0: школьникам запретили пользоваться смартфонами. На уроках такой приказ Минпросвещения вступил в силу сегодня. Исключение – это экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников образовательной организации. Глава ведомства Сергей Кравцов также уточнял, что использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует отдельно. Еще в 2023 году Владимир Путин подписал закон, который запрещает смартфоны на уроках, а приказ Минпросвещения нужен, чтобы перевести общую норму на уровень конкретных ведомственных требований и правил учебного процесса.
1: При этом спрос на технику к учебному году остается высоким и не перераспределяется в зависимости от новых правил. Об этом рассказал пиар-директор компании МВидео Сергей Коляда.
2: Смартфоны и портативные гаджеты остаются одной из крупнейших категорий в период подготовки к школе. Среди наиболее востребованных моделей оказались Apple iPhone 17 на 256 гигабайт и Samsung Galaxy A57, тоже на 256 гигабайт. При этом мы не фиксируем аномального перераспределения спроса в пользу смарт-часов, которое можно было бы напрямую связать с ограничением на использование смартфонов в школах. Покупатели продолжают приобретать смартфоны как основное устройство для связи ребенка с родителями и повседневного использования за пределами уроков. А смарт-часы скорее остаются дополнительным гаджетом.
1: Ну, а на прошлой неделе академик Российской академии образования Евгений Ямурк в нашем эфире такое мнение высказывал, что вместо запрета гаджетов их следует задействовать в образовательном процессе. Ну, вероятно, как это можно задействовать? Как калькулятор, что ли? Как какой-то поисковик, да, информации оперативной? Вариантов здесь много. Успех, впрочем, такой практики все равно зависит от таланта преподавателя, говорит Ямурк.
3: Повтор программы.
4: Класс, всем встать. Тема урока «Чему нас научил индекс Мосбиржи за это лето?». Достаем двойные листочки, выписываем все свои сделки, после чего я начну проверку портфелей.
3: Инвестиционный час.
4: Я Дмитрий Полянский, сегодня в роли строгого директора, директора редакции РБК «Инвестиций». На календаре 1 сентября самое время поговорить о финансовом образовании детей. Но перед этим нужно соблюсти все формальности. Слушатели уже настраиваются на нашу волну, делают погромче. Настроились? Хорошо. Все в сборе, можно провести торжественную линейку.
5: Вы читали?

0: Вот теперь лето официально кончилось. Вычитать и умножать начинаем прямо сейчас. А к доске пойдет кто? Не вижу рук.
1: Николай Рясков, директор по инвестициям у КПСБ.
0: Отлично, Коль, ты такой прилежный ученик, даже сам представился, хотя обычно это делаю я. Итак, смотри, дети и деньги. Приступим. Как заложить основы будущего богатства своего ребенка? Друзья, также ждем ваших сообщений. Пишите нам в Telegram, радио РБК, как вы обсуждаете с детьми финансы. Это личные истории, это какие-то сложные разговоры, а может быть, наоборот, легкие. А может быть, наш сегодняшний эфир поможет сделать их легкими, простыми и, что самое главное, эффективными. Итак, Николай, давай по порядку. У тебя есть ребенок?
1: Да, конечно. Иначе что бы я здесь сделал.
0: Сколько лет?
1: У меня дочка, ей 11, скоро будет 12.
0: Как ты с ней разговариваешь о финансовой грамотности?
1: Слушай, ну я разговариваю, не разговариваю, на самом деле. Дети вряд ли настроены слушать именно про финансовую грамотность как таковую. Скорее, мы это подаем в какой-то непринужденной форме, либо своим личным примером. Они же учатся от родителей.
0: Скажи, ну примерно со скольки лет начались такие разговоры, такое обучение?
1: Ну, мне кажется, финансы, основа финансов – это математика. Математикой мы занимаемся давно, с самого раннего возраста, с 3 лет. Поэтому, в принципе, можно сказать, что прям практически, ну, не с колыбели, но близко к тому.
0: И как результат?
1: Ну, тьфу-тьфу-тьфу, очень хороший. Мы гордимся дочкой, да, она показывает достойные результаты там, по ряду математических олимпиад и так далее.
0: Но она уже проявляет какой-то интерес к инвестированию, к накоплению, к сбережению средств?
1: Да, на самом деле да, и удивительным образом, это, конечно, такое странное ощущение, когда у тебя есть ребенок, который, вот, у него есть деньги, у меня дочка в свое время смогла за счет своих побед скопить неплохую достаточно сумму, и вот эти деньги, да, которые, вот они как бы рядом, но они не твои, да, это конкретно деньги ребенка, и вот что она с ними будет делать, это, конечно, было интересно. Как она их потратит, на что, сколько отложит. Ну, и оказалось, что, в принципе, она поступила достаточно разумно, как разумный инвестор, я бы сказал бы. На небольшую сумму купила себе подарки, на большую часть суммы скинулась с родителями, купила собаку, которую очень хотела, и оставшуюся часть постепенно протрачивает на всякие дополнительные фишечки.
0: Вот у тебя дочка 11 лет?
1: Да.
0: А у меня сын Даниил, ему 3,5 года. Мы с тобой еще за эфиром шутили, что 3,5 года самое время получать квала.
1: Да, это точно.
0: Смотри, ну к этой истории мы еще обязательно вернемся во второй части нашей программы. Тем более, друзья, вы знаете, что буквально на днях заработал тест, экзамен на квалифицированного инвестора. Теперь человек, не имея каких-то больших миллионов рублей, может стать квалом за счет своих знаний, за счет своих мозгов. Напоминаю, что работает наш Telegram, радио РБК. Как вы обсуждаете с ребенком финансы? Друзья, личные истории. Очень ждем. Коль, подводя некий итог нашему разговору, скажи, пожалуйста, ты профессиональный инвестиционщик, финансист. Со своей высоты, какой бы лайфхак, совет ты дал бы родителям для финансового просвещения их детей? Ну, наверное, что такого ты знаешь, что такое ты приобрел по ходу своей карьеры, чем мог бы поделиться и хотел бы с аудиторией радио РБК?
1: Ну, это на самом деле... Да, такой момент достаточно важный. Первый – это критическое мышление, которое позволит ребенку сохранить собственные средства и ощутить, так сказать, подвох. Вот я так сейчас ремарочку сделаю. Есть Буратино, да, вот «Поле чудес в стране дураков». Вот мы когда эту книжку там в детстве читали, возникал вопрос, да, а вот почему же эти обаятельные два взрослых человека сами не вложили свои деньги под дерево? Почему они отдают такую ценную информацию Буратино? Это первое, наверное, критическое мышление. Второе – это умение считать, безусловно, это очень важно. И третье – это терпение, потому что инвестиции, как и все, в принципе, в жизни, требуют времени, требуют сил, затрат, и это не развлечение, это работа.
0: Итак, критическое мышление, умение считать и терпение. Я напоминаю, у нас сегодня очень важный эфир, посвященный теме детских инвестиций и детского финансового образования. Будет очень много экспертов, очень много комментариев, и прямо сейчас мы послушаем 3 правила о том, как говорить о деньгах с детьми от автора проекта Life and Invest Александры Вальд.
2: Первое правило — это говорить с детьми на тему денег и нормализовать эту тему в семье, чтобы она была открыта и не была табуирована. Второе правило — это начать финансовую грамотность, естественно, с себя и показывать на своем примере то, как вы распоряжаетесь деньгами. И третье — это использовать обычный быт буквально с самого раннего возраста для того, чтобы ребенок видел, что деньги — это просто часть нашей жизни. Процессы, которые выстраиваются вокруг, они связаны с темой финансов. И это обычная норма нашей жизни, ничего особенного в этом нет.
0: Обычная норма нашей жизни действительно обучение инвестициям, финансам, какие-то разговоры между детьми и родителями должны стать обычным делом. Ничего особенного, и это будет правильно. И вот пример прекрасной бытовой ситуации, которая наглядно учит детей не транжирить деньги. Личным опытом поделилась замруководителя редакции РБК «Инвестиций» Ольга Копытина.
3: Первый опыт осознанных товарных денежных отношений был где-то около 3 лет. И мы четко до похода в магазин стали обозначать. У нас это называлось уговор. До сих пор работает, кстати. Что сегодня купим список того, что нужно, без чего нельзя обойтись. И что-то одно по выбору ребенка, что-то эмоциональное. Я не очень верила, что это работает. Сначала она скидывала в корзину абсолютно все, что видела. Блестящее, красивое, шоколадное. Но перед кассой неизменно вставал вопрос, что нужно выбрать что-то одно. Не сразу пошел процесс, но мы пришли все-таки к тому, что она научилась это делать.
0: Процесс идет, друзья. Ждем больше ваших комментариев и сообщений в Телеграме. Пишите радио РБК, делитесь своим опытом, как общаетесь с своими детьми о деньгах, об инвестициях, о финансах. Очень важно. Все-таки 1 сентября на календаре. Отличное время, чтобы затронуть такую тему. И у нас в гостях сегодня Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ. Коля, мы поговорили о некой такой финансовой дисциплине для родителей, что они должны делать, как они должны говорить, на что они должны обратить внимание. Ну, давай, собственно, подойдем к теме детского портфеля. Какие-то основные принципы, постулаты, правила, лайфхаки. Чем можешь поделиться?
1: Ну, детский портфель, в принципе, тут надо четко обозначить, да, кто открывает этот портфель, для чего, да. Если говорить с точки зрения накоплений условно родителей, да, для будущего ребенка, ну, понятно, что это определенная подушка, потому что от там, проблем у родителей никто не застрахован, а для ребенка это, конечно, самое важное.
0: Ты сам на что копил в детстве? И насколько это соответствует тому, о чем ты нам сегодня рассказываешь?
1: Слушай, в детстве я, на самом деле, много копил, но много тратил. Что там говорить? Наверное, самое мое
0: большое... Тратил по делу или транжирил?
1: Да по-разному, по-разному. Но в основном тратил, надеюсь, что на дело. Самое большое накопление в детстве – это, наверное, гитара. Акустическая гитара, которую я, к сожалению, в свое время сломал, уронил ее случайно, и мне нужно было купить новую, потому что подарочная была гитара.
0: Слушай, ну купил ты ее сам, верно же?
1: Да.
0: Это здорово, это похвально. Я вот о чем беспокоюсь. Когда мы говорим про сборку детского портфеля, это очень сложный разговор и сложная задача в силу того, что очень много индивидуальных особенностей. То есть вариативность стратегии настолько большая, что все случаи мы все равно не охватим. Поэтому, пользуясь служебным положением, я позадаю вопросы, касающиеся моего сына. Еще раз. Даниил, 3,5 года. Как мы шутили до этого, самое время получить квала. К нашему эфиру, друзья, прямо сейчас подключается инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Юлия, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Юлия, ну, я уже погрузил вас в свою ситуацию. У меня есть, допустим, стартовый капитал от 500 тысяч рублей до 1 000 000 рублей. Живем мы в Москве со всеми вытекающими финансовыми последствиями. И я хочу, например, к 18 годам, когда мой ребенок станет совершеннолетний, накопить ему на платное образование в МГУ или вышке. Во что мне надо вложиться прямо сейчас, чтобы выполнить эту цель?
4: Очень хорошая цель, но в первую очередь очень важно, что вы так заранее эту цель предусмотрели. Что бы я здесь сказала, что в первую очередь нужно учесть, прежде чем вкладывать деньги в какие-либо инвестиционные инструменты, нужно подготовиться. То есть понимать горизонт, он у вас есть, понимать риски, срок достаточно большой, поэтому на определенную часть портфеля можно добавить со временем какие-то рисковые инструменты. Очень важно здесь понимать, Москва вы озвучили, там, Высшая школа экономики либо МГУ, ну, предположим, это образование стоит сегодня, например, да, 5 миллионов рублей. Для вашего сына у вас достаточно большой горизонт, там, 15 лет. Очень важно учитывать, сколько будут эти деньги оцениваться через 15 лет. То есть если мы с вами возьмем, например, инфляцию, я просчитывала там для одного из клиентов этот вариант, инфляцию этой суммы 6% в год, то через 15 лет реально вам понадобится для того, чтобы отправить ребенка учиться в данные вузы, в районе 12 миллионов рублей. Это вот очень важный как бы момент, который стоит учитывать, его родители часто не учитывают. Дальше, теперь куда вложить?

0: тратить деньги. Конечно, горизонт большой, он позволяет добавить какие-то более рисковые инструменты, но здесь я бы не увлекалась, да, потому что деньги все-таки фундаментальные, и очень важно, чтобы эта сумма к определенной дате была. А изначально я взяла бы, здесь стоит, конечно, учитывать, какого там уровня вы инвестор, базовые инструменты, сюда подойдут депозиты. Конечно, если мы смотрим там базовый, например, там на фондовый рынок, то, конечно, это облигации, возможно, в первую очередь облигации федерального займа. Но здесь стоит упомянуть, что все, о чем я говорю, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И, конечно, каждый портфель, он индивидуален.
1: Вот на секунду прерву вас, Юлия. Смотри, Коль, 12 миллионов рублей. Во-первых, меня обрадовали, что я должен буду платить не 5, а 12. Хорошо, я с этим ок. Все-таки есть инфляция годовая, там сколько в районе в среднем за последние годы? 7-8%, ну, да? Получается так, то есть изначальная сумма была синдексирована на это значение. И как ты оцениваешь то, что предлагает Юлия? Акции, как я понял, облигации федерального займа. Может быть, не знаю, я сам по себе довольно-таки рисковый инвестор. Может быть, добавим какую-то перчинку в портфель Даниилу?
2: Ну, на мой взгляд, с учетом того, что это длинный, очень длинный горизонт инвестирования сейчас, наверное, корпоративные облигации, может быть, не самые оптимальные, просто потому что таких длинных облигаций нет. Соответственно, ты становишься заложником динамики изменения ключевой ставки. Да? Наверное, более осмысленно посмотреть на ОФЗ плюс акции, да, в какой-то пропорции. Но я бы отметил, наверное, два еще момента. Первый, конечно, что доля акций, она должна снижаться по мере того, как, собственно, портфель приближается к своей цели.
1: Я напоминаю, что у меня горизонт 15 лет.
2: Да, это очень, очень длинный горизонт, то есть мало что туда попадает, да, с таким замахом. Это первый момент. Второй момент, конечно, надо учитывать налоги. Ну, это безусловно, с точки зрения горизонта инвестирования. И третий, наверное, такой, ну, тонкий, что ли, момент, технический уже, я бы даже сказал. Помимо снижения доли акций, надо увеличивать долю депозита, но также надо учитывать, что вот эта вот сумма, которую вы платите за обучение, она, как правило, не единомоментна, а это по годам раскидана, да, то есть это тоже надо учитывать в своем финансовом плане. Поэтому это такая вещь, которая требует, как правило, просто расчета.
1: Юлия, давайте добьемся точности. Какую вы мне посоветуете разбивку по портфелю прямо по процентам?
0: Я не договорила, да. Здесь для того, чтобы вам, наверное, более профессионально посоветовать разбивку по портфелям, ну, нужно больше информации. Я бы добавила еще, про акции, кстати, я не упоминала, я сказала именно про облигации какие-то фундаментальные, причем в облигации федерального займа, например. Дальше я добавила бы в портфель золото, и вот здесь я бы конкурировала между золотом и акциями. Совершенно стопроцентно я согласна, что, кстати, не соглашусь, что большой горизонт – это очень плохо. Это стандартный горизонт, если мы говорим про системный подход к созданию, увеличению и сохранению капитала. 15 лет – это не так много. Вот. Конечно, там, ну, рынки штормят, и всегда, да, есть волатильность, есть там график Эббинга, где можно это все просмотреть и так далее, как себя вели там рынки последние, там, условно, 100 с чем-то лет. Я бы добавила сюда еще один из инструментов, который считаю тоже фундаментальным, кроме золота, да, конечно же, накопительное страхование жизни. Это инструмент, который, я считаю, очень недооценен у нас в России, потому что он действительно помогает застраховать ребенка и параллельно накапливать. Да, этот инструмент, скорее всего, инфляцию не перебьет, да, те цифры, которые мы имеем, даже там в горизонте 10 лет последних. Но он является фундаментальным с той точки зрения, что помогает защитить капитал ребенка. Следующий важный очень, ну, как бы такой акцент, на котором стоит вообще остановиться, это, конечно, ребалансировка портфеля. То есть мы можем только сейчас с вами обсудить, там, в каком процентном соотношении мы в какие инструменты зайдем.
1: Насколько она должна быть частой? Вот на этом большом горизонте.
0: Да. По клиентам я могу вам сказать так, что хотя бы раз в год нужно пересматривать. Плюс по клиентам еще бывает такая история, она у всех абсолютно у нас бывает, что приходят крупные суммы денег, и семья начинает их распределять. Например, в конце года какие-то дивиденды там по бизнесу, может быть, какие-то премии. И вот отсюда какой-то кусочек тоже обычно инвесторы забирают и вкладывают, например, там двум детям в их как вот эти корзинки, накопительные для там образования.
1: Тем временем мы обсуждаем вот такую задачку. Ребенок 3,5 года пойдет в институт, получается, через 15 лет. Есть стартовый капитал, допустим, от 500 тысяч рублей до миллиона. Живет в Москве. Родители хотят накопить ему на платное образование в МГУ или в

0: Шишки. Что им надо сделать? У нас на связи, напоминаю, инвестиционный советник Юлия Кузьмина, и у нас в студии управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Смотрите, Юлия, на чем мы остановились? А есть ли место в таком портфеле валютным инструментам и недвижимости?
1: Великолепный вопрос. Я благодарю вас за то, что вы его задали. Как раз я, к сожалению, время ограничено, да, и всего не расскажешь. Однозначно я бы добавляла диверсификации валюту. Здесь, конечно, нужно учитывать, что там госслужащие, не госслужащие, да, как люди относятся вообще к валютным инструментам. Но инфляция в валюте, при всем моем уважении к рублю, она всегда меньше. Там по статистике за 100 лет там в среднем около 3% при всех наших турбулентностях и там кризисах, которые были за 100 лет. Поэтому валютную часть я бы добавляла. Вот здесь я бы, возможно, добавила акции. Опять же, горизонт и много что факторов, потому что семьи разные, у всех разные абсолютно отношения, разный опыт к валютным инструментам. Даже валютные депозиты, они сегодня, если мы говорим там про риски, блокировок, потому что очень много мифов в этой сфере, да, существует. Там я работаю с клиентами больше, чем из 10 стран, с русскими паспортами, и могу вам сказать, что при грамотном соблюдении всех комплаенсов этими вещами тоже можно лавировать. Здесь я бы, если валютные инструменты добавляла, вот чтобы риски максимально обходить, я бы обратила внимание на то, чтобы эти инструменты были ликвидные, чтобы вот если понадобилось, или какой-то там внешний форс-мажор, деньги можно было быстро там по возможности забрать.
0: В моей голове почему-то живет такой стереотип, что валютные инструменты для этой ситуации нужны, если родитель копит на образование ребенка за границей. Я прав или нет?
1: Не обязательно. Не обязательно. Здесь зависит от того, как вы к доллару относитесь и насколько вам этот инструмент. Я, например, сама как инвестор валютные инструменты применяла и, скорее всего, буду дальше применять, потому что я вижу по ним результат. Во-первых, очень хорошо ты видишь, когда, например, зарубежные рынки падают, а российские растут, у тебя в голове нет диссонанса, что твои инвестиционные решения неправильные. Это вот с точки зрения инвестиционной психологии, особенно если родители там неопытные инвесторы, да, таких много, собственно говоря. По мере опыта работы с финансовыми рынками, российскими и зарубежными, ты понимаешь, что российский может падать, зарубежный расти, наоборот, а в целом очень важно, чтобы твой портфель был в плюсе. И тогда ты гарантированно к определенной дате для своего ребенка реализуешь ту цель, которая у тебя в семье сегодня важна и является очень фундаментальной.
0: Юлия, принято. Вы развенчали мой миф, можно сказать, поставили мне двойку, да, раз у нас сегодня школьная тематика. И пара слов про инструменты вложения в недвижимость. Какими они могут быть на горизонте 15 лет? Это недвижимость, собственно, в самом непосредственном физическом выражении или какие-то биржевые инструменты, например, ZPIFы?
1: ZPIFы, кстати, это великолепный инструмент, который я с клиентами применяю. Я вообще считаю, что в России этот рынок последние 3 года просто, ну, открылся для нас. Во-первых, это структура сама по себе, да, интересна, во многом там защищена и так далее. Во-вторых, это инструмент, который позволяет вкладываться в недвижимость с абсолютно небольших сумм, там, условно, с 1000 рублей. Если, конечно, портфель позволяет, то можно переходить в физическую недвижимость, но здесь это тоже недвижимость – это целый огромный мир, так же, как, например, валютные там инвестиции, да и как любой класс.
0: Согласен, и ликвидность там не такая. Это была Юлия Кузьмина, инвестиционный советник. Коль, очень коротко, как ты копишь на образование ребенку или не на образование, а на какую-то другую большую финансовую цель? У нас буквально 20 секунд.
2: Ну, базовая валюта, мне кажется, очень важна. Если цель в рублях, наверное, имеет смысл копить в рублях. Диверсификация – это, конечно, способ защитить вложение, но также это враг доходности.
0: Я когда говорил про образование за рубежом и накопление в валюте, ты кивал головой. Что это значило?
2: Ну, если у вас цель – заработать определенную сумму в валюте для образования за рубежом, ваша базовая валюта становится иностранной.
0: Уходим на новости, потом вернемся и поговорим про экзамен на статус квалифицированного инвестора.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2-макс столько шума? Потому что высокий VO2-макс связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2-макс – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2-макс — это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия — слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2-максинг — неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
3: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
3: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для

0: огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. России осталось отремонтировать 10% НПЗ, поврежденных атаками ВСУ, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. По его словам, указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий властей, правоохранителей и Минобороны. Президент признал, что не всегда защита срабатывает, но результаты есть. Указ позволяет вводить временное управление на объектах, где не обеспечена безопасность или задерживается восстановление. ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица, резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничение впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода. Спрос на наличные в России за два летних месяца превысил 1 000 000 000 000 рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам и желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Тройку и карту «Москвича» теперь можно пополнить цифровыми рублями. Достаточно выбрать этот способ в приложении. Заммэра Максим Лексутов отметил, что сервис запущен с ЦБ и ВТБ. Он безопасен. Всего у пассажиров теперь 14 способов оплаты проезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Первое сентября на календаре, друзья. Мы тут много хорошего рассказали для родителей, но что же для детей? Какая для них польза? Вот мой сын, которому 3,5 годика, не простит мне, если я не накоплю ему на собаку или на кошку, или еще на какое-нибудь домашнее животное. Вот такой вопрос тоже, мне кажется, стоит поднять. Коль, вот поддерживаешь? Какая-то эмоциональная составляющая для ребенка должна быть в нашем разговоре?
4: Ну, конечно, конечно. Ну, ребенок должен понимать, что если он выбирает собаку или кошку, он должен выбрать что-то одно, как минимум, да, тогда. Либо собака, либо кошка. Вот уже урок для ребенка, что он выберет.
3: Урок, обсудим его подробнее прямо сейчас.

0: Инвестиционный час.
1: Кстати, это Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ, сегодня в нашей студии. Коль, прекрасные ассоциации в нашей программе, очень много отсылок к школьному времени. Помнишь, это мое любимое, если ты что-то забыл сделать, или, не знаю, забыл тетрадь, забыл дневник, а тебе учитель говорит, а голову ты не забыл? Не забывайте, друзья, писать нам свои сообщения. Работает телеграм-аккаунт «Радио РБК». Сегодня обсуждаем инвестиции, но не обычные, а детские. Это очень важно для будущего наших детей. Мы не говорим о том, чтобы вырастить, не знаю, Уоррена Баффета, а о том, чтобы научить ребенка грамотно распоряжаться финансами. Коль, немного интересной статистики. Я думаю, что это будет любопытно для тебя, и не только для тебя, для нашей аудитории. Это данные Сбер-инвестиций. Дело в том, что этот брокер, и не только он, есть несколько брокеров в России, которые обслуживают подростков 14+. И вот конкретно в Сбере, просто мы писали об этом заметку в начале лета, число таких клиентов составляло в том периоде 250 тысяч. Основным инструментом для подростков являлись акции, но в 2026 году заметно вырос их интерес к облигациям. Ну, по понятной причине, да, все-таки облигации – это топ-инструмент, как минимум, последних двух лет. Во втором квартале доля акций у них доходила до 55% в портфеле, доля облигаций – 31%. А третий инструмент по популярности – это фонды. 13% на конец второго квартала. Наибольший интерес – вот, внимание, попрошу тебя оценить как управляющего. Подростки проявляли к акциям Сбера. Также в число наиболее популярных бумаг с начала года у них вошли бумаги Т-технологий, X5 и Яндекса. Как оцениваешь выбор молодежи?
2: Ну, тут надо разделять, да, как молодежь вообще к этому подходит. Молодежь, конечно, так говорим. Если это...
1: Ну, мы тоже молодежь, да, просто да, более такого почтенного возраста.
2: Ну, по сути, да.
1: Конечно.
2: Если исходить из того, что ребята пытаются просто проверить свои какие-то навыки, посмотреть, что вообще происходит, что это за акции такие, да, они растут, падают, там, наверное, на этом как-то теоретически можно заработать. Ну, изначально, наверное, можно предположить, что акции Сбербанка или там другой крупной компании, которую ты знаешь, которая в твоей жизни присутствует там во многих аспектах, да, твоей жизни, наверное, это такой очевидный выбор.
1: Инвестиция по Питеру Линчу. Покупайте то, чем пользуетесь, что вам понятно.
2: Да, но, к сожалению, мир намного сложнее, чем кажется. И даже, наверное, хорошо, что... Вообще, мне кажется, первый опыт вот инвестирования... Важно, какой первый негативный опыт инвестирования. Вот это, наверное, самое такое вот для человека. Вообще, негативный опыт часто недооценивается. И уход в облигации понятен. Облигации визуально кажутся более сложными, хотя на самом деле инструмент более простой. Да, но для ребенка это, наверное, не очевидно. Ну, а выбор фонда – это выбор уже человека, который на самом деле уже должен понимать примерно, что он хочет.
1: Ты знаешь, самое главное в контексте инвестиций по Питеру Линчу – покупай то, что тебе понятно, чтобы молодежь не покупала акции алкогольных компаний. Вот это важно. Продолжая историю с тем, как инвестируют подростки, давайте послушаем мнение исполнительного директора брокерского бизнеса Сберинвестиций Александра Кусмарцева. Вот какие ошибки он нашел в портфелях у тинейджеров, и также финансист дал рекомендации, как с ними бороться, с ошибками.
3: Первое, не надо паниковать из-за просадки портфеля. Второе, не надо быть излишне самоуверенным при каких-то удачных инвестициях, двух-трех сделках. Не надо надеяться на быструю прибыль, что вы одной сделкой заработаете сразу годовую доходность. И последнее, наверное, не надо очень активно и часто торговать. Это в худшем случае ведет к лудомании. Вот, поэтому все-таки надо смотреть на это как на инвестиции, а не как на трейдинг. И в части риск-менеджмента не складывать, как говорится, все яйца в одну корзину, диверсифицировать портфель, не допускать большой доли одного рискового инструмента в портфеле.
1: Да, по поводу лудомании, если что, самозапрет на азартные игры сегодня вступил в силу. Надеюсь, что многим этот инструмент и этот механизм пригодится. По поводу инструментов, что важно, ведь есть такие вещи, как ИИС, как ПДС, и мне кажется, что родителям они могли бы оказать определенное подспорье в накоплениях на будущее их детей. Порассуждает об этом замруководителя редакции РБК «Инвестиции» Ольга Копытина.
4: Наш выбор нашей семьи – это ПДС, и я и муж открыли по одному счету на себя, на всякий случай, в разных НПФ. Так мы немного

0: диверсифицировали риски и строго следим за пополнением. Не пропускаем, получаем налоговый вычет, получаем максимальное софинансирование. Мы рассчитали, у нас, по идее, должно хватить либо на первый-второй курс университета. Я посчитала вместе с инфляцией средней, там, ну, плюс-минус 7-8%, да, в год. И получилось, что должно хватить либо вот на первые два года обучения, либо, если так повезет нам, что еще на тот момент будут бюджетные места, и государство все еще будет бесплатно кого-то учить, и ребенок тоже будет соответствовать этим требованиям, то тогда на первоначальный взнос на жилье, конечно.
1: Ну, я не знаю по поводу первоначального взноса на жилье. Мне кажется, что при помощи ПДС это же когда ты положил рубль, а государство докладывает тебе еще рубль. Ну, при определенном уровне твоего дохода. Вполне себе можно накопить на собаку. Ну, класс. Коль, ты какие инструменты рекомендуешь нашей аудитории для того, чтобы копить на будущее детей? ИИС, ПДС, может быть, что-то еще? Может быть, вообще вклад в банки? Почему нет?
2: Ну, вклад в банки, безусловно, да. Если у вас краткосрочная цель, там, условно, до года, например, да, или там год с небольшим, почему нет? Конечно, вклад имеет место быть. Это проверенный годами надежный способ, да, заработать в рублях там энную сумму в зависимости от процентной ставки, особенно в ситуации, когда сумма, например, не очень большая, и еще и страхуется, да, агентством по страхованию вкладов.
1: Это первое. Но вклады проигрывают инфляции.
2: Но вопрос же горизонта, да, если у вас горизонт инвестирования условно там или цель покупки собаки или покупки кошки, да,
1: уговорил.
2: Полгода,
1: уговорил.
2: Ну, наверное, в акции это, или даже облигации уже это определенно да. Узкий перечень, поэтому тут я бы не говорил, что депозит это прям что-то такое, ну, ненужное. А дальше вопрос, конечно, ну, не стоит забывать, если уж говорить про более длинный горизонт, конечно же, оптимизация налоговая, это очень важно.
1: И в этом плане какой инструмент хороший?
2: Да, на самом деле, они все хорошие в той или иной степени. И ИИС, и ПДС, и фонды. Вопрос горизонта инвестирования, ну и, собственно, выбора. Дальше... А, ну и, конечно, важный момент, там, если говорить про фонды, ИИС, это, собственно, некая дополнительная альфа управляющего по сравнению с расходами на фонд.
1: Прямо сейчас прервемся на рекламу, после этого возвращаемся и... Прямо в эфире радио РБК наш эксперт Николай Рясков из УК ПСБ будет отвечать на реальный вопрос из теста на квал инвестора. Коль, вот мы и проверим твои компетенции.
3: Ключевые вопросы.
4: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
3: Разбор острых тем.
5: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
3: Самая точная информация.
6: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
3: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК.
7: А вот тут мы переходим как раз к той части коммуникации, когда мы создаем истории. То есть почему мы в своем проекте создаем истории? Потому что, не имея возможности эту историю рассказать через, условно, телевизор, мы делаем так, чтобы этой историей захотели поделиться люди.

0: Бычкова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: Повтор программы.
2: Тема школы нас сегодня не отпускает. Обсудим одну историю, которая так или иначе связана с обучением. У российских инвесторов теперь есть возможность получить статус квалифицированного инвестора, пройдя специальный экзамен. Вы знаете, почему это здорово? Я расскажу.
1: Инвестиционный час.
2: А потому что сейчас статус квал-инвестора – это, по сути, привилегия для людей с крупным капиталом. Нужно иметь либо имущество на 24 миллиона рублей, или годовой доход на 12 миллионов рублей. А теперь получается, что не имея крупных сумм на брокерском счете, любой россиянин может заработать своим умом, своими мозгами такой статус. Ну и наличие сертификата об успешной сдаче тестирования может выступать как самостоятельным критерием получения статуса квала, так и дополнять другие критерии, как бы ослабляя требования к ним. В подробностях этой истории разбирался специальный корреспондент РБК «Инвестиции» Глеб Кухарчук. Сегодня утром у Глеба на

0: сайте РБК вышла соответствующая заметка. Глеб, привет.
1: Дима, привет.
0: Давай для начала вопрос в лоб. А прошел ли ты сам тест на квал-инвестора?
1: Я сам новый тест не проходил, ну, потому что у меня уже есть статус, и в этом потребности нет. Но, честно признаюсь, хотелось попробовать эти демо-тесты, которые сейчас есть на сайте Финуслуг и Национальной финансовой ассоциации, но не успел, честно признаюсь, но очень хотелось.
0: Хорошо, Финуслуги и Национальная финансовая ассоциация – это провайдеры этого теста, я правильно понял?
1: Да, все так.
0: Что нужно сделать, чтобы пройти успешный тест? Ты поговорил с экспертами, какие у них рекомендации?
1: Ну, вообще, тест есть вопрос, чтобы на них ответить, чтобы успешно его пройти, достаточно будет ответить на 35 вопросов правильно. Инвесторы...
0: Пропадала связь, по-моему, 35 из 50.
1: 35 из 50 нужно ответить, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Эксперты говорят, что в первую очередь нужно обратить внимание на те вопросы конкретные, которые есть вот на сайте НФА, есть на сайте Финуслуг, и, конечно, попробовать пройти этот демо-тест, потому что он максимально приближен к тому, что предлагается на настоящем тестировании.
0: Хорошо, на какие темы или же на какие инструменты нужно обратить внимание инвестору, чтобы успешно его сдать?
1: Ну, представитель Мосбиржи говорит, что нужно разобраться обязательно в сделках репо, в закрытых паевых инвестфондах, структурных облигациях, ЦФА. Ну и, конечно же, важно разобраться в нюансах кол и пут опционов.
0: Смотри, что мы сейчас сделаем с тобой. У нас в студии эксперт. Ты знаешь, что это Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ. Мы ему подготовили каверзную задачу. Эта задача, откуда, поясни, из тестового как бы списка вопросов или из реального, который вот уже по-настоящему применяется, про портфель. Когда инвестор вложил часть портфеля в акции одной компании, и они снизились. Это откуда?
1: Это вопрос из тестового перечня, который предлагается. Вот как раз про него и говорят эксперты. Посмотрите эти вопросы и поймите, вот где у вас есть пробелы, что нужно подтянуть.
0: Теперь, внимание, вопрос. Николай Рясков, Коля.
2: Ой-ой.
0: Внимание. Инвестор вложил 50% портфеля в акции одной компании. Акции этой компании снизились на 30%. Остальные активы портфеля не изменились в цене. Какое влияние это окажет на весь портфель?
2: Ну, соответственно, если половина портфеля в акции одной компании, она снизилась на 30%, получается совокупная минус 15%.
0: Минус 15%. Это влияние на весь портфель.
2: Да.
0: Николай Рясков, браво, поздравляем с правильным ответом. Глеб, ты ставишь пятерку?
2: Но я бы хотел бы уточнить, при самостоятельном инвестировании, наверное, не стоит половину портфеля все-таки в одну акцию инвестировать.
0: Хорошее пояснение. Так что, Глеб, засчитываем Николаю?
1: Ну, я, во-первых, абсолютно согласен с Николаем. Не нужно половину портфеля распределять в один актив. А так, да, у Николая, я думаю, есть все шансы пройти тест, он блестяще справился, поэтому... Думаю, пятерка обеспечена.
0: Очень последний... Да-да-да, Коль, ты хотел сказать?
2: Да нет, вытираю пот со лба.
0: Понимаю, было сложно, да? Пришлось напрячься.
2: Да.
0: Это вам как бы не таргеты по акциям ставить, это видишь ли.
2: Да.
0: Глеб, последний вопрос, максимально коротко. Если вдруг я провалил тест, у меня еще будет второй шанс?
1: Да, можно сдавать тест еще раз, но не менее чем через месяц. Но помните, что за каждую новую попытку придется платить заново.
0: Спасибо. Ну, логично. Облажался, заплати, будь добр. Тест на квалифицированного инвестора мы обсуждаем. У меня такой вопрос по итогу. А что же это нам даст глобально? Вообще, статус квала станет более популярным, более распространенным. Его, как я понимаю, будет гораздо легче получить. Насколько это правильно? Создаст ли это, не знаю, какие-то дополнительные риски для новичков рынка? Как думаешь?
2: Ну, мне кажется, и да, и нет. Да, если исходить из того, что для инвестирования требуются навыки и профессиональная какая-то экспертиза, то однозначно да. Но есть, конечно, второй момент, что все-таки навыки с точки зрения мат-аппарата, да, или изучения там, основных принципов инвестирования, теории, к сожалению или к счастью, не заменяют практику. Поэтому это не застраховывает от, так сказать, агрессивного или там какого-то странного поведения на рынке.
0: Принято. Подходит к концу наш большой эфир к 1 сентября. И напоследок пара интересных лайфхаков от экспертов.

0: брошенных РБК инвестициями. Как пробудить у ребенка интерес к инвестированию и накоплению средств? Отвечает на вопрос начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Берников.
1: Достаточно просто научить ребенка, заинтересовать ребенка инвестициями, сказав то, что деньги могут приносить деньги. И когда ребенок это слышит, ему уже интересно, а как, в принципе, деньгами, которые у него есть, пусть и там карманами, можно получить еще какие-то деньги. Поэтому мне кажется, что с точки зрения инвестиций заинтересовать ребенка просто именно этим.
0: Деньги могут приносить деньги. Как считаешь, сработает такая формула?
2: Ну, делай деньги, как говорится. Книга такая есть хорошая. Но да, наверное, может. Мне кажется, настольные игры очень хорошо помогают в этом смысле. Когда есть игры настольные с некими околофинансовыми элементами.
0: Монополия?
2: Ну, та же монополия. Но монополия, на самом деле, достаточно сложная игра.
0: Есть еще такой кэшфлоу, я играл.
2: Эквайр. Шахматы — прекрасная игра.
0: Хорошо, что ты сказал про книги. Какие книги лучше почитать детям для того, чтобы привить финансовую грамотность? Знает автор проекта Life and Invest Александра Вальд.
3: Для младших детей невероятно прекрасная книга с моей дочерью, мы ее перечитываем, она уже сама ее перечитывает 7 лет, это Бода Шефер «Пес по имени Мани», классика. Есть также прекрасная книга «Кони и карманные деньги», это совсем простые бытовые ситуации, понятные ребенку, для младших школьников и возраста детского сада. Дальше можно обсуждать уже больше про финансовую грамотность через классическую литературу, в том числе «Буратино», «Поле чудес», прекрасный повод поговорить с ребенком о желании быстро разбогатеть, о том, что такое финансовая пирамида и обещание легких денег и так далее.
0: Ты же с «Буратино» начинал эфир, по-моему.
2: Ну да, мы как-то с него зашли в эту историю.
0: Вообще, мне понравилось, какие ответы, они, казалось бы, лежат на поверхности, но до них сложно самому догадаться. «Буратино» и шахматы, да? Совсем же такие, казалось бы, простые вещи, но ты всегда ищешь чего-то сложного. У нас совсем, друзья, мало времени остается до завершения эфира. Обычно я спрашиваю наш коронный вопрос, во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас, но сегодня немного переформулирую, во что вложить 1 миллион рублей детских денег прямо сейчас, но... кроме собаки.
2: Да, но я думаю, вложить в образование, на самом деле, это самый правильный ответ будет. Вкладывайте в ребенка, ребенок вернет вам 100 лицей. Хорошее образование никакие финансовые инструменты не обгонят по доходности для ребенка в первую очередь.
0: Это очень такой прагматичный совет. Ну, большое спасибо. Есть. Кстати, именно об этом же я и спрашивал, да, нашего эксперта применительно к своему собственному ребенку. Я коплю ему на образование. Друзья, программа «Инвестиционный час» на радио РБК. Я надеюсь, мы вам дали максимальный спектр мнение о том, как подготовить ребенка к встрече с деньгами. Я надеюсь, что вы этим воспользуетесь.
4: РБК коллекция.
5: Сегодня в России стали доступны расчеты с цифровым рублем. Редакция РБК попробовала оплатить им покупки в магазинах. Расскажем, что из этого получилось. Проблемы возникли на этапе оплаты покупок. Деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры в магазинах помочь не могли. Для них наши корреспонденты с таким способом расчета становились первыми посетителями, которые пытались оплатить цифровым рублем. После звонка в техническую поддержку проблема разрешилась, и средства списывались с нужного счета. Однако возможность его завести оказалась недоступна для пользователей айфонов. Об этом также рассказал корреспондент РБК. Пользователи действительно столкнулись с некоторыми затруднениями в использовании цифрового рубля, рассказал

0: пробовали сделать это в приложениях двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза, то есть придется клиенту потратить время.
1: Какая ошибка выдавалась?
0: Если честно, просто система немножко подвисает, и сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле не самый пока просто клиентский путь. И далее, чтобы именно платить в цифровых рублях, нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
2: Так. Юля, вот возникли на кассе сложности. Как быстро вам помогли в техподдержке? Как быстро удалось разрешить проблему?
0: Мы на кассе тестировали два сценария оплаты. С продавцом и на кассе самообслуживания. В первом случае тот QR-код, который сгенерировался, провел оплату по карте, все-таки они в цифровых рублях. На кассе самообслуживания мы выбирали тоже оплату по QR, из кошелька цифрового рубля выбирали функцию оплаты такую. Тогда появляется возможность действительно отсканировать QR-код и провести расчет через кошелек. Процесс оплаты тоже не такой быстрый, дольше, чем просто по QR-коду, но все же счет пока идет на секунды.
1: Юля, вот вы с Германом Костринским, как смотрите на перспективы вот своего личного пользования цифровым рублем? Пользоваться будете?
2: Насколько это удобно?
0: Ну вот я хочу отметить такой нюанс, который мы заметили. Деньги сразу не списываются. Прошло минут, наверное, 10, прежде чем остаток на кошельке уменьшился. То есть на кошельке было 1000 рублей. В момент нам показалось, что такая немножко бесконечная 1000 у нас получается. Можно оплачивать все, а деньги не списываются. Но это такое обманчивое впечатление, конечно же. Потом они списались. То есть клиентам, конечно, лучше обязательно брать чек, подтверждающий, что оплата прошла. И думаю, вот в ближайшее время я бы не перешла на цифровой рубль.
3: По своей сути, цифровой рубль – это уникальный цифровой код, который хранится на специальных счетах в платформе Банка России. В отличие от безналичных денег, которые находятся на счетах в коммерческих банках, цифровой рубль является прямым обязательством Центробанка. Напомню, что сейчас требования по предоставлению доступа к расчетам с цифровым рублем касаются организаций с оборотом больше 120 миллионов рублей. С 1 сентября 2027 года это требование распространится на организации с выручкой более 30 миллионов рублей. Для всех остальных оно вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой до 5 миллионов, а также торговые точки без доступа к интернету освобождены от этой обязанности.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: До 77% реализованной площади жилья в старой Москве приходится на вторичный рынок. Такие данные приводит консалтинговая компания CoreXP по итогам первого полугодия 2026 года. Спрос частично перераспределяется между сегментами. На фоне сокращения продаж новостроек готовое жилье демонстрирует положительную динамику. За 6 месяцев в границах старой Москвы реализовано от 3,5 до 3,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них на вторичный рынок пришлось от 2,6 до 3 миллионов квадратов. Это почти 3/4 всего объема. На первичном рынке без учета реновации заключено 16,7 тысячи сделок, на 32% меньше, чем год назад. Объем реализованного жилья снизился на 29% до 905 тысяч квадратных метров. Выручка застройщиков составила 589 миллиардов рублей, что на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Вторичный рынок, напротив, показывает рост. За полгода зарегистрировано 66 тысяч переходов прав по договорам купли-продажи, на 3% больше, чем год назад. Средняя цена предложения на вторичном рынке составила 405 тысяч рублей за квадратный метр. Это рост за год на 12%. При этом средний дисконт при продаже составляет 3,5%, поэтому реальная цена в сделке 385-393 тысячи рублей за метр. Средняя площадь проданной квартиры на вторичном рынке в Москве сегодня 40-45 квадратов. Расчетный денежный объем сделок за полгода от 1 триллиона до 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что снижение продаж на первичном рынке не говорит о сокращении интереса к жилью. Это скорее перераспределение спроса. Вторичный рынок остается основным. И пока разница в цене между новостройками и готовым жильем сохраняется, покупатели будут выбирать более доступный вариант.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК. РБК-тренды.
1: Роботы рабочие.

Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап — дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин назвал сообщение о мобилизации чушью собачьей. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что это информационная атака на Россию. Ранее Дмитрий Медведев дважды за лето заявлял об отсутствии такой необходимости. По его словам, в стране достаточно контрактников. Частичная мобилизация проводилась в 2022 году и была завершена. Владимир Путин назвал угрозы Украины воздушному пространству России гостерроризмом. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается закрыть небо. Президент подчеркнул, Россия с террористами переговоров не ведет, а процесс урегулирования фактически заморожен. Ранее Зеленский заявил о небезопасности российского неба. По словам украинского президента, причина – участившееся применение беспилотников. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Сотрудникам ДИП-учреждения и их семьям предписано покинуть ФРГ. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС связал обвинение Берлина с внутриполитическим кризисом в Германии. По его словам, предприятия закрываются, рабочие места теряются и все объясняют противостоянием агрессивной России. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Всех освободили. Следствие выявило противоречия в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на День города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Любит, не любит. Любит, не любит. Как понять, влюблен ли мужчина, пока не закончились лепестки на ромашке?
0: Элина Тихонова, Петя Исаев, Саша Кирьяков разберутся в новом мужском клубе.
2: Почему так сложно говорить о чувствах? Как меняются отношения с возрастом? И сколько живет любовь? Поговорим с искусствоведом Елизаветой Лихачевой, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным и психологом Михаилом Лобковским.
0: Встречаемся в мужском клубе в четверг в 9 вечера на радио РБК.

0: на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням. Повтор программы.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях вторника.
0: Радио РБК. Картина дня.
1: Германия ужесточит контроль за въездом россиян. Об этом заявил глава МИДа ФРГ Йохан Вадевульф. Подробностей он не привел. Будет также закрыто российское консульство в Бонне и российский дом науки и культуры в Берлине. Берлин также будет добиваться ужесточения санкций против России и усиления давления на так называемый теневой флот. Это происходит после того, как Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига 4 августа. По словам министра внутренних дел Германии, инцидент, цитата, укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе. Реакция Москвы не заставила себя ждать. Вот представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ Германии после обвинений. Она добавила, что Берлин снова пошел на обострение двусторонних отношений с Россией, цитата, под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом. Конец цитаты. По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, в качестве ответной меры Россия может ужесточить выдачу виз гражданам Германии. Об этом он ранее заявил в нашем эфире.
2: Конечно, все это в совокупности является серьезным ухудшением и с формальной точки зрения российско-германских отношений. И тех очагов конструктива, наверное, которые мы не сохраняли, хотя бы с точки зрения сохранения контактов между нашими странами.
1: Артем, а как вы считаете, вот этот инцидент, он стал просто поводом, да, вот к этому шло?
2: Ну нет, безусловно, история с беспилотником здесь имеет смысл только как повод к тем шагам, которые были предприняты. В конце концов, действительно не было предъявлено никаких доказательств того, что в этом эпизоде так или иначе замешана российская сторона. Реальные причины, они носят более такой широкий характер, они более определяются внутриполитической ситуацией ФРГ, скверным социально-экономическим положением страны, низкими рейтингами действующей правящей коалиции, самого федерального канцлера и необходимостью что-то в этой ситуации делать. А поскольку положение для Берлина сейчас достаточно такое ограниченное и серьезное, пространство для маневра небольшое, кроме как делать антироссийские шаги по дальнейшему ухудшению российско-германских отношений, чтобы показать вот такую секьюритизированную повестку дня, что мы боремся якобы с российской угрозой, которой немецкие граждане, судя по опросам, не очень верят. Вот предпринимается единственное громкое такое событие, которое якобы, по замыслам, я полагаю, команды Мерца, должно поднять его рейтинги и, главное, должно как-то повлиять на результаты выборов в Саксонии-Анхальт, которые сейчас в выходные будут, чтобы мобилизовать электорат, напугать их российской угрозой и оттянуть часть голосов у партии «Альтернатива для Германии», которая, напротив, выступает за нормализацию российско-германских отношений.
1: Как Москва может ответить?
2: Прежде всего, речь идет о симметричных шагах. Это закрытие консульства в Санкт-Петербурге, это прекращение деятельности Гёте-института, это, может быть, аналогичные меры по части выдачи виз немецким гражданам, приезжающим в Российскую Федерацию. Ну и, вероятно, какие-то, может быть, будут творческие дополнительные инициативы, но об этом пока рано судить, надо следить за теми шагами, которые точно будут, сходя из заявления МИД.
3: Еще Германия говорит об ужесточении контроля за въездом россиян. А что это может сейчас означать для тех, кто в Германии находится, и тех, кто планирует туда ехать в ближайшее время?
2: Ну, вероятно, это будет означать более долгое рассмотрение заявок на получение визы, больше процент отказов по самым разнообразным поводам, будет больше ситуаций, когда человеку, который подается на визу, будут возникать у немецкой стороны вопросы. Возможно, для каких-то граждан это будет полный запрет на въезд на территорию ФРГ. Ну, иными словами, меры будут носить вот такой характер.
3: И если говорить о последствиях дальнейших выборов, о которых вы сказали, от их результатов зависит ли, как будет развиваться ситуация и насколько зависит?
2: Да, эти выборы имеют очень большое значение для Германии, поскольку если на этих выборах решительную победу одерживает оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», если она по итогам этих выборов сможет сформировать в одиночку правящую коалицию или с кем-то из других потенциальных партнеров, то это будет означать крах политики Брандмауэра Германии, бойкот «Альтернатива для Германии», что в свою очередь может поставить вопрос о досрочной отставке федерального канцлера Фридриха Мерца.
1: Это был научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Ранее мы с ним общались в эфире. Обвинение Германии в адрес России в связи с инцидентом

0: Инцидентом вокруг беспилотника в аэропорту Лейпцига свидетельствует о продолжении эскалации со стороны Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Посольство России в Германии называло инцидент с беспилотником наспех состряпанной провокацией. Дипмиссия указывала, что это выгодно Киеву и европейским политикам, которые выступают за дальнейшую военную поддержку Украины. Владимир Путин призвал Никола Пашиняна как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между Евросоюзом и ЕАЭС. России надо понять, как дальше развивать отношения. Президент России и армянский премьер встретились вечером во вторник на полях саммита ШОС в Бишкеке. Владимир Путин отметил, что Россия с уважением отнесется к любому результату голосования. Также он рассказал, что с начала года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.
1: Россия – основной торгово-экономический партнер с долей около 30% инвестор в экономику Армении. За первые полугодия текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта, цифровой экономики. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Вы хорошо знаете российскую позицию стремления Армении в ЕС и естественное, законное право страны, народа. Армения — суверенное государство. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразии.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что заявления о выходе Еревана из ЕАЭС пока не было.
2: Очень много обсуждается, настолько принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, которая существует между Российской Федерацией и Арменией, и договорную базу, которая существует в Евразийском экономическом союзе. И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Российской Федерацией и перед Евразийским экономическим союзом. В договоре о Евразийском экономическом союзе прямо сказано, как нужно действовать, если страна решает выйти. Между прочим, там нет такого регулирования, что можно члена государства отстранить из организации. Страна решает выйти из Евразийского экономического союза, должен заранее, за 6 месяцев, об этом информировать партнеров. Мы на данный момент не проинформировали наших партнеров, что мы собираемся выйти из Евразийского экономического союза.
0: Но вот с позиции Пашиняна Владимир Путин не согласился. По его словам, принятие закона о начале процедуры вступления в Евросоюз означает заявление о выходе из Евразийского экономического союза. Ну и саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации, завершил свою работу во вторник. По итогам принятой декларации, Бишкекская, также подписана еще свыше 20 документов. Во вторник на полях саммита ШОС переговорили Владимир Путин и Ильхам Алиев. О чем шла речь в Кремле, не раскрыли. Также с турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом у Владимира Путина была полноценная двусторонняя встреча, посвященная в том числе энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. Путин также встретился с президентами Ирана, Киргизии, Таджикистана и Монголии. Российский президент призвал лидеров ШОС сделать все возможное, чтобы не допускать вооруженных конфликтов, а также предложил расширить Совет Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин усилит координацию по Украине и другим конфликтам для политического урегулирования кризиса.
3: Многополярность мира, самостоятельный выбор пути развития и демократизация международных отношений – это верный путь для всего человечества. Мы должны неуклонно добиваться равных прав, равного доступа к возможностям для всех стран, независимо от того, большие они или малые, сильные или слабые, богатые или бедные.
0: В первый день форума вопрос об украинском урегулировании во время встречи с Путиным поднял и индийский премьер Нарендра Моди. Он отметил, заверил, что Нью-Дели считает важным двигаться к окончанию военных действий. Путин заверил, что именно по этому пути России и идет. При этом в итоговой декларации конфликт на Украине упомянут не был. Следующая точка, где снова могут встретиться лидеры России, Индии и Китая, саммит БРИКС в Нью-Дели, он пройдет 12-13 сентября.

0: октября. Кроме того, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что главы России, США и КНР могут провести трехстороннюю встречу на предстоящем саммите АТЭС. Он пройдет 18-19 ноября. И к другим темам вторника. Деньги селлеров застряли из-за DDoS-атаки на сервис Wildberries. Сообщения о невыплатах от продавцов поступили в редакцию Радио РБК. Селлеры сообщают, что не могут вывести средства. Выплаты находятся в обработке с середины августа. В чатах селлеров также массово пишут о том, что компания не выплатила деньги, которые продавцы поставили на вывод. Вот по словам предпринимателя Екатерины Ахметовой, задержки начались еще в начале августа. Деньги приходили либо с опозданием на несколько дней, либо только после личной беседы на очной встрече с представителем Wildberries.
1: Это длится уже достаточно давно, практически месяц. Первая выплата, выводила ее 3-го, она должна была прийти через 5 рабочих дней. Крайний срок был 10 августа вечером. А она пришла, получается, 13-го поздно вечером. Задержали на 3 рабочих дня. Потом следующую выплату я делала 10-го, она должна была прийти 19-го. Пришла она 21-го числа, только после моей личной встречи с представителями Wildberries у нас в городе. Поскольку у меня тогда была сумма большая, мне надо было закрывать кредит, я целенаправленно пришла на эту встречу, именно чтобы прояснить вообще ждать ли. Сидела и ругалась на них, что денег нет, давайте деньги. Все, они меня сразу отвели к менеджеру, и менеджер там вручную обработку поставила, и деньги мне в итоге пришли в этот же день. Я успела закрыть кредит, не просрочив его. Следующую я выплату нажимала 17-го, должна была прийти 26-го. Сегодня 1 сентября, денег нету до сих пор.
0: В чатах селлеров уточняют, что речь идет о массовых проблемах с выводом выплат от 17 и 24 августа. Продавец Павел Карусенко также подавал заявку на вывод средств в эти даты и в понедельник, 31 августа. Все три платежа с суммой более 1 миллиона рублей, по его словам, находятся в обработке.
2: Проблема повсеместная. Состою примерно в 3-4 чатах селлерских. И везде были опросники по поводу получения денежных средств от ВБ. И там 100% результата была невыплата. И у всех скрины 3 последних транзакций оплата обрабатывается. На основании комментариев официальных представителей Wildberries они выплатили большую часть, и из-за технических проблем и сбоев не дошли деньги точечно до селлеров. Случаи массовые, случаи повсеместные.
0: В самой компании задержки с выплатами объясняют техническими проблемами. Большей части селлеров выплаты уже поступили, а остальным деньги придут в ближайшие 3 дня, пообещал представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
3: Большинство селлеров уже получили выплаты за реализованный товар. При этом часть продавцов действительно столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса, который называется «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. И в результате часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше стандартного срока. По прогнозам технических специалистов, оставшиеся селлеры получат средства в течение ближайших 3 дней. При этом специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак, а все средства продавцов находятся в сохранности и будут переведены после завершения необходимых технических процедур.
0: Также представитель компании извинился за доставленные неудобства. Ранее Wildberries добавила в личный кабинет продавцов отчеты о товарах, пострадавших от атак БПЛА на склады компании. Об этом сообщала пресс-служба РВБ. С 1 сентября стали обязательными электронные документы для коммерческих перевозок. На такой вид документооборота должны перейти все компании и ИП, участвующие в грузоперевозках. Даже если это просто заказ воды или канцелярии в офис, заказчик выступает грузополучателем и должен подписать определенный раздел в электронной транспортной накладной. Для этого требуется подключиться к оператору ЭПД. По словам эксперта сервиса «Логистика» от «Контур Диадока» Оксаны Леоновой, за август число компаний, которые подключились к такому виду документооборота, выросло в 5 раз.
4: Техническая готовность КПД состоит из нескольких вещей. Запас по нагрузке, поддержка всех обязательных видов документов и роуминг между операторами. Со своей стороны, к 1 сентября «Контур» подготовил необходимую инфраструктуру. Мы работаем со всеми обязательными документами, а сервис рассчитан на дальнейший рост нагрузки. Обмен через роуминг тоже настроен. Если другой оператор поддерживает нужный вид документа, обмен уже идет. В августе рынок заметно ускорился. Число компаний, подключившихся к логистике, выросло почти в 5 раз. незавершенных документов

0: Оборотов Patreon стало примерно в 2,5 раза больше, а связей между контрагентами стало больше примерно в 8 раз. Около трети уже приходится на роуминг. То есть компании постепенно переходят от подключения к реальной работе с ЭПД. Очень быстро растет и мобильный сценарий. В приложении уже больше 200 тысяч пользователей. Причем около 40% это новые регистрации, которые пришлись на август. В Rustor и Google Play у логистики более 100 тысяч установок в каждом магазине. Среди сопоставимых сервисов ЭПД приложение лидирует по этому показателю.
1: Напомню, в добровольном порядке эксперимент стартовал в сентябре 2022 года. Переходный период, в который не будут взиматься штрафы за использование бумажного документа, завершится 1 марта 2027 года. А сейчас о том, что зимовка в теплых странах станет менее беспечной. В Таиланде сократились сроки для пребывания россиян без визы. Теперь это уже не 60 дней, а 30. Вместе с тем ужесточились и условия для так называемого визарана. Как это повлияет на план россиян перезимовать в теплых странах и появятся ли у Таиланда конкуренты за удаленщиков, выясняла Яна Ритунская.
2: Возможно, направление для зимовки не изменится кардинально, с этим согласились все опрошенные мной спикеры, но все же подобное времяпрепровождение станет не таким беспечным, как раньше, потому что если раньше россияне, которые уехали из страны, они могли просто находиться в Таиланде, делать так называемые короткие визараны в соседнюю страну и возвращаться обратно, то теперь им будет делать это сложнее, потому что по наземным границам они могут делать теперь только два раза в год, такие перебежки так называемые. Продлеваться будет их пребывание в стране на 30 дней еще. То есть суммарно это как раз 3 месяца получается пребывание в Таиланде. И все-таки такие ограничения повлияют на решение тех, кто хотел бы перезимовать, просто потому что придется задуматься о том, чтобы оформлять другого рода визы, так считает директор по продажам авиабилетов консьерж-сервиса «Консьерж» Евгений Шестаков.
3: Уже с прошлого года, даже до вот этих изменений, уже тайские власти очень серьезно рассматривали на этих границах людей, которые возвращаются, и очень много было отказов. То есть этого, наверное, уже больше не будет. Людям придется либо делать эти визы, но такую визу можно сделать только один раз в год. То есть 2 месяца плюс 1 месяц продления. Но в Таиланде заработала на самом деле еще система ДТВ-виза, такая есть так называемая. Она дается на 5 лет. Про нее известно уже где-то 5 лет, но как часто бывает в Таиланде, сами тайцы не до конца понимают, как их сделать. Сделать их очень сложно. То с прошлого года, насколько мне известно, очень много людей получили вот эти ДТВ-визы, кто хочет там жить легально, по-настоящему.
2: Вообще эти ДТВ-визы, их еще называют Digital Nomad, для тех, кто работает на удаленке, либо вообще планирует релоцироваться и подтверждает свой доход. То есть они должны подтвердить, что это состоятельные граждане, которые готовы вкладываться в экономику страны. Появляются у Таиланда и конкуренты за зимовщиков. В первую очередь мне все собеседники называли Вьетнам. И в этом случае зимовать там комфортнее и дешевле даже, чем в Таиланде. Прям с моими собеседниками посчитали, что примерно 150 тысяч рублей в месяц минимум будет уходить на зимовку в Таиланде. Из них 50 тысяч, ну или 500 евро, это минимальная стоимость аренды виллы или дома. Далее питание, там примерно 2500 рублей в день. Но, опять же, мы говорим про совершенно базовое питание, которое не включает в себя роскошные вечеринки и в целом какое-либо приятное времяпрепровождение в ресторанах. И, кроме того, это аренда байка, ну куда же без него, в Таиланде базовый способ передвижения тоже обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Еще раз повторюсь, это все без каких-то излишеств. В этом случае Вьетнам дешевле, примерно в 2 или даже 3 раза, и сейчас еще не настолько облюбован туристами. А вот если говорить, например, про Бали, который широко был известен тоже как место для зимовки обеспеченных, в частности, россиян, и довольно много знаменитостей, блогеров туда уезжали, то сейчас, как вот сказали мои собеседники, там, цитата, не вайбово. Перенаселенный сейчас стал курорт, и вместо этого как раз Вьетнам может выигрывать. Все-таки, несмотря на ограничения, Таиланд не потеряет своей популярности, хотя конкуренцию все же появилась, считает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
4: Обычно все эти ограничения зимовщики обходили. Мы ждем сейчас подробного разъяснения, какие будут требования по поводу выезда или вылета из страны. И дальше будем рассказывать тем, кто будет надолго оставаться в Таиланде. Безусловно, есть небольшой атак в другие направления. Кто-то выбирает Индонезию, кто-то вдруг выбирает Вьетнам. кто-то вообще далеко на какие-нибудь неизведанные острова пытается выбрать себе. Но Таиланд – это все-таки максимальный процент зимовщиков.
2: У Таиланда есть еще определенные минусы, не только связанные с юридическими аспектами пребывания там, с оформлением визы, но и, так скажем, с контингентом.

0: элементам, которые там присутствуют. Я сейчас говорю не про местных жителей ни в коем случае. Все мои собеседники сказали, что и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в других направлениях для зимовки местные жители очень позитивно относятся к тем, кто приезжает зимовать. Я сейчас говорю о тех, кто может быть не лучшим примером для воспитания детей, если едут туда семьями зимовать. Вот рассказал об этом и более подробно раскрыл этот тезис travel-блогер Игорь Балдин. Он часто выбирает разные страны для зимовки, сравнивает, как там проходит. Вот от Таиланда он решил отказаться.
1: Таиланд с каждым годом становится все дороже и дороже. После того, как там декриминализировали некоторые наркотические вещества, там стало больше различных преступлений. И мы, например, как семья с двумя детьми, не остались там как раз-таки по причине того, что вот там много того, что не очень хорошо влияет на воспитание детей. Во Вьетнаме, на наш взгляд, примерно в 2-2.5 раза дешевле, если брать, например, такие курорты, как Ничанг и Дананг. Погода может быть немножечко хуже. Если говорить про отношение к местным, то местные прекрасные, что в Таиланде, что во Вьетнаме, они хорошо относятся к иностранцам, хорошо относятся к удаленщикам. Главное — уважать их культуру, вести себя хорошо, поменьше пить алкоголя, и тогда все будет прекрасно.
0: Ну, а если мы говорим не о тех, кто выбирает поездки в Таиланд и в другие страны на долгий срок, то, скорее всего, с обычными туристическими визитами россиян в Таиланд ничего не изменится, просто потому что они, как правило, составляют срок меньше, чем 30 дней, и туроператоры, как они рассказали ранее в эфире радио РБК, вряд ли ждут каких-то серьезных изменений в оформлении виз.
2: О том, как визовые ограничения в Таиланде повлияют на зимующих там россиян, рассказала Яна Ритунская.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК инвестиций, и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год. Доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакаре из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
5: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себе.
6: Новичок,
5: да,
6: который еще не начал играть в NBA.
5: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
4: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакара исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакара убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse. И имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
7: Почему так сложно бывает на переговорах?
8: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
9: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон

0: Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод SodaStream находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос: репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар, для SodaStream это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
1: Ошибка на миллион.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. России осталось отремонтировать 10% НПЗ, поврежденных атаками ВСУ, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. По его словам, указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий властей, правоохранителей и Минобороны. Президент признал, что не всегда защита срабатывает, но результаты есть. Указ позволяет вводить временное управление на объектах, где не обеспечена безопасность или задерживается восстановление. ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица, резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничение впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода. Спрос на наличные в России за два летних месяца превысил 1 000 000 000 000 рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам и желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Тройку и карту «Москвича» теперь можно пополнить цифровыми рублями. Достаточно выбрать этот способ в приложении. Заммэра Максим Лексутов отметил, что сервис запущен с ЦБ и ВТБ. Он безопасен. Всего у пассажиров теперь 14 способов оплаты проезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, цитата, о небезопасности российского неба. И прежде всего это касается Москвы, Петербурга и других ключевых российских направлений. Об этом он заявил в вечернем видеообращении в своих соцсетях.
4: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами.

0: Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться. Предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные места. Важно, чтобы это услышали послы работающих здесь государств и послы, работающие в Москве. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, летающие сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе.
1: Президент Украины хочет сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их привычного образа жизни, чтобы как-то повлиять на российское руководство. Об этом в эфире телеканала РБК заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
2: Владимир Зеленский хочет, и это началось как раз с атак по логистическим центрам, сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их как бы привычного образа жизни, и это по замыслу украинского руководства должно как-то повлиять на российское руководство. Я думаю, если действительно будет, не дай бог, нанесен какой-то ущерб гражданскому судну, это, конечно, вызовет мощный ответ со стороны правительств других стран, со стороны авиакомпаний, и скорее повредит имиджу Украины, и украинское руководство, и лично Зеленский не могут этого не понимать. Поэтому я полагаю, что основная задача — это добиться того, чтобы эти авиакомпании добровольно остановили полеты в Россию, добровольно прекратили всякое взаимодействие, всякую работу в российском воздушном пространстве, как прямую, так и транзитную. Тема опасная эскалация, понимаете, у нее нет границ, у нее нет какого-то предела, за который она не может выйти. Вдруг завтра будет какая-то ошибка, вдруг этот дрон случайно ударит по гражданскому судну. Пойди потом докажи.
1: На фоне заявления Владимира Зеленского акции Аэрофлота упали более чем на 5%, достигнув минимума в 30 рублей 36 копеек за бумагу. И поступают сообщения, связанные с позицией Германии по инциденту в Лейпциге. Германия 2 сентября вынесет на обсуждение Совета НАТО инцидент с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига-Галле в начале августа. Об этом сообщает газета Бильд со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По информации из издание, постоянный представитель Германии при НАТО официально поднимет этот вопрос. Агентство DPA уточняет, что Берлин не планирует задействовать статью 4 договора НАТО. Она предусматривает консультации союзников, если одно из государств-членов заявляет об угрозе своей безопасности извне. Ну а в России с 1 сентября цифровой рубль доступен для всех россиян. Все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год. Как провести оплату, где возникают первые сложности и как новый способ бизнесу, разбиралась Ольга Зуева.
3: Цифровой рубль – это уже третья форма российской нацвалюты. Наряду с безналичными и наличными деньгами его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложения разных банков, клиентам, которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсии и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи iPhone затронули и руководители отдела финансов РБК Юлия Кошкину.
4: Приложений большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты.

0: Карты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это в приложениях двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза. Придется клиенту потратить время. Система немножко подвисает, сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле не самый пока просто клиентский путь. Нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
1: И вот как указано на сайте ЦБ, клиенты с операционной системой iOS смогут совершать операции с цифровым рублем, если у них установлена актуальная версия мобильного приложения, которое поддерживает функционал цифрового рубля. Это нужно уточнять у каждой кредитной организации отдельно. Но не все участники рынка успели загрузить новые версии к сегодняшнему дню. О запуске оплат в цифровых рублях только на устройствах Android РБК рассказывали специалисты поддержки Сбера, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. При этом депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все сложности скоро будут решены. Ну и он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
2: Проблемы никаких нет. Все это отрегулировано. Но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банки. Вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано, можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
1: Для граждан с цифровым рублем все операции бесплатные, а вот компаниям придется заплатить, правда, только в январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей, для организаций сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей, а за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей, и это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%. Наиболее заинтересованные в цифровом рубле торговые точки и ритейлеры, считает генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
3: Раньше бизнес за то, чтобы получить безналичные деньги, платил за эквайринг 2-3% от своей выручки, что по году составляло 1 000 000 рублей. Экономика одной транзакции могла, например, в автобизнесе, в мебели, в медицине, где крупные покупки, составлять и 20, и 30 тысяч рублей. Сейчас же такой лимит будет только 1500 и 0,3%. Наиболее заинтересованными в цифровом рубле будут торговые бизнесы, которые работают в рознице. Вместо того, чтобы платить несколько процентов с каждого платежа за прием карты, будут давать определенные скидки, чтобы принимать это в цифровом рубле.
1: Банк России отмечал, что все 12 системно значимых банков активно подключают крупные торговые компании и помогают им в донастройке. Чтобы подключить цифровой рубль, компании нужно открыть отдельный счет, так же, как и нам, физлицам, и настроить прием платежей цифровой валютой. Если бизнес уже принимает оплату через систему быстрых платежей, отдельное оборудование вообще не потребуется. Деньги можно принимать через действующие терминалы после настройки, которые помогают делать сами банки. И о начале приема цифровых рублей уже заявили в группе «Лента», «Магнития», «Фикс Прайс», а также в магазинах группы X5.
4: В том, как провести оплату цифровым рублем, разбиралась Ольга Зуева. Ну а пока в России вводится в обращение цифровой рубль, спрос на традиционный способ оплаты, то есть наличными, растет. За февраль-август их объем в обращении вырос почти на 3 триллиона рублей, а только в августе почти на 500 000 000. Центробанк объясняет это снижением доходности вкладов и желанием держать деньги под рукой на случай перебоев с безналичной оплатой. Цифровой рубль вряд ли сможет заменить наличные, хотя одно из его преимуществ – это возможность использования без интернета, рассказал в нашем эфире гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
5: Конечно же, две ключевых причины, но есть еще такие факторы, как ужесточение контроля, мониторинга по операциям безналичным, в том числе через СБП, соответственно, это переводы, это платежи, за которыми стало больше контроля, более жесткий контроль, и, соответственно, многие из-за этого начали, соответственно, меньше пользоваться безналичными транзакциями. Ну и плюс это желание малого, даже скорее микробизнеса в сфере услуг и в торговле также оптимизировать налоги. Это, конечно, мы не приветствуем, но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что этот фактор тоже есть. Но в совокупности все это тоже, конечно же, способствует спросу на наличные, потому что при оплате наличными мы видим, что часто сейчас как раз микробизнес дает скидки, как раз это явно экономия. Ну и эквайринг тоже, конечно же, это экономия на эквайринге в том числе, но тем не менее не только это. Налоговая оптимизация, безусловно, тут тоже есть.
4: 3 триллиона – это много вот за февраль-август?
5: Ну, общий тренд не сломался. В целом, конечно же, затормозился переход в безналичность в качестве основного механизма и платежей, и перевода. переводов и так далее. То есть, в принципе, действительно, общий тренд у нас остается таким. Просто он притормозился. И много, но, опять же, общая динамика все равно сохраняется, и такой долгосрочный тренд, он все равно на то, что будут использовать больше безналичных. Вот с цифровым рублем здесь, на самом деле, очень интересный такой нюанс, потому что цифровой рубль — это не совсем безналичные, потому что это, можно сказать, такой электронный кошелек, электронные наличные. Это, конечно, звучит немножко парадоксально, но, по сути, это не безналичные деньги. Действительно, в каком-то смысле это и конкурент наличным платежам, если там не будет тех, в том числе, контрольных механизмов, которые сейчас действуют для безналичных платежей.
4: Может цифровой рубль в итоге, в перспективе, заменить вообще наличные?
5: Полностью заменить наличные все-таки маловероятно, потому что фактор спроса на наличность, их очень много, и в том числе они такие иногда бывают психологические, скажем так, особенно когда на стрессе, на каких-то не очень позитивных новостях, люди начинают просто вот как-то запасаться наличностью на всякий случай. Плюс вот эта история с перебоями с интернетом, конечно же, она, может быть, перестанет влиять именно на использование цифрового рубля, если можно будет его использовать офлайн без интернета. Да, это, собственно говоря, одно из преимуществ, которое как раз и предполагается у цифрового рубля по сравнению с безналичными платежами. Но пока этот момент еще не зафиксирован, это пока еще не точно, и когда это будет возможно, мы пока не знаем. Собственно, сейчас поэтому спрос на наличные действительно будет все равно оставаться достаточно высоким.
1: А риски цифрового неравенства какие есть? Ведь не у каждого есть современный смартфон, например, у пожилых людей кнопочные какие-то телефоны, и с банковскими приложениями не все тоже умеют работать.
5: Действительно, этот фактор, может быть, и присутствует, и это, в общем-то, ограничивает для каких-то категорий населения и использование инструментов безналичных, то есть если к банковскому приложению нет возможности доступа, хотя это довольно-таки мало распространенная проблема сейчас, все-таки цифровизация и использование смартфонов очень быстро распространились, и, в общем-то, не очень большая доля населения все-таки испытывает с этим трудности, но есть, безусловно, определенная доля. То же самое будет касаться цифрового рубля так же, как и в целом доступа к банковским приложениям и соответствующим формам транзакций. Здесь еще один фактор, который тоже, может, немножко настораживает в начале внедрения цифрового рубля, то есть, наверное, в ближайшие месяцы это будет существенным таким риском, я надеюсь, что Центральный банк тоже прорабатывает механизмы борьбы с этим, потому что будет, конечно, всплеск попыток мошенничества на этом фоне.
4: Это был Павел Самиев, гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром». Но в базовом прогнозе Банка России объем наличных в обращении по итогам года должен вырасти на 3,7 триллиона рублей. Для сравнения, в 2025 году рост составлял около 1 триллиона. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей солидарности с Германией по поводу мер Берлина в ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига и сообщила о намерении обсудить 2 сентября этот вопрос с генсеком НАТО Марком Рютте. Одновременно с этим глава МИД Бельгии сообщил о вызове посла России из-за инцидента в Лейпциге. Ну и тем временем эскалируется, похоже, ситуация на Ближнем Востоке. Жилой квартал Сирика на юге Ирана подвергся ударам США. Есть пострадавшие, сообщил глава округа города. Также США нанесли удар по аэропорту в городе Джирофт на юге Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Также с 1 сентября в России можно установить самозапрет на азартные игры. Как уточнили в Минфине, граждане могут самостоятельно ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, а также от ставок в букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в перечень таких лиц можно лично в любом МФЦ, либо электронно на портале госуслуг. Срок самозапрета можно определить самостоятельно, однако обязательный минимум 12 месяцев. Проверять наличие самозапрета в казино будут по паспорту, рассказал адвокат Михаил Салкин.
6: Каждый посетитель казино должен быть идентифицирован по паспорту или иному документу. Во-первых, с целью проверки возраста. Во-вторых, с целью как раз проверки отсутствия установленного у него самозапрета вот в этом едином реестре. Если самозапрет установлен, то такого лицо не должны допустить на территорию казино. Нельзя ему выдавать игровые фишки, обменивать ему выигрыш. И даже рекламу ему направлять нельзя. На самом деле закон очень удивительный. Будет интереснее, если, например, человек пришел с мешком денег, выиграл на этих фишках там 10 мешков денег и в этот момент установил себе самозапрет. Вот выигрыш он уже не получит. Его, по сути, должны будут выгнать из казино. Самозапрет устанавливается, он является безотзывным. То есть, если вы установили, он будет действовать 12 месяцев. Даже если вы передумали, перехотели, нажали по ошибке, технический сбой, все что угодно. При дистанционных букмекерских ставках, тотализаторах, соответственно, там тоже идет идентификация личности, в том числе через систему ЕСА, то есть вот эти госуслуги. Соответственно, там автоматически будет сообщаться, что гражданин установил самозапрет. Физическим казино личность проверяется. С тотализаторами очными, когда вас регистрируют на этой платформе, они должны удостоверить узнать вашу личность.
4: Замминистра финансов Иван Чебесков ранее отмечал, что россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 триллионов рублей. По оценке Минфина, рынок легальных букмекеров обелен примерно на 90%, тогда как нелегальные казино представляют собой серую зону. Ну а тем временем в России появится диагноз сверхожирение.

0: Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект клинических рекомендаций разработало Российское общество эндокринологов. Минимальный порог индекса массы тела, при котором медики ставят диагноз ожирения, установлен на уровне 30 для всех стадий заболевания. И при наличии, и при отсутствии осложнений. По данным Минздрава, в России от ожирения чаще страдают женщины. Так, в 2024 году заболевания диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Мы же решили разобраться, а кто зарабатывает на людях плюс сайз. Разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас со мной в студии. Лиза, неужели вот проблема с количеством полных людей достигла вот таких масштабов, что им нужно прям вот выделять отдельный диагноз, клинические рекомендации?
1: Как подчеркнули представители медицинского сообщества, с которыми я пообщалась, эндокринологов действительно беспокоит резкий рост числа пациентов с гиперожирением. К сожалению, точной статистики у нас пока нет, но, как подчеркивают специалисты, тенденции складываются довольно опасные. Ну, собственно, в этом виноваты, как обычно, малоподвижный образ жизни, гигантский уровень стресса, снижение качества продуктов и быстрый дофамин. То есть сегодня ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, чем булка из кофейни или тортик из супермаркета, в котором и содержится тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
2: Сбивая вот эти все метаболические процессы, получается, что человек, он не может нормально двигаться, у него нарушаются метаболические процессы, то есть процессы переваривания, нет энергии. Из-за этого он потребляет все больше и больше вот такой высокоэнергетической еды, потому что он не может спать, у него там апноэ, он не может сосредоточиться, ему нужно обязательно больше сахара. Сахар вызывает зависимость, ожирение, и человек попадает в порочный круг. И он бы хотел из него вырваться, и он на какие-то диеты пытается сесть, и все равно срывается.
0: Лиз, я так понимаю, что вот эту идею быстрого дофамина очень грамотно подхватили маркетологи и успешно помогают тем же ритейлерам на этом зарабатывать.
1: Эпоха готовой еды – тому яркий пример того самого быстрого дофамина. Это доступно, это дешево и это быстро. К тому же сам состав и предложение на рынке способствует тому, что ты быстрее к ней привяжешься и войдешь вот в этот круг порочных привычек. Сколько выходило уже расследований и разоблачений, что заявленный колораж или КБЖУ не соответствует тому, что написано на упаковке. Тем более, что вкуснее готовой пасты карбонара с Е-добавками из какого-нибудь ресторана или от какого-нибудь ритейлера, или отварной рис дома, который, скорее всего, еще и слипнется, пока ты его готовил.
0: Вопрос риторический.
1: Да. Волну плюс сайза, кстати, также активно поддержали и бренды одежды. Полные люди, во-первых, более лояльны. Они готовы платить за красивые вещи, о которых давно мечтали, но, допустим, не могли найти ничего подходящего, пока рынок был заполнен теми же китайскими перекупщиками с размером максимум до 44-го из-за разницы в размерных сетках. Я напомню, кстати, что по данным Росстата, значительная часть женщин в России носит размеры 50 и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные ряды. Но это еще и связано не столько с растущим запросом от клиентов плюс сайз, сколько с количеством потребителей, которых они могут дополнительно к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
3: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория, ну, крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там, ну, преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать, по факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
0: Ну, я так понимаю, что фармакология тоже успешно зарабатывает на полных людях.
1: Да, и тут складывается достаточно интересный парадокс в отрасли фармакологии. Рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или других его аналогов растет бешеными темпами уже несколько лет подряд. Но и вместе с этим количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть или малоэффективность, может быть, таких препаратов? Ну, как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет. То есть здесь такая комплексная проблема. Ну, и как подчеркивает эксперт отрасли, препараты для похудения сегодня находятся на первом месте по количеству продаж в аптеках среди всех категорий медикаментов. Об этом рассказал директор по развитию R&T Pharma Николай Беспалов.
4: Рост конечно, эти препараты продолжаются. Там, более того, помимо препаратов семаглутида появились в прошлом году еще более, так сказать, современные препараты следующих поколений. Это препараты на основе тирзепатида. Вот они более выраженным терапевтическим эффектом обладают. И сейчас они, в общем-то, вырвались буквально на первые строчки

0: Минской организации и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
1: Технологии и тренды. Марк Цукерберг собирался заменить искусственным интеллектом тысячи сотрудников, но первыми против этой идеи выступили не профсоюзы, а экономические результаты, признанные в России экстремистской и запрещенной компанией Meta. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему больше кода с помощью ИИ не означает больше полезной работы с помощью ИИ. Агентство Reuters изучило внутренние документы компании и выяснило, в январе руководство Meta запустило секретный проект Organization Transformation. План был радикальным. ИИ-агенты должны были выполнять значительную часть ежедневных задач, а контролировать их поставили небольшие команды сильнейших специалистов. В отдельных сценариях подразделения сократили до 60%. Одновременно убрали уровни менеджмента. Вместо команд по 10-20 человек создавали группы по 3-5 сотрудников. Первая волна перестройки прошла в мае. Meta уволила около 8 тысяч человек, то есть каждого десятого. Вторую готовили на ноябрь, но Цукерберг отменил ее буквально накануне первого сокращения. Причин оказалось две. Первое – сопротивление сотрудников. Компания установила на рабочие компьютеры систему, которая фиксировала нажатие клавиш и движение мыши. Эти данные собирались использовать для обучения ИИ. После этого больше тысячи человек подписали петицию против слежки, а уровень негативного отношения к работодателю вырос с 25 до почти 50%. Вторая причина оказалась еще неприятнее. ИИ действительно резко увеличил объем работы, число изменений во внутреннем коде выросло на 220%, но улучшений, которые дошли до пользователей, стало больше только на треть. Одновременно число серьезных технических проблем и инцидентов безопасности выросло больше, чем на треть, а времени на их устранение потребовалось до 70% больше. Для компании, которая только в этом году собирается вложить в инфраструктуру искусственного интеллекта не меньше 130 миллиардов долларов, такой разрыв очень чувствителен. Meta, конечно, не согласна с формулировкой Reuters. В компании говорят, что на 60% сократили лишь отдельные команды, а не весь штат, причем часть сотрудников не увольняли, а переводили в новые подразделения, связанные с ИИ. Но в итоге получился дорогой и наглядный урок для всего рынка. ИИ действительно умеет писать больше текста, больше кода, делать больше действий, но не может гарантировать, что они нужны. Цукерберг хотел оставить людям контроль над машинами, а в итоге людям пришлось контролировать еще и ущерб от работы машин.
2: Ора 03 — это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR — это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
5: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: К 2013 году рынок цифровых активов оказался в состоянии перегрева. Биткоин подорожал с 13 долларов почти до 1000, а перепродажи и спекуляции стали нормой. Этот ажиотаж быстро породил иронию внутри сообщества разработчиков. Они устали от излишней серьезности вокруг криптовалюты, которые все чаще ассоциировались с даркнетом и полулегальной средой. Так появились первые мемкоины — криптовалюты, созданные как шутка. У них не было фундаментальной ценности, но был другой расчет — сыграть на хайпе, внимании публики и возможности заработать на росте курса. Первый и самый известный мемкоин — это Dogecoin, придуманный в 2013 году инженерами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Символом Dodge стал популярный в то время мем с собакой породы Сибаину. Дальше больше. Героями-символами становились белка по имени Пинат, лягушонок Пепе и другие разнообразные существа. Эксперты всегда предупреждают. Такая валюта подвержена высоким ценовым колебаниям, а котировки манипулятивны, поскольку значительная часть этих мемкоинов находится в руках узкого

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин назвал сообщение о мобилизации чушью собачьей. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что это информационная атака на Россию. Ранее Дмитрий Медведев дважды за лето заявлял об отсутствии такой необходимости. По его словам, в стране достаточно контрактников. Частичная мобилизация проводилась в 2022 году и была завершена. Владимир Путин назвал угрозы Украины воздушному пространству России гостерроризмом. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается закрыть небо. Президент подчеркнул, Россия с террористами переговоров не ведет, а процесс урегулирования фактически заморожен. Ранее Зеленский заявил о небезопасности российского неба. По словам украинского президента, причина – участившееся применение беспилотников. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Сотрудникам ДИП-учреждений и их семьям предписано покинуть ФРГ. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС связал обвинение Берлина с внутриполитическим кризисом в Германии. По его словам, предприятия закрываются, рабочие места теряются и все объясняют противостоянием агрессивной России. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия, всех освободили. Следствие выявило противоречия в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на День города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК-коллекция.
3: Сегодня в России стали доступны расчеты с цифровым рублем. Редакция РБК попробовала оплатить им покупки в магазинах. Расскажем, что из этого получилось. Проблемы возникли на этапе оплаты покупок. Деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры в магазинах помочь не могли. Для них наши корреспонденты с таким способом расчета становились первыми посетителями, которые пытались оплатить цифровым рублем. После звонка в техническую поддержку проблема разрешилась, и средства списывались с нужного счета. Однако возможность его завести оказалась недоступна для пользователей айфонов. Об этом также рассказал корреспондент РБК. Пользователи действительно столкнулись с некоторыми затруднениями в использовании цифрового рубля, рассказала в эфире радио РБК руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина.
4: Могу сказать, что путь к оплате цифровым рублем сейчас пока начинается задолго до кассы, потому что предварительно нужно завести кошелек в цифровых рублях, то есть в приложении банка, открыть его. И есть нюанс. В приложении большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android, собственно, как раз привлечь моего коллегу. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, на эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это в приложениях двух банков, ни у одного это не получилось.

0: первого раза, то есть придется клиенту потратить время.
1: Какая ошибка выдавалась?
0: Если честно, просто система немножко подвисает, и сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле не самый пока просто клиентский путь. И далее, чтобы именно платить в цифровых рублях, нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
2: Так. Юля, вот возникли на кассе сложности. Как быстро вам помогли в техподдержке? Как быстро удалось разрешить проблему?
0: Мы на кассе тестировали два сценария оплаты. С продавцом и на кассе самообслуживания. В первом случае тот QR-код, который сгенерировался, провел оплату по карте, все-таки они в цифровых рублях. На кассе самообслуживания мы выбирали тоже оплату по QR из кошелька цифрового рубля, выбирали функцию оплаты такую. Тогда появляется возможность действительно отсканировать QR-код и провести расчет через кошелек. Процесс оплаты тоже не такой быстрый, дольше, чем просто по QR-коду, но все же счет пока идет на секунды.
1: Юля, вот вы с Германом Костринским как смотрите на перспективы вот своего личного пользования цифровым рублем? Пользоваться будете?
2: Насколько это удобно?
0: Ну вот я хочу отметить такой нюанс, который мы заметили. Деньги сразу не списываются. Прошло минут, наверное, 10, прежде чем остаток на кошельке уменьшился. То есть на кошельке было 1000 рублей. В момент нам показалось, что такая немножко бесконечная 1000 у нас получается. Можно оплачивать все, а деньги не списываются. Но это такое обманчивое впечатление, конечно же. Потом они списались. То есть клиентам, конечно, лучше обязательно брать чек, подтверждающий, что оплата прошла. И думаю, вот в ближайшее время я бы не перешла на цифровой рубль.
3: По своей сути, цифровой рубль – это уникальный цифровой код, который хранится на специальных счетах в платформе Банка России. В отличие от безналичных денег, которые находятся на счетах в коммерческих банках, цифровой рубль является прямым обязательством Центробанка. Напомню, что сейчас требования по предоставлению доступа к расчетам с цифровым рублем касаются организаций с оборотом больше 120 миллионов рублей. С 1 сентября 2027 года это требование распространится на организации с выручкой более 30 миллионов рублей. Для всех остальных оно вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой до 5 миллионов, а также торговые точки без доступа к интернету освобождены от этой обязанности.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Hoover. На протяжении почти всего 20 века компания Hoover доминировала на рынке бытовой техники. Даже ее название стало нарицательным. Глагол «to hoover» до сих пор означает «пылесосить». Однако скандальная история 1992 года вошла в учебники по маркетингу не просто как пример катастрофического провала, а экономического самоуничтожения. Британское подразделение бренда запустило акцию. Каждому, кто купит технику на сумму от 100 фунтов, полагались два бесплатных авиабилета в США или Европу, туда и обратно. Специалисты не учли, что стоимость перелета минимум в 5 раз превышает цену самого дешевого пылесоса. Расчет был прост. Люди не захотят проходить усложненную и долгую процедуру регистрации на рейс, но британцы проявили настойчивость. Они массово скупали технику ради билетов и перепродавали, чтобы окупить поездку. В итоге заявки подали более 200 тысяч человек. Вместо прибыли компания получила чистый убыток в размере 48-50 миллионов фунтов. Огромные деньги для начала 90-х. Когда билетов на всех не хватило, руководство начало затягивать процесс выдачи. Это спровоцировало волну судебных исков. Топ-менеджеры были уволены. Hoover лишили почетного статуса «поставщик королевского двора». А британское подразделение пришлось продать конкурентам за бесценок.
4: Ошибка на миллион. Повтор программы. Таманцев в итоге.
1: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Александр Жизняков, руководитель сектора монгольских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. И Татьяна Кулакова, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики. Господа и дамы, спасибо, что вы здесь сегодня. О чем мы будем говорить? Естественно, о том, что на Дальнем Востоке стартовал уже 11-й Восточный экономический форум. Сделки в этом году ожидается на рекордные 6,3 триллиона рублей. И что-то уже подписывается, утверждает наш внештатный репортер Георгий Давидович Толарая, профессор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, дипломат, специально.

0: для программы «В итоге». Пожалуйста, включите.
1: Очень большое количество участников, по статистике 5000. Я принимаю уже, наверное, 5 или 6 раз участие. По-моему, сейчас народу больше, чем обычно, чем бывало раньше. Достаточно много представителей и Китая, и Монголии, и даже Южной Кореи, которая вроде как недружественная страна, и их делегация не поехала официально на ВЭФ. Но, тем не менее, посол здесь, специалисты здесь, эксперты и эксперты южнокорейские, если говорить о них, они призывают к тому, чтобы правительство пересмотрело свой чрезмерно осторожный подход к России. В частности, их очень интересует проблематика Северного морского пути. Что касается Китая, то, конечно, китайские и делегации, и тематика доминируют на ВЭФ, это традиционно. Уже я вижу, что подписываются какие-то соглашения, документы вот здесь внизу со мной. И много аспектов обсуждаемого практического сотрудничества и на региональном уровне, и на уровне отраслевом. Не всех это в одинаковой степени удовлетворяет, поскольку есть опасения о чрезмерном доминировании китайского бизнеса, и есть опасения касательно того, что не все возможности других азиатских стран используются.
0: Да, ну, неофициальная делегация Южной Кореи была на ПМФ, поэтому нам вот какой момент сегодня интересен. Президент России Владимир Путин примет участие в ВЭФ 3 сентября, и в тот же день он будет принимать премьер-министра Монголии Ням Асарын Учрала. Характерный момент. В Монголии в этом году на ВЭФ предусмотрена отдельная именная сессия. И тут у обывателя, и у меня в том числе, как обывателя, не коррелирует. Я начинаю задавать себе вопросы. А что мы, в принципе, знаем о Монголии после того, как она потеряла финансирование Москвы в 1991 году? Вот в представлениях среднего россиянина Монголия, что это? Край света, над которым не властны время и прогресс. Юрта, кумыс, верблюд, степь. А на поверку безлюдная и бедная оказывается сейчас неким таким солнечным сплетением в организме Азии. Не азиатский тигр, но как монголы себя называют, монгольский волк. Почему Монголия вообще не сводится только к размеру ее экономики, Александр Сергеевич?
2: Спасибо за очень интересный вопрос, поскольку он, в общем-то, проходит через последние 2-3 века. То есть это те путешественники, которые оказывались в Монголии, проезжая мимо, они все время смотрели на эту страну, которая абсолютно не освоена культурно и вообще практически не населена. Вообще, и своим хозяйским взглядом, это известнейшие ученые, известнейшие путешественники, они все время говорили, так это же вообще непочатый край здесь работает. Такие роскошные пейзажи, такие роскошные ландшафты, и столько всего есть, и ничего не используется. Это очень такой устойчивый и до сих пор почти живучий, можно сказать, стереотип, поскольку, знаете, Монголия, она изначально всегда была освоена, и причем освоена очень аккуратно и очень основательно. Но освоена была не земледельцами, вот эти путешественники, они со стороны земледельцев говорили, что вот это, или промышленников говорили, что тут дел по горло, а она была освоена скотоводами, кочевниками. И вот эти вещи, которые вот есть, они многим до сих пор непонятны. Вот, например, даже монголы, они всегда себя воспринимали как ничем не хуже других. То есть они воспринимали себя так, как будто вот эти есть цивилизации, о которых говорят, там, китайская, русская, западная, да? А чем наша цивилизация хуже? И они совершенно в этом плане правы. Поскольку они отдавали себе отчет, что их цивилизация настолько уникальна, и она не уступает вообще по своим богатствам, своей уникальностью всем другим цивилизациям. Но Монголия даже не надо быть стремится быть похожей на других. Она этого и не должна делать, потому что это сейчас просто какая-то мерка есть, да? Вот ты будь похож на кого-то, и тогда мы тебя признаем цивилизованным. Монголии этого не нужно делать, поскольку она своей уникальностью действительно отличается от многих, и этим она и как раз и ценна. Но, с другой стороны, даже в случае похожести Монголия является, скажем так, она является, в общем-то, одной из самых богатых стран по природным ресурсам, по запасам пресной воды, лесам. Лесов столько, сколько в Финляндии и в Монголии. Вот. И в Монголии много,
0: уран,
2: много
0: медь, уголь,
2: других полезных ископаемых. Вы правильно говорите, уголь, медь, золото, редкоземельные металлы и так далее. Ну, тут можно возразить, типа того, что, ну, при чем тут эти запасы, это дары природы всего лишь, это что такое? А вот здесь можно поспорить как раз. Вот возьмем, к примеру, сравнение монгольских пастбищ и английского газона. Это вроде бы и то, и другое дары природы. И в то же время это...
0: Англичане стригут свои газоны 400 лет, монгольские овцы объедают его точно так же.
2: Вы очень точно. Смотрите, я как раз хотел продолжить туда. Вот именно, что 400 лет, по моим данным, 300 лет они. Это ценители разные бывают английского газона. Но вот этот ландшафт прекрасный, который наблюдали путешественники в Монголии, он создается... человеком. Это на протяжении тысячелетий. Это умелыми действиями скотоводов. Это не просто так, это автоматически как бы данная первозданная природа. Таких первозданных вещей не бывает. Это все плод человеческого труда.
0: Видно, сразу любит Монголию. Вы знаете, что Татьяна Владимировна тоже любит Монголию, потому что она там родилась, в Монголии. Ну, профессор, я почему-то думал, что вы сразу будете говорить о том, что Монголия в связке и в контексте того, что президент принимает премьер-министра Монголии, премьер-министр Монголии Навев. Я думаю, что вы сразу начнете с того, что Монголия – это страна, у которой с Россией особые отношения, исторические, культурные, политические. Нам постоянно говорят, вот сосед, по крайней мере, раньше. Хотя я и этого сейчас не слышал уже давно. Сосед, партнер, братская страна. Ну, последний раз в 24-м году, когда Владимир Ильич после долгого перерыва Монголию. Да. Вот, Татьяна Владимировна, вот теперь вам вопрос, как человеку, который не верит вот в метафоры, которые я произносил, пока это не превращается в грузопоток. Как? Монголия действительно может быть неким активом России, логистическим, транспортным, да? Или мы переоцениваем ее положение на карте? И все-таки ответьте мне на вопрос, почему президент сейчас уделяет внимание такое премьер-министру Монголии и на ВЭФ отдельная сессия, что происходит? Произошло.
3: Ну, все достаточно, с одной стороны, просто объяснить, а с другой стороны, понятно, что в настоящее время сложилась просто масса факторов. Это и геополитика, это и санкции, и это проблемы на стандартных морских путях, которые мы сейчас наблюдаем. И в этих условиях сухопутные маршруты оказались очень сильно востребованы. И Восточный полигон, или даже так, шире гораздо, восточное направление, вот оно стало сейчас приоритетным у нас с точки зрения развития нашей международной торговли. Ну, а это что означает? Это означает, что мы используем абсолютно все возможности для того, чтобы свои грузы экспортировать. А для этого нам нужны и восточный полигон, как железная дорога, и все другие маршруты, которые ведут в Китайскую Народную Республику, и далее, то есть не только, это и Индия через Пакистан, и таким образом мы формируем некий такой каркас из всех возможных маршрутов. И вот монгольское направление, а именно трансмонгольская магистраль, это тоже то самое направление, которое нам позволяет решать вопросы, связанные с перегрузкой нашего восточного

0: полигона, и наших восточных морских портов, и того маршрута, который активно используется, это через Казахстан, где тоже перегрузка. И вот этот наш резерв мы, естественно, должны сейчас активно развивать.
1: Расшивать, я бы сказал.
0: Расшивать, развивать, да.
1: А, действительно, вот возвращаясь к некой исторической близости, действительно она есть. Но сегодня мы, давайте, Александр Сергеевич, попробуем убрать все сантименты и рассмотреть Монголию в призму экономики и транспортной логистики, но все-таки и геополитику, и политику, не забывая при всем том. Политическая и экономическая база достаточно прочная, говорит замминистра иностранных дел Андрей Руденко, недавно, несмотря на все проблемы. А какие у нас проблемы с Монголией? И, наверное, в первую очередь у нас серьезный дисбаланс. Вот что мы подготовили к сегодняшней программе сами. Пожалуйста.
2: В 1921 году Россия первой официально признала независимость Монголии. Советский Союз оказал стране масштабную поддержку в создании инфраструктуры и экономики. А сегодня Россия занимает второе место во внешнеторговом обороте Монголии после Китая. В 2024 году товарооборот двух стран приблизился к 3 миллиардам долларов. При этом 97% составил российский экспорт. Прежде всего, нефтепродукты. На российские поставки приходится до 96% монгольского бензина и дизеля. Некоторая диверсификация товарооборота возможна в рамках временного соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС, которое вступило в силу 22 июля. По нему были обнулены или снижены пошлины по 367 позициям с каждой стороны. Для России это более простой и дешевый вход на монгольский рынок, для Монголии возможность нарастить поставки в страны Союза, а также ослабить чрезмерную зависимость от Китая, на который приходится порядка 89% монгольского экспорта. Треугольник Россия-Монголия-Китай призван стать новым экономическим полюсом. 10 лет назад была утверждена программа создания транспортного коридора между странами. Россия таким образом укрепляет позиции в Центральной и Северо-Восточной Азии. Китай получает более короткие и разнообразные сухопутные маршруты и доступ к ресурсам. Монголия делает ставку на транзит между двумя гигантами, благодаря чему рассчитывает значительно повысить свою инвестиционную привлекательность. Ключевое звено – ЖД-сообщение. В прошлом году по Улан-Баторской железной дороге перевезли рекордные 33,7 миллионов тонн грузов. И это не предел. Ожидается появление новой ветки. Она свяжет Красноярский край с Тувой, а затем должна быть продлена в Монголию с выходом в Китай. Железную дорогу в Кызыле начали строить еще в 2011-м, но в итоге был проложен только 1 километр пути. А затем проект заморозили. Теперь к его реализации могут присоединиться монгольские и китайские компании. Главным российским бенефициаром такого сообщения станет Тува. Железная дорога впервые полноценно включит республику в общероссийскую сеть, позволит решить проблему освоения тувинских месторождений и создаст дополнительные рабочие места. В плюсе и другие регионы. У Красноярского края новые перспективы в контексте Ангара-Енисейского кластера, у Хакасии возможность промышленной, угольной и логистической кооперации. Включиться в новую транспортную сеть смогут Бурятия, Забайкальский край и Республика Алтай. Для этих приграничных регионов связь с Монголией имеет и важное культурное значение, поскольку их уже объединяют общие традиции, религия и родственные языки.
1: Ну, а информацию, которая прозвучала, которую вы услышали и увидели в короткой справке нашего фильма, мы обсудим сразу после рекламы. Оставайтесь. Короткая реклама.
3: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать. биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу, и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
5: Да, что нам-то делать?
6: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе

0: будням на радио РБК.
1: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать.
2: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
0: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор Яндекс.Такси Александр Аникин.
6: Книга Даниэль Канеман называется «Thinking Fast and Slow». В российском переводе «Думай медленно, решай быстро». Про то, как устроен наш мозг и о том, как он принимает решения. Каждый топ-менеджер, особенно маркетолог, должен ее прочитать. Хотя это не просто. У меня в процессе чтения обычно ты страниц 20 прочитал и вспотел уже. Поэтому вот это та книга, которую я точно совершенно рекомендую. Она дает понимание, что наш мозг устроен, и принятие нами решений устроено вообще не так, как нас учит классическая экономика. Там описаны разные типы когнитивных искажений, поэтому очень крутая книжка.
4: Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит «собака», потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают «собака».
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Россия осталась отремонтировать 10% НПЗ, поврежденных атаками ВСУ, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. По его словам, указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий властей, правоохранителей и Минобороны. Президент признал, что не всегда защита срабатывает, но результаты есть.

0: Указ позволяет вводить временное управление на объектах, где не обеспечена безопасность или задерживается восстановление. ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица, резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничение впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода. Спрос на наличные в России за два летних месяца превысил триллион рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам и желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Тройку и карту «Москвича» теперь можно пополнить цифровыми рублями. Достаточно выбрать этот способ в приложении. Заммэра Максим Лексутов отметил, что сервис запущен с ЦБ и ВТБ. Он безопасен. Всего у пассажиров теперь 14 способов оплаты проезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Мы продолжаем наш разговор в контексте стартовавшего в Владивостоке на острове Русский 11-го Восточно-экономического форума. Разговор сводится у нас к треугольнику: Россия, Монголия, Китай. Что, кто, для кого? В центре наблюдения нашего, в центре, в фокусе, это Монголия. Остановились на том, что у нас, да, серьезный дисбаланс в двусторонней торговле. 95% товарооборота приходится на российский экспорт, всего лишь 5 или не менее того на экспорт в Монголию. Интересно, что экспорт притормозился в 90-м году. Не знаю почему. Тогда так случилось, но были введены практически запретительные пошлины на монгольский экспорт в Россию. Профессор, а что у нас в принципе с двухсторонними отношениями с тех пор?
2: Да, вот говорят, что у нас такое было некое шарахание в 90-м году в сторону Запада. Сейчас вроде бы идет поворот на восток. Ну, это такие расхожие такие вещи. Вот. И тогда, в 90-м году, да, действительно, страны были предоставлены как бы сами себе. Вот. И Монголия оказалась просто перед экзистенциальной угрозой вообще своему существованию. Ну, выкрутилась, в общем-то. И сейчас... Вот этот вот, и Татьяна Владимировна тоже говорила, что некая такая восточная политика идет, восточное направление. Тут не в Востоке дело, а Россия возвращается, в общем-то, к своим корням, истокам. То есть она находит себя в мироустройстве, в том сегменте, в котором находится. Это центральная Евразия, это три государства: Россия, Китай, Монголия. Вот. И Россия там существует с незапамятных времен, даже тогда, когда ее и не было, но кочевые империи проскакивали по ее территории, которая в будущем стала Россией, да, и там тоже оставляли свой след, и кочевые империи эти рождались в Монголии. И вот Россия возвратилась в это лоно, потому что вот эти кочевые империи, они, в общем-то, захватывали и территории, которые сейчас, на которых сейчас стоит Китай, и захватывали те территории, на которых сейчас стоит Россия. И вот эта общая история, которая возникала на этих территориях, она и привела к тому, что сейчас Россия, в общем-то, начинает пересматривать свое местоположение в мире. И, извините за такую скучную тему, но это, в общем-то, в связи с тем, что Россия впервые приобрела официальный такой межгосударственный статус государства цивилизации. То есть это вообще уникальная вещь.

0: Поскольку это уже, ну, как бы неотвратимое и существующее в политических отношениях уже вещь. И вот как Россия себя позиционирует уже среди этих цивилизаций, то получается вы очень... Кстати, Китай тоже цивилизационное государство. И Монголия задолго, за 30 лет до России объявила себя государством цивилизации. Вот они трое вот это образуют, вот это вот пространство.
1: Вот где-то мы читали недавно совсем вот это, об этом в журнале, по-моему, «Государственная политика». Возвращается. Скажите, не поздно ли возвращается? Не ушел ли поезд? Вот давайте попробуем применить вашу красивую цивилизационную конструкцию к очень, возможно, некрасивым вещам, к деньгам. Да? Монголия богата, как мы сказали уже, ураном, медью, углем, другими ресурсами. Но я смотрю, крупнейшие месторождения Ойю-Толгой, если я правильно произношу. Один из крупнейших медных проектов страны, известен во всем мире. Доля монгольского государства 34%. Как вы думаете, кто осуществляет контроль над операционной деятельностью этого замечательного месторождения? Компания Rio Tinto. Арана развивает урановый бизнес-проект в Монголии. Китай покупает монгольское сырье и строит инфраструктуру к своим границам. Свои ветки сейчас тянут железнодорожные китайцы, да, из Монголии. Где в этой картине российский крупный бизнес, хочется спросить? И куда нам возвращаться, если все места заняты?
0: Очень хороший вопрос, но он имеет уже и ответ будет просто. Куда нам возвращаться, если все места заняты? А почему они заняты? Да вот потому что я говорю, что произошел, в общем-то, такой вот некий развод, что ли. Ну, не развод, ну, социалистического лагеря уже нет, но, тем не менее, уже распрощались уже с этим делом. И Россия сейчас либо восстанавливает, как говорится, свои, как говорится, принципы на социалистических основах, ну, что, чего ну, невозможно уже допустить. А либо вот искать какие-то другие пути для того, чтобы найти диалог с Монголией.
1: Логистические пути, наверное, нужно искать.
2: Вот в данном случае, например, у российских железных дорог 50% собственности Улан-Баторской железной
0: ровно
2: дороги.
0: Ровно по 50, да.
1: А разве по-другому бы было?
2: Но я имею в виду, что не все потеряно.
1: Вот еще речь идет сейчас уже о модернизации этой магистрали.
2: Да, разработаны уже программы, мероприятия, и, соответственно, осуществляется поиск финансирования, потому что там надо обновлять подвижной состав. Угу. Это уже начали делать давно еще, вот с 20-го где-то года. Да. То есть выделялись и кредиты со стороны Российской Федерации на обновление подвижного состава. Вот.
1: Насколько дорога вот эта через Монголию, она конкурентоспособна в стоимости перевозки?
2: Это в текущих условиях очень сложный вопрос, потому что стоимость меняется, ну, буквально очень быстро. Но на самом деле перевозки через Монголию, они, конечно, подороже, чем через Казахстан.
1: Тогда давайте я перефразирую. Вот что является на сегодня узким, слабым местом российско-монгольского транспортного маршрута, тот, который есть? Потому что мы все-таки лелеем надежду, что изменится в краткосрочной перспективе что-то с железнодорожным сообщением.
2: Если говорить о железнодорожном сообщении, то основная проблема, может быть, и нет, ее по-разному рассматривают. Это разная ширина колеи. То есть как только идет перегрузка с одного размера колеи на другой, это сразу же удорожает нашу перевозку.
0: И плюс узкоколейная, а еще и одноколейная.
2: Да, еще и одноколейная, да. Ну, естественно, электрификация и все прочее, это все требует уже модернизации.
1: Да, действительно, путейщики говорят, очень легко сказать, сделаем коридор Китай, Монголия, Россия и Европа, да, потом выясняется, что у нас разные колеи, погранпереходы, перегрузка, ограниченная пропускная способность. Но Кызыл-Курагино, новая ветка, которая предстоит войти в строй. Но почему-то никак этого не происходит. В чем проблема?

0: Стандартная история, которая у нас всегда складывается, это несколько факторов. Ну, самый главный, пожалуй, финансирование. То есть понятно, что строительство железной дороги, ну, вообще любой инфраструктуры, это капиталоемкое мероприятие, которое окупается очень долго. И здесь требуются большие объемы. И ищутся финансирование из разных источников. В том числе, конечно, хотят привлечь и Китайскую Народную Республику, ну, потому что мы как бы создаем дополнительную маршрут для них, по большому счету. То есть мы как бы здесь не только свои задачи решаем, но и их. И мы хотим как-то выйти на это вместе. Вторая история заключается в том, что нужен нам, естественно, грузопоток. То есть просто так построить транспортную инфраструктуру, а потом ее не использовать, такая сложная задачка. Поэтому нам нужен грузопоток. И вот здесь мы понимаем, что нам нужен не только экспорт, нам нужны еще и свои внутренние перевозки для того, чтобы эта дорога приносила вклад в экономический рост Российской Федерации. То есть и вот здесь мы ищем сейчас проекты, развиваем свою внутреннюю базу, для того, чтобы эта дорога была востребована.
1: Мы все время что-то ждем.
0: А, кстати, еще же альтернативы рассматриваются, другие. И вот тут вот тоже очень важный вопрос, а куда в первую очередь вкладывать деньги? Потому что хорошо вот Тувинский, да, коридор, а, например, рассматриваются и другие варианты выхода, минуя Монголию, в Китай.
2: Через Казахстан, да.
0: Через Казахстан. И напрямую через из Бийска. То есть тут просто сейчас очень много альтернатив, и нам надо тоже понимать, где отдача будет больше.
1: Если так важна Кызыл-Кыргызстан, почему не можем даже инвестора найти сейчас для того, чтобы оплатить хотя бы ТО? Кому в меньшей степени это нужно, Китаю или Монголии? Я понимаю, сложный вопрос, на который с 2011 года, да, никто не может ответить. Мы все ждем, что нам нужно понять, сколько, какой будет грузопоток. Монголия говорит, что грузопоток готова уже хоть завтра увеличить вдвое, особенно после того, как были пошлины снижены, наконец-то, да, в рамках ЕАЭС. Но, тем не менее, есть как есть. И возникает тут еще такая дилемма. Не являемся ли мы в своем стремлении и в своих амбициях стать азиатским, дальневосточным хабом, да, в плане всего огромного этого региона, конкурентами Монголии, у которой есть точно такие же планы?
2: Я думаю, что здесь вот как раз и мы можем возвратиться к тому, что у нас было такое общее единство, ну, связанное с идеологией, да, и сейчас этого не хватает. И вот, чтобы не было вопросов о том, была ли Монголия конкурентом, скажем, Болгарии или Чехословакии в социалистическое время, там, в каких-то моментах. Там все решалось в рамках плановой экономики, в рамках народно-хозяйственных планов и так далее. А вот сейчас вот это идеологический момент, который просто напрашивается, не то чтобы сам идеологический момент, но напрашивается какое-то возвращение к тому, чтобы можно было с Китаем и с Монголией жить в таком едином, очень серьезном взаимопонимании. А это сейчас проглядывается в том, что и там, и там, и там начинается интерес к Чингисхану, общей истории, к тому, что было раньше. И вот на этой почве, это же, понимаете, это признание России в том, что Монгольская империя имела какое-то значение для того, чтобы российская государственность становилась все мощнее и мощнее. Это делает, как раз сближает...
1: Мы немножко, наверное, уйдем в сторону, да. Но я как бы ловя вас на слове. Да, да. Именно вот сторонники вот этой теории возрождения империи Чингисхана, да, сейчас очень как бы недолюбливают как раз в этой связи Китай. Является, и тогда вопрос у меня, насколько Улан-Батор вообще боится, что ли, стать...

0: стать, попасть в полную зависимость от Пекина? К этому есть предпосылки сейчас?
1: Разумеется, есть такие предпосылки, они всегда на протяжении этих 30 с лишним лет они всегда были. Китай практически зеркально повторяет вообще положение в монгольской экономике, которое раньше занимал Советский Союз. Вот это по масштабам своего влияния. Но Монголия имеет возможность все-таки свою идентичность отстаивать. Вот это самая удивительная вещь. И именно благодаря тому, что она вросла в тело и китайской цивилизации, и в тело русской цивилизации. И поэтому вот этот феномен того, что Монголия существует как независимое государство, а оно, понимаете, оно было какое в начале? Оно было там несколько сотен тысяч человек было, население всего, ну, порядка где-то 500 000, на 1,5 миллиона квадратных километров. Это вот внешняя Монголия, понимаете? И вот она благодаря этому всегда была самостоятельным субъектом. И вот сейчас, когда ставится вопрос о том, а не попадет ли Монголия в зависимость от Китая, я полностью уверен в том, что у Монголии найдутся, в общем-то, тоже аргументы и рычаги для того, чтобы противостоять вот этому натиску. Но, чтобы не быть голословным, я могу сказать, что вот это вот возрождение идеологии Чингисхана, вот и поклонение Чингисхана, о котором вы говорите, что вот некоторые как раз и обвиняют, что это вот как раз больше всего. Оно идет и в Китае, и в России, и в Монголии. В Монголии это вообще культ стал. Там потрясающие вещи есть, там буквально есть музей самый крупный в мире, там есть конная статуя самая крупная в мире, там есть на купюрах портреты Чингисхана, там есть портреты Чингисхана на бутылках водки разных сортов, там есть портреты Чингисхана в любой юрте, в любой квартире. Монголы — это не только государство, это практически...
0: Нужно думать о возрастении любой империи, я думаю, Монголия как хорошо устроилась, да, вросла в тело.
2: Нет, но...
0: Китая,
2: кстати,
0: и России.
2: Да, основная это задача.
0: А соки пьют компании из Франции и Канады.
2: Ну,
0: здорово,
2: ну,
0: вообще.
2: Подождите. Но основная эта цель все равно экономическая. То есть они пытаются увеличить свои доходы в бюджет. То есть и за счет вот этого транзитного места, по некоторым прогнозам, у них увеличится поступление от транзита и станут вторыми по объемам поступлений в бюджет. Это от добычи полезных ископаемых. То есть основная задача в этом. И получается, что на самом деле, вот как мы уже говорили, все равно они все взаимосвязаны, все эти три страны. Каждый решает свои какие-то задачи. Наша задача, естественно, международная торговля и экспорт, да, наших грузов. У Китая вот такая же, только им нужна диверсификация маршрутов, как можно больше возможностей. Вот. И Монголия в этом смысле хорошо вписывается в эту парадигму этих стран. И сейчас у них поступления от транзита там какие-то очень маленькие, 1-2%. А, в общем-то, ожидают гораздо больше, там 10 раз больше. И они заинтересованы. Они, кстати, привлекают финансирование и из России, они привлекают финансирование всех банков и из Китая. То есть они не боятся привлекать финансирование в развитие инфраструктуры, в том числе из Китая. Потому что где брать финансы, как не в тех странах, которые активно развиваются. И поэтому, если мы сейчас посмотрим на статистику, по этому коридору объемы маленькие, да, там всего 5%, скажем, от перевозок, но а темпы-то роста сумасшедшие, то есть там 22% за год в контейнерных поездах, там, а в контейнерах там 15% за год.
0: А мы ждем объемы, мы ждем грузы. Вот такой момент мы забыли совсем. Санкции. Вот как именно с Монголией происходят взаимные расчеты за транзит, и за грузы, и как это сказывается на вопросах приграничной торговли? Комментарии разные, я вам скажу, на этот счет. Что вам известно?
2: Ну, здесь вообще у нас международная торговля с дружественными странами, то пики, то как бы падения, бывают всякие разные проблемы, и

0: И вот на монгольской границе тоже бывают истории, когда они вспоминают о санкциях, и какие-то грузы нам возвращают, непонятно по каким причинам там.
1: И карты мир не работают.
0: Да, ну, естественно, карта мир.
1: Да, вообще наши карты не работают.
0: Да, не работает. И с платежами тоже... Бывают.
2: Тем не менее, сложности. Говорят, что вполне себе в ходу истории, когда можно перечислить рубли в монгольский банк, а потом уже конвертировать в любую валюту и оттуда расплачивать. Я не знаю, хотя, может быть, не стоит,
1: может быть, вы,
2: не
1: да.
2: стоит об этом говорить.
0: Вторичные санкции.
2: Да, есть один момент, один рычаг, скажем так, нашего абсолютного влияния на Монголию в части экономической, как мне представляется, я не знаю. Летом Монголия столкнулась с дефицитом топлива. Как известно, более 95% нефтепродуктов она получала из России. И Россия при собственном дефиците пошла на дополнительные соглашения о поставках нефтепродуктов в Монголию. И в августе Монголия получила 25 тысяч тонн АИ-92 и 5 тысяч тонн авиационного топлива. А теперь скажите, вот это Россия зависит от Монголии в части транзита, или все-таки Монголия зависит от России? И мы можем в какой-то момент пользоваться этим рычагом.
0: Ну вот смотрите, mm-hmm. вот через наушки проходит грузооборот. 6, соответственно, миллионов – это транзит, а 4 миллиона – это грузы в Монголию. То есть мы поставляем, в общем-то, большие объемы наших товаров в Монголию. То есть тут, ну, говорить зависимость…
2: Ну, в основном это сырьевые товары все-таки.
0: Ну, смотрите, на самом деле же уголь, например, Монголия сама поставляет в КНР, и мы в этом смысле...
2: 94% вообще минерального экспорта приходится на Китай.
0: Да, и, кстати, у нас переговоры с Монголией ведутся. Они хотят по вот той железной дороге, которая есть по центральной ветке, да, больше экспортировать угля. А понятно, что и мы хотим экспортировать уголь. То есть вот здесь вот есть такое небольшое...
1: Конфликт интересов.
0: Конфликт интересов, да. Вот, потом такая же проблема у них, как и у нас. Туда мы понимаем, что везти в КНР имеется в виду, а обратно эта загрузка тоже же проблемная история. То есть что нам из КНР, потому что это разный подвижной состав. То есть здесь есть для нас история, это, скажем, каким-то образом контейнеры вывести с восточного полигона и через Монголию их, соответственно, выпускать для того, чтобы, опять же, снизить нагрузку. Ну, то есть у нас на самом деле все страны, ну, международная торговля, она, в общем-то, на это и направлена, что мы взаимозависимы по одним вопросам. Где-то есть позиция для как бы решения своих вопросов у одной страны, а зато по другим вопросам у другой.
2: Попробуем конкретику. Вот мы вернемся к тому, что появилась, наконец, история, не история, а совершенно конкретный экономический инструмент, вот всего лишь с 22 июля 26 года. Я еще напомню, это с перерывом с 90-х годов. Вступило в силу временные торговые соглашения ЕАЭС-Монголия. Пошлины были, наконец, обнулены и снижены по охвату на 90% всей взаимной торговли. Вот, Татьяна Владимировна, хочу я понять, и не только я, это может реально изменить всю логистику и всю структуру товарооборота или просто сделает несколько товаров немного дешевле и немного доступнее?
0: Интересно, что это уже результаты дало, как ни странно. Тут вроде бы совсем мало времени прошло, а, например, Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. То есть на самом деле...
2: Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. Насколько я считал, на 20% что-то где-то...
0: Сразу торговля активизировалась. То есть на самом деле пошлины – это такой очень экономический, такой глобальный инструмент, который приводит сразу к оживлению вот, ну, в случае их сокращения, к оживлению международной торговли.
2: Но это опять с нашей стороны туда, а оттуда, сюда, о том, что Министерство экономического развития говорит, когда говорит о дисбалансе. Что поставляет Иркутская область в Монголию? За счет чего увеличение пошло? Опять сырьевой экспорт какой-то?
0: Ну,

0: в этой связи. И я надеюсь, что вот как раз и Дальневосточный форум, и переговоры Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ням Асарын Учралом дадут какой-то результат и ответ. Я благодарю вас. Спасибо и вам, что были сегодня с нами.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Таманцев в итоге. Автоньюз.
4: Еще недавно автомобильная коллекция ассоциировалась с дорогими Феррари, редкими Порше и Мерседес, которые стоят как квартира. Но теперь все меняется. Автолюбители по всему миру начинают собирать машины, которые еще недавно считались чуть ли не автохламом. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом необычном увлечении, которое пришло из Соединенных Штатов. Речь прежде всего идет о машинах из 90-х и 2000-х годов. Их чаще всего покупают миллениалы и представители поколения X и Z, которым нравятся обычные автомобили из их детства и юности. Сперва можно подумать, что это просто вынужденный выбор людей, которым не хватает денег на новую машину. Но многие специально оформляют на старые автомобили страховые полисы как для коллекционных машин. Такие программы пусть и стоят не так дорого, но ограничивают повседневное использование автомобиля. То есть владельцы покупают их именно ради удовольствия, а не для поездок на работу. В США в социальных сетях все чаще обсуждают молодых коллекционеров, которые сознательно покупают не культовые суперкары, а самые обычные машины из своего детства. Например, 19-летний Доминик купил Chevrolet Cavalier 2000-х годов, потратив на него $3000 или около 250 тысяч рублей. Другой 19-летний коллекционер по имени Адам признается, что его Buick 96-го года привлекает на выставках больше внимания, чем легендарный корвет, вышедший десятилетием раньше. Похоже, подобное увлечение выходит далеко за пределы США. В Великобритании нарастает популярность фестиваля не исключительных автомобилей, посвященного как раз самым обычным машинам прошлого. В этом году мероприятие посетили 4500 человек, а число автомобилей достигло рекордных 2500. Среди самых ярких участников оказались Toyota Previa и Ford Focus. Похожий тренд фиксирует и в России. Но у нас многие тяготеют к вазовской классике и нередко тратят сотни тысяч, а то и больше, чтобы привести 30- или 40-летний автомобиль в заводское состояние. И в этом есть определенная логика. То, что для одного поколения было скучным бюджетным автомобилем, для другого постепенно становится символом детства. А значит, обычная Королла, если за ней как следует ухаживать, вполне может оказаться коллекционным автомобилем.

0: складывается впечатление, что США бьют наших.
1: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
2: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК тренды.
2: Климатическая инфляция. Когда говорят об инфляции, обычно вспоминают решения центральных банков, стоимость нефти или торговые войны. Но все чаще цены определяет погода. Экономисты предупреждают, что формирующийся климатический цикл Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. По оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность того, что температура поверхности Тихого океана превысит норму более чем на 2 градуса, составляет 63%. Сам по себе теплый океан – не главная проблема. Он меняет распределение осадков по всей планете. Одни регионы сталкиваются с засухой, другие – с наводнениями. В результате снижается урожай риса, пшеницы, сахара, кофе, какао и пальмового масла. По оценке Goldman Sachs, это может привести к росту мировых цен на сельскохозяйственное сырье почти на 16%, а последствия будут ощущаться вплоть до 2028 года. Климатический риск накладывается на уже существующие проблемы мировой экономики – рост стоимости энергии, удобрений и перебоев в цепочках поставок. Все чаще экономисты используют новый термин – климатическая инфляция. Экстремальная погода перестает быть исключительно экологической проблемой и становится фактором, который влияет на стоимость продуктов, решения центральных банков и темпы экономики.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин назвал сообщение о мобилизации чушью собачьей. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что это информационная атака на Россию. Ранее Дмитрий Медведев дважды за лето заявлял об отсутствии такой необходимости. По его словам, в стране достаточно контрактников. Частичная мобилизация проводилась в 2022 году и была завершена. Владимир Путин назвал угрозы Украины воздушному пространству России гостерроризмом. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается закрыть небо. Президент подчеркнул, Россия с террористами переговоров не ведет, а процесс урегулирования фактически заморожен. Ранее Зеленский заявил о небезопасности российского неба. По словам украинского президента, причина – участившееся применение беспилотников. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Сотрудникам ДИП-учреждений и их семьям предписано покинуть ФРГ. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС связал обвинение Берлина с внутриполитическим кризисом в Германии. По его словам, предприятия закрываются, рабочие места теряются и все объясняют противостоянием агрессивной России. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия, всех освободили. Следствие выявило противоречия в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на день города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: С 1 сентября писатель в России официально профессия. Сегодня вступил в силу новый профессиональный стандарт «Писатель». Теперь автор, который работает по трудовому договору, может получить соответствующую запись в трудовой книжке. Профстандарт также определяет, какие знания и навыки необходимы для этой работы. Правда, на практике большинство авторов книг в штате издательств не работают, поэтому насколько новый статус действительно изменит их положение – отдельный вопрос. Детский писатель и сценарист Валентин Валентина Филипенко призналась в нашем эфире о такой записи в трудовой книжке, она даже не мечтала.
4: Я мечтала быть писателем, но о том, чтобы в трудовой книжке мне кто-то написал, я не думала.
5: А зачем это нужно и как вам поможет, Валентина?
4: Мне лично, я думаю, уже не поможет никак, и это хорошо. Я бы немного переформулировала, да простят меня, господа законодатели, этот термин в автора, потому что, судя по стандарту, который вступил сегодня в силу, писатель, которого я бы назвала автором, должен обладать профессиональными качествами копирайтера, не совсем писателя, скорее, а креатора, который создает тексты. Писатель — это вопрос искусства, и писателей, которые пишут книги, в штат не берут. У издательств так строится экономика, что чаще, чем один, ну, два раза в год книгу одного автора ни одно издательство выпустить не может. Если мы говорим, конечно, про бумагу или даже про аудиоверсию, я не говорю про цифровые книги онлайн. В таком ключе брать автора в штат, ну, не будет никто. Есть еще сценаристы, которые, наверное, работают больше и выпускают больше контента, но они тоже условно попадают под стандарты писателей, потому что они создают уникальный контент, они создают тексты, они работают над структурой, они должны хорошо владеть русским языком, но как бы им все-таки пишут прям так в трудовой книжке сценарист, потому что это существующая профессия. Поэтому это мило очень, что со стороны государства столько внимания сейчас к книгам.

0: художникам и к писателям, но, на мой взгляд, было бы корректнее назвать тех писателей, которых хотят регламентировать авторами, и действительно позволить им получить записи в трудовые книжки, какие-то рекомендации, стандарты и поддержку со стороны государства, которая бы им помогала.
1: О необходимости официально признать профессию писателя говорили не первый год. В июле 2025-го президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание на то, что такой профессии в России официально нет, и предлагал закрепить ее законодательно.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает международный гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин.
5: Целая серия книг у Марка Израильевича Дворецкого. Он несколько лет назад умер. Величайший был тренер, и на его книгах я учился уже, когда стал достаточно квалифицированным шахматистом. И это его книги, во-первых, по эндшпилю, колоссальная просто книга. Мне кажется, никто такой масштабной работы не проводил раньше по эндшпилю. И другие его книги по позиционной игре, в частности. Книги Дворецкого я могу рекомендовать именно для квалифицированных шахматистов. Он максимально структурировал все эндшпильные позиции, привел их к какому-то единому знаменателю, разобрал максимально, и в его книгах не встречается или, может быть, практически нет вообще никаких ошибок, потому что проверялось с компьютерами, проверялось с другими гроссмейстерами, никто не может ни к чему придраться, и это означает высочайшее качество его работы.
3: Марк Дворецкий. Учебник эндшпиля. Общение с гроссмейстерами, в том числе и входящими в десятку сильнейших в мире, убедило меня, что почти никто из них не занимался в свое время систематическим изучением теории окончаний. Они не знают или не помнят многих важных эндшпильных позиций и идей, вполне доступных для быстрого освоения даже при сравнительно невысокой шахматной квалификации. Как результат, грубейшие ошибки в элементарных ситуациях. В книге вы встретите немало подобных примеров.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
6: Здравствуйте, я Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Ну что, у нас начало сентября, День знаний. Давайте обсудим тему школы и недвижимость. У этих двух понятий очень много общего, потому что очень много семей в Москве ищут недвижимость, жилье, рядом с престижными школами, да вообще со школами.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Давайте обсудим эту тему. У нас в гостях Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк. Градская недвижимость».
7: Привет,
6: здравствуйте.
7: Игнат.
6: И Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну что, насколько вообще вот это утверждение, то, что школа и недвижимость – это близкие, как по-вашему?
7: Конечно, любая сильная, престижная школа, она абсолютно точно влияет на стоимость квадратного метра недвижимости, которая расположена рядом. И более того, есть такое понятие, как радиус престижа. Это когда расположенная вокруг в шаговой доступности от школы недвижимость априори дороже и пользуется большим спросом, а спрос формирует, соответственно, больше стоимость квадратного метра, чем более отдаленная недвижимость.
6: Насколько именно? Вот метро – это 10 минут пешком. Это такой магнит для недвижимости, для жилья. А школа как далеко может быть?
8: Школа 10-15 минут, конечно, чтобы ребенок побольше поспал. Другое дело, что родители, как правило, вспоминают о том, что идет ребенок в школу примерно в середине августа. Начинаются судорожные поиски квартир, ничего не находят, уходят в аренду, и потом уже в спокойном режиме в течение года что-то ищут. И есть еще сезонность такая. В январе, там, в феврале можно купить чуть подешевле, без надбавки на эту школу.
6: Сразу я спрошу, покупают и ищут недвижимость в аренду либо в собственность, когда вот ориентируются на школу?
8: Если не могут найти ничего сразу в моменте в собственность, то сначала уходят в аренду, а потом уже начинают в спокойном режиме искать для того, чтобы купить.
7: Либо они снимают изначально, чтобы просто попробовать примерить район на себя, посмотреть, как все устроено, и если район устраивает, то потом уже ищут на покупку недвижимость.
6: Как много таких клиентов?
7: Мы работаем же с делюкс-сегментом, и я тебе точно могу сказать, что у нас каждый второй запрос завязан на школе. То есть все, что касается стоимости недвижимости от 1,5 миллиона рублей за метр квадратный, очень много семейных, особенно по Хамовникам, где мы исторически, да, находимся. И у нас есть такие конкретные, там, 4, наверное, ну, максимум 5 якорных школ, вокруг которых все вертится.
6: Ну, не только же богатые люди, да, стремятся
8: к этому. В более бюджетном сегменте там немножко проще, вариативность логистики сейчас довольно большая,

0: Поэтому люди могут жить где-то в отдаленном районе, да, спальном, но выбирать школу так, чтобы было удобно добираться. Это либо прямая ветка метро, либо это с утра родители отвозят, во второй половине дня ребенок самостоятельно добирается уже потом домой. Либо это автоняня, как вариант, это выходит дешевле, если человек не может себе позволить купить квартиру прямо рядом со школой.
1: Давайте к самому главному. Назовите 3-5 самых престижных школ Москвы на сегодняшний день и сколько рядом с этими школами стоит недвижимость. Кристина, начнем с вас.
2: Ну, давай, опять же, да, вот мне Хамовники ближе всего, поскольку я там сама живу. У нас это, наверное, 3 основные школы. Это 15-35 на Усачёва. Это Филипповская гимназия и частная школа «Золотое сечение». Ну, наверное, еще 57-я. У нее очень такой сильный физико-математический уклон. Наверное, каждая первая семья, которая ищет квартиру в Хамовниках, хочет водить своих детей именно в эти 4 школы. И стоимость квадратного метра, наверное, во вторичном фонде, если мы рассматриваем новые дома современные, но, тем не менее, вторичного, да, фонда, это где-то от 1500 рублей за метр квадратный до 2,5 миллионов рублей за квадратный метр.
1: Пугающая цифра. Вы только по элитку говорите, или это вот во всем районе так недвижимость стоит?
2: Нет, ну, конечно, есть и сталинские дома, и еще более старые дома. Там стоимость метра порядка 700-900 тысяч рублей за метр. Но, говоря в целом про Хамовники, это один из самых дорогих, да, районов Москвы. Да-да. И здесь не то, чтобы школа формирует стоимость квадратного метра, а скорее она дает премию на и так завышенную базу. Немножко другое исчисление. И отрыв, он немножко по-другому работает от округа.
1: Ваша версия самых престижных школ?
0: Это однозначно высшие школы экономики, да, не ИШЭО, это Чистые пруды. Если брать жилье в старом фонде, это 600-900 за квадратный метр, в зависимости школы, да? В районе этой школы, да, ну, это Чистые пруды, Цветной бульвар, вот эта вся история. Последние 2 года лично у меня бум на 67-й гимназию в Дорогомилово. Там, кроме сталинок, по сути, больше купить нечего.
1: Интересно,
0: ну, соответственно, всех... Не знаю, не могу сказать. Гимназический класс 67-й гимназии. Все, кто там учится, практически все мои клиенты, ищем сталинки. Ищем сложно, потому что, как правило, в семье 2-3 детей, а больших площадей в сталинках нет. Это там 105-115 метров, это максимум, у всех надо как-то разместить. Но там зато цена более гуманная, от 500, и поехали дальше.
1: Вот смотрите, департамент образования Москвы каждый год делает рейтинг школ лучших. Вот совпадает с вашей риэлторской точки зрения? Вот смотрите, в прошлом году рейтинг, допустим, школ. Школа 1502, школа 444, школа 2036, школа 1543, школа 2070, это новая Москва вообще. Школа Летова, школа 1568. Это вот лучшие школы по версии департамента образования. С вашей точки зрения, что это знакомы вообще,
2: ну,
1: с этим названием?
2: Ну, ты знаешь, есть там, конечно, у тебя проскакивают знакомые названия школ, но я что хочу сказать? Мы делали исследование, наш аналитический отдел. И ты знаешь, оказывается, есть какая закономерность, что любое повышение среднего балла прохождения ЕГЭ на 7 пунктов повышает стоимость метра на 2,9%. Это работает не так, что собственники сидят такие, мониторят, да, рейтинги, ага, там повысилось на 7 пунктов, значит, повышу я свою квартиру по стоимости. Нет, это скорее просто люди смотрят, люди хотят в эту школу своих детей отдать, формируется спрос, и спрос повышает стоимость предложения. Так это работает.
1: Если по другим районам пробежаться, вот кроме Хамовников, какие другие районы вот на слуху и такие служат магнитом?
0: Это Донской с его Бауманкой, филиал, соответственно, возле ЖК «Символ», там же рядом с Бауманским университетом.
1: Это... Там школа Покровский квартал, лицей, высшая школа экономики, инженерная школа 1581, да?
0: Да, да, да, да.
1: Это вот Басманный район.
0: Да, и Пресненский район у нас там. Особо выдающихся школ нет, во Вспольном, вот самая известная. И ну, на Большой районе. Дмитровке, ну, это уже Дмитровский район, как-то, да, в ту сторону
1: двигаются.
0: Ну,
1: вот у меня список по Пресненскому району престижных школ, это рейтинг, который составляет компания NF Group. Школа 1950, школа 2030, школа 2123 и Московская экономическая школа. А, школа 1520 еще. Это вот все Пресня. Так, еще какие районы? Давайте перечислим. Замоскворечье, допустим.
2: Вот, можно даже отметить вот этот сегмент от Красных Ворот, начиная вдоль Бауманки и в сторону Преображенской площади. Там за последнее время появилось очень большое количество школ, которые работают в сопряжении, да, с высшими учебными заведениями, там с Бауманкой, опять же, да, с высшей школой экономики. Они образовывают свои кампусы, и они становятся такими, знаешь, магнитами для притяжения не только резидентов, да, новых и покупающих квартиры, но еще и ритейла, всевозможные бизнес-центры, спортивные кластеры, торговые точки. То есть вокруг таких сильных, разных школ популярных развиваются целые микрорайоны. И это что-то новое, на самом деле.
1: Ну, вот за пределами центра можно что-то назвать? Вот да, Раменки, допустим, да. Вот.
2: Я как раз хотела сказать, что есть еще и обратный тренд. То есть если раньше все из области везли своих детей до

0: Волгой упорно по пробкам тащась в центр Москвы, потому что считала, что в центре Москвы лучшие школы саккумулированы, то сейчас есть и обратный тренд. Например, вот я хочу рассказать про Примаковку, да, школу, которую открыли там в 2017 году. И эта школа закрыла, наверное, вопрос с обучением детей всего Рублёво-Успенского направления.
1: Напомните, где она?
0: Она находится где-то в 10 километрах от МКАДа, насколько я знаю.
2: По Рублёвке,
0: да.
2: Но у Новой Риги там тоже свое кино. Там Покровская школа, Ломоносовская школа, но это вот...
1: Сколько
2: да.
1: это еще престижно?
0: Все везут теперь обратно. Даже из Москвы они переезжают в МКАД, везут туда. Несмотря на то, что дико дорогое обучение, очень большой конкурс, конечно, и эта школа формирует плюс 20-30% к стоимости квадратного метра жилья, которое находится вокруг нее.
1: Я снова обращаюсь к рейтингу NF Group. Это еще одна консалтинговая компания, которая составляет вот такой рейтинг престижных школ. Вот у них в Раменках, допустим, Шуваловская школа,
0: да.
1: 1448, да. Частная школа нашей традиции, One на Мосфильмовской, новая школа тоже на Мосфильмовской, это вот Раменки.
2: Вторая школа на Фотиевой.
1: Да, в Даниловском районе, академическая гимназия, школа «Столичный кит», проспект Вернадского, English International School. В районе аэропорт даже есть престижная школа с точки зрения риэлторов, вот лицей Московского международного университета. И в Хорошово-Мневниках даже вот есть престижная школа.
2: Ну, это Хорошкола в Хорошово-Мневниках. Это Курчатовская школа, муниципальная Хорошкола платная, Курчатовская бесплатная. Там каждый корпус под свое какое-то направление, биологическое, математическое там и так далее. Это все неплохо, но вот в отдаленных районах люди все-таки они выбирают лучшую школу в своем районе. У них нет задачи переехать в какой-то другой район. Если за Хамовники люди как-то готовы побороться, да, и с Мосфильмовской переехать в Хамовники, например, то в Хорошо-Мневнике вот эта миграция, она внутри района все-таки происходит.
1: Как это чаще бывает? Сначала ребенок поступает в школу, потом родители меняют квартиру или наоборот?
2: Все зависит от класса. Если мы берем школы гимназические, там, как правило, это с 5, с 7, иногда с 8 класса поступления. И тогда там уже ребенок может ездить сам. А вот если родители хотят изначально поместить в определенную среду ребенка уже там в 2-3 года, ведь школа в центре, это же не только школа, это еще комьюнити определенное, люди, которые тебя окружают. Поэтому вот кто точно знает, что ребенка будут учить, у кого будут наставники, кто пойдет в большой бизнес и так далее, то, конечно, сначала покупают, потом уже отводят по этим разным ступеням. Если же задумались вот так вот раз в 5 класс, а почему бы не поступить, то, конечно, там наоборот происходит. Все сначала поступают, потом думают, как облегчить жизнь себе и ребенку.
1: Кристина, на что готовы вот клиенты, покупатели жилья рядом с престижными школами вот в борьбе за эту квартиру? Может быть, они готовы пожертвовать метражом?
0: Ты знаешь, ну, надо же понимать, с какими клиентами мы работаем, да, и, конечно, где ты видел, чтобы клиенты, которые готовы 1,5 миллиона за квадратный метр отдать, были бы готовы на борьбу или на компромиссы. Такого на самом деле практически нет. Сейчас как это работает? Поступает запрос от такого клиента, да, я хочу трехкомнатную квартиру от 100 квадратных метров с новым ремонтом вот близко к этой школе. Все, мы ищем. Максимум, что я на практике встречала, это если денег особо нет, то мы ищем дом похуже. Если денег нормально, значит, мы ищем дом получше. Это, наверное, единственный компромисс, на который в текущий момент готовы покупатели. Выбирать немножечко, отклоняясь в качестве дома.
2: Но
0: в остальном
2: еще,
0: нет. Компромиссы невозможны.
2: В количестве санузлов. Готовы отказаться там от двух-трех в пользу одного.
1: Но, тем не менее, бывают ли случаи, когда за квартиру рядом с топовой школой разворачивается настоящая конкуренция между покупателями?
0: Хотела бы я какой-то вот блокбастер тебе рассказать на эту тему, но надо же понимать, в каком рынке мы сейчас живем. Сейчас абсолютный рынок покупателя. Огромное количество квартир выставлено на продажу. И логика такая у покупателей. Вот есть 3 квартиры, да, вот где мне скинут цену побольше, ту и возьму. То есть сейчас ситуация такая. Нет никаких боев, которые разворачивались бы за квартиру у определенной школы.
2: Они были лет 20 назад.
0: Да.
2: 15-20 лет назад бои были, да. Сейчас
0: очень много, да, квартир.
2: Просто.
1: Что происходит с запросами иностранцев? Раньше, когда в Москве было много менеджеров из Европы, из Америки, они предпочитали селиться с немецкой школы, с английской школы. Вот что сейчас?
0: Да, сейчас рынок иностранных покупателей очень узкий. Их практически нет. По крайней мере, нет запросов, связанных с конкретными там школами, с заселением семей. Больше рынок иностранных покупателей касается инвестиций. То есть, например, китайцы, да, или арабы, они покупают квартиры в Москве только как точку присутствия и чтобы чтобы потом перепродать. Про школы здесь речь вообще не идет на сегодняшний день.
1: Растет ли спрос на жилье рядом с частными школами, такими как Летово, допустим? Это, я напомню, Новая Москва.
2: Летово – это школа-пансион. Это престижная школа, но это школа-пансион. Там есть три вида. Есть дневной пансион, есть недельный пансион, есть all-inclusive, скажем так. При дневном пансионе ребенок выбирает себе какую-то образовательную программу, и он загружен целый день. То есть там с 8 утра до 8 вечера он находится в школе, его там кормят, он там делает уроки и так далее. Поэтому можно купить какой-то дом, например, рядом. Но, как правило, в таких семьях, которые могут себе позволить там 2-3 миллиона в год заплатить за обучение ребенка, либо мама не работает, и она вполне себе в состоянии с утра отвезти, вечером забрать. Если это недельный пансион, тут вообще вопросы решаются. Даже на такси ребенок может в пятницу вечером уехать домой самостоятельно. Здесь тоже, в общем, не очень напряжно. Но что касается полного пансиона, то там вообще никто никуда не ездит, не приезжает. Ребенок живет круглый год там 10 месяцев в этой школе, и у него все прекрасно. Поэтому, что касается Летова, я не думаю, что Летово соберет вокруг себя какие-то ЖК, в которые люди сильно захотят переехать.
1: Многие же покупают квартиру на вырос, что называется, да, вот да. С прицелом, когда ребенку еще 2-3 года, вот что он...
0: Даже раньше.
1: Да, даже раньше. Mm-hmm. Насколько такая стратегия оправдана, как по-вашему?
0: Мы же все абсолютно точно понимаем, что ребенок в семье стоит во главе угла. И, конечно,
1: рейтинги школы могут поменяться.
0: Да, на самом деле, даже если они будут чуть-чуть меняться, все равно общая атмосфера, да, и общий подход каждой школы, он не меняется. Поэтому здесь, конечно, любой родитель хочет обеспечить что ребенку? Комфорт, да, условия, безопасность. И чтобы ребенок, особенно там в какой-то свой переходный период, не прыгал из школы в школу, не менял учителей, не менял друзей, не менял кружки. Поэтому горизонт планирования 10-11 лет – это нормально. И это как раз в сравнении, допустим, с как человек взрослый меняет работу, да, и под работу меняет локацию свою, где он живет, это совершенно разные вещи. Когда семья выбирает школу для своего ребенка, они планируют буквально вот ребенок только родился, и уже многие мои клиенты переезжают поближе к школе, чтобы даже, может быть, и по прописке в нее попасть, в том числе.
2: Но иногда планы не сбываются. Я вот, например, ребенка хотела отправить во французскую школу, но мы туда приехали, ей просто не понравилось. А поэтому почему? Мы пошли другим путем. Она просто сдает там экзамены на получение международного сертификата, вот и все.
1: Как вы смотрите на новостройки, так скажем, не то что массового сегмента, но не элитные, внутри которых они могут на МКАДе стоять и в отдаленных локациях, но внутри есть филиал там какой-нибудь крутой школы, допустим, Курчатовская. Вот. Это является таким магнитом, стимулом покупать новостройки?
0: Это создает, знаешь, какую проблему. Туда не попадут практически никогда жильцы вот этих обычных новостроек, которые находятся вокруг этой школы. То есть люди, понимая, что там круто, что там дорого и там хороший уровень обучения, она рейтинговая, начинают везти детей отовсюду, из всего города. И там не хватает мест для людей, которые сосредоточены вот в округе. Так сейчас происходит в Зеларте, например. В эту школу, честно говоря, я просто не знаю название, туда практически невозможно попасть резидентом самого Зеларта. У меня там подруга же живет, да.
2: Здесь есть еще одна особенность, когда школа только открывается, несмотря на то, что у нее есть звание какое-то, например, Курчатовская школа, все равно должно пройти какое-то время, прежде чем она наберет обороты. Выстроится вот эта вся система, появится слаженный коллектив, начнется какое-то обучение, появятся первые результаты ЕГЭ. Поэтому вот посмотреть, что через 10 лет здесь будет построена какая-то хорошая школа, значит, там надо что-то купить, не факт просто, что эта школа реально станет хорошей.
1: И последнее, поделитесь, пожалуйста, вот что происходит с этой квартирой, когда ребенок заканчивает школу, родители что с ней делают? Уезжают?
0: Ну, опять же, он, во-первых, может остаться там жить дальше, то есть это будет такая студенческая квартира или там для буквально ранней семьи, которая заводит их ребенок. Либо очень часто у нас перепродают такие квартиры и вкладываются во что-то еще.
2: Ну, либо уходят в аренду тоже, как вариант. Ребенок поступает в университет где-то в другом городе.
1: Ну что, вот выяснили, что у недвижимости и образования в Москве очень много общего, как минимум родителей, которые хотят жить рядом с престижными школами. Мои собеседники Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк. Городская недвижимость», и Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Коллеги, большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо вам большое. Спасибо.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон – Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap.

Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии, примерно от 10 до 20 минут, лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.

0: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
0: Портал против поиска. В конце 90-х Yahoo был одним из главных проводников в интернет. Через портал искали сайты, читали новости и проверяли почту. Google тогда был молодым проектом, сосредоточенным почти исключительно на поиске. Основатели Google предлагали свою технологию крупным интернет-порталам, включая Yahoo. Но сделки не состоялись. Через несколько лет ситуация изменилась. Летом 2002 года Yahoo попыталась купить Google примерно за 3 миллиарда долларов. Однако компания не приняла предложение, а руководство Yahoo не решилось значительно повысить цену. Со стороны это выглядит как ошибка в оценке будущего конкурента, но проблема была глубже. Yahoo видел себя прежде всего медиапорталом. Чем дольше пользователь оставался внутри его сервисов, тем больше рекламы ему можно было показать. Google придерживался другой логики. Хороший поиск должен был как можно быстрее дать человеку подходящий результат и отправить его дальше. В компании недооценили не только стоимость Google, но и значение поиска для самостоятельного бизнеса. Позже именно вокруг поисковой системы сформировался один из крупнейших рынков цифровой экономики. Yahoo проиграла не потому, что не замечала новую технологию, а потому, что продолжала оценивать будущее по правилам собственного бизнеса.
1: Ошибка на миллион.

0: обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Россия осталась отремонтировать 10% НПЗ, поврежденных атаками ВСУ, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. По его словам, указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий властей, правоохранителей и Минобороны. Президент признал, что не всегда защита срабатывает, но результаты есть. Указ позволяет вводить временное управление на объектах, где не обеспечена безопасность или задерживается восстановление. ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица, резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничение впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода. Спрос на наличные в России за два летних месяца превысил 1 000 000 000 000 рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам и желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Тройку и карту «Москвича» теперь можно пополнить цифровыми рублями. Достаточно выбрать этот способ в приложении. Заммэра Максим Лексутов отметил, что сервис запущен с ЦБ и ВТБ. Он безопасен. Всего у пассажиров теперь 14 способов оплаты проезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: РБК отрасли.
2: Малый и средний бизнес разместили почти 2 миллиона вакансий за полгода. Такие данные опубликовали на платформе HeadHunter. Несмотря на охлаждение рынка труда, МСБ сохраняет кадровую активность. Каждое второе предложение в этом сегменте приходится на малый бизнес. С начала года компании сегмента малого бизнеса разместили более 990 тысяч вакансий. Микробизнес также наращивает спрос. Число вакансий выросло с 88 тысяч в январе до почти 104 тысяч в июле. Среди лидеров по объему спроса строительство, недвижимости и эксплуатация, информационные технологии, розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, медицина и фармацевтика.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
1: Радио РБК. Картина дня.
4: Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, цитата, о небезопасности российского неба. И прежде всего это касается Москвы, Петербурга и других ключевых российских направлений. Об этом он заявил в вечернем видеообращении в своих соцсетях.
5: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться. Предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные места. Важно, чтобы это услышали послы работающих здесь государств. государств и послы, работающие в Москве. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, летающие сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе.
4: Президент Украины хочет сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их привычного образа жизни, чтобы как-то повлиять на российское руководство. Об этом в эфире телеканала РБК заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
6: Владимир Зеленский хочет, и это началось как раз с атак по логистическим центрам, сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их как бы привычного образа жизни. И это по замыслу украинского руководства должно как-то повлиять на российское руководство. Я думаю, если действительно будет, не дай бог, нанесен какой-то ущерб гражданскому судну, это, конечно, вызовет мощный ответ со стороны правительств других стран, со стороны авиакомпаний, и скорее повредит имиджу Украины, и украинское руководство, и лично Зеленский не могут этого не понимать. Поэтому я полагаю, что основная задача — это добиться того, чтобы эти авиакомпании добровольно остановили полеты в Россию, добровольно прекратили

0: Прекратили всякое взаимодействие, всякую работу в российском воздушном пространстве, как прямую, так и транзитную. Тема опасная эскалация, понимаете, у нее нет границ, у нее нет какого-то предела, за который она не может выйти. Вдруг завтра будет какая-то ошибка, вдруг этот дрон случайно ударит по гражданскому судну. Пойди потом докажи.
1: На фоне заявления Владимира Зеленского акции Аэрофлота упали более чем на 5%, достигнув минимума в 30 рублей 36 копеек за бумагу. И поступают сообщения, связанные с позицией Германии по инциденту в Лейпциге. Германия 2 сентября вынесет на обсуждение Совета НАТО инцидент с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига-Галле в начале августа. Об этом сообщает газета Бильд со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По информации из издание, постоянный представитель Германии при НАТО официально поднимет этот вопрос. Агентство DPA уточняет, что Берлин не планирует задействовать статью 4 договора НАТО. Она предусматривает консультации союзников, если одно из государств-членов заявляет об угрозе своей безопасности извне. Ну а в России с 1 сентября цифровой рубль доступен для всех россиян. Все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год. Как провести оплату, где возникают первые сложности и как новый способ бизнесу, разбиралась Ольга Зуева.
2: Цифровой рубль – это уже третья форма российской нацвалюты. Наряду с безналичными и наличными деньгами его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентам, которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсию и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи iPhone затронули и руководители отдела финансов РБК Юлия Кошкину.
3: Приложений большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это приложение в двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза. Придется клиенту потратить время. Система немножко подвисает, сертификат как будто бы не выпускается, потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле, не самый пока просто клиентский путь. Нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
2: И вот, как указано на сайте ЦБ, клиенты с операционной системой iOS смогут совершать операции с цифровым рублем, если у них установлена актуальная версия мобильного приложения, которая поддерживает функционал цифрового рубля. Это нужно уточнять у каждой кредитной организации отдельно. Но не все участники рынка успели загрузить новые версии к сегодняшнему дню. О запуске оплат в цифровых рублях только на устройствах Android РБК рассказывали специалисты поддержки Сбера, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. При этом депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все сложности скоро будут решены. Ну и он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
4: Проблемы никаких нет. Все это отрегулируется, но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банке. Вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано, можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
2: Для граждан с цифровым рублем все операции бесплатные, а вот компаниям придется заплатить, правда, только в январе.

0: январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей. Для организации сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей. А за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей. И это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%. Наиболее заинтересованные в цифровом рубле торговые точки и ритейлеры, считает генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
1: Раньше бизнес за то, чтобы получить безналичные деньги, платил за эквайринг 2-3% от своей выручки, что по году составляло миллионы рублей. Экономика одной транзакции могла, например, в автобизнесе, в мебели, в медицине, где крупные покупки, составлять и 20, и 30 тысяч рублей. Сейчас же такой лимит будет только 1500 и 0,3%. Наиболее заинтересованными в цифровом рубле будут торговые бизнесы, которые работают в рознице. Вместо того, чтобы платить несколько процентов с каждого платежа за прием карты, будут давать определенные скидки, чтобы принимать это в цифровом рубле.
0: Банк России отмечал, что все 12 системно значимых банков активно подключают крупные торговые компании и помогают им в донастройке. Чтобы подключить цифровой рубль, компании нужно открыть отдельный счет, так же, как и нам, физлицам, и настроить прием платежей цифровой валютой. Если бизнес уже принимает оплату через систему быстрых платежей, отдельное оборудование вообще не потребуется. Деньги можно принимать через действующие терминалы после настройки, которые помогают делать сами банки. И в начале приема цифровых рублей уже заявили в группе «Лента», «Магнития», «Фикс Прайс», а также в магазинах группы X5.
2: В том, как провести оплату цифровым рублем, разбиралась Ольга Зуева. Ну а пока в России вводится в обращение цифровой рубль, спрос на традиционный способ оплаты, то есть наличными, растет. За февраль-август их объем в обращении вырос почти на 3 триллиона рублей, а только в августе почти на 500 миллиардов. Центробанк объясняет это снижением доходности вкладов и желанием держать деньги под рукой на случай перебоев с безналичной оплатой. Цифровой рубль вряд ли сможет заменить наличные, хотя одно из его преимуществ – это возможность использования без интернета, рассказал в нашем эфире гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
3: Конечно же, две ключевых причины, но есть еще такие факторы, как ужесточение контроля, мониторинга по операциям безналичным, в том числе через СБП. Соответственно, это переводы, это платежи, за которыми стало больше контроля, более жесткий контроль, и, соответственно, многие из-за этого начали, соответственно, меньше пользоваться безналичными транзакциями. Ну и плюс это желание малого, даже скорее микробизнеса в сфере услуг и в торговле также оптимизировать налоги. Это, конечно, мы не приветствуем, но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что этот фактор тоже есть. Но в совокупности все это тоже, конечно же, способствует спросу на наличные, потому что при оплате наличными мы видим, что часто сейчас как раз микробизнес дает скидки, как раз это явно экономия. Ну и эквайринг тоже, конечно же, это экономия на эквайринге в том числе, но тем не менее не только это. Налоговая оптимизация, безусловно, тут тоже есть.
2: 3 триллиона – это много вот за февраль-август?
3: Ну, общий тренд не сломался. В целом, конечно же, затормозился переход в безналичность в качестве основного механизма и платежей, и перевода водов и так далее. То есть, в принципе, действительно, общий тренд у нас остается таким. Просто он притормозился. И много, но опять же, общая динамика все равно сохраняется, и такой долгосрочный тренд, он все равно на то, что будут использовать больше безналичных. Вот с цифровым рублем здесь, на самом деле, очень интересный такой нюанс, потому что цифровой рубль — это не совсем безналичные, потому что это, можно сказать, такой электронный кошелек, электронные наличные. Это, конечно, звучит немножко парадоксально, но, по сути, это не безналичные деньги. Действительно, в каком-то смысле, это и конкурент наличным платежам, если там не будет тех, в том числе, контрольных механизмов, которые сейчас действуют для безналичных платежей.
2: Может цифровой рубль в итоге, в перспективе, заменить вообще наличные?
3: Полностью заменить наличные все-таки маловероятно, потому что фактор спроса на наличность, их очень много, и в том числе они такие иногда бывают психологические, скажем так. Особенно, когда на стрессе, на каких-то не очень позитивных новостях, люди начинают просто вот как-то запасаться наличностью на всякий случай. Плюс вот эта история с перебоями с интернетом, конечно же, она, может быть, перестанет влиять именно на использование цифрового рубля, если можно будет его использовать офлайн без интернета. Да, это, собственно говоря, одно из преимуществ, которое как раз и предполагается у цифрового рубля по сравнению с безналичными платежами. Но пока этот момент еще не зафиксирован, это пока еще не точно, и когда это будет возможно, мы пока не знаем. Собственно, сейчас поэтому спрос на наличные действительно будет все равно оставаться достаточно высоким.
4: А риски цифрового неравенства какие есть? Ведь не у каждого есть современный смартфон, например, у пожилых людей кнопочные какие-то телефоны, и с банковскими приложениями не все тоже умеют работать.
3: Действительно, этот фактор, может быть, и присутствует, и это, в общем-то, ограничивает для каких-то категорий населения и использование инструментов безналичных, то есть если к банковскому приложению нет возможности доступа, хотя это довольно-таки мало распространенная проблема сейчас.

0: Все-таки цифровизация и использование смартфонов очень быстро распространились, и, в общем-то, не очень большая доля населения все-таки испытывает с этим трудности, но есть, безусловно, определенная доля. То же самое будет касаться цифрового рубля так же, как и в целом доступа к банковским приложениям и соответствующим формам транзакций. Здесь еще один фактор, который тоже, может, немножко настораживает в начале внедрения цифрового рубля, то есть, вот, наверное, в ближайшие месяцы это будет существенным таким риском, я надеюсь, что Центральный банк тоже прорабатывает механизмы борьбы с этим, потому что будет, конечно, всплеск попыток мошенничества на этом фоне.
1: Это был Павел Самиев, гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром». Но в базовом прогнозе Банка России объем наличных в обращении по итогам года должен вырасти на 3,7 триллиона рублей. Для сравнения, в 2025 году рост составлял около 1 триллиона. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей солидарности с Германией по поводу мер Берлина в ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига и сообщила о намерении обсудить 2 сентября этот вопрос с генсеком НАТО Марком Рютте. Одновременно с этим глава МИД Бельгии сообщил о вызове посла России из-за инцидента в Лейпциге. Ну и тем временем эскалируется, похоже, ситуация на Ближнем Востоке. Жилой квартал Сирика на юге Ирана подвергся ударам США. Есть пострадавшие, сообщил глава округа города. Также США нанесли удар по аэропорту в городе Джерофт на юге Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Также с 1 сентября в России можно установить самозапрет на азартные игры. Как уточнили в Минфине, граждане могут самостоятельно ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, а также от ставок в букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в перечень таких лиц можно лично в любом МФЦ, либо электронно на портале госуслуг. Срок самозапрета можно определить самостоятельно, однако обязательный минимум 12 месяцев. Проверять наличие самозапрета в казино будут по паспорту, рассказал адвокат Михаил Салкин.
2: Каждый посетитель казино должен быть идентифицирован по паспорту или иному документу. Во-первых, с целью проверки возраста. Во-вторых, с целью как раз проверки отсутствия установленного у него самозапрета вот в этом едином реестре. Если самозапрет установлен, то такого лицо не должны допустить на территорию казино. Нельзя ему выдавать игровые фишки, обменивать ему выигрыш. И даже рекламу ему направлять нельзя. На самом деле закон очень удивительный. Будет интереснее, если, например, человек пришел с мешком денег, выиграл на этих фишках там 10 мешков денег и в этот момент установил себе самозапрет. Вот выигрыш он уже не получит. Его, по сути, должны будут выгнать из казино. Самозапрет устанавливается, он является безотзывным. То есть, если вы установили, он будет действовать 12 месяцев. Даже если вы передумали, перехотели, нажали по ошибке, технический сбой, все что угодно. При дистанционных букмекерских ставках, тотализаторах, соответственно, там тоже идет идентификация личности, в том числе через систему ЕСА, то есть вот эти госуслуги. Соответственно, там автоматически будет сообщаться, что гражданин установил самозапрет. Физическим казино личность проверяется. С тотализаторами очными, когда вас регистрируют на этой платформе, они должны удостоверить вашу личность.
1: Замминистра финансов Иван Чебесков ранее отмечал, что россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 триллионов рублей. По оценке Минфина, рынок легальных букмекеров обелен примерно на 90%, тогда как нелегальные казино представляют собой серую зону. Ну а тем временем в России появится диагноз сверхожирение. Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект клинических рекомендаций разработало Российское общество эндокринологов. Минимальный порог индекса массы тела, при котором медики ставят диагноз ожирения, установлен на уровне 30 для всех стадий заболевания. И при наличии, и при отсутствии осложнений. По данным Минздрава, в России от ожирения чаще страдают женщины. Так, в 2024 году заболевания диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Мы же решили разобраться, а кто зарабатывает на людях плюс сайз. Разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас со мной в студии. Лиза, неужели вот проблема с количеством полных людей достигла вот таких масштабов, что им нужно прям выделять отдельный диагноз, клинические рекомендации?
3: Как подчеркнули представители медицинского сообщества, с которыми я пообщалась, эндокринологов действительно беспокоит резкий рост числа пациентов с гиперожирением. К сожалению, точной статистики у нас пока нет, но, как подчеркивают специалисты, тенденции складываются довольно опасные. Ну, собственно, в этом виноваты, как обычно, малоподвижный образ жизни, гигантский уровень стресса, снижение качества продуктов и быстрый дофамин. То есть сегодня ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, чем булка из кофейни или тортик из супермаркета, в котором и содержится тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
4: сбивая вот эти все метаболические процессы, получается, что

0: любой человек, он не может нормально двигаться, у него нарушаются метаболические процессы, то есть процессы переваривания, нет энергии. Из-за этого он потребляет все больше и больше вот такой высокоэнергетической еды, потому что он не может спать, у него там апноэ, он не может сосредоточиться, ему нужно обязательно больше сахара. Сахар вызывает зависимость, ожирение, и человек попадает в порочный круг. И он бы хотел из него вырваться, и он на какие-то диеты пытается сесть, и все равно срывается.
1: Лиз, я так понимаю, что вот эту идею быстрого дофамина очень грамотно подхватили маркетологи и успешно помогают тем же ритейлерам на этом зарабатывать.
2: Эпоха готовой еды тому яркий пример того самого быстрого дофамина. Это доступно, это дешево и это быстро. К тому же сам состав и предложение на рынке способствует тому, что ты быстрее к ней привяжешься и войдешь вот в этот круг порочных привычек. Сколько выходило уже расследований и разоблачений, что заявленный колораж или КБЖУ не соответствует тому, что написано на упаковке. Тем более, что вкуснее готовая паста карбонара с Е-добавками из какого-нибудь ресторана или от какого-нибудь ритейлера, или отварной рис дома, который, скорее всего, еще и слипнется, пока ты его готовил.
1: Вопрос риторический.
2: Да. Волну плюс сайза, кстати, также активно поддержали и бренды одежды. Полные люди, во-первых, более лояльны. Они готовы платить за красивые вещи, о которых давно мечтали, но, допустим, не могли найти ничего подходящего, пока рынок был заполнен теми же китайскими перекупщиками с размером максимум до 44-го из-за разницы в размерных сетках. Я напомню, кстати, что по данным Росстата, значительная часть женщин в России носит размеры 50 и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные ряды. Но это еще и связано не столько с растущим запросом от клиентов плюс сайз, сколько с количеством потребителей, которых они могут дополнительно к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
3: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория, ну, крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там, ну, преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать, по факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
1: Ну, я так понимаю, что фармакология тоже успешно зарабатывает на полных людях.
2: Да, и тут складывается достаточно интересный парадокс в отрасли фармакологии. Рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или других его аналогов растет бешеными темпами уже несколько лет подряд. Но и вместе с этим количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть или малоэффективность, может быть, таких препаратов? Ну, как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет. То есть здесь такая комплексная проблема. Ну, и как подчеркивает эксперт отрасли, препараты для похудения сегодня находятся на первом месте по количеству продаж в аптеках среди всех категорий медикаментов. Об этом рассказал директор по развитию РНТ-фарма Николай Беспалов.
4: Рост на эти препараты продолжается. Там, более того, помимо препаратов семаглутида появились в прошлом году еще более, так сказать, современные препараты следующих поколений. Это препараты на основе тирзепатида. Вот они более выраженным терапевтическим эффектом обладают. И сейчас они, в общем-то, вырвались буквально на первые строчки с точки зрения общего объема продаж в денежном выражении. То есть они лидируют буквально среди всех лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках. Здесь перспектива есть, и перспектива пока очень и очень серьезный, то есть спрос до сих пор не удовлетворен полностью на эти продукты.
2: Ну и давайте не забывать о том, какую прибыль полные люди приносят ЗОЖ-индустрии. Купить абонемент и не ходить, оплатить тренировки со специалистом и так и не дойти, а еще протеиновые батончики, протеиновое молоко, протеиновая скакалка. Все это идет с наценкой минимум в 10% за волшебное слово «протеин» и, естественно, имеет повышенный спрос.
1: О том, кто и как зарабатывает на людях плюс сайз, рассказывала Лиза Майнгард.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскаром» за саундтрек «Лучшую мужскую роль». «Человек-паук» явился во втором

0: Это название фильма, если что. Комедию осваивал холоп Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова «Рассвет карьеры». «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.
5: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
6: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: Что это было? В эфире.
7: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки.
8: Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
7: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
8: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
7: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
3: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин опроверг сообщение о возможной новой волне мобилизации после сентябрьских выборов.

0: выборов. Подобные сообщения он назвал информационной атакой на Россию. Путин также заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по энергетике Украины. При этом президент также сообщил, что России удалось отремонтировать только 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных при ударах ВСУ. Разрыв дипломатических отношений с Германией пока не обсуждается, но это не исключено, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, пределов деградации отношений России с Германией нет. Накануне Германия сообщила о закрытии Генерального консульства России в Бонне и о расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Москва и Пекин прорабатывают вопрос о переводе безвизового режима между странами на постоянную основу, сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это предложение прозвучало на встрече глав России и Китая 31 августа. Соединенные Штаты и Иран снова обменялись массированными ударами. Вооруженные силы США поразили иранские системы ПВО и связи, минные установки и морские объекты. В ответ армия Ирана сообщила об ударах по авиабазам в Бахрейне и Кувейте. Дочка итальянской Unicredit в России стала предлагать клиентам закрыть счета и карты и перевести средства в другие банки. Она ссылается на сокращение розничного бизнеса. Речь о полном прекращении обслуживания пока не идет, сообщает РБК. Unicredit Bank входит в список системно значимых банков России. О возможном уходе с российского рынка Unicredit объявляла еще в 2022 году. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Сегодня 2 уже сентября. Отгуляли День знаний. Среда на календаре.
1: В этом часе Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Астане и Алма-Ате без ограничений. Разбираемся, будет ли это востребовано. Президент уверяет, что слухи о новой волне мобилизации, цитата, «чушь собачья». Основные заявления Владимира Путина по итогам саммита ШОС в середине часа. А в Ростехе сообщили, что деятельность сервиса по продаже поддержанных автомобилей CarPrice фактически заблокирована прежним гендиректором, гражданином так называемой недружественной страны. Ранее пользователи столкнулись с ограничениями выплат. Анализируем ситуацию вокруг компании через 15 минут. А сейчас коротко о ситуации на рынках.
2: Индекс Мосбиржи на утренней торговой сессии возвращается на положительную территорию. Сейчас он в плюсе на 3%. Отметка 2162. Два пункта, но накануне рынок падал. Это связано прежде всего с негативными геополитическими новостями, с Германией, в частности, которая обвинила Россию в причастности к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига. Мы об этом также в нашем эфире подробнее будем говорить. Между тем, рост цен на нефть ускорился, но фактора, похоже, недостаточно для поддержки российского рынка, уверенной поддержки. Сейчас фьючерсы на смесь Brent растут на 0,7%, $95.37. За баррель. Ну и рубль по-прежнему слаб. Накануне он переписал полуторалетний минимум к юаню. На межбанке доллар стоит 86,79, евро 100 рублей 50 копеек.
3: Утро вне конкуренции.
1: Вам посылка из Казахстана. Теперь, возможно, эту фразу будут слышать российские пользователи чаще. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Оттуда Marketplace будет доставлять заказы клиентам из России, Казахстана и Киргизии, сообщили в компании. Marketplace пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний.
2: Кирилл Леонов выяснил, как к этому отнеслись те, кто работает с Озоном. Кирилл. Салем Дастар. Сильно удлинится логистика.
4: Мы попытались узнать именно этот аспект, и, как нам объяснили, повторные поставки с Казахстана могут в теории сравниться по скорости, но только в одном случае, если это будут доставки по авиалогистике.
1: А все товары ли туда поместятся?
4: На самом деле, компания заявляет, что ограничений по поставкам нет, предприниматели смогут держать в логистических центрах любое количество товаров, и до 30 сентября Marketplace будет сам оплачивать перевозки на склады в Алма-Ату и Астану. Но проблема в том, что в Казахстане сообщали, что доля свободных складских площадей в первом полугодии 2026 года хоть и достигла максимального за 5 лет уровня, но это все равно всего 230 тысяч квадратных метров. На них ранее претендовал и Wildberries, ну а 230 тысяч квадратных метров — это один большой крупный склад Озона, можно так сказать. И технически

0: процесс доставки товаров в Казахстан очень сложный, объяснил продавец на маркетплейсах Максим Попов.
1: Отвезти на склад в Казахстан будет достаточно тяжело товар, особенно если мы говорим про товар с честным знаком. То есть, если он везется из Китая, он должен, получается, приехать сначала в Россию, получить все документы, пройти растаможку, заплатить НДС и только после этого везти туда. Как какая-то мера, чтобы хотя бы часть товара лежала там и была защищена, наверное, это можно протестировать. И, конечно же, мы обязательно будем тестировать. Но, по большому счету, транспортировка в Казахстан, она все-таки дорогая, будет сильно добавлять к цене, и как будто схема ФБС кажется более логичной, более быстрой для покупателя и гораздо более дешевой для продавца.
0: В сообществе предпринимателей провели опрос, и в нем только 7% согласны доставлять товары из Казахстана, работать через такую логистику. Треть отказались использовать такой способ вовсе. И сейчас есть и другая тенденция. К ней очень много вопросов у селлеров. Предлагают хранить товары на пунктах выдачи заказов. И теоретически это должно работать, объяснил нам эксперт по маркетплейсам Артем Бабцов.
2: Озон последовательно идет по пути децентрализации хранения товаров продавцов. Это стимулирование схемы продажи ФБС. Это задействование самих ПВЗ как мини-складов. Все-таки у Озона почти 100 тысяч ПВЗ, у каждого как минимум несколько десятков метров склад. В совокупности, кстати говоря, общая площадь складов ПВЗ превышает общую площадь складов самого Озона. Сейчас эта система раскатывается, постепенно возвраты собираются на ПВЗ, не едут обратно на склады Озона. А с октября Озон анонсировал, что продавцы будут сдавать товары на ПВЗ, и там же они и будут храниться. Ну и, конечно, 100 тысяч ПВЗ атаковать дронами бесполезно.
0: Пока транспортировка на склады ПВЗ бесплатная, но официально селлерам не сообщают, будет такая схема введена или нет. О том, что дорогостоящие товары поехали на хранение в пункты выдачи заказов на Озоне, сообщали еще после первых атак на логистическую инфраструктуру Wildberries.
3: Но эти схемы не на один день, а надолго получается?
0: Надолго, и в будущем мы можем вообще не увидеть крупных складов от площадок электронной коммерции, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
4: Склады говорят, что ведут в первом квартале 2027 года. Это еще огромный вал времени до этого. А еще впереди у нас ждет горячий сезон, осень, сезон распродаж. Как он пройдет в текущих реалиях, это, конечно, большая загадка. Большая часть селлеров, я считаю, то, что, конечно же, уйдет на ФБС или на ДБС. В общем, на обе модели, когда продавец торгует со своего склада. Возможно, маркетплейсу придется полноценно встать на рельсы этой модели. Тем более у нас сейчас очень хорошо она отточена, и даже в текущих реалиях можно увидеть, что она неплохо работает по срокам доставки.
0: Нам удалось узнать и риски. Селлеры беспокоятся, что доставки из Казахстана приведут к снижению спроса на их товары и увеличат стоимость доставки. Не всегда же она будет за счет Озона.
5: Спасибо, Кирилл Леонов разбирался в том, как селлеры относятся к возможному варианту с размещением товаров на складах в Казахстане, в Алма-Ате и Астане. А буквально через минуту мы разберемся в том, почему санкции не работают, а лишь создают налог на сделки. Ну, по крайней мере, некоторые ученые так считают. Это «Утро вне конкуренции».
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
3: 7 часов 9 минут в Москве. Это «Утро вне конкуренции» на радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, санкции не работают. Они просто создают налог на сделки. По крайней мере, к такому выводу пришел профессор экономики Пенсильванского университета Хесус Фернандус Вильяверде. С его исследованием ознакомился РБК. Автор работы отмечает, что санкции в современном мире работают в целом все хуже. Экономики, включая Россию или, например, Иран, являются сетевыми, и их функционирование не зависит от отдельных разрывов.
5: Но в результате санкции не дают ни политического, ни экономического эффекта. И даже по самым оптимистичным оценкам добиваются цели лишь в трети случаев. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
8: Собственно, вот этот американский профессор по имени Хесус Фернандес Вильяверде, это достаточно известный американский экономист, профессор Пенсильванского университета, выступил на днях на экономическом симпозиуме в Джексон-Холл. Это, на

0: На самом деле, знаменитый экономический симпозиум, очень большое международное событие в мире экономики. И выступил он с презентацией, посвященной эффектам финансовых, экономических санкций против таких стран, как Иран, Сирия, прежде Венесуэла, ну, естественно, Россия тоже. Его вывод абсолютно однозначный заключается в том, что санкции в современном мире работают плохо, почти не работают. Не сказать, что это какой-то супер-инноваторский вывод, потому что, в принципе, были уже достаточно давно классические работы, которые считывали эффекты санкций и показывали, что в лучшем случае, ну, треть санкций достигает своих целей.
1: Чем тогда интересен этот доклад?
0: Это выступление американского профессора примечательно тем, что, пожалуй, впервые воедино собрана такая четкая позиция, которая заключается в том, что санкции не создают ни экономического эффекта, ни политического эффекта. Что касается политического эффекта, в отношении таких, скажем так, стран с менее демократическими режимами, включая там тот же Иран, Северная Корея, и так далее. В этих странах санкции скорее снижают уровень жизни населения в целом, но при этом никак не влияют на настроение в элитах и на издержки правящего класса, а даже в некоторых случаях наоборот, за счет создания дефицитов, вызванных санкциями, они вызывают такое рентоориентированное поведение, когда власти просто распределяют новую ренту, которая возникает в связи с этими дефицитами.
1: А что насчет экономического аспекта?
0: Аналогично, соответственно, санкции не достигают экономических целей за счет того, что, опять же, в современном мире бизнес быстро приспосабливается к санкциям. Невозможно страну никакую изолировать в смысле импорта, экспорта. Мы это очень хорошо видим на примере России, которая действительно создала достаточно эффективную систему противодействия и адаптации к санкциям с точки зрения того, что продолжаем закупать то, что нам нужно, возможно, с большими издержками, возможно, через звенья посредников, с дополнительными затратами временными и так далее. Но с точки зрения конечного эффекта, цель западных стран, а именно, допустим, изолировать страну от импортных товаров или лишить страну экспортных доходов, предположим, от нефти, она не достигается. Ну и, соответственно, в этом вот исследовании американский профессор отдельно разобрал вопрос теневого флота, так называемого, то есть судов, которые помогают транспортировать, допустим, нефть санкционных государств, и пришел к выводу, что такой теневой флот, который еще в случае с Ираном использовался задолго еще до антироссийских санкций, в принципе, эффективно позволяет насытить мировой рынок нефтью без каких-либо потерь, единственное только с тем, что вырастают издержки. Профессор, собственно, пишет, что санкции таким образом являются некоторым транзакционным налогом, но не каким-либо барьером, который способен остановить или прекратить какие-либо транзакции.
2: При этом, как отмечает профессор Хесус Фернандес Вильяверде, финансовые санкции могут представляться более перспективными, чем сырьевые. По его словам, долларовая система – это бутылочное горлышко, и корреспондентский банкинг работает через ограниченное число узлов. Однако для финансовых санкций характерны те же обходные пути, что и для перевозок нефти. А значит, в конечном счете они тоже являются лишь комиссией или налогом, но не препятствием для сделок. Но здесь еще стоит вспомнить, что далеко не все санкции с такой легкостью согласуются, например, странами Евросоюза. Но вот последние недавние примеры касались нефтегазовой сферы в частности. Ну а на днях, тем временем, агентство РИА Новости подсчитало по открытым данным, что всего против российских физлиц, бизнеса и транспорта было введено с 2014 года более 33 тысяч санкций. На долю США приходится 22%, но а следом идут Канада и Швейцария в этой статистике.
3: Ну, на экономику влияют также, разумеется, и вопросы безопасности. Вот новость последних минут от столичного мэра Сергея Собянина. Силами ПВО и Минобороны уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Информация об атаках на регионы России от Минобороны пока не поступала, но в ближайшее время придет. От военного ведомства обязательно сообщим в прямом эфире радио РБК. Ну, 7 часов 14 минут прямо сейчас о том, что важно сегодня.
2: Мобилизация – это чушь. НПЗ скоро отремонтируют. А угрозы Владимира Зеленского – заявка на государственный терроризм. Выступление президента России по итогам саммита ШОС началось накануне в 11 вечера. Ключевые заявления и реакции иностранных СМИ уже через 15 минут на радио РБК. Второй день Восточного экономического форума. Наш коллега Илья Приходько уже прислал свежее меню. В следующем часе попросим его отвлечься от котлеты дальневосточной с ястыком икры минтая и рассказать все-таки о главных событиях форума. А еще сегодня стартует Венецианский кинофестиваль. За главными релизами следит кинообозреватель Елена Фомина. Ее фаворитов узнаем в дальнейшем эфире.
3: Ну а сейчас узнаем причину приостановки платежей.

0: платежей в CarPrice. Напомним, накануне пользователи, как физлица, так и юридические лица, столкнулись с ограничениями выплат. В Ростехе заявили РБК, что это связано с действиями прежнего гендиректора. После передачи сервиса государству он, находясь в Европе, фактически продолжал дистанционно управлять бизнесом. При этом новый глава компании уже назначен, выяснил обозреватель РБК Полина Елисова.
1: По версии госкорпорации, работу сервиса заблокировал его прежний генеральный директор, гражданин недружественной страны Матье Ланегранд. После передачи CarPrice под контроль государства он написал заявление на увольнение и затем отозвал свои электронные подписи и доверенности, необходимые для проведения бизнес-операций. При этом, как утверждает Ростех, Ланегранд находился в Европе и управлял компанией дистанционно. В самой компании ранее объясняли задержку платежей изменением структуры управления и обещали возобновить выплаты с учетом ставки рефинансирования за период задержки. На горячей линии CarPrice РБК сообщили, что рассчитывают восстановить платежи в течение недели. Ростех заявил, что взял ситуацию под контроль. Новый генеральный директор уже назначен. Изменения в ближайшее время будут внесены в реестр юридических лиц. В госкорпорации подчеркивают, что компания экономически устойчива и обещают полностью восстановить ее работу. CarPrice — это сервис по продаже подержанных автомобилей по модели C2B, то есть частный владелец выставляет машины на онлайн-торги, покупателям же выступают, как правило, автодилеры. С момента основания в 2014 году через платформу свои автомобили продали более 220 тысяч человек. Сам CarPrice оказался под контролем государства весной этого года. В марте Тверской суд Москвы изъял платформу в доход государства в рамках дела инвестора Александра Галицкого, и его деятельность тем же решением была признана экстремистской и запрещена. В апреле стало известно, что актив передали под контроль госкорпорации Ростех, а юридическое лицо сервиса на 100% принадлежит госкорпорации.
0: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
2: Ну а пока мы следим не только за главными событиями Восточного экономического форума и за меню этого форума, уже сессии активно проходят в рамках деловой программы. Вот на одной из них вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава ВТБ Андрей Костин обсудили отношение зумеров к работе и претензии работодателей к молодому поколению. Но в частности, Григоренко призвал не оценивать молодых сотрудников однозначно и привел в пример историю знакомых предпринимателей, которые наняли молодого IT-специалиста, регулярно пользовавшегося искусственным интеллектом. И сначала работодатели сочли его поведение странным, но впоследствии выяснилось, что с помощью искусственного интеллекта сотрудник находил решение обсуждающих проблем, и в итоге ему выписали ни много ни мало годовую премию. Ну а сам глава ВТБ Андрей Костин признался в свою очередь, что его удивляет желание молодых мужчин работать 4 дня в неделю, но призвал учитывать разные потребности сотрудников. Григоренко, в свою очередь, предложил не оценивать зумеров черно-бело. Ну и также еще стоит привести, наверное, одно заявление, которое сделал глава ВТБ с одной из сессий. В частности, Андрей Костин назвал самым главным сохранение открытого общества и открытой страны. «Произошла огромная трансформация», — сказал Костин. «Люди стали жить по-другому, и поколение стало другое. Но среди него внутри весь спектр характеров». Цитата. «Но мне очень кажется важным, что нам нужно сохранить открытое общество и открытую страну для зумеров. Это самое главное». Ну, основные заявления участников форума в дальнейшем эфире.
0: Мы работаем не 4 дня, а 7 дней в неделю без перерывов и выходных. Но сегодня, повторимся, стартует Венецианский кинофестиваль, и мы решили разобраться на этом фоне, чем живет и как выживает независимое кино в России. Герой программы «Да или нет» сегодня режиссер Павел Санаев. Он известен, например, фильмом «Похороните меня за плинтусом» и франшизой «На игре». Недавно в соцсетях он опубликовал пост о работе над новым фильмом под названием «Нео», но подробности не привел. Надежда Сережкина поговорила с ним о съемках без поддержки крупных студий.
3: Да или нет?
4: Я увидела у вас пост про «Нео», и главный вопрос, который хочется задать сначала, что это вообще такое будет?
5: Ну, уже есть, потому что фильм снят уже. Он находится в монтаже. Это такой sci-fi триллер про не очень далекое будущее, когда искусственный интеллект забрал большую часть работ. Соответственно, общество поделено на социальные зоны. Правительство субсидирует для низших социальных зон виртуальную игру, где они могут там летать в космосе и добывать разные минералы. За это платят реальные деньги. Просто чтобы поддерживать занятость, поддерживать какую-то цель. Дальше весь конфликт построен на истории отца и сына.

0: Ну, потому что отец категорически против этого, как бы сын хочет, тем не менее, в эту игру играть. Да, информации нет, потому что это полностью независимый фильм, то есть он не связан ни с кем из крупных каких-то компаний, которые обычно поддерживают как-то выпуск своей продукции. Он рассчитан в первую очередь на международный рынок, потому что, ну, понимаете, в России кино не работает как именно бизнес вот в полной мере. То есть оно все-таки все время находится на такой дотационной поддержке. А мне было все-таки интересно сделать кино как бизнес, где математика сходится, где, условно говоря, вы потратили там X, а заработали хотя бы X плюс 10%. Но чтобы это все-таки был плюс, а не минус.
1: Если не брать у государства на съемку кино, то где тогда их брать? В вашем случае как было?
0: Ну, это закрытая информация, вот. Но я могу сказать, что вот 10 лет на это ушло.
1: Ну, версия только одна. Вы успели купить крипту в 2016 году?
0: Ну, это, как говорится, I wish.
1: Хорошо, Павел, давайте попробуем раскрыть тайминг. В России когда ждать релиза? И будет ли вообще релиз в России?
0: Вот это уже зависит не от меня. Фильм не закончен еще. Потому что, да, там нужно еще небольшое финансирование на постпродакшн. Конкретно на компьютерную графику. Там очень о небольших деньгах идет речь.
1: А давайте сразу обозначим, раз уж мы здесь.
0: 150 тысяч условных единиц. Там, что называется, можно их сделать бедно, а можно сделать хорошо.
1: Какие вообще амбиции у проекта Netflix? Планируете продавать?
0: Нет, сейчас, понимаете, опять же, никакие амбиции не имеют смысла. Вот, предположим, выходит два фильма одновременно. Оба с Джулией Робертс. Один фильм студийный, а другой фильм независимый. Оба хорошие. Вот, условно говоря, студийный собирает 90 миллионов, а независимый — 3. Почему? Потому что у студии есть огромный ресурс по доступу в кинотеатры. То есть они знают, когда будет релиз, в каком окружении будет релиз, какая будет поддержка у этого релиза и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, независимый фильм приткнется, куда приткнется. Смотрите, какое кино делалось. Если бы мы делали такое, знаете, вот фестивально-артхаусное кино, типа там драма, грустно, все умерли, ну вот, например, как фильм, он почему-то очень был в свое время обласкан критиками, я его переводил, назывался он «Часы» с Николь Кидман. Вот его многие ценят, не знаю, я более занудного фильма в своей жизни не видел. Я когда его переводил на пресс-показе для журналистов мероприятия, знаете, еще кино не готово, оно еще там даже дубляж не сделан, но им надо про него что-то написать. И они его смотрели с синхронным переводом из будки. И вот я делал этот пресс-показ, значит, в этой будке, и я просто, ну, засыпал там на этом фильме, переводя его. И я, значит, чтобы не заснуть, просто начал раскачиваться на стуле туда-сюда. В итоге из-под меня вылетел стул, я загремел в этой будке, начал истерически хохотать. Это был самый драматичный момент фильма, когда герой выбросился в окно. Вот, перевод шел, значит, с какими-то сдавленными смешками, обрывками и грохотом. В общем, это была катастрофа полная. Но я к чему это говорю? Что, ну вот, если бы мы делали, условно говоря, такой или подобный, ну, мы бы говорили, что да, мы вот его повезем там на фестиваль, но, конечно, фильм там не для всех и так далее. Нет, мы в этом смысле делали абсолютно триллер-драму фантастическую, рассчитанную, естественно, на широкого зрителя. Поэтому здесь загадывать и говорить, что будет так, и вот у нас такие амбиции или этакие амбиции, это совершенно неблагодарное дело. Сейчас задача просто его довести до конца уже в постпродакшене, а дальше уже есть фестивали, есть какие-то контакты там с дистрибьюторами.
1: Ну, вот. А что касается... Вы 16 да. лет на него копили. Может, Оскар хотите, не знаю.
0: Ну, кино — это не то, что происходит в конце. Если все режиссеры, создатели фильма мечтали о конечном результате, красная дорожка, шампанское, Оскар в руках, ну, они бы все уже сходили с дистанции в первый же съемочный день.
1: Независимый фильм может рассчитывать на коммерческий успех, да или нет?
0: Да, не, ну, конечно. Ну, вот вам недавний пример — «Обсессия».
1: А вы выйдете в плюс, да или нет?
0: Ну, конечно, мы на это рассчитываем.
2: Да или нет?
3: Но мы тоже по мере возможности стараемся выходить в плюс, и в дальнейшем нашем эфире будем разбираться в том, какова будет программа Венецианского кинофестиваля, кто фаворит и кто может претендовать на любовь публики. Это «Утро вне конкуренции».
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в гостинице «Метрополь» в ресторане «Мото Азабу». а точнее в пространстве УЕ. По-японски это означает «вверх». Всего 8 мест за стойкой. Шеф работает на расстоянии вытянутой

0: чистой руки. Никакого дыма, сложных декораций и гастрономического театра. Главное шоу – нож, рис, рыба и абсолютная точность движений. Бренд-шеф – Вадим Мальков. Его принцип – не адаптировать японскую кухню под европейские ожидания и не мешать продукту лишними деталями. Ужин начинается с сезонных закусок в стиле васёку. Далее 15 подач из рыбы и морепродуктов, которые доставили с японских рынков. Первым появляется трио тунца – аками, постный и строгий, чуторо – более нежный и жирный, оторо – насыщенный, почти сливочный, один тунец – три разных характера. Затем темп ускоряется – кальмар, рыба фугу, мадай. Следом – камчатский краб, морской еж и японское вагю опять. Названия звучат как понятия из словаря, но логика понятна без перевода. От тонкого и свежего к плотному и насыщенному. В УЕ чередуют три программы. Классический суши-сет, ужин с японской вагю и сезонная амакасе. В последнем случае меню зависит от улова и продуктов, доступных шефу в конкретный день. Гость ничего не убирает. И в этом часть удовольствия. Итог. 8 человек, одна стойка и мастер напротив. Тебе нужно смотреть, слушать и ждать следующую подачу. И, конечно, наслаждаться вкусом. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: РБК «Тренды».
5: Эффект тревожного понедельника. Так врачи называют биологическую реакцию, связанную со стрессом от начала недели. Команда ученых Гонконгского университета проанализировала данные более 3500 человек в возрасте 50+. У людей, которые испытывали тревогу по понедельникам, концентрация кортизола в волосах была на 20% выше. Ученые связали это с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выход – гибкий график и управление тревожностью.
6: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
7: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать
5: и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
3: Каждую пятницу в 16:10.
8: Иран не стал для США быстрой компанией.
9: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
8: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
9: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 7:30. В студии Татьяна Калинина. Российские ПВО уничтожили 7 беспилотников, летящих в направлении Москвы. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Сергей Собянин. Ограничения в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово уже сняты. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио регулярно сверяют позиции по ситуации вокруг Украины, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также сообщила, что Россия в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генконсульство России в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Временные или частичные решения конфликта на Украине не устраивают Россию, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Так он прокомментировал предлагаемое Киевом перемирие на Черном море. По словам замглавы МИД, Россия готова работать над достижением прочного мира, который требует устранения первопричин конфликта. Соединенные Штаты ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций против Ирана, заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков «Большой двадцатки». Ранее президент США Трамп объявил о масштабной экономической операции против Ирана и допустил введение ограничений против китайских банков за операции с Тегераном. Бессент также сообщил, что Китай стал единственной страной «Большой двадцатки», которая не поддержала итоговое коммюнике встречи. Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1127 человек, сообщила газета «Катманду Пост». Почти 5000 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным посольства России в Непале, в зоне бедствия находились 12 россиян. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Семь часов 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро среды 2 сентября. Ну а накануне, поздно, очень поздно вечером, 1 сентября, Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. В частности, он уверяет, что сообщение о подготовке к мобилизации – это, цитата, «чушь собачья и информационная атака на Россию». О других заявлениях президента и о том, как СМИ реагируют на них прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Да, познакомим наших слушателей, кто уже спал поздним вечером, с основными заявлениями президента. Главный вызов сейчас, по словам Владимира Путина, это беспилотники. Также президент отметил, что если Украина будет пытаться заблокировать российское небо для гражданских самолетов, Россия найдет чем ответить. Как на эти заявления отреагировали зарубежные СМИ, знает Анна Маргулис, она в студии. Анна, на что обращают внимание журналисты?
4: Тема номер один для иностранных СМИ – это мобилизация. Еще в конце августа, собственно, написали о возможной новой волне, поэтому на это как бы большой акцент. Владимир Путин отметил, что это чушь и информационная атака на Россию. И вот Guardian подчеркивает, что Кремль пытается таким образом избежать, в принципе, новой волны. И отрицание выглядит как попытка успокоить общество, особенно в контексте выборов. Еще один момент, который разобрали все СМИ, это ответ на заявление Владимира Зеленского о том, что российское небо становится небезопасным и что он будет де-факто закрывать его. И, как отметил Путин, угрозы Украины, если они высказаны вслух, это вполне конкретная заявка.
5: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: Ну, кстати, здесь можно вспомнить, что сразу после появления заявления Владимира Зеленского, украинского президента, о том, что будет де-факто закрыто российское небо, акции Аэрофлота упали примерно на 5%, хотя это была вечерняя сессия. Казалось бы, многие инвесторы должны были уже заниматься другими делами. Но вот сейчас на Владимира Путина, на его заявление, акции Аэрофлота реагируют следующим образом. На процент они примерно растут сейчас.
3: Что еще прозвучало важного, на что обращают внимание СМИ?
4: Ну, вот Путин отметил, что

0: Украинские удары по торговым судам, они нанесли России ущерб около 1% ВВП. Это немало, но не является критическим уровнем. И, как пишет Bloomberg, кампания с использованием беспилотников станет таким продолжением попытки Киева перенести войну на территорию России. Украина все чаще наносит удары по портам, складам крупнейших онлайн-ритейлеров и нефтеперерабатывающим заводам. Тем не менее, по словам Путина, защита российских НПЗ вышла на другой уровень после указа о передаче во временное управление объектов критической инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что речь о национализации не идет.
1: Знаете нашу поговорку? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. Наши компании, к сожалению, говорят, ну это же вот обязанности правоохранительных органов, армии. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. Ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому что они защищены уже. Указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия. И он работает. Нельзя ничего исключить, может что-то и прорваться, но направлено именно на это. И результаты есть.
0: И журналисты New York Times отмечают, что в ответ на удары Украины Россия начала агрессивную эскалацию, угрожая экспорту зерна из Киева. И в своих комментариях в Бишкеке Путин подыграл и заявил, что российским военным был отдан приказ нанести массированные удары по энергетической инфраструктуре. Он сказал, что российские удары ставят под угрозу экспорт украинской сельскохозяйственной продукции и рискуют спровоцировать финансовый кризис. И, конечно же, в этом контексте Wall Street Journal полагает, что пока все больше напоминает эскалацию, нежели готовность к переговорам, хотя Путин в ответ на призыв премьер-министра Индии Моди к завершению бесконечных войн заявил, что он движется в этом направлении. Wall Street Journal в этом усомнился. По их мнению, то, что звучит и то, что происходит на самом деле, пока что противоречат друг другу.
2: Спасибо. Анна Маргулис изучала заявление Владимира Путина и реакцию на них зарубежных СМИ. Ну, я лишь еще добавлю в контексте ситуации вокруг НПЗ, что 10% нефтеперерабатывающих заводов осталось отремонтировать, сказал Владимир Путин на фоне атак беспилотников на НПЗ в последние месяцы.
3: Ну, правда, не очень понятно, о чем идет речь. О мощности или о количестве поврежденных объектов? Что это за 10%? Это президент не пояснил.
2: Кстати, справедливое замечание. Возможно, кстати, оно может быть раскрыто и на Восточном экономическом форуме. Завтра пленарное заседание. Вероятно, вопросы безопасности российско-украинского конфликта тоже будут подниматься.
3: Ну и что еще прозвучало накануне на пресс-конференции из заявлений президента? Москва желает не заморозить, а именно, цитата, прекратить войну и добиться длительного мира как на Украине, так и в Европе, подчеркнул Путин, комментируя переговоры. Он сообщил, что спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер, искренние люди, стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. Это тоже была цитата.
2: Но, тем не менее, несмотря на вот это высказывание и на то, что ждали все лето, что Уитков и Кушнер прибудут в Россию для переговоров, и в Киев они прибудут, пока этих визитов не состоялось. Ну, а как рынок реагирует на заявление Владимира Путина, и, может быть, продолжает еще реагировать и на заявление украинского президента Владимира Зеленского поздневечернее, в этом во всем мы разберемся через несколько минут вместе с финансовым обозревателем РБК. Это «Утро вне конкуренции».
4: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
5: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
6: Во Владивостоке сегодня официально стартовал 11-й Восточный экономический форум. Главная тема этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. Центральная тема первого дня – цифровизация городов, жилищная политика и экология. Первый день форума начался с обсуждения технологий. На сессии, посвященной цифровым решениям для городов Дальнего Востока, заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин заявил о разработке Минэкономразвития единой цифровой платформы для управления населенными пунктами. По его словам, проблема не в отсутствии данных, а в том, что они разрознены по ведомствам и недоступны для принятия решений. Сорокин подчеркнул, что новая система станет не очередной формой отчетности, а управленческим дашбордом, отражающим реальную картину по населению, экономике и инфраструктуре. Базовые сервисы уже доступны регионам, полный запуск платформы запланирован на 2027 год. Еще одна важная тема – реализация мастер-планов городов Дальнего Востока. Директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов Кузнецов рассказал, что мастер-планирование должно стать непрерывным процессом, а не разовым.

0: мероприятием. Для этого разработан интерактивный инструмент с искусственным интеллектом, который позволяет регулярно сверяться с будущим городов, собирая данные из множества источников. Как отметил Кузнецов, на цифровой карте инвестор может виртуально разместить проект и оценить его вклад в развитие территории. Обсуждали на форуме и жилищный вопрос. Ключевая задача не просто создать рабочие места, но и обеспечить людей качественным жильем. Программа «Доступное арендное жилье», курируемая полпредом Юрием Трутневым, уже привлекает на Дальний Восток врачей, учителей и других специалистов. На сессии привели конкретные примеры. В Магадане строится квартал на 1000 квартир, на Камчатке возводят микрорайон со школой и детским садом, а на Чукотке к 2030 году планируют сдать 13 арендных домов. Ярким событием дня стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Свои павильоны представили все 11 регионов. Приморье сделало ставку на технологии и качество жизни, Бурятия построила павильон в форме буддийской мандалы, а Камчатка удивляет гостей конструкцией в виде подводной лодки с симулятором землетрясения внутри. Первый день также стартовал 4-й международный форум «День Сокола». Губернатор Камчатки Владимир Солодов привел тревожную статистику. За последние десятилетия популяция кречетов в регионе сократилась в 2-3 раза из-за браконьерства. Власти усиливают борьбу с незаконным отловом. Министр природных ресурсов Александр Козлов отметил, что сохранение соколиных выходит за рамки охраны отдельных видов. Сегодня создаются условия для восстановления популяций по всей стране. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
1: РБК отрасли. Восточный экономический форум. Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
3: В Москве 7:43, это радио РБК, утро вне конкуренции. Олег Овчаренко и Мария Пичугина в студии. И сейчас время поговорить о ситуации на рынках. Накануне, как мы говорили, индекс Мосбиржи не смог закрепиться на положительной территории. Падал после ряда заявлений с геополитического фронта, скажем так. Это и Германия, которая обвиняет Россию в инциденте с беспилотником, с дроном в аэропорту Лейпцига, но и угроза Зеленского об опасности для гражданских самолетов России. На этом фоне рынок падал на вечерней дополнительной сессии. Ну а сейчас утром мы видим рост уже почти на процент. На что реагируют инвесторы, наверняка знает Майя Нелюбина, финансовый обозреватель. Она в студии.
1: Рынки на РБК.
4: Моя версия, что индекс отрастает на фоне того, что на вечернем сессии он падал на такую же величину. Сейчас мы находимся около отметки в 2170 пунктов. По итогам основной сессии вчера мы прибавляли 0,5%, а как раз на вечерней снизились на процент. И вот сейчас почти на процент растем. То есть на самом деле рынок находится где-то вот у этой отметки 2100-2200. В этом диапазоне уже довольно долго.
5: Рынок ничего не будоражит. Он поймал дзен.
4: Ну, скажем так, пока...
3: Ты график видел, какой дзен?
5: Нет, ну конкретно в эти дни, ну вот сейчас.
4: Возможно. Возможно. Единственное, что не поймало дзен вчера, это акции Аэрофлота. Они снижались как раз на геополитических новостях и заявлениях Владимира Зеленского. Они закрыли в итоге вечернюю сессию падением на 4,5%. Также в лидерах снижения накануне оказались акции Юнипро. Они упали даже сильнее, чем Аэрофлот, на минус 6%. Инвесторов разочаровали разочаровало решение о новой дивидендной политике компании, потому что размер выплаты инвесторам будет определяться теперь руководством компании в виде от полученной консолидированной прибыли. Но доля этой прибыли не

0: не уточняется, и поэтому инвесторам будет сложнее предсказать, сколько же компания Unipro заплатит дивидендов. И еще у одной компании снижались на 6% акции, это акции Полюс Золото. Это произошло после выхода отчета за первые полугодия по МСФО. Отчет вышел в понедельник, но падение продолжалось и во вторник. И главная цифра этого отчета, что прибыль рухнула в 3 раза.
1: Майя Нелюбина, финансовый обозреватель РБК, была в студии, ну а в 10 утра по Москве она же, Майя Нелюбина, придет с обзором открытия основной торговой сессии на Мосбирже. Ждем непременно.
0: Придет не одна, а вместе с экспертом.
1: Вместе с экспертом придет Майя Нелюбина. Повод включить радио РБК и в это время, а лучше вообще не выключать до этого времени. 7.46 в Москве, сейчас о том, что важно сегодня.
2: Еще один эпизод вчерашней пресс-конференции Владимира Путина. Президент объяснил решение немецких властей о закрытии российского консульства внутриполитическими проблемами республики. Почему Берлин обвиняет Москву в попытке диверсии, расскажем через 15 минут. Второй день Восточного экономического форума. Наш коллега Илья Приходько уже прислал свежее меню. Через 20 минут попросим его отвлечься от котлеты дальневосточной с ястыком икры ментая, ну и рассказать все же о главных событиях форума. Еще сегодня стартует Венецианский кинофестиваль. За главными релизами следит кинообозреватель Елена Фомина. Ее фаворитов узнаем в следующем часе.
1: 36 онлайн-часов для обучения учителей искусственному интеллекту достаточно. В такое мнение в эфире вечерней программы «Что это значит?» на радио РБК выразил руководитель направления «Искусственный интеллект» Центрального университета Евгений Рюшин. Ну, кто забыл, накануне 1 сентября было День знаний, праздновали родители, праздновали школьники, хотя, предполагаю, что, возможно, не все. Но в беседе с Оксаной Гриченюк, Александром Ляпиным, Рюшин отметил, что та программа обучения, которая разработана специально для педагогов, отвечает запросу получить базовые навыки работы с ИИ.
3: К вопросу о компетенциях преподавателей, уже сказали, 250 тысяч учителей будут обучаться. Я посмотрел программы обучения, это 36 онлайн-часов, итоговые тесты и удостоверения.
4: А 30... вот в проекте «Киберурок» уже учителя обучались до старта этого проекта еще, а это искусственному интеллекту еще дополнительно будут обучать 250 тысяч учителей.
3: 36 часов онлайн-часов, это достаточно?
5: Ну вот смотрите, для учителей это, мне кажется, вполне себе достаточно, потому что фактически в рамках этого курса ты даешь минимум, который необходим, и задаешь направление для дальнейшего самостоятельного, вообще-то говоря, изучения. Потому что эти технологии меняются, ну, буквально каждый день. То, что было месяц назад актуально, сегодня уже не актуально. Поэтому нужно дать базу, вот такие основные концепции, чтобы ребята изучили, а дальше уже вот по ходу дела самим развиваться. И учителям в том числе. Потому что, ну, невозможно заморозить вот эту область знаний, сказать, вот вам выгрузить это все, и вот все, теперь вы все уже знаете, и дальше ничего делать не нужно. Это такой путь, в общем-то, достаточно долгий. Любой путь познания, он не быстрый, вот это нормально. Поэтому тут задали вектор, а дальше уже учителя должны сами развивать.
3: К вопросу о технологиях, известно уже, а на каких моделях будут обучаться? Это какие будут нейронки?
5: Слушайте, ну, как я понимаю, это то, что предлагает российский рынок, то есть это Яндекс GPT. Да, да, ну, потому что...
3: Она сейчас
5: знаю,
3: уже Алиса AI.
5: Ну, или Алиса AI, да.
3: То есть и гигачат Сберовский.
5: И гигачат Сбера, да.
3: Ну, вопрос с подвохом. Ведь мы понимаем, ну, давайте честно, что отечественные модели сегодня отстают, ну, минимум на год от зарубежных, и китайских, и американских, это не секрет. И не получится ли, что вот в школе они изучают «Жигули», а дома у них стоит «БМВ»?
5: Это проблема. Это действительно то, что вы озвучиваете, это проблема, потому что многие, даже open-source модели, вот, которые упоминали китайские, они по качеству, ну, действительно, они лучше. То есть здесь вопросов нету. Другое дело, что ребята же изучают принципы работы. Эти принципы переносимы. То есть эти же принципы ты можешь применить и для гигачата, и для какой-то другой модели.
2: Минпросвещение ранее объявило о запуске программы повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». Участниками программы до конца года станут 250 тысяч учителей. Это почти четверть от общего числа в стране.
1: В России появится диагноз сверхожирения. Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект рекомендации разработало Российское общество эндокринологов. Минимальный порог индекса массы тела, при котором медики ставят диагноз ожирения,

0: установлен на уровне 30 для всех стадий заболевания и при наличии осложнений, и при их отсутствии. Но Минздрав сообщает, что в России от ожирения чаще страдают женщины. Так, 2 года назад заболевание диагностировали 27% женщин и у 20% мужчин.
1: А как устроена плюс-сайз-индустрия? Почему на ней успешно зарабатывает ритейл? Разбиралась в этом Лиза Майнгард.
2: Как подчеркнули представители медицинского сообщества, с которыми я пообщалась, эндокринологов действительно беспокоит резкий рост числа пациентов с гиперожирением. К сожалению, точной статистики у нас пока нет, но, как подчеркивают специалисты, тенденции складываются довольно опасные. Ну, собственно, в этом виноваты, как обычно, малоподвижный образ жизни, гигантский уровень стресса, снижение качества продуктов и быстрый дофамин. То есть сегодня ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, чем булка из кофейни или тортик из супермаркета, в котором и содержится тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
3: Сбивая вот эти все метаболические процессы, получается, что человек, он не может нормально двигаться, у него нарушаются метаболические процессы, то есть процессы переваривания, нет энергии. Из-за этого он потребляет все больше и больше вот такой высокоэнергетической еды, потому что он не может спать, у него там апноэ, он не может сосредоточиться, ему нужно обязательно больше сахара. Сахар вызывает зависимость, ожирение, и человек попадает в порочный круг.
2: Эпоха готовой еды тому яркий пример того самого быстрого дофамина. Это доступно, это дешево и это быстро. К тому же сам состав и предложение на рынке способствует тому, что ты быстрее к ней привяжешься и войдешь вот в этот круг порочных привычек. Волну плюс сайза, кстати, также активно поддержали и бренды одежды. Полные люди, во-первых, более лояльны. Они готовы платить за красивые вещи, о которых давно мечтали, но, допустим, не могли найти ничего подходящего, пока рынок был заполнен теми же китайскими перекупщиками с размером максимум до 44-го из-за разницы в размерных сетках. Я напомню, кстати, что по данным Росстата, значительная часть женщин в России носит размеры 50-й и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные ряды, но это еще и связано не столько с растущим запросом от клиентов плюс сайз, сколько с количеством потребителей, которых они могут дополнительно к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
4: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория, ну, крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там, ну, преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать, по факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
2: А и тут складывается достаточно интересный парадокс в отрасли фармакологии. Рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или других его аналогов растет бешеными темпами уже несколько лет подряд. Вместе с этим количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть или малоэффективность, может быть, таких препаратов? Ну, как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет. То есть здесь такая комплексная проблема. Давайте не забывать о том, какую прибыль полные люди приносят ЗОЖ-индустрии. Купить абонементы не ходить, оплатить тренировки со специалистом и так и не дойти, а еще протеиновые батончики, протеиновое молоко, протеиновая скакалка. Все это идет с наценкой минимум в 10% за волшебное слово «протеин» и, естественно, имеет повышенный спрос.
1: В том, как ритейлеры зарабатывают на ожирение у россиян, разбиралась Лиза Майнгард. Вы слушаете радио РБК.
5: Кто есть кто? Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал: а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатков в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Панда Мини. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от 5 до 7 долларов за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
0: Ошибка на миллион.
2: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
3: Небо в алмазах, в кармане дыра.
1: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
3: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
0: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.
6: Из последних это вот Александр Дюма «Граф Монте-Кристо». Мне очень нравится это произведение. Не знаю почему, вот сейчас где-то месяц назад купил книгу и решил ее перечитать. Там есть все. Мне нравится, как с ним поступили потом, как он не сломался, как вершил правосудие. Там есть все.
4: Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо». Наконец-то Дантес, благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений. Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия. Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес.
0: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин назвал информационной атакой на Россию сообщение о новой волне мобилизации после сентябрьских выборов. Заявление президента Украины Зеленского о закрытии российского неба для гражданской авиации Путин расценил как заявку на государственный терроризм. У Министерств финансов России и США есть основы для развития двусторонних отношений, заявил министр финансов Антон Силуанов. Экономические точки соприкосновения Москвы и Вашингтона могут решать политические вопросы. Так Силуанов прокомментировал встречу с министром финансов США.

0: на полях большой двадцатки. Сам Скотт Бессент, объясняя причины своей встречи с Силуановым, заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без участия США и прямых контактов со всеми сторонами, несмотря на недовольство Европы. 11 стран ЕС призвали отменить право вето по вопросам внешней политики, сообщает Евроньюз. Они предложили перейти к голосованию большинством. Об этом говорится в письме, направленном Кае Каллас. Его подписали Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция. В обращении указывается, что система вето в последние годы регулярно парализовала работу ЕС, как это было с блокировкой Венгрии кредита для Украины. Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяную сделку с США по использованию 17 месторождений в республике. Соглашение будет действовать 25 лет. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты заключили крупнейшую в истории нефтяную сделку. США получат контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле без затрат для американских налогоплательщиков. Больше новостей на сайте РБК.
1: Ну а мы добываем для вас только важные темы и актуальную аналитику. Это «Утро вне конкуренции». Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Сегодня среда, 2 сентября.
1: Итак, Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, что привело, в частности, к решению Германии закрыть генконсульство России в Бонне. Будем разбираться в том, в каком состоянии сейчас отношения между Россией и Германией. Есть ли риск эскалации в целом между Москвой и Евросоюзом уже через минуту? Озон тем временем предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Мы будем разбираться в середине часа, повлияет ли это на рост цен на маркетплейсах. Ну а также США и Иран вновь обменялись ударами друг по другу, а Дональд Трамп призвал иранский народ восстать и начать борьбу. Так что более вероятно, борьба и восстание? Восстание или все-таки мирное урегулирование? В этом будем разбираться со специальным корреспондентом РБК и автором программы «Пояснительная бригада» Валентиной Шварцман. Коротко о ситуации на рынках.
2: Ну вот упомянутые обвинения со стороны Германии вчера к вечерам испортили настроение инвесторам. Российским индекс падал, российский рынок в целом чувствовал себя не очень хорошо. Плюс еще здесь сказались угрозы Зеленского об опасности для гражданских самолетов России в небе над страной. Но в данный момент на утренней сессии все-таки мы наблюдаем разворот индекса вверх. Он растет сейчас на 0,9%, почти на 1%. И 2173 пункта прямо сейчас. Но в целом движение все же в узком коридоре. И растущие нефтяные котировки не являются драйвером. Хотя нефть сейчас растет на 0,8% на фоне новых ударов США по Ирану. Фьючерсы на Brent стоят $95.34 за баррель. На межбанке рубль продолжает слабеть. Доллар стоит 87,19, а евро 100 рублей 95 копеек.
3: Утро вне конкуренции.
1: Итак, беспилотники оказались в Германии, в районе аэропорта Лейпцига, и Берлин считает, что в этом инциденте виновата Москва. Об этом накануне заявили главы МВД и МИД ФРГ. Напомним, что в начале августа на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом А-24 нашли дрон. Примерно через 20 минут экипаж другого самолета заметил в небе объект размером около 30 сантиметров. По некоторым версиям, это еще один беспилотник. Ну а борт ушел на второй круг и был перенаправлен в другой немецкий город Ганновер.
2: Этот инцидент укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе, заявил глава МВД Александр Добринт.
4: В отношении попытки теракта в аэропорту Лейпцига есть данные, что использовались беспилотники, взрывчатые вещества и устройства, известные по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины. Устройства профессиональные, требующие высокого уровня экспертизы. Наш взгляд на попытку теракта вписывается в схему российских гибридных операций в Европе. Таким образом, федеральное правительство приходит к выводу, что Россия несет ответственность за гибридные ракетную атаку в Лейпциге. Расследование продолжается. Позвольте пояснить, мы не находимся в состоянии войны.
1: Вслед за обвинением в инциденте с беспилотником Германия объявила о планах ужесточить контроль.

0: контроль за въездом россиян. Об этом заявил глава МИДа Йохан Вадефуль. Визовый вопрос – это одна из основных тем при подготовке санкций уже не первый месяц, но страны Евросоюза пока не могут никак определиться, стоит ли как-то ограничивать въезд россиянам. Ну, в частности, тем, кто участвовал в российско-украинском конфликте. Некоторые страны боятся, что из-за этого все россияне могут попасть под того или иного рода санкции. Ну, а среди прочего, власти Германии также закроют культурный центр «Русский дом» в Берлине, а с 18 сентября прекратит свою работу Генконсульство России в Бонне. Берлин также планирует усилить давление на так называемый «теневой флот Москвы».
1: Решение по консульству в Бонне и «Русскому дому» в Берлине поставило под угрозу работу как минимум Генконсульства Германии в Петербурге. Института Гёте заявил на полях Восточного экономического форума замглавы МИД России Александр Грушко. Мы тем временем поговорили с руководителем визового агентства МС-Виза Мариной Широковой. По ее мнению, пространства для дальнейшего закручивания гаек уже не осталось.
2: Если одно консульство российское за рубежом закрывается, значит, всех, кто относился к этому консульскому округу, российских граждан с немецкими гражданствами, ВНЖ и прочим, перенаправляют в другое консульство. Это все. Российские граждане, проживающие за рубежом, уже давным-давно мучаются с консульскими услугами в тех или иных странах. Например, в Канаде осталось одно только российское консульство. И все российские граждане с двойным гражданством и с легализующими в Канаде документами также мучаются уже долгие годы. Поэтому здесь нет ничего удивительного. На въездные визы в Германию это никак не повлияет. Немцы лютуют уже очень давно, с 2022 года. Оформить визу в Германию практически невозможно. По туризму мы не подавали документы за последний год ни разу, потому что это, скорее всего, отказ. Куда уж ужесточать-то можно, вообще просто закрыть въезд русским, и все, это единственное, что ему осталось.
0: После закрытия Генконсульства России в Бонне в Германии остается лишь одно учреждение, которым жители страны с российскими паспортами смогут получить консульские услуги. А таких людей в Германии больше 600 тысяч, напомнил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
3: Мы видим, что, во-первых, никаких доказательств не было представлено, а во-вторых, бьют просто по простым гражданам. Те люди, которые здесь проживают, им как-то жизнь сложнее делают. Потом визовые какие-то вопросы будут усложняться. То есть, по сути, они ничего этим не решают. Это просто, скажем, дальнейшее нагнетание отношений без каких-либо четких на то оснований. В целом, если вообще обобщить, то налицо политика вырисовывания внешнего врага на фоне огромных внутренних проблем для того, чтобы именно избиратели, обыватели отвлечь от несостоятельности политики нынешнего правительства. Естественно, для людей, для обладателей российских паспортов это будет очень тяжелый удар, потому что просто банально продлить российский паспорт, это придется людям ехать со всей страны в Берлин. Это связано и с расходами, и в целом неудобно. Я не знаю, как они будут выкручиваться, потому что огромное количество, более 600 тысяч обладателей российских паспортов на одно учреждение, это просто нереально.
1: Как заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, на обострение двусторонних отношений Германия пошла под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом. По ее словам, никаких доказательств предъявлено не было. Представитель МИД также добавила, что Германия получит достойный ответ на этот инцидент. Ну а, как стало известно буквально только что, Владимир Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. И чуть ранее там оказался и наш коллега Илья Приходько. Мы свяжемся с ним через минуту с лишним.
0: Совпадение ли это, тоже выясним. Это утро вне конкуренции.
4: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2%. ВТБ.
8: АЦ для ИП и юрлиц. Новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на www.

0: Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: 8:11 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина в студии. Так, новости последних минут. Владимир Путин прилетел в Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сейчас сообщают российские государственные информагентства. Ожидается, что в частности завтра Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума. Ну, а какая программа и какие передвижения будут у российского президента, все это знает наш коллега, ведущий программы «Утро вне конкуренции» Илья Приходько, который находится во Владивостоке, у которого уже день, и которому везет не вставать так рано, как нам. Илья, доброе утро. Итак, расскажи о маршруте российского президента. Что нас ждет сегодня увлекательного?
2: Да, всем добрый день. Действительно, РБК буквально накануне уже узнал все подробности о том, как будет передвигаться российский президент на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Действительно, двухдневное пребывание запланировано у Владимира Путина. И давайте начнем с главного. Пленарное заседание Восточного экономического форума 11 запланировано на 15:00 местного владивостокского времени в четверг. То есть здесь я могу некоторым образом подтвердить вашу информацию. 3 часа дня, то есть отнимаем 7 часов, чтобы получить московское время, вот, и это будет 8 утра по Москве, как я понимаю. Также, что касается сегодняшнего дня, вот, например, то, о чем, скорее всего, станет известно позднее, сегодня у Владимира Путина запланировано посещение рыбопромыслового траулера «Капитан Юнак». Я, кстати, посмотрел, это достаточно уникальное для отрасли судно, поскольку позволяет полную переработку улова прямо на борту делать, поэтому ждем оттуда, очевидно, кадров сегодня с российским президентом. Ну и да, в районе 5 часов вечера, то есть в Москве будет 10 утра, запланирована беседа у Владимира Путина с премьер-министром Монголии Учралом. Будет это здесь, в Дальневосточном университете, в ДВФУ, в одном из кампусов. Встреча продлится час, и, насколько известно, в 18:00 начнется уже беседа с заместителем премьера Госсовета КНР, даже пытаюсь сейчас прочитать, Сюсяном, да, вот так фамилия его звучит, в 18:00 по времени Владивостока, то есть в 11 утра. Получается, сегодня вот по московскому времени достаточно насыщенно, наверняка будут звучать какие-то заявления. Ну и сегодня еще российский президент должен смотреть некую интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. Сегодня все это тоже запланировано. Ну а завершится рабочий день российского президента сегодня, вот по нашим данным, вечером по владивостокскому времени встреча с Олегом Кожемяко, то есть с местным руководством краевым. Вот так выглядит сегодня день российского президента. Так что вот немножко мы раскрыли детали, наверное, которые в СМИ попадут чуть позже.
3: Илья, ты сказал, здесь пройдут встречи в Дальневосточном федеральном университете. Ты находишься тоже там. Правильно понимаю?
2: Да, действительно, остров Русский, Дальневосточный федеральный университет, все основные площадки форума находятся действительно здесь, и я нахожусь. Но надо сказать, что программа сегодня, как всегда, была очень насыщенная с самого утра. Я напоминаю, что всего более 70 запланированных всевозможных встреч, сессий и тому подобных мероприятий. Вот, кстати, несколько я уже успел посетить. У меня сегодня день, который я специально выделил для того, чтобы охватить как можно больше площадок, побывать везде. Сделать это, конечно, нереально, как вы понимаете. Понимаете, но вот я могу рассказать, что удалось мне сегодня услышать.
3: Ну, самое яркое, возможно, выделить.
2: Да, но сегодня очень ярко выступил на самом деле Андрей Костин из ВТБ, и он действительно сегодня ньюсмейкер. Сессия, на которой он сегодня сделал много заявлений, вы тоже цитировали их в эфире, насколько я слышал, была посвящена зумерам, кстати говоря, как взаимодействовать с молодым поколением, каким образом можно его встроить в рабочие процессы. Знаете, называлось очень интересно, чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. Знаете, чему главный ответ какой? Быть неформальными, свободными, более энергичными. Но
1: ты как представитель молодого поколения согласен с этим утверждением?
2: Были, кстати, представители молодого поколения, они сказали, да, согласны, но зарплату от 200-300 тысяч тоже хотелось бы, честно говоря, при трудоустройстве. Ну, в общем, здесь, конечно, как всегда, были обозначены болевые точки. Андрей Костин, кстати, вспомнил, что его первая зарплата была 10 рублей, у него была семья, и он, в общем-то, все деньги в семью вынужден был направлять. Ну, из интересной, кстати, мысли, что еще прозвучало на этой сессии, было сказано о традиционном образовании и его противостоянии с искусственным интеллектом. Вот традиционное образование, как говорят спикеры, убивает само себя, и нужно успевать перестраиваться от модели, когда преподаватель — это все-таки человек, носитель высшего знания, который дает ответы на вопросы студентов. И скоро это перестроит, и важно этот тренд сейчас каким-то образом оседлать. Но это вот на этой сессии.

0: Все шла речь об этом. Еще заглянул я на бизнес-диалог России-АСЕАН. Очень интересные, кстати, цифры звучали. Представители бизнеса выступали всевозможные, в том числе и крупных корпораций вроде ВБРФ. Знаете, выяснилось, что за полгода прирост товарооборота у России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона составил 10%. Вы удивитесь, когда узнаете, кто номер один в этом списке, с кем товарооборот растет быстрее. Это Филиппины, ну и Вьетнам также назывались. И здесь, кстати, российская молочная продукция завоевывает сейчас юго Восточную Азию.
1: Да, довольно неожиданные в этом плане данные. Спасибо, Илья Приходько, наш коллега, ведущий программу «Утро вне конкуренции», работает в Владивостоке, поставляет нам актуальные новости и эксклюзивы, и интервью. Хочется все-таки узнать потом в следующих включениях с Ильей, какое блюдо дня сегодня на Восточном экономическом форуме. 8.17 в Москве сейчас, о том, что важно сегодня.
2: Минобороны только что сообщило, что ПВО сбило за ночь над территорией России 130 дронов ВСУ. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущими ночами это достаточно немного. Мобилизация – это чушь. НПЗ скоро отремонтируют. Угроза Владимира Зеленского – закрытие российского неба. Заявка на государственный терроризм. Выступление президента России по итогам саммита ШОС началось вчера в 11 вечера. Сегодня изучаем реакцию иностранной прессы. Центробанк считает маркетплейсы возможным драйвером инфляции. Удары по складам и перестройка логистики могут привести к росту издержек селлеров и, как следствие, к росту цен. Через 15 минут опишем масштаб проблем. А еще сегодня стартует Венецианский кинофестиваль. За главными релизами следит кинообозреватель Елена Фомина. Ее фаворитов узнаем через полчаса.
1: Сейчас хочется рассказать о рилсе в соцсетях нашей коллеги, ведущей программы «Облигации главное», Анны Кожухари. Она с июля, оказывается, сидела, скучала, наливала себе воду, спала и читала книгу, лопала пупырки.
2: Теперь кстати, это официально называется воздушно-пузырчатая пленка, как выяснилось.
1: Да, ну или все-таки пупырки. Теперь же вновь можно говорить о дюрации и о различных всяких терминах, связанных с облигациями. А все дело в том, что сегодня Минфин впервые за полтора месяца проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа.
2: Да, в прошлый раз предыдущий аукцион, напомним, был 1 июля. Что будет размещаться? Речь идет о флотерах на триллион рублей, то есть об облигациях с плавающей ставкой. Основная причина, как отметили в ведомстве, это, разумеется, волатильность на финансовых рынках. Решение было принято для стабилизации рыночной ситуации. И если по-простому, цена денег была слишком велика. Что же изменилось, выясним на связи со студией директор по инвестициям Астра управления активами Дмитрий Полевой. Дмитрий, доброе утро. Ну что, дождались? Почему все-таки Минфин решил вернуться сейчас?
3: Доброе утро, коллеги. Мне, если позволите, понравилась ваша шутка. Да, Минфину, наверное, кончились пупырки, да, поэтому приходится выходить на рынок. Но если серьезно, то действительно, ну, практически весь квартал Минфин находится вне рынка. С 20 июля не проводится аукционов. Все-таки дефицит в этом году, дефицит бюджета будет значительный. Замещать этот дефицит, закрывать в значительной степени по-прежнему нужно государственными заимствованиями. Одновременно, как вы правильно сказали, доходности на рынке остаются существенно выше тех уровней, на которых Минфин последний раз занимал в бумагах с фиксированным купоном. Поэтому вот в бой пошли флоутеры, вот этот первый выпуск на 1 триллион, который, ну, с большой вероятностью, мне кажется, будет сегодня размещен. Потому что традиционно бумаги с плавающим купоном – это бумаги, сильно любимые банками, казначеями, ну, в нормальных условиях. Если посмотреть на последние полтора-два месяца, то в целом спрос на такого рода бумаги, особенно корпоративного сектора, вырос. Поэтому мне кажется, что сегодня результаты этого аукциона будут вполне себе положительными. Да, Минфин имеет возможность, мне кажется, при адекватном прайсинге разместить весь этот выпуск в рынок, ну или практически весь выпуск в рынок.
1: Ну а на держателях предыдущих выпусков как вот возвращение Минфина скажется?
3: Знаете, ну, если мы смотрим на вчерашнюю картинку торгов, то действительно цена близкого выпуска, 41-го, кто размещался в конце прошлого года, 41-й, я имею в виду 41-м годом погашения, немножко снизились, там цена чуть ниже 94% от номинала. В целом, ну, какой-то большой реакции мы здесь не видели, но в целом, наверное, рынок понимал, что, вероятно, в следующем

0: следующей бумагой для размещения будет флоутер, поэтому соответствующим образом и цены подстраивались. Но повторюсь, что в последнее время, в принципе, спрос на бумаги с плавающим купоном был высокий, поэтому какого-то там каких-то распродаж перед аукционом мы не видели.
1: Дмитрий, а ваш прогноз вернется в ближайшее время Минфин к размещению все-таки УФЗ с фиксированным купоном? Ну и вообще, станут ли регулярными после вот этой сегодняшней сделки аукционы? Вернется ли к регулярным аукционам?
0: Ну, мне кажется, что это вопрос, не вернется ли Минфин, а когда он это сделает. В принципе, если по итогам этого года общая программа заимствований там значительно увеличена не будет, да, чего особенно боится рынок, то вот после размещения флоутера, возможно, будет размещен второй флоутер, который был также зарегистрирован на там 500 миллиардов рублей, вот и после или вместе, да, со вторым флоутером Минфин может пытаться постепенно возвращаться на рынок, хотя, повторюсь, что текущий уровень доходностей является, ну, очень высоким, да, и крайне неприятным для Минфина с точки зрения там размещения бумаг с фиксированным купоном, особенно длинных бумаг, да, на которые Минфин всегда старается делать упор.
2: А пупырками не закупаемся на будущее, на всякий пожарный?
0: Вы знаете, ну, если Минфин, в принципе, вот там ближайшие аукционные недели, да, закроет квартальный план на 1,5 триллиона, то, в принципе, наверное, Минфин может заказать себе еще одну пупырку и немного посидеть, посмотреть на рынок, потому что впереди у нас заседание Центробанка. Дальше, в конце сентября, у нас бюджетные параметры. В принципе, если и там не будет каких-то негативных сюрпризов, на которые рынок в последнее время традиционно ориентируется, то, в принципе, возможно восстановление рынка и там на более низких уровнях доходности Минфину, очевидно, будет более комфортно возвращаться с размещением именно бумаг с фиксированным купоном.
2: Благодарим вас. Директор по инвестициям Мастер управления активами Дмитрий Полевой был на связи со студией. Ну и продолжаем в какой-то степени тему. Кому продолжать играть на US Open, а кому только остается, что теперь лопать пупырки. Подробнее об этом спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК. Продолжаем мы следить за развитием событий на заключительном в этом сезоне турнире «Большого шлема» US Open. В эти минуты Александр Зверев, немец, играет с Лоренцо Санего. Зверев – первая ракетка турнира. Лидер мирового рейтинга Яник Синнер соревнования пропускает. Из-за травмы, казалось бы, Зверев – фаворит поединка, но не все так просто для него складывается. Пятый сет уже матча идет. Больше 4 часов на корте теннисисты. И вот в пятом сете счет пока 2-1 в пользу Санего. Возможно, назревает уже вторая сенсация на этом турнире. Ранее Новак Джокович покинул соревнования, проиграв уже в первом круге. Зато Мира Андреева, россиянка, уверенно шагнула во второй круг US Open. Мира обыграла Джаничи Чен из Индонезии. Обе партии завершились безоговорочной победой Андреевой. 6-2, 6-2. Интересно, что Мира уже играла с Чен совсем недавно, 18 августа это было. Тогда она победила на турнире в Цинциннати. Тогда было посложнее. Второй сет Мира выиграла на тайбрейке, но на этот раз победа все-таки получилась гораздо более яркой.
2: Следим за US Open и еще подведем итоги трансферного окна в Европе через полтора часа вместе с Егором Беловым. Спасибо, это утро вне конкуренции.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союз Мультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
5: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и

0: внутренние изменения, эта тема, тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
1: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов.
4: США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
2: Криптомания. По ту сторону цифры. Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Анализируем тренды и трансформацию конкретной отрасли. От образования до энергетики, от медиа до кибербезопасности. Сценарии и вероятности, достижения и новые вызовы. Какой он? Образ будущего. По понедельникам в 16:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
5: Сон. Еще недавно эпидемией 21 века называли одиночество из-за его влияния на сердечно-сосудистую систему. Но недосып оказался более фундаментальной угрозой долголетию. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали национальную базу данных за последние 6 лет и сопоставили показатели смертности по округам с результатами опросов на тему образа жизни. Специалисты обнаружили закономерность. Качество ночного отдыха стало вторым по значимости условием, уступая отказу от курения. По силе влияния на здоровье, полноценный сон обошел даже физическую активность, правильное питание и активное общение. А значит, он превращается в стратегический актив, где уже наметились основные тренды. Медицина. Ученые подходят к решению вопроса эффективности вакцины и терапии в зависимости от времени суток. Работа. HR-департаменты адаптируют графики под сов и жаворонков с учетом их максимальной когнитивной отдачи. Город пересматривает стандарты освещения, фонари теплого спектра для лучшего синтеза мелатонина. Бизнес формирует новую экономику восстановления. Люди покупают умные гаджеты для релакса так же охотно, как раньше абонемент в фитнес. То есть управление биологическими ритмами будет таким же необходимым навыком, как финансовая грамотность или цифровая гигиена. И качественный сон уже не роскошь, а стратегическая валюта здоровья, которую можно конвертировать в долголетие и профессиональный успех.

столице 8:30, в студии Татьяна Калинина. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 130 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин только что заявил об уничтожении еще 3 дронов, летевших в сторону столицы. Всего на подлете к Москве с начала суток сбили 10 беспилотников. Владимир Путин прилетел во Владивосток на Восточно-экономический форум. Сегодня президент проведет совещание по вопросам развития региона. Кроме того, в планах главы государства ряд двусторонних встреч с иностранными гостями форума. Введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждается, заявил РИА Новости.

0: глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет никакой пользы, а также не приведет к снижению ключевой ставки. Чтобы попасть под действие указа о временном управлении, предприятию нужно сознательно саботировать решение властей, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. До принятия решения о внешнем управлении власти будут выдавать предупреждение собственникам, не уделяющим внимания безопасности. Однако, если объекту требуется поддержка государства, а сам собственник готов брать на себя ответственность, применение указа не потребуется. Россия ежегодно поставляет в Евросоюз рыбную продукцию на 200 миллионов евро. Если ЕС вернется к идее исключения этих товаров в санкционный список, Россия может перенаправить их в другие страны, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он добавил, что для России европейский рынок важен, но не критичен. Взрыв прогремел на главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии. Ранены несколько человек, сообщает Бильд. Здание вокзала закрыто, ограничено движение поездов. Оцеплены прилегающие улицы. Причина взрыва выясняется. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Восемь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро среды 2 сентября. Казахстан может подставить свое логистическое плечо. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Алмате и Астане. Оттуда уже маркетплейс будет доставлять заказы клиентам из России, Казахстана и Киргизии. Как это отразится на логистике и на ценах? Будем разбираться прямо сейчас.
2: Но в Озоне пообещали, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний. И тем временем Центробанк пришел к выводу, что перебои в работе крупнейших маркетплейсов из-за атак беспилотников создают риски повышения цен на ряд непродовольственных товаров. Селлеры в эфире радио РБК уже предупреждали, что товары будут дороже в диапазоне от 3 до 15%. Рост составит такой диапазон. В ЦБ это связывается с снижением предложения, отменой скидок и удорожанием логистики.
1: Ну а насколько вырастут цены на маркетплейсах? На связи со студией председатель, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. Евгения, здравствуйте. Так насколько?
3: Доброе утро, коллеги. Я понимаю, что всех интересует самый главный животрепещущий вопрос, потому что все мы так или иначе потребители площадок, мы все уже привыкли к тому, что, во-первых, мы можем купить быстро, во-вторых, купить дешево. И раньше действительно все это обеспечивалось крупнейшими маркетплейсами. Сейчас они в сложном положении и экстренно вырабатывают антикризисные меры по восстановлению своей инфраструктуры. И обе площадки, в общем-то, сейчас, здесь сейчас формируется совершенно новое видение того, как это будет выглядеть. Ну и вот, в общем-то, мы видим идею Озон о том, чтобы наши предприниматели поставляли товары на склады, Озон и на склады, точнее, в Алмате и в Астане. Я должна сказать, что риски, о которых вы говорите, они, конечно, оправданный и ожидаемый, действительно, скорее всего, все это ляжет на стоимость товаров. Потому что логистика сегодня – это один из самых дорогих элементов в общей комиссионной нагрузке на предпринимателей. Она и так, комиссия высока, логистика и так была дорогая, а логистика в Казахстан, она, к сожалению, будет еще дороже.
1: А можно здесь сумму оценить издержки?
3: Я думаю, что она пока очень приблизительная. Но вот вы сказали, там в пределах до 15% общий рост цен, возможно, именно так и будет.
1: Ну, то есть это будет условно издержки дополнительные в сотнях тысяч рублей в день, в миллионах для селлеров?
3: Я, к сожалению, коллеги, общую стоимость, это, конечно, надо сидеть и высчитывать, но так или иначе на предпринимателя ляжет еще большая нагрузка, которая в любом случае ляжется размерно в увеличении стоимости товара.
2: А все-таки, что касается логистики, насколько она усложнится и удлинится, потому что сам маркетплейс говорит, что там 3-4 дня займет доставка товара из Казахстана, например, до России. Так ли это на самом деле, вот по вашему опыту?
3: Ну, должна, конечно, сказать, что, скорее всего, она удлинится. И, в принципе, вот эта экстренная супердоставка, к которой мы привыкли, и конкуренты,

0: инвестициями, за площадками в этом была в вопросе, и они стремились как можно быстрее день в день. Для нас, жителей Москвы, доставка вообще была, конечно, супербыстрой. В регионах не так, а вот в регионах Центральной России она была действительно быстрой. И мне кажется, что нам нужно все-таки привыкнуть к реальности, в которой нормой будет считаться более долгая доставка. 3-4 дня, наверное, это в принципе тот срок, за который сейчас в ближайшее время так и будет происходить. Но из Казахстана, конечно, подольше. Потому что из Алматы это 1000 километров, это очень долго в плане доставки. А если говорить о том, что у нас не только доставка, у нас обратная логистика товара, который едет, у нас же стоимость исчисляется не только доставка до клиента, это еще обратная доставка в случае, когда товар отказался. У нас еще не отрегулировано это. Поэтому здесь стоимость логистики для селлера станет очень дорогая.
1: Здесь еще вопрос возникает. А хватит ли логистических мощностей для того, чтобы селлерам хранить товары в Казахстане? Ну, складских помещений, поездов, грузовиков, на которых эти товары можно перевозить?
0: Ну, видите, сейчас обе площадки, они отстраивают, в общем-то, систему поставок удобную не только для того, чтобы поставлять на склад, но и со своих складов продажи. Обе, и Wildberries, и Marketplace площадки одномоментно улучшили условия для селлеров, которые торгуют по системе так называемой ФБС. Раньше это было, сильно невыгодно по сравнению с тем, как торговать со склада. Сейчас, в целом, условия плюс-минус начинают выравниваться, особенно у Wildberries. Поэтому я думаю, что критического ничего именно для потребителей не будет, но за счет вот этих улучшений ФБСников, возможно, система будет более крепкой.
2: Благодарим за комментарий. На связи со студией была председатель исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. В общем, поняли, что система будет крепкой, но товары будут дороже, примерно до 15%. Рост подтверждает Евгения тоже в нашем эфире такую оценку.
1: Это не очень хорошая новость в преддверии заседания Центробанка по ключевой ставке, которая состоится 11 сентября, потому что это риски инфляции, риски роста инфляционных ожиданий. На них, безусловно, регулятор смотрит, когда принимает решение. И многие эксперты полагают, что ставка-то будет сохранена через полторы недели.
2: Но к теме все-таки ситуации с маркетплейсами мы еще будем возвращаться в дальнейшем эфире радио РБК. В следующем часе расскажем, как продавцы отнеслись к идее дополнительного использования казахстанских складов.
1: Ну, а чем объясняется новый виток эскалации между Ираном и США? Об этом уже через минуту. Это «Утро вне конкуренции».
3: Реклама.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
10: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
2: В Москве 8:40. Прямой эфир радио РБК. Утро вне конкуренции. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Смотрим на нефтяные котировки. Продолжают они свой рост сейчас на 0,7%. Если говорить о фьючерсных контрактах на смесь Brent, $95.28 за баррель на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном не стоит и бумаги, на которой оно написано. А США дали Тегерану много возможностей для заключения сделки. Ну и кроме того, США вновь нанесли удары по Ирану, и, в общем, это все не добавляет уверенности, в том числе участникам энергетического рынка.
1: Я только добавлю, что даже и выше $97 за баррель поднималась цена нефти марки Brent. Ну а как объясняется новый виток эскалации и чего ждать дальше? Еще большего витка эскалации или все-таки перехода к мирному урегулированию будем

0: разбираться вместе со специальным корреспондентом РБК и автором программы «Пояснительная бригада» Валентиной Шварцман, которая сейчас присоединяется к нашему эфиру. Валентина, доброе утро. Ну а в какой стадии сейчас конфликт? Нам ждать, что эти удары будут вновь ежедневными? Или это такая разовая акция?
1: Ну, я бы сформулировала так, что сейчас конфликт скорее в фазе такой управляемой эскалации, потому что в целом до этого на протяжении примерно месяца мы наблюдали полное затишье в боевых действиях. В воскресенье, собственно, США нанесли первый точечный удар, сейчас очередные точечные удары. Скорее мы говорим о том, что стороны будут эпизодически такими ударами обмениваться, нежели чем о том, что они перейдут к полномасштабным военным действиям. Потому что, ну, с одной стороны, да, США это не очень выгодно, потому что, опять же, да, вы упомянули рост цен на нефть, это приводит неизбежно к росту цен на бензин в США. Я напомню, что в ноябре в США выборы, и очень многих американских избирателей, конечно, в первую очередь беспокоит их собственное экономическое благополучие, и, собственно, цена на бензин – это один из показателей этого самого благополучия. И, в принципе, после конфликта в Иране мы уже и так наблюдали довольно серьезный рост. Сейчас там стоимость за галлон – это $4, в прошлом году, да, годом ранее это было $3, если цена еще будет больше расти, недовольство будет расти, это все, конечно, неизбежно будет носить вред позициям республиканцев, поэтому Дональд Трамп в полномасштабной эскалации не заинтересован, я бы сказала так.
0: Хотя говорит при этом, что Иран будет полностью уничтожен как страна, если случится ответ на последний американский удар. Ну и, собственно, удар и случился. Да? И вот насколько здесь эта стратегия может быть не столько эффективна на внешнюю арену, сколько на внутреннюю, кажется, что как будто бы не очень уже.
1: Ну, более того, Дональд Трамп не в первый раз ведь так угрожает, да, он угрожал стереть с лица земли Иран и до начала боевых действий, еще в январе месяце, когда боевые действия шли, он грозил, что уничтожит целую цивилизацию, говорил, что 1000 ракет наведены на Иран в случае его покушения на него, да, хотя вот была история, да, с тем, что якобы хотели в него совершить покушение, когда он был в Турции на саммите НАТО. То есть, ну, это в целом такая риторика, которую мы слышим, ну, с определенной частотой. Я бы, повторюсь, мне кажется, здесь мы говорим все-таки об управляемой эскалации, уничтожение страны, смена режима, да, все это требует, ну, одного из двух сценариев, да, это либо наземная операция, а это сразу огромные потери со стороны США все равно, ну, всегда при наступлении так будет. И, опять же, выборы на носу, проводить операцию с невозвратными потерями, да, с тяжело ранеными и погибшими, но это не самая красивая картинка, так скажем, для выборов. Второй вариант, ну, что можно сделать, чтобы полностью уничтожить страну, это применить ядерное оружие, но такой компактный регион, соседи, союзники, тоже явно он на это не пойдет, не говоря уже о каких-то таких серьезных издержках международной репутации. Поэтому, ну, я бы не преувеличила значение этой риторики, это давление, в какой степени оно работает, сказать сложно, но, опять же, если мы посмотрим на заявление иранской стороны, то, допустим, президент Ирана до этих ударов, находясь в Бишкеке на саммите ШОС, говорил о том, что в целом Иран готов вернуться к выполнению июньского меморандума, да, который, напомню, недавно истек, и который стороны, в общем-то, не соблюдают. То есть в целом стороны Тегерана было заявление о готовности вернуться, да, к фазе перемирия. Возможно, это рычаг давления, там, может быть, как-то к большему, да, сподвигнуть иранское руководство. Вот, то есть я бы здесь не придавала чрезмерного значения этим заявлениям. Они в целом звучат относительно стабильно из Вашингтона и к таким последствиям не приводят.
2: А что будет дальше сейчас? Потому что есть ощущение, что это хождение по кругу.
1: Ну, в общем-то, подхождение по кругу есть ощущение, что действительно вот конфликт просто вышел в эту фазу эпизодических каких-то обострений, эскалаций, да, которые, ну, совершаются, с одной стороны, может быть, действительно для каких-то дипломатических целей. С другой, Дональд Трамп, говоря о нынешних ударах, говорил, что там одна из целей – это был радар, который вот собиралась Иранская республика построить, да, что они там тем самым не дают Ирану восстанавливать свою военную инфраструктуру. Да, скорее всего, ну, можно предположить, что стороны, может быть, после вот этого обострения действительно через посредников договорятся возобновить действие меморандума. Но, опять же, как мы наблюдали в предыдущие месяцы, слишком сложно для сторон найти какое-то компромиссное решение, чтобы действительно выйти на сделку полноценную, потому что тот же меморандум, его проблема заключалась в том, что в нем был ряд положений, каждый из которых каждая из сторон постраховала свою пользу, будь то Ормузский пролив, там какие-то экономические...
0: Ядерная программа. Впрочем, кажется, важно зафиксировать, что сейчас как будто бы нет уже и этого меморандума фактически. Спасибо. Специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман была на связи со студией. Но я еще отмечу для себя формулировку «управляемая эскалация». Как будто бы мало случаев, когда управляемая эскалация становилась неуправляемой. 8.46 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Мобилизация – это чушь. НПЗ скоро отремонтируют. Угрозы Зеленского о закрытии российского неба – заявка на государственный терроризм. Выступление президента России по итогам саммита ШОС началось вчера в 11 вечера, а сегодня изучаем реакцию иностранной прессы. Их оценки через 15 минут. Второй день Восточного экономического форума в разгаре. Владимир Путин уже прибыл во Владивосток. Нашему коллеге Илье Приходько удалось получить доступ к расписанию президента. Он сообщает, что сегодня запланировано посещение рыбопромыслового траулера «Капитан Юнак» и международные встречи с делегациями Монголии и КНР. А еще сегодня важное событие на долговом рынке. Минфин спустя 2 месяца возобновляет выпуски ОФЗ и сразу на 1 триллион рублей. Буквально полчаса назад в эфире зафиксировали, что рынок все еще не самый стабильный, но деньги нужны уже сейчас.
0: Ну, а тем временем кто-то деньги уже потратил. Одно из самых дорогих охотничьих поместий Шотландии сменило владельца. Талчин Эстейт, принадлежавший миллиардеру Юрию Шефлеру, считается одним из наиболее известных и дорогих охотничьих поместьев страны. На его территории расположены массивные лесные угодья, замок на 14 спален, загородный дом, 5 ферм и сезонный ресторан. Разместиться можно вполне себе просторно. Агентство, которое продавало актив, называло его идеальным местом для охотников и рыболовов, поскольку там можно ловить лосося и охотиться на птиц. А по данным Государственного реестра юридических лиц Великобритании, в конце июля новым владельцем поместья стал гражданин Эмиратов Ахмед Аль-Масауд. Теперь ему принадлежит более чем 75% акций компании владельца поместья.
2: Что еще известно о поместье, когда оно перестало принадлежать Юрию Шефлеру, и что известно о новом владельце, рассказала обозреватель РБК Дарья Молоткова.
3: В целом в реестре большого количества информации о нем не содержится, но, как мы выяснили, он является одним из акционеров холдинга Аль-Масауд. Это один из крупнейших семейных бизнесов на Ближнем Востоке по версии местного Forbes. Холдинг был основан в 1969 году в Абу-Даби. В него входят предприятия автомобильной, энергетической, нефтегазовой, морской, строительной и производственной отраслей. То есть ему принадлежит небоскреб Аль-Масауд Тауэр в Дубае, отели. Они строят по всей стране различные жилые объекты. Им принадлежит сеть сервисных центров. Они продают запчасти, выступают дистрибьютором некоторых брендов автомобилей. У них были раньше различные совместные предприятия с шотландскими структурами. Но сейчас, кстати, почти большая часть из них не действует. Но как бы вот в Великобритании они тоже присутствуют через вот такие СП. То есть это, в принципе, по реестру фиксируется.
0: РБК направил запрос в основанный Шефлером холдинг Amber Beverage Group и Аль-Масауд Group, чтобы узнать все подробности.
2: Третий венецианский кинофестиваль открывается сегодня. Биеннале традиционно пройдет в Палаццо дель Синема на острове Лидо. Фестиваль откроет картина «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла. Это фильм о становлении медиа-империи Руперта Мёрдока и создании самого популярного в мире таблоида «The Sun». Жюри основного конкурса возглавит Мэгги Джилленхол, режиссер картин «Невеста» и «Незнакомая дочь». Но что еще стоит знать о старейшем международном кинофестивале, который открывается сегодня? Спросим у кинообозревателя РБК Елены Фоминой, она на связи со студией. Елена, доброе утро. Что однозначно стоит посмотреть в этом году?
4: Доброе утро. В этом году мы посмотрим ровно то, что до нас доберется. Я бы сейчас обозначила главную тему венецианского фестиваля. Это власть и то, как она влияет на человека. Власть медийная, как мы уже упомянули, «Инк», «Чернила» Дэнни Бойла. Корпоративная, семейная, о том, как фестиваль сосредоточится на теме о том, как власть встраивает в систему человека и как она его всячески трансформирует. Например, состоится премьера ДАУ Ильи Хржановского, проекта очень долгостройного, посвященного частной жизни.

0: жизни героя Льва Ландау, физика, который постепенно растворяется внутри советской и научной, и государственной машины. Будет «Бункер», новый фильм Флориана Зеллера с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Он будет разговаривать о страхах сверхбогатых перед будущими катастрофами, попытки купить себе безопасность. Будет возможная любовь Ли Чхандона, очень модного азиатского режиссера. Там личный кризис героев будет крутиться вокруг увольнения, то есть это корпоративные трудовые конфликты. И одна из самых главных премьер — это «Prime Time» Лэнса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном о том, как телевидение превращает преступление в объект шоу и развлечения и публичного унижения. Вот за этим 100% стоит следить, и мы, собственно, будем это делать на страницах РБК Live.
1: Елена, ну вот ты сказала о том, что одна из основных тем, вот хочу немножко вернуться, о том, как власть влияет на человека. Да. А какие-то предварительные ответы уже есть?
0: Я думаю, мы их видим каждый день в своем собственном окружении, находясь рядом с близкими и не очень людьми.
1: Хорошо, твой прогноз. Кто все-таки здесь главный фаворит на этом Венецианском фестивале? Вот из тех фильмов, может быть, что-то перечислила или какие-то, которые ты еще не назвала?
0: Я могу опираться только на мнение коллег, потому что мы все-таки присутствуем довольно далеко от фестиваля. Это «Дикая лошадь» Мартина Макдона, новый фильм. Самый устойчивый фаворит. Критики его превозносят. Кино о государственном перевороте в Чили. И, возможно, это будет один из самых таких скандальных премьер. Это будет фильм «Наза». Кино о том, как Израиль, собственно, проводит политику в Газе. Вот. Так что мы, я думаю, последим за этим и узнаем много нового в этих страшных политических скандалах.
2: Будем ждать. Благодарим. Елена Фомина, кинообозреватель РБК, была на связи со студией. Она следит за фестивалем из Москвы. Ну, а мы в следующем части свяжемся с человеком, который уже прямо сейчас находится на острове Лидо и сам лично посетит премьеру. Узнаем все из первых уст.
1: Да, но по закону только мы еще должны сказать, упоминался режиссер Илья Крыжановский, его картина «Дао». Мы должны сказать, что Крыжановский признан в России иностранным агентом. Ну, а напомним также, что в прошлом году главную награду «Золотого льва» получил фильм «Отец, мать, сестра и брат» Джима Джармуша. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Это «Утро вне конкуренции» на радио РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: До 77% реализованной площади жилья в старой Москве приходится на вторичный рынок. Такие данные приводит консалтинговая компания CoreXP по итогам первого полугодия 2026 года. Спрос частично перераспределяется между сегментами. На фоне сокращения продаж новостроек готовое жилье демонстрирует положительную динамику. За 6 месяцев в границах старой Москвы реализовано от 3,5 до 3,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них на вторичный рынок пришлось от 2,6 до 3 миллионов квадратов. Это почти 3/4 всего объема. На первичном рынке без учета реновации заключено 16,7 тысячи сделок, на 32% меньше, чем год назад. Объем реализованного жилья снизился на 29% до 905 тысяч квадратных метров. Выручка застройщиков составила 589 миллиардов рублей, что на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Вторичный рынок, напротив, показывает рост. За полгода зарегистрировано 66 тысяч переходов прав по договорам купли-продажи, на 3% больше, чем год назад. Средняя цена предложения на вторичном рынке составила 405 тысяч рублей за квадратный метр. Это рост за год на 12%. При этом средний дисконт при продаже составляет 3,5%, поэтому реальная цена сделки — 385-393 тысячи рублей за метр. Средняя площадь проданной квартиры на вторичном рынке в Москве сегодня 40-45 квадратов. Расчетный денежный объем сделок за полгода от 1 триллиона до 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что снижение продаж на первичном рынке не говорит о сокращении интереса к жилью. Это скорее перераспределение спроса. Вторичный рынок остается основным. И пока разница в цене между новостройками и готовым жильем сохраняется, покупатели будут выбирать более доступный вариант.
5: — сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что

0: будь то полотно обрывается прямо в бездну.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
0: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
3: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Девятиклассник во время урока в школе в Башкирии ударил ножом сверстника, сообщил первый вице-премьер республики Урал Кельсинбаев. Раненый подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет. ЧП произошло в Кушнаренковской гимназии. Во время урока между девятиклассниками произошел конфликт. Меры поддержки продавцу Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, в дальнейшем могут распространить на селлеров других маркетплейсов. Об этом заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев на Восточном экономическом форуме. По его словам, уже утвержденные меры для продавцов Wildberries могут стать основой при разработке пакетов помощи другим компаниям в случае аналогичных инцидентов. Проект газопровода «Сила Сибири-2» может получить новое название «Сила Байкала», сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме. По его словам, мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Мощность газопровода может составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Два турецких торговых судна столкнулись у побережья Силиври в Мраморном море, сообщила администрация губернатора Стамбула. По предварительным данным, на судне «Алсу» видимых повреждений не обнаружено. Связь со вторым кораблем потеряна. Судьба 10 членов экипажа неизвестна. Причина столкновения выясняется. Больше новостей на сайте РБК.

0: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
1: Доброе утро. Это среда, 2 сентября.
0: Уже через минуту будем разбираться в последних заявлениях Владимира Путина по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. Было их много, и российско-украинскому конфликту они были посвящены. Сейчас Путин во Владивостоке, ну а пока иностранные СМИ анализируют эти заявления. Через минуту подробнее. Также в нашем эфире эксклюзивное интервью зампреда правления банка ВТБ Георгия Горшкова о параметрах стратегического партнерства ВТБ и группы РВБ, которая владеет маркетплейсом Wildberries. Фрагмент примерно через 10 минут. Ну и о Венецианском кинофестивале. Не забываем, он стартует сегодня. Свяжемся с человеком, который будет в Венеции и будет все эти премьеры собственными глазами наблюдать. Короткая ситуация на рынках.
1: Ну, возможно, как раз на заявление Владимира Путина, можно сказать, ночные реагируют российский рынок, который вчера завершил день на отрицательной территории, а сейчас подрастает индекс почти на процент. Находится на отметке 2173 пункта. Нефть также дорожает и в данный момент в плюсе более чем на процент фьючерсный контракт на смесь Brent. $95.63 за бочку. И рубль также продолжает слабеть. Накануне он переписал полуторалетний минимум к юаню. На межбанке доллар стоит 86 рублей 89 копеек, евро 166.
2: Утро вне конкуренции.
0: Чушь собачья. Так Владимир Путин прокомментировал сообщение о подготовке к мобилизации, выступая перед журналистами в Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. Главный вызов сейчас, по его мнению, это беспилотники. Ну и также Путин сказал, что если Украина будет пытаться заблокировать российское небо для гражданских самолетов, Россия найдет чем ответить.
1: А как на эти заявления отреагировали зарубежные СМИ, разбиралась Анна Маргулис. Анна, на что обращают внимание журналисты?
3: Тема номер один – это мобилизация. Еще в конце августа западные СМИ писали о возможной новой волне, поэтому на это обращается особое внимание. Владимир Путин отметил, что это чушь и информационная атака на Россию, и «Гардиан» подчеркивает, что Кремль пытается избежать, в принципе, новостей о новой волне, и отрицание выглядит как попытка успокоить общество, особенно в контексте выборов. Еще один момент, который разобрали СМИ – это ответ на заявление Владимира Зеленского о том, что российское небо становится небезопасным и что оно будет де-факто закрыто. И, как отметил Путин, угрозы Украины, если они высказаны вслух, это вполне конкретная заявка.
4: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.
5: Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: И, кстати, вот уже прямо сейчас аэропорт Шереметьево теперь закрыт, и там введены ограничения на прием выпуск воздушных судов.
1: Ну, стоит отметить, что несколько минут назад Росавиация сообщала, что аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию, но вот только что сообщается, что все-таки полные ограничения введены.
0: Да, ну и заметим еще, что Аэрофлот, вот просто в эту тему важно сказать, Аэрофлот на фоне этих сообщений, акции его падали на 5% накануне, сейчас чуть отрастают, но меньше, чем на процент, тоже важно. Но подсчитан ведь и ущерб от украинских ударов. Владимир Путин какие-то цифры здесь тоже говорил.
3: Да, украинские удары по торговым судам нанесли России ущерб около 1% ВВП. И, по его словам, это немало, но не является критическим уровнем. И, как пишет Bloomberg, компания с использованием беспилотников – это продолжение попыток Киева перенести войну на территорию России. Украина все чаще наносит удары по портам, складам крупнейших онлайн-ритейлеров и нефтеперерабатывающим заводам. Тем не менее, по словам Путина, защита российских НПЗ вышла на другой уровень после указа о передаче во временное управление объектов критической инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что речь о национализации не идет.
4: Знаете нашу поговорку? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. Наши компании, к сожалению, говорят, ну это же вот обязанности правоохранительных органов, армии. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. Ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому что они защищены уже. Осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ. Указ как раз и направлен на то, что
5: чтобы объединять усилия. И он работает. Нельзя ничего исключить, может что-то и прорваться, но направлен именно на это. И результаты есть.
3: И при этом стоит отметить, что вот этот разговор о 10% поврежденных НПЗ, тут немного непонятно, это в штуках или мощностях, о чем пишут, собственно, СМИ. И вот «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что в ответ на удары Киева Москва начала агрессивную эскалацию, угрожая экспорту зерна из Украины. В своих комментариях в Бишкеке, как пишут журналисты, Путин подыграл и заявил, что российским военным был отдан приказ нанести массированные удары по энергетической инфраструктуре. Он сказал, что Украина до начала ответных ударов получала от продажи зерна и другой сельхозпродукции 3 миллиарда долларов в месяц, но ящик Пандоры открыт. После прекращения этих поступлений Украину могут ждать сразу три кризиса – валютный, бюджетный и банковский. И, конечно же, в этом контексте Wall Street Journal полагает, что пока все указывает на эскалацию, нежели на готовность к переговорам. Хотя Путин в ответ на призыв премьер-министра Индии Моди к завершению бесконечных войн заявил, что он движется в этом направлении. Wall Street Journal в этом усомнился, и, по их мнению, то, что звучит и то, что происходит на самом деле, пока что противоречат друг другу.
1: А благодарим. Анна Маргулис изучила зарубежную прессу по итогам пресс-конференции Владимира Путина накануне. Ну и еще одно заявление. Москва желает не заморозить, а именно, цитата, прекратить войну, добиться длительного мира как на Украине, так и в Европе, подчеркнул Владимир Путин. При этом он отметил, что спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Искренние люди стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу.
0: Вернуть чуть-чуть, ненадолго, так сказать, к словам Путина по поводу указа о передаче во временное управление объектов критической инфраструктуры. Он сказал, напомню, что речи о национализации таких объектов не идет. Просто в продолжение, буквально несколько минут назад, комментарий первого вице-премьера Дениса Мантурова агентству ТАСС появился. Решение о завершении временного внешнего управления будет приниматься на самом высоком уровне после достижения цели по обеспечению безопасности или восстановлению объектов. Довольно резонансная и важная тема, которой, как мне представляется, участники Восточного экономического форума еще будут обращаться. Ну, а в нашем эфире буквально через минуту фрагмент еще одного интервью, которое взяли наши коллеги из РБК, у зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова о том, как ВТБ и Wildberries будут сотрудничать между собой на фоне атак на логистические объекты маркетплейса. Это «Утро вне конкуренции».
6: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
15: Вы это слышали?
16: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
15: Теперь слышали.
16: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
15: 18+.
1: 9:10 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. У нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries, заявил в интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, банк практически с первого дня включился в программу поддержки селлеров и активно работает вместе с маркетплейсом по их потребностям в бизнесе. Все детали узнала Алевтина Пинкальская.
17: В мае, когда объявлялись планы по стратегическому партнерству ВТБ и РББ, кажется, что у Wildberries была несколько другая и рыночная, и операционная ситуация. Сейчас маркетплейс сосредоточен на преодолении логистических проблем, на поддержке пострадавших продавцов. Изменились ли в связи с этими новыми вводными какие-то условия и приоритеты вашего сотрудничества ВТБ и Wildberries?
18: Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее, у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости развитии бизнес-модели Wildberries. Мы практически с первого дня включились в программу поддержки селлеров. Мы активно работаем с компанией Wildberries по их потребностям в бизнесе. И, знаете, говорят, друг познается в беде. А в данном случае это не беда, а временное затруднение. Я уверен, что две группы вместе преодолеют их успешно. Но дело же не только в Wildberries, а дело еще и в целом в развитии платформенной экономики, потому

0: Потому что ВТБ последовательно выстраивает партнерство там, где это интересно нашим розничным клиентам. И у каждого партнерства есть своя изюминка, что-то особенное. Ну, например, Wildberries – это крупнейшая товаропроводящая сеть в стране, а это значит, что это самая большая товарная полка для наших потребителей. И, конечно же, это лидер электронной коммерции. И мы надеемся, что те новации, которые мы в ближайшем будущем предложим клиентам, их заинтересуют. С другой стороны, Магнит – это крупнейшая продуктовая сеть, и у ВТБ также запущено партнерство с Магнитом. Это Магнит Пэй, это дебетовая карточка, где клиенты получают до 15% кэшбэка за продукты. И это другая ценность, но также ежедневно востребованная. Есть, например, наше партнерство с Почтой России, где ВТБ имеет доступ к почтовой сети, а значит обеспечивает финансовую доступность по всей стране, в том числе в самых малонаселенных пунктах. Но у каждого партнерства есть свои нюансы. Возвращаясь к ВБ, все будет замечательно.
1: Полную версию интервью можно посмотреть на сайте РБК, и уверяем вас, что это не последнее интервью и не последние репортажи сегодня от целого десанта коллег из РБК, который расположился во Владивостоке и работает на Восточном экономическом форуме. А примерно через 15 минут об отношениях иного несколько характера между маркетплейсом и селлерами. Поговорим, разберемся, как селлеры реагируют на предложение, в частности, хранить свои товары в Казахстане. И, соответственно, как они оценивают риски при логистике и росте цен. 9.13 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Ну, действительно, самое важное событие – Восточно-экономический форум. Сегодня в разгаре второй день. Владимир Путин уже прибыл во Владивосток. Нашему коллеге Илье Приходько удалось получить доступ к расписанию президента. Он сообщает, что на сегодня запланировано посещение рыбопромыслового траулера «Капитан Юнак» и международные встречи с делегациями Монголии и КНР. Сегодня важное событие на долговом рынке. Минфин спустя 2 месяца возобновляет выпуски ОФЗ сразу на 1 триллион рублей. Буквально полчаса назад в эфире зафиксировали, что рынок все еще не самый стабильный. Возможно, поэтому флотер выпускает все же Минфин. Но деньги нужны уже сейчас. А еще сегодня стартует Венецианский кинофестиваль. Через полчаса свяжемся с кинокритиком, которая уже находится на острове Лида, и назовем фаворитов.
1: Но есть еще один способ инвестиций, помимо рынка облигаций, рынка акций. Вот состоятельные инвесторы во втором квартале втрое нарастили вложения в индивидуальные закрытые паевые инвестиционные фонды. Это следует из данных Банка России, с которыми ознакомился РБК. Средний счет пайщика таких фондов за квартал увеличился на 100 миллионов рублей и составил примерно 3 миллиарда 200 миллионов. Это максимум со второго квартала 2025-го. Разница между суммарными денежными притоками токами и оттоками за тот же период почти 200 миллиардов рублей. Это около половины всех средств, которые инвесторы направили во все виды фондов.
2: Почему интерес к этому инструменту вырос? На связи со студией старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Сергей, доброе утро. Почему все-таки в закрытые паевые фонды все чаще инвестируют состоятельные россияне?
3: Доброе утро, коллеги. Наверное, можно ответ разбить на 2 части. С одной стороны, это действительно владельцы среднего, даже крупного бизнеса, да, туда делают закрытые паевые инвестиционные фонды, помещают туда недвижимость, какие-то, не знаю, транспортные средства, денежные средства и так далее. Это попытка оптимизировать налогообложение, обезличить владение активами, да, ну, то есть вот такая некая легальная схема, да, для того, чтобы простить владение некоторыми активами, да, на фоне вот всей той нестабильности, которая вокруг нас. С одной стороны, с другой стороны, большие банки выпускают закрытые паевые инвестиционные фонды, некий такой структурный продукт, и активно продают его клиентам, да, это длинные деньги. С одной стороны, это стабильный купон для покупателей таких закрытых, с другой стороны, то есть это большая такая маркетинговая акция крупных банков, скажем так.
2: Ну а хорошо ли стабильный купон, который вы упомянули, при такой высокой волатильности? Потому что вот Минфин выходит, например, с плавающими сейчас купонами.
3: Абсолютно резонный вопрос. Наверное, здесь продается некая там стабильность не рыночных инструментов, да, то есть ZPIF, как правило, это какие-то логистические центры, какие-то бизнеса, недвижимость и так далее. То есть то, что можно показать как более стабильный какой-то вот недвижимость, да, у нас там постоянно растет, если сдавать что-то в аренду, да, можно получать стабильный купон. Понятно, что это тоже там на годы вперед сложно прогнозируемая история, но тем не менее, я думаю, продать это можно. И вот, вот эти две части, да, этой картинки, наверное, показывают то, что вот спрос на такие продукты сейчас возрос, как вы говорите.
1: Благодарим вас. Старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Гринищев был на связи со студией. Ну, помимо самих вложений в закрытые паевые инвестиционные фонды, выросло и количество таких фондов за 3 месяца на 25 штук. Впрочем, это такое не самое большое повышение, потому что всего, как следует из обзора Банка России, таких инвестиционных фондов больше 1500. Ну, и эксперты, которых опрашивала редакция РБК, они отмечают, что все-таки не столько с падением рынка акций связан рост таких инвестиций, хотя, безусловно, этот фактор не мог не повлиять на действия инвесторов. Ну и, к слову, о фондовом рынке после 10 утра будем подробно говорить. В 10 утра по Москве открытие основной торговой сессии на Мосбирже. Будем разбираться в том, как реагирует рынок на последние заявления Владимира Путина и на события на Восточном экономическом форуме.
2: Ну, это открытие фондового рынка, но сегодня еще открывается Венецианский кинофестиваль. И мы решили разобраться, чем живет и как выживает независимое кино в России. Герой программы «Да или нет» сегодня режиссер Павел Санаев. Он известен, например, фильмом «Похороните меня за плинтусом» и франшизой «На игре». Недавно в соцсетях он опубликовал пост о работе над новым фильмом под названием «Нео», но подробности не привел. Надежда Сережкина поговорила с ним о съемках без поддержки крупных студий.
4: Да или нет?
5: Я увидела у вас пост про «Нео», и главный вопрос, который хочется задать сначала, что это вообще такое будет?
6: Ну, уже есть, потому что фильм снят уже. Он находится в монтаже, это такой sci-fi триллер про не очень далекое будущее, когда искусственный интеллект забрал большую часть работ. Соответственно, общество поделено на социальные зоны. Правительство субсидирует для низших социальных зон виртуальную игру, где они могут там летать в космосе и добывать разные минералы. За это платят реальные деньги. Просто чтобы поддерживать занятость, поддерживать какую-то цель. Дальше весь конфликт построен на истории отца и сына, потому что отец категорически против этого. Как бы сын хочет, тем не менее, в эту игру играть. Да, информации нет, потому что это полностью независимый фильм, то есть он не связан ни с кем из крупных каких-то компаний, которые обычно поддерживают как-то выпуск своей продукции. Он рассчитан в первую очередь на международный рынок, потому что, ну, понимаете, в России кино не работает как именно бизнес вот в полной мере. То есть оно все-таки все время находится на такой дотационной поддержке. А мне было все-таки интересно сделать кино как бизнес, где математика сходится, где, условно говоря, вы потратили там X, а заработали хотя бы X плюс 10%, но чтобы это все-таки был плюс, а не минус.
5: Если не брать у государства на съемку кино, то где тогда их брать? В вашем случае как было?
6: Ну, это закрытая информация, вот, но я могу сказать, что вот 10 лет на это ушло.
5: Ну, версия только одна. Вы успели купить крипту в 2016 году?
6: Ну, это, как говорится, I wish.
5: Хорошо, Павел, давайте попробуем раскрыть тайминг. В России когда ждать релиза? И будет ли вообще релиз в России?
6: Вот это уже зависит не от меня. Фильм не закончен еще. Потому что, да, там нужно еще небольшое финансирование на постпродакшн. Конкретно на компьютерную графику. Там очень о небольших деньгах идет речь.
5: А давайте сразу обозначим, раз уж мы здесь.
6: 150 тысяч условных единиц. Там, что называется, можно их сделать бедно, а можно сделать хорошо.
5: Какие вообще амбиции у проекта Netflix'у планируете продать?
6: Нет, сейчас, понимаете, опять же, никакие амбиции не имеют смысла. Вот, предположим, выходит 2 фильма одновременно. Оба с Джулией Робертс. Один фильм студийный, а другой фильм независимый. Оба хорошие. Вот, условно говоря, студийный собирает 90 миллионов, а независимый — 3. Почему? Потому что у студии есть огромный ресурс по доступу в кинотеатры. То есть они знают, когда будет релиз, в каком окружении будет релиз, какая будет поддержка у этого релиза и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, независимый фильм приткнется, куда приткнется. Смотрите, какое кино делалось. Если бы мы делали такое, знаете, вот фестивально-артхаусное кино, типа там драма, грустно, все умерли, Ну вот, например, как фильм, он почему-то очень был в свое время обласкан критиками, я его переводил. Назывался он «Часы» с Николь Кидман.

0: Вот его многие ценят. Не знаю, я более занудного фильма в своей жизни не видел. Я когда его переводил на пресс-показе для журналистов мероприятия, знаете, еще кино не готово, оно еще там даже дубляж не сделан, но им надо про него что-то написать. И они его смотрели с синхронным переводом из будки. И вот я делал этот пресс-показ, значит, в этой будке, и я просто, ну, засыпал там на этом фильме, переводя его. И я, значит, чтобы не заснуть, просто начал раскачиваться на стуле туда-сюда. В итоге из-под меня вылетел стул, я загремел в этой будке, начал истерически хохотать. Это был самый драматичный момент фильма, когда герой выбросился в окно. Вот перевод шел, значит, с какими-то сдавленными смешками, обрывками и грохотом. В общем, это была катастрофа полная. Но я к чему это говорю? Что, ну вот если бы мы делали, условно говоря, такой или подобный, ну мы бы говорили, что да, мы вот его повезем там на фестиваль, но, конечно, фильм там не для всех и так далее. Нет, мы в этом смысле делали абсолютно триллер-драму фантастическую, рассчитанную, естественно, на широкого зрителя. Поэтому здесь загадывать и говорить, что будет так, и вот у нас так такие амбиции или этакие амбиции, это совершенно неблагодарное дело. Сейчас задача просто его довести до конца уже в постпродакшене, а дальше уже есть фестивали, есть какие-то контакты там, с дистрибьюторами.
1: Ну, вот. А вы, что касается... Вы 16 да. лет на него копили. Может, Оскар хотите, не знаю.
0: Ну, кино — это не то, что происходит в конце. Если все режиссеры, создатели фильма мечтали о конечном результате, красная дорожка, шампанское, Оскар в руках, ну, они бы все уже сходили с дистанции в первый же съемочный день.
1: Независимый фильм может рассчитывать на коммерческий успех, да или нет?
0: Да, не, ну, конечно, ну, вот вам недавний пример «Обсессия».
1: А вы выйдете в плюс, да или нет?
0: Ну, конечно, мы на это рассчитываем.
2: Да или нет?
3: Ну, это этот рассказ был посвящен какой-то степени кинорынку. Сейчас вернемся к рынку фондовому. В каком смысле? Советник президента Антон Кобяков пообещал много новостей с выступления Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом буквально пару минут назад сообщило агентство РИА Новости. И также сообщается, что будет сделан акцент на благополучии жителей Дальнего Востока. Решили посмотреть, как реагирует фондовый рынок. Фондовый рынок пока реагирует на это достаточно слабо, но, тем не менее, растет на 1%, 2176 пунктов. Скорее отыгрывает он вчерашнее заявление Владимира Путина, которое он сделал по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. Ну, а сейчас Путин во Владивостоке. Это утро вне конкуренции.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без «попробуй». Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал «это безопасно, мама не умерла». Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
2: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
3: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
0: РБК тренды.
1: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространятся на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

столице 9:30, в студии Татьяна Калинина. Помощник президента Юрий Ушаков опроверг распространяемые западными СМИ слухи о том, что Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом во время его визита в Москву. По словам Ушакова, планов встречаться с Рэдклиффом у Путина не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российской разведки, напомнил помощник главы государства. Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Евроактив. Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, поскольку Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров. Для открытия каждого этапа переговоров требуется единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС. Президент США Дональд Трамп больше не стремится к достижению договоренности с Ираном о прекращении вооруженного конфликта. Об этом Трамп написал в своих соцсетях. Тем временем нефть продолжает дорожать на фоне очередных взаимных ударов США и Ирана. Цены находятся на максимумах за 5 недель. Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 4% до 916 долларов за 1000 кубометров. Тем самым стоимость газа превысила максимум с начала конфликта на Ближнем Востоке. В Башкирии школьник ударил ножом одноклассника. Инцидент случился во время урока в селе Кушнаренково. Пострадавшего девятиклассника госпитализировали. Угрозы его жизни нет. По предварительным

0: Информации причиной стал конфликт между подростками. Это уже второе нападение в школах России с начала учебного года. Накануне, 1 сентября, школьница распылила газовый баллончик и попыталась наброситься с ножом на учительницу в школе Канска Красноярского края. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Девять часов 32 минуты московское время. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро среды 2 сентября. Много новостей приходит с Восточного экономического форума в нашем эфире и интервью, и репортажи корреспондентов, которые работают на этом форуме. А вот одна из последних новостей, новостей последних минут, замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил агентству Интерфакс, что Минфин рассчитывает продать госпакет аэропорта Шереметьево ближе к концу текущего года. Подробнее в дальнейшем эфире. Ну а сейчас к отношениям маркетплейсов и селлеров обращаемся. Озон предлагает селлерам размещать свои товары на складах в Казахстане. Как это повлияет на логистику, на цены? Согласны ли селлеры на такой вариант? Будем разбираться прямо сейчас.
2: Ну, сейчас чуть подробнее поясним. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Ну, и уже оттуда Marketplace будет доставлять заказы клиентам из России, Казахстана и Киргизии, сообщили в компании. Marketplace при этом пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний. Кирилл Леонов выяснил, как к этому отнеслись те, кто работает с Озоном. Кирилл, сильно удлинится логистика?
3: Повторные поставки из Казахстана могут сравниться по скорости, но в одном случае, если это будет авиалогистика, если же они поедут на поездах или иначе на грузовых автобусах, это будет 4 и более дней.
2: Ну а дороже станет?
3: Эксперт Ассоциации участников рынка электронной коммерции в нашем эфире назвала адекватную оценку, которую ранее дали нам селлеры. Примерно на 15% станет дороже. Но причина, которую нам называли селлеры и которую закладывали в стоимость, это изменение комиссии от маркетплейса. То есть они еще не учитывали логистику в своем уравнении.
1: Возможно, стоит ждать большего повышения. Это, кстати, не очень хорошая новость для Центробанка и для тех, кто следит за предстоящим заседанием по ключевой ставке. Ну а все ли товары поместятся на складах в Казахстане?
3: В Озоне заявили, что ограничений по поставкам нет, и предприниматели смогут держать в логистических центрах Казахстана любое количество товаров. Но, по моим подсчетам, там больше 400 тысяч квадратных метров, но это все-таки конечное число, и доля свободных складских помещений в Казахстане в первом полугодии достигла максимального уровня за 5 лет, но это все еще дополнительные всего 230 тысяч квадратных метров.
1: Это примерно размер такого одного очень большого, но все-таки одного склада.
3: Да, ну то есть суммарно примерно плюс 3 склада мы можем добавить, если посмотреть на объемы Астаны и Алматы. И технически при этом для селлеров процесс поставок в Казахстан очень сложный, объяснил продавец на маркетплейсах Максим Попов.
4: Отвезти на склад в Казахстан будет достаточно тяжело товар, особенно если мы говорим про товар с честным знаком. То есть, если он везется из Китая, он должен, получается, приехать сначала в Россию, получить все документы, пройти растаможку, заплатить НДС и только после этого везти туда. Как какая-то мера, чтобы хотя бы часть товара лежала там и была защищена, наверное, это можно протестировать. И, конечно же, мы обязательно будем тестировать. Но, по большому счету, транспортировка в Казахстан, она все-таки дорогая, будет сильно добавлять к цене, и как будто схема ФБС кажется более логичной, более быстрой для покупателя и гораздо более дешевой для продавца.
3: В сообществе предпринимателей провели опрос, и там только 7% согласны работать с Казахстаном по новой схеме. Треть отказалась даже пробовать. И сейчас при этом наибольший интерес идет к варианту хранения товаров на пунктах выдачи заказов. И хотя официально такой вариант еще не подтвержден, а только прорабатывается, но теоретически это работать должно, и площади достаточно, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.
5: Озон последовательно идет по пути децентрализации хранения товаров продавцов. Это стимулирование схемы продажи ФБС. Это задействование самих ПВЗ как мини-складов. Все-таки у Озона почти 100 тысяч ПВЗ, у каждого как минимум несколько десятков метров склад. В совокупности, кстати говоря, общая площадь складов ПВЗ превышает общую площадь складов самого Озона. Сейчас эта система раскатывается, постепенно возвраты собираются на ПВЗ, не едут обратно на склады Озона. А с октября Озон анонсировал, что продавцы будут сдавать товары на ПВЗ, и там же они и будут храниться. Ну и, конечно, 100 тысяч ПВЗ атаковать дронами бесполезно.
3: Пока официально селлерам не сообщают, будет такая

0: схема введена полноценно или нет, но о том, что дорогостоящие товары поехали на хранение в пункты выдачи заказов на Озоне, сообщали еще после первых атак на логистическую инфраструктуру Wildberries.
1: Эта схема надолго, что говорят?
0: В будущем мы можем не увидеть вообще крупных складов от площадок электронной коммерции, и все перейдет на работу через собственные склады от селлеров, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
2: Склады говорят, что ведут в первом квартале 2027 года. Это еще огромный вал времени до этого. А еще впереди у нас ждет горячий сезон, осень, сезон распродаж. Как он пройдет в текущих реалиях, это, конечно, большая загадка. Большая часть селлеров, я считаю, то, что, конечно же, уйдет на ФБС или на ДБС. В общем, на обе модели, когда продавец торгует со своего склада. Возможно, маркетплейсу придется полноценно встать на рельсы этой модели. Тем более у нас сейчас очень хорошо она отточена, и даже в текущих реалиях можно увидеть, что она неплохо работает по срокам доставки.
0: Кроме того, что логистика может стать дороже, мне назвали и другой риск. Селлеры беспокоятся, что при работе с Казахстаном может снизиться спрос на товары из-за того, что они будут ехать дольше на несколько дней. И при этом доставка сейчас от Озона бесплатная, но она же не всегда будет за счет компании.
3: Спасибо, Кирилл Леонов разбирался в том, как селлеры реагируют на предложение маркетплейса Озон размещать свои товары на складах в Казахстане. Здесь мнения разнонаправленные и складывается ощущение, что все-таки большинство не готово пока этого делать. Ну а тем временем Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, и в рамках этих мер может так оказаться, что у Алисы AI, умного ИИ помощника Яндекса, будет больше всего прав, чем у всех остальных приложений из числа предустанавливаемых. Будет ли это означать, что нас всех будут прослушивать? Есть ли еще какие-то риски? Будем разбираться через минуту. Это «Утро вне конкуренции».
4: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: 9:40 в Москве. Это «Утро вне конкуренции» на радио РБК. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. И сейчас будем разбираться в доработке правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, которые обсуждаются в Минцифры. В частности, расширяются требования, которые касаются российского браузера Яндекс и умного ИИ-помощника Алиса AI. Собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, сообщил Коммерсанту, что Алиса может, помимо права на предустановку наравне с другими отечественными приложениями, получить дополнительные некие расширенные права на пользовательских устройствах и таким образом стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка. Звучит немного запутанно, но сейчас попробуем разобраться.
3: Поможет нам в этом эксперт в сфере информационной безопасности управляющей компанией РТ Групп Евгений Царев. Евгений, здравствуйте. А стоит ли бояться, что Алиса AI будет нас слушать или как-то еще иными формами следить?
6: Ну, скорее вопрос, а насколько это было ожидаемо? Ну, это абсолютно ожидаемо, потому что...
3: Ожидаемо, что когда-то Алиса будет за нами следить и слушать нас?
6: Получит максимальное количество прав, скажем так. Но это просто естественный ход развития событий. То есть на самом деле государства, они даже ограничивают подобную, ну, как бы, инициативу со стороны компаний. Вот просто по той причине, что для компаний супервыгодно иметь максимальные права на устройстве.
3: Ну, хорошо. А вот те пользователи, у которых сейчас уже есть Алиса, ну, таких я предполагаю, что много, им стоит тоже здесь бояться? И будут ли у них как-то автоматически эти права расширяться? Или потребуется запрос?
6: ну, будет в любом случае запрос, то есть приложение должно будет обновиться, и после этого появится сообщение о том, что имеется доступ, ну, вот, допустим, к микрофону. И он будет не по разрешению самого пользователя, а просто постоянный, ну, что-то в этом.

0: духе.
1: Угу. А ну, сейчас все-таки многие нас слушают через колонки, в том числе Алиса, и мы хотим позаботиться о наших слушателях. Алиса, не подслушивай.
2: Надеемся на этом.
1: Да, но все-таки вот насчет возможности, скажем так, ограничить в правах Алиса AI, насколько вообще это возможно, потому что если брать колонку, например, есть кнопка отключения микрофона, о чем вы сейчас в том числе и говорили, есть возможность отключения микрофона, но по факту программно может это ограничить запись, прослушивание?
0: Ну, есть такое правило, то, что можно программно выключить, можно программно включить, ну и наоборот. Оно не всегда на 100% работает, но тем не менее оно существует. Если мы что-то программно, ну, вот, ограничили, допустим, на устройстве, там, на телефоне, то, ну, значит, программно это точно так же может быть включено, в том числе и удаленно. То есть, ну, это такой мир, тут как бы ничего не изменить.
2: Давайте для наших слушателей еще поясним, что вот эта доработка правил предустановки отечественных приложений, но ввозимые в Россию устройства, уж извините, что такая, да, может быть, немножко официальная формулировка, ведь это касается только устройств на системе Android, потому что с системой Apple, с системой iOS пока договориться здесь никак не удалось, верно?
0: Ну, собственно, мы последствия этой недоговоренности видим. То есть Apple со своей стороны тоже блокирует важные для российского пользователя приложения и делает свою платформу все менее и менее интересно. То есть вопрос только в том, когда пользователи яблочных устройств осознают, что просто телефон не дает прям даже минимального какого-то базового функционала.
2: Хорошо, благодарим вас, эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией РТМ Групп Евгений Царев был на связи со студией. Здесь добавим, что уже 5 лет действует закон об обязательной предустановке отечественных программ, отечественных приложений. А вот сейчас на телеканале РБК, вот буквально пару минут назад была трансляция, из которой следует, что Владимир Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума. За основными заявлениями мы будем следить и сообщать их в нашем эфире, но и за корпоративными новостями тоже следим, некоторые из них прямо сейчас.
3: О чем говорят отрасли?
4: Татьяна Калинина, здравствуйте. Квартиры в новостройках Москвы за 10 лет уменьшились на 8% или на 4 квадратных метра, сообщил главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов. Площадь однокомнатных квартир в среднем уменьшилась за 10 лет на 5%, до 39 квадратных метров, двухкомнатных до 60 квадратов. Больше всего уменьшились площади трешек на 13%. Сокращение площади квартир – это один из способов поддержать спрос на жилье при растущих ценах.
3: Крупнейшие продуктовые ритейлеры столкнулись с замедлением роста выручки в первой половине 2026 года.
4: Причинами этому стали усиление конкуренции, топливный кризис, а также снижение реальных доходов населения. Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей в январе-июне составила 6,76 триллиона рублей. Это на 11% больше года, подсчитали в Infoline, но меньше, чем в первой половине 2025 года. Тогда рынок вырос на 17%.
3: Финансы.
4: Samsung рассматривает в качестве новой штаб-квартиры площади в бизнес-центре Дубининская, недалеко от метро Павелецкая в Москве, пишет Коммерсант. Речь идет о 8-10 тысячах квадратных метров офисной недвижимости. Подыскать такой объем качественных офисных пространств сейчас нелегко, поскольку застройщики сфокусированы на возведении бизнес-центров на продажу.
3: Туризм.
4: Росгидро запустила подстанцию и линию электропередачи для обеспечения электроснабжения парка «Три вулкана» на Камчатке. Торжественная церемония прошла в рамках Восточного экономического форума. Энергосистема Камчатского края не связана с единой энергетической системой страны. До настоящего времени зона у подножья трех вулканов не имела централизованного энергоснабжения.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Ну а сейчас о культуре, и вернемся к 83-му Венецианскому кинофестивалю, который пройдет со 2 по 12 сентября на острове Лида в Венеции. Стартует уже этим вечером в 21:30 по Москве. Фестиваль традиционно пройдет в Палаце Дели Синема на острове Лида. Его откроет картина «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла. Это фильм о становлении медиа-империи Руперта Мёрдока и создании самого популярного в мире таблоида The Sun. Жюри основного конкурса конкурс фестиваля возглавит Мэгги Джилленхол, режиссер картин «Невидимка».

0: Веста и незнакомая дочь.
1: Ну, а Джош Клуни и Эллен Бёрстин на фестивале получат награды за вклад в мировой кинематограф и карьерные достижения. Прямо в Италии сейчас находится кинообозреватель и программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанна Альперина. У нее и узнаем, какие ожидания от фестиваля, что стоит смотреть. Сусанна, доброе утро. Вот на какие фильмы, на какие картины вы в первую очередь обратите свое внимание?
2: Доброе утро. Рада вас слышать. Привет, Лида. Погода пока хорошая. Дальше обещают на вторую неделю фестиваля будем сидеть в кино, потому что там дождь и гроза. Уже прибыли первые звезды. Вот я как раз с утра рассматривала фотографии Джорджа Клуни, который выступит здесь мастер-классом после того, как получит награду. Я взяла уже билеты. Мы берем заранее критики, пресса и индустрия. Берем заранее билеты. Я взяла практически на все фильмы, на которые хотела, кроме длинных фильмов «Один про Борхеса» и второй, вот, в момент разлетелись билеты на новую эпопею, можно сказать, Луки Гуадагнино. Он здесь любимчик и фаворит. Вот пока не удалось тоже взять билет. Значит, на что я собираюсь пойти? Я обычно смотрю конкурсную программу всю, потому что это, ну, чтобы потом уметь адекватно оценить призы. Разумеется, сегодня вечером я буду смотреть на трансляции, потому что на саму церемонию попасть невозможно. Будет в соседнем зале трансляция, зал называется «Пало Биеннале», самой церемонии, и после этого там покажут чернила Дэнни Бойла. Но критики сегодня на пресс-показе уже смотрят чернила в 11 утра по Венеции. Конечно, я... Да, вы, если вы хотите что-то спросить, перебивайте.
0: Ну, мы слушаем с удовольствием, да, ты готова еще послушать.
2: Да, мало голливудских звезд в этот раз, но, как по мне, так это и недостаток вовсе, в отличие, кстати, от прошлого года. Вот я очень жду фильм «Дикая лошадь номер 9» Мартина Макдона. Я думаю, что это потенциально победитель, так, с закрытыми глазами. Но Макдона так снимает, что он без роли, без призов вряд ли останется. Вот. «Чертов ублюдок» Вернер Херцог. Это такой вольный перевод его фильма «Бакинг Фастар». Тоже, я думаю, что Херцог покажет что-нибудь очень интересное. Вот. Новые работы Корея. Да, второй, кстати, за этот год, потому что уже был на одном из международных фестивалей была его работа. Очень жду «Бункера» Флориана Зеллера. Вот. Это я вам среди конкурсных фильмов называю, что хочется посмотреть.
1: Да, ну вот какой-то список здесь, да, вот обозначили частично, но хочется спросить все-таки с вашей точки зрения, а какая основная все-таки тематика основной программы Венецианского кинофестиваля? Какую главную мысль хотят в этом году режиссеры донести?
2: Вы знаете, ну, я хочу еще отметить, если мы говорим о тенденциях, что в этом году практически нет фильмов, снятых женщинами. И за это фестиваль уже подвергся критике. Всего одна работа в конкурсе, снятая режиссером женщины, и Венецианский фестиваль взял на себя смелость сказать, что мы оценивали по таланту. Вот. Основную тематику до конкурса сказать довольно сложно, но я разгорелся скандал, связанный с фильмом «Дау» в преддверии, за то, что его вообще взяли в программу, но выступил программный директор Альберто Барбера и сказал, что мы берем все, мы как бы открыты для всех. Вот. Но я вам должна сказать, что по бронированию билетов на «Дау» бронировали меньше всего.
1: А в чем
2: на
1: скандал «Дау»... здесь подробнее для наших слушателей?
0: Почему не хотели брать на фестиваль?
2: Объясню. Значит, «Дау» — это большая эпопея про Льва Ландау. Это... Ее смотреть можно, на самом деле, целый день. Был такой эксперимент в Париже несколько лет назад, когда снимали павильон и показывали фильмы с вселенной «Дау» целый день. Потом на Берлинале показали два фильма. «Таша» и «Дегенерация». Вот я как раз тот год была на Берлинале и смотрела их. И мне казалось, что либерально настроенные критики должны поддержать эти фильмы, но произошло странно. Они, наоборот, накинулись на эти работы, обвинили режиссера в неуважительном отношении к женщинам, к актрисам, спорили за кулисные подробности. Это был самый большой скандал Берлинале. Сейчас прошло несколько лет, и другой фильм, очень длинный, больше трех часов, представлен в Венеции. Тут же всколыхнулся весь этот скандал, опять обвинили режиссера. Режиссер, он признанный агентом на территории России, он выступил с...
1: Илья Крыжановский, да.
2: Да, Илья Хржановский, он выступил с большим заявлением в своих соцсетях. Ну, заявление скорее политическое. Но, видимо, мы живем в такое время, когда фильмы, которые, может быть, даже и поднимаются над политикой,

0: этическими условностями. Да, надо смотреть. Но режиссеры выступают с заявлениями, которые как бы сразу опускают их на высокого уровня искусства, скажем так. Поэтому пока не смотрели фильм, но скандал еще этот, он синхронизируется со скандалом вокруг Венецианской биеннале, где из-за русского павильона лишили 2 миллиардов евро. Или миллионов, могу ошибиться в цифрах, вы ради РБК поправите. И из-за этого, например, Венецианский фестиваль, вот он всегда оплачивает участникам бесплатные билеты на транспорт, в том числе и на лодочки, потому что многие едут с соседних островов и из Венеции. И в этом году этих бесплатных билетов всех лишили, но, приехав в Венецию, я узнала, что сделали скидку билеты, чтобы, ну, люди тратят огромные деньги, чтобы добраться до Лидо. Тут жить очень большая жилье.
1: Да, ну, в общем, первые наметки на то, что будет происходить в Венеции сегодня, мы сделали. Спасибо вам, кинообозреватель и программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанна Альперина была на связи со студией.
2: Ну, как мы услышали, фаворит Сусанны, как и у большинства критиков, это фильм «Дикая лошадь» Мартина Макдона.
1: Егор Белов с нами в студии. Прямо сейчас он расскажет о том, как проходят матчи US Open. Егор, тебе слово.
3: Ну что, Александр Зверев обыграл все-таки Лоренцо Сонего в напряженнейшем 5-сетовом матче в первом круге открытого чемпионата США. По теннису Зверев был явным фаворитом этого поединка, но крайне-крайне сложным для него этот матч получился. Выиграл он, как я уже говорил, в 5 партиях. Почти 5 часов продолжался поединок. Зверев вышел во второй круг. Если у нас есть немножко времени, мы еще о футбольных трансферах, да, поговорим. В большинстве европейских стран захлопнулось летнее трансферное окно, как обычно в последний день футбольной ярмарки. Клубы заключили наибольшее количество сделок. Самым ярким переходом, конечно, стал трансфер Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер-Сити. По данным Трансфермаркт, лондонцы получат за переход 145 миллионов евро. Таким образом, аргентинец вошел в число самых дорогих игроков в истории футбола. Он занимает в списке 4-е место. Больше платили лишь за Неймара, Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.
1: Егор Белов был в студии. Спасибо. Это «Утро вне конкуренции».
4: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
5: Технологии и тренды. Марк Цукерберг собирался заменить искусственным интеллектом тысячи сотрудников. Но первыми против этой идеи выступили не профсоюзы, а экономические результаты, признанные в России экстремистской и запрещенной компанией Мета. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему больше кода с помощью ИИ не означает больше полезной работы с помощью ИИ. Агентство Reuters изучило внутренние документы компании и выяснило, в январе руководство Мета запустило секретный проект Organization Transformation. План был радикальным. ИИ-агенты должны были выполнять значительную часть ежедневных задач, а контролировать их поставили небольшие команды сильнейших специалистов. В отдельных сценариях подразделения сократили до 60%. Одновременно убрали уровни менеджмента. Вместо команд по 10-20 человек создавали группы по 3-5 сотрудников. Первая волна перестройки прошла в мае. Мета уволила около 8 тысяч человек, то есть каждого 10-го. Вторую готовили на ноябрь, но Цукерберг отменил ее буквально накануне первого сокращения. Причин оказалось две. Первая – сопротивление сотрудников. Компания установила на рабочие компьютеры систему, которая фиксировала нажатие клавиш и движение мыши. Эти данные собирались использовать для обучения ИИ. После этого больше 1000 человек подписали петицию против слежки, а уровень негативного отношения к работодателю вырос с 25 до почти 50%. Вторая причина оказалась еще неприятнее. ИИ действительно резко увеличил объем работы, число изменений во внутреннем коде выросло на 220%, но улучшений, которые дошли до пользователей, стало больше только на треть. Одновременно число серьезных технических проблем и инцидентов безопасности выросло больше, чем на треть, а времени на их устранение потребовалось до 70% больше. Для компании, которая только в этом году собирается вложить в инфраструктуру искусственного интеллекта не меньше 130 миллиардов долларов, такой разрыв очень чувствителен. Мета, конечно, не согласна с формулировкой Reuters. В компании говорят, что на 60% сократили лишь отдельные команды, а не весь штат, причем часть сотрудников не увольняли, а переводили в новые подразделения, связанные с ИИ. Но в итоге получился дорогой и наглядный урок для всего рынка. ИИ действительно умеет писать больше текста, больше кода, делать больше действий, но не может гарантировать, что они нужны. Цукерберг хотел оставить людям контроль над машинами, а в итоге людям пришлось контролировать еще и ущерб от работы машин.
6: Это было в эфире.
7: Я делаю то,

0: а новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
2: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
0: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
4: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
5: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие, подавленные, более раздражительные, неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
0: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Политика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Замороженные российские активы могут быть выведены из бельгийской юрисдикции и переданы специально созданной структуре Евросоюза. Как пишет портал Евроактив, соответствующий механизм был представлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. На прошлой неделе Бельгия отказалась обсуждать очередную попытку изъятия замороженных активов Москвы, которую предприняли 4 страны Евросоюза. Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет начали принимать цифровые рубли. В приложениях всех трех площадок этот способ расчета доступен пользователями Android. Цифровой рубль дополняет наличную и безналичную формы российской валюты. С 1 сентября цифровой кошелек можно открыть в 12 крупнейших российских банках. Первый самолет Ил-114-300 заказчик получит в 2026 году. Еще две машины будут переданы в 2027, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков на Восточном экономическом форуме. Сейчас первые три машины находятся в глубокой степени готовности. Одно из столкнувшихся в Мраморном море судов могло затонуть, сообщает ТАСС. Судьба 10 моряков сухогруза неизвестна. Оба судна ходят под турецким флагом. Поисково-спасательная операция продолжается с участием авиации и катеров береговой охраны Турции. Более 50 тысяч человек уже зарегистрировались на московский марафон. Он пройдет в столице 26-27 сентября. Спортсмены-любители впервые смогут побороться за денежный приз в 150 тысяч рублей в отдельном зачете московского марафона. Регистрация продолжается, но доступных мест осталось уже немного, отметили в пресс-службе бегового сообщества. Лось застрял и не может выбраться из отбойника на 23-м километре Киевского шоссе в Москве, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в районе метро Саларьево. На месте уже работают спасатели. Ожидается прибытие ветеринаров для безопасного спасения Сахатова. Больше новостей на сайте РБК.

0: Доброе утро. У микрофона Олег Овчаренко. В этом часе будем обращать свое внимание на последнее заявление Владимира Путина по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. Много он говорил и о российско-украинском конфликте, его регулировании, и об атаках на инфраструктуру критическую и на НПЗ. В общем, обо всем этом подробнее примерно через полчаса. Ну, а тем временем Озон предлагает продавцам размещать свои товары на складах в Алма-Ате и Астане. Как это повлияет на логистику? Как это повлияет на цены? Об этом тоже подробно в середине часа будем говорить. Ну, а пока обращаем свое внимание на ситуацию. На рынках открылась основная торговая сессия на Мосбирже. Каковы первые результаты? Подробнее об этом финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина.
1: Рынки на РБК.
2: Почти процент прибавляет индекс Мосбиржи и сейчас находится около отметки 2174 пункта. Больше других растут компании, например, Glorox и Озона на 2%, СПВ-биржа тоже прибавляет 2%, ТМК 2% и N+, 2%. И также мы видим и в больших компаниях рост. В целом вся карта рынка сегодня с утра достаточно зеленая. Но я отмечу, конечно, движение рынка внутри дня, они важны, но тем не менее также важно понимать, что мы находимся в диапазоне 2100-2200 уже достаточно долгий период времени после июльского падения до отметки в 1900 пунктов. И в целом участники рынка сейчас сохраняют сдержанное отношение к рынку акций и отдают предпочтение облигации. И на рынке облигаций тоже очень много новостей. Например, сегодня главная новость для рынка облигаций – это выход Минфина в первый раз за полтора месяца на рынок долга с государственными облигациями. В этот раз разместят облигации с плавающим купоном. И интересно, удастся это размещение и как вообще оно повлияет на наш рынок облигаций. Это давайте спросим у нашего эксперта. Со мной на связи сегодня Юрий Козлов, частный инвестор, автор проекта «Инвестируй или проиграешь». Юрий, доброе утро.
3: Доброе утро, Майя. Доброе утро, слушатели.
2: Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете размещение Минфина, которое предстоит, удастся ли разместиться? И вообще, в итоге, с учетом текущего дефицита бюджета, реализовать нужный объем на рынке до конца года?
3: Ну, начнем с того, что я ждал с определенным опасением возвращения Минфина на рынок ОФЗ. Но когда услышал, что они выходят с флотерами, скажем так, стало немножко полегче. После полуторамесячного перерыва Минфин возвращается, слава богу, не с фиксами. Вот, потому что новые фиксы продавливали бы доходность по длинному ФЗ, которые уже торгуются на рынке, так как инвесторы сейчас захотят доходности пожирнее, чем раньше. Вот. И второй пункт, который приходит на ум, это флотеры, на мой взгляд, опять же, будут размещаться весьма удачно, потому что обычно в периоды каких-то неопределенностей спрос на них выше. Вот. То есть сама история, сама идея очень хорошая. Я прям загорелся подкупить длинных ОФЗ, пока доходности около 16%.
2: При этом, вы знаете, мы вот несколько эфиров телевизионных подряд обсуждаем, что ОФЗ, несмотря на кажущуюся как надежность, да, потому что государственные облигации, они самые, наверное, надежные на рынке, тем не менее имеют сейчас высокий процентный риск, и если наши частные инвесторы, которые нас слушают, планируют забирать деньги с брокерского счета в течение года или даже через год, но тем не менее менее чем через два, то в портфель облигационный, например, опасно добавлять ОФЗ. Согласны ли вы с этим?
3: Ну, если у вас горизонт год, полтора и так далее, то есть такой небольшой, то я вообще не считаю смысл, что надо лезть в ОФЗ. Есть фонды денежного рынка, которые прекрасно справляются с этой задачей. Гораздо лучше, чем облигации.
2: Но давайте обсудим, может быть, какие-то все-таки интересные выпуски облигаций можно добавить в портфель на год, и сделаем это сразу после рекламы.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
7: В эфире «Рынки», и я, Майя Нелюбина, финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». Со мной на связи Юрий Козлов, автор проекта «Инвестируй или проиграешь». Юрий, как я обещала нашим слушателям, обсудить с вами после рекламы вопрос, какие выпуски сейчас, например, или какие облигации можно добавить в свой портфель с горизонтом год, чтобы обыграть депозит. Вы сказали про фонды денежного рынка, но, насколько я понимаю, они сейчас дают доходность в районе 14,5%. Это все-таки не обгоняет депозит, если учитывать налог. Если у нас, если обобщить и очень сильно упростить, то, в принципе, проценты с депозита размером 1 миллион рублей у нас не облагаются налогом. Если эти же деньги положить в фонды денежного рынка, вот здесь доходы будут облагаться налогом, и в итоге мы придем к доходности в 12,5%, который нам дает депозит. И поэтому мне скорее, например, для моего личного портфеля из облигаций выпуски интересны, которые все-таки дают большую доходность, но мы уже видели сегодня тоже с утра снижение на 30%, например, в облигациях МГКЛ. Да, здесь рейтинг не такой высокий, и в целом в компании были проблемы, сейчас они подтвердились в соответствии с последней отчетностью, но вот как в такие истории, как МГКЛ, не попасть и при этом одновременно еще и заработать больше, чем фонд денежного рынка. У вас есть идеи?
8: Ну, давайте так, МГКЛ – это очевидная ВДОшка, да, то есть…
7: Высокодоходная облигация, да.
8: Да, высокодоходная облигация, покупая которую, вы, в принципе, по умолчанию должны принимать все риски эмитента. Все ВДОшки, да, все облигации,
7: кстати, которые вы покупаете… Кстати, вы кого относите к этому… Потому что все же по-разному определяют этот класс активов.
8: Да, это все субъективно.
7: Да, да. Мне кажется, ну, здесь можно сказать о какой-то доходности. Вот выше какой доходности, когда вот… Например, приложение брокера показывает доходность 20%, это значит все, повышенный риск, эта доходность должна отпугивать? Или какая-то другая у вас доходность, которая должна отпугивать?
8: Давайте так, были истории, когда и компании с рейтингом A попадали в неприятные ситуации, вот, и находились чуть ли не в преддефолтном состоянии. Я, для меня, учитывая сложную рыночную конъюнктуру, много проблем у закредитованных эмитентов, для меня сейчас дабл B это уже так повод сильно не рисковать и задумываться, скажем так, о большой покупке этих бумаг. То есть у меня есть ВДОшки, присутствуют в портфеле. Кстати, в частности, МГКЛ у меня есть давнишний выпуск. Вот.
7: И вы не переживаете, морально... кстати, вы не переживаете сейчас? Или вы сейчас его будете продавать? Что вы будете с ним делать?
8: Нет, я не переживаю, потому что у меня портфель очень диверсифицирован. Ну, скажем так, моему портфелю уже лет 15. Поэтому если там МГКЛ занимает небольшую долю, ну, ради бога.
7: Ну, видимо, меньше процента, поэтому вы не нервничаете, да.
8: Да. То есть заработал на других историях, и пока здесь надо разбираться. А продавать, бежать, потому что увидел минус 30%, ну, не мой стиль, надо поразбираться в этой ситуации, посмотреть. У МГКЛ было еще, если вы помните, год назад, там тоже история, когда облигации падали в цене, потом разрались, все стабилизировалось. Надо посмотреть. Здесь у меня мнения пока нету. Получил вчера большой ответ компании развернутый, буду сегодня разбираться с этим.
7: Да, хорошо, вот, тогда обсудим это в наших следующих эфирах и вернемся тогда к первоначальной цели. Тогда что, какие облигации, каких эмитентов в целом с умеренным риском можно покупать? Давайте вот эмитентов, наверное, перечислим, кто у вас.

0: вас есть в портфеле, я думаю, что лучше взять вообще рейтинг выше все-таки A.
1: Честно говоря, выпуски не готовил. У меня очень много облигаций.
0: Не, эмитентов, вы можете эмитентов назвать, не обязательно выпуски.
1: Я назову эмитента так, назову. Мне кажется, эмитенты Glorox, у них есть неплохие облигации. У меня в портфеле есть. Вот. ЛСР, это из застройщиков приходят на ум. Если кто хочет совсем, ну как, не совсем рискнуть, а история по рискованию, это ВУШ, вот, то есть компания.
0: Ну, я бы не стала.
1: Это ВДОшка, давайте так, это ВДОшка. В этом году я покупал в основном валютные облигации, например, Полюс, но это было до ослабления рубля. Я ослабление рубля очень ждал, я накупил валютных облигаций, это Полюс, это Селикдар, еще какие-то истории у меня были. Вот.
0: Да, сегодня почти 87 рублей у нас официальный курс доллара, если быть точной, 86 рублей, там около 70 копеек. И на этом фоне, вот, кстати, какой вы курс к концу года ожидаете?
1: Ой, вы знаете, сказать очень сложно тут гадать, учитывая, что недавно было 70 рублей, сегодня уже там 87 мы видим, да?
0: Угу.
1: Все будет зависеть от дальнейших действий Минфина. Сейчас он чистый покупатель валюты на рынке там, до 3 сентября. Посмотрим, что будет дальше. То есть в день он почти на 6 миллиардов покупает валюту. Это, естественно, как мы видим, поддерживает курс доллара к рублю. Посмотрим, что с ценами на нефть. Потому что ситуация на Ближнем Востоке меняется каждый день. Вот за сутки у нас нефть уже смотрим. 95 сегодня утром.
0: 97. Ну, сейчас прямо 95,5, да. А была даже 97.
1: Да. И совокупность всех факторов, ее нужно проанализировать. Вот. Соответственно, я закладываюсь. Ну, давно говорят про справедливый курс чуть ли не 100 рублей с высоких трибун. Уже года 2 или 2,5. Вот. Ну, где-то 95, скажем так. 95 кажется чем-то реальным к концу декабря этого года.
0: Возможным. Да, возможно так, возможно по-другому, поэтому в целом готовить портфели стоит к любому развитию событий. Но вот тогда сколько бы, вот если мы представим, что вот в текущий момент у нас кто-то из наших слушателей собирает портфель из облигаций, сколько тогда сейчас денег, на какой процент покупать валютные облигации, например, в этот портфель?
1: Ну, опять же, покупать валютные облигации при курсе 87 не то чтобы поздно выглядит, а как будто мы где-то в середине этого пути уже.
0: Вы бы не стали, вы бы взяли только рублевые облигации. Давайте я так резюмирую. И в целом...
1: Конкретно сегодня, да, потому что был прекрасный шанс в течение всего 26 года по курсу крепкому рубля покупать можно было валютные облигации. Я себе в июне даже машину купил, там из-за рубежа привез, потому что были курсы отличные для покупки. Сейчас мы выросли уже процентов на 15, и вот мне лично это уже некомфортно, давайте так. Я люблю покупать все-таки все дешево, продавать дорого.
0: Это хороший принцип. Давайте вернемся, кстати, к рынку акций. И в целом, я так по нашим экспертам, которые приходят в наши эфиры, резюмирую, что в среднем где-то 30% отводится сейчас в портфелях на акции. А у вас сколько? И какие вы из компаний добавляете именно вот в эту часть портфеля, которая акций касается?
1: Ну, у меня акции чуть побольше, 40%. Опять же, ссылаюсь на свой очень давнишний портфель. До событий 22 года у меня вообще была подавляющая часть в акциях. Потом немножко изменил концепцию. Мы не молодеем. Ситуация на рынке нашем нестабильная. Вот. Сейчас, если говорить именно про рынок акций, в watch-листе, ну, истории, может быть, будут не совсем... Из голубых фишек по ряду причин, да, потому что я покупаю бумаги, которые просели, у которых есть какой-то потенциал. Давайте так, я выделю, на который сейчас смотрю, X5, ну это ладно, это из голубых фишек еще история, на перспективу. То есть дивидендная история, ритейлер номер один, несмотря на все трудности, думаю, в портфеле по текущим ценникам заслуживает внимания. Мосбиржа на долгосрок, это из категории «купил и забыл». Мне нравится еще аккуратненько Ренессанс, аккуратненько Русагра. Ну, Русагра там придется подождать, но возвращение этой истории к дивидендам внушает какой-то оптимизм. То есть в этом году выплачены первые дивиденды, я на Русагра поглядываю. Совкомбанк. Опять же, надо

0: долгосрок эта история мне нравится. С надеждой на постепенное снижение ключевой ставки.
1: Но какой горизонт вы для вот этой части своего портфеля закладываете? То есть в целом, если, опять же, мы обсуждаем, как, что деньги могут понадобиться там, через полтора года, например, то это получается, что у нас 0% на акции стоит отводить, риск слишком высокий.
0: Ну, смотрите, покупая акции, Майя, я думаю, вы прекрасно знаете лучше меня, что покупая акции, это всегда история долгосрочная, тем более в нашей стране. Никто не знает, какая завтра будет конъюнктура и так далее, и так далее. Вот, поэтому, если вам деньги нужны через год или два, естественно, нужно покупать либо облигации, либо выбирать банковские депозиты, либо фонды денежного рынка. Мы же не знаем, какой в сентябре там черный или белый лебедь прилетит. Вот. Что касается горизонта инвестирования, я тоже всегда задаю себе этот вопрос. Вот. Ну, например, покупая акции в июле, так уж получилось, что мне посчастливилось купить их 17 июля, на самом-самом дне, да, когда он ниже 2000 индекс ушел в Мосбирже. Потом некоторые акции выстрелили там у меня в портфеле по 30%. Я просто решил именно эту часть спекулятивно зафиксировать. Потому что настроение на нашем рынке не очень. Надо еще и прибыль не только иметь бумажную, но и реальную. Вот, поэтому, если вдруг купим сегодня акции, а через месяц придет позитивная новость, что все, ребята, мир, все вырастет в 2-3 раза, я не знаю, как я буду действовать. Надо будет действовать по ситуации. Но портфель я формирую все равно долгосрочно. А там как Бог даст. То есть в зависимости от новостного фона я все-таки принимаю какие-то уже решения.
1: Спасибо большое. С нами был Юрий Козлов с сдержанной позицией и проектом «Инвестируй или проиграешь». И я, Майя Нелюбина, финансовый обозреватель РБК «Инвестиции».
2: Рынки на РБК.
3: Но меня зовут Олег Овчаренко. В Москве сейчас 10 часов 20 минут. И обращаем свое внимание на Восточный экономический форум. Безусловно, одно из главных событий этой недели. В Владивостоке работает целый десант журналистов РБК. И в нашем эфире ни одно интервью вы еще услышите. Вот один из фрагментов. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса в Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса. Параметры стратегического партнерства ВТБ и группы РВБ по-прежнему обсуждаются. Об этом в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме сказал зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Ну и кроме того, Горшков не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больше финансовых ресурсов. Все детали узнала Алевтина Пинкарская.
4: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются. Покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяют. Вы считаете, обдумали ли вы вот эти риски изменения, трансформации глобальной роли маркетплейсов в российской экономике? Есть ли они такие риски?
5: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги онлайн. А маркетплейсы – это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле – это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите, доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами. А в целом развитие платформенной экономики, конечно, является свидетельством формирования такой экономики доверия, как это назвал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, это готовность граждан доверять своим контрагентам в онлайн-среде, не видя человека, с которым ты совершаешь сделку. И эти механизмы очень полезны для общества в целом, потому что чем выше уровень доверия в обществе, тем ниже транзакционные издержки для бизнеса. Ведь если вдуматься, то большие штаты юристов или нотариусов – это все-таки признак недоверия друг к другу. Вот мы с вами, если сделку какую-то будем совершать, мы с вами захотим подписать договор в нотариальной форме. Почему? Я вас хорошо не знаю, вы меня хорошо не знаете.

0: Вдруг кто-то чего-то не договорил. Если бы мы с вами доверяли друг другу на 100%, ну вот как в семье, например, происходит, да, то никакой нотариус не нужен. Поэтому платформенная экономика в целом – это очень позитивное явление для общества, для экономики, потому что снижает транзакционные издержки, а значит снижает цены для потребителей. И в целом, как с точки зрения инфляции, так и с точки зрения устранения ненужных посредников, так и с точки зрения пользы для потребителей, это супер важно, и поскольку это востребовано, это будет развиваться.
1: Да, безусловно, это важно и удобно, но допускаете ли вы, что этот тренд, который сами потребители сформировали, сейчас может быть несколько трансформирован, изменен из-за существующих логистических проблем, что это как бы подтолкнет развитие другое русло?
0: Я так не думаю. Я вам приведу один пример. Вы наверняка помните, как внезапно случился ковид. Что произошло? Магазины закрылись, железные дороги остановились, самолеты перестали летать, грузы перестали отправлять. Тем не менее, предприниматели по всему миру, которые торговали на маркетплейсах, будь то Alibaba или Amazon или Wildberries в России, они очень быстро нашли тропинки, по которым товары доставлялись в ту или иную страну. И таким образом мы с вами, несмотря на то, что нам с вами запретили выходить из дома, практически не почувствовали дефицит. Был ажиотажный спрос в начале, и потом никакого дефицита не было. Вместе с этим мы в ВТБ видим, что платформенная экономика развивается, требует все больше и больше финансовых ресурсов, навыков, экспертизы. И в этом смысле мы как раз формируем тренд, где банк впервые выстраивает прямое партнерство с лидирующим игроком в области электронной коммерции. Этим мы как раз подкрепляем движение на развитие платформенной экономики.
2: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК. Ну и весь день в нашем эфире, в эфире телеканала, эксклюзивное интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума. Ну и, наконец, репортажи наших корреспондентов из Владивостока.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. «Персимон» он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию. В своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем. И очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Далма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце «Персимона» – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что «Восток без огня» – разговор не до конца. Итог. «Персимон» – это «Восток» в петербургском вайбе. С открытым огнем, мезе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!

0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
0: Криптомания.

0: сторону цифры.
1: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК. Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
0: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
1: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее?
0: Открываем двери в пятницу в 14:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль для банков.
1: Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: столице 10 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Глава европейской дипломатии Кая Каллас вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге. Накануне правительство Германии официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о контрмерах. В частности, решено закрыть генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила о подготовке ответных мер Москвы. За август российские ПВО сбили более 8 тысяч беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве сбили 795 беспилотников. С начала суток ПВО нейтрализовали уже 14 БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Минцифры хочет расширить права Яндекса и его Алисы на ввозимых в Россию устройствах. Изменения затрагивают не только смартфоны и планшеты, но и, например, колонки, оснащенные умными помощниками, сообщает Коммерсант. Так, Алиса может помимо права на предустановку наравне с другими отечественными решениями получить дополнительные расширенные права на пользовательских устройствах. Продажа госпакета аэропорта Шереметьево будет зависеть от корпоративных процедур, заявил Интерфаксу замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, министерство рассчитывает продать госпакет ближе к концу года. Конкретных сроков сделки он не назвал. Замминистра также рассказал, что Минфин не ставит целью любой ценой продать госпакет Аэрофлота. 30 лет стали нормой для рождения первого ребенка в России. Как отметили в Союзе педиатров, раньше оптимальным возрастом для рождения первенца считалось 20-25 лет. Одной из причин называют изменение жизненных приоритетов. Женщины все чаще сначала получают образование и строят карьеру, а уж затем планируют семью. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Десять часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Сейчас еще один фрагмент интервью, который взяли коллеги с РБК на полях Восточного экономического форума.

0: Одна из тем, которая, безусловно, на этом форуме поднимается, это логистика и безопасность этой логистики. Она всегда найдет возможность доставить грузы, несмотря на ограничения перевозок в Черном море. По крайней мере, об этом в эксклюзивном интервью Алевтине Пинкальской на полях ВЭФ заявил директор по логистике «Росатома», генеральный директор транспортной группы «Феска» Петр Иванов. Куда перераспределяются потоки, по его словам, на индийские порты и на Дальний Восток.
1: 26-й год сложный для рынка перевозок. Временные ограничения, блокировки части транспортных артерий, переходов, целых бассейнов. Как вот в связи с этим вы оцениваете текущую ситуацию на рынке контейнерных перевозок и с каким настроением смотрите на этот будущий год?
2: Мы привыкли к сложным вызовам за последние несколько лет. Логистика работает по принципу сообщающихся сосудов, поэтому если закрываются возможности на одном направлении, они перераспределяются на другое. Так произошло и с закрытием порта Джебалали, который был для нас основным портом траншипмента в Персидском заливе. И сегодня мы перераспределили наши потоки на индийские порты, работаем через Саудовскую Аравию. Конечно, произошло перераспределение на Дальний Восток, в том числе в связи с закрытием сегодня Черного моря. Вы знаете, что был целый ряд инцидентов не только с российскими судами, но и с турецкими компаниями, с компанией МСИ. Поэтому сегодня фактически перевозка контейнеров в Черном море ограничена очень существенно. Но есть возможность доставки грузов и через Санкт-Петербург, и по железной дороге, через погранпереходы сухопутные, и через Дальний Восток. Ну, а Дальний Восток растет сейчас очень активно. Мы видим, что доля дальневосточных портов в общем объеме международных операций выросла где-то с 30-35% в прошлом году до 42% в этом. Видим, как растет объем перевалки во Владивостокском морском торговом порту. И сегодня по импорту рост составляет порядка 30%. Логистика всегда найдет возможность доставить грузы независимо от той ситуации, которая складывается в отдельных коридорах.
1: Но такая перестройка, как я понимаю, требует дополнительных расходов, усилий. Насколько выросли у вас расходы, вообще стоимость перевозок сейчас, что с маржинальностью происходит? Можно ли как-то это уже сейчас оценить?
2: Ставки идут за себестоимостью и за рынком. Естественно, если увеличивается логистическое плечо, если увеличивается время транспортировки груза, растет, соответственно, и стоимость. Ну и, естественно, ситуация в Персидском заливе существенно повлияла на стоимость бункеровки, она возросла, стоимость страхования, она возросла, ну и, естественно, стоимость самих команд и экипажа в зависимости от того, в каких акваториях они ходят. Там, где есть реальная опасность, где реально боевые действия, естественно, стоимость команды существенно возрастает.
1: Но в целом по сети можно ли оценить, насколько увеличилась вот эта вот стоимость?
2: Мы не дошли сегодня до тех ставок, которые были в 2022 году, но ставки возросли существенно.
1: Вы уже сами заговорили про движение по Черному морю. Ранее, насколько я помню, из-за атак беспилотников вы ограничили движение по акватории Черного моря. А есть ли планы по восстановлению? Как сейчас там ситуация?
2: Это зависит от нескольких вопросов. В первую очередь, это, конечно, связано со страхованием грузов и насколько страховые компании готовы брать риски перевозки грузов в акватории Черного моря и, в первую очередь, контейнерных грузов. А во вторую, от стоимости этого страхования. И третье, для нас, естественно, самым главным вопросом является безопасность экипажа. Если безопасность экипажа не обеспечена, мы не имеем права рисковать нашими моряками, капитанами. И поэтому восстановление сервиса в Черном море будет зависеть в первую очередь именно от этих вопросов. Но доставка грузов на юг России, возможно, и через Санкт-Петербург, и по железной дороге, автотранспортом, через другие транспортные коридоры. Поэтому вопросов с доставкой грузов не будет совершенно точно. Турцию мы сегодня обеспечиваем через Гебзе и через Амбарли. Мы не проходим через пролив Босфор, обеспечиваем этот сервис между Санкт-Петербургом и Турцией. И вопросов, связанных с вывозом грузов для наших клиентов, не стоит. Да, поменялись сроки, да, поменялись ставки, но нет такого, что мы не можем доставить груз из одной точки в другую.
1: Ну, рост ставок, это, не знаю, вопрос там 50%, 10%, то есть насколько существенно?
2: Это зависит от разных направлений, поэтому здесь усреднять, наверное, было бы неправильно. На разных направлениях ставки по-разному поменялись.
1: На каком направлении существеннее всего выросло?
2: Наверное, все, что связано сегодня с доставкой грузов из Персидского залива. Понятно, что обеспечение Катара, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, всех стран, которые находятся на том побережье, через Саудовскую Аравию стоит гораздо дороже, потому что там совершенно другое плечо. Эта часть выросла больше, чем что-то другое. На других направлениях, конечно, перераспределение тоже есть, но оно не столь существенно.
0: Логистическая компания «Феска» временно приостановила прием новых заявок на отправки через Черное море на фоне инцидента с теплоходом

0: Напомню, что он затонул ночь на 1 августа в акватории Черного моря в 130 милях от Новороссийска. Все из-за атак беспилотников. Все 17 членов экипажа были спасены. Через пару минут о том, как «Озон» хочет перестраивать логистику через Казахстан. Вы слушаете радио РБК.
1: РБК отрасли.
2: Медицинскую экспресс-диагностику смогут пройти гости ярмарки «Космоскоу». С 4 по 6 сентября на ярмарке современного искусства «Космоскоу» будет работать стенд московской медицины. Гости смогут пройти экспресс-диагностику, а также узнать о программе расширенной заботы о здоровье «Московский чекап». На стенде будут доступны биоимпедансный анализ, нейрофитнес и проверка через гигадок от Сбермед-ИИ, который оценивает 17 показателей, включая давление, уровень холестерина, гемоглобина и показатель стресса. Диагностика позволит сделать первый шаг к участию в программе «Московский чекап», которая помогает выявить риски заболеваний до появления симптомов и дает персонализированные рекомендации для сохранения активного долголетия. Стенд также станет своеобразным арт-пространством и будет оформлен работами современных художников. Ключевая идея в том, что особым образом организованная среда дарит психологический покой и запускает терапевтические механизмы, мобилизуя внутренние резервы человека. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сотрудничество московской медицины с культурными институциями развивает концепцию исцеляющей среды, а столица одной из первых в мире внедряет эти принципы на системном уровне.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
0: 10:40 в Москве. Новость последних минут. Буквально пару минут назад министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустит российских спортсменов до участия во всех соревнованиях в нейтральном статусе в новом сезоне 2026-2027 годов. Пока об этом буквально с пометкой «Молния» сообщил агентство ТАСС без каких-либо деталей. Ждем появления этих деталей. Напомню, что в нейтральном статусе, в частности, лыжники участвовали пока за последние 4 года только в Олимпийских играх в Милане и картине Дампеца. Все подробности в дальнейшем эфире радио РБК. Ну а сейчас о том, что «Озон» перестраивает логистику через Казахстан. Marketplace предложил продавцам размещать товары на складах в Алмате и Астане. Оттуда заказы будут доставлять покупателям в России, Киргизии и самом Казахстане, сообщили в компании. До 30 сентября «Озон» обещает не брать с продавцов отдельную плату за перевозку товаров между странами. Ограничений по объему поставок также нет. Тем временем селлеры в эфире радио РБК уже предупреждали. Из-за перестройки логистики товары могут подорожать в диапазоне от 3 до 15%. Доставка из Казахстана увеличит и сроки, и расходы продавцов. Причем платить придется не только за путь товара к покупателю, но и за его возврат в случае отказа, рассказала исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
6: Все мы, так или иначе, потребители площадок, мы все уже привыкли к тому, что, во-первых, мы можем купить быстро, во-вторых, купить дешево. И раньше действительно все это обеспечивалось крупнейшими маркетплейсами. Здесь сейчас формируется совершенно новое видение того, как это будет выглядеть. Ну и вот, в общем-то, мы видим идею «Озон» о том, чтобы наши предприниматели поставляли товары на склады «Озон» в Алмате и в Астане. Я должна сказать, что риски, о которых вы говорите, они, конечно, оправданы и ожидаемы. Действительно, скорее всего, все это ляжет на стоимость товаров. Потому что логистика сегодня – это один из самых дорогих элементов в общей комиссионной нагрузке на предпринимателей. Она и так, комиссия высока, логистика и так была дорогая, а логистика Казахстана, она, к сожалению, будет еще дороже. На предпринимателей ляжет еще большая нагрузка, которая в любом случае ляжется размерно в увеличении стоимости товара. Нам нужно все-таки привыкнуть к реальности, в которой норма будет считаться более долгой доставка. 3-4 дня – тот срок, за который сейчас в ближайшее время так и будет происходить. И из Казахстана, конечно, подольше. У нас же стоимость числяется не только доставка до клиента, это еще обратная доставка в случае, когда товар отказался, но все еще не отрегулировано. Поэтому стоимость логистики для селлера станет очень дорогая.
0: Напомню, что в конце августа несколько складов «Озон» подверглись атакам беспилотников. Под удар попали логистические центры в Краснодаре, Махачкале, Невинномысске, Адыгейске, а также в Самарской и Оренбургской областях. На этом фоне меняются правила въезда в Казахстан. Россиянам для поездки в страну теперь понадобится электронное разрешение. В совместном эфире телеканала «Радио РБК» в программе «День главное» в 11:10 по Москве, то есть уже через полчаса, будем разбираться, как будет работать новая система и что изменится для туристов, бизнеса и грузоперевозчиков. Ну и, наконец, скажутся ли новые правила на торговле в Москве и Астаны. 11:10 по Москве. Совместный эфир телеканала «Радио РБК». Программа «День главное». Санкции не работают, они просто создают налог на сделки. К такому выводу пришел профессор экономики Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде. С его исследованием ознакомился РБК. Автор работы отмечает, что санкции в современном мире работают все хуже. Экономики, включая Россию или Иран, являются сетевыми, и их функционирование не зависит от отдельных разрывов. В результате санкции не дают ни политического, ни экономического эффекта, и даже по самым оптимистичным оценкам добиваются цели лишь в третьей случаев. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
7: Собственно, вот этот американский профессор по имени Хесус Фернандес Вильяверде, это достаточно известный американский экономист, профессор Пенсильванского университета, выступил на днях на экономическом симпозиуме в Джексон-Холл. Это на самом деле знаменитый экономический симпозиум, очень большое международное событие в мире экономики. И выступил он с презентацией, посвященной эффектам финансовых экономических санкций против таких стран, как Иран, Сирия, прежде Венесуэла, ну, естественно, Россия тоже. Его вывод абсолютно однозначный заключается в том, что санкции в современном мире работают плохо, почти не работают. Не сказать, что это какой-то супер-инноваторский вывод, потому что, в принципе, были уже достаточно давно классические работы, которые высчитывали эффекты санкций и показывали, что в лучшем случае, ну, треть санкций достигает своих целей.
8: Чем тогда интересен этот доклад?
7: Это выступление американского профессора примечательно тем, что, пожалуй, впервые воедино собрана такая четкая позиция, которая заключается в том, что санкции не создают ни экономического эффекта, ни политического эффекта. Что касается политического эффекта, в отношении таких, скажем так, стран с менее демократическими режимами, включая там тот же Иран, Северная Корея и так далее, в этих странах санкции скорее снижают уровень жизни населения в целом, но при этом никак не влияют на настроение в элитах и на издержки правящего класса, а даже в некоторых случаях наоборот, за счет создания дефицитов, вызванных санкциями, они вызывают такое рентоориентированное поведение, когда власти просто распределяют новую ренту, которая возникает в связи с этими дефицитами.
8: А что насчет экономического аспекта?
7: Аналогично, соответственно, санкции не достигают экономических целей за счет того, что, опять же, в современном мире бизнес быстро приспосабливается к санкциям, невозможно страну никакую изолировать, в смысле импорта, экспорта. Мы это очень хорошо видим на примере России, которая действительно создала достаточно эффективную систему противодействия и адаптации к санкциям с точки зрения того, что продолжаем закупать то, что нам нужно, возможно, с большими издержками, возможно, через звенья посредников, с дополнительными затратами временными и так далее. Но с точки зрения конечного эффекта, цель западных стран, а именно, допустим, изолировать страну от импортных товаров или лишить страну экспортных доходов, предположим, от нефти, она не достигается. Ну и соответственно, в этом вот исследовании американский профессор отдельно разобрал вопрос теневого флота, так называемого, то есть судов, которые помогают транспортировать, допустим, нефть санкционных государств, и пришел к выводу, что такой теневой флот, который еще в случае с Ираном использовался задолго еще до антироссийских санкций, в принципе, эффективно позволяет насытить мировой рынок нефтью без каких-либо потерь, единственное только с тем, что вырастают издержки. Профессор, собственно, пишет, что санкции таким образом являются некоторым транзакционным налогом, но не каким-либо барьером, который способен остановить или прекратить какие-либо транзакции.
0: При этом, как отмечает профессор Хесус Фернандес Вильяверде, финансовые санкции могут представляться более перспективными, чем сырьевые. По его словам, долларовая система – это бутылочное горлышко, и корреспондентский банкинг работает через ограниченное число узлов. Однако для финансовых санкций характерны те же обходные пути, что и для перевозок нефти, а значит, в конечном счете они тоже являются лишь комиссией или налогом, но не препятствием для сделок. Упоминался Иран, и эксперты называют его

0: экономику сетевой и говорят, что функционирование не зависит от отдельных разрывов, но, тем не менее, все равно Иран сейчас находится не только под экономическим, но и под военным давлением со стороны Соединенных Штатов. Подробнее об этом прямо сейчас. Есть, в частности, давление словесное. Дональд Трамп заявил, что ждет от иранцев восстание против властей страны. Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social. Он также заявил, что США практически полностью контролируют Ормузский пролив, а экономика Ирана рушится. А вот давление военное. Накануне США нанесли новые удары по Ирану. По данным Axios, поражены около 100 объектов корпуса стражи Исламской революции и 2 государственных танкера. В Вашингтоне новую тактику называют «танкер за танкер». Это ответ на атаки Ирана на суда в Ормузском проливе. Несмотря на жесткую риторику Трампа, полномасштабная эскалация ему сейчас невыгодна. Она толкает вверх цены на нефть и бензин в США накануне промежуточных выборов. Об этом рассказала Мария Пичугина и специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
1: Сейчас конфликт скорее в фазе такой управляемой эскалации, потому что в целом до этого на протяжении примерно месяца мы наблюдали полное затишье в боевых действиях. В воскресенье, собственно, США нанесли первый точечный удар, сейчас очередные точечные удары. Скорее, мы говорим о том, что стороны будут эпизодически такими ударами обмениваться, нежели чем о том, что они перейдут к полномасштабным военным действиям, потому что, с одной стороны, да, США это не очень выгодно, потому что, опять же, да, вы упомянули рост цен на нефть, это приводит неизбежно к росту цен на бензин в США. Я напомню, что в ноябре в США выборы, и очень многих американских избирателей, конечно, в первую очередь беспокоят их собственно экономическое благополучие. И, собственно, цена на бензин – это один из показателей этого самого благополучия. И, в принципе, после конфликта в Иране мы уже и так наблюдали довольно серьезный рост. Сейчас там стоимость за галлон – это $4. В прошлом году, да, годом ранее, это было $3. Если цена еще будет больше расти, недовольство будет расти, это все, конечно, неизбежно будет вносить вред позициям республиканцев. Поэтому Дональд Трамп в полномасштабной эскалации не заинтересован.
2: А что будет дальше сейчас? Потому что есть ощущение, что это хождение по кругу.
1: В общем-то, подхождение по кругу есть ощущение, что действительно вот конфликт просто вышел в эту фазу эпизодических каких-то обострений, эскалаций, которые совершаются, с одной стороны, может быть, действительно для каких-то дипломатических целей. С другой, Дональд Трамп, говоря о нынешних ударах, говорил, что там одна из целей — это был радар, который вот собиралась Иранская республика построить, что они там тем самым не дают Ирану восстанавливать свою военную инфраструктуру. Скорее всего, можно предположить, что стороны, может быть, после вот этого обострения действительно через посредников договорятся возобновить действия меморандума. Но, опять же, как мы наблюдали в предыдущие месяцы, слишком сложно для сторон найти какое-то компромиссное решение, чтобы действительно выйти на сделку полноценно.
0: В начале августа Трамп называл переговоры последним шансом Ирана заключить соглашение и избежать усиления американских ударов. Но Тегеран при этом обвинял Вашингтон в эскалации конфликта. Одно из самых дорогих охотничьих поместий Шотландии сменило владельца. Речь о Талчин Эстейт, которая ранее принадлежала миллиардеру Юрию Шефлеру. Это одно из самых известных охотничьих поместий страны. На его территории обширные лесные угодья, замок на 14 спален, загородный дом, 5 ферм и сезонный ресторан. Агентство, которое продавало актив, называло его идеальным местом для охоты и рыбалки. Здесь можно ловить лосося и охотиться на птиц. По данным британского реестра юридических лиц, в конце июля контроль над компанией и владельцем поместья перешел гражданину Объединенных Арабских Эмиратов Тарику Ахмеду Аль-Масауду, одному из владельцев ближневосточного холдинга Аль-Масауд Групп. Теперь ему принадлежат более 75% акций компании. Ну а чем еще известны поместья и его новый владелец, рассказала обозреватель РБК Дарья Молоткова.
3: В целом в реестре большого количества информации о нем не содержится, но, как мы выяснили, он является одним из акционеров холдинга Аль-Масауд. Это один из крупнейших семейных бизнесов на Ближнем Востоке по версии местного Forbes. Холдинг был основан в 1969 году в Абу-Даби. В него входят предприятия автомобильной, энергетической, нефтегазовой, морской, строительной и производственной отрасли. То есть ему принадлежит небоскреб Аль-Масауд Тауэр в Дубае, отели. Они строят по всей стране различные жилые объекты. Им принадлежит сеть сервисных центров, центров, они продают запчасти, выступают дистрибьютором некоторых брендов автомобилей. У них были раньше различные совместные предприятия с шотландскими структурами, но сейчас, кстати, почти большая часть из них не действует. Но как бы вот в Великобритании они тоже присутствуют через вот такие СП. То есть это, в принципе, по реестру фиксируется.
0: РБК направил запрос в основанный Шефлером холдинг Amber Beverage Group и Alma Saud Group, чтобы узнать подробности. Одна из новостей последних минут. Вертолет сел на проезжую часть на Сахалине. На борту, помимо трех членов экипажа, находились представители Сахалинской областной избирательной комиссии и четверо журналистов местных телеканалов. Как сообщает в облизбиркоме, воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Паранайском районе. Там было досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Но все закончилось благополучно. Пассажиры и члены экипажа отделались уши и царапинами. А на проезжей части также нет ни жертв, ни разрушений. Далее с главными темами дня вас будет знакомить Юрий Карпекин. Вы слушаете радио РБК.
4: Автоньюз. Еще недавно автомобильная коллекция ассоциировалась с дорогими Феррари, редкими Порше и Мерседес, которые стоят как квартира. Но теперь все меняется. Автолюбители по всему миру начинают собирать машины, которые еще недавно считались чуть ли не автохламом. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом необычном увлечении, которое пришло из Соединенных Штатов. Речь прежде всего идет о машинах из 90-х и 2000-х годов. Их чаще всего покупают миллениалы и представители поколения X и Z, которым нравятся обычные автомобили из их детства и юности. Сперва можно подумать, что это просто вынужденный выбор людей, которым не хватает денег на новую машину. Но многие специально оформляют на старые автомобили страховые полисы, как для коллекционных машин. Такие программы пусть и стоят не так дорого, но ограничивают повседневное использование автомобиля. То есть владельцы покупают их именно ради удовольствия, а не для поездок на работу. В США в социальных сетях все чаще обсуждают молодых коллекционеров, которые сознательно покупают не культовые суперкары, а самые обычные машины из своего детства. Например, 19-летний Доминик купил Chevrolet Cavalier 2000-х годов, потратив на него $3000 или около 250 тысяч рублей. Другой 19-летний коллекционер по имени Адам признается, что его Buick 96-го года привлекает на выставках больше внимания, чем легендарный корвет, вышедший десятилетием раньше. Похоже, подобное увлечение выходит далеко за пределы США. В Великобритании нарастает популярность фестиваля не исключительных автомобилей, посвященного как раз самым обычным машинам прошлого. В этом году мероприятие посетили 4500 человек, а число автомобилей достигло рекордных 2500. Среди самых ярких участников оказались Toyota Previa и Ford Focus. Похожий тренд фиксирует и в России. Но у нас многие тяготеют к вазовской классике и нередко тратят сотни тысяч, а то и больше, чтобы привести 30- или 40-летний автомобиль в заводское состояние. И в этом есть определенная логика. То, что для одного поколения было скучным бюджетным автомобилем, для другого постепенно становится символом детства. А значит, обычная Королла, если за ней как следует ухаживать, вполне может оказаться коллекционным автомобилем.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
7: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Грейту, Джали, Авара. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
2: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм.

0: РБК в цифрах.
1: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные 120 миллионов долларов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку «Спасибо за плохую охрану». В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Вертолет совершил жесткую посадку на трассу на Сахалине. На борту помимо трех членов экипажа находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии и четверо журналистов. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения, где проходило досрочное голосование по выборам в Госдуму. Пассажиры и члены экипажа отделались ушибами. На проезжей части разрушений нет. Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига имел все признаки государственного терроризма. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. По ее словам, официальный Брюссель уже вызвал исполняющего обязанности постпреда России. По данным политика, на саммите в Ирландии будут обсуждать существенное расширение антироссийского черного списка. Под санкции могут попасть еще 1600 физических и юридических лиц. Взрыв прогремел на железнодорожном вокзале в Аугсбурге в Германии. Два человека ранены. Как сообщает «Шпигель», после взрыва был обнаружен еще один подозрительный предмет. В настоящее время вокзал полностью оцеплен, движение поездов приостановлено. Почти 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Росавиация неоднократно вводила ограничения в аэропорту Сочи, а также в аэропортах Краснодара и Геленджика. Шереметьево вернулся к штатной работе, сообщает Росавиация. С начала суток ПВО сбили 14 беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. Россияне продолжают покупать школьные товары и после Дня знаний. Более 70% родителей покупают принадлежности в течение первых трех недель сентября, сообщает поиск Яндекса. Там отметили, что для дошкольников родители чаще покупают по списку, а для школьников точечно, выбирая конкретный товар, бренд или магазин. Больше новостей на сайте РБК.
2: Второе сентября, 1:03. Добрый день, вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о динамике на площадках фондового рынка за прошедший час. Индекс Московской биржи открыл сегодня основную сессию снижением на 0,85%. И эта динамика сохраняется. 2171 пункт фиксируется сейчас по индексу Московской биржи. По РТС 788 пунктов. И аналитики отмечают, что сценарий на сегодня, некая консолидация вблизи уровня 2200 с сохранением высокой волатильности и главный катализатор продолжения роста все так же геополитические ожидания. Будем смотреть на все заявления, которые будут звучать сегодня с Восточного экономического форума.

0: Там работают корреспонденты РБК, и будем связываться и с этой площадкой тоже. Ну вот одно из заявлений – чушь собачья. Так Владимир Путин прокомментировал сообщение о подготовке к мобилизации, выступая перед журналистами в Бишкеке по итогам саммита ШОС. Главный вызов сейчас, по словам президента, это беспилотники. Также Путин отметил, что если Украина будет пытаться заблокировать российское небо для гражданских самолетов, Россия найдет чем ответить. Как на эти заявления отреагировали зарубежные СМИ, изучала Анна Маргулис.
1: Тема номер один – это мобилизация. Еще в конце августа западные СМИ писали о возможной новой волне, поэтому на это обращается особое внимание. Владимир Путин отметил, что это чушь и информационная атака на Россию, и «Гардиан» подчеркивает, что Кремль пытается избежать в принципе новостей о новой волне, и отрицание выглядит как попытка успокоить общество, особенно в контексте выборов. Еще один момент, который разобрали СМИ – это ответ на заявление Владимира Зеленского о том, что российское небо становится небезопасным, опасным и что оно будет де-факто закрыто. И, как отметил Путин, угрозы Украины, если они высказаны вслух, это вполне конкретная заявка.
2: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
3: Аэрофлот на фоне этих сообщений, акции его падали на 5% накануне. Сейчас чуть отрастают, но меньше, чем на процент. Тоже важно. Но подсчитан ведь и ущерб от украинских ударов. Владимир Путин какие-то цифры здесь тоже говорил.
1: Да, украинские удары по торговым судам нанесли России ущерб около 1% ВВП. И, по его словам, это немало, но не является критическим уровнем. И, как пишет Bloomberg, кампания с использованием беспилотников – это продолжение попыток Киева перенести войну на территорию России. Украина все чаще наносит удары по портам, складам крупнейших онлайн-ритейлеров и нефтеперерабатывающим заводам. Тем не менее, по словам Путина, защита российских НПЗ вышла на другой уровень после указа о передаче во временное управление объектов критической инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что речь о национализации не идет.
2: Знаете нашу поговорку? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. Наши компании, к сожалению, говорят, ну это же вот обязанности правоохранительных органов, армии. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. Ночью опять под трём НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому что они защищены уже. Осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ. Указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия. И он работает. Нельзя ничего исключить. Может что-то и прорваться. Но направлен именно на это. Результаты есть.
1: И при этом стоит отметить, что вот этот разговор о 10% поврежденных НПЗ тут немного непонятно. Это в штуках или в мощностях, о чем пишут собственно, СМИ. И вот «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что в ответ на удары Киева Москва начала агрессивную эскалацию, угрожая экспорту зерна из Украины. В своих комментариях в Бишкеке, как пишут журналисты, Путин подыграл и заявил, что российским военным был отдан приказ нанести массированные удары по энергетической инфраструктуре. Он сказал, что Украина до начала ответных ударов получала от продажи зерна и другой сельхозпродукции 3 миллиарда долларов в месяц, но ящик Пандоры открыт. После прекращения этих поступлений Украину могут ждать сразу три кризиса – валютный, бюджетный и банковский. И, конечно же, в этом контексте Wall Street Journal полагает, что пока все указывает на эскалацию, нежели на готовность к переговорам. Хотя Путин в ответ на призыв премьер-министра Индии Моди к завершению бесконечных войн заявил, что он движется в этом направлении. Wall Street Journal в этом усомнился, и, по их мнению, то, что звучит и то, что происходит на самом деле, пока что противоречат друг другу.
0: Москва желает не заморозить, а именно, цитата, прекратить войну и добиться длительного мира как на Украине, так и в Европе, подчеркнул Путин. Через минуту в программе «День главное» в совместном эфире радио и телеканала РБК разбираемся, как меняются правила въезда в Казахстан. Россиянам для поездки в страну теперь понадобится электронное разрешение. Как будет работать новая система, разберемся через минуту.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк.

0: Банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.

0: Главное.
1: Это «День главное» — совместный эфир телеканала и радио РБК. В телестудии для вас работают Андрей Левченко,
2: Вита Лахова.
1: И с нами сегодня Владислав Онищенко, генеральный директор агентства трансформации и развития экономики. Владислав, еще раз спасибо, что это утро проводите с нами. Из радиостудии к нам подключается наш коллега Юрий Карпекин. Юра, тебя тоже очень рады приветствовать.
3: Добрый день.
1: А поговорить хотим об изменении условий въезда в Казахстан. Правительство этой страны объявило о том, что с ноября въезд для тех, кто пользуется безвизовым режимом, станет платным. Появились уже цифры, сколько это будет стоить, но в правительстве Казахстана уточняют, что цифры еще будут официально опубликованы. Но пока то, что в СМИ просочилось, если заранее планировать поездку, это 3900 тенге, на рубли это 725 рублей. Ну а если решение о въезде принимается в последние сутки или непосредственно на границе въезд оплачивается 1400-1500 рублей примерно. Ну и еще раз подчеркну, это пока неофициальные данные, будет еще страна определяться, сколько все-таки брать за въезд.
2: Да, и вот еще тоже хочется добавить там по поводу того, как это будет проходить. С 1 ноября для пассажиров международных авиарейсов такое электронное разрешение, оно придется электронное разрешение получать там через приложение, через сайт. С 15 ноября для автомобилистов въезжающих через границы Казахстана со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября на автомобили пунктов пропуска на границах с государствами ЕАЭС, а с 15 декабря для пассажиров поездов, людей, прибывающих в Казахстан через морские порты.
1: Ну, вот вообще практика-то международная такая есть. И, в общем, многие страны такую фиксированную плату за въезд вводят. Но вот от Казахстана для многих неожиданная была новость.
2: Да, ну вот у вас какой вопрос возник, Владислав? Как бы обратили внимание или зачем, с какой целью, или вот исходя из комментариев, в общем-то, стала понятна логика принятия решения?
3: Да, мне кажется, что логика принятия решений более-менее понятна. В общем и целом, это общее ужесточение, упорядочивание, давайте так, используя слово более мягко, упорядочение миграционной политики, всерьез говоря, потому что оно же, в общем, ко всем, как ну, то, что вы сейчас, Андрей, прошли, ко всем относится.
1: Да, это не, да, еще раз подчеркнем, это не против России меры, не против россиян точно. Но вот вопрос, на кого повлияет? На туристах ли скажется? На бизнесе, который работает с Казахстаном? Может быть, в цену товаров будет вложена вот эта вот вроде бы небольшая плата, но тем не менее. Разбираемся. Я знаю, что наши коллеги с радио РБК тоже этой теме пристальное внимание уделили. Юр, к чему пришли? Действительно ли вот это, на первый взгляд, небольшая сумма может повлиять на торговлю, например, между Россией и Казахстаном?
4: Да, добрый день, коллеги. Аналитики, с которыми нам удалось побеседовать, пока не видят в нововведении больших рисков для бизнеса и явных причин удорожания, например, той же логистики, о которой вы говорили. Во-первых, разрешение не надо получать на сам ввозимый или вывозимый груз, оно касается только людей. Во-вторых, размер предполагаемого сбора бизнес пока считает несущественным, и пока большинство опрошенных нами экспертов ждут, как вы уже и говорили, более проработанных подзаконных актов. Я предлагаю послушать мнение главного редактора издания «Логистан» Григория Михайлова.
5: Итоговых правил и перечня исключений еще нет. Цены тоже неизвестны. Примерная цена около 900 рублей за разрешение, а если оформлять прямо на границе, то в два раза больше, то есть 1800 рублей. Если мы говорим о логистике, на цене перевозок данное разрешение практически никак не скажется. Основной риск — это скорее задержки при получении этого разрешения.

0: То есть, во-первых, как мы понимаем, введение подобной системы неизбежно приведет в первое время к определенному уровню бардака и всех остальных последствий, а позже в любой момент система может засбоить или же по какой-то причине не дать разрешение какому-то из конкретных водителей. И это может привести к задержкам при пересечении границ. Пока непонятно, насколько это будет существенный риск. Кроме того, неясно, возможно, Казахстан просто включит водителей профессиональных в список исключений, и тогда проблем для логистики особых не возникнет.
1: Коллеги, вопрос участникам программы. Казахстан таким образом закрывается или, наоборот, делает трансграничное движение более прозрачным?
2: А вот Казахстану бы хотелось бы этот вопрос адресовать. Газиз Абишев с нами на связи, политолог. Газиз, действительно, а в Казахстане как этот вопрос видится? Это попытка закрыться, что-то упорядочить или просто международная практика, которая, в общем-то, общепринята, теперь дошла до Казахстана? Как к этому относиться?
3: Ну, судя, ну, мне кажется, что для российской стороны вполне очевидны аргументы, по которым Казахстан вводит эту систему, потому что Россия раньше Казахстана вела систему RU-ID с целью упорядочения миграционных процессов, потому что эти системы присутствуют там в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе. Любая страна в эпоху, когда демография и подогреваемая активной миграцией начинает угрожать стабильности обществ, заинтересована в том, чтобы упорядочить эту миграцию, заранее понимать, кто едет в эту страну. И просто учитывая, насколько партнеры по Евразийскому Союзу, в частности Россия, прилагают усилия, чтобы обеспечить порядок в деле миграции, вводя систему RU-ID, Казахстан не мог не откликнуться на эту инициативу и не вести соответствующие меры, чтобы не отставать от своих партнеров. Ну, я прогнозирую, что после того, как обе системы станут на ноги, сначала RU-ID, которая была создана раньше, потом вот казахстанская система, и они заработают в полную силу. Через какое-то время лидеры договорятся, что будут взаимные исключения для двух столь близких друг к другу стран.
2: А вот на время этой подстройки и перестройки как бизнес может отреагировать? Вот есть понимание, но все-таки это какая-то хоть и небольшая, но преграда очередная.
3: Да, ну, понимаете, там ведь не так. Там нужно уточнить, что оформление вот этого КАЗ-ЭТА на 180 дней – это не когда каждый раз въезжаешь. Это оформляешь один раз на 180 дней, а можешь въехать 10 раз, а платишь там пару сотен рублей лишь единожды. Поэтому я не думаю, что это бизнесменам, которые работают с серьезными проектами на десятки, сотни миллионов долларов, для них это станет какой-то большой проблемой. Ну, честно говоря, человек приезжает, может приехать в Астану и за день просто на питание потратить сразу несколько таких регистраций, а проект у него, понятно, в тысячи раз больше. Поэтому я не думаю, что это просто плата за администрирование более четкой системы, которая обеспечивает такую миграционную, укрепляет миграционную безопасность двух стран.
4: Газиз, а правильно я понял, что вот у вас тоже нет еще пока информации, какой будет эта сумма за регистрацию? Вы сейчас сказали там пару сотен, и это что? Вот так просто озвучили или действительно там?
3: Насколько я посмотрел в статьях, да, они не определились с ценой, там было 3 с чем-то тысячи тенге, учитывая, что там курс сейчас 1:6,5, соответственно, если посчитать, то может быть там 450 до 600 рублей, но меньше тысячи, я сейчас в курсах быстро не пересчитываю, но вот.
4: Да, но с другой стороны, Газиз, ведь значительное число граждан разных стран мира приезжает в Казахстан. Если умножить на эту сумму, пусть и небольшую, то там серьезные нормальные деньги появляются, с ними можно работать. На что они пойдут, уже понятно?
3: Ну, смотрите, там ведь по моим расчетам так, если Казахстан посещает несколько миллионов человек, и каждый из них заплатит по, там, условно, 10 долларов, то счет идет на десятки миллионов долларов в год, это какие-то промилле от государственного бюджета.
4: Бюджета,
3: а что они пойдут на администрирование?
4: А если брать какой-то проект, например, улучшение пункта пропуска на границе, то есть вот рассматриваются эти направления, развитие там транспортной, логистической инфраструктуры.
3: Да, безусловно. Сейчас у нас в стране реализуется масштабная программа. Вот на днях запустили аэропорт Павлодара. То есть ведется модернизация аэропортов, железнодорожных вокзалов, пунктов пропуска. И вообще ведется массивная программа цифровизации

0: всего государственного управления, в том числе по периметру границы. Поэтому эти деньги, безусловно, будут использоваться там.
1: Можно я тут?
2: Пожалуйста, Владислав, добрый день. Нужно.
1: А вопрос, если я не ошибаюсь, доля россиян в числе въезжающих, скажем так, туристов и бизнеса обычно где-то порядка 20%, ну порядка, приблизительно, сколько я помню. Основа это все-таки тогда не россияне с очевидностью, это граждане Китайской Народной Республики, граждане сопредельных других государств. В этом смысле, наверное, проблема... Но если брать россиян, например, сравнить, условно говоря, с жителями, например, Таджикистана, то для в обоих случаях сумма, переводя на русские деньги, в российские деньги, да, на там, пускай будет 500-700 рублей за полгода, не выглядит трагичной, но для, скажем, наверное, жителей Таджикистана в любом случае это более значимая история, к примеру. Есть какие-то вот соображения, как бы, могут ли быть какие-то сложности с какими-то другими сопредельными государствами, потому что ведь с очевидностью 80% трафика не на россиян приходится.
0: Ну, сумма на самом деле не столь существенная. По поводу сопредельных стран, Кыргызстан и Узбекистан, там в основном люди, которые трудятся и зарабатывают деньги в Казахстане. Далеко не, у меня есть такое субъективное мнение, что далеко не всегда доходы облагаются налогами. Поэтому я думаю, что если люди, тем не менее, видят необходимость не оформлять вид на жительство, но приезжать в качестве для реализации каких-то проектов в Казахстан, то, безусловно, какая-то нагрузка на социальную инфраструктуру Казахстана ложится, и это часть компенсации этих расходов, которые, потому что эта инфраструктура строится в том числе на мои налоги.
3: Угу. Спасибо, Газиз, спасибо. Марию Малышок хотим подключить к нашей беседе, директора Академии Совета по развитию внешней торговли, члена Делового Совета России Центральной Азии. Мария, все-таки к бизнесу возвращаюсь. Ну, понятно, что сумма небольшая, несколько раз это уже проговорили, но, тем не менее, это все-таки дополнительные движения и действия, которые придется совершать. Какая реакция вообще? Какие ожидания, как это все будет работать? И отразится ли, собственно, на интенсивности бизнес-контактов?
4: Для бизнес-контактов, я думаю, интенсивности не отразится, потому что торговля идет, это наши соседи. По поездкам, ну, я думаю, что первое время действительно, наверное, будет неудобно, и идут российские коллеги, они, собственно говоря, максимально адаптировали свою систему.
3: Вот. Мария, слышим? Мария,
4: слышно? Слышно, нет.
3: Да, вот пропали вы на минутку. Если в целом говорить о том, как сейчас контакты строятся, вы видите расширение интереса друг к другу компаний из Казахстана, из России? Потому что по цифрам видим, да, товарооборот растет. Президент России отмечал, что за первые 5 месяцев этого года на 4% он вырос.
2: Давай послушаем,
3: президент Казахстана отметил, да, тоже растущий бизнес-интерес. Давайте послушаем, на саммите ШОС он об этом говорил.
5: Торговля идет, развивается с опережающими темпами. Есть прирост по сравнению с прошлым годом. И полагаю, что Россия останется нашим основным инвестиционным и торговым партнером. Этот процесс я всемерно поддерживаю, поскольку он как бы соответствует интересам наших людей, ну и полагаю, что и интересам России. Тут есть обоюдный интерес. Я поддерживаю вашу точку зрения в отношении развития гуманитарных контактов. Это крайне важно.
3: Мария, ну вот если шире смотреть на развитие бизнеса между Казахстаном и Россией, действительно ли больше точек интересов, чем каких-то трудностей, вот нововведений, которые, скажем так, затрудняют это развитие? Вспомним хотя бы и систему спорта.
4: Трудности, конечно, да. Да, трудности, конечно, и акции, которые на сегодня действуют, они, конечно, имеют вес, но... Казахстан – это наш стратегический партнер и сосед, и поэтому, в принципе, действительно, торговля и обороты растут.
2: Спасибо, Мария.
6: В совместном проекте телеканала и радио РБК «День главный» сегодня обсуждали нововведения по правилам въезда в Казахстан. Напомню, гражданам стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в страну. Это правило затронет в том числе и Россия.

0: 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, с 15 ноября для въезжающих на машине через границы со странами вне ЕАЭС, ну а с 30 ноября его введут для автомобильных пунктов пропусков на границах со странами ЕАЭС. Ну и еще одна контрольная точка, это 15 декабря, будет введены некие новые правила для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты граждан Российской Федерации в Казахстан.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2-макс столько шума? Потому что высокий VO2-макс связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2-макс – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2-макс – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2-максинг – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
3: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается. И начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Существует синергия между коммерческим успехом и художественным самовыражением. Большие студийные фильмы, собирающие полные залы, финансируют всю экосистему кино. Я всегда чувствую огромную ответственность за то, чтобы вернуть студии вложенные деньги, потому что это дает мне свободу снимать следующий оригинальный фильм. Кристофер Нолан.
4: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
5: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
1: РБК Тренды.
3: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного

валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: столице 11 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. Об этом заявил глава Минтранса России Андрей Никитин. По его словам, все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению. Накануне президент Украины Зеленский заявил, что российское небо де-факто будет закрываться для гражданской авиации. Он призвал перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию, обратить внимание на эти риски. Президент России Путин назвал заявление Зеленского заявкой на терроризм. Основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Маниаву задержали в Москве по подозрению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ее доставили на допрос в Следственный комитет. Обвинение Маниаве пока не предъявлено, сообщил РБК ее адвокат Михаил Бирюков. В Башкирии подросток во время урока ударил сверстника ножом. Между девятиклассниками произошел конфликт. Пострадавший госпитализирован, его экстренно прооперировали. Нападавшего школьника доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Это второй подобный случай в российских школах с начала учебного года. Российские лыжники и сноубордисты смогут стать участниками международных соревнований в нейтральном статусе, сообщил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев. Напомним, что в 2022 году Международная федерация лыжного спорта и сноуборда решила отстранить российских спортсменов от соревнований. В России началась вакцинация против гриппа. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. Она отметила, что в этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцине против гриппа заменены все три компонента. В прошлом году было привито более 55% от совокупного населения России. Для прививок используются вакцины исключительно российского производства. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Вы слышите радио РБК. Искусственному интеллекту обозначают границы. Как заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме генеральный директор «Газпром-медиа-холдинга» Александр Жаров, государство уже задало рамку. 243-й закон признает искусственный интеллект объектом регулирования. Поэтому сейчас самой отрасли предстоит решить вопросы маркировки контента с использованием искусственного интеллекта и авторских прав. Александр Жаров предположил, что на это потребуется 2 года. С ним беседовал Павел Демидович.
2: Хотели с вами поговорить о регулировании ИИ. Эта тема сейчас активно обсуждается как в медиаиндустрии, так и в технологическом секторе, и взгляды часто едва ли не противоположные. Кто-то предпочитает пожестче, кто-то хотел бы более гибкую систему. Что ближе для вас?
3: Искусственный интеллект уже реальность, данная нам в ощущениях, в любом случае находится в начальной стадии развития, поэтому 243-й закон о регулировании развития искусственного интеллекта Российской Федерации рамочный. Это очень важно, потому что, с одной стороны, государство задало рамку и говорит о том, что это понятие существует, его нужно регулировать, а дальше вот начинается диалог индустрии и государства, как это регулировать. Поэтому две важнейшие темы. Вопрос маркировки контента, к созданию которого участвовал искусственный интеллект, и вопрос авторских прав, кто кому должен платить, крайне для нас важный. И я как раз ставлю горизонт где-то 2-3 лет, когда отраслями, индустриями будет найдено решение на оба этих вопроса.
2: Если говорить именно о регулировке, то вот какую часть процесса, где так или иначе участвует

0: и контент вы максимально бы зарегулировали, а в какой части могли бы предложить максимальную свободу для творчества самовыражения?
1: Маркировка контента должна быть прописана совершенно четко.
0: Любого контента, где так или иначе использовался и инструментарий, либо только контента, который полностью...
1: Моя позиция заключается в том, что когда искусственный интеллект используется при подготовке контента, анализа исходного материала, работа с черновиками, подборы образов, то, что мы никогда не увидим на экране, про это писать не надо. Это рутинная работа, которая ускорена с помощью искусственного интеллекта и, возможно, потребовала меньше финансовых вложений. Если искусственный интеллект использовался для создания вторичных элементов пространства, которые уже видит зритель, дорисовки образов, массовка, шумоподавление, цветокоррекция, то если его в течение всего продукта использовалось много, в титрах, по моему мнению, должно быть написано: контент создан с использованием инструмента искусственного интеллекта. И, наконец, самое такое глубокое использование, когда создаются образы, когда создается пространство, то, что человек не сможет отличить, что это не реальный актер, а актер сгенерированный, то, что пространство нарисовано, оно нереально, вот этот контент, по моему мнению, должен быть маркирован как вот это как раз предмет диалога. Что это за маркировка?
0: Такой личный вопрос. Да. Как вот вы сами относитесь к и-контенту? Для вас это то, что называется нейрослопом, что-то низкопробное, но часто очень виральное. Либо это нейропродукт, то есть продукт, который создается с использованием нового инструментария.
1: В информационном контенте использование искусственного интеллекта абсолютно уместно, потому что он не несет того эмоционального посыла, который несет художественный контент. Если мы говорим про полнометражные фильмы, про игровые сериалы, мне кажется, отличить и-контент от реального очень просто, но потому что он пока еще недостаточно реальный, немножко картонный. Но я думаю, что это вопрос месяцев или лет, когда он будет становиться все лучше и лучше, и все становится все более неотличимым. То, что касается музыки и фотографии, отличить невозможно. И вот здесь маркировка обязательна, чтобы нам не вести в заблуждение зрителя.
0: Вам приходится смотреть на и-инструменты одновременно как потребителю и как медиа-менеджеру. Для вас, как для медиа-менеджера, что важнее? Возможность снизить издержки в производстве медиа-контента, создавая там какую-то часть своей сериальной или фильмовой продукции? Либо вы смотрите на этот инструмент как на инструмент, который создает риск, когда ты делаешь классический телевизионный либо кинопродукт, который делают там гениальные актеры, который войдет в историю страны, затронет там миллионы людей?
1: Я нахожусь вообще в сложной ситуации, потому что у нас есть две платформы Рутюб и Premiere, под капотом которых находится искусственный интеллект. Причем наши собственные разработки. Поэтому, с одной стороны, я крайне заинтересован в быстром обучении этих моделей, чтобы они становились все совершеннее и совершеннее. С другой стороны, я, конечно, заинтересован в защите прав производителей контента и владельцев IP, контент которых используется для обучения этих моделей. Я считаю, что, во-первых, у нас в стране должен определен все-таки перечень датасетов, которые принадлежат Российской Федерации. Пусть они не полностью созданы внутри страны, но они дорабатываются, и каждое новое обновление их делает все более и более самостоятельными. Безусловно, мы должны быть, и мы являемся лидерами в определенных сферах использования искусственного интеллекта. Например, распознавание фотографий Яндекса считается чуть ли не лучшим в мире. Тормозить обучение моделей нельзя, но найти форму выплаты авторских прав владельцам IP тоже нужно. Должна быть выработана какая-то градация, какой объем контента каждого медиахолдинга использовался. И в зависимости от этого должна быть определена доля процента прибыли владельца датасета, который будет платиться. Но это предмет регулирования. Если же говорить о второй части вашего вопроса, я вместе с депутатом Антоном Горелкиным участвовал в сессии по поводу искусственного интеллекта. Он предложил очень интересное мнение о том, что скорее надо маркировать контент, который полностью создан человеком. Мне эта идея понравилась.
0: Идея,
1: потому что она несет серьезный маркетинговый потенциал. Сделана людьми для людей. Вот это, мне кажется, очень хорошая идея, которую мы точно внутри холдинга будем прорабатывать.
2: Полную версию интервью смотрите на сайте РБК.
3: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
4: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Во Владивостоке сегодня официально стартовал 11-й Восточный экономический форум. Главная тема этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. Центральная тема первого дня – цифровизация городов, жилищная политика и экология. Первый день форума начался с обсуждения технологий. На сессии, посвященной цифровым решениям для городов Дальнего Востока, заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин заявил о разработке Минэкономразвития единой цифровой платформы для управления населенными пунктами. По его словам, словам, проблема не в отсутствии данных, а в том, что они разрознены по ведомствам и недоступны для принятия решений. Сорокин подчеркнул, что новая система станет не очередной формой отчетности, а управленческим дашбордом, отражающим реальность.

0: реальную картину по населению, экономике и инфраструктуре. Базовые сервисы уже доступны регионам, полный запуск платформы запланирован на 2027 год. Еще одна важная тема – реализация мастер-планов городов Дальнего Востока. Директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов рассказал, что мастер-планирование должно стать непрерывным процессом, а не разовым мероприятием. Для этого разработан интерактивный инструмент с искусственным интеллектом, который позволяет регулярно сверяться с будущим городов, собирая данные из множества источников. Как отметил Кузнецов, на цифровой карте инвестор может виртуально разместить проект и оценить его вклад в развитие территории. Обсуждали на форуме и жилищный вопрос. Ключевая задача не просто создать рабочие места, но и обеспечить людей качественным жильем. Программа «Доступное арендное жилье», курируемая полпредом Юрием Трутневым, уже привлекает на Дальний Восток врачей, учителей и других специалистов. На сессии привели конкретные примеры. В Магадане строится квартал на 1000 квартир, на Камчатке возводят микрорайон со школой и детским садом, а на Чукотке к 2030 году планируют сдать 13 арендных домов. Ярким событием дня стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Свои павильоны представили все 11 регионов. Приморье сделало ставку на технологии и качество жизни, Бурятия построила павильон в форме буддийской мандалы, а Камчатка удивляет гостей конструкцией в виде подводной лодки с симулятором землетрясения внутри. Первый день также стартовал 4-й международный форум «День Сокола». Губернатор Камчатки Владимир Солодов привел тревожную статистику. За последние десятилетия популяция кречетов в регионе сократилась в 2-3 раза из-за браконьерства. Власти усиливают борьбу с незаконным отловом. Министр природных ресурсов Александр Козлов отметил, что сохранение соколиных выходит за рамки охраны отдельных видов. Сегодня создаются условия для восстановления популяций по всей стране. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
1: РБК отрасли. Восточный экономический форум. Реклама.
2: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
3: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте tl.mr.ru. 18+.
4: Пауза в полтора месяца, и вот опять. Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа. Решение было принято для стабилизации рыночной ситуации, если по-простому цена денег была слишком велика. Спрос на такие бумаги должен быть высоким, рассказал Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной, директор по инвестициям Астра управления активами Дмитрий Полевой.
5: Практически весь квартал Минфин находится вне рынка. С 20 июля не проводится аукционов. Дефицит бюджета будет значительный. Замещать этот дефицит, закрывать в значительной степени по-прежнему нужно государственными заимствованиями. Одновременно, как вы правильно сказали, доходности на рынке остаются существенно выше тех уровней, на которых Минфин последний раз занимал в бумагах с фиксированным купоном. Поэтому вот в бой пошли флоутеры. Вот этот первый выпуск на 1 триллион, который, ну, с большой вероятностью, мне кажется, будет сегодня размещен. Потому что традиционно бумаги с плавающим купоном – это бумаги, сильно любимые банками, казначеями. В нормальных условиях, если посмотреть на там, последние 1.5-2 месяца, то в целом спрос на такого рода бумаги, особенно там, корпоративного сектора, вырос. Поэтому мне кажется, что сегодня результаты этого аукциона будут вполне себе положительными. Минфин имеет возможность, мне кажется, при адекватном прайсинге разместить весь этот выпуск в рынок, ну или практически весь.
6: Ну а на держателях предыдущих выпусков как вот возвращение Минфина скажется?
5: Если мы смотрим там на вчерашнюю картинку торгов, то действительно цена там, близкого выпуска 41-го, который размещался в конце прошлого года, 41-го, я имею в виду 41-м годом погашения, немножко снизились, там цена чуть ниже 94% от номинала. Какой-то большой реакции мы здесь не видели, но в целом, наверное, рынок понимал, что, вероятно, следующей бумагой для размещения будет флоутер, поэтому соответствующим образом и цены подстраивались.

0: повторюсь, что в последнее время, в принципе, спрос на бумаги с плавающим купоном был высокий, каких-то распродаж перед аукционом мы не видели.
1: Дмитрий, а ваш прогноз вернется в ближайшее время Минфин к размещению все-таки УФЗ с фиксированным купоном? Ну и вообще, станут ли регулярными после вот этой сегодняшней сделки аукционы?
0: Ну, мне кажется, что это вопрос, не вернется ли Минфин, а когда он это сделает. В принципе, если по итогам этого года общая программа заимствований значительно увеличена не будет, да, чего особенно боится рынок, то вот после размещения флоутера, и, возможно, будет размещен второй флоутер, который был также зарегистрирован на там 500 миллиардов рублей, вот там после или вместе, да, со вторым флоутером, Минфин может пытаться постепенно возвращаться на рынок, хотя, повторюсь, что текущий уровень доходности является очень высоким, да, и крайне неприятным для Минфина с точки зрения там размещения бумаг с фиксированным купоном, особенно длинных бумаг, на которые Минфин всегда старается делать упор.
2: Торги начнутся через 15 минут. Последний перед паузой полноценный аукцион состоялся 1 июля. Ведомство реализовало бумаг почти на 10,5 миллиардов рублей. Картина российского режиссера, фильм о политике Израиля в Газе и минимум фильмов от женщин. Это лишь часть причин, вызвавших массовую критику на Венецианском биеннале в этом году. 83-й по счету фестиваль стартует сегодня в 21:30 по Москве. Жюри основного конкурса возглавит Мэгги Джилленхол, режиссер картин «Невеста» и «Незнакомая дочь». Кинообозреватель РБК Елена Фомина сформулировала главную тему фестиваля в этом году так: «Власть и то, как она влияет на человека».
3: Например, состоится премьера «Дау» Ильи Хржановского, проекта очень долгостроенного, посвященного частной жизни героя Льва Ландау, физика, который постепенно растворяется внутри советской и научной и государственной машины. Будет «Бункер», новый фильм Флориана Зеллера с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Будет разговаривать о страхах сверхбогатых перед будущими катастрофами, попытке купить себе безопасность. Будет «Возможная любовь» Ли Чхандона, очень модного азиатского режиссера. Там личный кризис героев будет крутиться вокруг увольнения, то есть это корпоративные трудовые конфликты. И одна из самых главных премьер — это «Prime Time» Лэнса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном о том, как телевидение превращает преступление в объект шоу, развлечения и публичного унижения. За этим 100% стоит следить.
2: В числе фаворитов на победу Елена Фомина выделила «Дикую лошадь» Мартина Макдоны. Зарубежные критики массово хвалят эту картину. Не обошлось и без скандалов. Пожалуй, самых ярких из них разгорелся вокруг фильма «Дау», рассказала кинообозреватель.
4: В этом году практически нет фильмов, снятых женщинами. И за это фестиваль уже подвергся критике. Всего одна работа в конкурсе, снятая режиссером женщиной, и Венецианский фестиваль взял на себя смелость сказать, что мы оценивали по таланту. Разгоревший скандал, связанный с фильмом «Дау» в преддверии, за то, что его вообще взяли в программу, но выступил программный директор Альберто Барбера и сказал, что мы берем все, мы открыты для всех, но и бронирование билетов на «Дау» меньше всего. «Дау» — это большая эпопея про Льва Ландау. Ее смотреть можно, на самом деле, целый день. Был такой эксперимент в Париже. Потом на Берлинале показали два фильма. «Таша» и «Дегенерация». Я как раз тот год была на Берлинале и смотрела их. И мне казалось, что либерально настроенные критики должны поддержать эти фильмы, но произошло странно. Они, наоборот, накинулись на эти работы, обвинили режиссера в неуважительном отношении к женщинам, к актрисам, вспомнили за кулисные подробности. Это был самый большой скандал Берлинале. Сейчас прошло несколько лет, и другой фильм, очень больше 3 часов, представлен в Венеции. Тут же всколыхнулся весь этот скандал. Опять обвинили режиссера Илья Хржановский. Он признан иноагентом на территории России. Он выступил с большим заявлением в соцсетях. Заявление скорее политическое. Видимо, мы живем в такое время, когда фильмы, которые, может быть, даже и поднимаются над политическими условностями, да, надо смотреть. Но режиссеры выступают с заявлениями, которые сразу опускают их с высокого уровня искусства.
2: Скандал вокруг фильма «Дау» синхронизируется со спором вокруг российского павильона. В конце апреля Еврокомиссия отменила финансирование Венецианской биеннале на 2 миллиона евро из-за решения организаторов допустить участие России в выставке. На эти средства фестиваль, в частности, оплачивает участникам бесплатные билеты на транспорт. В этом году бесплатных билетов не было, но, как выяснил РБК, в Венеции сделали скидки на билеты до острова. И, к слову, о скором старте Венецианского кинофестиваля. Мы решили разобраться, чем живет и как выживает независимое кино в России. Герой программы «Да или нет» сегодня режиссер Павел Санаев. Он известен, например, фильмом «Похоронить».

0: Извините меня за плинтусом и франшизой на игре. Недавно в соцсетях он опубликовал пост о работе над новым фильмом под названием «Нео», но подробностей не привел. Надежда Сережкина поговорила с ним о съемках без поддержки крупных студий.
1: Да или нет?
2: Я увидела у вас пост про «Нео», и главный вопрос, который хочется задать сначала, что это вообще такое будет?
3: Ну, уже есть, потому что фильм снят уже. Он находится в монтаже, это такой sci-fi триллер про не очень далекое будущее, когда искусственный интеллект забрал большую часть работ. Соответственно, общество поделено на социальные зоны. Правительство субсидирует для низших социальных зон виртуальную игру, где они могут там летать в космосе и добывать разные минералы. За это платят реальные деньги. Просто чтобы поддерживать занятость, поддерживать какую-то цель. Дальше весь конфликт построен на истории отца и сына, потому что отец категорически против этого. Как бы сын хочет, тем не менее, в эту игру играть. Да, информации нет, потому что это полностью независимый фильм, то есть он не связан ни с кем из крупных каких-то компаний, которые обычно поддерживают как-то выпуск своей продукции. Он рассчитан в первую очередь на международный рынок, потому что, ну, понимаете, в России кино не работает как именно бизнес вот в полной мере. То есть оно все-таки все время находится на такой дотационной поддержке. А мне было все-таки интересно сделать кино как бизнес, где математика сходится, где, условно говоря, вы потратили там X, а заработали хотя бы X плюс 10%, но чтобы это все-таки был плюс, а не минус.
2: Если не брать у государства на съемку кино, то где тогда их брать? В вашем случае как было?
3: Ну, это закрытая информация, вот, но я могу сказать, что вот 10 лет. 10 лет на это ушло.
2: Ну, версия только одна. Вы успели купить крипту в 2016 году?
3: Ну, это, как говорится, I wish.
2: Хорошо, Павел, давайте попробуем раскрыть тайминг. В России когда ждать релиза? И будет ли вообще релиз в России?
3: Вот это уже зависит не от меня. Фильм не закончен еще. Потому что, да, там нужно еще небольшое финансирование на постпродакшн. Конкретно на компьютерную графику. Там очень о небольших деньгах идет речь.
2: А давайте сразу обозначим, раз уж мы здесь.
3: 150 тысяч условных единиц. Там, что называется, можно их сделать бедно, а можно сделать хорошо.
2: Какие вообще амбиции у проекта Netflix? Планируете продавать?
3: Нет, сейчас, понимаете, опять же, никакие амбиции не имеют смысла. Вот, предположим, выходит два фильма одновременно. Оба с Джулией Робертс. Один фильм студийный, а другой фильм независимый. Оба хорошие. Вот, условно говоря, студийный собирает 90 миллионов, а независимый — 3. Почему? Потому что у студии есть огромный ресурс по доступу в кинотеатры. То есть они знают, когда будет релиз, в каком окружении будет релиз, какая будет поддержка у этого релиза и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, независимый фильм приткнется, куда приткнется. Смотрите, какое кино делалось. Если бы мы делали такое, знаете, вот фестивально-артхаусное кино, типа там драма, грустно, все умерли, ну вот, например, как фильм, он почему-то очень был в свое время обласкан критиками, я его переводил, назывался он «Часы» с Николь Кидман. Вот его многие ценят, не знаю, я более занудного фильма в своей жизни не видел. Я когда его переводил на пресс-показе для журналистов мероприятия, знаете, еще кино не готово, оно еще там даже дубляж не сделан, но им надо про него что-то написать. И они его смотрели с синхронным переводом из будки. И вот я делал этот пресс-показ, значит, в этой будке, и я просто, ну, засыпал там на этом фильме, переводя его, и я, значит, чтобы не заснуть, просто начал раскачиваться на стуле туда-сюда. В итоге из-под меня вылетел стул, я загремел в этой будке, начал истерически хохотать. Это был самый драматичный момент фильма, когда герой выбросился в окно. Вот, перевод шел, значит, с какими-то сдавленными смешками, обрывками и грохотом. В общем, это была катастрофа полная. Но я к чему это говорю? Что, ну вот, если бы мы делали, условно говоря, такой или подобный, ну, мы бы говорили, что да, мы вот его повезем там на фестиваль, но, конечно, фильм там не для всех и так далее. Нет, мы в этом смысле делали абсолютно триллер-драму фантастическую, рассчитанную, естественно, на широкого зрителя. Поэтому здесь загадывать и говорить, что будет так, и вот у нас такие амбиции или этакие амбиции, это совершенно неблагодарное дело. Сейчас задача просто его довести до конца уже в постпродакшене, а дальше уже есть фестивали, есть какие-то контакты там с дистрибьюторами.
2: Ну, вот. А что касается... Вы 16 да. лет на него копили. Может, Оскар хотите, не знаю.
3: Ну, кино — это не то, что происходит в конце. Если все режиссеры, создатели фильма мечтали о конечном результате, красная дорожка, шампанское, Оскар в руках, ну, они бы все уже сходили с дистанции в первый же съемочный день.
2: Независимый фильм может рассчитывать на коммерческий успех, да или нет?
3: Да, не, ну, конечно. Ну, вот вам недавний пример — «Обсессия».
2: А вы выйдете?

0: проекте в плюс, да или нет?
1: Ну, конечно, мы на это рассчитываем.
2: Да или нет? Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскаром» за саундтрек «Лучшую мужскую роль». «Человек-паук» явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был евротур с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике — это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал «Холоп» Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и Медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова «Рассвет карьеры». «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в 2 раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины, но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество вот этих роботы.
6: Будет политика, да. Одна семья, 2 робота.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
10: Мне очень было любопытно почитать Роджера Желязна «Дорожные знаки» произведения. Оно любопытно тем, что начинается с середины, и каждая следующая глава не имеет прямого отношения к предыдущей. Это как конструктор мозаика. Только прочитав всю книгу, вы можете выстроить, собственно, последовательность действий, как это все происходило. Это очень оригинальная подача материала, и очень глубокая философия в этой книге присутствует, поэтому рекомендую.
8: Роджер Желязный. «Дорожные знаки». Ред вынул ключ зажигания, открыл дверцу и выбрался наружу. На нем были джинсы Levi's, тяжелые армейские ботинки, коричневая лыжная

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Подросток с особенностями здоровья пронес в здание школы номер 1392 в Новой Москве холодное оружие и совершил попытку нападения на педагога. Об этом сообщил на сайте школы ее директор Денис Бахарев. Школьника нейтрализовала охрана. У педагога поверхностные травмы, угрозы его жизни нет. В школе работает полиция. Это уже третий за два неполных учебных дня подобный случай в российских школах. Под временное управление могут перейти несколько предприятий. Таким компаниям неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов, сообщил ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. Он не стал называть конкретные компании, но отметил, что вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников оценил нынешнее охлаждение в экономике страны как закономерную фазу экономического цикла. Такое заявление он сделал в интервью «Вестям». Министр также обратил внимание на то, что усилия по борьбе с инфляцией привели к ужесточению кредитных условий, повышению процентных ставок и снижению динамики роста. Запасы золота в России позволят поддерживать мировое лидерство в этой области на ближайшие 30 лет. Об этом сообщил замглавы Роснедр Асламбек Гермаханов в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что Россия третья по запасам золота в мире и вторая по добыче. Сегодняшние запасы золота высоких категорий у России 17,5 тысяч тонн. Снижение ставки до 13% и ниже к концу года возможно, но это не базовый сценарий, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он не исключил и паузу в снижении ставки на ближайшем сентябрьском заседании. На последнем заседании Совета директоров Центробанка 24 июля ключевая ставка была снижена до 14%. Около 10 тысяч избирателей из 12 регионов уже проголосовали досрочно на выборах в Госдуму, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Это касается избирательных участков в труднодоступных местностях. Более 2,5 миллионов избирателей уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. По данным главы ЦИК, в этом году впервые принять участие в голосовании смогут свыше 1,5 миллиона молодых россиян, которым исполнилось 18 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса. Параметры стратегического партнерства ВТБ и РВБ по-прежнему обсуждаются, заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Горшков также не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больше финансовых ресурсов. Все детали узнала Алевтина Пинкальская.
3: В мае, когда объявлялись планы по стратегическому партнерству ВТБ и РВБ, кажется, что у Wildberries была несколько другая и рыночная, и операционная ситуация. Сейчас маркетплейс сосредоточен на преодолении логистических проблем, на поддержке пострадавших продавцов. Изменились ли в связи с этими новыми вводными какие-то условия и приоритеты вашего сотрудничества ВТБ и Wildberries?
4: Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее, у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries. Мы практически с первого дня включились в программу поддержки селлеров. Мы активно работаем с

0: компании Wildberries по их потребностям в бизнесе. И, знаете, говорят, друг познается в беде. В данном случае это не беда, а временное затруднение. Я уверен, что две группы вместе преодолеют их успешно. Но дело же не только в Wildberries, а дело еще и в целом в развитии платформенной экономики, потому что ВТБ последовательно выстраивает партнерство там, где это интересно нашим розничным клиентам. И у каждого партнерства есть своя изюминка, что-то особенное. Ну, например, Wildberries – это крупнейшая товаропроводящая сеть в стране, а это значит, что это самая большая товарная полка для наших потребителей. И, конечно же, это лидер электронной коммерции. И мы надеемся, что те новации, которые мы в ближайшем будущем предложим клиентам, их заинтересуют. С другой стороны, Магнит – это крупнейшая продуктовая сеть. И у ВТБ также запущено партнерство с Магнитом. Это Магнит Pay, это дебетовая карточка, где клиенты получают до 15% кэшбэка за продукты. И это другая ценность, но также ежедневно востребованная. Есть, например, наше партнерство с Почтой России, где ВТБ имеет доступ к почтовой сети, а значит обеспечивает финансовую доступность по всей стране, в том числе в самых малонаселенных пунктах. Но у каждого партнерства есть свои нюансы. Возвращаясь к ВБ, все будет замечательно.
1: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются, покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяют. Вы считаете, обдумали ли вы вот эти риски изменения, трансформации глобальной роли маркетплейс в российской экономике? Есть ли они такие риски?
0: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги онлайн. А маркетплейсы – это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле – это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите, доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами.
2: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК и весь день в эфире радио РБК и телеканала РБК. Эксклюзивные интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума, а также репортажи наших корреспондентов из Владивостока. Начало сентября. Очень много семей ищут недвижимость рядом с престижными школами. Обсудим эту тему в большом разговоре о недвижимости с Игнатом Бушухиным.
3: Здравствуйте, я Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Ну что, у нас начало сентября, День знаний. Давайте обсудим тему школы и недвижимость. У этих двух понятий очень много общего, потому что очень много семей в Москве ищут недвижимость, жилье, рядом с престижными школами, да вообще со школами.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Давайте обсудим эту тему. У нас в гостях Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк. Градская недвижимость».
5: Привет,
3: здравствуйте.
5: Игнат.
3: И Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну что, насколько вообще вот это утверждение, то, что школа и недвижимость – это близкие, как по-вашему?
5: Конечно, любая сильная, престижная школа, она абсолютно точно влияет на стоимость квадратного метра недвижимости, которая расположена рядом. И более того, есть такое понятие, как радиус престижа. Это когда расположенная вокруг в шаговой доступности от школы недвижимость априори дороже и пользуется большим спросом, а спрос формирует, соответственно, больше стоимость квадратного метра, чем более отдаленная недвижимость.
3: Насколько именно? Вот метро – это 10 минут пешком. Это такой магнит для недвижимости, для жилья. А школа как далеко может быть?
6: Школа 10-15 минут, конечно, чтобы ребенок побольше поспал. Другое дело, что родители, как правило, вспоминают о том, что идет ребенок в школу примерно в середине августа. Начинаются судорожные поиски квартир, ничего не находят, уходят в аренду, и потом уже в спокойном режиме в течение года что-то ищут. И есть еще сезонность такая. В январе, там, в феврале можно купить чуть подешевле, без надбавки на на эту школу.
3: Сразу я спрошу, покупают, ищут недвижимость в аренду либо в собственность, когда вот ориентируются на школу?
6: Если не могут найти ничего сразу в моменте в собственность, то сначала уходят в аренду, а потом уже начинают в спокойном режиме искать для того, чтобы купить.
7: Либо они снимают изначально, чтобы просто попробовать примерить район на себя, посмотреть, как все устроено, и если район устраивает, то

0: потом уже ищет на покупку недвижимость.
1: Как много таких клиентов?
0: Мы работаем же с делюкс-сегментом, и я тебе точно могу сказать, что у нас каждый второй запрос завязан на школе. То есть все, что касается стоимости недвижимости от 1,5 миллиона рублей за метр квадратный, очень много семейных, особенно по Хамовникам, где мы исторически, да, находимся. И у нас есть такие конкретные там 4, наверное, ну максимум 5 якорных школ, вокруг которых все вертится.
1: Ну не только же богатые люди, да, стремятся
2: к этому. В более
1: этому.
2: Бюджетном сегменте там немножко проще, вариативность логистики сейчас довольно большая, поэтому люди могут жить где-то в отдаленном районе, да, спальном, но выбирать школу так, чтобы было удобно добираться. Это либо прямая ветка метро, либо это с утра родители отвозят, во второй половине дня ребенок самостоятельно добирается уже потом домой. Либо это автоняня, как вариант, это выходит дешевле, если человек не может себе позволить купить квартиру прямо рядом со школой.
1: Давайте к самому главному. Назовите 3-5 самых престижных школ Москвы на сегодняшний день. Сколько рядом с этими школами стоит недвижимость? Кристина, начнем с вас.
0: Ну, давай, опять же, да, вот мне Хамовники ближе всего, поскольку я там сама живу. У нас это, наверное, 3 основные школы. Это 15-35 на Усачёва, это Филипповская гимназия и частная школа «Золотое сечение». Ну, наверное, еще 57-я, у нее очень такой сильный физико-математический уклон. Наверное, каждая первая семья, которая ищет квартиру в Хамовниках, хочет водить своих детей именно в эти 4 школы. И стоимость квадратного метра, наверное, во вторичном фонде, если мы рассматриваем новые дома современные, но, тем не менее, вторичные, да, фонда, это где-то от 1500 рублей за метр квадратный до 2,5 миллиона рублей за квадратный метр.
1: Пугающие цифры. Вы только по элику говорите, или это вот во всем районе так недвижимость стоит?
0: Нет, ну, конечно, есть и сталинские дома, и еще более старые дома. Там стоимость метра порядка 700-900 тысяч рублей за метр. Но, говоря в целом про Хамовники, это один из самых дорогих, да, районов Москвы. Да. И здесь не то, чтобы школа формирует стоимость квадратного метра, а скорее она дает премию на и так завышенную базу. Немножко другое исчисление, и отрыв, он немножко по-другому работает от округа.
1: Ваша версия самых престижных школ?
2: Это однозначно высшие школы экономики, да, не ИФШЭО, это Чистые пруды. Если брать жилье в старом фонде, это 600-900 за квадратный метр, в зависимости школы, да? В районе этой школы. Да, ну это Чистые пруды, Цветной бульвар, вот эта вся история. Последние 2 года лично у меня бум на 67-й гимназию в Дорогомилово. Там, кроме сталинок, по сути, больше купить нечего. Интересно, ну, соответственно, всех... Не знаю, не могу сказать. Гимназический класс 67-й гимназии. Все, кто там учится, практически все мои клиенты, ищем сталинки. Ищем сложно, потому что, как правило, в семье 2-3 детей, а больших площадей в сталинках нет. Это там 105-115 метров, это максимум, у всех надо как-то разместить. Но там зато цена более гуманная, от 500, и поехали дальше.
1: Вот смотрите, департамент образования Москвы каждый год делает рейтинг школ лучших. Вот совпадает с вашей риэлторской точки зрения? Вот смотрите, в прошлом году рейтинг, допустим, школ. Школа 1502, школа 444, школа 2036, школа 1543, школа 2070, это новая Москва вообще. Школа Летова, школа 1568, это вот лучшие школы по версии департамента образования. С вашей точки зрения, что это знакомы вообще,
0: ну,
1: с этим названием?
0: Ну, ты знаешь, есть там, конечно, у тебя проскакивают знакомые названия школ, но я что хочу сказать, мы делали исследование, наш аналитический отдел. И ты знаешь, оказывается, есть какая закономерность, что любое повышение среднего балла прохождения ЕГЭ на 7 пунктов повышает стоимость метра на 2,9%. Это работает не так, что собственники сидят такие, мониторят, да, рейтинги, ага, там повысилось на 7 пунктов, значит, повышу я свою квартиру по стоимости. Нет, это скорее просто люди смотрят, люди хотят в эту школу своих детей отдать, формируется спрос, и спрос повышает стоимость предложения. Так это работает.
1: Если по другим районам пробежаться, вот кроме Хамовников, какие другие районы вот на слуху и такие служат магнитом?
2: Это Донской с его Бауманкой, филиал, соответственно, возле ЖК «Символ», там же рядом с Бауманским университетом.
1: Это... Там школа Покровский квартал, лицей Высшей школы экономики, инженерная школа 1581, да?
2: Да, да, да, да.
1: Это вот Басманный район.
2: Да, и Пресненский район у нас там. Особо выдающихся школ нет, во Вспольном, вот самая известная. И ну, на Большой районе. Дмитровке, ну, это уже Дмитровский район, как-то, да, в ту сторону.
1: Вот у меня список по Пресненскому району престижных школ, это рейтинг, который составляет представляет компания NF Group. Школа 1950, школа 2030, школа 2123 и Московская экономическая школа. А, школа 1520 еще. Это вот все пресня. Так, еще какие районы? Давайте перечислим. Замоскворечье, допустим.
0: Вот можно даже отметить вот этот сегмент от Красных ворот, начиная вдоль Бауманки и в сторону Преображенской площади. Там за последнее время появилось очень большое количество школ, которые работают в сопряжении, да, с высшими учебными заведениями, там с Бауманкой, опять же, да, и с Высшей школой экономики. Они образуют свои кампусы, и они становятся такими, знаешь, магнитами для притяжения не только резидентов, да, новых и покупающих квартиры, но еще и ритейла, всевозможные бизнес-центры, спортивные кластеры, торговые точки. То есть вокруг таких сильных школ популярных развиваются целые микрорайоны. И это что-то новое, на самом деле.
1: Вот за пределами центра можно что-то назвать? Вот да, Раменки, допустим, да. Вот.
0: Я как раз хотела сказать, что есть еще и обратный тренд. То есть если раньше все из-за области везли своих детей долго и упорно по пробкам, тащаясь в центр Москвы, потому что считала, что в центре Москвы лучшие школы саккумулированы, то сейчас есть и обратный тренд. Например, вот я хочу рассказать про Примаковку, да, школу, которую открыли там в 2017 году. И эта школа закрыла, наверное, вопрос с обучением детей всего Рублёво-Успенского направления.
1: Напомните, где она?
0: Она находится где-то в 10 километрах от МКАД, насколько я знаю.
2: По Рублёвке,
0: да.
2: Но у Новой Риги там тоже свое кино. Там Покровская школа, Ломоносовская школа, но это вот...
1: Сколько, да. Еще
0: то есть все везут теперь обратно. Даже из Москвы они переезжают в МКАД, везут туда. Несмотря на то, что дико дорогое обучение, очень большой конкурс, конечно, и эта школа формирует плюс 20-30% к стоимости квадратного метра жилья, которое находится вокруг нее.
1: Я снова обращаюсь к рейтингу NF Group. Это еще одна консалтинговая компания, которая составляет вот такой рейтинг престижных школ. Вот у них в Раменках, допустим, Шуваловская школа, да. 1448, да. Частная школа «Наши традиции», One на Мосфильмовской, Новая школа тоже на Мосфильмовской, это вот Раменки.
2: Вторая школа на Фотиевой.
1: Да, в Даниловском районе, академическая гимназия, школа «Столичный кит», проспект Вернадского, English International School. В районе аэропорт даже есть престижная школа с точки зрения риэлторов, вот лицей Московского международного университета. И в Хорошо-Умнёвниках даже вот есть престижная школа.
2: Ну, это хорошкола в Хорошо-Умнёвниках. Это Курчатовская школа, муниципальная хорошкола платная, Курчатовская бесплатная, там каждый корпус под свое какое-то направление, биологическое, математическое там и так далее. Это все неплохо, но вот в отдаленных районах люди все-таки они выбирают лучшую школу в своем районе. У них нет задачи переехать в какой-то другой район. Если за Хамовники люди как-то готовы побороться, да, и с Мосфильмовской переехать в Хамовники, например, то в Хорошо-Умнёвнике вот эта миграция, она внутри района все-таки происходит.
1: Как это чаще бывает? Сначала ребенок поступает в школу, потом родители меняют квартиру или наоборот?
2: Все зависит от класса. Если мы берем школы гимназические, там, как правило, это с 5, с 7, иногда с 8 класса поступления. И тогда там уже ребенок может ездить сам. А вот если родители хотят изначально поместить в определенную среду ребенка уже там в 2-3 года, ведь школа в центре, это же не только школа, это еще комьюнити определенное, люди, которые тебя окружают. Поэтому вот кто точно знает, что ребенка будут учить, у кого будут наставники, кто пойдет в большой бизнес и так далее, то, конечно, сначала покупают, потом уже отводят по этим разным ступеням. Если же задумались вот так вот, раз в 5 класс, а почему бы не поступить, то, конечно, там наоборот происходит все. Сначала поступают, потом думают, как облегчить жизнь себе и ребенку.
1: Кристина, на что готовы вот клиенты, покупатели жилья рядом с престижными школами вот в борьбе за эту квартиру? Может быть, они готовы пожертвовать метражом?
0: Ты знаешь, ну, надо же понимать, с какими клиентами мы работаем, да, и, конечно, где-то видел, чтобы клиенты, которые готовы 1,5 миллиона за квадратный метр отдать, были бы готовы на борьбу или на компромиссы. Такого на самом деле практически нет. Сейчас как это работает? Поступает запрос от такого клиента, да, я хочу трехкомнатную квартиру от 100 квадратных метров с новым ремонтом вот близко к этой школе. Все, мы ищем. Максимум, что я на практике встречала, это если денег особо нет, то мы ищем дом похуже. Если денег нормально, значит, мы ищем дом получше. Это, наверное, единственный компромисс, на который в текущий момент готовы покупатели. Выбирать немножечко, отклоняясь в качестве дома. Но в остальном нет.
2: Еще в компромиссы невозможно.
0: В количестве санузлов. Готовы отказаться от двух-трех в пользу одного.
1: Но, тем не менее, бывают ли случаи, когда за квартиру рядом с топовой школой разворачивается настоящая конкуренция между покупателями?
0: Хотела бы я какой-то вот блокбастер тебе рассказать на эту тему, но надо же понимать, в каком рынке мы сейчас живем. Сейчас абсолютный рынок покупателя. Огромное количество квартир выставлено на продажу. продажу. И логика такая у покупателей. Вот есть 3 квартиры, да, вот где мне скинут цену побольше, то и возьму. То есть сейчас ситуация такая. Нет никаких боев, которые разворачивались бы за квартиру у определенной школы.
2: Они были лет 20 назад.
0: Да.
2: 15-20 лет назад бои были, да. Сейчас,
0: сейчас очень много квартир.
2: Просто.
1: Что происходит с запросами иностранцев? Раньше, когда в Москве было много менеджеров из Европы, из Америки, они предпочитали селиться с немецкой школы.

0: школы, с английской школы. Вот что сейчас?
1: Да, сейчас рынок иностранных покупателей очень узкий. Их практически нет. По крайней мере, нет запросов, связанных с конкретными там школами, с заселением семей. Больше рынок иностранных покупателей касается инвестиций. То есть, например, китайцы, да, или арабы, они покупают квартиры в Москве только как точку присутствия и чтобы потом перепродать. Про школы здесь речь вообще не идет на сегодняшний день.
0: Растет ли спрос на жилье рядом с частными школами, такими как Летово, допустим? Это, я напомню, Новая Москва.
2: Летово — это школа-пансион. Это престижная школа, но это школа-пансион. Там есть три вида. Есть дневной пансион, есть недельный пансион и есть all-inclusive, скажем так. При дневном пансионе ребенок выбирает себе какую-то образовательную программу, и он загружен целый день. То есть там с 8 утра до 8 вечера он находится в школе, его там кормят, он там делает уроки и так далее. Поэтому можно купить какой-то дом, например, рядом. Но, как правило, в таких семьях, которые могут себе позволить там 2-3 миллиона в год заплатить за обучение ребенка, либо мама не работает, и она вполне себе в состоянии с утра отвезти, вечером забрать. Если это недельный пансион, тут вообще вопросы решаются. Даже на такси ребенок может в пятницу вечером уехать домой самостоятельно. Здесь тоже, в общем, не очень напряжно. Но что касается полного пансиона, то там вообще никто никуда не ездит, не приезжает. Ребенок живет круглый год там 10 месяцев в этой школе, и у него все прекрасно. Поэтому, что касается Летова, я не думаю, что Летово соберет вокруг себя какие-то ЖК, в которые люди сильно захотят переехать.
0: Многие же покупают квартиру на вырост, что называется, да, вот да. С прицелом, когда ребенку еще 2-3 года, вот что он...
1: Даже раньше.
0: Да, даже раньше. Mm-hmm. Насколько такая стратегия оправдана, как по-вашему?
1: Мы же все абсолютно точно понимаем, что ребенок в семье стоит во главе угла. И, конечно,
0: рейтинги школы могут поменяться.
1: Да, на самом деле, даже если они будут чуть-чуть меняться, все равно общая атмосфера, да, и общий подход каждой школы, он не меняется. Поэтому здесь, конечно, любой родитель хочет обеспечить что ребенку? Комфорт, да, условия, безопасность. И чтобы ребенок, особенно там в какой-то свой переходный период, не прыгал из школы в школу, не менял учителей, не менял друзей, не менял кружки. Поэтому горизонт планирования 10-11 лет – это нормально. И это как раз в сравнении, допустим, с как человек взрослый меняет работу, да, и под работу меняет локацию свою, где он живет, это совершенно разные вещи. Когда семья выбирает школу для своего ребенка, они планируют буквально, вот ребенок только родился, и уже многие мои клиенты переезжают поближе к школе, чтобы даже, может быть, и по прописке в нее попасть в том числе.
2: Но иногда планы не сбываются. Я вот, например, ребенка хотела отправить во французскую школу, но мы туда приехали, ей просто не понравилось. Поэтому мы пошли другим путем. Она просто сдает там экзамены на получение международного сертификата, вот и все.
0: Как вы смотрите на новостройки, так скажем, не то что массового сегмента, но не элитные, внутри которых они могут на МКАДе стоять и в отдаленных локациях, но внутри есть филиал там какой-нибудь крутой школы, допустим, Курчатовская. Вот. Это является таким магнитом, стимулом покупать новостройки?
1: Это создает, знаешь, какую проблему. Туда не попадут практически никогда жильцы вот этих обычных новостроек, которые находятся вокруг этой школы. То есть люди, понимая, что там круто, что там дорого и там хороший уровень обучения, она рейтинговая, начинают везти детей отовсюду, из всего города. И там не хватает мест для людей, которые сосредоточены вот в округе. Так сейчас происходит в Зеларте, например. Mm-hmm. В эту школу, честно говоря, я просто не знаю название, туда практически невозможно попасть резидентом самого Зеларта. У меня там подруга живет. Да.
2: Здесь есть еще одна особенность, когда школа только открывается, несмотря на то, что у нее есть звание какое-то, например, Курчатовская школа, все равно должно пройти какое-то время, прежде чем она наберет обороты. Выстроится вот эта вся система, появится слаженный коллектив, начнется какое-то обучение, появятся первые результаты ЕГЭ. Поэтому вот посмотреть, что через 10 лет здесь будет построена какая-то хорошая школа, значит, там надо что-то купить, не факт просто, что эта школа реально станет хорошей.
0: И последнее, поделитесь, пожалуйста, вот что происходит с этой квартирой, когда ребенок заканчивает школу, родители что с ней делают? Уезжают?
1: Ну, опять же, он, во-первых, может остаться там жить дальше, то есть это будет такая студенческая квартира или там для буквально ранней семьи, которая заводит их ребенок. Либо очень часто у нас перепродают такие квартиры и вкладываются во что-то еще.
2: Ну, либо уходят в аренду тоже как вариант. Ребенок поступает в университет где-то в другом городе.
0: Ну что, вот выяснили, что у недвижимости и образования в Москве очень много общего, как минимум родители, которые хотят жить рядом с престижными школами. Мои собеседники Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк. Городская недвижимость», и Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Коллеги, большое спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам большое.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа

0: Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу, и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: РБК «Тренды». Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.
3: Любит, не любит. Любит, не любит. Как понять, влюблен ли мужчина, пока не закончились лепестки на ромашке?
0: Элина Тихонова, Петя Исаев, Саша Кирьяков разберутся в новом мужском клубе.
3: Почему так сложно говорить о чувствах? Как меняются отношения с возрастом? И сколько живет любовь? Поговорим с искусствоведом Елизаветой Лихачевой, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным и психологом Михаилом Лобковским.
0: Встречаемся в мужском клубе. Завтра в 9 вечера на радио РБК. Здесь мужчины говорят о чувствах.
4: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
0: Резать лося.
5: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Доха.
6: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
7: Вы купили новую акцию, Вера?
8: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
7: Вам она нравится? Подозрительно высокая

0: Доха. Я бы не взяла.
1: Значит, хорошая акция. Надо брать.
2: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 12:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Турецкая авиакомпания «Пегасус» отменила сегодня по 6 рейсов во Внуково и из него, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предложил переоформить билеты на другие даты, либо вернуть деньги. При этом отмен рейсов в другие дни пока нет. Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, сообщил корпус стражи Исламской революции. Там отметили, что суда шли без разрешения Ирана. В КСИР отметили, что недавние удары США по югу Ирана не ослабят контроль Исламской республики над Ормузским проливом. Франция вызвала временного поверенного в делах России, чтобы выразить решительный протест после обвинений Москвы в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа. Об этом сообщил французский МИД. Накануне Берлин назвал Москву ответственной за произошедшее. Позже Владимир Путин связал эти обвинения с кризисом во внутренней политике ФРГ. Рынок труда в России остается дефицитным. Спрос на рабочую силу по-прежнему высокий, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом он подчеркнул, что ситуация с каждой отраслью разная. По словам Решетникова, в ряде случаев предприятия говорят о снижении загрузки, не высвобождая при этом рабочую силу, поскольку боятся потерять сотрудников. По последним данным Росстата, безработица в России составляет 2,2%. Российским спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, только если они подпишут декларации о нейтралитете, сообщается на сайте организации. При этом ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Совет Федерации принял решение о допуске россиян к международным турнирам в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Шереметьево обозначили сроки. Госпакет акций аэропорта могут выставить на торги ближе к концу текущего года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума. В начале августа Владимир Путин подписал указ, который исключает Шереметьево из перечня стратегических предприятий и разрешает его приватизацию. Согласно документу, при продаже акций аэропорта нужно сохранить его основной вид деятельности, обеспечить модернизацию мощности и не допустить перехода бумаг иностранцам или подконтрольным им лицам. Кому это потенциально может быть интересно? На прямой связи со студией председатель Совета директоров Сезар Консалтинг Борис Любошиц. Борис, добрый день. Насколько, на ваш взгляд, реальна продажа к концу года?
2: В целом продажа, на мой взгляд, реальна. Насколько к концу года, я в этом не уверен, потому что, ну, во-первых, вы знаете наш менталитет, мы же любим говорить, давай после отпуска, давай после майских, давай уже после Нового года.
1: После январских,
2: времени...
1: да.
2: Да-да-да, времени, во-первых, ну, объективно остается не так много. Там же, ну, там есть цепочка определенная, которой нужно пройти, там вот бизнес-процесс, всех согласований и так далее. Поэтому, ну, я не уверен, что это, скажем так, если бы мы с вами спорили, я бы был на той стороне, кто сказал, что до конца года мы не успеем.
1: Может быть,
2: если не будет какой-то особой политической воли.
1: Ну, а причины того, что не успеем, потому что, может быть, сам госпакет достаточно большой, там, насколько я помню, 30,43%.
2: Это раз. И второй момент. Я думаю, что как бы основной камень преткновения – это определиться с ценой. Потому что там, насколько, ну, как мне кажется, там были разные оценки. И вот это может быть тоже камень преткновения, во сколько этот пакет оценить.
1: Хорошо. А на ваш взгляд, кто будет заинтересован в покупке? Есть уже какой-то виш-лист?
2: Я думаю, что в первую очередь это, ну, сам Шереметьево холдинг. И если бы они купили, на мой взгляд, это было бы очень хорошо, потому что никто так не разбирается в том, что там сейчас есть и что из этого можно сделать, как вот, ну, те, кто управляет Шереметьево сегодня.

0: С точки зрения, кто может быть внешним инвестором, тут я бы даже, я не знаю, кого можно назвать, но, как обычно, как вот мы не раз с вами говорили, что два типа инвесторов, это как бы сутевые, кто непосредственно отраслевые, да, кто в этой отрасли, кто хорошо в этом разбирается и кто имел к этому как-то отношение, и те, кто просто видит здесь потенциально очень интересный актив.
1: А сколько этот актив может стоить, на ваш взгляд? Да, давайте попробуем спрогнозировать стоимость актива. Ну, хотя бы ориентировочно в коридоре.
0: Ну, мне кажется, там 30%, я думаю, ну, в районе 1,5 миллиарда долларов США. То есть, ну, соответственно, сколько там, от 70 до, там, я не знаю, там, до 120 миллиардов рублей, наверное, вот так, мне так кажется.
1: То есть, на ваш взгляд, Шереметьево холдинг, который и так владеет пакетом акций в размере 66 с небольшим процентов, может себе позволить такую покупку?
0: Думаю, да, вопрос условий покупки, еще раз, да, вопрос цены, вопрос рассрочки, там, обязательств, которые они на себя примут и так далее. Но у них же дивиденды примерно, мне кажется, в районе там, 15-20 миллиардов в год. Вот, поэтому я думаю, что они в состоянии это сделать. А Шереметьево очень интересный актив, безусловно.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий, посмотрим, как будет формироваться сама вот эта система по подготовке документов, по продаже этого актива. Возможно, и в этом году какой-то основной путь будет пройден. В мае 2017-го, напомню, Шереметьево холдинг получил 66% акций, Росимущество сохранило 30%, еще почти 2,5% принадлежало Аэрофлоту, а 1% принадлежал менеджменту аэропорта. В 2020 году Шереметьево холдинг подал заявку на выкуп госдоли, но позже отказался от сделки, поэтому аэропорт не перешел полностью в частные руки.
2: РБК отрасли. Малый и средний бизнес разместили почти 2 миллиона вакансий за полгода. Такие данные опубликовали на платформе HeadHunter. Несмотря на охлаждение рынка труда, МСБ сохраняет кадровую активность. Каждое второе предложение в этом сегменте приходится на малый бизнес. С начала года компании сегмента малого бизнеса разместили более 990 тысяч вакансий. Микробизнес также наращивает спрос. Число вакансий выросло с 88 тысяч в январе до почти 104 тысяч в июле. Среди лидеров по объему спроса строительство, недвижимости и эксплуатация, информационные технологии, розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, медицина и фармацевтика.
3: РБК отрасли. Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Центр событий.
4: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.
2: Рынки на РБК.
1: 12:39 в российской столице. Мои нелюбимые в студии. Догадайтесь, что будет? Будет обзор рынка. Естественно, будем говорить о всех событиях, которые в первые числа сентября произошли и которых мы ожидаем. Напомню, Восточно-экономический форум в самом разгаре. Сегодня прибыл президент во Владивосток. Ждем и геополитических заявлений, и экономических. Недавно завершил свою работу форум ШОС. Что касается рынка, то индекс

0: индекс Московской биржи открыл сегодняшнюю сессию снижением, хоть и небольшим, 0,85 пункта. В то же время индекс второй демонстрирует небольшой рост, 0,65%, так как вечером во вторник обвалился на негативных новостях, как раз касающихся геополитики. На данный момент 2165 пунктов фиксирую индекс Мосбиржи.
1: Именно так?
0: Да. Что происходит?
1: Снижение происходит. Естественно, наш рынок сейчас полностью зависит от геополитики. В целом, где-то около месяца мы уже находимся в диапазоне 2100-2200 после серьезного падения до даже 1900 по индексу в июле и потом последующего отскока. Но в целом позитива на рынке мало, но отмечу отдельные движения. Сегодня с утра, вот, например, Совкомбанк растет на 3%, акции «Магнита» прибавляют больше 2%, акции «ФК Система» тоже примерно 2%, а снижаются акции «МКБ» и «Русагры» тоже где-то примерно на 2% снижения. Это, конечно же, отдельные внутридневные движения, и в целом вот такие диапазоны, там, плюс-минус 2%, они допустимы и случаются даже без каких-либо новостей. Но вот я посмотрела последнюю статистику, которую посчитали наши коллеги из редакции РБК «Инвестиции» по данным Мосбиржи, и здесь видно, что вообще активность на рынке акций в целом упала, например, за август по сравнению с июлем именно на рынке акций активность упала на 20%, и скорее сейчас у нас рынок облигаций, и для него сегодня важное произойдет событие. Сегодня Минфин впервые за полтора месяца проведет аукцион по размещению ОФЗ. Размещены будут облигации серии 29031 на сумму не более 1 триллиона рублей с купоном, привязанным к ставке РОНИ, Rubble Overnight Index Average. Это средняя процентная ставка, по которой крупнейшие российские банки занимают друг другу рубли на один день без залога. И она очень близка к ключевой ставке. Например, сейчас там ее среднее значение около 13,88%. Процента, если мы смотрим на дневную ставку. Кроме того, ЦБ сегодня опубликовал ежеквартальный аналитический обзор «Банковский сектор» за второй квартал и тоже обновит результаты макроопроса аналитиков. В аналитическом обзоре банковского сектора опубликованного замечу, наверное, из важного только то, что кредитование, в принципе, во всех секторах увеличивается, но темпы значительно умеренные. Также Росстат в 19.00 сегодня опубликует данные о недельной инфляции. Посмотрим, какой будет у нас недельный рост цен. И напомню, что самое главное событие для рынка облигаций состоится 11 сентября. Это заседание Центрального банка по ключевой ставке. И следующая неделя будет неделей тишины. Центральный банк не будет комментировать ситуацию. Но, конечно же, весь рынок в целом ожидает достаточно умеренного решения, либо ставку оставят на том же уровне, либо будет небольшое снижение на 25 процентных пунктов. Это мнение различных аналитиков. И на рынке облигаций тоже вчера было заметное движение в облигациях оператора ресейла компании МГКЛ. Накануне в ходе торгов они снижались даже на 30% в моменте. По итогам торгов падение составило от 2 до 15% по разным видам выпусков. А снижение началось после жалобы Ассоциации владельцев облигаций в Центральный банк на аудит компании в связи с рядом непрозрачных сделок купли-продажи. И отмечу, что облигации МГКЛ входят в список высокодоходных облигаций. Это облигации, да, с высокой доходностью, но и высоким риском одновременно.

0: И таких облигаций наши эксперты советуют избегать сейчас на рынке, потому что, как я уже ранее сказала, достаточно неопределенная у нас ситуация с макроэкономикой и с решением Центрального банка по ставке. И напомню курсы официальной валюты на сегодня. Курс доллара 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, а биржевой юань прямо сейчас на бирже стоит 12 рублей 91 копейку.
1: Ну что ж, очень подробно и очень грамотно обо всем. Лишь добавлю, что сегодня утром цена нефти марки Brent ныряла к отметке 97 долларов за баррель, а газ превышал отметку в 900 долларов за 1000 кубических метров. Будем следить за развитием событий вместе с финансовым обозревателем РБК Майей Нелюбиной.
2: Рынки на РБК.
1: Дональд Трамп заявил, что ждет от иранцев восстание против властей страны. Об этом передает президент США, написал в своей социальной сети True Social. Он также заявил, что США практически полностью контролирует Ормузский пролив, а экономика Ирана рушится. Накануне США нанесли новые удары по Ирану. По данным Axios, поражены около 100 объектов КСИР и два государственных танкера. В Вашингтоне новую тактику называют «танкер за танкер». Это ответ на атаки Ирана на суда в Ормузском проливе. Несмотря на жесткую риторику Трампа, полномасштабная эскалация ему сейчас невыгодна. Она толкает вверх цены на нефть и бензин в Соединенных Штатах накануне промежуточных выборов, рассказала Мария Пичугина и специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Сейчас конфликт скорее в фазе такой управляемой эскалации, потому что в целом до этого на протяжении примерно месяца мы наблюдали полное затишье в боевых действиях. В воскресенье, собственно, США нанесли первый точечный удар, сейчас очередные точечные удары. Скорее мы говорим о том, что стороны будут эпизодически такими ударами обмениваться, нежели чем о том, что они перейдут к полномасштабным военным действиям, потому что, с одной стороны, да, США это не очень выгодно, потому что, опять же, да, вы упомянули рост цен на нефть, это приводит неизбежно к росту цен на бензин в США. Я напомню, что в ноябре в США выборы, и очень многих американских избирателей, конечно, в первую очередь беспокоит собственно экономическое благополучие, и, собственно, цена на бензин – это один из показателей этого самого благополучия. И, в принципе, после конфликта в Иране мы уже и так наблюдали довольно серьезный рост. Сейчас там стоимость за галлон – это 4 доллара. В прошлом году, да, годом ранее это было 3 доллара. Если цена еще будет больше расти, недовольство будет расти, это все, конечно, неизбежно будет наносить вред позициям республиканцев. Поэтому Дональд Трамп в полномасштабной эскалации не заинтересован.
4: А что будет дальше сейчас? Потому что есть ощущение, что это хождение по кругу.
3: В общем-то, это хождение по кругу есть. Ощущение, что действительно вот конфликт просто вышел в эту фазу эпизодических каких-то обострений, эскалаций, которые совершаются, с одной стороны, может быть, действительно для каких-то дипломатических целей. С другой, Дональд Трамп, говоря о нынешних ударах, говорил, что там одна из целей – это был радар, который вот собиралась Иранская республика построить. Что они там тем самым не дают Ирану восстанавливать свою военную инфраструктуру. Скорее всего, можно предположить, что стороны, может быть, после вот этого обострения действительно через посредников договорятся возобновить действие меморандума. Но, опять же, как мы наблюдали в предыдущие месяцы, слишком сложно для сторон найти какое-то компромиссное решение, чтобы действительно выйти на сделку полноценную.
1: В начале августа Трамп называл переговоры последним шансом Ирана заключить соглашение и избежать усиления американских ударов. Тегеран при этом обвинял Вашингтон в эскалации конфликта. Состоятельные инвесторы во втором квартале втрое нарастили вложения в индивидуальные закрытые паевые инвестиционные фонды. Это следует из данных Банка России, с которыми ознакомился РБК. Средний счет пайщика таких фондов за квартал увеличился на 100 миллионов рублей и составил 3,2 миллиарда. Это максимум со второго квартала 2025 года. Разница между суммарными денежными притоками и оттоками за тот же период составила почти 200 миллиардов рублей. Это около половины всех средств, которые инвесторы направили во все виды фондов. Этот инструмент помогает легально сокрыть недвижимость и другие активы, объяснил Мария Пичугина и старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев.
5: С одной стороны, действительно, владельцы среднего, даже крупного бизнеса делают закрытые паевые инвестиционные фонды, помещают туда недвижимость, какие-то транспортные средства, денежные средства и так далее. Это попытка оптимизировать налогообложение, обезличить владение активами, то есть

0: вот такая легальная схема, да, для того, чтобы простить владение некоторыми активами, да, на фоне вот всей той нестабильности, которая вокруг нас. С другой стороны, большие банки выпускают в закрытой паре инвестиционные фонды, некий такой структурный продукт, и активно продают его клиентам. Это длинные деньги. С одной стороны, это стабильный купон для покупателей таких активов. То есть это большая такая маркетинговая акция крупных банков, скажем так.
1: А хорошо ли стабильный купон, который вы упомянули, при такой высокой волатильности? Потому что Минфин выходит, например, с плавающими сейчас купонами.
0: Наверное, здесь продается некая стабильность не рыночных инструментов, да, то есть ZPIF, как правило, это какие-то логистические центры, какие-то бизнесы, недвижимость и так далее. То есть то, что можно показать как более стабильный недвижимость, да, у нас там постоянно растет. Если сдавать что-то в аренду, да, можно получать стабильный купон. Понятно, что это тоже там на годы вперед сложно прогнозируемая история, но тем не менее, я думаю, продать это можно. И вот эти две части, наверное, показывают то, что вот спрос на такие продукты сейчас возрос.
2: Помимо вложений в закрытые паевые инвестиционные фонды, выросло и количество таких фондов за 3 месяца на 25 штук. Всего их больше 1500, следует из обзора Банка России. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Несколько вариантов для запуска нового инвестиционного цикла предложили в «Деловой России». В эксклюзивном интервью для РБК на Восточном экономическом форуме председатель «Деловой России» Алексей Репик объяснил, что в нынешней экономической ситуации нужно рассматривать долгосрочные льготы, а сейчас главная задача – правильно распределять производственные мощности. С ним беседовала Алевтина Пинкальская.
3: Для запуска новых проектов, для выхода на новые рынки нужны в той или иной форме деньги, собственные или заемные. По вашей оценке, хватает сейчас у бизнеса средств, учитывая, что очень много идет на операционку, на поддержание текущей деятельности?
4: Новые проекты сильно-сильно притормозились. Мы предлагали буквально недавно в рамках концепции по оживлению инвестиционного цикла серьезно поработать над какими-то долгосрочными стимулами, опять же, учитывающими ситуацию с бюджетом. Мы понимаем, что у нас бюджет сейчас не столь свободен, не столь вариативен, как в предыдущие времена, когда сегодняшние крупнейшие проекты стартовали. И сейчас, ну, когда говорится, ну, не так все и плохо с инвестициями. Почему не так плохо с инвестициями? Ну, потому что какие-то доделываются, их остановить уже невозможно. А если бы их начинали заново, может быть, сейчас и не запустили. Какие-то, к сожалению, нуждаются в инвестиционной компоненте в связи с тем, что террористы, спонсируемые нашими бывшими коллегами западного блока, наносят там прямой ущерб промышленной инфраструктуре. Ее надо восстанавливать. Это уходит в инвестиции. Но это инвестиции в восстанавливающие, которые приводят нас в ту точку, где мы были. И мы, на самом деле, очень как экономика хорошо с ним справляемся. Но мы-то хотим и хотели, в первую очередь, инвестиции в новые проекты, которые могут обеспечить продукцию, которой у нас сейчас нет или которой явно недостаточно.
3: А что реально поможет сейчас перейти это затухание инвестиционного цикла?
4: Ну, целый комплекс факторов нужно как бы принимать во внимание. То есть, еще раз, ну, во-первых, мы должны все-таки, еще раз говорю, думать над стимулами. Если нет денег сейчас, значит, мы предлагаем отложенные стимулы. Налоговые стимулированы, но отложенные, там, через 5-7 лет. Потому что если сейчас этих стимулов мы не дадим, то, собственно, не будет проектов, и не будет этих новых налогов.
3: Какой налоговый стимул, например, какие вы считаете эффективным?
4: Ну, мы говорили, например, про так называемые вариации федерального инвестиционного налогового вычета, отложенные на 5-6-7 лет, когда мы документарно оформляем, ну, по сути, свои будущие освобождения от налогов после выхода предприятия на проектные мощности. Да, мы понимаем, что сейчас, условно, в бюджете нет ресурса для того, чтобы этим вычетом воспользоваться сейчас. Но давайте сделаем это прицел на будущее. Финансовые институты уже сейчас, получив подтверждение того, что будут льготы представлены в будущем, там, через 5, через 6 лет, они могут совсем по-другому оценить бизнес-модель, кредитовать, соответственно, запуск новых инвестиционных проектов. Это одна из мер. Но на самом деле здесь много с точки зрения инфраструктуры, в том числе. На Востоке инфраструктура важна.
2: Продолжение беседы с Алексеем Репиком вы сможете услышать в дальнейшем эфире радио РБК.
5: Кто есть кто? New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ЕТ-9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 км, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ЕТ-9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате НИО напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ЕТ-9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в НИО и добивались. Потому что ЕТ-9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
6: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
7: Наш любимый Майкл Сейлор.
8: Самый большой обладатель количества биткоинов.
7: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
9: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
10: Классика денег. Афоризмы великих людей.
11: Вы можете быть талантливее меня, вы можете быть умнее меня. Но если мы зайдем на беговую дорожку вместе, то произойдет одно из двух. Либо вы сойдете первым, либо я умру прямо на ней. Вот так я отношусь к своей работе и к своим инвестициям в дело. Уилл Смит.
12: Почему так сложно бывает на переговорах?
13: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
14: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
15: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс – это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
16: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил «смотрите, как надо». Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
17: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК «В тренде».
18: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
19: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
20: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
21: РБК в цифрах.
22: Около 20 движущихся платформ с миллионами гиацинтов, тюльпанов и нарциссов. Это голландский парад Блюменкорса. Огромные цветочные скульптуры преодолевают 42 километра от Нордвейка до Харлема. Сотни волонтеров за 3 дня до старта круглосуточно зацепляют бутоны на каркасах. Так рождается шедевр, которому суждено прожить лишь один уикенд.

0: на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 13:00, в студии с новостями Юлия Родина. 6 человек, в том числе 2-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Под ударами оказались 8 муниципалитетов. Об этом сообщил оперштаб региона. 4 поезда задерживаются, еще 2 отменены в Забайкальском крае из-за обвала скальной породы. Инцидент произошел на перегоне Кручина-Новая. Сейчас там идут работы по устранению последствий. Пострадавших нет. Отмечается, что для пассажиров поезда, следующего до Москвы, из Владивостока сформируют дополнительный состав. Прокуратура проводит проверку. Суд Москвы снова выписал штрафы ряду зарубежных приложений. Так, Telegram оштрафован почти на 11,5 миллионов рублей, Google на 7,5 миллионов, Apple на 3,5 миллиона. Сумма штрафов Pinterest составила 10 миллионов 800 тысяч рублей. Сервисы привлекли к ответственности за неудаление запрещенного в России контента. Более 2 миллионов 600 тысяч избирателей уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в сентябре, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. ДЭК пройдет в 32 регионах страны, в том числе Москве и Московской области. У России есть шансы в течение 80 лет выйти на первое место по производству золота, заявил вице-президент компании «Полюс» Сергей Журавлев на Восточном экономическом форуме. По его словам, сейчас Россия находится на уверенном втором месте и отстает от лидирующего Китая на 70 тонн. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Тринадцать часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Доброго дня. 2 сентября, среда на календаре. И коротко в начале этого часа о ситуации на фондовых площадках. Индекс Московской биржи продолжает находиться в красной зоне на 85%. 2169 пунктов к данной минуте. Что касается нефти марки Brent, то после пика в отметке $97 за баррель в данный момент коррекция до $94.83. Криптовалюта также находится в боковике и даже произошел отскок в красную зону на 1%. 76 572 доллара за один биткоин. Инвестиции в российскую экономику могут вернуться к росту уже в 2027 году. Такой прогноз в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, сейчас инвестиционная активность сдерживается высокими ставками и необходимостью направлять дополнительные бюджетные ресурсы на задачи безопасности. При этом общий объем инвестиций в экономике остается высоким. С министром поговорила Алевтина Пинкальская.
3: Президент на последнем заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам поручил запустить новый инвестиционный цикл в России. Но с учетом ограниченности ресурсов и бизнеса, и государства, за счет чего, на ваш взгляд, можно запустить этот новый цикл?
4: Ну, во-первых, смотрите, мы к сегодняшнему моменту, скажем, к 2025 году, да, мы достигли достаточно таких высоких, да, я бы даже сказал, с точки зрения пропорции экономики, это, наверное, такая пока наивысшая точка, с точки зрения инвестиционной активности. Например, если взять тот же показатель объема инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП, то мы превысили планку в 23%. У нас такого уровня никогда не было. Да? За 25 к 2000 году мы выросли там на 35%. Ну, в общем, такие как бы в сопоставимых ценах. То есть мы действительно очень-очень сильно нарастили и абсолютный объем инвестиций. Ну и мы понимаем, что вот 25-26 год у нас сейчас на водах очень крупные проекты, которые, ну, скажем так, были большими потребителями, да, ресурсов. И важно, что мы это все еще сделали в условиях изменения, ну, по сути, модели финансирования инвестиций. Потому что ведь до 2022 года, как правило, все наши крупные инвестиционные проекты предполагали, что мы где-то фондируемся на Западе или нам там с большой отсрочкой поставляют оборудование. Ну, так или иначе, в общем, кредитовались. Да? И по большому счету развитие нашей экономики, инвестиционное развитие, да, оно финансировалось за счет западной финансовой системы. Понятно, что в 2022 году эта модель сломалась, нам потребовались свои источники. Нашей компании большой объем средств вернули, и мы сократили внешний долг. Но, соответственно, это все потребовало перестройки нашей финансовой системы, поэтому такой стремительный рост монетизации

0: нашей экономики, да, то по отношению денежной массы к ВВП мы там существенно выросли на 15, наверное, процентных пунктов мы добавили, да, то есть это очень большие темпы. По следующему году мы ожидаем там порядка 61-62% денежной массы к ВВП. Это такие уже, ну, в общем, параметры среднеразвитой страны. Лет 10-15 назад мы могли только мечтать об этом. Вот, а сейчас и рост продолжается, то есть это такая тенденция, которая же год за годом идет. Это говорит о том, что наши финансовые возможности внутри страны, в общем и целом, они существенно выросли и позволили вот нарастить вот эту вот финансовую базу и так финансировать инвестиции. Но понятно, что в текущих условиях, да, там были высокие процентные ставки, и главным образом это необходимость привлечения дополнительных средств в бюджетную систему, реализация задач безопасности. Все это требует отвлечения определенной концентрации ресурсов. Мы планируем, что сейчас формируем прогноз, ну, такое пока ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то, ну, с 28 года, да, даже 27 год, мы скромны в ожиданиях. Но при этом тоже надо понимать, что опять мы говорим о темпах роста, да, у нас высокий уровень, общий объем инвестиций остается очень высокий в экономике. Поэтому мы точно можем развиваться и расти при этом уровне инвестиций. Вот вопрос, наверное, как эффективно мы используем созданные фонды, насколько у нас все это эффективно загружается, насколько это все производительно используется. Это во-первых. А во-вторых, сама по себе вот этот термин производительность, да, и производительное использование, оно, как правило, тоже требует инвестиций, но гораздо меньших инвестиций. Инвестиций, как правило, таких управленческих, организационных, да, ну, тоже распространение платформенной экономики, которая приводит к тому, что все фонды в экономике начинают работать эффективнее, я бы даже сказал, все ресурсы, да, потому что трудовые тоже ресурсы начинают работать эффективнее за счет совместного использования, за счет того, что идет большая загрузка. И вот этот вот платформенная экономика, искусственный интеллект, сюда же производительность труда, это вот все вещи одного порядка, которые как раз вот занимаются как бы изменением структуры экономики, да, и в том числе и структуры инвестиций. Ну и в том числе все это требует, конечно, гораздо более умной регуляторики, потому что в ряде случаев, ну вот мы там детально разбираем электроэнергетику, у нас большой перед экономикой стоит вызов в ближайшие годы, рост тарифов и так далее, да. Со всем этим можно и нужно работать, и мы можем существенно за счет более умной регуляторики повысить эффективность использования. Поэтому если говорить вот об инвестициях, то первое, значит, ну определенная инвестиционная пауза, естественно, но она не препятствует и текущему, и дальнейшему росту как бы потенциалу. Второй момент, при грамотной регуляторике мы можем точно расти быстрее. Ну и третий момент, у нас точно есть ресурсы для инвестиций. Важный момент, потому что тот отток капитала, который был 3-4 года, да, когда мы закрывали внешние займы, нам закрыт внешний рынок, мы за счет внутренних ресурсов и так далее, да, в общем и целом закончился.
1: Российская экономика по итогам этого года может показать результаты чуть лучше весеннего прогноза Минэкономразвития, заявил Максим Решетников. Улучшения в министерстве ожидают как по экономической динамике, так и по инфляции. Дальнейшая ситуация, по его словам, во многом будет зависеть от сокращения дефицита бюджета и уровня ключевой ставки. Выход на параметры поэтапно бездефицитного бюджета ожидается в 2028-2029 годах. Макроэкономический прогноз сейчас дорабатывают вместе с параметрами бюджета. Согласование продлятся до середины сентября, добавил Максим Решетников. Буквально через 40 секунд разберемся в причине отмены 12 рейсов в Москву турецкой авиакомпании «Пегасус».
2: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: Итак, турецкая авиакомпания «Пегасус» отменила 12 рейсов в Москву и из нее. Речь идет о рейсах во Внуково, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На другие даты отмен на данный момент нет. Перевозчик предложил пассажирам отмененных рейсов переоформить билеты на другие даты после 2 сентября, либо вернуть деньги. Во Внуково также не подтвердили, что представители «Пегасус» сообщали пассажирам об отмене рейсов других перевозчиков. На связи со студией вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Дмитрий, добрый день. Это что-то масштабное или какой-то частный случай, на ваш взгляд?
3: Вы знаете, это совершенно не масштабное, потому что когда план «Ковер» вводит определенные регламентные ограничения, количество отмененных рейсов – это обычно около 200. В этой ситуации действительно Внуково было частично закрыто в определенные часы, было закрыто и Шереметьево. И если посмотреть все-таки на фактическое расписание авиакомпаний, которые в том числе летали в Турцию, действительно, часть рейсов отменены, перенесены, задержаны. Это, в общем-то, сейчас бывает именно в период обеспечения мер безопасности. В этой ситуации мы рекомендуем, конечно, организованным туристам быть на связи с туркомпаниями. Наши туристы, которые находятся сейчас в Турции, им продлены отели на отмененных рейсах. Но здесь, наверное, ключевое другое. То, что как раз есть дата переноса на другой день, рейсы не отменены на последующие дни. Нужно учитывать, что у пассажиров всегда есть еще право и вынужденного возврата без штрафа в случае задержки или отмены рейса. Ну, здесь все-таки, если говорим о Турции, это, как правило, туристические поездки. И здесь важен не только перелет, а именно путешествие. Это, как правило, это в том числе либо транзит через Стамбул, либо отдых в Анталии, Бодруме, Ломане и Измире.
1: А много ли российских туристов традиционно в начале сентября проводят отпуск в Турции? Ну, бархатный сезон.
3: Ну, как раз вчера цифра годовая была озвучена. В прошлом году в Турцию посетило с различными целями 7 миллионов российских граждан. В среднем в течение месяца в Турецкой Республике находится около 700 тысяч наших граждан, включая транзитные перевозки через аэропорты Турции. Поэтому сейчас высокий сезон, бархатный сезон, он становится таким же популярным, как и летний период, июль-август, и сезон продлится фактически до середины ноября.
1: А «Пегасус» летает по всей стране, я имею в виду Турцию, то есть и в сторону Бодрума, и Анталии, по всем городам? Или есть какой-то определенный маршрут, который, ну вот, по крайней мере, отменили в Москву из Внуково?
3: Ну, вы знаете, говоря о «Пегасусе», нужно учитывать, что это очень удобный перевозчик, включая транзитные бюджетные перелеты в Европу через Стамбул. Поэтому здесь все-таки, когда мы говорим «Стамбул», нужно думать еще о другом, что это не конечный пункт назначения, а, как правило, это путешествие.
1: Ну да, это плечо скорее, да.
3: Доступно. Это одно из плечей. И в этой ситуации, конечно, нарушается стыковка, но так как это один перевозчик, надо важный факт здесь учесть, в одном билете авиакомпания делает перенос всего маршрута, если это один бланк. По России авиакомпания выполняет и туристические рейсы, в том числе в Анталию. Но пока мы, как операторы, не получали никакой актуальной информации о каком-то массовой отмене рейсов. Действительно, у авиакомпании есть всегда право принимать решения самостоятельно и принимать решения с учетом рекомендаций авиационных властей. Но пока никаких рекомендаций мы не слышали.
1: Будем следить за развитием событий. На прямой связи с нашей студией был вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Большое ему спасибо. РБК направил запрос в Turkish Airlines, в Pegasus Airlines, в Vietjet и в Southwind Airlines. Другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Турцией и Москвой по расписанию. По последним данным, в Внуково из турецких аэропортов прибыли 16 самолетов. Ночью Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Ведомстве предупреждали о возможных изменениях в расписании. К 6 утра ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты одновременно. Их отменили и в Домодедово. Этим утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников, летевших в сторону столицы. Всего, по данным Минобороны, за ночь над российскими регионами уничтожили 130 беспилотников, в том числе над Москвой. В России перенесли плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Работы, которые должны были пройти летом, сдвинули на более поздние сроки, заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, власти и нефтяные компании сейчас стараются максимально ускорить ремонт НПЗ. Сами предприятия при этом несут значительные расходы на защиту заводов и взаимодействуют по этому вопросу с Минобороны. Новак также прокомментировал возможность введения внешнего управления на объектах энергетики, которые не обеспечили необходимый уровень безопасности. По его словам,

0: словам, пока под действие соответствующего указа не попало ни одно предприятие ТЭК. Меру вице-премьер назвал превентивной. Озон перестраивает логистику через Казахстан. Marketplace предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Оттуда заказы будут доставлять покупателям в России, Киргизии и самом Казахстане, сообщили в компании. До 30 сентября Озон обещает не брать с продавцов отдельную плату за перевозку товаров между странами. Ограничений по объему поставок также не будет. Тем временем селлеры в эфире радио РБК уже предупреждали. Из-за перестройки логистики товары могут подорожать на 3-15%. Доставка из Казахстана увеличит и сроки, и расходы продавцов. Причем платить придется не только за путь товара к покупателю, но и за его возврат. В случае отказа, рассказала исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
1: Все мы, так или иначе, потребители площадок, мы все уже привыкли к тому, что, во-первых, мы можем купить быстро, а во-вторых, купить дешево. И раньше действительно все это обеспечивалось крупнейшими маркетплейсами. Здесь сейчас формируется совершенно новое видение того, как это будет выглядеть. Ну и вот, в общем-то, мы видим идею Озон о том, чтобы наши предприниматели поставляли товары на склады Озон в Алма-Ате и в Астане. Я должна сказать, что риски, о которых вы говорите, они, конечно, оправданы и ожидаемы. Действительно, скорее всего, все это ляжет на стоимость товаров. Потому что логистика сегодня – это один из самых дорогих элементов в общей комиссионной нагрузке на предпринимателей. Она и так, комиссия высока, логистика и так была дорогая, а логистика Казахстана, она, к сожалению, будет еще дороже. На предпринимателей ляжет еще большая нагрузка, которая в любом случае ляжется размерно в увеличении стоимости товара. Нам нужно все-таки привыкнуть к реальности, в которой нормой будет считаться более долгая доставка. 3-4 дня – тот срок, за который сейчас в ближайшее время так и будет происходить. И из Казахстана, конечно, подольше. Может, стоимость исчисляется не только доставка до клиента, это еще обратная доставка в случае, когда товар отказался, но все еще не отрегулировано. Поэтому стоимость логистики для селлера станет очень дорогая.
0: Напомню, в конце августа несколько складов Озон подверглись атакам беспилотников. Под удар попали логистические центры в Краснодаре, Махачкале, Невинномысске, Адыгейске, а также в Самарской и Оренбургской областях. Санкции не работают, они просто создают налог на сделки. К такому выводу пришел профессор экономики Пенсильвальского университета Хесус Фернандес Вильяверде. С его исследованием ознакомился РБК. Автор работы отмечает, что санкции в современном мире работают все хуже. Экономики, включая Россию или Иран, являются сетевыми, и их функционирование не зависит от отдельных разрывов. В результате санкции не дают ни политического, ни экономического эффекта, и даже по самым оптимистичным оценкам добиваются цели лишь в трети случаев. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
2: Собственно, вот этот американский профессор по имени Хесус Фернандес Вильяверде, это достаточно известный американский экономист, профессор Пенсильванского университета, выступил на днях на экономическом симпозиуме в Джексон-Холл. Это, на самом деле, знаменитый экономический симпозиум, очень большое международное событие в мире экономики. И выступил он с презентацией, посвященной эффектам финансовых экономических санкций против таких стран, как Иран, Сирия, прежде Венесуэла, ну, естественно, Россия тоже. Его вывод абсолютно однозначный заключается в том, что санкции в современном мире работают плохо, почти не работают. Не сказать, что это какой-то супер-инноваторский вывод, потому что, в принципе, были уже достаточно давно классические работы, которые высчитывали эффекты санкций и показывали, что в лучшем случае, ну, треть санкций достигает своих целей.
3: Чем тогда интересен этот доклад?
2: Это выступление американского профессора примечательно тем, что, пожалуй, впервые воедино собрана такая четкая позиция, которая заключается в том, что санкции не создают ни экономического эффекта, ни политического эффекта. Что касается политического эффекта, в отношении таких, скажем так, стран с менее демократическими режимами, включая там тот же Иран, Северная Корея и так далее, в этих странах санкции скорее снижают уровень жизни населения в целом, но при этом никак не влияют на настроение в элитах и на издержки правящего класса. А даже в некоторых случаях наоборот, за счет создания дефицитов, вызванных санкциями, они вызывают такое рентоориентированное поведение, когда власти просто распределяют новую ренту, которая возникает в связи с этими дефицитами.
3: А что насчет экономического аспекта?
2: Аналогично, соответственно, сам

0: не достигают экономических целей за счет того, что, опять же, в современном мире бизнес быстро приспосабливается к санкциям. Невозможно страну никакую изолировать в смысле импорта, экспорта. Мы это очень хорошо видим на примере России, которая действительно создала достаточно эффективную систему противодействия и адаптации к санкциям с точки зрения того, что продолжаем закупать то, что нам нужно, возможно, с большими издержками, возможно, через звенья посредников, с дополнительными затратами временными и так далее. Но с точки зрения конечного эффекта, цель западных стран, а именно, допустим, изолировать страну от импортных товаров или лишить страну экспортных доходов, предположим, от нефти, она не достигается. Ну и, соответственно, в этом вот исследовании американский профессор отдельно разобрал вопрос теневого флота, так называемого, то есть судов, которые помогают транспортировать, допустим, нефть санкционных государств, и пришел к выводу, что такой теневой флот, который еще в случае с Ираном использовался задолго еще до антироссийских санкций, в принципе, эффективно позволяет насытить мировой рынок нефтью без каких-либо потерь, единственное только с тем, что вырастают издержки. Профессор, собственно, пишет, что санкции таким образом являются некоторым транзакционным налогом, но не каким-либо барьером, который способен остановить или прекратить какие-либо транзакции.
1: При этом, как отмечает профессор Хесус Фернандес Вильяверде, финансовые санкции могут представляться более перспективными, чем сырьевые. По его словам, долларовая система – это бутылочное горлышко, и корреспондентский банкинг работает через ограниченное число узлов. Однако для финансовых санкций характерны те же обходные пути, что и для перевозок нефти, а значит, в конечном счете они также являются лишь комиссией или налогом, но не препятствием для сделок. Библия, тексты Кафки и Пелевина – вот самые актуальные книги сегодня. Об этом радио РБК заявили спикеры Московской международной книжной ярмарки. Она пройдет со 2 по 6 сентября в Гостином дворе. Мы спросили у писателей и литературных деятелей, которые участвуют в ярмарке, какие книги идеально описывают происходящее в мире прямо сейчас и почему.
2: Писатель Сергей Лукьяненко.
3: Библия, как обычно. Потому что природа человека за последние несколько тысяч лет не сильно изменилась. Разумеется, все меняется, жизнь меняется, но есть все вещи, которые всегда остаются одни и те же. В их числе человеческая природа, натура, мечты, эмоции. Любая хорошая книга, написанная и 100 лет назад, и 500 лет назад, и 1000, они все равно рассказывают те же самые вещи, которые всем нам знакомы.
2: Литературный обозреватель и редактор «Альбина Проза» Анастасия Шевченко.
4: Роберт Сапольский, «Биология добра и зла». Сам автор говорит, что если вы хотите разобраться в поведении человека, вам придется разобраться буквально во всем, что его окружает. Сапольский идет от обратного и объясняет читателям биологию этики, свободы воли, насколько мы можем понимать то, что происходит с нами, исходя из того, что мы прежде всего животное. Следующая книга – это Виктор Пелевин, «Амон Ра», по-прежнему идеально объясняющая, как мы не можем отделить желаемое от действительного.
2: Писатель Сергей Шаргунов.
5: Мне почему-то в голову пришла повесть Франца Кафки «Превращение». Это, я напомню, история Грегора, который был обычным человеком. Проснувшись утром, он вдруг обнаружил, что превратился в огромное мерзкое насекомое. Этого героя жалко, но многие интерпретируют это произведение как некое предчувствие глобальных расчеловечивающих потрясений.
1: На Московской международной книжной ярмарке будут работать 13 тематических зон, в том числе площадки «Будущие книги», библиотеки Москвы и «Читаем Китай». В четвертый раз одновременно с событием состоится Московская международная детская книжная ярмарка. Она будет работать для специальной программы, которая рассчитана для детей.
6: Качество жизни.
7: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994

0: В 2004 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии, примерно от 10 до 20 минут, лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: РБК в цифрах.
3: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
5: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
4: РБК тренды.
6: Риск вместо роста.
7: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: поздние сроки, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это сделано для того, чтобы обеспечить максимальное производство топлива. Сейчас в ремонте находится 10% предприятий. Власти делают все возможное, чтобы закончить их ремонт в ускоренные сроки, подчеркнул Новак. Российские ведомства работают в тесной координации для предотвращения угроз авиасообщения. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин, комментируя высказывания украинских властей о возможности закрыть воздушное пространство России. По словам Никитина, Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности полетов и работы аэропортов. Накануне Владимир Путин назвал угрозы по закрытию российского неба заявкой на гостерроризм. Рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне порядка 0,6%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он подчеркнул, что ключевым является не столько точность прогноза в десятых долях процента, сколько понимание потенциала роста российской экономики на 2027-2029 годы. По словам Решетникова, охлаждение российской экономики является естественным. При этом важно, чтобы этот этап не затянулся. Логистические хабы появятся на Чукотке в 2027 году. Их открытие позволит снизить цены на скоропортящиеся продукты, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. Хабы построят в 4 населенных пунктах. Средства уже выделены. Ведется разработка проектной документации. Число сдающих ЕГЭ по китайскому языку в этом году выросло в 1,5 раза, сообщили в Рособорнадзоре. Китайский сдавали 533 человека. Язык занимает третью строчку по популярности у учеников, которые выбирают ЕГЭ по иностранным. Чаще сдают английский и немецкий языки. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК. В Минцифры обсуждают доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Редакция радио РБК получила комментарий ведомства, в котором нам объяснили, что могут расширить понятие голосового помощника до системного помощника и дать пользователю возможность самостоятельно выбрать такое решение, либо отказаться от его установки. В частности, расширяются требования, касающиеся российского браузера Яндекс и умного и помощника компании Alisa AI. Собеседник Коммерсанта, знакомый с ходом обсуждения инициативы, сообщил, что Alisa AI может получить дополнительные расширенные права на пользовательских устройствах. Но в пресс-службе Яндекса редакцию радио РБК заверили, что этого не будет. По крайней мере, без предоставления дополнительных разрешений.
2: Alisa AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alisa AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становятся доступны только ее основные возможности. Она отвечает на текстовые и голосовые запросы, генерирует изображения, также переводит текст, анализирует фотографии и помогает искать информацию в интернете. Кроме того, ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
1: Итак, как это может работать, давайте разбираться. На связи со студией директор и партнер компании IT-Резерв Павел Мясоедов. Павел, добрый день. Как оцениваете разницу в формулировке «голосовой помощник» и «системный помощник»?
3: Добрый день. Ну, во-первых, здесь все-таки нужно начать с того, что это продолжение нашей государственной политики о предоставлении списка рекомендуемых приложений пользователям. Более того, в этом списке уже существует несколько продуктов этой компании, поэтому здесь не происходит ничего из ряда вон выходящего. С другой стороны, опасения некоторых пользователей о том, что в данном случае искусственный интеллект под названием Алиса будет более глубоко проинтегрирован в операционную систему, систему, он не совсем беспочвенен, но с другой стороны, как верно представитель компании заметил, без разрешения, например, от закрытой операционной системы этого сделать не получится. Что касается открытых операционных систем, там возможности у программ несколько шире. Если вы покупаете решение от именитых разработчиков, то в любом случае любая операционная система именитого разработчика имеет некую адаптацию под свои нужды и не дает тоже

0: всевластия, никаким программам. Но мне бы хотелось сказать все-таки, наверное, слова в поддержку той инициативы, которая еще сейчас до конца не реализуется, а именно, что если бы Алиса получила больший доступ к системным функциям, ничего бы страшного не произошло. А наоборот, во-первых, мы начали бы более серьезно обогащать наши продукты, и не интересуют разработчиков никакие персональные данные, их интересуют паттерны поведенческие всегда, потому что, ну, простите, там данные какого-то человека, они никак не коммерциализируются практически. А вот в целом понимание, как пользователи ведут себя с девайсами, они могут действительно сильно улучшить и продвинуть решение. Что по итогу сделало бы удобнее Алису для всех нас. Но, с другой стороны, здесь всегда, конечно, сохраняется баланс и ответственный подход разработчика. Он все-таки, мы его должны приветствовать. Действительно, ответственный подход разработчика, он вот сохраняет этот баланс между бесконтрольным развитием ИИ и одновременно с этим все-таки каким-то продвижением в будущее. Но вот все-таки, отвечая на ваш вопрос, пока бояться не стоит. Это речь идет о именно действительно появлении еще одной программы в рекомендуемом списке. Не более того, надеяться, ну а для кого-то это все-таки вызывает опасения, думать о том, что сейчас эта программа начнет контролировать у вас отправку сообщений и всего остального, потому что здесь же об этом идет речь-то. Вот, наверное, я это не упомянул, а это очень важная мысль. Что такое более глубоко проинтегрированная ИИ в операционную систему? Это контроль за системными функциями, за отправкой сообщений, за включением-выключением каких-нибудь будильников, именно не в рамках этой программы, а в целом операционкой, за отправкой писем, ну, за всеми разными функциями, телефона, вы получаете возможность контролировать его через голос. Поэтому сейчас пока все равно речи об этом не идет, хотя если бы мы начали продвигаться в эту сторону и хотя бы начали давать такую возможность разрешения пользователя, то есть программа бы запрашивала, а пользователь уже решал, хочет он не хочет давать, если бы мы двигались в эту сторону, на самом деле мы все бы об этом, от этого выиграли бы только.
1: Ну, я тут с вами поспорил бы, но давайте лучше, наверное, о том, возможно ли будет на айфонах, например, системные сервисы заменить. Получится ли это сделать? Или здесь нет разницы, Android это будет или iPhone?
0: Нет, разница здесь однозначно есть. Как я сказал, Android — это открытая операционная система, но все-таки у каждого разработчика есть свой спин-офф, который ограничивает функциональность нативных приложений. В случае iOS здесь все под контролем только одной компании, и, как мы знаем, она без своих санкций, без возможности установки из своего магазина приложений программы, она никаких таких функций, функциональных возможностей не дает. Но вот здесь, как вы в своем вопросе правильно начали, с чего вы правильно начали, это именно с компанией яблочной, с Apple. А насколько она сейчас будет предоставлять и обновлять эти списки рекомендуемых программ, вопрос открытый. Все мы знаем, что сейчас происходит в части общения со стороны наших регуляторов с компанией Apple. И, конечно, это все вызывает некий пессимизм. Может быть, конечно, ситуация нормализуется, но просто не факт, что эта программа появится в рекомендуемом списке, и дальше, соответственно, будет открыт вопрос в целом, будет ли она, например, в магазине приложений. Но не будем забегать вперед. Если же все-таки эта программа появится, вообще что-либо осуществить без согласия компании и без, кстати, разрешения пользователя, то есть программа-то может появиться, но после этого у вас обычно всплывают диалоговые окна, в которых задается вопрос, хотите ли вы предоставить доступ к этой программе, например, там, к тому или иному, к одним или иным данным. И пользователь без вот его согласия, без всплывающего окна в фоновом режиме произойти ничего не может. Поэтому беспокоиться здесь не надо. Опасения касательно банковских приложений, но вы здесь должны тоже один еще очень важный момент понимать. Если у вас получает ИИшка доступ к системным функциям, это не значит, что она получила доступ, например, ко всем программам, и тем более к банковским. Есть такие понятия, как контейнеризация. Ну, здесь я немножко, конечно, утрирую.
1: Но я понимаю, да, о чем вы говорите. Да, все в наших руках, будем регулировать так или иначе, хотя бы на финальной стадии действия искусственного интеллекта. Будем следить за развитием событий. Большое вам спасибо. На прямой связи с нашей студией был директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов. Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. Напомню, в утвержденный правительством список на 2027 год добавились, кроме Яндекса, почта Mail.ru, Messenger Max и другие приложения.
2: Реклама. «Веснефтегаз» будет здесь. 14-17 сентября, Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
1: Вы слушаете радио РБК. Несколько

0: Вариантов для запуска нового инвестиционного цикла предложили в «Деловой России». В эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме председатель «Деловой России» Алексей Репик объяснил, что в нынешней экономической ситуации нужно рассматривать долгосрочные льготы, а сейчас главная задача – правильно распределять производственные мощности. С ним беседовала Левтина Пинкальская.
1: Министр промышленности и торговли на встрече с президентом отметил, что вот буквально цитата, видит затухание спроса по отдельным секторам экономики. При этом он отметил, что в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. Вот насколько силен этот тренд и о каких отраслях и секторах может идти речь?
2: В целом ряде секторов есть новая ситуация, которая, например, те мощности, которые раньше были нацелены на внешние рынки, тех же самых западных наших покупателей, они высвободились, логистически их перенаправить на азиатско-тихоокеанский рынок сложнее или слишком дорого. Внутренний спрос немножечко недостаточен для полного их задействования. Поэтому надо думать над какими-то новыми способами загрузки. Фармацевтика, например, условно. Я могу сказать, что мы как с коллегами здесь вели отраслевые дискуссии. До 3-4-кратного повышения выпуска можно обеспечить на существующих мощностях, например. Вопрос в том, что это немножко другая ситуация, потому что она связана с высокими регуляторными барьерами. И даже при очень конкурентоспособной цене, например, на ряд экспортных рынков, ты просто так мгновенно не выйдешь. Это не коммодити. Нефтехимия сейчас пока еще, наверное, не в такой ситуации. Но опять же, вот по дороге сюда мы залетели, смотрели на амурском кластере газохимическом. Понимаем, что введутся эти мощности, когда это будет серьезный дополнительный ресурс. И понятно, что там, конечно, есть в первую очередь экспортные рынки, но прям большая дополнительная емкость. Это касается многих отраслей. А сейчас мы также видим, что все-таки у нас, хотя жалуемся мы часто, да, что инвестиционный цикл затух, озабоченность связана с определенным затуханием, подмерзанием инвестиционного цикла, в первую очередь связано с не запуском новых, совсем новых проектов. А вот те, где хвостовые инвестиции сейчас как бы как раз доехали, где проекты выходят на рынок, наконец-то, после там 6-7 лет мощности мы видим, и, естественно, Министерство промышленности профессионально там делает мэппинг свободных ресурсов. Что с этим нужно делать, на самом деле? Вот ключевой вопрос. Здесь важно, когда мощностей много, они избыточны, для того, чтобы производительность труда и вообще эффективность ресурс в первую очередь, как бы труда, потому что он самый дефицитный для нас, но и капитала тоже максимально использовать. Что нужно сделать? Нам нужно выстроить координацию, то есть, например, там, сфокусировать именно кооперацию между площадками, возможно, распределить каким-то образом рыночный спрос. На потребительских рынках, да и на рынке государства, тяжело, потому что часто это воспринимается там антимонопольным, например, регулятором, как какие-то соглашения, ограничивающие свободу конкуренции. Поэтому здесь нужно балансировать. С одной стороны, сохранив уровень конкуренции, с другой стороны, не приведя к тому, что избыток мощностей или неэффективных их задействований, когда большие предприятия там делают много-много-много маленьких продуктов, чтобы это все не привело к снижению производительности, к следствию повышению издержек.
0: Полное интервью с Алексеем Репиком вы можете увидеть на телеканале РБК. Весь день в эфире радио и телеканала РБК эксклюзивное интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума, а также репортажи наших корреспондентов из Владивостока. Дружба дружбой, а работа врозь. Россияне все меньше хотят работать вместе с близкими. 2 года назад трудиться в одной компании с лучшим другом были готовы 71% опрошенных, а сейчас только 52%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Суперджоб». Еще сложнее, когда один становится начальником другого. Работать под руководством друга готовы только треть россиян, а вот сами командовать приятелем желающих больше – 43%. Действительно ли дружба мешает работе? Давайте обсудим. К эфиру присоединяется директор по персоналу IT-компании ICLSoft Мария Набиева. Мария, добрый день. В вашей компании нанимают родственников и друзей сотрудников?
3: Добрый день, да. Здравствуйте всем. На самом деле, конечно, сказать, что это такая плохая история, да, нанимать друзей и родственников, это не совсем будет корректно, потому что вообще в целом, если ты готов взять друга себе в подчинение, то нужно заранее понимать, что однажды тебе, возможно, придется дать ему очень жесткую обратную связь, не согласиться с ним, лишить бонуса, да, понизить или даже уволить. Поэтому вопрос, конечно, нужно задать. Родственник, друг, готов ли ты будешь его уволить? Если ответ утвердительный «да», тогда, значит, стоит в эту историю идти. И здесь нужно отметить следующий фактор, что от руководителя вообще требуется определенная такая управленческая зрелость, чтобы как бы не смешивать, да, дружеские отношения и отношения там родственников.

0: сотрудников, что за результат нужно спрашивать одинаково со всех. Если говорить, например, про друзей, то есть это, наверное, более-менее, точнее, рисковая история, потому что с другом не настолько все замешано на каких-то управленческих моментах. Поэтому вообще корпоративная жизнь, представляете, мы такое колоссальнейшее количество времени проводим на работе, что это нередко, когда профессиональные отношения перетекают в дружбу, да, и остаются, и переходят из компании в компанию. Поэтому многие компании, как раз вот аналитику, которую вы сейчас приводите, это как раз реферальная программа, когда друг приводит своего друга в другую компанию.
1: То есть компании это выгодно, когда сотрудники приводят своих знакомых?
0: Да, это распространенная практика на самом деле. И в ней есть и хорошие стороны, понятно, и сложности тоже. Потому что хорошее, действительно, ты в человеке уверен, он доказал свою какую-то эффективность, да, профессиональную. И когда открывается вакансия, например, в рамках нашей компании, мы сначала, конечно, смотрим внутри кандидатов, да, которые могут порекомендовать, потому что здесь более высокое доверие, вот, и потом уже выходим только на рынок. Поэтому у нас практика есть такая.
1: А можно ли с супругом работать в одном подразделении? Вообще часто личные отношения помогают или мешают работе, на ваш взгляд?
0: На самом деле, знаете, опять сложно ответить однозначно, потому что работать в одном подразделении с супругом, конечно, это сложно. Потому что так или иначе, где-то в какой-то момент профессионально будет пересекаться с личным, и от этого не уйдешь. Моя, наверное, рекомендация все-таки в подчинении не брать супругов. Да? Вот здесь будет действительно очень сложно регулировать. Например, у нас политика в компании, например, есть такая, что не должны быть родственные связи в рамках там, именно подчиняемости. Вот, поэтому все-таки, наверное, это в большей степени вредит, нежели помогает, потому что уровень развития руководителя абсолютно разный бывает. И у зрелых действительно руководителей, которые осознаны, да, у которых большая управленческая деятельность там за плечами, и которые могут это разделять, конечно, процент этих руководителей гораздо меньше, чем те руководители, которые только встают, да, на путь управления командами.
1: А со стороны компании давайте рассмотрим модель. Она берет, ну, того или иного менеджера среднего звена, вот, а он говорит, а давайте я наберу команду, в которой будут, ну, достаточно в большом количестве представлены мои близкие друзья. Это хороший вариант развития событий для компании или нет?
0: Вот, знаете, здесь опять надо смотреть контекст. Вот если прям настолько надо быстро собрать команду, просто потому что через месяц нужно зарелизить какую-то фичу, да, либо там выпустить какой-то продукт на рынок, это, в принципе, неплохо, когда ты собираешь людей, с которыми ты можешь быстро что-то сделать. Если это все-таки полномерно какая-то корпоративная история, когда ты собираешь команду и нужно там через какую-то призму, значит, времени работать, да, и достигать каких-то стратегических результатов, все-таки это плохая история, потому что так или иначе это будет аффектить. Даже если это не будет аффектить, те сотрудники, которые не входят в ближний круг, они будут все равно чувствовать какую-то предвзятость, потому что вот этот бессознательный процесс, их никуда не денешь. Это будет видно во взаимодействии, в коммуникации, в принятии решений и так далее. То есть никогда руководитель не сможет объективно объяснить другим сотрудникам, почему там вот этот человек назначен на эту роль, а не вот этот.
1: Согласен с вами полностью. Напомню, на прямой связи с нашей студией директор по персоналу IT-компании ICL Soft Мария Набиева. Добавлю лишь, что согласно исследованию Superjob, 43% опрошенных взяли бы на работу приятеля или подругу. Руководить супругом готовы около трети, родителями еще меньше. При этом мужчины чаще готовы работать вместе с друзьями, а женщины с матерями. В целом же личные и рабочие россияне все чаще предпочитают разделять, отмечают авторы исследования.
2: Спорт на РБК.
1: В студии Егор Белов. Егор, готов работать с друзьями в одной команде?
2: Да я, если честно, и работаю с друзьями. У меня очень много не просто коллег, а настоящих друзей, приятелей на рабочем месте. Мне кажется, что это замечательно. Кстати говоря, где еще родственные связи часто пересекаются с работой, так это в теннисе. Да, мы знаем, что у многих теннисистов, например, родители являются еще их тренерами. Например, у Александра Зверева, у немецкого теннисиста. Он, кстати говоря, продолжает борьбу за титул на US Open. Немец с русскими корнями в тяжелейшем 50-летнем

0: этого матча, очень долгом, который почти 5 часов продолжался, обыграл все-таки итальянца Лоренцо Сониго. Это был их 7-й очный поединок, пока итальянец не одержал ни одной победы над Зверевым. Но вот в отчетном матче сделал очень много для того, чтобы наконец выиграть у одного из лучших теннисистов мира. Первый сет остался за немцем 6-4. Во втором и в третьем успех праздновал Сониго 6-3, 7-6. Зверев, тем не менее, сумел собраться, реваншировал, выиграл очень сложный 4-й сет 7-5. В 5-м сете оформил победу, выход в следующий круг 6-4. Уроженец Гамбурга после игры хвалил оппонента, признался, что просто счастлив такому развитию событий. По словам триумфатора матча, Сониго в этот день настолько хорошо играл, что мог бы победить многих других теннисистов, но не Зверева. В этом сезоне немец впервые в карьере выиграл мейджор, кстати говоря, Ролан Гаррос. Он один из главных претендентов на титул и на нынешнем турнире.
1: Российских лыжников допустили, Егор, к международным турнирам. Есть какие-то условия, насколько я понимаю?
0: Все так и есть. Не без условий, да, действительно, не без оговорок наших допустили. Международная федерация лыжных видов спорта, сноуборда, допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой этой организации, сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев. Позже информацию подтвердили и на официальном сайте лыжной федерации. Россияне и белорусы смогут выступить в следующих дисциплинах в нейтральном статусе. Допуск получили атлеты в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. При этом участники должны соответствовать всем действующим антидопинговым требованиям. Это, в принципе, логично, понятно. Для допуска спортсмены должны подписать декларацию о нейтралитете, основанную на ряде принципов, установленных федерацией. Вот здесь более такой, наверное, спорный вопрос, что это такое за ряд принципов. В прошлом сезоне несколько российских лыжников уже выступали на этапах Кубка мира без флага и гимна. Участие в международных турнирах принимали Савелий Крыстелев и Дарья Непряева.
1: Надо загуглить или посмотреть, что это за текст декларации. Мне даже стало очень интересно. Насколько я понимаю, в баскетболе тоже с россиян сняли ограничения, но и там есть свои особенности. Расскажи подробности.
0: Все верно. Международная федерация баскетбола сняла ограничения вроде бы как с российских игроков. Об этом накануне объявили официально. Это значит, что российские баскетболисты смогут выступать в соревнованиях под эгидой организации, в таких как Олимпийский турнир, Чемпионат Европы, Еврокубок и Лига чемпионов. Но вот здесь, что важно и интересно, речь именно об игроках, а вот вопрос возвращения национальных сборных России и Белоруссии пока не ясен. Сообщается, что сначала федерации нужно проработать тему логистики, визовой поддержки, вопросов безопасности и антидопинговой программы для команд. То есть такая, мне кажется, довольно странная ситуация. Игрокам вроде бы разрешили участвовать в турнирах, но только если они где-то выступают за границей, но они и так могли бы выступать. А тут, получается, вроде бы как бы допустили, а как бы и не допустили.
1: Очень кратко, если возможно, закольцуем к US Open. Наши ребята, может быть, несколько матчей проанонсируем, Егор?
0: Да, с удовольствием, тем более, что сегодня и Даниил Медведев, и Андрей Рублев проводят свои матчи. Медведев во втором круге сыграет с американцем Себастьяном Горзни, Андрей Рублев с испанцем Даниэлем Меридой Агиларом. Посмотрим, сумеют ли российские теннисисты выйти в третий круг соревнований.
1: Ну что ж, будем болеть за наших спортсменов и следить за развитием всех спортивных событий вместе с спортивным обозревателем РБК Егором Беловым. Я напомню, что помимо спортивных событий, мы, естественно, будем следить и за всеми событиями Восточного экономического форума.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: До 77% реализованной площади жилья в старой Москве приходится на вторичный рынок. Такие данные приводит консалтинговая компания CoreXP по итогам первого полугодия 2026 года. Спрос частично перераспределяется между сегментами. На фоне сокращения продаж новостроек готовое жилье демонстрирует положительную динамику. За 6 месяцев в границах старой Москвы реализовано от 3,5 до 3,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них на вторичный рынок пришлось от 2,6 до 3 миллионов квадратов. Это почти 3/4 всего объема. На первичном рынке без учета реноваций заключено 16,7 тысячи сделок, на 32% меньше, чем год назад. Объем реализованного жилья снизился на 29% до 905 тысяч квадратных метров. Выручка застройщиков составила 589 миллиардов рублей, что на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Вторичный рынок, напротив, показывает рост. За полгода зарегистрировано 66 тысяч переходов прав по договорам купли-продажи, на 3% больше, чем год назад. Средняя цена предложения на вторичном рынке составила 405 тысяч рублей за квадратный метр. Это рост

за год на 12%. При этом средний дисконт при продаже составляет 3,5%. Поэтому реальная цена в сделке 385-393 тысячи рублей за метр. Средняя площадь проданной квартиры на вторичном рынке в Москве сегодня 40-45 квадратов. Расчетный денежный объем сделок за полгода от 1 триллиона до 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что снижение продаж на первичном рынке не говорит о сокращении интереса к жилью. Это скорее перераспределение спроса. Вторичный рынок остается основным. И пока разница в цене между новостройками и готовым жильем сохраняется, покупатели будут выбирать более доступный вариант.

0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение «to the moon». В переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят. «Мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг To The Moon сформировался целый словарь. Hold – призыв держать актив, несмотря на волатильность. Уэгми – мы все заработаем. Памп – резкий рост цены. Мунинг – начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит «to the moon», это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Небо в алмазах, в кармане дыра.
3: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
2: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор Эйлер аналитические технологии Дмитрий Глушаков.
6: Я сейчас читаю Айзека Азимов «Академия». Очень интересно с той точки зрения, что написана книга была там, в 1960-х годах, 70-х. Повествует она о событиях в году 22 тысячи с чем-то, когда уже люди заселили всю галактику. Но при этом происходящее в этой книге очень сильно напоминает текущую обстановку в мире.
4: Айзек Азимов. Академия.
7: Гааль настраивался на прыжок через гиперпространство совсем недолго, хотя в обычных межпланетных перелетах эти ощущения нельзя испытать. Путешествие в обычном пространстве могло проходить со скоростью, не превышающей скорости света, что известно науке еще из забытой эпохи истории человечества. Поэтому на путешествие даже между ближайшими обитаемыми системами уходили бы годы. А в гиперпространстве, этой неподдающейся воображению области, не являющейся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю галактику за мгновенный промежуток времени.
0: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: что со 2 сентября рейсы продолжаются по планам. Перевозчик указал, что для пассажиров отмененных рейсов планируются дополнительные полеты. «Ватор» отмечает, что туроператоры оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы на фоне отмен турецких «Пегасус» и «Туркиш Эйрлайнс». Госпакет Аэрофлота готов к продаже, но необходимо следить за конъюнктурой рынка, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, в плане продажи нет никаких привязок по времени. Ранее сообщалось, что часть госпакета Аэрофлота в 23,7% акций планируется продать на бирже, но это не исключает их покупку, в том числе якорным инвесторам. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы средств на защиту своих НПЗ, но их простой обходится большими убытками. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он также отметил, что случаев перевода на внешнее управление объектов энергетики, кто не обеспечил безопасность НПЗ, пока нет. По словам Новака, указ, который вышел ранее, носит превентивный характер. Стена обрушилась на веранде детского сада в Обнинске. 3 ребенка получили небольшие травмы, сообщил глава города Стефан Перевалов. Все дети находятся под наблюдением врачей. Третьяковская галерея штрафована на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Музей привлекли к ответственности за отказ отремонтировать исторический фасад музея. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, что происходит на фондовых площадках. Начну, пожалуй, с курса юаня. 12 рублей 94 копейки на данный момент. Ослабление рубля к этой валюте. Ну, в одинаковой динамике с начала утренних торгов. 0,15% в зеленой зоне. Что касается американского доллара, 86,99 на данный момент. Также тренд на ослабление рубля. Евро 100 рублей 65 копеек. В солид-инвестициях допустили рост курса рубля до 92 к концу года. При этом обвального падения рубля эксперты не ожидают, хотя риски, по их словам, остаются достаточно повышенными. Что касается индекса Московской биржи, то здесь некая корректировка. И боковик 2167 пунктов к данной минуте. Шереметьево обозначили сроки. Госпакет акций аэропорта могут выставить на торги ближе к концу текущего года. Об этом сообщил замминистр финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума. В начале августа Владимир Путин подписал указ, который исключает Шереметьево из перечня стратегических предприятий и разрешает его приватизацию. Согласно документу, при продаже акций аэропорта нужно сохранить его основной вид деятельности, обеспечить модернизацию мощностей и не допустить перехода бумаг к иностранцам или подконтрольным им лицам. На данный момент активы распределяются следующим образом. Шереметьево холдинг 66% акций, Росимущество 30%, еще почти 2,5% принадлежит Аэрофлоту и 1% менеджменту аэропорта. И, скорее всего, основным покупателем госпакета станет сам Шереметьево холдинг, рассказал председатель совета директоров Сезар Консалтинг Борис Любошиц.
2: В целом продажа, на мой взгляд, реальна. Насколько к концу года, я в этом не уверен, потому что, ну, во-первых, вы знаете наш менталитет, мы же любим говорить, давай после отпуска, давай после майских. Времени, ну, объективно остается не так много. Там есть цепочка определенная, которую нужно пройти в бизнес-процессе, всех согласований и так далее. Поэтому я не уверен, как мы с вами спорили, я бы был на той стороне, кто сказал, что до конца года мы не успеем.
1: А причины того, что не успеем, потому что, может быть, сам госпакет достаточно большой? Насколько я помню, 30,43%.
2: Это раз. И второй момент. Я думаю, что основной камень преткновения – это определиться с ценой. Были разные оценки. Вот это может быть тоже камень преткновения. Во сколько этот пакет оценить?
1: На ваш взгляд, кто будет заинтересован в покупке? Есть уже какой-то виш-лист?
2: Я думаю, что в первую очередь это сам Шереметьево холдинг. Если бы они купили, на мой взгляд, это было бы очень хорошо, потому что никто так не разбирается в том, что там сейчас есть и что из этого можно сделать, как вот те, кто управляет Шереметьево сегодня. С точки зрения, кто может быть внешним инвестором, есть два типа инвесторов. Это сутевые, непосредственно отраслевые, кто в этой отрасли, кто хорошо в этом разбирается и кто имел к этому как-то отношение. И те, кто просто

0: просто видит здесь потенциально очень интересный актив.
1: Давайте попробуем спрогнозировать стоимость актива, хотя бы ориентировочно в коридоре.
0: Мне кажется, там 30%, я думаю, в районе 1,5 миллиарда долларов США. От 70 до 120 миллиардов рублей, наверное, вот так.
1: Шереметьево холдинг может себе позволить такую покупку?
0: Думаю, да, вопрос условий покупки, еще раз, да, вопрос цены, вопрос рассрочки, обязательств, которые они на себя примут и так далее. У них же дивиденды примерно в районе там 15-20 миллиардов в год, поэтому я думаю, что они в состоянии это сделать. А Шереметьево очень интересный актив.
1: В 2020 году Шереметьево холдинг уже подавал заявку на выкуп госдоли, но позже отказался от сделки. В августе этого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об использовании специального права золотой акции на участие России в управлении активом. Она нужна для контроля за приватизируемым предприятием. Буквально через пару минут в совместном проекте телеканала и радио РБК «День главное» разбираемся, зачем государство продает долю в Шереметьево, и кто может заинтересоваться таким активом, насколько его продажа поможет бюджету и что происходит с авиарынком на фоне внутреннего турпотока и отмены части международных рейсов. Ну и кроме этого, посчитаем реальную цену искусственного интеллекта для бизнеса, сколько стоит внедрение искусственного интеллекта и когда эти инвестиции окупаются. Эту тему в программе «День главный» будем обсуждать во второй половине часа.
2: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей». 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.amr.ru. 18+. РБК «Тренды».
3: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают. Например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи. То есть цифровой рубль может стать не только способом перевести деньги, но и инструментом автоматизации самой сделки.

0: главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Посмотрим, во сколько бизнесу обходится внедрение и технологий, ну и главное, дает ли это внедрение финансовый ощутимый эффект, в каких сферах бизнес уже ощущает, а в каких еще ждет результатов. Посмотрим. Ну а начнем с судьбы аэропорта Шереметьево. Продать госпакет акций Росимущество может уже ближе к концу этого года. Заявление такое в кулуарах Восточного экономического форума сделал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Я его тут даже процитирую. Сказал, надеемся продать в этом году, но будет зависеть от корпоративных процедур. Сейчас ждем отчетность за первое полугодие. На днях должна появиться. На ее основании

0: Будет сделана оценка, и актив будет выставлен на торги. Но тут, наверное, стоит сказать, что государство владеет долей около 30%, 30,5%. 66% это Шереметьево холдинг, 2,5% примерно принадлежат Аэрофлоту, 1% менеджменту аэропорта. Ну вот, картина может измениться уже в этом году.
1: Да, может измениться в этом году. Ну, конечно, все это часть, очередной шаг масштабной трансформации московского авиаузла. И тут аэропортовой инфраструктуры страны. Без преувеличения можно сказать, что, я не знаю, есть ли у нас какие-то аналоги. Потому что, ну, надо же напомнить, да, сначала Шереметьево приобрело Домодедово, там сумма сделки 66 миллиардов, а с учетом того, что у Домодедова были долги, там сумма зашкаливает больше, чем за 100 с лишним миллиардов. Потом Шереметьево к управлению авиагавани Домодедово привлекает Внуково. Вот. И теперь вот поднимается вопрос, и получается до конца года...
0: Мы получим совершенно новую конструкцию, где все аэропорты очень тесно связаны.
1: Да, да, такой мощный узел, хаб. Ну, тут вот вопрос, а кто купит? Да, наверное. Вот если состоится эта предложенная продажа... Нет, можно предположить, конечно.
0: Ну, да? В СМИ уже есть предположение, что прежде всего интерес к этому пакету может быть у основных владельцев.
1: Да.
0: Это Шереметьево холдинг. Собственно, речь будет идти, по сути, о том, что все активы будут сосредоточены в одних руках. Но тут вопрос возникает, а что изменится для самого аэропорта, для его развития? Почувствуют ли это пассажиры? Наверное, в меньшей степени, но как бизнес будет при этом развиваться?
1: Да, секунду. Единственное, вот по поводу стоимости, мы сейчас как раз тоже эксперта спросим. И еще раз вот напомню, Алексей Моисеев, замминистра финансов, ведь он подчеркнул, да, что Минфин ждет отчетности Шереметьево, да, и вот уже ориентируясь на результаты первого полугодия, будет приниматься решение, по какой цене продавать.
0: Ну и, видимо, о дате тоже.
1: И о дате тоже. И тут вот, если посмотреть все-таки на полгода назад, если отчетность за первое полугодие, то, честно говоря, возникают вопросы, потому что много было вызовов, были серьезные проблемы, не зависящие от аэропорта. И в связи с этим вот не скажется ли это на цене. Ну вот надо уже подключать экспертов.
0: На связи заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков. Кирилл, приветствуем. Ну, во-первых, вопрос, почему именно сейчас такое заявление не делается, почему речь идет о таких сроках, собственно, настало ли время государству избавляться от своей доли?
2: Здравствуйте. Ну, давайте сопоставим размер дефицита федерального бюджета и возможную цену, за которую может быть продан госпакет Шереметьево. Дефицит, я напомню, по проекту бюджета был меньше 4 миллиардов. Но сейчас, по данным Минфина, он приближается
1: триллиона,
2: к 7
1: триллиона.
2: Миллиардам.
1: Кирилл.
2: Да, триллионов. А по пессимистическим оценкам он может достичь 7,5 триллионов. И, как было сказано, Домодедово полностью было продано за 66 миллиардов. Здесь 30% пакет Шереметьево, но, допустим, он будет продан за 50 миллиардов. Угу. Ну, примерно, потому что аэропортов такого нет. Но, основываясь на продажной цене Домодедово, можно такой средний прогноз, ну, допустим, 50 миллиардов. Угу. Ну, извините, это меньше 1% от дефицита федерального бюджета. То есть никакой решающей роли в покрытии дефицита федерального бюджета продажа этого пакета не даст.
1: Так.
2: Какой может быть эффект? Эффект, вы уже сказали, может быть не очень хороший в плане монополизации московского авиаузла. Напомню, что более 30 лет была конкуренция между тремя аэропортами московского авиаузла. Было Шереметьево со значительным госпакетом, который постепенно уменьшался. Было частное Домодедово. Ну и было Внуково, которое вначале очень хотел забрать мэр Москвы Юрий Лужков, но потом как-то оказалось, что Внуково тоже практически частное, хотя там и есть какой-то пакет Москвы. И вот эта разница обеспечивала определенную конкуренцию. И если мы вспомним историю, мы видим, как три аэропорта переманивали друг у друга разные ведущие авиакомпании. И зарубежные авиакомпании, и российские авиакомпании. Как, допустим, Люфтганза уходила из Шереметьево в Домодедово, как турецкие авиалинии уходили во Внуково и так далее. И, на мой взгляд, для авиакомпаний, а через них и для пассажиров, это было скорее позитивно, чем негативно. Конкуренция трех авиагаваний. Теперь мы видим, что уже этой конкуренции нет, потому что Домодедово принадлежит Шереметьеву.

0: своих внуков. Вот это там же привлечено. Ну, а все-таки частный монополист, он точно не лучше государственного монополиста. Таким образом, с продажей 30% пакета может появиться такой частный монополист в московском авиаузле. По этому поводу я могу высказать некоторые опасения.
1: Да. Кирилл, а можно попробую поспорить здесь? Вот когда вы говорите о примерах, там, как переманивали Люфтганзу, как спорили за возможность крупнейшие международные авиакомпании привлечь именно в свою авиагавань, мы говорим немножко о других временах. А сейчас, может быть, мы говорим про консолидированную ответственность перед пассажирами за перевозки, о возможности быстрой коммуникации, когда один аэропорт не имеет возможности принимать или отправлять самолеты. Не может ли эта консолидация в одних руках стать, наоборот, плюсом?
0: Ну, что касается возможности принимать и отправлять самолеты в другом аэропорту, то это всегда работало и работает, независимо от собственников аэропортов. Система управления воздушным движением построена так, что в нештатной ситуации на любой аэропорт самолет посадят, независимо от того, кому он принадлежит и кто его обслуживает. Что касается ответственности перед пассажирами, то каждый аэропорт несет свою ответственность. И давайте все аэропорты России консолидировать в одних руках. Но это, понятно, этого пока не происходит, и хорошо. Я не понимаю, чем консолидация поможет вот усилению, улучшению этой ответственности.
2: Ну, а вот сейчас мы тогда еще одного эксперта подключим к разговору. Может быть, он нам объяснит, чем это связано. Но я просто тоже уже там не вступаю в осуждение с вами, Кирилл. Просто хочу напомнить, ведь Домодедово достало Шереметьеву с огромным долгом. Да, там они купили 66, но там долг 75 миллиардов. И там любой человек, любой пассажир, который бывал в Домодедово. Я когда приезжал в Домодедово, я вот каждый раз удивлялся. Такое ощущение, что попадал в прошлый век. Там вроде бы предпринимались усилия для, ну, там, улучшения как логистика, но как-то все было нелогично, спонтанно. Видно, что аэропорт в своем развитии там либо затормозил, либо откатился назад. И в связи с этим вот возникал вопрос, а кто сможет его так на новый качественный уровень вывести, понимаете? Где эти там государства, ну, особо там, ну, я не знаю, это частный бизнес, дайте частному бизнесу. Из всех претендентов, я так понимаю, был готов этим заняться аэропорт Шереметьево. Ну, это вот просто мнение. Роман Гусаров, главный редактор портала Авиару. Роман, подключайтесь. Ну, вот что вы думаете по поводу приватизации, по поводу вот тех рисков и опасений, о которых только что говорил Кирилл Янков?
3: Да, здравствуйте. Ну, я в первую очередь действительно не со всеми тезисами в данном случае согласен. Дело в том, что аэропорт Шереметьево де-факто уже находится в частных руках, и те 30%, которые есть у государства, в общем-то, государство ими владеет, но никак в управлении аэропортом не участвует. Более того, с тех пор, как аэропорт перешел в частные руки, аэропорт Шереметьево, были построены два огромных терминала. Эти терминалы имеют пятизвездочный класс. В Европе единицы таких терминалов. То есть это было сделано за частные деньги. То есть мы видим очень динамичное развитие. И пакет государства сейчас, он просто, ну как бы дивиденды государства, да, получает, но реальным управлением аэропортом не занимается. Это первое. Второе, если говорить о примере продажи аэропорта Домодедово, все-таки надо понять, что это несравнимые по своей сути активы. Аэропорт Домодедово значительно меньше и по нынешней пропускной способности, и по потенциалу. Аэропорт Шереметьево значительно крупнее, и он может перевозить в два раза больше пассажиров, до 80 миллионов пассажиров есть у него ресурсы. 4 огромных терминала, 3 взлетно-посадочные полосы. И более того, на сегодняшний день, по сути, когда продает государство пакет в 30%, это уже не просто пакет Шереметьево, а это Шереметьево плюс Домодедово. Потому что Домодедово принадлежит Шереметьево. То есть, по сути, продаются почти два аэропорта сразу. Поэтому, по моей оценке, данные 30% пакет должен стоить порядка 250-300 миллиардов рублей.
2: Ого, вот это да.
3: Вот примерно так.
2: А что вы скажете, Роман, что вы скажете по поводу главного, так сказать, аргумента против укрупнения, того, что не будет конкуренции, будет монополизация?
1: Нужна она сейчас нам в условиях, когда аэропорты, ну, частично выживают?
3: Вы знаете, вообще Московский авиационный узел, он у нас в стране уникальный, потому что если посмотреть на все другие регионы страны, там везде аэропорт-монополист. И как

0: как-то более-менее мы, в общем-то, нас это все устраивает, все там работает, все функционирует, государство со своей стороны контрольные органы контролируют, антимонопольный комитет контролирует, и все эти аэропорты, крупные аэропорты, они в частных руках находятся. Сегодня нет крупных в федеральной опорной сети, нет государственных аэропортов. Все они частные. Так что и здесь, в принципе, больших опасений нет. Более того, все равно конкуренция остается. Все-таки, несмотря на то, что Шереметьево и Внуково, ну, как бы поделили ответственность за аэропорт Домодедово, но это всего лишь поделили ответственность, они все равно остаются конкурентами. То есть где-то они будут сотрудничать. Я имею в виду, пока, может быть, это будет некая согласованная политика в отношении конкретного аэропорта Домодедово. Но в том, что они там разные собственники, у них разные интересы, иногда сходящиеся, иногда расходящиеся, я думаю, что какой-то уровень конкуренции в Москве пока еще сохранится. Более того, продажа 30% государственных госпакета, ну, никак не скажется на перераспределении этой конкуренции, потому что, еще раз повторю, де-факто и государство не участвует в управлении аэропорта Шереметьево уже давно. То есть это, по сути, частный аэропорт. Он был, есть и останется независимо от того, кто приобретет этот пакет.
1: А что-то может помешать продажу до конца текущего года? Что вот определит, состоится она или нет. Потому что, ну, опять же, там не было ведь сказано, состоится до конца текущего года. Может состояться ближе к концу года. Какой фактор может отменить эту продажу?
0: Ну, я думаю, это рыночная конъюнктура, ситуация и геополитическая, и общеэкономическая. Не просто так ведь ждут результатов деятельности. Ну, хотя посмотреть, в каком состоянии. Ну, формально нужно представить, даже если, допустим, совет директоров Шереметьево захочет выкупить акции у государства, им нужно на что-то опереться. Посмотреть цифры, результаты, понять, за какой период окупятся. Они, и для чего еще это нужно? Они же деньги будут занимать в банках. И им нужно в банк предъявить, что вот у нас такие обороты, у нас вот такая прибыль, мы готовы обслуживать ваш кредит. Дайте нам деньги на выкуп этих акций. Так что здесь, в принципе, если все это сложится, чисто финансовая часть вопроса, то я думаю, что эта продажа состоится.
1: Понятно. Ведь жалко, да, что вот Шереметьево не участвует,
2: да, в нашей программе. Да, запрос мы сделали, но пока нас перенаправили в Росимущество, Росимущество комментарий на данный момент нам не предоставило. Роман, а допускаете возможность, что пакет будет куплен не нынешними владельцами Шереметьево? И как вообще тогда может судьба аэропорта выглядеть? Или по сути, все предрешено.
1: Интересно.
0: Ну, конечно, здесь я все допускаю, хотя, наверное, вероятность более низкая, чем все-таки, я думаю, что нынешние владельцы, собственники аэропорта Шереметьево сделают все, чтобы выкупить этот пакет, чтобы не создавать какой-то внутренней конкуренции. Да, наверное, это не решающий голос, но все-таки это блок-пакет. Ни много, ни мало. И не хочется его отдавать в чужие руки, особенно в руки, может быть, какого-то конкурента, владельца другого аэропорта или аэропортового холдинга, который начнет тебе вставлять палки в колеса, блокировать деятельность и, в общем-то, изнутри подрывать. Так что здесь именно заинтересованная сторона, конечно, аэропорт Шереметьево. Плюс, еще раз, еще одна вещь, надо вспомнить, что государство оставляет за собой золотую акцию, да, для того, чтобы вмешиваться в управление аэропортом, и это крайне важно. То есть стратегический объект все равно останется под контролем государства.
1: Ну, то есть оперативное управление вмешиваться не будут. Если там какие-то вопросы, касающиеся, ну, действительно, стратегической темы государства, там уже голос будет. И, кстати говоря, Алексей Моисеев, чтобы уже вот эту тему немножко к концу подвести, заявил на ВЭФе, что дальше, опять же, тоже будет цитата: «Минфин не ставит целью любой ценой продать госпакет Аэрофлота во время СПО», там тоже вторичного размещения, да.
2: Ну, вот информационный фон, на котором мы сейчас, да, обсуждаем продажу госпакета акции Шереметьево, да, не очень радужный в принципе для авиаотрасли. Две турецкие авиакомпании, Turkish Airlines и Pegasus, сегодня отменили часть рейсов. Ну вот 6 рейсов, по крайней мере, было отменено на момент начала эфира между Москвой и Турцией. Объяснение достаточно пространное в связи с ситуацией с безопасностью, так значится в официальных пресс-релизах. Ну вот сделано это после заявления, прозвучавшего накануне из Киева, о том, что небо над Россией может стать небезопасным благодаря вооруженным силам Украины. А что сейчас происходит с туристами, которые не смогли улететь из Турции в Россию, из России в Турцию? Спросим у Дмитрия Арутюнова, с нами на связи со-руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор туроператора ArtTour. Дмитрий, что сейчас, насколько

0: насколько оперативно удалось перенаправить туристов на другие рейсы, вообще насколько это существенная доля, вот с учетом, что мы знаем, да, в сентябре, последняя неделя, многие, даже родители школьников, продлевают каникулы, возвращаются чуть позже после отпуска, знаем обычно, сколько людей в аэропортах в это время.
1: Добрый день, здравствуйте. Да, действительно, такое произошло. Официальная позиция авиакомпании, это связано с нашими вот ночными коврами, которые были в аэропорту Внуково, куда, собственно, и летает Пегасус. Вот сейчас авиакомпании пересаживают на другие рейсы. Turkish Airlines такая же ситуация. Уже вот я проверял только что, у меня в компании пассажиры пересажены на вечерние рейсы. Кто-то захотел переночевать в Стамбуле, соответственно, полетит завтра. Вот, поэтому... Да, вот такая история. А что касается заявлений президента соседних стран, я бы все-таки посоветовал нашим гражданам прислушиваться больше к заявлениям нашего президента, который вот буквально вчера отметил, что в прошлом году у нас практически рекордное количество туристов отдохнуло в Турции. Это было около 7 миллионов человек. И, в общем-то, в принципе, отношения России и Турции, туристический обмен, он продолжается, развивается. В этом году мы пока находимся на первом месте среди всех рынков, которые летают в Турцию.
0: Ну, тут еще и заявление... Да. Руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, нужно вспомнить, да, которое прозвучало уже сегодня. Гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу, заявил Ядров. Такие угрозы в адрес гражданского авиасообщения не что иное, как терроризм в чистом виде. Они звучат на протяжении нескольких лет, но гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу. Растет число стран, с которыми есть прямое авиасообщение.
2: И можно добавить слова главы Минтранса Андрея Никитина, который тоже прокомментировал эту тему. Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией, и я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: А вот Романа хочется спросить, в такой ситуации, когда две авиакомпании отменяют рейсы, ну, под таким достаточно туманным предлогом, вообще насколько позволяют соглашения добиться четкого прямого ответа, понимания, будут ли рейсы завтра, от чего это зависит.
2: И тут очень важно, что одни отменяют, а другие-то летают, и в Турцию летают, и из Турции летают. И один пассажир полетел на отдых, да, а другой тут же в Турцию там сидит и ждет там неизвестно чего. Как так происходит?
3: Ну, я думаю, что в данном случае, во-первых, надо понимать, что вот эти вот все угрозы из Киева, это скорее в большей степени угрозы на словах все-таки, чем на деле, потому что массовые налеты на, допустим, московский регион, они и раньше осуществлялись, и, к счастью, наша система предупреждения ну, и авиационной безопасности, она работает четко, небо очищается, даже ни одного опасного сближения с самолетом по факту не было.
0: Роман, буквально 30 секунд. Надеюсь, у нас авиакомпании зарубежные имеют право вот так в одностороннем порядке, неизвестно там, реагируя ли на заявление или на какие-то свои данные, просто отменить рейсы?
3: Ну, они, конечно же, имеют право, но в данном случае, скорее всего, это предлог, нежели реальная опасность. То есть, скорее всего, какие-то рейсы им невыгодно выполнять, и они пытаются от них уйти, пользуясь очень благополучной информационной средой. Только и всего. Но Росавиации надо обратить на это внимание и в случае чего не давать им в дальнейшем разрешение, если ведут себя на рынке некорректно.
0: Ну, в любом случае, последим и подождем объяснений более детальных. Спасибо за эту беседу. Мы вернемся через несколько минут после рекламы.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
6: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Ченган, Рейду, Алис, Аваж, Фэй.

0: Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Резать лося.
1: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Боковик.
2: В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, ну, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится. Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слова «flat». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Любит, не любит. Любит, не любит. Как понять, влюблен ли мужчина, пока не закончились лепестки на ромашке?
4: Элина Тихонова, Петя Исаев, Саша Кирьяков разберутся в новом мужском клубе.
3: Почему так сложно говорить о чувствах? Как меняются отношения с возрастом? И сколько живет любовь? Поговорим с искусствоведом Елизаветой Лихачевой, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным и психологом Михаилом Лобковским.
4: Встречаемся в мужском клубе. Завтра в 9 вечера на радио РБК. Здесь мужчины говорят о чувствах.

0: День главное.
1: День главное — это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: Про ценность искусственного интеллекта и про эффект от внедрения нейросетей для бизнеса хотим поговорить с вами в этом блоке. Обратили внимание на любопытный материал Financial Times, в котором говорится о том, что крупнейшие банки США называются Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, среди прочих, требуют от юридических фирм снизить расценки на их услуги, потому что понимают, что часть работы делает искусственный интеллект, стало быть, экономятся ресурсы, не стоит ли переписать прайсы в пользу понижения, ну, потому что затраты меньше, раз искусственный интеллект делает, то зачем за это много платить? Вот логика интересная. С одной стороны, бизнес, который оптимизирует процессы, внедряя ИИ, сам хочет сэкономить. И, думаю, меньше всего рассчитывает на то, что раз они меньше тратят, значит, и за свои услуги будут брать меньше. А тут, оказывается, все понимают.
2: Ну да, и в принципе это логично, да, если, допустим, там младшее звено юридической компании на подготовку юридических документов тратит, условно говоря, не день, не два, а, допустим, два часа, а может быть еще и меньше, то ну, у любого клиента юридической компании возникает вопрос, а, ребята, может быть, правда нам пересмотреть наши долгосрочные соглашения о стоимости ваших услуг, потому что, ну, по крайней мере, и у нас, и везде там стоимость юриста, все говорят, там, каждый час стоит денег, а здесь сразу хоп, и искусственный интеллект сокращает стоимость.
1: Но ведь бизнес, внедряя искусственный интеллект, хочет больше заработать, да. А получается, что, оказывается, схема работает и в обратную сторону. Или не работает, или это просто желание клиентов и такой довод при торге.
2: Да, ну, это очень интересный и важный вопрос, и он уже, как мне кажется, из области таких общих разговоров переходит в практическую плоскость, потому что ну, мы постоянно видим и фиксируем, что действительно определенные технологии искусственного интеллекта, ну, там, в Штатах уже вообще, судя по всему... Там...
1: Да и российским компаниям, в общем-то, позволяют экономить ресурсы, это уж точно. А вот извлекать ли финансовую выгоду, да, или терять в прайсе, выясняем. Сергей Кудряшов у нас на связи, партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners. Сергей, ну мы с такого почти философского вопроса задали, начали, но, в общем, он в бизнес-плоскости лежит. Если компания внедрила искусственный интеллект, экономит ресурсы,

0: ресурсы, экономят время своих сотрудников. Что происходит дальше? Растет эффективность, растет выгода? Или происходят другие процессы, ну, например, партнеры, которые сталкиваются с тем, что услуга-то предоставляется нейронкой, а не людьми, вправе требовать скидку за это?
1: Ну, это действительно один из ключевых вопросов, как вообще образуется тот самый эффект, за который вот кто-то платит или не платит. И здесь я бы с разных сторон посмотрел. То есть, с одной стороны, если... То есть, во-первых, вряд ли не... речь идет о том, чтобы полностью заместить работу юристов нейросетью на 100%. Как правило, речь идет о том, что просто нейросеть берет на себя какие-то более рутинные, что ли, операции, которые обычно делали стажеры. Mm-hmm. И это, естественно, приводит к снижению себестоимости. И на самом деле логично в этой ситуации как бы увеличивать конкурентоспособность компании, снижая в том числе и цены. Или увеличивая скорость предоставления услуг. И здесь, видимо, просто банки решили пойти чуть вперед, чем сами ее фирмы начали это делать. Mm-hmm. Не дожидаясь этой конкуренции. Вы сами ее устроили.
0: Ну вот вопрос, цель именно такая или цель все-таки экономии, высвобождения ресурсов, перенаправления их на что-то другое? Тогда, если задействован, собственно, тот же пул сотрудников, просто у них есть возможность больше делать или другие компетенции применять, почему тогда мы приходим чуть ли не к демпингу?
1: Ну а тут все зависит от того, как именно внедрен искусственный интеллект. Самое сложное – внедрить искусственный интеллект так, чтобы он перестраивал целиком деятельность компании или перестраивал процессы от начала до конца. Чаще всего, когда мы видим в статистике большие цифры проникновения искусственного интеллекта, если мы говорим именно о генеративном искусственном интеллекте, мы в большей степени видим точечные внедрения, которые повышают эффективность отдельного сотрудника, но при этом не устраняют какие-то узкие места в процессе, так называемое бутылочное горло, и тем самым общая производительность процесса не растет, а сотрудник при этом, да, он как бы, ну, может даже больше работать. Но эта работа, она где-то будет скапливаться и в итоге не создавать, например, того роста объемов, на который все рассчитывают.
0: Сергей, если мы российские компании берем в расчет, вот в каких отраслях мы прямо видим эту зависимость, финансовый эффект от внедрения нейросетей, а не пока что взгляд в будущее, следующий шаг и так далее? Вот где он уже налицо? Сергей, слышите нас? Руслан Юсуфов у нас на связи, футуролог, управляющий партнер MindSmith. Я вам тот же, наверное, вопрос адресую. Вот если говорить о практическом применении, в каких отраслях мы, собственно, уже увидели реальный финансовый эффект от внедрения нейросетей, где мы его не просто ждем, где его уже можно посчитать?
2: Здравствуйте, коллеги. Да вот пример про банкиров, который прекрасно вы привели. У меня, знаете, большой вопрос, сколько у этих банкиров в технологических бумагах? Потому что в тот момент, когда Financial Times пишет, что банкиры агрессивно
0: Руслан, не слышим вас.
2: Верно?
0: Не слышно, Руслан, вас, к сожалению, в эфире. Обязательно с вами попозже свяжемся. А вот Сергей Кудряшов с нами на связи. Сергей, слышите нас?
1: Да, ну, с точки зрения того, где эти эффекты уже наблюдаются, эффекты проще получать в тех отраслях, которые уже априори цифровизованы, и в этом смысле банковская отрасль здесь идет в этом смысле вперед, ну, и российская, и в этом смысле американская. То есть в России эффекты доказаны, которые появились, которые чаще всего мы слышим, это именно банковская сфера, потом идут уже телекоммуникации и IT-компании. В производстве все гораздо сложнее, поскольку для того, чтобы были большие эффекты, надо, чтобы искусственный интеллект работал в производстве, а это связано с определенными рисками.
0: Сергей, а вот, например, в сфере услуг и в сфере ритейла, вот я читала примеры, не буду называть компании, когда нейросети помогают, например, предсказать спрос, минимизировать количество продуктов, которые food ритейл в итоге выбрасывает по истечении срока годности. Вот это массово или это такие разовые успешные примеры?
1: Да, ритейл, электронная коммерция, они тоже в числе передовиков с точки зрения проникновения. У них фактически эффект наступает очень быстро, поскольку нет рисков, как у

0: производственных компаний, они влияют непосредственно на объем продаж, на оборачиваемость, поэтому эффекты там наступают, ну, прям
1: стремительно. А вот какой эффект, в общем-то, в уникальном направлении? У нас сейчас в гостях генеральный директор аэропорта Пулково Леонид Сергеев. И, Леонид, приветствуем вас, спасибо, что нашли время принять участие. Это очень любопытное применение искусственного интеллекта, нейросетей в управлении аэропортовой инфраструктурой. Вот расскажите, какие технологии применяете? Для чего? Какой эффект? Что дальше будете делать?
2: Спасибо, да. Мы начали эти все технологии применять с 2024 года, но особый прорыв, когда стал лоу-код, то есть когда человек может обычным языком сформулировать задачу и на нее получить решение. У нас это работает так, что мы обучили 300 человек, вот, обучили в Сколково и ТМО собственной бизнес-школе, сделали клуб типа гладиаторов, который постоянно этим занимается, и у нас есть так называемый акселератор. То есть у нас директора обычно или ребята генерят определенные задачи, и в этом клубе как бы мы их забираем и начинаем разрабатывать. Сейчас у нас 110 кейсов в разработке, эффект от них по этому году будет где-то порядка 300 миллионов. В прошлом году, когда мы анализировали свои бизнес-модели и перестраивали именно департаменты и подразделения, выравнивая как бы оргструктуру и потоки информационные, мы сэкономили за счет того, что сократили порядка 120 человек. Вот в этом году это где-то порядка 60. И поэтому сейчас это работает как бы в трех направлениях. Первое — это ты оптимизируешь свои организационные структуры. Второе — ты управляешь текущим производством, как видеопотоки, очереди или сценарии разрабатываешь по безопасности. И дальше это ряд определенных агентов, которые выполняют роль либо диспетчера, либо помощника для твоей работы. Но мы видим, что с каждым днем, чем больше мы набираем опыта, тем более это становится сразу же как бы экономически эффективным. Поэтому абсолютно крутая штука. У нас в основном это Яндекс Чат GPT и свой сервер, и своя как бы оболочка. То есть мы тестируем все на внешних источниках, а когда подтверждается экономический эффект, переводим в свою собственную среду, чтобы уже работать со всеми данными, которые более чувствительные.
3: Леонид, а можете пример конкретной, нерешаемой или сложно решаемой человеком задачи, которую удалось с помощью нейросетей решить или оптимизировать? Вот какой-то путь, я не знаю, там, с багажом связанный, с маршрутизацией пассажиров, вот что-то, что понятно вашим клиентам, вашим гостям.
2: Давайте я попробую привести. Да, первый самый простой пример не с этим связан. У нас была дирекция, да, в которой было там 340 человек. Да, и у нас ребята, которые мой кадровый резерв, работали год над тем, чтобы разобраться, как ее правильно устроить. Потом то же самое мы загнали в модель, и через 45 минут получили такой же точный ответ, как ребята делали год. Мы знали уже, какой правильный, но просто мы увидели, что эта штука работает. Вторая часть — это управление очередями. То есть у нас есть, вы знаете, проект «Поток», который ведет человека от шлагбаума до вылета, значит, до самолета. И эта сетка полностью рассчитывает, сколько, где, кого нужно позвать, чтобы человек продолжал двигаться с определенной скоростью, вне зависимости от того, сколько у вас людей. При этом вы понимаете, что сбои в расписании и отклонения определенные — это норма жизни. Вот. А вот эта программа позволяет все равно выравнивать, что человек идет с такой же точной историей. Третий блок, самый простой, у нас есть арендаторы. И мы знаем все их продажи, загнали точно так же в сетку, потом их позвали, обучили, да. И сейчас у нас продажи растут на 10-15% за счет оптимизации правильного ценообразования, правильного подбора ассортимента и убирания тех вещей, которые мы не замечали из-за такого объема, которые не продавались. И плюс ассистенты, да, то есть сейчас много рутинной работы, когда выполняют работу AI-ассистенты, которые, значит, за тебя прорабатывают рутинную операцию. И плюс у нас сейчас прорабатывается более глобальная история. Мы все свои системы объединяем в единую систему управления аэропорта. И все вот эти разрозненные блоки, коммерческий, поток операционный, сервисный, там уборка туалетов, например, и предприятия, все будут объединяться в единую систему. Без вот этой вот надстройки в виде нейронной сетки это невозможно. Вот. Поэтому очень классная штука, мы рады, что она есть.
1: Леонид, а это ваши специалисты вот этим занимаются, или вы привлекаете экспертов извне? Вот для того, чтобы запустить такой процесс, о котором вы рассказываете, ну вот слушает вас кто-то и думает, вот бы мне такое, вот что для этого надо?
2: Вы знаете, это самый лучший вопрос. Мы считаем, что сетки как раз, как в свое время, значит, всех уравнял, значит, этот Smith & Wesson, по-моему, да, там, пистолет, так и сетки уравняли интеллектуальную, как бы, вот эту что. То есть мы специально делаем это так, чтобы люди простые, как бы, в своей рабочей, как бы, деятельности это могли использовать. Поэтому обучение у нас было, естественно,

0: непосредственно в тех местах, где люди в этом хорошо разбираются. А дальше мы это делаем сами, и это дает наибольший эффект. Когда это идет с какого-то верха, через какие-то какие-то подразделения, как правило, это не распространяется и не принимается в массовом масштабе. А здесь именно важна массовость.
1: Леонид, а вот к маршрутизации возвращаясь, насколько искусственный интеллект, насколько те технологии, которые вы используете, максимально быстро могут адаптироваться к форс-мажорам? Вот сегодняшнюю новость, которую мы обсуждали. Две турецкие авиакомпании отменяют рейсы в Россию. Вот насколько сложно не вручную решать такие вопросы?
0: Слушайте, очень хороший вопрос, спасибо. Возможно, но я бы лучше, честно говоря... Во-первых, у нас никто ничего не отменил.
1: У вас нет, да. Ну вот предположим, да, мы сейчас понимаем, что все аэропорты работают в режиме повышенной готовности ко всему примерно.
0: Я понимаю, но смотрите, бывают снегопады, бывают ковры. И да, когда у тебя вот это все происходит, ковры, вот тогда, конечно же, быстрый пересчет ресурсов, кого сколько вызвать, куда кому направить, конечно, в этом помогает. Ты не можешь вручную пересчитать все производство, когда у тебя объявляют ковер, а через 3 часа ты должен открыться и выпустить самолет через 15 минут. Поэтому как раз в этом плане это, наоборот, как говорится, манна небесная. Да.
2: Леонид, и еще тогда, просто очень интересно вы рассказываете, еще тогда любопытно, а вот какие цели вы ставите для себя? Вот уровень проникновения искусственного интеллекта в вашу работу? Там, условно говоря, останетесь вы один, и все управляющее звено, в общем-то, исчезнет, и сетка, и нейросеть заменит всех остальных? Или вот где эта граница, где эта красная линия?
0: У этого вопроса, вы сегодня задаете вопросы, как будто бы вы у нас на совещании в понедельник. Значит, да, у нас два блока. Значит, первый — это хорошее, что мы когда до всяких сеток нейронных делали BI, ну, Business Intelligence, да, и мы сделали распределенную, и она сработала великолепно. Эта штука работает тоже в распределенной манере. Есть у нас специалисты, те, которые учат, подскажут, как там, если где-то промпт получше написать, но в целом оно работает, должно именно на подразделениях. И всем поставлены в этом году задача — это использовать по максимуму и понять, где мы еще должны что-то докручивать. Но вторая вещь, она гораздо опаснее, гораздо опаснее. Представляете себя? Значит, вот у вас подразделение, там 10 человек, и вы сделали один начальник и 9 AI-агентов, и да, начальник ушел. С кем вы будете договариваться, открыв дверь? Они вас даже не знают. Вот, они не знают, вот это гораздо сложнее. Поэтому нужно вырабатывать правила, в которых... Помимо, значит, физического, натурального начальника, должен быть какой-то виртуальный, который следит, чтобы никто не был переконвертирован в какую-то жесткую зависимость от того, кто им управляет. Вот это вот тема, которую еще никто, я что-то не слышал, чтобы сильно много обсуждали. Пока все только радуются.
1: Спасибо, Леонид, да, очень интересно, и хочется обсудим. Руслана Юсуфова подключить, фотолога, управляющего партнера MindSmith. У меня есть прям соблазн задать вопрос, вот какой процент руководителей в России сейчас мыслит, как Леонид, с пониманием задач, которые нужно решать, и эффектов, которые хотят получить, потому что ощущение, что внедрение ИИ ради внедрения ИИ пока все еще с нами, вот оно есть. Что без этого нельзя, поэтому внедряем. Вы зачем, знаете, почему, каким путем? Вопрос.
3: Статистики-то у меня нет, но думаю, что абсолютное меньшинство думает, как Леонид.
1: И это плохо, безусловно.
3: Ну, плохо, неплохо. Мы эволюционно здесь развиваемся. Знаете, я вот вчера учился промптить, сегодня у меня там 5-6 агентов кодят и запускают своих субагентов, а завтра... Действительно, мы будем размышлять о том, а нужны ли нам менеджеры. Если на том конце агенты, на этом конце агенты, нужен ли здесь человек для взаимодействия между двумя агентами. И, конечно, у нас, видите, сначала технические вопросы, потом организационно-операционные вопросы, а потом какие-то даже экзистенциальные. И в конце концов мы все равно придем к вопросу, кто мы и зачем мы здесь.
2: Ну, это про бизнес, а не про такие вопросы. И тут, знаете, хочется вас спросить вот о чем. Тоже спасибо коллегам из Forbes. Они обратили внимание на любопытнейшую статистику из США. В мае 2026 года искусственный интеллект впервые стал, я цитирую Forbes, стал самой популярной причиной сокращения персонала в США, составив 40% от всех случаев. То есть, условно говоря, там 100 увольнений, 40 из них...
1: Ну, почти каждого второго уволили, потому что нейросеть может лучше. Давай,
2: может
1: или
2: лучше.
1: Быстрее.
2: А дальше начинается любопытная история. Выясняется, что там особенно этот искусственный интеллект не работает,

0: экономического эффекта нет. Там, условно говоря, компания не стала зарабатывать больше, искусственный интеллект не заменил этого человека, но его уволили. И, в общем-то, как раз эксперты американские разбирались, а почему так происходит. И там приблизительно ответ такой, что вот совет директоров компании сказал, нет, надо увольнять, нам надо повышать свою привлекательность, чтобы в глазах инвесторов, вот мы были компанией, ну как же, мы внедряем искусственный интеллект, извините меня, у нас идут сокращения. А то, что результатов нет реальных от этого искусственного интеллекта, но это уже потом. Мы там эта проблема вот с этим что делать, Руслан? Есть у вас предположение, что иногда как бы выдается за результат от внедрения искусственного интеллекта нулевой или даже отрицательный результат?
1: Выдается, и так было со всеми хайп-волнами с технологиями. Вспомните блокчейн, мы его внедряли абсолютно везде, даже где он не нужен. То же самое с искусственным интеллектом. Но знаете, я бы не сказал, что это проблема, потому что те председатели советов директоров, которые повысили капитализацию компании в моменте, написав в своем годовом отчете, что они внедряют искусственный интеллект и увольняют, они свои бонусы получили и свои задачи решили. Что там будет завтра, разберется следующий совет директоров.
0: Ну, в общем-то, логично, да.
2: Кстати. Ну, вот мы об этом уже много раз говорили, и тем не менее, я вот повторюсь, наверное, с этим вопросом. Есть ли понимание, с каких задач все-таки стоит стартовать, и где действительно этот финансовый эффект, ну, если не гарантирован, то, по крайней мере, легко рассчитывается?
1: Ну, смотрите, пока мы можем утверждать, что искусственный интеллект не заменяет человека автоматически, он, конечно, заменяет отдельные операции. Сначала исчезают первичные функции, это поиск, первичный анализ документации. Очень много разработки сегодня идет при помощи агентного кодинга и так далее. Но в тот момент, когда мы видим первые open-source проекты, которые связаны, например, с автоматизированным поиском работы, замечательные проекты, абсолютно автономный агент идет, полностью адаптирует резюме под вакансию, сам пишет письма, сам адаптирует сопроводительное письмо, еще и сам назначает встречи, и потом помогает выбрать, с каким рекрутером связаться. Один сюжет, второй сюжет. Буквально на этой неделе тоже видел замечательный проект, ваш личный совет топ-менеджеров. Загружаете в этого агента весь контекст компании, и вот у вас директор по пиару, директор по маркетингу, директор по продукту и так далее. Понятно, что это только первые зачатки и проба пера, и годик пройдет, но это же проба пера в сторону развития автоматизации интеллектуального труда. По большому счету, мы сегодня начинаем нащупывать отдельные сюжеты, которые завтра станут мейнстримом и прорастут.
0: Вот, Я думаю, что все-таки время.
2: Но вопрос доверия к этим решениям для меня пока остается открытым.
0: Ну, не знаю, Леонид Сергеев, мне кажется, четко и интересно рассказал. Вот они пробуют так, смотрят на эффективность. Мне кажется, это вот тот путь, по которому должны идти многие компании. Это пример. Очень интересно было.
2: Ну, а мы будем следить. Спасибо. Это был «День главный». Андрей Левченко.
0: И Вита Лахова.
2: Оставайтесь на РБК.
3: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
4: Технологии и тренды. Марк Цукерберг собирался заменить искусственным интеллектом тысячи сотрудников, но первыми против этой идеи выступили не профсоюзы, а экономические результаты, признанные в России экстремистской и запрещенной компанией Meta. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему больше кода с помощью ИИ не означает больше полезной работы с помощью ИИ. Агентство Reuters изучило внутренние документы компании и выяснило, в январе руководство Meta запустило секретный проект Organization Transformation. План был радикальным. ИИ-агенты должны были выполнять значительную часть ежедневных задач, а контролировать их поставили небольшие команды сильнейших специалистов. В отдельных сценариях подразделения сократили до 60%. Одновременно убрали уровни менеджмента. Вместо команд по 10-20 человек создавали группы по 3-5 сотрудников. Первая волна перестройки прошла в мае. Мета уволила около 8 тысяч человек, то есть каждого десятого. Вторую готовили на ноябрь, но Цукерберг отменил ее буквально накануне первого сокращения. Причин оказалось две. Первая — сопротивление сотрудников. Компания установила на рабочие компьютеры систему, которая фиксировала нажатие клавиш и движение мыши. Эти данные собирались использовать для обучения ИИ. После этого больше тысячи человек подписали петицию против слежки, а уровень негативного отношения к работодателю вырос с 25 до почти 50%. Вторая причина оказалась еще неприятнее. ИИ действительно резко увеличил объем работы, число изменений во внутреннем коде выросло на 220%, но

0: улучшений, которые дошли до пользователей, стало больше только на треть. Одновременно число серьезных технических проблем и инцидентов безопасности выросло больше, чем на треть, а времени на их устранение потребовалось до 70% больше. Для компании, которая только в этом году собирается вложить в инфраструктуру искусственного интеллекта не меньше 130 миллиардов долларов, такой разрыв очень чувствителен. Мета, конечно, не согласна с формулировкой Рейтер. В компании говорят, что на 60% сократили лишь отдельные команды, а не весь штат, причем часть сотрудников не увольняли, а переводили в новые подразделения, связанные с ИИ. Но в итоге получился дорогой и наглядный урок для всего рынка. ИИ действительно умеет писать больше текста, больше кода, делать больше действий, но не может гарантировать, что они нужны. Цукерберг хотел оставить людям контроль над машинами, а в итоге людям пришлось контролировать еще и ущерб от работы машин.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Starbucks. Начало 2000-х. Starbucks открывает сотни заведений по всему миру. Руководство не сомневалось. Австралийский рынок ничем не отличается от американского, поэтому корпорация решает разом запустить десятки точек в крупных городах в надежде приучить местных к культуре кофе на вынос. Маркетологи не учли, что в Австралии уже существовала своя утонченная кофейная традиция. Долгие годы ее бережно и со вкусом создавали итальянские и греческие иммигранты. Например, жители предпочитали качественный флейт уайт в красивых чашках, а обсуждение новостей с бариста и даже задушевные беседы с ним были частью повседневной культуры. Когда же покупатели столкнулись со сладкими сиропами и взбитыми сливками от Starbucks в огромных пластиковых стаканах, они прозвали это кофейным супом. Люди демонстративно проходили мимо американской сети ради любимых локальных кафе. За первые 7 лет работы в Австралии компания накопила 105 миллионов долларов чистых убытков. В итоге закрыла 70% нерентабельных филиалов на континенте и полностью переписала международную стратегию.
3: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 15.00 в российской столице. В студии с новостями Юлия Родина. Столичные аэропорты Внуково и Жуковский отправляют и принимают рейсы. По согласованию, сообщила Росавиация, приостановили работу также авиагавани Ярославля и Нижнего Новгорода. Возможны корректировки в расписании рейсов. Аэропорт

0: Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, средства, которые просит Украина, пойдут в дополнение к действующему кредиту в 90 миллиардов евро. Крым ожидает поставки более 60 тысяч тонн топлива в сентябре для насыщения рынка при действующих ограничениях, сообщил премьер республики Юрий Гацанюк. По его словам, такого объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей. Сейчас в республике действует ограничение 20 литров на одну заправку. Господдержку Wildberries можно расширить на продавцов Озон, заявил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Ранее в августе Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты ВБ. Предприниматели смогут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. В отношении них также приостановят налоговые проверки. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Курс юаня по отношению к рублю на торгах московской биржи поднялся буквально несколько минут назад выше отметки в 13 рублей. Это произошло впервые с февраля 2025 года. Что касается евро и доллара, то на межбанке они укрепляются, правда, не очень активными темпами. 100 рублей 46 копеек евро и 96,79 за доллар. Платформенная экономика – один из драйверов следующего инвестиционного цикла в России. Об этом в эксклюзивном интервью РБК на полях Восточного экономического форума рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Но как она продолжит развиваться с учетом тех сложностей, которые в последние месяцы возникли у маркетплейсов, селлеров и покупателей? Логистические модели активно перестраиваются, по этой причине эффективность модели увеличивается, отметил министр. С ним беседовала Алевтина Пинкальская.
2: Как вы считаете, платформенная экономика, она продолжит развиваться в том же русле, в котором развивалась, в котором предполагали, что будет ее развитие? Или будет некая трансформация с учетом происходящих сейчас процессов, и, возможно, она свернет эту модель в другую сторону?
3: Нет, вы знаете, я думаю, что эффективность этой модели еще больше увеличится. И некоторые инновации, которые сейчас вводятся, они в общем и целом еще сильнее меняют и делают всю эту систему еще более привлекательной. Ну, во-первых, платформенная экономика – это, с одной стороны, складская недвижимость. То есть, с одной стороны, это, понятно, IT-решение, витрина, где мы все можем быстро выбрать. Но витрины, интернет-магазины были и до этого. Основной ускоритель платформенной экономики произошел, когда начали формироваться большая единая логистика, которая в общем и целом позволила там резко связать страну и снизить транзакционные издержки. Доставка товаров во Владивосток, даже произведенных где-то в московском регионе, в общем и целом за сутки привезут, потому что склады, хранения и так далее. То, что сейчас произошло, ну, конечно, это большой вызов. Понятно, что крупные эффективные самые элементы, вот эти большие складские комплексы, высокоавтоматизированные, они подверглись террористическим атакам, часть этих мощностей выбыла, но в то же время сейчас логистика перестраивается, маркетплейсы уходят в более локальные складские помещения, работают больше с сортировочными центрами, большую нагрузку дают на ПВЗ, это не только пункты выдачи заказа, но и в ряде случаев приемки заказа, и по большому счету они переходят к модели, когда селлер до конца, может быть, не понимает даже, где хранится его товар, то есть они сейчас убирают, закрывают всю эту информацию, но при этом они говорят, а неважно, где он хранится, мы тебе гарантируем доставку в любую точку страны вот за такой-то срок. Да, где-то чуть-чуть могут увеличиться сроки доставки, но они у нас суперконкурентные по всем мировым меркам, поэтому даже если чуть-чуть что-то увеличится, это не критично. Затраты на логистику в каких-то случаях, да, наверное, какое-то влияние на цену будет. Сказать, что оно будет драматическим, нет, точно не будет, потому что как бы, ну, все это достаточно за счет современных технологий эффективно перестраивается, да, настраивается и так далее. Поэтому я уверен, что наши крупнейшие компании это все пройдут. Более того, мы все понимаем, насколько это ценно. Это все-таки мощнейший канал продаж, канал обеспечения населения, в первую очередь, товарами и услугами. Второй момент – это мощнейший канал продаж для нашего бизнеса. При том, при всем, что вопросов существует масса. То, что нас сейчас в фокусе внимания, нас волнует неравные условия доступа российских производителей, иностранных производителей на наш рынок. В первую очередь, нас волнует тема трансграничных продаж.
1: Полная версия беседы с Максимом Решетниковым доступна на сайте РБК. И напомню, что весь день в эфире радио и телеканала РБК эксклюзивные интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума, а также репортажи наших корреспондентов из Владивостока. Буквально через минуту в программе Soft Skills поговорим о том, как справляться с волнением и готовиться к публичным выступлениям.

0: Поступлением. Они помогают сформировать личный бренд, увеличить доход и вообще способствуют вашей карьере, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на частоте радио РБК.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: Повтор программы. Soft Skills.
3: Публичные выступления помогают сформировать личный бренд, увеличить доход и вообще способствуют карьере. Однако меньше половины россиян выступают или хотя бы теоретически готовы выступать перед аудиторией. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, как справляться с волнением и готовиться к публичным выступлениям. В студии РБК телеведущая, доцент Высшей школы экономики, эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова. Анастасия, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь.
3: Помните свое самое неудачное публичное выступление?
4: Да, мне кажется, такое невозможно забыть.
3: Как это было?
4: Это очень яркое воспоминание. Важно, что к тому моменту, как со мной произошла эта история, я уже порядка 10 лет работала в коммуникациях и лет 6 работала в кадре профессиональной телеведущей. Но тогда я решила начать обучать публичным выступлениям других людей. Я вела корпоративное обучение, это было онлайн. Там было... небольшая группа, 4-5 человек, и один из этих людей в середине занятия у меня уснул. Честно говоря, я до сих пор помню, из какого просто тысячи мельчайших осколков я потом собирала обратно свою уверенность в себе и вообще ощущение, что я на что-то способна.
3: Что это за ощущение такое?
4: Ну, это было отвратительно. Я прям помню, как я сижу, и вот я прям провалилась в какую-то пропасть, и я себе говорю, нет, ну, мы всем говорим, что ошибки возможны, надо просто собраться, понять, почему это произошло, и двигаться дальше. Я поняла, почему это произошло. На самом деле, вывод такой. Даже если ты классный эксперт, даже если ты говоришь людям вообще адекватные, соответствующие действительности вещи, но они слышат их не первый раз, для них это что-то на уровне, ну да, я знаю, банально, не удивил, вот тогда твой гость, твой слушатель может и уснуть.
3: Я думаю, что основной фактор, который сдерживает людей перед публичными выступлениями, это все-таки вот страхи этих публичных выступлений и волнение, с которым не все умеют справляться, далеко не все умеют справляться. Как с этим работать?
4: Это действительно один из самых распространенных вопросов, при этом не могу не сказать то, что с этой же тревогой и страхом выступлений встречаются даже уже суперкрутые, супер там экспертные, статусные люди, но вот прям если по полочкам. Я должна сказать первый ответ, он супер банальный, супер скучный и занудный, но тем не менее очень помогает качественная подготовка. Когда вот вы прямо уверены в своем контенте, и вообще, если есть какое-то лишнее время перед выступлением, лучше потратить его не на то, чтобы дальше нервничать, а поискать дополнительную фактуру. Заодно отвлечетесь. Это номер один. Вторая история, тоже важная. Вот тут ценно сформулировать для себя задачу не вообще успокоиться, а привести свое состояние к контролируемому уровню тревоги. Я когда работала на телевидении, мне мой режиссер говорил, Настя, если перед фразой «мотор» у тебя перестает течь пот по спине, и ты спокойна, тебе надо уйти из профессии. Вот эта тревога — это на самом деле главная основа и платформа нашей харизмы. Поэтому наша задача ее опустить до контролируемого уровня.
3: Вопрос, как опустить?
4: Очень логичный вопрос. Первое, что мы можем сделать, это работать с собой на уровне физики и дыхания тела. Это номер один. Номер два – это определенные такие самонастройки. Но начнем.

0: Начнем с тела. Для того, чтобы себя стабилизировать, надо понять, что тревога и страх живут у нас в определенных точках. Вот, и вы сейчас запомните эти точки, и потом обратите внимание, что в них-то этот страх и живет.
1: Ну, я попробую обязательно, конечно.
0: Во-первых, это ладони, это в целом руки, это плечи, шея, наше поверхностное дыхание, челюсть и самое, наверное, редко обсуждаемое, но очень сильно выдающее людей – это глаза и лоб. Мы перестаем моргать. Прям обратите внимание на спикера, который кажется вам зажатым. Он перестанет моргать, и лоб его превратится в некоторую такую мимическую маску. Хотя в жизни обычно человек довольно-таки живой. Поэтому, чтобы долго не разгоняться на там хорошие разминки, которые делают спикеры, телеведущие, радиоведущие, актеры, вот прямо разомните себе ладошки, как маленькие детки. Потрясите плечами вверх-вниз. Почему вот потрясите плечами? Прямо во время выступления подумайте, а что с моими плечами? Может быть, они задраны. Вот прямо их надо опустить. Задайте себе вопрос. Я сейчас моргаю. Что с моим лбом? История про дыхание, конечно, тоже очень важная. Я не буду рассказывать про дыхание квадратом. Это все уже давно знают. Но что такое правильное речевое дыхание? Это то, что называется диафрагмальное дыхание. Как понять, что мы дышим именно так? Если вы нас сейчас слушаете, и у вас есть такая возможность, мы делаем полный выдох, потом еще как бы дополнительно немножечко выталкиваем остатки кислорода, и потом просто сделайте произвольный вдох. У вас живот выйдет вперед, ребрышки расширятся, а плечи не пойдут вверх.
1: Ну, это мы сейчас куда-то уже в технику речи уходим. Давайте
0: это важно.
1: Согласен, но давайте вернемся к волнению.
0: Так вы, когда начинаете вот так вот правильно дышать, когда вы расслабляете у себя лицо и прочее, у вас тело тоже расслабляется. Это абсолютно история театральная, то, чему вас будут учить театральные педагоги. Другая история – самонастройка. Пожалуйста, смотрим на самонастройку, что мы здесь можем сделать. Первое. Очень тревожно, потому что мы себе говорим, выступить нужно легендарно. Не может быть провала. Нужно сделать на 5,5, на 10. Отстаньте от себя. Разрешите себе выступить не на 5, а на 4. Потому что в стрессе наши когнитивные способности снижаются, фокус внимания заужается, мы не можем рассматривать дополнительные альтернативы, никаких способностей к импровизации.
1: Разрешите себе, чтобы вам было стыдно.
0: Нет, тут важный нюанс. Разрешите себе выступить не на 5, а на 4. Но не просто на 4, а скажите себе, что такое для вас критерии этих 4. Например, можно 2 раза забыть речь. Половина аудитории меня слушает, половина сидит в телефонах. А для кого-то не стошнило перед выходом на сцену, и ладно. Это 1. 2. Мне супер помогает такая визуализация. Вообще, когда мы выходим разговаривать с людьми, и тут важная оговорка, что публичное выступление – это не вы и сцена, и там 800 человек перед вами в зале, или там неважно сколько. Иногда это 1 на 1. То есть, не знаю, очень важный разговор с вашим стейкхолдером, начальником и так далее. Это тоже будет публичное выступление.
1: Ну, допустим. Перед советом директоров можно выступать.
0: Перед советом директоров, пожалуйста. Вы в этот момент должны быть сфокусированы на этих людях. Вы для них говорите. И вот если вдруг вы чувствуете, что вы начинаете думать, а хорош ли я, а плох ли я, или вот это вот где-то в голове начинает бегущая строка, я несу какую-то глупость, они все считают, что я плох и так далее, ваш фокус внимания вообще не там. И вот я себе прям представляю такой софит, который в этот момент светит на меня, и его надо мысленно, визуально перенести на аудиторию, о себе думать вообще перестать.
1: А еще говорят, можно представить, что у всех беличьи хвостики.
0: Ну, говорят, что да, можно представить себе всех голыми, что-то еще. Но я эти рекомендации слышала. Я ни разу не видела человека, включая себя самого, которому помогла эта визуализация. А штука с софитом, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, довольно хорошо работает.
1: Ритуалы какие-то существуют, которые помогают готовиться?
0: Ну, ритуалы – это то, что будет называться в психологии или в коучинге якоря такие, позитивные якоря. То есть вы что-то делаете, а потом у вас, как у собаки Павлова, срабатывает рефлекс. То есть, знаете, я, например, в какое-то время много занималась техниками релаксации и визуализации, и вот на моменте релаксации делала очень простую штуку, соединяла в колечко большой палец и указательный, и сейчас уже мне достаточно просто вот так вот сделать, и тело сразу начинает расслабляться. Поэтому здесь нету каких-то конкретных практик, которые вам можно предложить, но что-то легкое, типа вот так вот соединить большой указательный палец, и это даст вам сигнал, который вам нужен, да, пожалуйста, почему нет?
1: Говорят, выпить можно 50 грамм коньяка, например.
0: Это очень хороший совет. Особенно, если вы хотите больше никогда не выступать перед этой аудиторией или вообще никогда не выступать.
1: Ясно. То есть
0: могу объяснить, почему это плохо.
1: Объясните.
0: Да, вы расслабитесь. Но произойдет еще одна вещь. У вас функции контроля снизятся, и фокус внимания у вас станет довольно расшатанный. Даже у актеров в актерской школе огромное количество времени уделяется практикам и тренировке такого поленаправленного внимания. Ты должен знать, в каком состоянии твое тело, что делают твои ноги, что делают твои руки. Ты должен понимать свое эмоциональное состояние. Ты должен следить за текстом. Ты должен следить за партнерами по сцене.
1: Ух, сейчас нас послушают и решают, что вообще выступать не надо. Очень сложно все.
0: Ну, это навык. Не самый простой,
1: надо,
0: но тренируемый. Абсолютно,
1: вот
0: конечно.
1: Вот у меня как раз вопрос от лица тех, кто любит все делать основательно. Научные методы работы со страхом какие существуют? Со страхом публичных выступлений, я имею в виду.
0: Хотите, с точки зрения науки еще разберемся, правда ли, что страх публичных выступлений сильнее страха смерти?
1: Нет, не хочу. Хочу,
0: ну,
1: хочу ответ на вопрос.
0: Окей, я тогда сошлюсь на исследование, которое недавно было опубликовано в журнале Harvard Business School. Они провели любопытный эксперимент. Они спросили 300 респондентов. Представьте себе, что вашему коллеге нужно выступить перед аудиторией в 500 человек. Какой совет вы ему дадите? Больше 90% ответили: расслабься, успокойся. Потом они провели второй этап эксперимента и попросили людей сделать небольшие публичные выступления, а перед этим оценить свое состояние, как я взволнован или я спокоен. И вот интересно оказалось по итогу, что те, кто сказал, что они взволнованы, они воспринимались как более убедительные, более авторитетные, более такие напористые спикеры. И поэтому тот совет, который нам дают авторы исследования, такой моральный рефрейминг из «я встревожен» в «я воодушевлен». Честно говоря, по-русски звучит не так ярко. I'm excited, они говорят, да? Вот это вот ощущение воодушевления. Ну а как прийти к этому состоянию воодушевления? Давайте вернемся назад ко всем этим историям про дыхание и расслабление. Это взаимосвязанные истории. Вот такой вот научно обоснованный подход.
1: Илон Маск много раз говорил, что вообще-то он интроверт, а не прирожденный оратор. Но выступать пришлось учиться, потому что он только так можно влиять на людей, доносить сложные идеи и так далее. Что это такое учиться выступать? Как это?
0: Мне кажется, что научиться выступать – это базово обладать двумя принципиальными навыками, о которых нам, кстати, все возможные организации, включая Всемирный экономический форум, говорят, что они принципиальные, там, как минимум до 2030 года. Это навык критического мышления или аналитического, тоже по-английски звучит чуть более, с моей точки зрения, разумно, и эмоциональный интеллект. Потому что, по большому счету, что такое качественное публичное выступление? Это умение убедить, умение удержать внимание, адекватно структурировав свое выступление, и управлять впечатлением и вниманием аудитории. Критическое мышление и эмоциональный интеллект.
1: Базовый минимум спикер, без чего вообще не надо выходить к аудитории?
0: Хороший вопрос. Шаг номер один. Самый принципиальный, фундаментальный, на практике очень часто проскакивается. Качественно проанализировать свою целевую аудиторию, с кем я разговариваю. Понять, что им интересно. И какие у них цели и задачи? Потому что тут важная история, называется так. Не путайте конфликт по ценностям с конфликтом по фактам. Мы очень часто, чтобы убедить людей, приводим все больше и больше цифр в поддержку того, что тот проект, который мы предлагаем, великолепен. А он, может быть, на уровне цели, которую вы предлагаете, типа инвестиции в сильный бренд компании, не соответствовать интересам вашего лица, принимающего решение. Поэтому это первое – качественный анализ целевой аудитории. Второе – очень четко понять, я зачем здесь выступаю, что я от них хочу. При этом я знаю, что здесь много разных интерпретаций, но я насмерть стою за то, чтобы отказаться от того, что я сюда пришел, чтобы информировать вас о возможности, об изменениях правил поведения или информировать вас о нашей новой стратегии. Информировать – это как бы одно ухо влетело, из другого вылетело. И третье – это понимание вашей главной мысли выступления. Нам нужно контролировать смысл. Как ее сформулировать? Представьте себе, что вы уже выступили, вас кто-то слушал, а кто-то не слушал.
1: А кто-то заснул.
0: А кто-то заснул. И вот тот, кто все проспал, спрашивает более внимательного. Слушай, о чем там этот парень, этот эксперт, этот человек говорил? Что в этот момент произойдет? Вам это перескажут, ваше часовое выступление, одним-двумя предложениями.
1: И это хорошо.
0: Это неизбежно. Вам все равно перескажут это как-то очень коротко.
1: Ну так это значит, что вы хорошо донесли смысл того, что вы хотели сказать.
0: А вообще не факт, потому что пересказать могут так. Слушай, он там что-то говорил о том, что у нас новая стратегия. Он там что-то говорил про какие-то новые правила поведения. Наверное, это не то, что вы хотели. Наверное, вы хотели, чтобы люди соблюдали эту стратегию, соблюдали эти правила, чтобы вам дали денег. У меня был такой кейс. Мы готовили спикера к выступлению. Суперпрофессиональный человек, очень статусный. Его ждет выступление на профессиональной конференции, там несколько сотен человек, у него доклад там типа на 30 страниц, час, а он ну, просто каменный и, честно говоря, в ужасе, несмотря ни на что. У нас с ним было буквально полчаса на то, чтобы созвониться накануне вечером. Мы сделали несколько принципиальных вещей.

0: вот сняли с ним физическое напряжение и обсудили несколько вопросов. Первый — это, а что вы хотите сказать вообще? Вот какая ваша цель? Вы там зачем? Он говорит, ну вот, я хочу, чтобы сообщество делало то-то. Я говорю, окей, а с какими мыслями конкретно, идеями люди должны оттуда выйти? Когда у вас текст на 30 страниц, и вот этого вот так вот емко не проговорено, это оказывается вообще не банальной задачей. Это сложно. И вот когда мы это сделали, он на следующий день вышел, а мне потом писали, слушайте, а что сделали с человеком? Это вообще кто-то другой, как будто бы он под воздействием чего-то расслабляющего. А на самом деле сформулировали смысл.
1: Начало. Говорят, что хорошо начать с какой-то истории, может быть, даже личной.
0: Можно начать с какой-то истории. Можно начать с личной истории. Это про захват внимания.
1: Да.
0: Истории всегда привлекают наше внимание. Просто, откровенно говоря, начать с истории мы можем, выступая где-то на форуме, у нас есть минут 15. Выступая перед советом директоров, скорее всего, это будет немножко странно. Поэтому два базовых правила, на которые стоит обращать внимание, отвечая себе на вопрос, а как начать? Если вам нужно представиться, то вы должны ответить не на вопрос «Кто я?», а «Почему я сегодня перед вами выступаю?». Условно, там, на себе скажу, да, у меня куча разных титров. Могу быть телеведущей, могу быть пиарщиком, могу быть доцентом школы коммуникации, могу быть тренером почему-нибудь, могу быть экспертом по развитию эмоционального интеллекта.
1: Сейчас решил, что мы инфо-цыган позвали в эфир. Давайте дальше.
0: У меня все дипломами подтверждено, если что. Трудовая книжка и дипломы, слушайте, все по науке. Важно ответить на вопрос, почему я сегодня перед вами выступаю. Это первое. А второе, дайте в самом начале ответ на вопрос, что люди от вас услышат. То есть, условно, это должно не звучать как «я вам сегодня представлю нашу новую стратегию», а «я зафиксирую ключевые развилки новой стратегии, по которым важно принять решение на уровне совета директоров». Или «я пройдусь сегодня по новой стратегии, а отдельно остановлюсь на тех элементах, которые влияют на приоритеты и распределение ресурсов». Задача ваших там первых 30-40 секунд, максимум 60 секунд выступления, захватить внимание, объяснить людям, зачем им это слушать.
1: Ошибки во время выступления. Забыли текст, забыли слова, забыли смысл. Как с этим быть?
0: Ну, во-первых, надо понимать то, что, возможно, только вы знаете, что что-то пошло не так. Это у вас в голове сценарий, у них нет. Во-вторых, есть еще такая штука, называется эффект Пратфола. Ее открыл американский психолог, профессор авторитетного западного вуза Элиот Аронсон. Он говорил о том, что люди, которые чем-то превосходят других, воспринимаются с такой некоторой даже избыточной тревогой. Мы их вот выставляем куда-то на пьедестал. В этом смысле классный, крутой эксперт, кто-то более высоко стоящий, вдруг проявляющий человечность, забывающий текст, заговаривающийся или выливающий на себя немножечко кофе, наоборот, вызывает у нас больше симпатии. Тут, конечно, логично спросить, ну, то есть, получается, выходя на аудиторию, стоит капнуть на себя кофеечку, уронить ручку или что-нибудь в этом духе. Как бы да, но есть нюанс. Зависит от того, в каких отношениях мы с аудиторией. Если вы уже там пользуетесь авторитетом, если вы здесь по социальному статусу выше.
1: То вы как Стив Джобс, выходите в водолазке.
0: Абсолютно.
1: И рассказываете про новые iPhone.
0: Абсолютно. А если вы статусом ниже, то тогда вам нужно, конечно, стараться сделать все идеально. Самое интересное, что это распространяется не только на ситуацию, когда вы статусом ниже, но когда вы выступаете перед равными. Потому что мы с равными начинаем себя соотносить и не прощаем вот этих вот легеньких ошибок. Но, тем не менее, если уж что-то пошло не так, подумайте, заметно ли это людям. Если заметно, тогда извинитесь, оговоритесь, по возможности переведите в шутку. Если незаметно, просто игнорируйте на максимально серьезном выражении лица.
1: Примеры хороших, действительно, спикеров, которые соответствуют всему, что вы тут нам рассказали. Есть у вас такие? Может быть, мы можем на каком-то примере или на примерах разобрать?
0: Ну, я бы привела, наверное, в пример несколько спикеров. Но Стива Джобса вы уже привели в пример. О нем куча исследований сделано именно по его речам. Исследовалось, что такое харизматичная речь. Совершенно точно. Из западных спикеров, которые можно прямо сейчас послушать, обратите внимание на Джейсона Хуанга, президента и главу NVIDIA. Если вдруг не владеете английским, его очень интересно посмотреть вот именно даже с точки зрения невербалики. Как раз вот та самая поза расслабленного, но собранного человека и тот эмоциональная атмосфера, которую он транслирует. Прекрасная. Стоит подсматривать за такими спикерами, потому что есть еще такой прием, знаете, немножко театральный, называется шляпа. Выходя куда-то, если вдруг нервничаете, не можете совладать с собой, подумайте, а как бы сейчас себя вел вот этот человек? И наденьте на себя его шляпу.
1: Из российских.
0: Из российских. Не могу обойти. У меня почему-то все сейчас будут примеры из банковской сферы, но я думаю, что это Герман Греф и

0: Андрей Костин, руководитель ВТБ.
1: Почему?
0: Греф великолепен с точки зрения управления вниманием аудитории, умением донести свою основную мысль и запомниться. Он очень хорошо пользуется метафорами. Когда он говорил о том, какие изменения ждут Сбер, он говорил: «Мы научим слона танцевать». И все это запомнили, и до сих пор это помнят, цитируют, и, что очень важно, это великолепно выравнивает понимание и сводит нашу вот картину мира как-то воедино.
1: Метафоры – важная часть публичного выступления, особенно, я так понимаю, если оно направлено на большую аудиторию.
0: Если оно направлено на большую аудиторию, но надо сказать, что когда мы работаем, например, с советом директоров, это тоже не лишняя история, потому что представители совета директоров – крутые эксперты, компетентные люди, но они могут не очень хорошо разбираться в вашей узкой зоне экспертизы. И вот для того, чтобы объяснить нечто, объяснить, почему цифры нужно интерпретировать именно так, как вы это делаете, метафора может помочь. Продолжая про спикеров, я говорила, почему они вот с Грефом разобрались, да, прекрасное управление вниманием аудитории, донесение своих мыслей, метафоричность и так далее. Костин, мне кажется, потрясающий с точки зрения того, что он всегда выходит на публику с пониманием того, зачем он туда идет. У него там есть свои твердые коммуникационные и бизнес-цели, и он свое ключевое сообщение донесет всегда. Вот это умение управлять публичной коммуникацией, обратите внимание, как великолепно это делается этим человеком.
1: Что почитать или, может быть, посмотреть, кстати, чтобы глубже погрузиться в тему?
0: Посоветую несколько книжек почитать. Во-первых, Talk Like TED Talks, да, это вот, ну, собственно, выступление TED, прекрасная книга. Там
1: про то, как готовиться и выступать.
0: Как, да, удерживать внимание и строить драматургию. Первая книжка. Вторая книжка «Аргументируй это» Никиты Непряхина. Прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории. Великолепная книжка «Думай медленно, решай быстро» всем известного нобелевского лауреата Дэниэля Канемана. Там обратить особое внимание на описание когнитивных искажений и ловушек мышления. И, пожалуй, еще одна прекрасная книжка нашего тоже автора Сергея Кузин «Битва за внимание. Как удерживать внимание». А еще очень советую посмотреть сериал «Тед Лассо». Комедийный, яркий, смешной, приятный. И там такое количество пресс-конференций, мотивационных выступлений, которые сделаны ярко, здорово. Ну, супер источник для вдохновения.
1: Анастасия, спасибо. Это была программа «Soft Skills». Мы говорили с Анастасией Урновой из Высшей школы экономики о том, что публичное выступление – это не так сложно, как многим кажется. Со страхами и волнениями можно научиться справляться. А польза от умения выступать перед аудиторией будет весьма значительной. До встречи!
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: РБК Тренды.
5: Еда будущего.
6: Чипсы из медуз, лабораторное мясо, батончики из сверчков и грибные йогурты. Еда перестала быть исключительно результатом сельского хозяйства. Теперь это высокотехнологичный конструктор, который собирает нечто новое с определенными свойствами, текстурой и четкой калорийностью. Яркий пример – 3D-принтер. Его заправляют картриджами с пищевыми пастами, гелями и порошками. Хотя такой метод еще не стал массовым, он указывает тренд на персонализацию. Речь идет об индивидуальных решениях, от специализированных батончиков для атлетов до создания индивидуальных рационов детского питания. Поиск новых вкусов – только начало большого пути биотехнологий. Тенденции говорят о фундаментальном сдвиге в решении глобальных задач. Прежде всего, продовольственной безопасности. Если выращивать белок можно в биореакторе посреди пустыни, минуя логистические цепочки независимо от импорта, значит, целые страны априори защищены от климатических катастроф и не будут зависеть от внешней политики. Экспорт технологий из агрохолдингов в биотехлаборатории переживает активную трансформацию. Некоторые компании уже работают над воздушным белком, R-протеином, который синтезируется микробами из углекислого газа, воды и азота. Вот она, еда будущего, буквально из воздуха и электричества.

0: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+. Центр событий.
1: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Рене Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.
2: В Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщает Росавиация. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 9 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Временный поверенный в делах Германии в Москве Бернд Финке вызван в российский МИД на фоне заявления немецких властей о вине России в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщило российское дипведомство. Заявление ФРГ прозвучало накануне. На этом фоне Германия закрыла последнее российское посольство в стране в Бонне. Запасы авиакеросина своевременно появляются в аэропортах России, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, дефицита авиатоплива удалось избежать. Авиакомпании топливом обеспечены, однако, по словам Никитина, сложности с поставками все равно могут возникать. Российские НПЗ защищены лучше, чем аналогичные объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос о возможности использовать на российских предприятиях опыт Эмиратов, где вокруг резервуаров устанавливают высокие металлические каркасы и защитные сетки. По словам Новака, российские проектные институты вместе с НПЗ плотно работают по защите объектов. Уровень защиты рассчитывается, исходя из более жесткой модели угроз. Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к 2030 году, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. По его словам, к первой половине следующего года уровень добычи составит более 1,5 миллиона баррелей в день. К концу десятилетия ожидается значительный рост, отметил американский чиновник. Американская компания Uber намерена сократить глобальный штат примерно на 10%. Это около 3300 человек. В компании планируется масштабная реорганизация, направленная на сокращение управленческих звеньев, сообщает Bloomberg. Сэкономленные средства планируется направить на рост бизнеса, а также на повышение оплаты труда. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
3: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. Курс евро превысил отметку в 101 рубль. На Форексе доллар превысил отметку в 88, а юань впервые с февраля поднялся выше 13 рублей за единицу. Шереметьево обозначил сроки. Госпакет акций аэропорта могут выставить на торги ближе к концу текущего года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума. В начале августа Владимир Путин подписал указ, который исключает Шереметьево из перечня стратегических предприятий и разрешает его приватизацию. Согласно документу, при продаже акций аэропорта нужно сохранить его основной вид деятельности, обеспечить модернизацию мощности и не допустить перехода бумаг иностранцам или подконтрольным им лицам. Кому это потенциально может быть интересно? Учитель международного аэропорта Нижневартовск, партнер группы компании Аэрофьюлс Илья Скалмыков на связи. Добрый день. Ранее в эфире РБК главный редактор портала Авиару Роман Гусаров оценил пакет в 250-300 миллиардов рублей. Вы согласны с этой оценкой?
4: Ну, я бы не назвал, конечно, какую-то одну конкретную стоимость, но, на мой взгляд, это завышенная стоимость. Ну, даже можно посмотреть по цифрам.

0: цифрам. Вот в 2024 году Шереметьево Холдинг получил 21 миллиард дивидендов на свои 66%. Если пропорционально пересчитать, то весь распределенный поток составляет около 32 миллиардов рублей. То есть это прогноз будущих дивидендов. Ну, это, наверное, не контрольная точка, а вот потенциальный прогноз дивидендов. При цене пакета даже 100 миллиардов, что значительно ниже, такой исторический денежный поток соответствует примерно 9-10% годовых. Поэтому это сложно ответить на вопрос. Ну, как мне кажется, это слишком завышено.
1: Ну да, у нас сегодня была оценка в эфире 2 часа назад, сродни вашей, в 100, 120 миллиардов рублей. Ну, речь шла о долларах, миллиард, 2 миллиарда долларов оценивал один из экспертов этот пакет. Давайте попробуем разобраться, реально ли продажи к концу года, на ваш взгляд.
0: Я думаю, что вполне реально. Вот, ну, здесь там... Все думают о том, кто же купит этот пакет акций. Ну, очевидно, тут, конечно, гадать не стоит. Мы там долго обсуждали с вашими коллегами, в том числе, кто может быть потенциальным покупателем Домодедово.
1: Шереметьево Холдинг.
0: Да, ну, да, я понимаю. Ну, вот я имею в виду, тогда, когда обсуждалась тематика Домодедово, тоже очень много людей обсуждали разных покупателей. Поэтому гадать, наверное, не стоит, но... Очевидная экономическая логика, наверное, довольно прозрачная. Самый естественный интерес, конечно, у действующего контролирующего акционера.
1: Что, на ваш взгляд, может помешать этой сделке? Есть ли какие-то, ну, может быть, очевидные или неочевидные факторы, которые могут ее сорвать?
0: Я думаю, что нет. Если, конечно, только отчет, оценка будет очень дорогой. Вот, только, наверное, это может сорвать.
1: Хорошо, давайте попробуем.
0: Да.
1: Да, давайте попробуем еще пофантазировать на предмет отсутствия у Шереметьево Холдинг желания докупить пакет акций в 30%. Кто еще может выступить тогда тем игроком, который может быть заинтересован в этом активе?
0: Ну, какие-то игроки, возможно, которые присутствуют в России, но их по пальцам пересчитать, вот, сложно сказать. Понимаете, когда управляется аэропорт, вообще управление, как правило, в одних руках должно быть. В одних или какая-то консолидация каких-то очень близких партнеров. Тут для государства сейчас важно, вот, общаясь с участниками рынка, там ключевой вопрос сегодня — безопасность. Вот, поэтому тот, кто будет управлять, он должен не только там заплатить деньги за эти 30% акций, но и, соответственно...
1: Войти в хозяйственную деятельность.
0: Да, быть в единой логике с консолидирующим управляющим акционером. Будет ли такой? Неизвестно.
1: Я почему спрашивал вас об альтернативе Шереметьево Холдинг, потому что в 2020-м холдинг подавал заявку на выкуп госдоли, если вы помните, но позже он отказался от сделки, поэтому аэропорт не перешел полностью в частные руки. Вот поэтому и я спрашиваю о том, может ли быть какая-то альтернатива холдингу.
0: По моей информации, он отказался из-за пандемии. То есть там была история, именно этот период пандемийный был. Поэтому там, ну, понятно, что пассажиропоток во всех аэропортах страны, он сильно упал. Ну, во всем мире он упал. Поэтому, мне кажется, это было сложно что-то прогнозировать. Я ставлю все-таки на то, что покупателем будет существующий управляющий акционер.
1: Что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией был учредитель Международного аэропорта Нижневартовск, партнер группы компании Аэрофьюэлс Илья Скалмыков. Мы рассуждали о гипотетической покупке пакета государственных пока активов Росимущества в Шереметьево. И по заявлением есть конкретный срок пакета акций. Его могут выставить на торги ближе к концу текущего года, и об этом сообщает замминистра финансов Алексей Моисеев. Это заявление прозвучало в кулуарах Восточного экономического форума. Напомню, в мае 2017-го Шереметьево Холдинг получил 66% акций. Росимущество сохранило в 2017-м 30%, еще почти 2,5% принадлежало Аэрофлоту и 1% менеджменту аэропорта.

0: Другим темам. Якутия будет одним из главных драйверов роста золотодобывающей промышленности в России. Об этом заявил глава республики Саха Айсен Николаев в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме. Он также отметил, что рост золотодобычи помогает компенсировать снижение доходов от алмазной отрасли. Все подробности узнал Павел Демидович.
1: В 2025 году республика показала исторический максимум по добыче золота. Было добыто 57 тонн. И, по всей видимости, вы сейчас боретесь за второе место с Магаданской областью, где примерно сопоставимые цифры. Есть ли прогноз, который позволяет понять, может быть, вы догоните Красноярский край?
2: Мы на самом деле в прошлом году установили исторический максимум по добыче золота в Якутии. 56,5 тонн. Намного превысили рекорды советских времен. И для нас вполне себе такая серьезная сейчас задача, которую мы ставим на ближайшие пятилетия, это превзойти 60 тонн, ну а в будущем двигаться к 70-75 тонн. У нас для этого сегодня есть все. Есть ресурсная база, уже разведанная, есть крупные недропользователи, есть новые технологии, в первую очередь кучное выщелачивание, которые позволяют ранее, скажем так, считавшиеся слабыми месторождения, уже вовлекать хозяйственный оборот. И поэтому здесь неважно, какие мы там первые или вторые, сейчас точно знаем, что мы вторые, но то, что Якутия будет одним из главных драйверов роста золотодобывающей промышленности нашей страны, это очевидно.
1: Да, очевидно, Якутия стала выгодоприобретателем той конъюнктуры, которая есть на золотом рынке. В бюджете как эти цифры отражаются в доходной части?
2: Вы знаете, это была достаточно четкая наша политика по диверсификации добывающей промышленности. К 2018 году у нас все-таки республика была монодобывающей. У нас главными, скажем так, наполнителями бюджета была компания «Алроса». И практически до 70% бюджета порой доходило как раз наполнение за счет именно поступления от этой компании. Большая работа по диверсификации проводилась, и сейчас вот как раз прошлый год показал, что когда в условиях мирового кризиса алмазной промышленности, когда цены упали на 70% по сравнению с 2011 годом, например, годом максимальных цен в этом веке, как раз наличие сильной золотодобывающей промышленности, которая резко нарастила за эти годы добычу, позволило нам как раз за счет золотодобывающей промышленности более 20% собственно, доходов республики обеспечить и в целом снивелировать тот недобор налогов, который мы имели по алмазной промышленности. Uh-huh. И в целом у нас сегодня структура добывающей промышленности разнообразная. Мы занимаем первое место в стране по добыче серебра. Мы вторые по добыче угля. Мы также входим в топ-5 регионов страны по добыче нефти и по добыче газа. Это все нам позволяет вот даже в сегодняшних далеко не простых условиях, но по крайней мере бюджет из года в год увеличивать его доходную базу.
1: На алмазодобывающую отрасль давят несколько факторов. Один из них, конечно же, санкционные ограничения в отношении российских алмазов. Второе – это вот изменение структуры алмазного рынка как такового. Как вы полагаете, вот та конфигурация алмазного рынка с давлением со стороны искусственных камней – это реальность сегодняшнего и завтрашнего дня, либо рынок потенциально может вернуться в свою лучшую форму, которая была, казалось бы, еще не так давно, там, 5 лет назад?
2: Вы знаете, лабораторные алмазы, как я их называю, они уже никуда не уйдут с рынка. Во многом то, что они вот достаточно значительную часть рынка забрали, это результат, в том числе и санкционной вот этой безумной истории, которую европейцы с американцами на свою голову придумали. В результате этого, если, например, смотреть прошлый год, 25-й год, то компания «Алроса» осталась единственной крупной алмазодобывающей компанией мира, которая была вообще прибыльной по международным стандартам отчетности. Все остальные компании были в убытках, и недаром сейчас Англо-Америка, но, как нам известно, заканчивает уже процесс продажи корпорации «De Beers», потому что, ну, считает невозможным ее дальнейшее владение. Но при этом мы считаем, что природные алмазы имеют свою очень четкую, ясную нишу. Мы видим стабилизацию рынка последние месяцы, в том числе достаточно стабильный рост по ряду камней определенных размерностей, в первую очередь крупных камней, свыше 3 карат, которые позволяют говорить о том, что все-таки худшее, наверное, с точки зрения мирового рынка уже позади. Ну и в целом, если так смотреть, то для алмазодобывающей промышленности, как и для других экспортных отраслей России, конечно, вот первую половину этого года, например, крайне негативно сказывался сверхкрепкий курс рубля, который и для бюджета Якутии, кстати говоря, тоже имеет очень такие не очень хорошие последствия.
1: А у вас есть понимание о желаемом курсе рубля, который был бы оптимальным для бюджета республики, ну, для ваших основных экспортных компаний? Может быть, вы пытаетесь, знаете, его нащупать?
2: Мы всегда исходим из того прогноза, который нам дает Министерство экономического развития Российской Федерации. На этот год, если мы помним, это было 92,5 рубля.
1: Вот ну, если, реальность другая.
2: Если бы он был бы такой, я считаю, что и состояние бюджета Якутии, и состояние нашей компании было бы гораздо еще лучше.
0: Полное интервью с Айсеном Николаевым вы сможете увидеть.

0: видеть на телеканале РБК. Напомню, весь день в эфире радио и телеканала РБК эксклюзивные интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума, а также репортажи наших корреспондентов из Владивостока. Дружба дружбой, а работа врозь. Россияне все меньше хотят работать вместе с близкими. Два года назад трудиться в одной компании с лучшим другом были готовы 71% опрошенных. Сейчас только 52%, пишет Коммерсант со ссылкой на исследование Superjob. Еще сложнее, когда один становится начальником другого. Работать под руководством друга готовы только треть россиян. Действительно ли дружба мешает работе, обсудим вместе с директором по персоналу JTI России Диной Луговцовой. Она на прямой связи со студией. Дина, добрый день. В вашей компании нанимают родственников и друзей сотрудников?
1: Добрый день. Да, в нашей компании нанимают. И я должна сказать, что у нас примерно 20% всех открытых позиций закрываются друзьями или родственниками, которых приводят коллеги. Ну, естественно, мы оцениваем их навыки на входе, но вот статистика говорит сама за себя.
0: Ну, а вообще компании это выгодно, когда сотрудники приводят своих знакомых и друзей? Это же какая-то такая, получается, одна большая семья.
1: Знаете, компания это выгодно, потому что это сокращает время на найм персонала, то есть мы можем быстрее найти подходящих нам культурно людей. Это первый момент. И второй момент, мы придерживаемся мнения, что хорошо работать со своими соратниками плечом к плечу. И с друзьями единомышленники по духу могут свернуть горы.
0: А требуется ли сообщать о личных связях внутри компании? Ну, приходит человек и говорит, вот у меня есть предложение взять на работу такого-то, а это оказывается, допустим, супруга работника.
1: Да, безусловно. То есть у нас есть политика по управлению конфликтом интересов. Сотрудники должны заявлять о возникновении личных отношений или о дружеских отношениях. И дальше мы, как команда по управлению персоналом, помогаем сотрудникам работать вместе эффективно. Мы их или разводим их должностные обязанности, или мы помогаем включить дополнительные точки контроля. То есть здесь мы полностью помогаем обезопасить две стороны.
0: А можно ли вообще с супругом работать в одном подразделении? Вообще вот такого рода личные отношения, они, на ваш взгляд, мешают работе или помогают? Я уже вот про супружеские пары конкретно.
1: Знаете, это немножко деликатный вопрос для меня, потому что мой супруг работал со мной в одном подразделении, поэтому должна ответить,
0: я как будто бы знал.
1: Сильно повышается. Вы как будто бы знали. У нас есть пара, у нас есть целая семейная династия, мы никогда не наблюдали никаких проблем с этим. Естественно, нужно быть очень зрелым человеком для того, чтобы качественно с этим работать, но таких именно мы и берем к нам в компанию.
0: А супруга вы привели в компанию или он вас привел?
1: Нет, знаете, компания свела нас вместе. Мы познакомились уже на работе.
0: Хорошо, давайте попробуем разобрать еще одну ситуацию, когда дружба мешает работе. Это именно тот сценарий, когда один из друзей становится руководителем другого?
1: Угу, да. Такое может быть. И действительно, в этом случае, наверное, самая тяжелая ситуация – это как правильно давать обратную связь для того, чтобы оставаться в профессиональном контуре и не приходить на личное. Но здесь это требует, да, как мы сказали, большой зрелости. Здесь всегда вовлекается команда по управлению персоналом. Бизнес-партнер помогает медиировать такие ситуации.
0: Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Будем и дальше разбираться в этих цифрах. Они, на мой взгляд, очень интересны. Нам помогал директор по персоналу JTI Россия Дина Луговцева. А добавлю, согласно исследованию Superjob, 43% опрошенных взяли бы на работу приятеля или подругу. Руководить супругом готовы около трети, родителями еще меньше. При этом мужчины готовы работать вместе с друзьями, а женщины с матерями. В целом же личные и рабочие россияне все чаще предпочитают разделять, отмечают авторы исследования. Несколько вариантов для запуска нового инвестиционного цикла предложили в «Деловой России». В эксклюзивном интервью для РБК на Восточном экономическом форуме председатель «Деловой России» Алексей Репик объяснил, что в нынешней экономической ситуации нужно рассматривать долгосрочные льготы, а сейчас главная задача – правильно распределять производственные мощности. С ним беседовала Алевтина Пинкальская.
2: Для запуска новых проектов, для выхода на новые рынки нужны в той или иной форме деньги, собственные или заемные. По вашей оценке, хватает сейчас у бизнеса средств, учитывая, что очень много идет на операционку, на поддержание текущей деятельности?
3: Новые проекты сильно притормозились. Мы предлагали буквально недавно в рамках концепции по оживлению

0: цикла, серьезно поработать над какими-то долгосрочными стимулами, опять же, учитывающими ситуацию с бюджетом. Мы понимаем, что у нас бюджет сейчас не столь свободен, не столь вариативен, как в предыдущие времена, когда сегодняшние крупнейшие проекты стартовали. И сейчас, ну, когда говорится, ну, не так все и плохо с инвестициями. Почему не так плохо с инвестициями? Ну, потому что какие-то доделываются, их остановить уже невозможно. А если бы их начинали заново, может быть, бы сейчас и не запустили. Какие-то, к сожалению, нуждаются в инвестиционной компоненте в связи с тем, что террористы, спонсируемые нашими бывшими коллегами из западного блока, наносят там прямой ущерб промышленной инфраструктуре, ее надо восстанавливать. Это уходит в инвестиции. Но это инвестиции восстанавливающие, которые приводят нас в ту точку, где мы были. И мы, на самом деле, очень как экономика хорошо с этим справляемся. Но мы-то хотим и хотели в первую очередь инвестиции в новые проекты, которые могут обеспечить продукцию, которой у нас сейчас нет или которой явно недостаточно.
1: Ну а что реально поможет сейчас перейти это затухание инвестиционного цикла?
0: Ну, целый комплекс факторов нужно как бы принимать во внимание. То есть еще раз. Ну, во-первых, мы должны все-таки, еще раз говорю, думать над стимулами. Если нет денег сейчас, значит, мы провели отложенный стимул. Налоговое стимулирование, но отложенный, там, через 5-7 лет. Потому что если сейчас этих стимулов мы не дадим, то, собственно, не будет проектов, а не будет проектов, и не будет этих новых налогов.
1: Какой налоговый стимул, например, какие вы считаете эффективным?
0: Ну, мы говорили, например, про так называемые вариации федерального инвестиционного налогового вычета, отложенные на 5-6-7 лет, когда мы документарно оформляем, ну, по сути, своей будущее освобождение от налогов после выхода предприятия на проектные мощности. Да, мы понимаем, что сейчас, условно, в бюджете нет ресурса для того, чтобы этим вычетом воспользоваться сейчас. Но давайте сделаем это прицелом на будущее. Финансовые институты уже сейчас, получив подтверждение того, что будут льготы представлены в будущем, там, через 5, через 6 лет, они могут совсем по-другому оценить бизнес-модель, кредитовать, соответственно, запуск новых инвестиционных проектов. Это одна из мер. Но на самом деле здесь много с точки зрения инфраструктуры, в том числе. На Востоке инфраструктура важна.
2: Продолжение беседы с Алексеем Репиком вы можете услышать в дальнейшем эфире радио РБК, как и другие эксклюзивные интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума. Наши корреспонденты также отправляют репортажи из Владивостока и фрагменты интервью. Вот еще одно заявление с полей Восточного экономического форума. Миллионного лимита на внесение наличных через банкоматы не будет. Минфин отказался от идеи ограничивать пополнение счетов таким образом. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. По его словам, этот вопрос больше не обсуждается.
3: Еще недавно автомобильная коллекция ассоциировалась с дорогими Феррари, редкими Порше и Мерседес, которые стоят как квартира. Но теперь все меняется. Автолюбители по всему миру начинают собирать машины, которые еще недавно считались чуть ли не автохламом. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом необычном увлечении, которое пришло из Соединенных Штатов. Речь прежде всего идет о машинах из 90-х и 2000-х годов. Их чаще всего покупают миллениалы и представители поколения X и Z, которым нравятся обычные автомобили из их детства и юности. Сперва можно подумать, что это просто вынужденный выбор людей, которым не хватает денег на новую машину. Но многие специально оформляют на старые автомобили страховые полисы, как для коллекционных машин. Такие программы, пусть и стоят не так дорого, но ограничивают повседневное использование автомобиля. То есть владельцы покупают их именно ради удовольствия, а не для поездок на работу. В США в социальных сетях все чаще обсуждают молодых коллекционеров, которые сознательно покупают не культовые суперкары, а самые обычные машины из своего детства. Например, 19-летний Доминик купил Chevrolet Cavalier 2000-х годов, потратив на него $3000 или около 250 тысяч рублей. Другой 19-летний коллекционер по имени Адам признается, что его Buick 96-го года привлекает на выставках больше внимания, чем легендарный корвет, вышедший десятилетием раньше. Похоже, подобное увлечение выходит далеко за пределы США. В Великобритании нарастает популярность фестиваля не исключительных автомобилей, посвященного как раз самым обычным машинам прошлого. В этом году мероприятие посетили 4500 человек, а число автомобилей достигло рекордных 2500. Среди самых ярких участников оказались Toyota Previa и Ford Focus. Похожий тренд фиксируют и в России. Но у нас многие тяготеют к вазовской классике и нередко тратят сотни тысяч, а то и больше, чтобы привести 30- или 40-летний автомобиль в заводское состояние. И в этом есть определенная логика. То, что для одного поколения было скучным бюджетным автомобилем, для другого постепенно становится символом детства. А значит, обычно

0: Обычная Королла, если за ней как следует ухаживать, вполне может оказаться коллекционным автомобилем.
1: Ты с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
2: Да, а сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций, научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас, по средам в 16:10.
4: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
4: РБК в цифрах.
3: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
4: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
8: 16:00 в студии с новостями Юлия Родина. Один человек погиб, еще двое, в том числе 6-летняя девочка, пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона. Дроны атаковали автомобили в селе Бессоновка, а также автомобиль в селе Акулиновка. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто в Ярославской области из-за угроз атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Аэропорт Ярославля приостановил работу. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитых девяти дронах, летевших в направлении столицы. Совет директоров Ростеха назначил в Рио гендиректора холдинга «Вертолеты России» Петра Матренко. Ранее он возглавлял одно из крупнейших предприятий «Роствертол». Николай Колесов, который был гендиректором «Вертолетов России», перешел на работу в Ростех. Плановые летние ремонты российских НПЗ перенесены на более поздние сроки, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это сделано для того, чтобы обеспечить максимальное производство топлива. Сейчас в ремонте находится 10% предприятий. Власти делают все возможное, чтобы закончить их ремонт в ускоренные сроки, подчеркнул Новак. Астраханская область в июле заняла третье место в России по темпам роста цен производителей на бензин. Показатель увеличился на 15,5%, это следует из данных Росстата. Согласно официальной статистике, средняя розничная стоимость топлива в регионе в июле достигла 71 рубля 79 копеек за литр. Более высокие темпы роста цен производителей были зафиксированы только в Сахалинской области и Республике Татарстан. Больше новостей

0: Ну и я напомню, что сегодня евро на внебиржевом рынке Форекс поднимался выше 101 рубля, а китайская валюта перешла отметку в 13 рублей за юань впервые с февраля прошлого года. Рубль постепенно слабел на протяжении лета, а в конце августа снижение ускорилось. Среди факторов аналитики называют сокращение экспортных поставок через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Как долго продлится падение российской валюты и как это отразится на других экономических показателях, выясним с сотрудником научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорием Жирновым. Григорий, добрый день. Что сейчас давит на рубль?
1: Добрый день. Но мне кажется, что все-таки вот это ослабление, которое мы видим, нужно действительно рассматривать в тренде, который продолжается уже там больше 3 месяцев. Соответственно, во-первых, это влияние более низких цен на нефть, которые мы видели в июне и в июле, они как бы слагом доходят до валютного рынка. Плюс Минфин перешел к покупкам иностранной валюты, тоже как раз-таки начиная с июня. Ну и, наконец, мы видели, что в июне произошла такая переоценка геополитической премии, в принципе, во всех российских активах, и в том числе в рубле. Мы видим отток капитала, высокий спрос на иностранные активы. Ну и, собственно, вся совокупность этих факторов и оказывает давление на рубль. И вот, ну, я бы не говорил, что вот это движение, которое мы сейчас видим, оно там вызвано каким-то определенным триггером. Это все-таки продолжающийся тренд уже 3 месяца.
0: Ну, то есть это некая совокупность факторов. Как долго такая ситуация, на ваш взгляд, продлится?
1: Ну, смотрите, я думаю, что уже там на текущих уровнях курс близок к своему равновесному уровню, если смотреть на реально эффективный курс рубля, то есть на курс коррекции на инфляцию с торговыми партнерами. Вот, то есть диапазон там 85-90 по доллару и 98, там где-то 104 по евро. Это вот такой условно равновесный курс. Поэтому я думаю, что там, если говорить среднесрочно, то примерно вот в этих диапазонах курс должен остаться. Ну, а краткосрочные движения предсказывать полубессмысленно. Может пойти как в одну, так и в другую сторону.
0: Эти цифры, которые вы озвучили, это прогноз на конец года?
1: Ну, это прогноз скорее на там среднесрочную перспективу, ну, скажем так, там 3-6 месяцев.
0: Как текущая динамика отражается на инфляции, на ваш взгляд? Какой вклад вносит?
1: Ну, на инфляцию, безусловно, отражается. То есть мы видим, что те цены на те товары, которые чувствительны к валютному курсу, там последние где-то месяц-полтора, росли чуть быстрее, чем прочие, поэтому эффект переноса есть. Вот, но, как я уже сказал, то есть курс сейчас примерно находится в диапазоне своих таких равновесных уровней, и, наверное, какого-то там сильного влияния на устойчивые компоненты инфляции иметь не будет, и, соответственно, ну, для Банка России это, безусловно, риск, но, по крайней мере, пока нет триггера как-то сильно менять тактику денежно-кредитной политики.
0: Может ли это как-то повлиять на решение по ставке? Напомню, 11 сентября совет директоров Центробанка будет принимать очередное решение, или ЦБ, на ваш взгляд, не будет особо принимать во внимание этот фактор? Потому что, ну, мы постоянно слышим о том, что совет директоров принимает во внимание достаточно большой спектр тех или иных обстоятельств.
1: Я думаю, что это станет одним из факторов, одним из в пользу сохранения ключевой ставки. Вот, помимо этого, там куча всяких разных рисков. Ну и, безусловно, все-таки ослабление, которое продолжается 3 месяца, и с последнего заседания курс на 10% ослаб. Ну, не принять во внимание это, наверное, нельзя. Поэтому, ну да, будет одним из факторов.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов. Напомню, официальный курс валют на сегодня 86 рублей 75 копеек за американский доллар, 100 рублей и 6 копеек за евро и почти 13 рублей за юань. Через минуту в нашем эфире программа «Технологии и тренды». Большой разговор о том, как меняется роль браузера, почему один браузер считает сайт банка безопасным, а другой нет. Кто решает, каким сайтам доверять, и готовы ли пользователи к браузерам с искусственным интеллектом, которые

0: могут действовать вместо них, либо за них? На эти и другие вопросы ответит руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
1: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
3: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
2: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее?
3: Открываем двери в пятницу в 14:10 на радио РБК.
4: В августе миллион россиян столкнулись с одним и тем же. Открываешь сайт банка в Хроме, а браузер говорит: соединение небезопасно. Тот же сайт, тот же банк. Ничего не изменилось вроде бы, но на самом деле поменялось то, кому браузер верит.
5: А в том же августе закрылся чат GPT Atlas. Браузер должен был подвинуть Chrome, который в итоге прожил только 292 дня. И это, кстати, тоже про доверие. Люди, кажется, не очень готовы пускать в браузер того, кто действует за них.
4: Получается, браузер-то на самом деле уже давно не просто окно в интернет. Он решает, какому сайту верить, а в последнее время все чаще действует вместо нас. Про то, как это устроено изнутри, сейчас и поговорим.
3: Технологии и тренды.
4: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Привет, Илья.
6: Привет, друзья.
5: Давай начнем с азов. Что такое сертификат сайта, что означает вот этот замочек в адресной строке, и что он на самом деле гарантирует нам или не гарантирует?
6: Сертификат очень сложная, но одновременно очень понятная вещь. Это сущность, которой владеет сайт, и которая служит для того, чтобы подтвердить пользователю, что я, сайт, являюсь именно тем сайтом, на который ты сейчас пришел.
4: Ну, например, rbk.ru.
6: Например, RBK, да. Вот, то есть, когда мы с вами набираем в адресной строке браузера там, rbc.ru, запускается некоторый процесс прохождения сигнала от меня, как от пользователя, ага, до сайта, до какого-то далекого сервера, на котором сайт размещен, и обратно. На этом процессе очень много-много всяких посредников возникает. Да? Первый посредник, очевидно, это операционная система, которая вот у вас на устройстве установлена. Дальше ваш локальный интернет-провайдер. Ну и дальше там по цепочке много различных посредников. И вот в самом конце находится сайт, на который приходит наш с вами запрос, и сайт предъявляет свой сертификат.
4: Он это... именно у сайта должен быть?
6: Да, угу. Да, абсолютно. И этот сертификат, с одной стороны, служит подтверждением того, что это тот ресурс, на который хотел прийти пользователь, с другой стороны, служит и инструментом шифрования этого соединения.
4: Чтобы никто не мог перехватить.
6: Чтобы никто в этой длинной цепочке не смог ваш запрос, ваш трафик, как называют его специалисты, прослушать.
4: Ну, то есть твоя задачка, когда ты выпускаешь сертификат, самое главное – подтвердить, что тебе принадлежит домен, да, что тебе принадлежит
6: тебе
4: имя.
6: Тебе принадлежит домен, имя, и дальше ты проходишь эту процедуру в некотором смысле такого опубличивания, да. То есть выпуск сертификата – штука интересная. Что в этот момент происходит, в момент выдачи тебе сертификата? Происходит публикация информации об этой выдаче в нескольких источниках, открытых источниках. И мало того, сам факт этой публикации, каждый из них записывается в твой сертификат. И дальше, когда браузер его получает, внутри браузера есть некоторая процедура проверки, что во всех этих источниках эта запись действительно существует. Здесь все построено на такой вот прозрачности и невозможности эту систему как-то обмануть.
4: Давай теперь перейдем вот от глобальной истории к тому, что случилось в России. Есть порядка десятка таких удостоверяющих центров глобальных, которые выдавали сертификаты, и тут они решили, что, значит, компаниям, которые находятся под санкциями, они эти сертификаты отзывают. Раньше выдавали, теперь все считается, что

0: ну, там, банков в первую очередь коснулось, сертификаты больше работать не будут. Что это значит для пользователя и для браузера? Браузер не может проверить подлинность домена, кому он принадлежит, и, соответственно, он туда пользователя не пускает по умолчанию.
1: Я бы вот сюда добавил еще и организацию, владеющую сайтом, и начал бы с нее. Для нее это означает, на самом деле, что она теряет трафик, то есть доступ своих пользователей частично. Почему? Потому что дальше переходим к пользователям. Пользователи в своих привычных браузерах видят предупреждение, что сертификат у этого сайта невалидный. Оно выглядит страшно, его можно проигнорировать, что я настоятельно рекомендую не делать на самом деле. По ряду причин, потому что такого же рода предупреждения могут происходить там, где сертификаты были отобраны не как в нашем случае, ну, не то, что просто так, но там по политическим каким-то соображениям, да, а когда они по делу были отобраны.
0: Опасненько. А, то есть если ты привыкаешь кликать на все пропустить, вот то там, ты тогда и где-нибудь в опасной ситуации
2: где-то можешь действительно пропустить.
1: Совершенно, совершенно верно, да. И люди в целом действительно опасаются такого рода предупреждений и предпочитают туда не зайти. Соответственно, организация теряет этого пользователя. Пользователя возникает некомфорт, он не может зайти, например, в свой интернет-банк, он начинает нервничать, писать, там, звонить в банк, да? Отдельный вопрос, что это означает для Яндекс.Браузера интересный. Для нас это, на самом деле, означало всплеск интереса к теме поддержки национальных сертификатов, вот тех сертификатов, которые сейчас выпускает Национальный удостоверяющий центр. Вот. И то, что я сейчас с вами разговариваю, тоже некоторые следствия вот произошедшего в этом году. Хотя история, она тянется с 22-го года. Тогда был такой первый всплеск, когда все думали, что вот сейчас будет волна отзывов и все прочее. И тогда как раз был создан Национальный удостоверяющий центр. И глобально этот риск сыграл именно в этом году. Ну и для нас означает, что для Яндекс.Браузера, что мы в момент, когда организация понимает, я больше не могу выпустить сертификат в иностранном удостоверяющем центре, я буду выпускать в нашем отечественном, вот, национальном удостоверяющем центре. Для нас это означает, что к нам приходят пользователи других браузеров уже.
2: А вот скажи, почему Chrome и Safari, сертификаты, которые выпускает Национальный удостоверяющий центр с 2022 года, до сих пор не признают? Это, ну, какие-то формальные требования, которым не соответствуют сертификаты, или это все-таки какая-то политика?
1: Действительно, есть у каждого браузера, и, кстати, мы как раз на прошлой неделе тоже запустили свою программу поддержки удостоверяющих центров, до этого мы поддерживали только Национальный удостоверяющий центр. Сегодня мы предлагаем поддержку любому удостоверяющему центру, который выполнит ряд требований. Вот и у крупнейших мировых производителей, у компании Google, у Microsoft, у них тоже, у Apple есть такого рода программы. Это факт, то, что мне как бы известно. Да? Были ли какие-то коммуникации Национального удостоверяющего центра с этими производителями, я достоверно не знаю, поэтому причины, по которым они не поддерживают, я тоже не знаю.
0: Ну, насколько я знаю, тут подобная история была на самом деле в Китае. У них есть похожая же конструкция, у них есть свои удостоверяющие центры. Они там проходят международный аудит, это же очень важная история. Я не очень понимаю, можно ли сейчас, да, российскому удостоверяющему центру проходить аудит, потому что не очень понятно, а кто будет этот аудит проводить, как за него платить и так далее, да, когда ты все-таки... Ну, сложная, короче, ситуация. Давай, наверное, уйдем от обсуждения политики к конкретным каким-то советам для пользователей. Ты уже сказал, что не стоит игнорировать предупреждение, это важно. Что стоит делать?
1: Доверяйте официальным источникам, там точно посоветуют сделать то, что гарантированно работает и гарантированно безопасно. Первый момент. Второй момент. Работа с отечественными сертификатами построена по мировым отраслевым стандартам. Она реализует так называемую процедуру Certificate Transparency, там, где все выпущенные сертификаты, они опубличиваются. И никакой угрозы вашим данным, каналу связи между вами и тем ресурсом, который выпустил для себя национальный сертификат, дополнительный, не возникает. Вот это факт.
0: Если я правильно понимаю, давай последний вопрос уже и закончим эту тему, что самые большие переживания людей, которые в чем-то разбираются, да, они всегда связаны с тем, кто имеет контроль над сертификатом и кто может выдавать, собственно, новые сертификаты. И если я тебя правильно слышу, то вы в Яндекс.Браузере тоже озаботились этим.
1: Да, смотрите, не дополнительно, это некоторое базовое правило. При получении сертификата мы, конечно, проверяем, что а, каким он удостоверяющим центром выпущен, б, опубликован ли он в соответствующих Certificate Transparency логах. Эти логи хранятся и в Яндексе,

0: Яндексе, и эти логи хранятся в ряде других крупных компаний в России, да, то есть это публичная история, да, что он не отозван и так далее.
1: Условно, что он валидный. Да, сильно, грубо говоря, что никто из-под полы не выдал сертификат.
0: Абсолютно
1: что сертификат
0: верно.
1: Вот
0: абсолютно.
1: Прям публичный
0: что он
1: и серьезный.
0: Он публично, законно выдан и прочее. Вообще все крупные компании следят за тем, какие сертификаты выданы на их основные домены. Вот. Благодаря тому, что существует вот эта вот система открытости всех, всех удостоверяющих центров.
1: Супер. Теперь к нашей любимой теме. Смотри, мне кажется, что тут очень важно, наверное, для начала пояснить пользователям, что какое-то время назад, примерно с годик, многие компании, которые действовали на передовой в сфере искусственного интеллекта, ChatGPT, например, заявили, что у них будет свой ИИ-браузер. Угу. И вот это все с помпой заявлялось. Мы сейчас тут захватим, Chrome подвинем. Конечно, все будут хотеть, чтобы ИИ-агенты от нашего имени ходили по интернету, бронировали билеты, я не знаю, все что угодно делали. Яндекс, я помню, что тогда говорил, что мы на это тоже смотрим, но вот какой-то ИИ-Яндекс-браузер мы пока не выпускаем. И вот какой-то агентный Яндекс-браузер тоже пока не ждите. Прошел год, примерно, да, все эти браузеры стало понятно, что не очень летят. Почему не полетело и какие функции можно может быть, этих самых ИИ-браузеров, обычные браузеры впитали, и Яндекс идет ли в эту сторону?
0: Мне представляется, что сегодня мир можно поделить, не мир, а браузеры в мире можно поделить на два класса основных. Это мировые лидеры, крупнейшие продукты, к которым я отношу Яндекс.Браузер. Да. Это браузеры производства Microsoft, Edge, и это, конечно, Google со своим Chrome, да. Но это крупные ребята, да. Я бы сегодня сказал, что они проходят стадию «мы браузеры с ИИ-функциями» и движутся в стадию «мы браузеры с искусственным интеллектом», который помогает там решать твои задачи. Вот. Но то, что они факт, что они уже в себе содержат ИИ-функции, там пересказ страниц, ну, на самом деле тот же самый переводчик страниц, который еще там 10-15 лет назад был массово там везде внедрен, он уже тогда использовал ML-модели. Уже тогда это были браузеры с элементами искусственного интеллекта. Это вот одна категория крупных ребят. И есть вторая категория. Она, на самом деле, и раньше была. Это стартапы. Вот всегда были браузерные стартапы. Потому что вот очередная волна произошла у ИИ-компаний, производителей искусственного интеллекта. Они решили тоже попробовать делать браузеры, но в основу этих браузеров сразу положить некоторое светлое будущее, где это будет браузер с ассистентом и с искусственным интеллектом. Абсолютно понятно, почему они это делали. Первая, на мой взгляд, причина, потому что все видят, какую мощную дистрибуцию дают браузеры классическим поисковым системам, и вроде бы ту же самую модель было бы здорово повторить, чтобы такая же дистрибуция получилась и с искусственным интеллектом. А это, напомню, производитель искусственного интеллекта, да? Это первая причина. Вторая причина, потому что браузерные сценарии в сфере искусственного интеллекта очень важны. Что такое сегодня интернет? Интернет — это когда продуктивити сценарии, это образовательные сценарии во многом, да, e-com сценарии. Там, где везде нам искусственный интеллект очень помогает. И вроде бы продукт, который, через который пользователи туда заходят, он и должен в себе это все содержать. И надо пробовать эти сценарии реализовывать, помогать пользователю решать там задачи и прочее. И вот на этой волне эти продукты и возникли. Они возникли сложные, больно, потому что браузеры делать дорого. Ну, мало компаний в мире делают браузеры. И в основном новые игроки что делают? Они покупают какую-то команду, у которой в прошлый раз не получилось, значит, ну, может, сейчас получится. Берут команду, которая в основном работает с движком Chromium, и пытаются сделать свой продукт. Вот. Почему потом они приходят в точку, что пропадают с рынка? Ну, или... Потому что у них не получается крупно вырасти. Основных причин несколько. Первая причина финансовая. Браузеры делают дорого, а модель монетизации у этих продуктов отсутствует, если у них нет своей поисковой системы. Вот. На искусственном интеллекте у них не получается нормально это монетизировать. Второе, ну, пользователям очень трудно поменять один продукт на другой. Есть барьер моих собственных данных, которые сейчас есть в продукте, есть там барьер привычного интерфейса, экосистемы, в которой я уже существую, да. Поэтому люди на это посмотрели, кто-то там попробовал, ну, окей.
1: Готов ли интернет к агентам? Потому что мне кажется, что еще большая проблема с этими агентными браузерами в том, что наш интернет не очень приспособлен для искусственного интеллекта. Интерфейсы не всегда удобны именно для бота. Почему?
0: Здесь основная причина

0: в неготовности, ну, наверное, по большому счету, мирового бизнеса крупного к этому из-за некоторого страха, а будет ли там адекватная модель бизнеса. Ну, смотрите, простой пример. Вот крупнейшая площадка по продаже чего-либо. Очевидно, у меня построена какая-то модель взаимодействия с обычными пользователями, с людьми, там, где я где-то предлагаю подешевле, а где-то чуть подороже. Ну, и в целом у меня какая-то маржинальность складывается. Дальше. Приходят ко мне эти роботы-агенты.
1: Они быстрые.
0: Они быстрые. Раз. Второе. Обычный человек дает задачу «найди мне самые выгодные, самые дешевые». И получается, они все приходят, и меня начинают дико оптимизировать, строго продавая мне самые дешевые, самые выгодные, все со скидками. Да? И я такой, ой. Это первый момент. Второй момент. У меня рекламная модель монетизации, простите. А они же рекламу-то не смотрят, они рекламу-то не кликают, как обычные люди. Эта модель у меня что-то начинает тоже подсаживать. И в этот момент ребята такие, нет, что-то нет, давайте у нас будет свой искусственный интеллект. И сейчас там интересное происходит, что происходит и защита уже от роботов нового поколения, от этих агентов. Новые капчи появились, это вот способ определения, робот или человек. И там уже просят включить тебе видеокамеру и помахать рукой.
2: Мне кажется, скоро мы натренируем и агентов делать и это. Удивительное, конечно, время живем.
0: Но мне кажется, все-таки мир движется в эту сторону. Все-таки мы движемся в ту сторону, где у нас будут эти ассистенты.
2: Конечно. А через сколько, по-твоему, лет? Ну, лет пять?
0: Лет пять.
2: Спасибо большое тебе, Илья. С нами был Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Очень хочется встретиться через 5 лет и проверить, был ли ты прав.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в гостинице «Метрополь», в ресторане «Мото Азабу», а точнее в пространстве «Уе». По-японски это означает «вверх». Всего 8 мест за стойкой. Шеф работает на расстоянии вытянутой руки. Никакого дыма, сложных декораций и гастрономического театра. Главное шоу – нож, рис, рыба и абсолютная точность движений. Бренд-шеф – Вадим Мальков. Его принцип – не адаптировать японскую кухню под европейские ожидания и не мешать продукту лишними деталями. Ужин начинается с сезонных закусок в стиле васёку. Далее 15 подач из рыбы и морепродуктов, которые доставили с японских рынков. Первым появляется трио тунца – аками, постный и строгий, чуторо – более нежный и жирный, оторо – насыщенный, почти сливочный, один тунец – три разных характера. Затем темп ускоряется – кальмар, рыба фугу, мадай. Следом – камчатский краб, морской еж и японское вагю опять. Названия звучат как понятия из словаря, но логика понятна без перевода. От тонкого и свежего к плотному и насыщенному. В Уе чередуют три программы. Классический суши-сет, ужин с японской вагю и сезонная амакасе. В последнем случае меню зависит от улова и продуктов, доступных шефу в конкретный день. Гость ничего не выбирает. И в этом часть удовольствия. Итог. 8 человек, одна стойка и мастер напротив. Тебе нужно смотреть, слушать и ждать следующую подачу. И, конечно, наслаждаться вкусом. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор. Доха.
6: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
7: Вы купили новую акцию, Вера?
8: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
7: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
8: Значит, хорошая акция. Надо брать.
6: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
2: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
1: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
3: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек. Машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
4: Потому что машина слишком опасна, и нужно,
3: она,
4: значит,
3: опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
0: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

16:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Маниави предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии. Завтра после 17 часов ей изберут меру пресечения. Об этом РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. Вину Маниава не признала, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сегодня утром в доме Маниавы прошел обыск, после ее доставили в Следственный комитет на допрос. Вызванный в МИД России временной поверенной в делах ФРГ в Москве Бернд Финке покинул здание дипведомства спустя час. Дипломат был вызван в МИД на фоне заявлений немецких властей о вине России в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Следующий инвестиционный цикл в России будет отличаться по структуре, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что если раньше инвестиции вливались в нефтегазовую промышленность, то сейчас деньги должны поступать в самолетостроение, суда и телеком-оборудование. Минтранс России намерен поддерживать всех потенциальных инвесторов для приватизации госпакета «Шереметьево», сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Приватизация пройдет до конца года. Продавать будут весь пакет акций без публичного размещения. Крым ожидает поставки более 60 тысяч тонн топлива в сентябре для насыщения рынка при действующих ограничениях, сообщил премьер республики Юрий Гацанюк. По его словам, такого объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей. Сейчас в республике действует ограничение 20 литров на одну заправку. В Москве сменились руководители подразделений МВД, сообщили в пресс-службе управления. Генерал-майор полиции Олег Пауков назначен заместителем начальника главного управления МВД по Москве. Полковник полиции Михаил Ванечкин назначен начальником управления уголовного розыска столичного главка полиции. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: РБК отрасли.
1: Малый и средний бизнес разместили почти 2 миллиона вакансий за полгода. Такие данные опубликовали на платформе HeadHunter. Несмотря на охлаждение рынка труда, МСБ сохраняет кадровую активность. Каждое второе предложение в этом сегменте приходится на малый бизнес. С начала года компании сегмента малого бизнеса разместили более 990

0: 400 тысяч вакансий. Микробизнес также наращивает спрос. Число вакансий выросло с 88 тысяч в январе до почти 104 тысяч в июле. Среди лидеров по объему спроса – строительство, недвижимость и эксплуатация, информационные технологии, розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, медицина и фармацевтика.
1: РБК отрасли.
2: Вы слушаете радио РБК. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса. Параметры стратегического партнерства ВТБ и РВБ по-прежнему обсуждаются, заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Горшков также не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больше финансовых ресурсов. С Георгием Горшковым беседовала Алевтина Пинкальская.
3: В мае, когда объявлялись планы по стратегическому партнерству ВТБ и РВБ, кажется, что у Wildberries была несколько другая и рыночная, и операционная ситуация. Сейчас маркетплейс сосредоточен на преодолении логистических проблем, на поддержке пострадавших продавцов. Изменились ли в связи с этими новыми вводными какие-то условия и приоритеты вашего сотрудничества ВТБ и Wildberries?
4: Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее, у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries. Мы практически с первого дня включились в программу поддержки селлеров. Мы активно работаем с компанией Wildberries по их потребностям в бизнесе. И, знаете, говорят, друг познается в беде. В данном случае это не беда, а временное затруднение. Я уверен, что две группы вместе преодолеют их успешно. Но дело же не только в Wildberries, а дело еще и в целом в развитии платформенной экономики, потому что ВТБ последовательно выстраивает партнерство там, где это интересно нашим розничным клиентам. И у каждого партнерства есть своя изюминка, что-то особенное. Ну, например, Wildberries – это крупнейшая товаропроводящая сеть в стране, а это значит, что это самая большая товарная полка для наших потребителей. И, конечно же, это лидер электронной коммерции. И мы надеемся, что те новации, которые мы в ближайшем будущем предложим клиентам, их заинтересуют. С другой стороны, Магнит – это крупнейшая продуктовая сеть. И у ВТБ также запущено партнерство с Магнитом. Это Магнит Pay, это дебетовая карточка, где клиенты получают до 15% кэшбэка за продукты, и это другая ценность, но также ежедневно востребованная. Есть, например, наше партнерство с Почтой России, где ВТБ имеет доступ к почтовой сети, а значит обеспечивает финансовую доступность по всей стране, в том числе в самых малонаселенных пунктах. Но у каждого партнерства есть свои нюансы. Возвращаясь к ВБ, все будет замечательно.
3: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются. Покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяют. Вы считаете, обдумали ли вы вот эти риски изменений, трансформации глобальной роли маркетплейсов в российской экономике? Есть ли они такие риски?
4: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги онлайн. А маркетплейсы – это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду, или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле – это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите, доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами.
2: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК. Весь день в эфире радио и телеканала РБК эксклюзивное интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума, а также репортажи наших корреспондентов из Владивостока. Сегодня участники форума обсуждали развитие Дальнего Востока, транспорт, Арктику, инвестиции, технологии и рынок труда. Одна из заметных сессий была посвящена поколению зумеров и тому, как меняется отношение молодых людей к работе. Премьер Дмитрий Григоренко призвал работодателей не оценивать зумеров черно-бело, а он рассказал о молодом айтишнике, который постоянно использовал искусственный интеллект на совещаниях.

0: Сначала это вызвало вопросы у руководства, а затем выяснилось, что с помощью искусственного интеллекта сотрудник находил решение рабочих проблем. В итоге он получил годовую премию. Глава ВТБ Андрей Костин признался, что его раньше удивляло желание молодых сотрудников работать 4 дня в неделю, но сейчас, по его словам, работодателям приходится учитывать, что работа не обязательно должна занимать все время человека.
1: РБК отрасли.
2: Медицинскую экспресс-диагностику смогут пройти гости ярмарки «Космоскоу». С 4 по 6 сентября на ярмарке современного искусства «Космоскоу» будет работать стенд московской медицины. Гости смогут пройти экспресс-диагностику, а также узнать о программе расширенной заботы о здоровье «Московский чекап». На стенде будут доступны биоимпедансный анализ, нейрофитнес и проверка через гигадок от Сбермед ИИ, который оценивает 17 показателей, включая давление, уровень холестерина, гемоглобина и показатель стресса. Диагностика позволит сделать первый шаг к участию в программе «Московский чекап», который помогает выявить риски заболеваний до появления симптомов и дает персонализированные рекомендации для сохранения активного долголетия. Стенд также станет своеобразным арт-пространством и будет оформлен работами современных художников. Ключевая идея в том, что особым образом организованная среда дарит психологический покой и запускает терапевтические механизмы, мобилизуя внутренние резервы человека. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сотрудничество московской медицины с культурными институциями развивает концепцию исцеляющей среды, а столица одной из первых в мире внедряет эти принципы на системном уровне.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Рынки на РБК.
0: 16:40 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. В студии я не один. Со мной Александра Панфилова. Будем говорить о рынках. И начнем, наверное, с индекса Московской биржи, который сегодня, ну, по предположением всех аналитиков, должен был в коридоре 250-2200 закрепиться, найти, ну, для этого какие-то веские основания. Но на данный момент в сравнении со вчерашним днем в красной зоне на 68%. Ну, в принципе, план аналитиков на этот коридор сохраняется, 2172 пункта.
5: Рынок действительно сегодня, рынок акций снижается. Четырехдневная серия роста подошла к своему концу, но тем не менее, смотря с чем сравнивать. Рынок пытается развить отскок после падения на вечерней сессии. Вчера мы заканчивали основную сессию ростом на 2%, а на вечерней уже снижались на процент. А отскакивают сегодня, кто отскакивает? Ну вот на 2% акции Аэрофлота. Они вчера, напомню, вечером обвалились на 5% после заявления Владимира Зеленского. Но вот замминистра финансов Алексей Моисеев сегодня на полях Восточного экономического форума заявил, что госпакет Аэрофлота в целом готов к выходу на рынок. На текущий момент ведомство следит за рыночной конъюнктурой, то есть за тем, когда рынок перейдет к росту. Задачи продать этот пакет любой ценой, по словам замминистра, нет. Тем более, что к продаже планируется предложить не только акции Росимущества, но и акции ФНБ, поэтому будут учитывать стоимость их приобретения в фонд. Напомню, что СПО Аэрофлота – это одна из сделок по приватизации, которую государство запланировало на второе полугодие. Также в Минфине сегодня добавили, что госпакеты НМТП тоже планируется продать до конца этого года. Если мы на тепловую карту посмотрим, да, рынок снижается, но большинство голубых фишек все равно сегодня окрашены в зеленые цвета. Особенно если мы смотрим на тяжеловесов индекса, то где-то около процента прибавляют акции Лукойла, Газпрома, Сбера. Ну и, кстати, про Сбер. Прибыль российских банков в первом полугодии, по данным Центробанка, выросла на 36% год к году. 2 триллиона 300 миллиардов рублей она составила. Центробанки также повысили прогноз по доходам банков на этот год. Передвинули они его на 500 миллиардов вправо, прогноз я имею в виду. И теперь ожидается, что банки заработают от 3,9 до 4,4 триллиона рублей. Вчера, напомню, в Сбербанке также заявили, что банк заработает в этом году прибыль существенно выше, чем в 2025-м. Темп роста составит чуть ниже 20%. Но действительно, банковская отрасль одна из немногих на российском рынке, кто показывает почти все как один

0: положительные результаты. Вообще сезон отчетности у нас подошел к концу вчера, и основные новости приходят из Владивостока. Вот в Минфине также назвали золото перспективным инструментом. Оно в ближайшие десятилетия, по словам Алексея Моисеева, заменит доллар и другие валюты как измерители стоимости на мировом рынке, а его цена поднимется до 35 тысяч долларов за унцию. То есть рост цен еще только в начале своего пути. При этом сегодня золото подешевело до минимальных значений с начала августа. Рынок оценивает вероятность повышения процентных ставок в США. Напомню, что Кевин Уорш, председатель ФРС, ранее заявил, что борьба с инфляцией еще не завершена, но инвесторы опасаются более жесткой политики регулятора на фоне рисков инфляционных подросших, роста цен на нефть, потому что котировки Brent сейчас хоть и незначительно снижаются, но все равно держатся в районе своих месячных максимумов, то есть около 95 долларов за бочку на фоне снова того, что мы увидели серьезную эскалацию конфликта ближневосточного. Но вот, впрочем, высокие цены на нефть пока что рубль не поддерживают. Август оправдал звание опасного месяца для российской валюты, и аналитики, опрошенные Центробанком, повысили прогноз по среднему курсу доллара на этот год на 1,5 рубля, 79 рублей 90 копеек. Теперь они ждут. Прогноз на следующий год повышен на 2 с лишним рубля, 88 рублей 80 копеек. Ну, собственно, сегодня мы видим, что тенденция августовская продолжается. Юань превысил отметку в 13 рублей впервые с февраля 2025 года. Аналитики среди причин называют много, и сезон отпусков, то есть повышенный спрос на валюту традиционный, и ослабление экспорта, и рост импорта, особенно на фоне инфраструктурных атак. Ну вот, возвращаясь к опросу Центробанка, аналитики также ждут более высокую инфляцию в конце этого года, 6,6% вместе с 6,2% ранее. Напомню, что сегодня выходит недельная инфляция. Посмотрим, насколько вторая волна проблем на топливном рынке дошла до этих данных. И также аналитики понизили прогноз по росту ВВП российского в этом году. При этом отмечу, что у нас сегодня наши коллеги работают на форуме, ты уже это сказал, и вот глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканала РБК отметил, что объем инвестиций в российскую экономику вернется к росту с 2028 года.
1: Спасибо большое. На пульсе фондового рынка руку держит Александра Панфилова. Ну а вместе с нами в студии у нас все теплее и теплее. Юлия Родина и корпоративные новости.
2: О чем говорят отрасли?
3: В Петербурге открыли крупнейший в СНГ многофункциональный зарядный хаб. Он состоит из 22 электрозарядных станций и 80 зарядных портов мощностью от 160 до 240 киловатт. Пропускная способность хаба достигает 1100 автомобилей в сутки.
2: Промышленность.
3: Потребление рыбы в России не превышает 23,5 килограммов на человека в год. При этом норма составляет 28 килограммов, сообщает Росрыболовство. Ведомство отмечает, что для продвижения продукции к потребителям создаются некоммерческие организации, а также региональные программы. Низкий показатель потребления рыбы сохраняется, при том, что Россия входит в число ведущих рыбодобывающих стран мира.
2: Туризм.
3: Турпоток по России по итогам летнего сезона снизился на 6%. По итогам года показатель может быть скорректирован, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он выразил надежду о возможном выходе на показатели прошлого года. Однако, по его словам, пока динамика отрицательная. Хорошие результаты показал только Приморский край.
2: Энергетика.
3: Первые вышки нового ветропарка появятся в Амурской области уже в следующем году, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Кроме того, в регионе будет локализован завод по производству гондол. Изделия, производимые в Амурской области, смогут давать 4,5 мегаватта вместо 2,5, которые вырабатывают уже существующие модели Росатома.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Госпакет Шереметьево могут выставить на торги ближе к концу этого года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Государству принадлежит чуть более 30% акций аэропорта. В начале августа Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий, открыв дорогу к приватизации. Сейчас Минфин ждет отчетность за первое полугодие. После этого актив оценят и выставят на торги. Основным претендентом на госпакет может стать Шереметьево. Холдинг, который уже контролирует 66% аэропорта, считает председатель совета директоров Сезар Консалтинг Борис Любошец. По его оценке, госпакет может стоить от 70 до 120 миллиардов рублей.
4: В целом продажа, на мой взгляд, реальна. Насколько к концу года, я в этом не уверен, потому что, ну, во-первых, вы знаете наш менталитет, мы же любим говорить: давай после отпуска, давай после майских, время.

0: Ну, объективно остается не так много. Там есть цепочка определенная, которую нужно пройти в бизнес-процессе, всех согласований и так далее. Поэтому я не уверен, как мы с вами спорили, я бы был на той стороне, кто сказал, что до конца года мы не успеем.
1: А причины того, что не успеем, потому что, может быть, сам госпакет достаточно большой? Насколько я помню, 30,43%.
0: Это раз. И второй момент. Я думаю, что основной камень преткновения – это определиться с ценой. Были разные оценки. Вот это, может быть, тоже камень преткновения. Во сколько этот пакет оценить?
1: На ваш взгляд, кто будет заинтересован в покупке? Есть уже какой-то виш-лист?
0: Я думаю, что в первую очередь это сам Шереметьево холдинг. Если бы они купили, на мой взгляд, это было бы очень хорошо, потому что никто так не разбирается в том, что там сейчас есть и что из этого можно сделать, как вот те, кто управляет Шереметьево сегодня. С точки зрения, кто может быть внешним инвестором, есть два типа инвесторов. Это сутевые, непосредственно отраслевые, кто в этой отрасли, кто хорошо в этом разбирается и кто имел к этому как-то отношение, и те, кто просто видит здесь потенциально очень интересный актив.
1: Давайте попробуем спрогнозировать стоимость актива, хотя бы ориентировочно в коридоре.
0: Мне кажется, там 30%, я думаю, в районе 1,5 миллиарда долларов США. От 70 до 120 миллиардов рублей, наверное, вот так.
1: Шереметьево холдинг может себе позволить такую покупку?
0: Думаю, да, вопрос условий покупки, еще раз, да, вопрос цены, вопрос рассрочки, обязательств, которые они на себя примут и так далее. У них же дивиденды примерно в районе там 15-20 миллиардов в год, поэтому я думаю, что они в состоянии это сделать. А Шереметьево очень интересный актив.
1: Шереметьево холдинг уже пытался выкупить государственную долю в 2020 году, но позже отказался от сделки. После приватизации государство сохранит так называемую «золотую акцию». Она позволит участвовать в управлении аэропортом и после продажи госпакета. Итоги летнего окна переходов в европейском футболе. Допуск россиян к международным турнирам в нескольких видах спорта и сложный пятисетовый матч Александра Зверева на US Open. Егор Белов с обзором спортивных новостей.
2: Спорт на РБК. В большинстве европейских стран захлопнулось летнее трансферное окно. Как обычно, в последний день футбольной ярмарки клубы заключили наибольшее количество сделок. Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер-Сити. По данным Трансфермаркт, лондонцы получат за переход 145 миллионов евро. Таким образом, аргентинец вошел в число самых дорогих игроков в истории. Он занимает в списке 4-е место. Больше заплатили лишь за Неймара, Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. «Добро пожаловать в Манчестер-Сити, Энцо», говорится в сообщении пресс-службы горожан. Энцо Фернандес выступал за Челси с января 2023 года. За этот период аргентинец принял участие в 170 матчах во всех турнирах, забил 31 гол, также на его счету 30 результативных передач. Габриэл Жезус стал игроком Барселоны. Стороны подписали контракт до 2029 года. СМИ сообщали, что сумма сделки составит 10 миллионов евро. Также бывший клуб форварда «Арсенал» получит бонусы за достижение Жезуса в новой команде. Михаил Мудрик перешел из Челси в Тоттенхэм на правах аренды. Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что в соглашении между клубами есть пункт о праве выкупа игрока за 75 миллионов фунтов или около 87,5 миллионов евро, не являющийся обязательным. Хавбек отбыл дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста. В его пробе был обнаружен мельдоний. Он не играл 19 месяцев и вот теперь вернулся на поле. Манчестер Сити объявила о переходе нападающего Илимана Ндиайе из Эвертона. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Сенегалец сыграл за Эвертон с лета 2024 года. Провел 74 матча. На его счету 17 голов и 4 передачи. Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Позже информацию подтвердили и на официальном сайте лыжной федерации. Россияне и белорусы смогут выступать в нейтральном статусе. Допуск получили атлеты в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. Участники должны соответствовать всем действующим антидопинговым требованиям. Для допуска лыжникам придется подписать декларацию о нейтралитете, основанную на ряде принципов, установленных федерацией. В прошлом сезоне несколько российских лыжников уже выступали на этапах Кубка мира без флага и гимна. Участие в международных турнирах приняли Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских игроков. Об этом накануне объявили официально. Российские и белорусские

0: Русские баскетболисты отныне могут участвовать во всех соревнованиях, проводимых организацией, в том числе в Олимпийском турнире, в чемпионате Европы, Еврокубке и Лиге чемпионов. Речь именно об игроках. Вопрос возвращения национальных сборных России и Белоруссии пока не ясен. Сообщается, что сначала федерации нужно проработать тему логистики, визовой поддержки, вопросов безопасности и антидопинговой программы для команд. Александр Зверев продолжает борьбу за титул на US Open. Немец с русскими корнями в тяжелейшем 50-м матче обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Это был их 7-й очный поединок. Пока итальянец не одержал ни одной победы над Зверевым, но в отчетном матче сделал очень многое для того, чтобы, наконец, выиграть у одного из лучших теннисистов мира. Первый сет остался за немцем – 6-4. Во втором и в третьем успех праздновал Сонего – 6-3, 7-6. Зверев сумел реваншировать, выиграл очень сложный четвертый сет – 7-5. В пятом оформил победу и выход в следующий круг – 6-4. Уроженец Гамбурга после игры хвалил оппонента и признался, что просто счастлив такому развитию событий. По словам триумфатора матча, Сонего в этот день победил бы многих других игроков, но не Зверева. В этом сезоне Зверев впервые в карьере выиграл мейджор Ролан Гаррос. Он один из главных претендентов на титул и теперь.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскаром» за саундтрек и лучшую мужскую роль. Человек-паук явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был евротур с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике — это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал холоп Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и Медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова расцвет карьеры. «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
4: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
5: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, в
4: лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день?

0: сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
1: Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиса, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
0: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17.00. Студия с новостями. Юлия Родина. Сотрудники российского генконсульства в Бонне должны будут покинуть ФРГ до 18 сентября. На сотрудники русского дома в 7-дневный срок, заявил посол России в Берлине. Он также отметил, что немецкие власти, закрывая генконсульство, не дают возможности организовать на его площадке участок на выборах в Госдуму. Российско-германские отношения по инициативе немецкой стороны в настоящее время находятся на точке замерзания. Атаки Украины на объекты энергетики в России привели к энергетическому шоку в мире. Об этом в эфире Fox News заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, действия Киева создают повышенное давление на мировые цены. Другой причиной роста цен Бессент назвал войну в Иране. Основательнице хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете. Поводом стал пост Маниавы в ее телеграм-канале. В настоящее время Лида Маниава задержана, вину она не признала. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Запасов золота в России хватит примерно на 30 лет, чтобы сохранять лидирующие позиции в мировой отрасли. Об этом заявил замглавы Роснедр Асламбек Гермаханов на Восточном экономическом форуме. По его словам, Россия занимает третье место в мире по запасам золота и второе по его добыче. Сегодняшние запасы высоких категорий у страны 17,5 тысяч тонн. Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе, об этом сообщает Росавиация. Ограничения также сняты в воздушной гавани Нижнего Новгорода. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Доброго дня. Инвестиции в российскую экономику могут вернуться к росту уже в 2027. Такой прогноз в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме дал глава

0: никогда не было. Да? За 2025 к 2000 году мы выросли там на, по-моему, 35%. Ну, в общем, такие как бы в сопоставимых ценах. То есть мы действительно очень-очень сильно нарастили и абсолютный объем инвестиций. Ну и мы понимаем, что вот 2025-2026 год у нас сейчас на водах очень крупные проекты, которые, ну, скажем так, были большими потребителями, да, ресурсов. И важно, что мы это все еще сделали в условиях изменения, ну, по сути, модели финансирования инвестиций. Потому что ведь до 2022 года, как правило, все наши крупные инвестиционные проекты предполагали, что мы где-то фондируемся на Западе или нам там с большой отсрочкой поставляют оборудование, ну, так или иначе, в общем, кредитовались, да. И по большому счету развитие нашей экономики, инвестиционное развитие, да, оно финансировалось за счет западной финансовой системы. Понятно, что в 2022 году эта модель сломалась, нам потребовались свои источники. Нашей компании большой объем средств вернули, и мы сократили внешний долг. Но, соответственно, это все потребовало перестройки нашей финансовой системы, поэтому такой стремительный рост монетизации нашей экономики, да, то по отношению денежной массы к ВВП мы там существенно выросли. На 15, наверное, процентных пунктов мы добавили. Да, то есть это очень большие темпы. По следующему году мы ожидаем там порядка 61-62% денежной массы к ВВП. Это такие уже, ну, в общем, параметры среднеразвитой страны. Лет 10-15 назад мы могли только мечтать об этом. Вот. А сейчас и рост продолжается. То есть это такая тенденция, которая же год за годом идет. Это говорит о том, что наши финансовые возможности внутри страны, в общем и целом, они существенно выросли и позволили вот нарастить вот эту вот финансовую базу и так финансировать инвестиции. Но понятно, что в текущих условиях, да, там и высокие процентные ставки, и главным образом это необходимость привлечения дополнительных средств в бюджетную систему, реализация задач безопасности, все это требует отвлечения определенной концентрации ресурсов. Мы планируем, что сейчас формируем прогноз, ну, такое пока ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то, ну, с 28 года, да, даже 27 год, мы скромны в ожиданиях. Но при этом тоже надо понимать, что опять мы говорим о темпах роста, да, у нас высокий уровень, общий объем инвестиций остается очень высокий в экономике. Поэтому мы точно можем развиваться и расти при этом уровне инвестиций. Вот вопрос, наверное, как эффективно мы используем созданные фонды, насколько у нас все это эффективно загружается, насколько это все производительно используется. Это, во-первых. А во-вторых, сама по себе вот этот термин производительность, да, и производительное использование, оно, как правило, тоже требует инвестиций, но гораздо меньших инвестиций. Инвестиций, как правило, таких управленческих, организационных, да, ну, тоже распространение платформенной экономики, которая приводит к тому, что все фонды в экономике начинают работать эффективнее, я бы даже сказал, все ресурсы, да, потому что трудовые тоже ресурсы начинают работать эффективнее за счет совместного использования, за счет того, что идет большая загрузка. И вот этот вот платформенная экономика, искусственный интеллект, сюда же производительность труда, это вот все вещи одного порядка, которые как раз вот занимаются как бы изменением структуры экономики, да, и в том числе и структуры инвестиций. Ну и в том числе все это требует, конечно, гораздо более умной регуляторики, потому что в ряде случаев, ну вот мы там детально разбираем электроэнергетику, у нас большой перед экономикой стоит вызов в ближайшие годы, рост тарифов и так далее, да. Со всем этим можно и нужно работать, и мы можем существенно за счет более умной регуляторики повысить эффективность использования. Поэтому, если говорить вот об инвестициях, то первое, значит, ну, определенная инвестиционная пауза, естественно, но она не препятствует и текущему, и дальнейшему росту, как бы, потенциалу. Второй момент, при грамотной регуляторике мы можем точно расти быстрее. Ну, и третий момент, у нас точно есть ресурсы для инвестиций. Важный момент, потому что тот отток капитала, который был 3-4 года, да, когда мы закрывали внешние займы, нам, ну, закрыт внешний рынок, мы за счет внутренних ресурсов и так далее, да, в общем и целом закончился.
1: Российская экономика по итогам этого года может показать результаты чуть лучше весеннего прогноза Минэкономразвития, заявил Максим Решетников. Улучшения в министерстве ожидают как по экономической динамике, так и по инфляции. Дальнейшая ситуация, по его словам, во многом будет зависеть от сокращения дефицита бюджета и уровня ключевой ставки. Выход на параметры поэтапно бездефицитного бюджета ожидается в 2028-2029 годах. Макроэкономический прогноз сейчас дорабатывают вместе с параметрами бюджета. Согласование продлятся до середины сентября, добавил Максим Решетников. Август для рубля позади. Что ждет российскую валюту в сентябре? И какие заявления с Восточного экономического форума могут двинуть рынок? До заседания Центробанка по ставке остается 10 дней. Совпадут ли на этот раз ожидания инвесторов и регулятора? Ответы в программе «Инвестиционный час через минуту». Гость программы – начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций» Сергей Ермоленко.

0: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей». Центр событий.
1: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.
2: То выше, то ниже. Весь рынок гадает. Одних она сушит, другим помогает. Чем выше она, тем крепче родной. Но если спускается, рынок живой. Она не цена, но цену меняет. Не видно ее, но все она знает. А пока вы разгадываете эту загадку, мы начинаем инвестиционный час.
0: Инвестиционный час.
2: Всем доброго вечера. Ну что же, у нас сегодня в гостях Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций» и ведущий Степан Сумин. Сергей?
3: Степан, добрый вечер.
2: Самого доброго вечера. Сереж, ну что, мы подводим итоги лета. Я думаю, пора уже сдавать свои сочинения на проверку. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты провел лето? Возможно, что-то ты для себя полезное сделал и для своего финансового благосостояния.
3: Да, но одним из самых запоминающихся это был велосезон, то есть я принимал активное участие в гонках. Одна из самых красивых, пожалуй, гонок в мире – это Садовое кольцо, которое в этом году проходило дважды. Одна утро, второе было вечернее впервые в истории, более чем за последние, пожалуй, 60 лет, в рамках которой в своем кластере я занял третье место впервые.
2: Ну что же, можно только поздравить. Действительно, это очень классное достижение, и желаем тебе быть топ номер один. Давай,
3: обязательно. Я приложу все усилия с твоей стороны.
2: Будем за тебя болеть. А теперь расскажи, что ты делал на рынке? Что происходило? Июнь, июль, август, столь высокая волатильность на рынке. И поднимались, были, вернее, ниже 1900, поднимались выше 2300. Как ты воспользовался этими горками?
3: Да, в большей степени мы были покупателями на рынке УФЗ, с одной стороны, поскольку первую половину года доходности активно росли, то есть формировали исключительную привлекательность для розничного инвестора, для профессионального инвестора. С другой стороны, мы активно покупали также в портфель акций банковского сектора, который, наверное, чувствует себя единственным, кто лучше всего, кто устойчиво последние три года демонстрирует рост корпоративных прибылей из года в год. Это в первую очередь акции Сбербанка, Т-инвестиции. Плюс ко всему, мы на самом деле последние три года активно подходим спекулятивно к рынку, где у нас таймфрейм, либо временной горизонт, не ограничивается одним годом, а неделями. Открывали короткие позиции по ряду металлургов, по ряду нефтяных компаний. То есть помимо инсонного анализа, фундаментального подхода, активно еще совмещали спекулятивный подход.
2: Я так и хотел заметить, что присутствует именно спекулятивная часть. Это достаточно открыто видно на рынке. Часто открывают позицию в понедельник и в пятницу закрывают, чтобы не переносить через выходные, потому что не все у нас выходные торговые. Вот, давай я тебе расскажу про данные о торговых оборотах, которые были в августе месяце. Вот Московская биржа опубликовала. Так, в общем, объем торгов составил 194,9 триллионов рублей. Это на 36% больше, чем в августе 2025 года. Про рынок акций. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,7 триллионов рублей. А среднедневной объем торгов 135 миллиардов рублей. Про рынок облигаций, который как раз ты уже затронул. Объем первичного размещения облигаций составил 1,2 триллиона рублей. В том числе размещение однодневных облигаций 253 миллиарда рублей. Ну и срочный рынок, которым все сейчас так активно пользуются, потому что он более дешевый с точки зрения переноса позиций, если на следующий день или дольше. Объем торгов на срочном рынке был на уровне 17,1 триллионов рублей, и среднедневной объем торгов составил 812,9 миллиардов рублей. Про денежный рынок не буду, потому что это топ номер один у нас сейчас.

0: Смотри, как мне кажется, рынок акций, он все равно стал более интересен и более живым, чем если мы будем сравнивать с мартом месяца. И достаточно много отчетностей вышло у компаний. И скажи мне, на что ты обратил больше всего внимания? Возможно, какие-то отчетности для тебя были сюрпризом откровенным и в негативном характере, и, допустим, наоборот, в позитивном. Это как раз подвигло тебя купить. Не спекулятивно даже, давай так. Не спекулятивно купить, а именно фундаментально, потому что была переоценка финансовая.
1: Да, в большей степени, так как я сказал выше, это банковский сектор. То есть у нас были большие сомнения на предмет роста кредитного портфелей банков, но отчетность Сбербанка по итогам первого, а далее и второго квартала, она продемонстрировала уверенный рост кредитного корпоративного портфеля. В первом квартале на 1,8%, во втором квартале он ускорился. То есть несмотря на высокую ключевую ставку, замедление экономики, да, рост которой оказывается ниже прогнозных значений, примерно 0,5% против прогнозных 1%, рост корпоративного кредитования, именно инвестиции в основные средства, вырос. Для нас это было на самом деле удивительно. Раз, сохранение кредитного импульса, два, все это является признаком на самом деле устойчивого роста экономики, сильной экономики, несмотря на такую высокую ключевую ставку, которая с начала текущего года 16%, с 15,75%, прошу прощения, была снижена до 14%. То есть это исключительно, наверное, ну, то есть самая высокая ставка, которая держит такой длительный период времени за всю последнюю историю, за все последние 20 лет, то для нас вот рост спроса на инвестиции в основные средства был крайне удивительным.
0: А давай посмотрим, как чувствует себя индекс именно в данную секунду. Мы, к сожалению, падаем. Падаем на 0,6%, 2173 пункта мы сейчас. При этом давай отметим лидеров роста. Кстати, Совкомбанк сегодня у нас в лидерах роста, прибавляя 3,7%. Нету здесь тех имен, которых ты называл, что тоже удивительно. Может, ты знаешь, почему растет Совкомбанк?
1: Совком? Я думаю, что там были озвучены цифры по спросу розничных инвесторов на инструменты коллективного инвестирования. Совком, получается, это не совсем традиционный банк, его структура больше похожа на управляющую компанию, у него самая высокая доля выручки от управляющей компании, от продажи ПИФов розничным инвесторам. И вот рост интереса розничных инвесторов коллективным формам инвестиций, он, наверное, формирует ожидания более высокой корпоративной прибыли по итогам второго и третьего кварталов по Совкомбанку. Я думаю, на фоне этого идут активные покупки.
0: Ну, собственно, в унисон с твоими словами, уже 3,7 все прибавляем и прибавляем прямо на глазах. Также у нас в лидерах роста ТМК 3% прибавляет, УГК 2,7, Росгидро 2,5. Тоже у нас, к сожалению, в лидерах... Обратно и наши лидеры, которые аутсайдеры. Фармсинтез падает на 3,2, НМТП 1% падает, ЦИАН на 0,2%, Россети 0,5%. Ну что же, на самом деле не самые большие имена сейчас падают у нас, то есть такие достаточно малоликвидные бумаги для нашего рынка. Знаешь, что я хотел бы обсудить? Сегодня же яркое событие было. Яркое настолько, что... Как-то в моменте даже взбудоражился рынок. Минфин вернулся на рынок облигаций с флоутером на 1 триллион рублей. Ну, тут надо просто пояснить, что настолько долгая пауза, что надо бы обсудить. Как тебе кажется? Вот Минфин 2 сентября провел как раз это аукцион, выпуск 29031 с погашением 29 июля 2042 года. Это вновь куда-то мы далеко, далеко смотрим. И, наверное, главный вопрос, который сейчас есть, это как это повлияет на ФЗС с фиксированным купоном, то есть куда мы поедем, будет ли выше доходность, соответственно, будет ли волатильность в этих инструментах, или, собственно, есть открытый интерес именно конкретно к таким выпускам.
1: Да, на самом деле Минфин уже давно это озвучивал, о том, что потребность в размещении новых выпусков, она у него будет снижена по итогам июля и августа. С одной стороны, на фоне профицитного бюджета июля, с другой стороны, роста нефтегазовых доходов по итогам августа, то есть объем дефицита окажется ниже, пожалуй, даже 2% в месячном эквиваленте. С другой стороны, Минфин также крайне обеспокоен высокой доходностью длинного конца, то есть кривая является слишком высокой, что указывает на высокие процентные будущие расходы. Поэтому Минфин пытается ее определенным образом корректировать, и на 2 месяца он брал паузу в размещении длинных УФЗ.
0: Они брали паузу, потому да. что они считали, что это может дестабилизировать рынок, если они будут выходить. Почему сейчас все нормализовалось? То есть возврат, он обусловлен тем, что все хорошо?
1: Возврат к чему? К размещениям?
0: Да.
1: Нет, потребность определенно есть. То есть у нас накопленный дефицит с начала текущего года 6,7 триллионов рублей. То есть его необходимо определенным образом финансировать. Плюс ко всему у нас финансовый год еще не закрыт. Флоутеры традиционно пользуются большим спросом, гораздо с большим интересом и энтузиазмом управляющей компании, либо пенсионные фонды его приобретают, нежели бумаги с фиксированным купоном. Поэтому интерес Минфина в первую очередь к размещению флоутеров именно объясняется тем, чтобы не оказывать давление на бумаги с фиксированным купоном, а именно на длинный конец, с тем, чтобы не повышать доходность, с тем, чтобы не было большого дисконта, вернее, наоборот, большой премии к ключевой ставке.
0: Давай отметим параметры, которые были, то есть размещено 1 триллион рублей, спрос составил 1,425 триллионов, получается, значительно превышая, получается, размещение, выручка, получается, от размещения 938,9 миллиардов рублей, а цена отсечения 92,5 от номинала. Средневзвешенная цена 92,5122%. Ну что же, можно сказать, ну, хорошо, что разместились. Давай отметим еще тот факт, что 67% плана ежегодного выполнено к этому, к этому моменту, и это нас не может не радовать. То есть, правильно я понял, что это, наоборот, позитивный момент?
1: Да, все правильно, крайне позитивный. У нас были ожидания о том, что Минфин выйдет с размещением лишь только не превышающим 800 миллиардов. Они вышли сразу смело с 1 триллионом, и спрос превысил тот объем, который Минфин хотел занять, почти на 40%. То есть, на самом деле, крайне позитивный признак интереса инвесторов к флоутерам.
0: Ты знаешь, еще интересно то, что я посмотрел итоги аукциона, как раз как они проходили, и достаточно живой интерес был как раз у капитала до 1 миллиона рублей. При этом отмечу, что около 16, получается, сделок были выше 25 миллиардов рублей. То есть это тоже достаточно интересно. И классная, самая дорогая заявка. Как тебе кажется, по какой цене она была?
1: По какой цене? Самая дорогая? Полагаю, что могла быть по 93,5.
0: Нет, по 100. Представляешь, она просто по номиналу прошла. Но это, не знаю, то ли это ошибка как раз большого толстого пальца, то ли что-то еще. Наверное, еще главный вопрос, который нас интересует, это ставка. И может ли это хоть как-то повлиять положительно на решение по ключевой ставке?
1: Пока вот на текущий момент времени, то есть основное внимание, которому уделяет ЦБ, первое, это инфляционное ожидание, и здесь на самом деле консенсуса нет. То есть у розничных инвесторов, частные домохозяйства, у них наоборот положительные инфляционные ожидания в пользу снижения с 13 до 12%. Однако единственное, что измерения еще проводились до топливного кризиса в августе, что касается корпоративных инвесторов, либо профессиональных участников, у них наоборот более, то есть инфляционные ожидания выросли с 12% до почти 13,2%, что является негативным фактором. Поэтому на этом фоне ожидаемо, что ЦБ возьмет паузу в сентябре в принятии решений на предмет снижения ключевой ставки.
0: А я вот, наверное, немножко, как это, я хотел поспорить в этом моменте, но я, скорее всего, выскажу немного другое мнение, и здесь это не связано больше с экономической метрикой, которую ты предоставляешь, а, как мне кажется, есть еще и политическое определенное именно конкретно в этом решении по ставке, и, возможно, перед выборами у нас будет что-то позитивное, поэтому, возможно, небольшой шаг, он все-таки будет реализован. Ну что ж, мы как это с тобой... Хорошо, подожди, кстати, да. Вот давай обсудим этот момент. Если ставка остается неизменной, как это повлияет на рынок? Это негативный получается? То есть этого, в принципе, сейчас все ожидают?
1: Это консенсус. Основной консенсус, да. То есть его влияние на рынок, оно будет крайне ограниченным. То есть волатильность никак не поменяется, то есть мы не увидим какого-либо движения на этом решении. Единственное, только с точки зрения политического момента, то есть ЦБ уже стал готовить к возможному решению относительно того, что ставка останется неизменной. Вчерашний комментарий Заботкина на предмет того, что 14-я ставка уже перестает быть ограничительной, перестает быть жесткой в свете роста инфляции, инфляционных ожиданий и, самое главное, в рамках ослабления рубля.
0: Давай я даже вот скажу о том, что как аналитики Центрального банка это... ЦБ не может дальше снижать ставку, в сентябре возможно повышение. Аналитики Центрального банка считают, что инфляция начнет расти во второй половине 2026 года, пока рост цен сказался только на отдельных товарах, но может расшириться на все. И еще причина – это как раз смягчение денежно-кредитной политики. То есть вот тут у нас с тобой, ох, какие сценарии разыгрываются. Хорошо, мы будем...
1: Да, тот редкий момент, когда факт того, что ставка останется неизменной, будет, наоборот, позитивно истолкованный и воспринят участниками рынка.
0: Да, возможно, я действительно с тобой соглашусь. Давай смотрим еще раз на наш рынок. 2171 пункт. Падаем незначительно. Но тогда вопрос. Где ты видишь индекс?
1: Через неделю.
0: Получается, чуть больше недели.
1: Чуть больше недели. Я вижу примерно на этих же значениях, возможно, с коррекцией в пределах 1-2% до уровня 2100-2120. То есть у нас краткосрочный негативный взгляд на рынок.
0: 2100, 1900 будем вновь повторять?
1: Несомненно, да. То есть вот если мы посчитаем справедливую оценку стоимости рынка, это будет примерно 4 корпоративные прибыли. То есть на индекс МВБ корпоративная прибыль около порядка 520 пунктов, поэтому справедливая оценка 2100, это то, где мы стоим. То есть вот какой-либо привлекательности для частного инвестора с точки зрения текущей оценки стоимости акций индекса нет. Для того, чтобы он был привлекательный, необходимо дисконт 20%.
0: Про привлекательность мы поговорим, да. Чуть-чуть прервемся.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиций, и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор — фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год, доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакаре из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
4: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себе.
5: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
4: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
2: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакара исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакара убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse, и имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
6: Наш любимый Майкл Сейлор.
7: Самый большой обладатель количества биткоинов.
6: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Я деньги не люблю, просто я люблю то, что на них можно купить. Ильф и Петров.
3: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Эффект ФАТ. ФАТ – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера – новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция – сомнения, сокращение позиций, падение цены, и чем сильнее движение, тем больше страха.

0: Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. ФАТ – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика, рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решения мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Эскалация отношений. Такое заявление сделали в МИД России. Временного поверенного ФРГ вызвали в ведомство. Ему указали на бездоказательность обвинений по инциденту в Лейпциге. Накануне Германия объявила о закрытии генконсульства в Бонне и русского дома. Москва обещает жесткий ответ. Владимир Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маньявик грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает, поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение. Аэроэкспресс начал принимать оплату цифровыми рублями. Как сообщили в компании, новый способ доступен на сайте, в приложении, кассах, автоматах и при посадке в автобус. Оплатить можно билеты, а также услуги хранения и упаковки багажа. Все прежние способы оплаты сохраняются. Цифровой рубль с 1 сентября доступен в 12 крупнейших банках. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Полюс, Селигдар или ЮГК? Что же мы будем выбирать? А золото-то у нас вроде и корректируется. Это «Инвестиционный час», а мы продолжаем.
2: «Инвестиционный час».
1: Ну что же, мы продолжаем. У нас в студии Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций», и я, ведущий, Степан Сумин. Сереж, вот сейчас дни форума. Uh-huh. Насколько ты активно следишь, вообще покупаешь ли ты что-то под форум, потому что достаточно активная информационная повестка оттуда идет. Мы знаем, что у нас есть главный форум, это ПМФ, да, и все-таки Дальневосточный тоже вот экономический форум, он достаточно... Восточный экономический форум, он как раз у нас очень тоже ярко представлен и достаточно интересные оттуда информационные потоки. Ты покупаешь что-нибудь под вот это событие?
3: Нет, уже давно, пожалуй, не покупаю. То есть, на самом деле, все основные повестки, которые можно было применить к фондовому рынку, они мне понятны, особенно в части саммита ШОС, где основной вопрос — это активная интеграция Китая в российскую энергетическую структуру. Речь идет о разделении капитальных затрат на... строительство ведок газопровода в Китай, где, получается, на протяжении последних уже 5 лет Китай заявляет о

0: финансирование данного проекта либо сначала с правительством Китая, либо с компанией Синопек. Каждый раз, получается, с панельных заседаний данного форума звучит комментарий на предмет того, что достигнуто соглашение по разделению финансовых затрат, но при этом проект никак все не реализуется. Камнем преткновения выступает цена, по которой китайская сторона хочет закупать газ у «Газпрома». Она порой на 20-30% меньше, нежели та цена, по которой «Газпром» продавал газ в Европу. Поэтому, то есть вот влияние, оно крайне краткосрочно, оно крайне спекулятивно, оно крайне сложно предсказуемы, сложно предъявить оценку либо амплитуду возможного повышения цен на акции «Газпрома», поэтому я этого энтузиазма не разделяю.
1: Знаешь, а я бы отметил все-таки некоторых эмитентов, по которым мы можем получить какие-то интересные данные, какую-то информацию. Ты уже затронул «Газпром», это действительно компания, которая может быть в фокусе. «Новатек» также, то есть мы говорим про направление и Китая, то есть это и СПГ, то есть какие-то инфраструктурные, возможно, проекты. Я тебе хотел бы сказать, что на форуме планируют подписать около 380 соглашений на сумму, превышающую 6 триллионов рублей. Ну, то есть мы можем, в принципе, предполагать, что с этими компаниями это может быть связано. Росгидро, как такой один из таких, мне кажется, очень явных, возможно, бенефициаров как раз развития Дальнего Востока. Металлурги. То есть это тоже, если мы будем смотреть с точки зрения экспорта в Азию, это и НЛМК, ММК, и Северсталь, ну и, наверное, больше у меня такого и нету. То есть, наверное, это самые такие яркие. Возможно, ты добавишь какое-то имя, которое может быть в фокусе?
0: Нет, пожалуй, мне здесь нечего добавить. Единственное, только я укажу, что сумма, которую ты назвал, 6 триллионов, она, по сути, является колоссальной. То есть это, по сути, если она будет подписана и в большей степени реализована, это порядка 15% от совокупной выручки российских компаний, которые обращаются на рынке, то есть которые входят в состав индекса, в расчет индекса МВБ. Поэтому вот если все это будет реализовано, это будет способствовать его позитивной переоценке.
1: Ну что же, мне пришла на ум еще одна компания. Это «Совкомфлот». Все-таки на моря и океаны нас связывают, и мы можем тоже поставлять. Ну, собственно, у «Совкомфлота» вышла хорошая отчетность. Вопрос лишь остается в том, что сможет ли она, компания, увеличить количество ледоколов, соответственно, у себя. То есть именно судов, которые могли бы это все перемещать, и достаточно беспрепятственно. Еще, как мне кажется, стоит поговорить про золото, про полюс. И, наверное, мы с тобой начнем про золото, и у нас также подключается, у нас с вами на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Максим, добрый вечер.
2: Коллеги, добрый вечер.
1: Что происходит с золотом? Все разные таргеты, все инвестиционные дома мировые, и мы тоже меняем постоянно. Что происходит, почему корректируемся, новые ли у нас высоты будут достигнуты, или все опасаются у нас инфляции, и что ФРС поднимет ставку уже на ближайшем заседании?
2: Безусловно, слухи о том, что ФРС хочет поднимать ставку, уменьшают количество энтузиастов в золоте. И действительно мы видим, что рынок нервно среагировал. Но опять же, мы исходим из того, что другого контринфляционного актива, несмотря на всю ту положительную динамику в биткоине, которую мы недавно видели, в природе пока что не существует. И поэтому долгосрочно свои прогнозы на продолжение положительной динамики по росту стоимости самого металла мы не меняем, то есть, условно говоря, это 4700 до конца года, и в следующем году, наверное, будет приближение к отметке 4800, 4900, может быть, и 5000 достигнем к концу следующего года. Ну, разумеется, все это с учетом безумной волатильности, которой сейчас характеризуются все рынки, на фоне тех политических событий, которые мы с вами имеем удовольствие наблюдать.
1: Что ж, я адресую вопрос как раз, Сереж, тебе. И насколько сейчас, в принципе, золото и полюс золота нашей компании, они коррелируют между собой? Если посмотреть, то корреляции абсолютно ее нет, она отсутствует. И у меня вопрос, почему компания не публикует полноценный отчет, а это нас вводит в небольшое заблуждение.
0: Да, верно. То есть та отчетность, которая... Стоит единственное только признать, что предшествующие 7 лет уровень раскрытия информации полюса, он был выше, чем у какого-либо другого металлурга, раз, и плюс ко всему вообще в целом раскрываемость информации по российским эмитентам, она порой даже была выше, чем по американским, который считается в принципе эталоном. почему, получается, они не

0: стали раскрывать некоторые статьи расходов, которые не позволяют сейчас аналитикам сделать вывод на предмет того, почему рост расходов, который там составил 1,7 миллиарда долларов, который там превысил значение при сравнении год на год, полугодие порядка 40%, и нет понимания того, что это на постоянной основе, либо это были разовые расходы. Это понимание менеджмент не дал. Могут быть предположения, связанные с тем, что компания сознательно хочет уменьшить чистую прибыль, либо увеличить объем капитальных затрат с тем, чтобы, получается, не платить высокие налоги.
1: Вот, запоминаем эту мысль и прервемся ненадолго.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
1: Ну что же, после выступления как раз главы Кевина Уорша вероятность повышения ставки ФРС уже в сентябре выросла примерно на 40%. Вернее, сказал на 40%. 40% до 65%. Вроде бы вероятность здесь становится выше. Это «Инвестиционный час», и мы продолжаем.
3: «Инвестиционный час».
1: Мы продолжаем. В студии Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций». У нас на связи Максим Худалов, промышленный эксперт, и я, ведущий Степан Сумин. Продолжаем говорить про «Полюс». «Полюс» в топ-3 точно компания входила в народный портфель в определенный момент, и возврат к дивидендам, хоть и не настолько шикарный, но при этом компания действительно была интересна. Теперь она сложилась почти в два раза, и нужно найти какие-то новые триггеры к покупке. Корреляции с ростом золота мы не наблюдаем. Получается, где искать эту искру и вообще стоит ли... у тебя есть, Сереж, в портфеле «Полюс золота»?
0: Нет, в портфеле его нет. Более того, те клиенты, которые включали его в свой портфель, то есть этим клиентам «Полюс» распродал.
1: Угу. То есть, хорошо, а другие золотовики, если не «Полюс золота», «ЮГК», «Селикдар», они интересуют? В принципе, тренд-то есть на золото.
0: Да, тренд есть, да.
1: И
0: но
1: есть глобальный.
0: Единственное, что у «Полюса» были самые уникальные месторождения, где себестоимость добычи была, то есть немногим не превышала $700 за унцию. По отчетности первого полугодия там эти затраты сильно существенно выросли на уровне уже $1100 за унции. И по мировым меркам, то есть компания показала гораздо более низкую эффективность, что вкупе с недостаточной раскрываемостью делает, по сути, данный актив не инвестиционным для розничного инвестора.
1: Ну, видишь, как мы понимаем, наверное, здесь все упирается в сухой лог, как мне кажется, потому что многие годы, как такая манна небесная для инвесторов, все о нем говорят, о том, что насколько увеличится капитализация компании, насколько сильно вырастут как раз дивидендные выплаты, но при этом, как мы понимаем, что, скорее всего, отказ от дивидендов, это тоже связан с возросшими затратами как раз на этот проект. Согласен ли ты?
0: Нет, я думаю, что вот эти затраты, на самом деле, они были учтены в рамках планирования капитальных затрат на 26-й год. Пока вот мы не можем четко объяснить, то есть менеджмент компании не раскрывает, за счет чего выросли так существенно расходы, более чем на 50% по итогам первого полугодия. Если их сравнивать с полугодием, со вторым полугодием 2025 года, либо год на год, нам это кажется все-таки с опасением того, что компания может быть объектом введения налога на улучшение рыночной конъюнктуры. Менеджмент, наверное, с этим решением кардинально не согласен, поскольку он предшествующие периоды ограничивал объем капекса, то есть в большей степени работал на акционеров, повышая чистую прибыль и ее распределение через дивиденды, с тем, чтобы сформировать одну из самых прозрачных компаний, с тем, чтобы стать дивидендным аристократом, той компании, которая доставляет наибольшую прибыль для своих акционеров. Но вот из-за этих рисков, из-за того, что компания находится в крайне благоприятной рыночной конъюнктуре, то есть золото выросло более чем в два раза за последние три года, компания, очевидно, будет пытаться эту прибыль некоторым образом уменьшить за счет капитальных затрат.
1: В общем, не берем. Я понял.
0: Верно,
1: в общем, да. Вывод был один. Максим, вопрос как раз к вам. И вопрос такой. В Минфине оценили перспективу золота фразой «рост цен в начале

0: пути. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, у россиян пользуются популярностью как раз вот мирные золотые слитки весом около 100 грамм. Об этом заявил как раз в ходе Восточного экономического форума. И как раз РБК «Инвестиции» очень активно следили за этой трансляцией. И самое важное сейчас, такой яркий прям, такой, я не знаю, я когда это увидел цифру, мне я немножко так это... Глаза у меня раскрылись. Да точно, что может вырасти цена как раз драгоценного металла до 35 тысяч за унцию. То есть сам факт, что такие прогнозы существуют, говорит о том, что рост цен на золото где-то еще в самом начале своего пути, резюмировал как раз замминистра. Максим, ну тут надо что-то сказать. Действительно ли мы идем к 35 тысячам? Возможно ли это в принципе? Какая должна быть переоценка всего?
1: Ну, смотрите, то, что идем к 35, наверное, это долгосрочно правильная версия. Беда в том, что нам, как рыночным инвесторам, до этих 35 может не получиться дожить, поэтому мы ждем, конечно, куда более медленных темпов роста. Я повторюсь, там сейчас на горизонте цифра 5000, которая ожидается в 2027 году. И почему это так, почему есть некоторые факторы в пользу этого? Вот на фоне прошлогоднего роста цен на золото, о котором вот и коллега говорил, и мы все наблюдали, объем добычи самого металла в мире вырос на 1%. То есть золотодобывающая отрасль, и мы видим это по нашему флагману, по полюсу, не спешит увеличивать объемы добычи, потому что сейчас тот самый период, когда можно отработать все свои бедные руды, все свои проблемные участки. Вот, собственно, то, что мы видим с вами в отчетности полюс золота за первое полугодие, это объемы переработки руды при снижении выпуска металла. То есть сейчас все выбрали стратегию, пока цена хороша, надо разгрести те плохие запасы, которые накопились за годы менее жирные. И на этом фоне дефицит золота, подталкиваемый ростом спроса на металл со стороны центробанков и инвесторов, он будет приводить к тому, что цена будет последовательно повышаться. Тем не менее, резкого роста там, до уровня там, хотя бы 8-9 тысяч долларов за унцию в ближайшее время я не жду. Почему? Потому что многие финансовые регуляторы будут делать все для того, чтобы сбивать этот ажиотаж. Ну и в том числе будут продажи со стороны центральных банков стран, которым нужна ликвидность, как это мы наблюдали, опять же, в деятельности российского центрального банка в первом полугодии. Поэтому общий тренд на повышение мы подтверждаем, но, конечно, те темпы, которые заявлены, слух, ну, они пока вызывают некоторое... Это как бы хорошее ожидание, но оно в ближайшее время вряд ли может быть реализовано.
0: Про ожидания. Кстати, я хотел бы процитировать заместителя президента-председателя правления ВТБ Виталия Сергейчука. Как раз он заявил на форуме. Сергейчук отметил, что сегодня российская золотодобывающая отрасль находится в лучшей форме за новейшую историю. И он поясняет, что цена позволяет генерировать рекордный денежный поток. Но ключевой тезис. Вопрос не в том, как эту ренту поделить или изъять, а в том, как превратить временную ценовую премию в новый инвестиционный цикл. Потенциал добычи к 2030 году существенно выше текущего уровня. При базовом состоянии речь идет о 600 тоннах драгметалла в год. Насколько вы согласны, Максим?
1: Пока цифра 600 выглядит крайне амбициозной. У нас уже есть в экспертном сообществе спор на тему того, сколько Россия добывает по итогам года. Если помните, было знаменитое заявление министра по природным ресурсам о 450-500 тоннах добычи. Эксперты такую цифру не фиксируют. И здесь есть некоторое методологическое различие в оценке запаса, потому что государство, судя по всему, заявляя свои цели, говорит о списании балансовых запасов золота с, собственно, балансов Российской Федерации, с минеральной сырьевой базы, а, как мы понимаем, списание балансов вовсе не равно объему произведенного золота, а оно примерно на 25-30% может быть ниже, чем собственно, списание балансовых запасов. Поэтому 600, если цифра и звучит, то это, безусловно, цифра, которая будет ориентироваться на официальные запасы Российской Федерации. В реальности мы металла получим, конечно, меньше. Сегодня оценки находятся на уровне 360-370 тонн по году. Это с учетом вторичной переработки. Ну и, безусловно, запуск тех крупных месторождений,

0: исключений, которыми сегодня занимается тот же самый полюс, они должны добавить еще порядка 40-50 тонн к 2030 году, и мы выйдем примерно на уровень 410-400 тонн по итогам года.
1: В общем, будем наблюдать, как этот действительно потенциал будет переходить в реальность, и сценарии, какие будут разворачиваться до 2030 года, еще достаточно времени, поэтому все еще может поменяться. Однако я соглашусь, что тенденция, Максим, с вами соглашусь, что тенденция, она предполагает чуть, наверное, более другой сценарий, более реалистичный, чуть меньше вот этих значений. Однако будем следить. Спасибо большое, с нами был на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Сереж, а мы с тобой, наверное, такое в финале нашего выпуска, уже, к сожалению, который подходит к концу, поговорим про валюту, нельзя не затронуть. Так ярко, бодро рубль почему-то начинает уходить куда-то, куда-то далеко, и не туда, куда я бы хотел, если честно, хотя большинство, естественно, ждали вот этого разворота и этой тенденции, пробивали 13 по юаню и пробили 88 по доллару. Буквально у нас 50 секунд. Скажи, пожалуйста, где ты видишь юань и доллар на конец этого года?
2: Наконец, текущего года. На самом деле у нас крайне оптимистичный прогноз относительно текущих цен. По юаню это значение 12-12.15 рублей за юань, по доллару 83-84. Это предполагает коррекцию примерно 5-6% с текущих значений. И более того, краткосрочно, не на конец года, а по итогам сентября, мы ждем укрепления рубля на фоне снижения объема покупок Минфином на сентябрь.
1: Ну что же, тогда короткий вопрос. Значит, шортим сейчас?
2: Верно.
1: Хорошо. Покупаем облигации валютные?
2: Только их и покупаем.
1: Все. Отлично. Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций». Степан Сумин. Слушайте РБК, читайте РБК, смотрите РБК. Мы всегда на страже вашего финансового спокойствия. До скорых встреч.
3: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
4: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Во второй день Восточного экономического форума в центре внимания нетипичные инструменты финансирования в проекты Дальнего Востока, новая стратегия его развития, а также совместные проекты с Китаем. Одной из главных тем дня стало освоение острова Большой Уссурийский. Это пограничный остров, переговоры о совместном освоении которого велись около 20 лет. В прошлом году лидеры России и Китая подписали дорожную карту, определившую основные шаги. Уже в ближайшее время должен появиться погранпереход для туристов, вскоре здесь появится и туристическая инфраструктура. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о ходе работ.
6: Китай уже завершил практически строительство своей инфраструктуры, то есть это и такой же научный центр, это технопарк, это их прединвестиционное пространство и погранпереход, который они в конце 2026 года уже завершают. Мы немножко отстаем, но я убежден, что сможем их нагнать, поэтому будем строить парк дружбы народов, в том числе замечательное рекреационное пространство, которое позволит нам показать все многонациональный народ российский Федерации. Ну и, конечно, обратиться и к коренным малочисленным народам, которые традиционно проживали на дальневосточной земле, нынешней земле Хабаровского края.
5: Еще один ключевой сюжет – стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков сообщил, что документ готов к утверждению. В основе стратегии три опоры – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. К 2036 году планируется улучшить качество городской среды в опорных населенных пунктах на 60%. В обсуждении документа участвовали все 11 регионов, собрано более 800 предложений. На форуме также говорили о нестандартных инструментах финансирования реализации мастер-планов городов Дальнего Востока. Сейчас финансовое обеспечение на уровне 58%. Чтобы привлечь дополнительные деньги, регионы начали выпускать народные облигации. В прошлом году три субъекта привлекли более миллиарда рублей на больницы, ЖКХ и озеленение. В Якутии через цифровые финансовые активы уже финансируют кино. В августе так привлекли 100 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Его участие в пленарном заседании запланировано на 3 сентября. А ярким контрастом деловой повестки стал забег «Борись и побеждай». Участники преодолели 5-километровую дистанцию по острову Русский. На старт вышли около 1000 человек. Среди них олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и исполнительный директор Всероссийской Федерации легкой атлетики «Борис». Борис Ярышевский. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
3: РБК отрасли. Восточный экономический форум.
7: Кто есть кто?
8: Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал: а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатка в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Panda Mini. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Panda Mini быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Panda Mini ездить далеко примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
7: Кто есть кто?
8: Так кто есть кто? Джили Панда Мини – это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Панда Мини пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Хайнц. В 21 век компания Хайнц решила вступить с нескучной идеей. Гигант индустрии выпустил линейку кетчупов ярко-зеленого, фиолетового, оранжевого и даже синего оттенков. Расчет был на детей. На то, что они захотят украшать таким образом свои бургеры и другие блюда, делая каждый обед или ужин праздником. Однако в азартной погоне за младшей аудиторией бренд забыл о консерватизме взрослых, тех, кто, собственно, этот продукт и покупает. Сначала продажи взлетели до небес. Но эффект новизны испарился, как только появились первые соцопросы с неоднозначными отзывами. Мамы отмечали, что, например, смешиваясь с мясным соком, цветной кетчуп превращается в серую массу, которая странно выглядит на тарелке. Им вторили папы. Новинка ассоциировалась у них с чем угодно – ярким пластилином, акварелью, лизуном, но только не с аппетитной едой. Последний сокрушительный удар нанес зарождающийся тренд на правильное питание. Многих родителей пугало количество красителей, необходимых для создания кислотных оттенков. Химический внешний вид стал лучшей антирекламой. В 2006 году эту линейку Хайнц полностью сняли с производства. Пример доказал: с цветом базовых продуктов питания экспериментировать опасно. Инстинкты самосохранения потребителя сильнее любого маркетингового креатива.
0: Ошибка на миллион.
2: Небо в алмазах, в кармане дыра.
3: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
2: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
4: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
5: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
6: РБК-тренды.
7: За пределами чата.
8: Глава OpenAI's

Сэм Альтман заявил, что человечество уже живет в технологической сингулярности. Времени, когда прогресс ускоряется, а вчерашние чудеса быстро становятся обыденностью. Научного согласия с такой оценкой нет. Но почти одновременно OpenAI рассказала об инциденте, который объясняет, почему этот разговор возник именно сейчас. Во время испытания моделям предложили взломать специально подготовленную систему. Но вместо обычного решения они нашли ошибку в самом тесте, через нее вышли в интернет и добрались до закрытых ответов. Проще говоря, искусственный интеллект не решил задачу. Он нашел способ подсмотреть ответ. Это не восстание машин. Искусственный интеллект не поставил себе новую цель. Он слишком настойчиво выполнял заданную. Столкнувшись с препятствием, модели самостоятельно нашли обходной путь и провели длинную последовательность действий. Возможно, сингулярность еще не наступила. Но время, когда искусственному интеллекту недостаточно сказать, что делать, уже наступает. Теперь приходится заранее объяснять ему, чего делать нельзя.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вчера в российской столице с новостями Артем Самойлов. Российские военные нанесли удары по трем логистическим центрам в Киевской области. Как сообщили в Минобороны, центр «Иридон» в Вишневом использовали для хранения военных грузов. ФМ-логистик «Днепр» для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для дронов. Также поражен центр в Корчеватом. Кроме того, уничтожены два сухогруза в порту Черноморское и в Черном море, а также склады с военным имуществом в порту Одессы. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинения вызывают недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию и объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Владимир Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. Владимир Путин заявил, что за развитием Дальнего Востока будущее России. На презентации результатов развития региона он поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта. По словам президента, планы, разработанные ранее, успешно выполняются. Мероприятие прошло в рамках Восточного экономического форума в Владивостоке. ОПЕК Плюс не планирует новых сокращений добычи, как заявил вице-премьер Александр Новак. Мировой рынок нефти дефицитный, поэтому квоты, наоборот, отпустили. По оценкам секретариата ОПЕК, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК Плюс пройдет 6 сентября. На ней обсудят ситуацию на рынке и исполнение соглашений. В Москве в день города ожидается мощный ливень. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, в субботу выпадет до 40% месячной нормы осадков. 23-28 литров на квадратный метр. Температура не выше плюс 15-18. День города отметит в эти выходные. Столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим итоги среды и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: В ближайшее время обсудим, как отношение зумеров к работе разделило участников Восточного экономического форума.
2: Сколько бизнес тратят на защиту от дронов?
3: Подорожает ли импорт из-за очередного падения рубля?
2: Сколько нулей добавится к вашей зарплате, если выучить китайский язык? Эти и другие темы подробнее совсем скоро, а сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи в красной зоне, 66 сотых теряет, 2172 пункта в данный момент. Нефть марки Brent немного растет, 0,3%, $94.92 за бочку Брента. Курс на валютных рынках, курс доллара на межбанке 87.29, евро 101.17, рубль продолжает снижение. Сегодня будем обсуждать, в чем причина этого и что ждет курс нацвалюты дальше. Металлы выбрались в зеленую зону. 68% прибавляет золото. $4426 за тройскую унцию. Серебро более половины процента прибавляет. $65.77. А вот биткоин остается в

0: что мужчина должен пахать. И вот такого мнения придерживается. А вице-премьер Дмитрий Григоренко, напротив, призвал не оценивать зумеров однозначно.
1: Ну, рынок труда только одна из тем второго дня ВЭФ. Говорили также о развитии Дальнего Востока, инвестициях, технологиях, транспорте и Арктике. Чем запомнился второй день форума, расскажет наш коллега Илья Приходько.
2: Второй день Восточного экономического форума выдался жарким. Главное событие началось рано. Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где накануне участвовал в саммите ШОС и сразу отправился на судостроительный комплекс «Звезда». Во второй половине дня Путин провел встречи на полях форума, в частности, с премьер-министром Монголии Учралом. Это, к слову, его первая поездка в Россию в качестве главы правительства. Путин назвал отношения с Улан-Батором всеобъемлющим партнерством. Товарооборот с Монголией в прошлом году вырос на 4,5%. Были и переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, обсуждали трехстороннее сотрудничество. Продолжал участников удивлять и рыбный дом Росрыболовства. Меня, кстати, тоже. Причем как названиями блюд, так и ценами. Например, в этот раз я увидел в меню 250-граммовая порция пасты с приморским трубачом и гребешком. Стоит, внимание, 2100 рублей. Шарик мороженого из того же гребешка 350 рублей. Но удивительно, свободных мест в ресторане не оказалось. Параллельно с визитом президента на площадке ДВФУ продолжались и события в рамках деловой программы. Всего более десятка сессий. Центральная дискуссия «Будущее. Предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока». На ней успел побывать и я. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что новая стратегия до 2036 года вскоре будет подписана главой Кабмина. Главные точки опоры региона – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. Параллельно шла сессия демографии, как удержать людей на Дальнем Востоке, повысить рождаемость, дать доступное жилье. Отдельно говорилось о необходимости газификации. Разрыв между Дальним Востоком и среднероссийским уровнем в этом вопросе пока велик. «Газпром» и «Сибур» обсуждали, как это можно исправить. Но, пожалуй, самая обсуждаемая в СМИ сессия под названием «Ставка на молодость», чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. И здесь я был свидетелем интересной дискуссии. Глава ВТБ Андрей Костин выступал вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Участники сессии, кстати, активно использовали молодежный сленг, обсуждая отношение молодых кадров к работе.
3: Для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина должен точно пахать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу, говорит, вот там работать 4 дня в неделю. Для меня это странно. Но, с другой стороны, в общем-то, в этом трагедии тоже нет. Наверное, мы должны это учитывать. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. С другой стороны, люди настолько разные, понимаете, и образование. Кому-то нужно для того, чтобы быть успехом, кому-то действительно не нужно. Кто-то такой, кто-то сякой. И это как любой человек. Вот так невозможно в целом, наверное, каких-то очень много общих черт найти, кроме того, которые порождаются временем нашим там, искусственным интеллектом, цифровизацией, понятно, всеми теми как бы вещами, которые возникли за последние буквально несколько десятилетий.
2: Пока на острове Русские шли дискуссии и международные встречи в самом Владивостоке, на площади борцов революции, начался большой бесплатный концерт под названием «Душа России. Язык, который понимают все». Как говорили сами участники форума, это главный культурный акт Восточного экономического форума. Я на этот концерт не попал, ехать было далеко, да и не было свободных машин такси. А вот журналисты, которые оказались там, отмечали, сидячие места заняты, интернет работает медленно. Но жители Приморья концерт, судя по всему, оценили, площадь перед сценой оказалась заполнена, чего, по словам местных журналистов, во Владивостоке не было давно. Ну а уже завтра на ВЭФ ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Советник его Антон Кобяков пообещал, будет много новостей. Ждем и следим за развитием событий.
0: Ну а конкретные подробности речи президента пока неизвестны, в Кремле их не раскрывают. Есть только, скажем, намеки на то, что мы можем услышать. Так, например, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что выступление будет большим и затронет, цитата, весьма важные темы.
1: Ну, в МИДе добавляют, что речь будет отражать самую актуальную повестку. Конечно, выступление Владимира Путина радио РБК будет транслировать в прямом эфире. Но Минэкономразвитие тем временем ожидает улучшения прогноза по российской экономике и инфляции по итогам этого года. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Максим Решетников. При этом, по его мнению, дальнейшая динамика экономики будет зависеть от того, как быстро будет сокращаться бюджетный дефицит и снижаться ключевая ставка.
4: Как и в прошлом году, и в этом, вопрос, что будет дальше, очень сильно зависит от ситуации с макроэкономической сбалансированностью и сбалансированностью бюджета федерального. Поэтому это сейчас ключевой, наверное, момент, который мы обсуждаем. Вернее, даже не то, что сбалансированность. Понятно, что мы бюджет балансируем, умеем балансировать, но просто ситуация вот нормализации бюджетного баланса, она займет какое-то время. И вот вопрос темпа этой нормализации.

0: потому что они будут сильно влиять на сокращение дефицита бюджета, соответственно, на заимствование, которое государство, значит, хочет сделать, и, соответственно, на ту часть кредита, которая остается уже частному сектору экономики, ну и как основной регулятор этого, это уровень ключевой ставки. В целом, если говорить об устойчивости экономики, да, параметрах, по этому году мы, скорее всего, будем чуть лучше, чем наша весенняя оценка, несмотря на воздействие. Ну, как чуть лучше, по экономике чуть лучше, по инфляции 2028 года уже идет выход на параметры поэтапно, без дефицитного бюджета, там 28-й, 29-й, вот сейчас как бы обсуждаем. Но и с учетом этого нормализация ставок и, соответственно, как бы возвращение уже, ну, в том числе и к инвестиционному росту.
1: Нынешнее охлаждение российской экономики Максим Решетников назвал естественным. Рассказал он об этом РБК на полях Восточного экономического форума. Но не только тема экономики охлаждения и зумеров в том числе стала заметной на форуме, но и, конечно, искусственный интеллект. Опять же, куда ж без него. Довольно заметное было обсуждение. На отдельной сессии эксперты разговаривали о том, можно ли выработать общие правила для нейросетей и как сделать развитие этих технологий безопасным и доступным.
2: Эту тему в интервью телеканалу РБК комментировал генеральный директор «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров. Вот он рассказал, как холдинг использует контент для развития собственных и моделей, и при этом, по его словам, важно защитить права авторов.
3: У нас есть две платформы, Рутюб и Премьер, под капотом которых находится искусственный интеллект. Причем искусственный интеллект нашей собственной разработки. Поэтому, с одной стороны, я крайне заинтересован в быстром обучении этих моделей, чтобы они становились все совершеннее и совершеннее. С другой стороны, я, конечно, заинтересован в защите прав производителей контента и владельцев IP, контент которых используется для обучения этих моделей. Я считаю, что, во-первых, у нас в стране должен определен все-таки перечень датасетов, которые принадлежат Российской Федерации. Пусть они не полностью созданы внутри страны, но они дорабатываются, и каждое новое обновление их делает все более и более самостоятельным. Но найти форму выплаты авторских прав владельцам IP тоже нужно. Это предмет диалога. Он сложный, потому что определить, какой объем авторских прав каждого автора использовалось при обучении модели, очень сложно. Должна быть выработана какая-то градация, какой объем контента каждого медиахолдинга использовался. И в зависимости от этого должна быть определена доля процента прибыли владельца датасета, который будет платиться. Но это предмет регулирования. Я буквально сейчас вместе с депутатом Антоном Горелкиным участвовал в сессии по поводу искусственного интеллекта. Он предложил очень интересное мнение о том, что скорее надо маркировать контент, который полностью создан человеком. Мне эта идея понравилась. Сделана людьми для людей. Вот это, мне кажется, очень хорошая идея, которую мы точно внутри холдинга будем прорабатывать.
1: Другие эксклюзивные интервью и заявления участников Восточного экономического форума смотрите и читайте на сайте РБК. Ну а вы слушаете программу «Что это значит?». Буквально через пару минут расскажем о том, что в России, вернее, в Москве сегодня отменили несколько рейсов авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines. Обсудим, что делать туристам, если их отпуск оказался под угрозой.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: 18.14 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В эфире программа «Что это значит?». Ведем ее для вас мы.

0: Ритунская и Александр Ляпин. Рассказываем о главных событиях этого дня. Ну и, конечно, одна из главных тем, которые волнуют сейчас буквально всех и каждого, это ситуация с нехваткой топлива в регионах. Речь идет о бензине на АЗС, дизеле. Буквально каждый день появляются новые и новые сообщения, как от региона к региону меняются ограничения, связанные с бензином. Действия властей о том, как разрешить эту ситуацию с дефицитом. Так, например, в Нижнем Новгороде сегодня снова заметили волонтеров на АЗС, которые курируют заправку автомобилей. Где-то вводят, где-то снова отменяют систему чет-нечет. В общем, ситуация меняется постоянно. Пишите.
1: Вот пишут, что объемы поставок топлива в Челябинскую область будут скорректированы. Власти региона ведут переговоры с нефтяными компаниями. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в соцсетях.
0: Ну, то есть регионы обращаются и к местным властям, и, соответственно, к федеральным, чтобы каким-то образом найти решение в каждой ситуации. Но а вы, наши слушатели, пишите нам в Telegram радио РБК, прямо вот в поиске вбивайте радио РБК и расскажите, пожалуйста, какая ситуация с бензином у вас прямо сейчас. Если вы в дороге, то сколько у вас вообще осталось в баке бензина? Скоро ли вам предстоит вот это увлекательное приключение с очередями на заправках? И есть ли сейчас эта проблема для вас? Актуальна ли она? В общем, любые ваши мнения нам будут интересны, мы обязательно расскажем о них в прямом эфире.
1: Да, что с ценами, есть ли очереди, ждем ваших сообщений, все самое важное прозвучит у нас на радио РБК, но сейчас к другой, тоже транспортной в каком-то смысле теме, не менее важной. Рейсы Pegasus и Turkish Airlines вылетели из Внуково в Стамбул, об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Там также уточнили, что обе авиакомпании не планируют сокращать полетную программу из Внуково.
0: Ну, утром Pegasus отменила сразу 6 рейсов в Москву и столько же из нее, и, соответственно, вызвало большое обсуждение, с чем это может быть связано, как это повлияет на туристов, которые хотели вылететь куда-то. Но перевозчик позже объяснил это техническими и эксплуатационными причинами. А пассажирам, в свою очередь, предложили перенести билеты на даты после 2 сентября или вообще вернуть деньги. Но также были отмены рейсов и Turkish Airlines, сообщала об этом Ассоциация туроператоров России. Ну, в общем, в какой-то момент вдруг показалось, что турецкие авиакомпании по каким-то не сразу ясным причинам отменяют свои рейсы. Но в Российском Союзе туриндустрии ожидают, что уже совсем скоро полеты вернутся к обычному расписанию. И в целом позиции экспертов сводятся к тому, что это были точечные отмены. Мнение такое есть у руководителя пресс-службы РСТ Артура Абдюханова.
2: Сейчас ситуация более-менее налаживается. По информации туроператоров, Pegasus уже начинает перераспределять пассажиров и вернул в штатное расписание свои рейсы. А Turkish Airlines, по нашей предварительной информации, уже восстанавливает свое полетное расписание в Россию и перераспределяет пассажиров по другим рейсам, всех рейсов, которые были задержаны. Союз туриндустрии не фиксирует массовых обращений туристов, организованных жалоб или переносов поездки, также массово не фиксировалось. Мы рассчитываем, что к концу дня ситуация стабилизируется, и все рейсы вернутся в свое штатное полетное расписание. Причина задержек рейсов. Одна авиакомпания сообщила о техническом сбое, вторая авиакомпания на данный момент не предоставила публичного ответа. По информации источников в туристической отрасли, авиакомпании вели переговоры со страховыми компаниями для того, чтобы подтвердить действие страховых договоров, для того, чтобы подтвердить безопасность полетов в российском авиационном пространстве.
1: Этой ночью во Внуково действовали ограничения. Аэропорт принимал и отправлял самолеты только по согласованию, но вот к 6 утра эти ограничения сняли. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил отмену рейсов именно мерами безопасности.
3: План «Ковер» вводит определенные регламентные ограничения. Количество отмененных рейсов – это обычно около 200. В этой ситуации действительно Внуково было частично закрыто. В определенные часы было закрыто и Шереметьево. И если посмотреть все-таки на фактическое расписание авиакомпаний, которые в том числе летают в Турцию. Действительно, часть рейсов отменены, перенесены, задержаны. Это сейчас бывает именно в период обеспечения мер безопасности. В этой ситуации мы рекомендуем, конечно, организованным туристам быть на связи с туркомпаниями. Наши туристы, которые находятся сейчас в Турции, им продлены отели на отмененных рейсах. Но здесь, наверное, ключевое другое, то, что как раз есть дата переноса на другой день. Рейсы не отменены на последующие дни. Нужно учитывать, что у пассажиров всегда есть еще право и вынужденного возврата без штрафа в случае задержки или отмены рейса.
1: Ну, напомним, накануне Владимир Зеленский заявил о том, что небо над Россией будет фактически закрыто. Ну, еще раз напомню.

0: Помним, что вот эти отмены рейсов компании Pegasus и Turkish Airlines сами компании объяснили техническими и эксплуатационными причинами.
1: Да, и никто не говорил о том, что как-то полноценно будут отменяться полетные программы. Мы, в свою очередь, направили запросы в обе эти компании, Pegasus и Turkish Airlines, пока не получили комментариев, но также направили запросы во множество, если вообще не сказать все, зарубежные авиакомпании, которые также работают в России. Ждем, что они нам ответят. Но позиция экспертов пока сводится к тому, что серьезных изменений не будет. При этом во Внуково сообщали, что все рейсы выполняются уже по расписанию, и для пассажиров отмененных рейсов Pegasus организуют дополнительные вылеты. Но что делать, если ваш рейс внезапно отменили, а вы собирались вот уже к заветному отпуску, чемодан наготове, да, уже куда-то сдан? Удастся ли спасти этот отпуск? Выясним сейчас на связи со студией юрист и эксперт по защите прав туристов Эдуард Шалоносов. Эдуард, мы вас приветствуем. Ну вот если внезапно авиакомпания уведомляет об отмене рейса, как вот это случилось сегодня, к кому обращаться?
2: В первую очередь необходимо распределить ваш вопрос на две части. Если это самостоятельный турист, то он обращается на стойку авиакомпании или на стойку администратора аэропорта. Ему в билете отметят, что самолет не вылетел. Отмена, задержка и так далее. Второй часть вопроса. Если турист не самостоятельный, а в пакетном туре, туроператор X, то в этом случае первое обращаемся к туроператору, обязательно пишем на горячую линию, на электронную почту или в мессенджеры. Второе, делаем предыдущие действия, обращаемся на стойку авиакомпании, потому что консолидатором рейса, то есть кто компонует рейс, является тот или иной туроператор. И третье, обращаемся на стойку администрации. Что имеет право сделать турист, если у него задержали рейс? Первый вариант. Получить компенсацию за отсутствие или потерянных дней. Второе. Отказаться полностью от тура с полным возвратом денежных средств, потому что за задержку рейса, к счастью, к сожалению, не буду комментировать, несет ответственность туроператор за все.
1: Эдуард, да, насчет туроператора понятно, здесь довольно простой вообще алгоритм действий, но довольно много самостоятельных туристов как раз отправляется в Турцию. А вот, например, проживание в отеле можно ли продлить по причине того, что отменился рейс и человек фактически не мог оказаться в стране в нужное время?
2: Если мы говорим из России или говорим о вылете из Турции?
1: Ну, например, если мы летим в отпуск, да, вот люди во Внуково, которые ждали, что улетят сейчас Pegasus или Turkish Airlines, они рассчитывали на то, что прилетят в отель, но не случилось. Можно ли продлить проживание вот в таких условиях?
2: Отель не продлит, потому что это самостоятельный предмет гражданского права, то есть самостоятельные отношения, разные договоры. Здесь максимум можно попросить отель, объяснив ситуацию. Не продлить, а сдвинуть, что «Здравствуйте, дорогой отель, я вместо 3 февраля приеду к вам 4 февраля или сентября». Здесь без разницы. Нужно понимать, и отель может изменить даты заезда.
1: Но это, наверное, от доброй воли все равно самого отеля тоже в чем-то зависит. Поняла, спасибо. Это был юрист и эксперт по защите прав туристов Эдуард Шалоносов. Ну что ж, как всегда, самостоятельным туристам приходится рассчитывать только на удачу и на самих себя, конечно. Но сейчас расскажу о том, что еще важно знать сегодня. В Евросоюзе выразили поддержку идеи ужесточить визовые ограничения для российских туристов в странах объединения. Заявила об этом глава евродипломатии Кая Каллас, передает корреспондент РБК. Атаки Украины на объекты энергетики в России привели к энергетическому шоку в мире. Об этом в эфире Fox News заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Решение Киева взрывать энергетические объекты создает повышенное давление на мировые цены, подчеркнул он. Следствие предъявило обвинение директору фонда «Дом с маяком» Лиде Маниава. В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что она распространила в телеграм-канале ложную информацию о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины. Экс-главу Росавиации Александра Нерадько отпустили из-под стражи и перевели под домашний арест. Об этом РБК сообщил один из участников процесса и подтвердил источник, знакомый с решением суда. Нерадько обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр.

0: Александр Пигрев. Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. «Персимон» он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию в своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Долма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что «Восток без огня» – разговор не до конца. Итог. «Персимон» – это «Восток» в петербургском вайбе. С открытым огнем, мезе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Что это было? В эфире.
2: Чувство юмора врожденное или приобретенное качество обычно?
3: Я думаю, что это приобретенное, но в детстве качество. И мне просто кажется, что 99% людей в России обладают этим.
2: В силу чего?
3: Не знаю, но вот все люди в России, у них у всех исключительно классное чувство юмора. И мне кажется, что мы как бы все формируемся, примерно в одной культуре. Мы читаем в школе одну и ту же литературу, и с нами разговаривают примерно одни и те же учителя, которые всегда используют шутку как некую форму обучения. Мне поэтому кажется, что все люди в России обладают чувством юмора.
1: Стендап-комик, сценарист, режиссер Елизавета Варвара Аранова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
1: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
5: Допустим, на проспекте Мира апартаменты продаются. Покупать, не покупать? Что будет? Вот что бы вы ответили?
6: Апартаменты нужно будет выбирать на вторичном рынке. То есть либо по уступке, либо, соответственно, перепродажа. И такие предложения можно будет найти.
1: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Вторник, 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании.

0: компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: 18 часов 31 минута в столице. С новостями Артем Самойлов. МИД России решительно отверг обвинение Берлина в причастности к инциденту с дроном в Лейпциге. Временному поверенному в делах ФРГ заявили протест. Немецкие СМИ сообщают о предполагаемых подозреваемых, но доказательств нет. Ранее Германия возложила ответственность на Москву и объявила о закрытии консульства и русского дома. Посол России назвал обвинения абсурдными. Также он сообщил, что сотрудники русского дома в Берлине обязаны покинуть ФРГ в 7-дневный срок. Украине потребуются годы на производство Патриот даже при получении лицензии. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, это крайне сложное вооружение, и лицензия не решит краткосрочную нехватку систем. Переговоры, по его словам, продолжаются. Рубио также подчеркнул, что США обязаны поддерживать контакт с Россией с практической точки зрения. У Москвы второй по величине ядерный арсенал. Главы МИД ЕС обсудили включение 1600 российских физлиц и компаний в санкционный список. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, это часть будущего 22-го пакета. Встреча была неформальной, решение не принято в Кремле. Ранее отмечали, что Россия адаптировалась к санкциям, а выбор ограничений у ЕС невелик. Цены на нефть перешли к умеренному росту. Брент подорожал до 95,13 долларов за барреля, а WTI до 90,42. Повод – данные о сокращении запасов нефти США. Рынок также следит за Ближним Востоком. США атаковали иранские танкеры и около 100 целей. КСИР нанес ответный удар по базе в Иордании. Танкеры и грузовые суда в Черном море стали использовать сети, цистерны с водой и покрышки для защиты от дронов. Как сообщает Рейтер, такие меры заметили на нескольких судах, прошедших Босфор. Эксперты подтверждают, что корабли все чаще защищаются надстройки сетками. Однако эффективность этих средств против морских дронов, по их мнению, сомнительна. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы обсуждаем главные события среды и то, как они повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Ну, а мы уже рассказывали сегодня о том, что собираем ваши позиции, ваше мнение и ваши наблюдения, как сейчас обстоят дела с бензином в регионах. Это, безусловно, одна из ключевых тем последних уже даже не дней, не недель, а даже и месяцев. Ну и, конечно, каждый день появляются обновления о том, как местные власти реагируют на дефицит и что предпринимают. У нас есть первые ответы слушателей. Вот, например, Артем из Санкт-Петербурга пишет, что есть точечный перебой с топливом, то нет какого-то вида бензина, то дизельного топлива. Раньше заливал топливо, когда оставалось 10 или 20% бака, остатка бака, ну а теперь заливаю, когда трачу треть бака. Это была цитата Артема. Вот так теперь он приспособился к ситуации с бензином.
1: Также Кирилл из Воронежа пишет, у нас и очереди, и дефицит, цены завышают в основном участников. У Роснефти цена всегда одна и та же, если 92-й, то

0: стоит 65, например. Но стоишь в очереди всегда. А частники и цены завышают, и бензин разбавляют. Зато без очереди. На ВТК, например, 92-й 107 рублей. Это Кирилл из Воронежа пишет.
1: Ну, это, кажется, картина по всей России примерно одинаковая. У независимых АЗС бензин дороже, очередей зато нет. Вот таким образом не платишь за время.
0: Ну вот есть те, кто довольны. Даниил из Нижнего Новгорода пишет. Проблем у меня нет, езжу на электромоторе.
1: Очень удобно.
0: Дефицитов никаких с такой машиной, наоборот, меньше машин стало. Сплошные плюсы.
1: Ну, пишите ваше мнение и ваше наблюдение нам в Telegram в поиске радио РБК, и мы готовы слушать и видеть ваши ответы. Обязательно прозвучат они тоже в прямом эфире. Но если ситуация с бензином в регионах может быть неоднородной, то в чем-то стабильность сохраняется, рубль продолжает слабеть. За последнюю неделю августа и начало сентября доллар прибавил почти 2,5 рубля. Официальный курс Центробанка на завтра – доллар по 86 рублей 99 копеек, евро – 100 рублей 82 копейки. Юань на Мосбирже впервые с февраля прошлого года поднимался выше 13 рублей.
0: Но при этом видим, что нефть марки Brent держится в районе 94-95 долларов за баррель. Сегодня видим небольшую коррекцию, но вот последнюю неделю нефть росла. Одновременно с этим Минфин в рамках бюджетного правила проводит крупные покупки валюты и золота. В августе объем составлял 6,5 миллиардов рублей в день. Что влияет на ослабление рубля и что будет с курсом дальше? Выясним у автора телеграм-канала True Value Виктора Тунева. Он участвует в опросе аналитиков ЦБ. Виктор, мы приветствуем вас. На ваш взгляд, почему рубль начал слабеть именно сейчас? И какие факторы ключевые?
2: Добрый день. Мне кажется, курс у нас слабеет минимум где-то 3 месяца уже, с июня месяца. И движение уже очень сильное было, 20%. Мне кажется, курс сейчас достаточно сильно ослабел, чтобы движение дальше продолжилось тем же темпом. Мне кажется, там в сентябре или глубокой осени мы увидим обратное движение. Примерно как было в прошлом году, тоже там курс пытался ослабнуть, но в итоге в конце года вернулся на уровень 80 рублей за доллар. Сейчас, конечно, сложно прогнозировать, что мы перейдем обратно к 80, но вот в макроопросе, о котором мы сказали, средний курс аналитиков на этот год 84, у меня покрепче 80 рублей.
0: Виктор, с чем связан такой оптимизм? Далеко не все эксперты солидарны. И все-таки вот вы про причины так и не сказали. Может быть, у вас... Ну, расскажите, почему вы так верите в рубль?
1: Здесь есть какие-то тоже отдельные мнения от остальных?
2: Смотрите, как движение курса у нас, скорее всего, определяется сейчас потоками капитала. Инвесторы испугались летом на фоне всех историй с геополитикой и начали, возможно, больше выводить капитала за рубеж. Эта ситуация временная, вряд ли она продолжится долгосрочно. Мы видели, как курс может двигаться в обе стороны достаточно сильно. Сейчас просто отклонились в одну сторону, в дальнейшем как бы ситуация, когда более спокойной станет курс, либо стабилизируется на одном уровне, либо укрепится, по моему мнению.
0: Ну, а что заставляет вас думать, что ситуация исправится, ну, скажем, через 3-4 месяца?
2: Ну, потому что, скажем так, новостной поток, связанный с тем, что происходило летом, что мы сейчас видим, он потихонечку иссякнет. Скажем так, ситуация фундаментальная с экспортом и импортом, она не изменилась. Экспорт у нас превышает импорт. Этот приток валюты так или иначе выводит за рубеж. Просто в какие-то моменты он ускоряется, в какие-то замедляется. И эта ситуация периодически меняет свой знак то в одну, то в другую сторону.
1: Ну и вы также сказали, что ваше мнение отличается от большинства, если говорить про прогноз Центробанка. Там опросили 33 аналитиков, 33. И, в общем-то, есть, например, такая позиция, которую Центробанк представил, что в 2027 году средний курс доллара будет 88 рублей 80 копеек вместо 86 и 60 копеек по прошлому прогнозу. Вы считаете, что рубль будет покрепче?
2: Ну да, мой прогноз там самый оптимистичный, наверное, в этом макроопросе 80 рублей за доллар. Я считаю, что курс должен быть стабильным, а не плавно ослабляющимся. Вот большинство аналитиков считает, что курс должен ослабляться каждый год. Ну, вот посмотрим, как будет в следующем году.
1: Ну, вы сказали, что вы просто считаете не так, как большинство. А почему?
2: Потому что фундаментально.

0: фундаментальные факторы не изменились для России. Приток капитала, который сейчас сложно где-то за рубежом ощущать, он должен создавать давление в сторону укрепления рубля, за исключением от периодов, которые сейчас мы видим.
1: Виктор, действия властей какие-то могут повлиять на курс рубля, в частности, действия Минфина?
0: Да, ну, Минфин действует по техническому правилу, сколько доходов поступило на какую-то сумму, мы от сверхдоходы конвертируем в валюту. А вот Центральный банк, в принципе, может принять решение о том, чтобы приостановить покупки валюты, например, отложить их. И это, скажем так, решение возникало несколько раз в прошлом. Не думаю, что сейчас это будет принято. Если вот курс дальше будет ослабляться, там выше 90 рублей за доллар пойдет, то, мне кажется, такие решения необходимы, чтобы просто уменьшить вот ту волатильность, которая есть в рынке.
2: Ну и топливный фактор тоже. Как же с ним? Ведь мы продаем нефть за рубли, а покупаем бензин уже за валюту. Это разве не влияет на динамику курса?
0: Поскольку мы продаем вместо, скажем, топлива нефть сырую, там разница несущественная, скажем так. Сейчас тот объем импорта, который в России поступает, пока не очень большой, и он вряд ли влияет на валютный рынок. Но действительно может формировать какие-то ожидания, что сейчас у нас не так все хорошо.
2: Ну, здесь вы сами сказали, что ситуация, пока нет предпосылок, что ситуация изменится. И в этом смысле, кажется, тоже никто не ждет резких изменений. И, скорее всего, закупки импортные будут только больше, в частности, бензина. А насколько вот здесь, вы считаете, в динамике будет продолжаться эта ситуация? Может быть, больше придется тратить валюты?
0: Ну, мне кажется, больше влияет не закупки бензина за рубежом, а это объемы там счетные не такие большие, а вот ограничения, связанные там с Черным морем, с экспортом другой нашей продукции, они могут существенно влиять, и, возможно, сейчас мы еще в таком периоде, когда не поступила валютная выручка, а и поступит она просто позже.
1: Виктор, вот те уровни курса, которые вы обозначили, как вы считаете, устроят ли они бюджеты экспортеров?
0: Ну, слава богу, у нас бюджет не ориентируется, скажем так, не так сильно зависит от курса. Все-таки работает бюджетное правило, и все избыточные или там недостающие нефтегазовые доходы, в том числе и связанные с курсом, компенсируются из фонда национального благосостояния. Поэтому ну, текущий курс, он соответствует и уже близок к тому прогнозу бюджета, который был на этот год. Я думаю, что экспортеры тоже достаточно довольны текущим курсом.
2: Спасибо. С нами на связи был автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев. Ну, рассказал он о своем достаточно оптимистичном прогнозе, что рубль скорее не будет серьезно ослабевать в ближайшее время. И в этом смысле его мнение отличается даже от позиции большинства аналитиков, опрошенных центробанков. Ну, хотелось бы разделять этот оптимизм, но, по крайней мере, опрошенный нами бизнес не готов этого делать. Вот российские импортеры, наоборот, готовятся повышать цены из-за ослабления рубля.
3: Гендиректор компании BQ Владимир Пузанов.
4: Есть товар по старым закупкам, производители в зависимости от оборачиваемости товара поднимают цены по приходу новых по новому курсу. Мы тоже, естественно, будем поднимать цены, но пока не поднимали. Я думаю, что неделю-две и цены пойдут кверху. Зависит от востребованности товара и наличия. Что-то будет подниматься под конкретный курс. То есть, если курс поменялся на 10 рублей, да, это получается у нас процентов 15. Что-то подорожает на 15%, что-то подорожает на 5% в зависимости от рыночной ситуации. Вперед всего начнет дорожать техника носимая. Смартфоны, умные часы. Помедленнее всего будут дорожать бытовая техника.
3: Гендиректор «Спектролинк» Дмитрий Славашевич.
5: У нас только 2-3 месяца может согласование счета происходить. Поэтому для нашего бизнеса характерно, где вот длинный цикл сделок, приходится закладывать более существенное, в данном случае, ослабевание рубля. И если мы говорим про юань, то, наверное, вот текущий уровень 13 – это как база, и мы будем закладывать примерно там 5-10% от этого уровня для того, чтобы максимально минимизировать риск дальнейшей девальвации.
3: Основатель компании Run Lab Илья Слепов.
6: Сейчас цены мы не планируем повышать, потому что товар, который мы сегодня видим на наших полках, товар, который был оплачен весной. А весенний курс доллара был намного более приятный, чем сейчас. А вот весенний товар, который появится на полках весной 2027 года, он оплачивается уже сейчас, и сейчас курс растет. Поэтому, скорее всего, вот эта разница, она будет заложена в весенних ценах.
2: Ну вот аналитики в свежем прогнозе Центробанка повысили прогноз по курсу доллара на ближайшие 3 года после произошедшего ослабления рубля. Как мы слышали, не все разделяют эту позицию, но все же большинство готовится скорее к пессимистичному.

0: обычному варианту. Но буквально через несколько минут расскажем вам о том, как удастся заработать не на инвестициях в валюту, возможно, а на инвестициях в иностранные языки. Ну, тоже, чем вам не зарубежный какой-то опыт, да? Напомню, вы слушаете программу «Что это значит?». Мы разбираем главные события этого дня. Буквально через мгновение вернемся.
1: Реклама. Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
2: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
0: 18:45 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В эфире программа «Что это значит?». У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Мы разговариваем с вами, в частности, о том, какая ситуация с бензином сейчас в регионах. Напомню, вы можете писать нам в Телеграмму, рассказывать, что видите на заправках. Может быть, вы уже в пути и каким-то образом планируете, как поступить, сколько часов заложить на ожидание того самого заветного бензина. Вот поступают также к нам уже ответы слушателей. Арсений из Челябинска пишет, что вчера ему удалось заправиться по 128 рублей за литр. Зато в очереди провел всего минут 10. Но это все равно лучше, чем стоять по 3 или даже 5 часов. Ну, наверное, здесь речь идет, скорее всего, о независимых заправках. Так вот, например, приводит Арсений название нескольких крупных федеральных компаний автозаправочных. И там, судя по всему, не слишком много бензина. Вот одна из компаний почти пустая стоит АЗС, ну а где-то приходится просто искать, ездить от точки к точке. Но, кроме того, нам слушатели пишут по другим темам тоже. Так, например, неназванный один из наших слушателей, здесь не указано имени, спрашивает, что делать с билетами в самолет или отель, если только что отменили рейс, а я уже выехал в аэропорт. Но мы рассказываем, да, не только про бензин, конечно, но уже звучала в нашем эфире вот история об отменах рейсов турецких авиакомпаний в Россию. Как рассказал нам эксперт, если вы самостоятельный турист, то придется рассчитывать, конечно, только на себя, идти в стойку регистрации в аэропорту, пытаться добиться чего-то от авиакомпании. Ну, а если вы турист организованный, то, конечно, обращайтесь к туроператору. Присылайте ваше мнение о ситуации с бензином на заправках в России. Пишите, откуда вы, как вас зовут, и обязательно ваше мнение прозвучит в нашем эфире. Ну а сейчас расскажу о том, что еще важно знать сегодня. Решение о закрытии Генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине стало шагом на пути к окончательному разрушению отношений России и ФРГ. Об этом заявили в МИДе. Сегодня в дипведомство вызывали временного поверенного в делах ФРГ. Ему было заявлено, что Москва решительно отвергает обвинение Берлина по инциденту в Лейпциге. Речи об уходе турецких авиакомпаний из России нет. В Ассоциации туроператоров России заявили, что отмены рейсов были точечными и ситуативными. Такое происходило и раньше. Ватор при этом не видит оснований для отмены уже купленных туров в Турцию. Следствие предъявило обвинение директору фонда «Дом с маяком» Лиде Маниава. В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что она распространила в телеграм-канале ложную информацию о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины.
4: Ну, а сейчас анонсированная тема. Знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. Вот к такому выводу пришли аналитики Хахару и Skyeng в совместном своем исследовании. Китайский становится заметным преимуществом на рынке труда, особенно в IT, управлении, логистике и продажах. Ну вот, например, операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Ну, готовы ли работодатели работодатели доплачивать за знание китайского языка и ценятся ли полиглоты на рынке труда? Разбиралась в этой теме Лиза Майнгард, она с нами в студии.
0: Лиза, ну, во-первых, нихао, надеюсь, все мои руководители услышали. А сколько тысяч рублей готовы доплачивать работодатели за знание китайского языка у сотрудников?
5: Спешу вас разочаровать, но нисколько. Если честно, я сейчас расскажу, в чем тут дело. Те вакансии, которые вы описали, они существуют. И если сравнивать их с другими аналогичными позициями, то можно подумать, что доплата действительно есть. Но в первоначальном оффере требует больших компетенций и навыков, в отличие от других предложений. То есть, если мы берем вот ту вакансию, которая за 250 тысяч рублей и за 180 тысяч рублей, за 250 требует опыт от 5 лет, а которая за 180 тысяч от 3. То есть, там сравниваются не столько знания китайского языка, сколько другие навыки и компетенции. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это достаточно хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решения о вашей зарплате будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
6: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей, это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
4: Лиз, получается, что даже профильные компании, то есть те, которые сотрудничают с Китаем, не видят в этом нужды?
5: В большинстве случаев, да. Но тут еще есть какой нюанс. Базово такое предложение на рынке труда будет чуть выше среднего. То есть если ты еще специализируешься на работе с определенной страной. То есть это по оценкам HR-ов на 15-20% в среднем. То есть это идет не сверх, как некая доплата, а уже заложено внутри твоего оффера. Ну и доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если ты один-единственный топ-менеджер на рынке труда. Плюс, что еще останавливает работодателей компаний, которые напрямую сотрудничают с Китаем, это общение через WeChat. Этот мессенджер легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании OptimaLog Георгий Властопула.
7: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не пятый уровень. Это в лучшем случае там третий уровень, там четвертый, даже четвертого нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, но таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть средняя на рынке, ну, конечно же, нет, такого нет.
0: То есть полиглотов теперь легко заменить буквально просто приложением в телефоне. Получается, за другие языки тоже нет доплат?
5: Кстати, тут все с точностью да наоборот. Вы не поверите, но за английский есть доплаты. То есть, ну, естественно, если вы знаете его на должном уровне. Не London is the capital of Great Britain. Такое не подойдет. Обычно такие офферы предлагают с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен доказать свой уровень языка. Обычно требуют C1 и выше. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. В защиту китайского все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, отмечает руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе в Оксфорд Юлия Батькаева.
8: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
5: Впрочем, про перспективу и говорят HR-эксперты. Если конкретно, сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, ну а через 1-2 года не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке.
0: Спасибо. В том, вырастет ли ваша зарплата, если вы знаете китайский, разбиралась Лиза Майнгард. Ну и, кажется, никаких прибавок ждать не следует.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
9: До 77% реализованной площади жилья в старой Москве приходится на вторичный рынок. Такие данные приводит консалтинговая компания CoreXP по итогам первого полугодия 2026 года. Спрос частично

0: частично перераспределяется между сегментами. На фоне сокращения продаж новостроек готовое жилье демонстрирует положительную динамику. За 6 месяцев в границах Старой Москвы реализовано от 3,5 до 3,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них на вторичный рынок пришлось от 2,6 до 3 миллионов квадратов. Это почти 3/4 всего объема. На первичном рынке без учета реновации заключено 16,7 тысячи сделок, на 32% меньше, чем год назад. Объем реализованного жилья снизился на 29% до 905 тысяч квадратных метров. Выручка застройщиков составила 589 миллиардов рублей, что на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Вторичный рынок, напротив, показывает рост. За полгода зарегистрировано 66 тысяч переходов прав по договорам купли-продажи, на 3% больше, чем год назад. Средняя цена предложения на вторичном рынке составила 405 тысяч рублей за квадратный метр. Это рост за год на 12%. При этом средний дисконт при продаже составляет 3,5%, поэтому реальная цена в сделке 385-393 тысячи рублей за метр. Средняя площадь проданной квартиры на вторичном рынке в Москве сегодня 40-45 квадратов. Расчетный денежный объем сделок за полгода от 1 триллиона до 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что снижение продаж на первичном рынке не говорит о сокращении интереса к жилью. Это скорее перераспределение спроса. Вторичный рынок остается основным. И пока разница в цене между новостройками и готовым жильем сохраняется, покупатели будут выбирать более доступный вариант.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК в цифрах.
4: 8 тысяч глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
3: Вэйл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Крейду, Алиса, Аваро. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10.00 слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
6: Вы знаете, я очень люблю поэзию Марины Ивановны Цветаевой. Для меня это лучший поэт всех времен и народов, который мне очень близок. У нее много сборников, которые вышли, есть и в библиотеках, слава богу, и переиздаются, и сейчас можно все это почитать, и разные издания. Там столько поэзии, особенно про Москву, про жизнь. Понимаете, там такие философские смыслы заложены в это во все, что можно просто в этом утонуть. И это очень здорово.
5: Марина Цветаева. Собрание сочинений. «Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитное ваше колено, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская».
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились, это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плодоовощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Владимир Путин предложил единые льготы для всего Дальнего Востока и Арктики. На совещании по развитию Дальневосточного федерального округа он отметил, что это заменит локальные меры поддержки. Президент также поручил учитывать мнение жителей при определении приоритетов. Основой станут стратегии развития ДФО и Арктики до 2036 года. Восточно-экономический форум проходит во Владивостоке. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер полностью сосредоточены на переговорах по мирным соглашениям, включая Украину. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, они посвящают этому 100% времени. Поездку главы ЦРУ в Москву госсекретарь назвал рутинной. По его словам, США должны поддерживать диалог с Россией как с ядерной державой. Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра выросло до 9. По данным местных властей, обнаружено тело одной из 20 пропавших. Подводные роботы следуют затонувшее судно на глубине 550 метров. Среди пропавших гражданка России. По делу арестованы 14 подозреваемых. Причины крушения выясняются. Аэропорт Внуково работает по согласованию с органами. Как сообщили в Росавиации, введены временные ограничения на использование воздушного пространства, возможные корректировки расписания. Мощи Дмитрия Донского будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя с ближайшего понедельника, 7 сентября. Как сообщил архиепископ Сава, святыне можно будет поклониться, но не приложиться из-за большого числа верующих. В воскресенье пройдет общемосковский крестный ход во главе с патриархом Кириллом. Мощи нашли в августе при работах в Архангельском соборе Кремля. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ретунская. Подводим итоги среды и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: В этом часе расскажем, сколько производства тратят на защиту от дронов.
2: Как свежие данные по инфляции повлияют на планы бизнеса.
3: Удастся ли найти бензин на федеральных трассах? Кстати, пишите в наш телеграм, какая ситуация с топливом прямо сейчас в вашем регионе. Ответы зачитаем в прямом эфире.
2: Ну вот, кстати, касаемо инфляции, о том, что не сказал Артем сейчас, вклад в дефляцию августовскую также внесли сливочное масло. Оно подешевело на 6,7% и твердые мягкие сыры на 3,5%. Вот что еще интересно, Ян, заметный вклад в августовскую дефляцию дала и туристическая сезонность. Вот поездки на Черноморское побережье России за месяц подешевели на 20,4%. Хотя с начала года они все равно все еще дороже на 27,9%. То есть мы видим, что окончание сезона как бы снижает цену, но не отменяет того, что цены более высокие, чем в начале года.
3: Ну и, конечно, обращает на себя внимание данные по бензину. Так, например, за последнюю неделю изменение цен на бензин, то есть рост цен, зафиксировали в 53 субъектов, и больше всего в Тюменской области. Там на 20% выросли цены на бензин. Ну, это именно подорожание такое было. Ну, а снижение цен было в 13 субъектах зафиксировано. Больше всего в Республике Крым 4,9%

0: небольшой минус, 0,31% теряет, 77 155 долларов за монету.
1: Ну и к теме ситуации на топливном рынке, одна из ключевых за последнее время. Как сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума, на этой неделе ситуация на топливном рынке стала стабильнее, чем на прошлой. Ну, судя по общим данным инфляции, это действительно так. Хотя, если посмотреть на, скажем, разбивку в отдельных регионах, то там могут быть впечатляющие скачки цен. Опять же, напомню про Тюменскую область. Плюс 20% цены на бензин прибавили за последнюю неделю. Но, по словам Новака, стабилизация ситуации во всей стране объясняется окончанием ремонтов на НПЗ, а также ростом поставок топлива на внутренний рынок. На ремонт сейчас по всей стране закрыты примерно 10% нефтеперерабатывающих заводов, отметил Новак.
2: У нас в стадии ремонта находится предприятие, примерно 10%, но при этом мы сдвинули плановые ремонты, которые планировались на летний период, на более поздние сроки, для того, чтобы обеспечивать максимальное производство в текущем моменте и поставки на внутренний рынок. У нас в целом по автомобильным бензинам ранее был профицит в размере около 10%, а по дизельному топливу почти в два раза. Могу подтвердить нашими заводами в ускоренном режиме, а эта работа ведется.
0: Вместе с тем, по словам Новака, те предприятия, которые пострадали от атак БПЛА, стараются вводить эксплуатацию быстрее, чем установлено в планах. Средства на защиту НПЗ выделяют и сами нефтяные компании. Для них это обходится недешево, сказал Новак, но простой этих заводов принес бы еще больше убытков, отметил вице-премьер. По его словам, за последние месяцы безопасность была усилена. Но сколько стоит защититься от дронов и как вообще выглядит эта защита, узнаем у генерального директора завода габионных конструкций Владимира Когана. Это предприятие, собственно, производит вот эти вот защитные конструкции от дронов. Он на связи с нашей студией. Владимир, приветствуем вас. Вот когда мы говорим «защита НПЗ», что имеется в виду? Как выглядит такая защита?
3: Добрый вечер. Ну, мы должны говорить, конечно, о многоуровневой эшелонированной защите. Это, конечно, и средства ПВО, и радиоэлектронное подавление. Но вы, конечно, спрашиваете непосредственно о последнем эшелоне защиты. Это инженерная физическая защита. Как она выглядит? Правильно построенная защита – это защита на независимом каркасе, стальном, металлическом. То есть это может быть и так называемый гиперболоид, однополосный гиперболоид Шухова. Огромные емкости защищены уже, 50-тысячники, 20-тысячники. Пространственно-стержневая конструкция, и обтянута она различными стальными сетками.
0: Владимир, а вот эти конструкции...
3: Во-первых, это должен быть независимый каркас, скажем так, не опираться на сам резервуар.
0: Ага, то есть у него отдельный, если так можно сказать, фундамент.
3: Да, независимый фундамент.
0: Угу. А, хорошо, а эти конструкции, они не вплотную прилегают к объекту, а на каком-то, по всей видимости, расстоянии, да?
1: Ну, я здесь, Владимир, отмечу, да, что нам интересно разобраться в этом, так скажем, не подсказывая тем, кто может слушать из недоброжелателей.
3: Да, тут недоброжелатели знают, как работают различные виды конструкции уже не хуже нас, к сожалению. Да, расстояние здесь критичный момент, и необходимо то, что прилетает, максимально отнести от объекта.
1: Но сколько может стоить возведение такой конструкции? Насколько, о каких порядках сумм мы говорим?
0: Ну, для типового объекта, скажем.
3: Давайте возьмем типовые объекты. Мы говорим про НПЗ, да, то есть это РВС у нас, резервуары. Ну, возьмем, к примеру, 10-тысячники, 20-тысячники, 50-тысячники, так? Резервуары с этим объемом. Если мы говорим про 10-тысячник, то это порядка 80 миллионов, 20-тысячник порядка 120 миллионов и 50-тысячник порядка 180 миллионов. Цифры, конечно, серьезные, но... Вы же понимаете, да, что вот я назвал три резервуара, и стоимость продукции, которая там хранится, например, десятитысячники, это стоимость от 250 до 600 миллионов. А берем, если 50-тысячник, то уже доходит цифра до 2,6 миллиардов рублей. Это мы говорим про стоимость продукции только в одном резервуаре.
0: Владимир, а вот когда такая конструкция возводится, это как-то влияет на процесс эксплуатации объекта, ну, в данном случае НПЗ? Там нужно ли условно останавливать?

0: останавливать работу НПЗ?
1: Нет, НПЗ, конечно, никто останавливать не будет. И именно проект производства работ делается таким образом, чтобы конструкцию можно было возводить на непосредственно работающем объекте. Условия, отсюда рождаются трудности, условия всегда стесненные, потому что конструкции возводятся на объектах, которые не предназначены, естественно, изначально для возведения подобных конструкций.
2: Спасибо. С нами на связи был гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган. Рассказал о том, сколько может стоить возведение специальных систем для защиты от дронов для производства. Ну, конечно, здесь сотни миллионов идет счет. И в таком случае это должна быть конструкция, которая никак не влияет на работу самого предприятия. Ну, а вы слушаете программу «Что это значит?». Буквально через несколько мгновений вернемся и расскажем о ситуации с бензином в регионах. Напомню, вы можете писать нам в Телеграм, что наблюдаете сами прямо сейчас.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
0: В студии Александр Ляпин, Яна Ритунская. Мы продолжаем. Бензин в России подорожал за неделю почти на процент. Но это среднее значение. Данные эти приводит Росстат. По регионам ситуация различается. Самое заметное изменение за неделю в Тюменской области. Там стоимость топлива выросла сразу на 20%. Затем следует Дагестан. Там рост цен почти на 14%. В Москве и Петербурге цены за неделю почти не изменились. Снижение цен зафиксировано в 13 регионах России. Наиболее заметно в Крыму, там бензин подешевел почти на 5%.
2: Ну и мы решили узнать у жителя Тюмени, это рекордсмен по подорожанию стоимости, по подорожанию бензина за последнюю неделю, как вообще переносят местные жители такие изменения, фиксируют ли они сами. На связи со студией жительница Тюмени Юлия Гринберг. Юлия, здравствуйте. Как сейчас заправляетесь и правда ли на 20% аж выросла стоимость топлива?
6: Здравствуйте. Правда, наверное, отчасти, потому что, конечно же, «Газпром» не поднимал цены в целом-то вообще в последнее время, то есть поэтому у них самые большие очереди, собственно, и есть. Небольшое подорожание у «Лукойла», ну а у остальных там уж как карта ляжет. То есть на «Кондоре» сегодня, например, было 176 рублей за 95.
2: Это вы имеете в виду независимый, да, участник рынка? Он неизвестный, да, наверное, в других регионах?
6: Области. Наверное, да, участников цены вот как захотят, то есть N1 у них тоже стало выше 100 рублей, и в целом участник у всех в основном выше, и за 95-й именно, 92-й, я сегодня просто сама заправлялась, я его сегодня не нашла, пришлось заправляться 95-м.
0: Юля, а есть ли очереди?
6: Ну вот сегодня я расстояла за 95-м и на «Лукойле», то я простояла всего час. Конечно, если ехать на какой-нибудь «Газпром», где цены меняются, там от 50 машин, и ну вот буквально вчера ночью у меня муж стоял с часу ночи до 4 утра.
2: Ну и давайте попробуем проследить в динамике, ситуация ухудшается или улучшается за последнюю неделю?
6: За последнюю неделю сильно ухудшилось, но у нас уже такая ситуация была, она потом вот улучшилась, сейчас она просто вернулась к истокам, так сказать.
2: Ну, то есть все-таки второй виток кризиса, вот он ощущается прямо на местах. Спасибо. С нами на связи была жительница Тюмени Юлия Гринберг. Напомню, это именно тот регион Тюменской области, где сильнее всего выросли цены за прошедшую неделю, аж на 20% по данным Росстата.
0: Ну, а в Нижнем Новгороде вновь ввели систему заправки «Чет-нечет».

0: Также из-за усугубления ситуации с дефицитом топлива на АЗС возобновились дежурства волонтеров. Как оценивают ситуацию сами жители, выясним с руководителем поисково-спасательного отряда волонтера Сергея Шухрина.
1: Сергей, какая ситуация вот по вашей оценке? Какие цены, главное, на заправках?
2: Добрый вечер. По ценам особого роста незаметно, а ситуация, ну, примерно такая, как была, скажем, недели две назад. То есть первая волна прошла, она была очень такая явная, и жители были не готовы, и заправки были не готовы. Потом с введением чек-нечет, дежурства волонтеров и так далее, она нормализовалась, но нельзя сказать, что она вернулась к идеальной ситуации.
1: Ну, вот интересно, что волонтеры находятся прямо сейчас на АЗС, и как именно они действуют, то есть какова функция? Вот подъезжаешь к заправке, и что дальше, тебя там встречают?
2: У волонтеров задача достаточно простая. Нужно всех выстроить в одну очередь, потому что из-за того, что волонтеров не было, люди пытались с разных сторон подъехать к заправке, и правый, и левый бак образовалась давка, пробки и все такое.
1: Никакой этики получается?
2: Да, сейчас мы выстраиваем всех в одну очередь. Убираем, отправляем домой номера, которые сегодня не подходят. А дальше уже самое простое и эффективное, непосредственно возле колонок. Волонтеры помогают, соответственно, правый и левый бак. Там, где разрешены канистры, помогают заправлять канистры, рассказывают, как платить, там ставить пистолет, включить его. То есть вот эти все мелочи, они сильно повышают пропускную способность. И, в общем-то, на сегодня волонтеры научились, там, большие очереди за полчаса, там, за час, может быть, 200 машин быстренько пропускать.
1: Ну, интересная получается такая стратегия, да, с работой волонтеров, которые помогают таким образом сокращать очереди. Интересно, почему другие регионы тогда ее не берут себе на заметку. Спасибо, с нами на связи был житель Нижнего Новгорода и руководитель поисково-спасательного отряда волонтер Сергей Шухрин.
0: Ну и продолжаем тему. Топливный кризис радикально сказался и на туристическом сезоне в Крыму. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В других южных регионах Краснодарском крае и Ростовской области из-за увеличившихся рисков и нехватки бензина туристическая отрасль потеряла от 5 до 10% автопутешественников. Какая сейчас обстановка на юге России с топливом и как отдыхающие возвращались домой после отпуска? Разбиралась в этой теме Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Ольга, что с бензином на юге?
3: Итак, в Крыму сохраняется лимит 20 литров бензина в одни руки. С 1 сентября в республике и Севастополе на ряде АЗС его продают не дороже 100 рублей за литр, при этом 92-й дизель пока остаются в дефиците. Это отличается от других южных регионов, где с дизелем проблем нет, но об этом чуть попозже. В то же время в Ростовской области вновь появились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация с 95-м бензином. В Новороссийске и Сочи обстановку власти и вовсе называют напряженной. Мне удалось поговорить с генеральным директором компании «Нефтесфера» Олегом Дроновым. У компании есть сеть АЗС на юге России, а сам он как раз во время нашего разговора ехал по маршруту Ставрополь-Краснодар и обратно. Вот как он описывает ситуацию на южных трассах.
4: Сейчас возвращаюсь, осталось мне, наверное, километров 140. Больше половины я проехал. В новинках по большей части нету пятерки, двойки. С дизелем проблем вообще никаких нету. Он, в принципе, присутствует и на новинках, и на частных заправках. Где его подвозят, образуется очередь, ну, минимум на полчаса, в лучшем случае, а так, по-хорошему, час-два. Бензин высасывают. В новинках проблема заправиться, на самом деле. Но ситуация, я не скажу, что сильно глобально поменялась. На удивление, автомобилей достаточно много. Я предположу, что легковых автомобилей стало процентов на 10-15 меньше, но это очень незначительно.
3: И вот по словам Дронова, топливо сейчас приходится искать буквально по всей стране. Некоторые ездят за ним в Ленинградскую область, но чаще всего бензин удается достать у Танека. Это такой крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Нет-нет, да и поставляет топливо завод в Славянске, отмечал Дронов.
0: А как ситуация выглядит вот непосредственно для автомобилистов, которые возвращаются с юга?
3: Я пообщалась с жительницей Москвы Татьяной Бабюк. Она на прошлой неделе возвращалась из Сочи после отпуска. И вот по ее словам, словам, в самом городе сложно найти 95-й. На тех АЗС, где он оставался, выстраивались длинные очереди. Иногда приходилось ждать несколько часов.
5: Мы выезжали из Сочи ровно неделю назад, 26 августа. Топливо у нас было 2 трети бака и 50 литров в канистрах. По Краснодарскому краю мы ехали ночью, встретили пару-тройку сетевых заправок, на которых был 95-й. В Ростовской области, как мне показалось, таких было чуть больше. Причем, чем ближе к Воронежской, тем 95-й встречался чаще. В самой Воронежской и Липецкой областях, по моим наблюдениям, на одну заправку с полным набором топлива приходилось примерно 3 закрытых или только с дизелем. В Тульской и Московской 95-й, как мне показалось, был чаще, но с очередями.
3: И теперь о других южных регионах. В Волгоградской области ситуация с поставками также остается тяжелой. На крупных сетевых АЗС бензин появляется нерегулярно. Его привозят, продают определенный объем, и топливо вновь заканчивается.
1: Приходится ездить к независимым участникам рынка.
3: Да, если на заправках вертикально интегрированных компаний топливо закончилось, все выстраиваются в очереди к частникам, где цена при этом достигает там, 100 рублей за 92-й. Но и им тоже нелегко, приходится выбирать все, что предлагают на бирже. И вот, в частности, несколько моих собеседников рассказывали, что сейчас поставки идут из Ленинградской области, что для меня стало достаточно удивительным фактом. А владелец АЗС «Меридиан» в Волгоградской области Александр Прохоров мне рассказал, что к частным заправкам сейчас возникают вопросы у региональной прокуратуры.
6: В Волгоградской области «Лукойл» в тяжелом положении, крайне редко появляется бензин. На частных заправках очередя, когда на «Лукойле» бензин появился, у нас, естественно, произошел отток, потому что у нас цена выше. А сейчас, невзирая на цену, опять с ума все сходят. Мало того, вчера даже подрались в очереди. Подъехали, попросили заправить их без очереди. Согласились, разрешили, все. А кто-то там с очереди решил встать в позу. Небольшая потасовка произошла. Ну, люди уже обозленные. Предыдущий был Сорска, потом часть привозили Салават и Танека. Предпоследний был в Тюмени. Потом был Сославинск на Кубани. Сейчас продаем бензин с Омска. А следующий, вот, допустим, завтра ждем. Это вообще решает из Питера. Запросы были с прокуратуры и так далее. Мы на них все ответили. Почем берем, почем продаем. Вопросы нам больше не задают.
3: Что касается Москвы, накануне, ну, то есть 1 сентября, я, проезжая по городу, заметила наличие всех видов бензина на заправках вертикально интегрированных компаний. Но было бы интересно прочесть в нашем телеграме, чат-боте РБК, истории слушателей, где вы сейчас заправляетесь, есть ли бензин и очереди.
0: Спасибо. О ситуации с бензином на юге России рассказывала Ольга Зуева.
1: Расскажу о том, что еще важно знать сегодня. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что выступает за введение моратория на военные действия в Черном море. Каллас объяснила свою позицию стремлением помочь наладить экспорт украинской агропродукции. Также в ЕС выразили поддержку идеи ужесточить визовые ограничения для российских туристов в странах объединения. Речи об уходе турецких авиакомпаний из России нет. В Ассоциации туроператоров России заявили, что отмены рейсов были точечными и ситуативными. Такое происходило и раньше. ВАТОР при этом не видит оснований для отмены уже купленных туров в Турцию. Ранее сегодня стало известно об отмене ряда рейсов авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines. Следствие предъявило обвинение директору фонда «Дом с маяком» Лиде Маниава. В пресс-службе следкома пояснили, что она распространила в телеграм-канале ложную информацию о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины. Решение о закрытии генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине стало шагом на пути к окончательному разрушению отношений России и ФРГ. Об этом заявили в МИДе. Сегодня в дипведомство вызвали временного поверенного в делах ФРГ. Ему было заявлено, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина по инциденту в Лейпциге.
7: Качество жизни.
8: Привет. Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2-макс столько шума? Потому что высокий VO2-макс связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2-макс – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2-макс – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2-максинг – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
9: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
10: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
11: Классика денег. Афоризмы великих людей.
10: Человек, который начинает исключительно с мыслью разбогатеть, не преуспеет. У вас должны быть более масштабные амбиции. Нет ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает все часы бодрствования зарабатыванию денег ради самих денег. Джон Рокфеллер.
12: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
13: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
10: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
14: РБК тренды.
15: Дорогой интеллект.
16: Искусственный интеллект становится не только мощнее, но и дороже. Причем для некоторых компаний расходы на нейросети уже начинают превышать затраты на сотрудников. По данным аналитиков, в ряде технологических компаний основные расходы сегодня приходятся на вычислительные мощности, облачную инфраструктуру и работу ИИ-моделей. В NVIDIA признают, что затраты на вычисления в отдельных подразделениях уже выше фонда оплаты труда. А технический директор Uber сообщил, что бюджет компании на ИИ на следующий год практически исчерпан. Это меняет подход бизнеса к инвестициям. Если раньше главным активом считались сотрудники, то теперь все больше средств направляется в дата-центры, облачные сервисы и развитие нейросетей. По прогнозам, мировые тренды на IT в 2026 году вырастут более чем на 13% и превысят 6 триллионов долларов. А главным драйвером роста станет именно искусственный интеллект. Но вместе с ростом инвестиций растут и требования к эффективности. Компании все чаще рассчитывают не сам факт внедрения ИИ, а его окупаемость. Сколько времени он экономит, насколько снижает издержки и влияет на прибыль. Эксперты считают, что следующим этапом конкуренции станет уже не качество нейросетей, а стоимость их использования. Победят не обязательно самые мощные модели, а те, которые смогут обеспечить бизнесу максимальную отдачу на каждый вложенный доллар.

0: Премьер Александр Новак для этого созданы необходимые условия. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности внутреннего рынка. Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Бензин в России за последнюю неделю лета подорожал почти на 1%. По данным Росстата, с начала года рост цен составил 20,46% при общей инфляции в 4,67%. Средняя цена литра бензина 77 рублей 76 копеек. 95-й стоит 80 рублей 8 копеек. Дизель за неделю практически не изменился. С начала года он подорожал на 18,35%. ФАС проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки и реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%. IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая третья компания. Монетный двор США выпустил памятную монету с изображением Дональда Трампа. Номинал $1. Выпуск приурочен к 25-летию независимости США. На аверсе портрет президента, на реверсе президентская печать. Монета отчеканена в Филадельфии. Продажа начнется по предзаказу. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Подводим итоги среды и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Напомню, сегодня в течение всей нашей программы готовы слушать ваше мнение и читать его в прямом эфире о том, какая прямо сейчас ситуация на заправках в разных регионах России. Вот слушатели сегодня, Саша, нас радуют ответами своими. Вот прислал сообщение Марк из Ульяновска, заявил, что ситуация с бензином немного улучшилась по сравнению с летом. По крайней мере, его стали стабильно возить. Хотя очереди никуда не делись, их стало меньше, и все-таки растут цены на самые крупной сети заправок в городе. 92-й стоит 64 рубля, 95-й 68. А вот участников цены варьируются закономерно от 95 рублей до 120 даже, в зависимости от марки топлива. При этом Марк отмечает, что заметилась тенденция на закрытие частных заправок. В районе закрылись уже две из них. Что видите вы прямо сейчас? Может быть, вы в дороге слушаете нас? Может, вы планируете, когда придется заправляться? Пишите нам в телеграм радио РБК ваши ответы. Прочитаем в прямом эфире.
1: Ну и Светлана, Костромская область, пишет: на заправках Роснефти в Костромской области все работает по графику. Факту завоза бензина можно спросить у многих, когда привезут бензин, и подъехать заправиться. Ночью или рано утром без очереди обычно можно купить бензин. Сейчас возвращаемся к статистике Росстата. Российские компании за первое полугодие 2026 года получили сольдированные прибыли 11,7 триллионов рублей, если округлить, до налогообложения. Это сольдированная прибыль. Кажется, что сумма большая, да, Ян, но тем не менее на 13,3% это меньше, чем год назад. В первом полугодии 2025 года показатель составлял 13,5 триллионов рублей. Что такое сольдированный финансовый результат? Поясню, это не сумма прибыли всех компаний, а это прибыль прибыльных компаний минус убытки убыточных. Вот. Ну, получается, что как бы вроде остаемся в плюсе, если на абсолютную смотреть цифры, но потери
3: не радует.
1: Компании, да.
3: Не радует динамика.
1: Растут. Какие отрасли сейчас не в лучшем положении и почему? На связи со студией главный экономист Т-инвестиций Софья Донец. Софья, мы вас приветствуем. Ну вот мы вопрос озвучили. Где сейчас наиболее сложная ситуация?
4: Добрый день. Ну, в целом, надо сказать, что ситуация, когда прибыли снижаются, она в целом не прямо очень типичная для экономики, и тем более, что у нас уже такое затяжное снижение, практически полтора года мы в такой стагнирующей динамике находимся, поэтому, грубо говоря, нету никому, никого, кому уж очень хорошо. Вот это вот можно как-то

0: Основной тезис выдвинуть. Ну и все-таки, несмотря на все перипетии, сырьевые высокие цены помогли получить неплохой финансовый результат добычи. Так или иначе, все-таки вот конфликт на Ближнем Востоке сработал в плюс здесь, несмотря даже на крепкий рубль. Ну и есть и некоторые отрасли обработки, такой базовые сектора, базовый спрос, одежда, обувь, продовольствие. Там, где оставался, вот, в общем-то, действительно драйвер в виде россиян с их средствами для расходов, здесь тоже, в общем-то, остается плюс. Ну, кстати, можно подчеркнуть, что не совсем типично у нас почти нулевая динамика в финансовом результате оптовой и розничной торговли. То есть вот эта маржа, да, она выдавливается постепенно. То есть она еще осталась у производителя базовых товаров, но она уже размывается в рознице, в тех, кто ставит эти базовые товары на полку.
1: Софья, вот смотрю на статистику, пищепром наращивает прибыль быстрее многих других отраслей. Почему? Что там сказывается?
0: Ну, это значит, что просто отрасли удалось удержать баланс между издержками и ценами. Все-таки это базовый спрос. Чуть-чуть полегче перекладывать возросшие издержки на потребителя, потому что, ну, еда – это база.
2: Вот интересно, как такие данные Росстата в целом влияют на прогноз бизнеса о том, что будет происходить. Мы часто говорим о роли инфляционных ожиданий, в частности, для решения Центробанка уже в следующую пятницу очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Вот как считаете, текущие результаты каким-то образом скажутся на ожиданиях населения?
0: Ну, смотрите, с одной стороны, пока все плохо только на уровне прибыли и маржи, обычно никто не беспокоится. Все думают, ну, ладно, поинвестируют поменьше. Это в основном, вот, например, нас, как инвесторов на фондовом рынке беспокоит, когда они очень привлекательные выходят без динамики отчетности компаний по прибылям, потому что нам хочется дивиденды получать. А в остальном все думают, ну, это, наверное, меня не коснется. Это же там где-то, чья-то маржа. Но на самом деле, конечно, это просто показатель закручивания экономического цикла, потому что когда маржа заканчивается на уровне компании, следующим все-таки следует уже сокращение штата, оптимизация, снижение там просто зарплат. Ну и, собственно, это то, что мы видим. Потому что мы все-таки отмечаем, что в динамике рынка труда, несмотря на супернизкую безработицу, все равно наблюдается охлаждение. Его видно в зарплатах. Сегодняшние же данные Росстата это подтверждают. Зарплаты стабилизируются у нас все-таки на уровне ниже десятки по темпам роста. Это большое изменение по сравнению с уровнем там, перегрева предыдущих нескольких лет. Поэтому не бывает такого, что у компании все не очень, а у людей все замечательно. Это вот такое действительно отложенное закручивание цикла. Другое дело, что ЦБ, наверное, напрямую не сосредоточен на этом показателе.
2: Ну, конечно, интересно обсудить свежие данные по динамике инфляции. Как вы считаете, если в целом она оказалась, ну, скажем, не впечатляющей, и все же будет ли играть какую-то роль вот данные Росстата сейчас в решениях Центробанка, или все здесь уже предопределено?
0: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это в принципе то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такая вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы в риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала, по широкому кругу товаров инфляция, ну, скажем, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо, бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю, это довольно много, и как бы нам не хотелось, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожность есть, и она будет, наверное, действовать на настроение ожидания регулятора на сентябрь.
1: Софья, спасибо. На связи со студией радио РБК была главный экономист Т-инвестиций Софья Донец. Буквально через пару мгновений новости рынков с финансовым обозревателем Александрой Панфиловой.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: 19.40 в Москве, в студии радио РБК, Александр Ляпин, Яна Ритунская, и к нам присоединилась финансовый обозреватель Александр

0: Панфилова, это значит время новостей рынков на РБК.
1: Рынки на РБК.
0: Саш, ну ты слышала, главная тема — инфляция. Обсуждали ее сейчас и с Софьей Донец. Что еще интересного? И инфляцию тоже давай обсудим, конечно. И что еще интересного сегодня происходит на рынках?
2: Ну да, я хотела вас удивить, тут сказать, что среда полна сюрпризов, но вы уже обсудили отчасти. Тем не менее, в контексте рынков мы это все равно обсудим. Росстат действительно зафиксировал недельную дефляцию в рамках погрешности, но все-таки были опасения, что вторая волна проблем на топливном рынке дойдет на этой неделе до этих данных, но нет, бензин подорожал на 9 десятых, и цены на дизель почти не изменились.
0: Овощи перевесили, получается?
2: Пока что, хотя мы видим, что темпы снижения цен на них замедляются, все-таки сезон подходит к концу, но вот возвращаясь к бензину, вице-премьер Александр Новак сегодня отмечал, что ситуация на топливном рынке на этой неделе была более стабильна, чем на прошлой. Ряд НПЗ вышли из ремонтов, поэтому интересно, что будет на следующей неделе, когда мы уже вот эти данные оценим. При этом отмечу, что все-таки вторая волна, она доходит, потому что дорожает то, на что влияет бензин. Бензин по касательной, крупа, сахар и мясо. И возвращаясь к тому, за счет чего мы увидели все-таки дефляцию, это не овощи, не фрукты на самом деле, это в основном туристические услуги, особенно поездки на Черное море. В общем, данные, честно говоря, удивили, и реакция в индексе RGBI, который после выхода отчета упал тоже, как и индекс Мосбиржи на вечерней сессии, хоть он и растет, но это относительно вчерашнего падения, поэтому он тоже, рынок не очень обрадовался. При этом аналитики, опрошенные Центробанком, теперь ждут более высокую инфляцию в конце этого года, 6,6% вместо 6,2% ранее, то есть довольно-таки серьезная корректировка. И также они понизили прогноз по росту ВВП в 2026 году. Росстат, кроме всего прочего, опубликовал сегодня еще доклад за июль социально-экономический, и там рост ВВП в июле замедлился до 0,6% с 1,7% в июне. Ну вот и сегодня наши коллеги работают на полях Восточного экономического форума, и министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканала РБК заявил, что объем инвестиций в российскую экономику, которая снижается, что по его мнению, естественно, при высоких ставок, вот рост вернется в 2028 году. Если мы посмотрим дальше на этот макроопрос Центробанка, то также аналитики ждут еще и более слабого рубля. Они повысили прогноз по среднему курсу доллара на этот год на 1,5 рубля, 79 рублей 90 копеек он составляет. На следующий год прогноз повышен на 2 с лишним рубля, ну и вообще на все это, на весь горизонт прогнозы скорректированы в сторону более слабого рубля. Напомню, что август оправдал звание опасного месяца для российской валюты, и сентябрь продолжает начатое. Сегодня юань на Мосбирже превышал 13 рублей впервые с февраля 2025 года. Влияет на это более слабый экспорт, рост импорта того же бензина, в конце концов, да, о котором мы говорим, ну а также сезонный спрос на валюту. Все-таки не все еще в отпуска съездили, людям нужна валюта. Это тоже, по мнению наших экспертов, может влиять на валютный рынок.
0: Ну и Минфин, наверное, влияет тоже.
2: Ну и Минфин, конечно, влияет. И, кстати, один из факторов, да, завтра Минфин опубликует параметры валютных интервенций на сентябрь. Но вот поскольку цены на нефть в августе все-таки были довольно-таки низкими, есть вероятность, что объем покупок валюты, они станут совсем скромными, и на курс это будет оказывать совсем небольшой.
0: Ну, этот фактор либо уйдет совсем, либо не будет сильно влиять.
2: Да? Ну да, скорее он будет в противовес работать, такой накопительный, кумулятивный эффект, но это будет, конечно, не основное. Но при этом мы видим, что хоть нефти была достаточно дешевой относительно в августе. Сейчас котировки Brent находятся на локальных максимумах, около 95 долларов за бочку. США и Иран вновь обменялись ударами, но вот стала самой серьезной эскалацией конфликта с конца июля. Это тоже дойдет, хоть и с лагом, до курса и, возможно, как-то поддержит рубль чуть позже. Ну, итоги на рынке акций коротко подведем. Российский рынок акций сегодня значительно снизился. Четырехдневная серия роста закончилась. Индекс Мосбиржи сегодня в течение всего дня принимал несколько попыток отскока, но вот все никак не удавалось, да и не удалось бы, если бы не слова Марка Рубио о том, что Уитков и Кушнер сфокусированы на мирных переговорах, включая Украину. Но вот как мы вчера с тобой обсуждали, рынку многое не надо, он сразу же подрос. Отскочили сегодня акции Рафлота, они вчера вечером обвалились после заявления Владимира Зеленского, но вот сегодня звучала тема Рафлота на ВЭФ. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что госпакет Рафлота в целом готов к выходу на рынок. На текущий момент ведомство следит за рыночной конъюнктурой. То есть задачи продать этот пакет по любой цене, по словам замминистра, нет. Ждут они какого-то разворота, более позитивной динамики на рынке. Тем более, что к продаже собираются предложить не только акции Росимущества, но и акции ФНБ. Поэтому будет учитываться стоимость их приобретения в фонд. И также Алексей Моисеев сегодня назвал золото перспективным.

0: инструментом. По его мнению, в ближайшие десятилетия оно заменит доллары и другие валюты как измеритель стоимости на мировом рынке, ну а его цена поднимется до 35 тысяч долларов за унцию, то есть рост цен на
1: золото.
0: Сильное
1: заявление, да.
0: Ну, то есть ты можешь себе представить, это топ-сайт, то есть рост цен на золото сегодня только сейчас в начале своего пути, при этом сегодня золото подешевело до минимальных значений с начала августа, рынок оценивает вероятность повышения ставок в США. Напомню, что Кевин Уорш, председатель ФРС, ранее заявлял, что борьба с инфляцией не завершена, но инвесторы опасаются более жесткой политики регулятора на фоне и рисков инфляционных, которые, да, растут, ну и роста цен на нефть.
1: Так недолго и до золотого стандарта нам снова добраться. Спасибо. В студии с нами была финансовый обозреватель Александра Панфилова.
2: Рынки на РБК.
3: Это программа «Что это значит?» на радио РБК. Мы продолжаем и в течение всего вечера просим вас, наших слушателей, писать нам в Телеграм радио РБК о том, что вы видите, какую ситуацию наблюдаете на заправках в разных регионах. Уже получали сообщения из Воронежа, из Нижнего Новгорода, из Челябинска, Ульяновска даже. Везде, кстати, плюс-минус похожая ситуация, что крупные компании, либо у них просто нет бензина, либо можно найти что-то, но простояв в длинных чередях.
1: Большие очереди просто, да.
3: Да, ну а где частные независимые компании, там, конечно, все дороже, хотя очередей нет. Ну вот Сева Горьков или Горьков из Санкт-Петербурга пишет нам о том, что недавно переехал в этот город, и по сравнению с Москвой там намного проще. С бензином в городе проблем нет, очередей тоже. Единственное только, что у некоторых крупных федеральных сетей на трассах нет сотового бензина, только 98-й. Ну, это, наверное, это те издержки, с которыми, в принципе, возможно смириться. Пишите нам, что вы замечаете сейчас прямо на заправках. Также ваше мнение в прямом эфире зачитаем. Ну, а напомню, что к нам приходила также в эфир обозреватель Ольга Зуева, рассказала о том, что видят те россияне, которые хотят путешествовать на юг страны на машине, кто возвращается, может быть, из отпуска, или решил поехать застать последние теплые дни там. Ну, и действительно, конечно, на трассах непросто найти бензин, и в целом перебои бывают, приходится как-то ориентироваться на моменты, когда привезут бензин, и отслеживать внимательно, о чем говорят местные жители. Пишите нам в Телеграм радио РБК, что видите вы на дорогах.
1: Ну вот из Нижнего Новгорода нам пишут, дефицита нет, но под вечер все стоит. Например, около улицы Рябцева где-то в 5 часов 92-го и 95-го не было, очереди тоже практически нет.
3: Сейчас расскажу о том, что еще важно знать сегодня. Атаки Украины на объекты энергетики в России привели к энергетическому шоку в мире. Об этом в эфире Fox News заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Решение Киева взрывать энергетические объекты создает повышенное давление на мировые цены, подчеркнул он. Другой причиной этого явления, по его словам, стала война в Иране. Речи об уходе турецких авиакомпаний из России нет. В Ассоциации туроператоров России заявили, что отмены рейсов были точечными и ситуативными. Такое происходило и раньше. Ватор при этом не видит оснований для отмены уже купленных туров в Турцию. Ранее сегодня стало известно об отмене ряда рейсов компаний Pegasus и Turkish Airlines. Следствие предъявило обвинение директору фонда «Дом с маяком» Лиде Маниава. В пресс-службе следкома пояснили, что она распространила в телеграм-канале ложную информацию о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что выступает за введение моратория на военные действия в Черном море. Она объяснила свою позицию стремлением помочь наладить экспорт украинской агропродукции.
1: Ну, а сейчас о том, что госпакет Шереметьево могут выставить на торги ближе к концу этого года. Сообщил об этом замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Государству принадлежит чуть больше 30% акций аэропорта. Сейчас Минфин ждет отчетность Шереметьево за первое полугодие. После этого актив оценят и выставят на торги. Цена госпакета может находиться в диапазоне от 70 до 120 миллиардов рублей, так считает председатель совета директоров Сезар Консалтинг Борис Любошец.
4: В целом продажа, на мой взгляд, реальна. Насколько к концу года, я в этом не уверен, потому что, ну, во-первых, вы знаете наш менталитет, мы же любим говорить, давай после отпуска, давай после майских. Времени, ну, объективно остается не так много. Там есть цепочка определенная, которую нужно пройти в бизнес-процесс, всех согласований и так далее. Как мы с вами спорили, я бы был на той стороне, кто сказал, что до конца года мы не успеем. Я думаю, что

0: Основной камень преткновения – это определиться с ценой. Были разные оценки от 70 до 120 миллиардов рублей.
1: Впрочем, с такой оценкой согласны не все. Учредитель международного аэропорта Нижневартовск и партнер группы компании «Аэрофьюэлс» Ильяс Калмыков считает цену в 100-120 миллиардов рублей завышенной. При этом наиболее очевидным покупателем он считает нынешнего контролирующего акционера «Шереметьево Холдинг». Сейчас ему принадлежит больше 66% аэропорта.
2: Все думают о том, кто же купит этот пакет акций. Гадать не стоит. Очевидная экономическая логика, наверное, довольно прозрачная. Самый естественный интерес, конечно, у действующего контролирующего акционера. Когда управляется аэропорт, вообще управление, как правило, в одних руках должно быть. В одних или какая-то консолидация каких-то очень близких партнеров. Тут для государства сейчас важно, общаясь с участниками рынка, там ключевой вопрос сегодня – безопасность. Поэтому тот, кто будет управлять, он должен не только там заплатить деньги за эти 30% акций, но и, соответственно, быть в единой логике с консолидирующим управляющим акционером. Будет ли такой? Неизвестно. Я ставлю все-таки на то, что покупателем будет существующий управляющий акционер.
3: В начале августа Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий, открыв тем самым дорогу к приватизации. При этом государство сохранит так называемую «золотую акцию». Она позволит участвовать в управлении аэропортом и после продажи госпакета. Шереметьево Холдинг уже пытался выкупить долю государства в 2020 году, но позже отказался от сделки. Минтранс готов поддержать инвесторов, которые продолжат вкладываться в развитие Шереметьево. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме. По его словам, для министерства важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться.
1: Ну а Яндекс тем временем опроверг информацию о расширенных правах ассистента Алиса AI на мобильных устройствах. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщал, что и ассистент Алиса AI может получить доступ к другим приложениям на устройстве и даже к данным пользователя. По словам собеседника издания, такие изменения обсуждают в Минцифры как доработку правил предустановки отечественных приложений, но именно на ввозимые в Россию устройства. Расширенные возможности якобы должны поставить Алису AI в равные условия с зарубежными и ассистентами.
3: Однако в пресс-службе Яндекса эту информацию опровергли. У ассистента есть доступ только к тем данным, на которые пользователь дал явное разрешение. Об этом рассказала пиар-директор ассистента Алисы AI Дарья Усольцева.
4: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становится доступны только ее основные возможности. Ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
3: Приложение Алисы AI со следующего года станет обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию электронные устройства.
1: Ну а вы слушаете радио РБК, это программа «Что это значит?». Вернемся буквально через несколько минут, будем обсуждать ситуацию вокруг обсуждений безопасности российского неба.
5: В программе упоминается компания «Мета» и ее продукты. Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
6: Технологии и тренды. Марк Цукерберг собирался заменить искусственным интеллектом тысячи сотрудников, но первыми против этой идеи выступили не профсоюзы, а экономические результаты, признанные в России экстремистской и запрещенной компанией Meta. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему больше кода с помощью ИИ не означает больше полезной работы с помощью ИИ. Агентство Reuters изучило внутренние документы компании и выяснило, в январе руководство Meta запустило секретный проект Organization Transformation. План был радикальным. ИИ-агенты должны были выполнять значительную часть ежедневных задач, а контролировать их поставили небольшие команды сильнейших специалистов. В отдельных сценариях подразделения сократили до 60%. Одновременно убрали уровни менеджмента. Вместо команд по 10-20 человек создавали группы по 3-5 сотрудников. Первая волна перестройки прошла в мае. Мета уволила около 8 тысяч человек, то есть каждого десятого. Вторую готовили на ноябрь, но Цукерберг отменил ее. Буквально накануне

первого сокращения. Причин оказалось две. Первая – сопротивление сотрудников. Компания установила на рабочие компьютеры систему, которая фиксировала нажатие клавиш и движение мыши. Эти данные собирались использовать для обучения ИИ. После этого больше 1000 человек подписали петицию против слежки, а уровень негативного отношения к работодателю вырос с 25 до почти 50%. Вторая причина оказалась еще неприятнее. ИИ действительно резко увеличил объем работы, число изменений во внутреннем коде выросло на 220%, но улучшений, которые дошли до пользователей, стало больше только на треть. Одновременно число серьезных технических проблем и инцидентов безопасности выросло больше, чем на треть, а времени на их устранение потребовалось до 70% больше. Для компании, которая только в этом году собирается вложить в инфраструктуру искусственного интеллекта не меньше 130 миллиардов долларов, такой разрыв очень чувствителен. Мета, конечно, не согласна с формулировкой Рейтер. В компании говорят, что на 60% сократили лишь отдельные команды, а не весь штат, причем часть сотрудников не увольняли, а переводили в новые подразделения, связанные с ИИ. Но в итоге получился дорогой и наглядный урок для всего рынка. ИИ действительно умеет писать больше текста, больше кода, делать больше действий, но не может гарантировать, что они нужны. Цукерберг хотел оставить людям контроль над машинами, а в итоге людям пришлось контролировать еще и ущерб от работы машин.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
3: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания. Это очень и вдохновляет, и помогает приятным образом отвлечься от такой рабочей суеты.
1: Александр Блок. Полное собрание сочинений. «О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха, позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна».
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Инвестор Трамп. Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания. На этот раз не из-за политики, а из-за своих инвестиций. Согласно опубликованной декларации, в 2025 году на его счетах было совершено более 21 тысячи сделок с акциями и криптовалютой. При этом журналисты обратили внимание на любопытную закономерность. Часть покупок приходилась накануне громких заявлений и решений самого Трампа, которые впоследствии заметно влияли на фондовый рынок. Возникает закономерный вопрос. Можно ли считать это использованием инсайдерской информации? Формально – нет. Американское законодательство запрещает торговлю на основе закрытой информации, полученной от компании. Но решения президента, тарифы, санкции или изменения экономической политики не попадают под эти нормы. Отдельного закона, который запрещал бы главе государства инвестировать, заранее зная о собственных будущих решениях, в США нет. Именно поэтому ситуация вызывает скорее этические, чем юридические вопросы. Критики заявляют о конфликте интересов. Сторонники отвечают, что президент, как и любой гражданин, имеет право распоряжаться собственными активами. На фондовом рынке действует простое правило. Цена – это отражение всей известной информации. История с Трампом показывает, насколько сложно сохранить этот принцип, когда источник будущих новостей сам является участником рынка.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника на подлете к Москве. Как сообщил мэр Сергей Собянин, общее число уничтоженных за сутки дронов выросло до 28. На местах падения обломков работают экстренные службы. ООН обеспокоена расширением конфликта после угроз Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в небе России. Как заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик, организация следит за ситуацией. Ранее украинский президент заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. Владимир Путин назвал подобные высказывания гостерроризмом. По его словам, Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается закрыть небо. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинения вызывают недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию и объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Владимир Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуются с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мняви грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает, поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение. В Венеции открылся 83-й международный кинофестиваль. За «Золотого льва» поборются 21 фильм. Жюри возглавляет Мэгги Джилленхол. Открывает смотр картина Дэнни Бойла «Чернила» о Руперте Мёрдоке. Джордж Клуни получит почетного льва за вклад в кино. Фестиваль продлится до 12 сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим итоги среды и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: В течение дня широко обсуждалась новость о том, что несколько турецких авиакомпаний отменяли рейсы в Москву. Это конкретно компании Pegasus и Turkish Airlines. Они отменили несколько рейсов и туда, и обратно, то есть и из Турции в Россию, и в обратном направлении. Но прямо не назвали какие-либо причины, которые к этому привели, но заявили, что, по крайней мере, в компании Pegasus заявили, что это связано с техническими и операционными причинами. Причем обе авиакомпании продолжат выполнять полетные программы в Россию. И тем не менее, произошла эта новость, стало известно о ней, буквально параллельно обсуждениям, которые ведутся вокруг безопасности российского неба. Накануне Владимир Зеленский заявил, что оно становится небезопасным и будет де-факто закрыто. На что, конечно, ответил уже и российский президент. Он заявил, что эти высказывания – это заявка на государственный терроризм. Тем не менее, возникают вопросы, не могут ли авиакомпании каким-то образом сейчас перестраивать свою работу вот на таких опасениях, поскольку, конечно, это тоже бизнес, и, конечно, все считают возможные издержки. Вот во всем этом будем разбираться. Прямо сейчас с нами в гостях в студии «Что это значит?» авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН «Авиа» Андрей Патраков. Андрей, здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам.
4: Добрый вечер.
3: Как вот вы считаете, может ли таким образом авиакомпании, могут ли пересматривать свои программы? Не прямо сейчас, может быть, но на перспективу, когда главы государств обмениваются вот такими заявлениями?
4: Конечно, авиакомпании всегда учитывают риски, и даже в политике безопасности, безопасности полетов, прежде всего, есть и описаны процедуры, как это делается. И вот когда идет такое сообщение, и вообще происходит ситуация, особенно когда случаются инциденты или даже просто закрывается воздушное пространство, это уже тоже риск. Это риск, прежде всего, не сколько коммерческий, сколько именно для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Что в итоге именно авиакомпания и конкретно даже командир воздушного судна отвечает за людей на борту, как и пассажиров, так и экипаж. Вот. И по факту он принимает финальное решение. Но вот

0: сотрудничества индонезийской партии Голкар Али Мохтар Нгабелин. Цитата: «Россия может стать одним из таких партнеров, особенно в сферах, имеющих долгосрочное значение. Энергетика, промышленность, технологии, сельское хозяйство, транспорт, образование, здравоохранение, оборона и высокие технологии». Ну, напомню, что завтра будет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, и в нем как раз примет участие президент Индонезии Прабово Субианто. Ну а перед пленарным заседанием у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным.
1: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Центр событий.
3: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
4: Всем привет! В эфире снова рекламный щит. Я Андрей Сикорский, директор по маркетингу группы компании РБК. Со мной Валентин Смоляков.
5: Это я.
4: Вот этот прекрасный бархатистый баритон. Первый, старший и главный вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России.
2: Рекламный щит.
4: И, как вы уже могли знать и слышать, и видеть в предыдущих сериях рекламного щита, разговариваем мы все то о том, как нанять этого маркетолога. Но поскольку мы все с вами живем в той реальности, в которой живем, НДС повышенный никто не отменял, структурную трансформацию экономики тоже никто не отменял, решили мы поговорить о том, как резать маркетинг, чтобы не отрезать себе ногу.
5: Или руку.
4: Или руку.
5: Или да. голову. Или голову. Да, абсолютно точно.
4: Вот. И говорим мы сегодня про это с Екатериной Коблинс, директор по маркетингу ОТП банка. Для всех тех бизнесменов, которые в этот момент нас слушают, что ну вот, все понятно, большие бюджеты пришли, чему мы здесь научимся. Нормально, потому что мы говорим не про размер, а про то, как правильно отрезать или сшить. Да. Так вот, давайте, наверное, начнем с того, почему все режут, кажется, и так понятно, но вот чем это опасно? Давайте вот так вот поразгоняем.
5: Ну, подожди, давай сначала скажем, мы подходим, собственно, к бизнес-сезону, к деловому сезону. Во-первых, люди верстают бюджеты на следующий год, а во-вторых, действительно корректируют, или, как мы вот сегодня говорим, режут бюджеты.
6: Секвестируют.
5: Да, секвестируют бюджеты на этот год. И это не единичная история, это то, что сейчас на рынке довольно-таки распространено. И, может быть, первый вопрос, а почему так происходит?
6: Слушайте, ну, мне кажется, что, в общем-то, Андрей предсказал в самом начале, что, в общем, времена сложные, и маркетинг почему-то так уж повелось. Обычно у всех в голове в первую очередь всплывает, когда нужно какие-то свои косты оптимизировать. Потому что проще всего это сделать, ну, там, простите уж, можно порезать сотрудников, но ты все равно им должен денег заплатить, поэтому там уволенные да. в августе сотрудники начнут тебе экономию приносить только в следующем году.
5: Это
6: а маркетинг
5: правда.
6: Можно как бы в августе отрезать и в августе, в общем-то, сэкономить. И кажется, что, в общем-то, если у тебя сложные времена, меньше надо складываться не в развитие, а вот, ну, чтобы сейчас более-менее было всем, что поесть, надо заплатить вот там по пирамиде масла, видимо, в да. бюджетном смысле. Но я как раз вот это слово «резать», да, почему, собственно, угу. я так вступилась? Потому что мне кажется, что резать — это как-то вот тупо.
5: Топорно, да?
6: Топорно, спасибо, да. Потому что вот когда ты режешь, ну, скорее всего, ты что-то лишнее да отрежешь. Вот особенно, когда ты
4: особенно
6: так резко.
4: Особенно, если топором.
6: Да.
4: Топорно.
6: И мне кажется, что, конечно, вот в одном предложении сказать про умное отрезание как будто бы не получается. Поэтому само слово «резать» мне не сильно нравится. И хочется сегодня поговорить, конечно, про то, как потратить на нужное и не потратить на ненужное. И желательно, чтобы сумма нужного в следующем году не превысила сумму нужного и ненужного в этом.
4: А вот я тебя слушаю, вспоминаю

0: разговор, мне кажется, с Сашей Сероватским. Мы сидели в этой же студии, разговаривали. У него была такая фраза, что когда все бегут от медведя, тебе не нужно быть самым-самым-самым вообще быстрым, но тебе нужно просто бежать чуть быстрее, чем другие. Говорил он это в теме того, что когда все срезают или топором рубят, как бы твоя задача отрубить чуть меньше, чем другие, чтобы вот как раз оказаться тем самым быстрым человеком, который бежит от медведя.
1: Мне кажется, эту метафору можно по-разному вообще трактовать, что можно быстрее и раньше начать резать, там, не знаю, выходить из каких-то долгосрочных контрактов. Ну, тут каждый, мне кажется, сам для себя решает. И это вот классическая, мне кажется, теория про бей-беги и вот это все, что все по-разному реагируют, исходя из каких-то своих даже природных, может быть, качеств, на такие кризисные времена.
0: Валь, я знаю, что вы прям вот буквально недавно опубликовали фрагмент результатов исследования. Вообще режем?
2: Вообще?
0: Вот. Катя говорит, режем, но только аккуратно.
2: Честно говоря, Ирина говорит, что режут. Но опросы рекламодателей в том числе говорят о том, что, ну, с одной стороны, режут текущие бюджеты, а при рассмотрении того, что будет в следующем году, у нас, допустим, большинство рекламодателей пока говорит, что они хотят наращивать свои инвестиции в рекламу. Более того, выясняется сейчас, что инфлюенс у нас становится вообще охватным инструментом, который в первую очередь строит охваты и знания брендов. Ну, то есть какие-то вот новые такие истории происходят, и инвестиции в инфлюенс пока как-то вроде как будут расти.
0: Ну, типа мы берем в аренду чужих потребителей, перевожу я на русский, да, мы платим блогеру за то, чтобы он своей аудитории что-то показал, и, видимо, этот размер растет. Окей, режут, кто-то чуть-чуть инвестирует или там берет в аренду это внимание. Дальше, Кать, ты говоришь, ну, резать надо с ума, я, кстати, с тобой согласен, потому что...
1: Сложно здесь пока спорить в такой детализации.
0: Сложно. А вот дальше вопрос. Что обычно режут в первую очередь... Вот, в принципе, в среднем по больнице, потому что я помню, что у тебя довольно широкий опыт и спектр. А что бы на самом деле не надо было бы резать? Вот давайте про это немножко поразгоняем. Что обычно режут?
1: Мне кажется, в первую очередь, те, у кого существует такое классическое разбиение на расходы на перформанс и расходы на бренд, начинают резать бренд. У кого посчастливилось ТВ иметь, тот режет ТВ. У кого медийка, тот медийку. У кого это просто какое-то количество, там, не знаю, спонсорств, партнерств и всего такого, в первую очередь идут в это, потому что кажется, что это либо недостаточно охватно, либо это недостаточно конверсионное. В общем, все то, что в табличку не ложится, в P&L не генерится, вот, то, мне кажется, в первую очередь и режется.
2: И стоит довольно дорого.
1: Смотря относительно чего, да, но мне кажется, что в этом месте инфляция даже выше, чем в остальных.
0: Зачем мне ваш бренд? Я фиг знает, как его померить.
1: Да.
0: Покажите, сколько продаж он мне принес, желательно вчера. Вот
1: ну,
0: я прослышал разговор финансового директора в этот момент.
2: Это вообще, знаете, удивительно. На самом деле маркетинг и продажи, это, ну, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режут, как бы мало кто думает, а режутся ли они?
1: Не
2: вот,
1: режутся. Ну, не тут режутся. Вопрос, что такое инвестиции в продажи, потому что предполагается, что это как бы вот какой-то direct cost, который приводит тебя... Мне всегда, в принципе, было обидно, знаете, за слово маркетинг, потому что в России этим вот покрывается все какое-то вот такое теплое, мягкое, круглое, вот не аналитичное, не цифровое. По факту, ну, вообще-то, маркет — это рынок, то есть это завоевание рынка, это буквально, там, не знаю, доля рынка, это объемы продаж. И вот плохой пиар у маркетинга.
0: Абсолютно
2: это
0: плохой.
2: Правда.
0: Хорошо, значит, ты сказала, что режется обычно бренд, вот все то, что нельзя, этот самый. Валь, ты упомянул, что, ну, типа, так, что-то в исследованиях на эту тему.
2: Но, ровно оно это и показывает, что как только начинают резать медийные бюджеты, инфлюенс как инструмент охватов и построения охватов и знания бренда начинает быть более востребован.
0: То Причем, есть, знаешь, мне кажется, что покупают ровно тех инфлюенсеров, которых смотрит финансовый директор, которых смотрит генеральный директор.
2: А это вообще на самом деле вторая история, которая очень интересна, потому что 76% рекламодателей уже сейчас говорят о том, что при работе с инфлюенсом, надо больше разных использовать блогеров, то есть это не в одного блогера вливать больше денег, а раскидывать
1: в нескольких мало.
2: Да, по малым блогерам, по большому их количеству. Здесь кого-то собрал, там кого-то собрал, и вот оно поехало.
0: Ну вот смотри, прям на слух слышу противоречие. Традиционно режут имиджевую рекламу, да, все то, что финансовому директору невозможно записать.

0: запихнуть в табличку с точки зрения того, сколько оно продаж принесло вчера. Ставим заметочку на полях, что еще очень много владельцев до сих пор в 21 веке смотрит только на тот канал, который привел именно немедленную продажу, а что к этой продаже привело, не считают. Это все равно как вбухивать все деньги в ЗАГС для того, чтобы увеличить количество браков. Потому что, ну, вроде бы ЗАГСом заканчивается, штамп в паспорте там ставят. Но вообще-то люди знакомятся в других местах, как бы ЗАГС — это финал. И ты еще сейчас к тому же говоришь, что и плюс... Ну, окей, но зато вот в блогерах что-то вкладывают, хотя, ну, ладно.
1: Тоже большой смотрят, вопросик. Да.
0: Кать, вопрос. А как по уму?
2: Как
0: вот сейчас это не по уму, это так, как обычно. А по уму как, в твоем опыте?
2: Мне бы очень хотелось вам, друзья, дать какой-то вот
1: универсальный
2: по пунктам
1: ответ.
2: Универсальный ответ, но мне кажется,
0: да,
2: здесь,
0: как ты
2: конечно,
0: это, как
2: все...
0: ты это делаешь?
2: Давай так, мне очень не хочется, чтобы мы обсуждали только проблемы белых людей, да, что вот мы большой бренд, вот у нас есть там вот брендовые расходы туда-сюда, вот и знания там, и рассмотрение, и вся вот эта воронка всем знакомая.
0: Не, мы про бюджеты сейчас не говорим, мы говорим про подходы, как про это подумать.
2: Мне кажется, здесь важно понимать, что ничего не существует в вакууме. То есть у тебя всегда есть, первое, твой бизнес. Ну, он как бы либо у тебя есть вообще деньги, ну, либо ты можешь инвестировать, либо ты не можешь. Ну, действительно, когда все, что мы тут с вами обсуждаем, такое прекрасное, мы сейчас придем, естественно, к тому, что в бренд очень важно инвестировать, без этого вообще никуда. А на том конце провода могут быть люди, у которых вот, ну, как бы либо зарплату заплатить, либо в ваш бренд инвестировать. Платите зарплату сначала. Вот правда. Лучше, вот если 100 рублей осталось... зарплату. И тут я вот вообще ну, не буду говорить про вот эти все волшебные бренд-штуки. Поэтому вот, вот эту часть... Не надо. Если 100 рублей осталось, не слушайте дальше, отключайтесь.
0: Отключайтесь, послушайте, потому что иначе приехали. У вас останется 100 рублей.
1: Нет, они кончатся завтра.
0: И они кончатся на зарплату.
2: Все-таки мы говорим о бизнесе, в котором есть такая строчка расходов на маркетинг, и она там что-то до этого приносила, есть хоть какое-то накопленное знание, есть хоть какой-то опыт в канале. И здесь важно понимать, ты бренд новый, который действительно еще никто не знает, и тебе эта инвестиция в моменте, ну, она действительно очень нужна. Либо ты бренд с каким-то уже накопленным реноме, ну, и давайте будем честны, там действительно можно притормозить.
0: Если тебя знают, и тебе не нужно перепрыгнуть никого.
2: У тебя есть
0: никого.
2: Силы инерции, да. Ну, то есть, опять же, это вопрос какой-то финансовой инженерии. У тебя есть всегда сила инерции у большого бренда, которая, ну, может тебе помочь в моменте сэкономить. И тут, когда моя команда ко мне приходила в моменты, когда надо было с большим брендом притормаживать, я говорила, давайте тормозить. Ну, мы так с финансовым директором будем больше дружить, если мы сейчас притормозим, а потом... Это только я про расходы про бренд.
1: Но сейчас. Эта история, это про то, что ты где-то притормозив, это потом надо возвращать потом
2: да.
1: эту историю.
2: Это
1: должно
2: пункт.
1: Рассматриваться да. как именно временная мера да. для прохождения да. сложного периода.
0: Мы сейчас на вот этом вот фазе, если ты известный, то типа можно притормозить. Давай вот здесь уточним, потому что прям звучит вот эта история большого белого брата, как бы с большими бюджетами. Известный, вот давай какую-то простую метрику придумаем без измерения как бы вклада бренда. Вот если у тебя значительная часть продаж, какая вопрос, как бы идет самотеком без дополнительной рекламы, без перформанс-иглы, а вот люди к тебе приходят и возвращаются. И вот этих возвращающихся твоих лояльных, тебе, кстати, хватает для того, чтобы заплатить зарплату. Вот там, возможно, ты можешь пока в бренд,
1: постоять.
0: В эту имиджевую рекламу пока не топить.
2: Ну, у тебя устойчивая модель, давай ее так назовем.
0: Да, устойчивая модель. Вот ты про это, да?
2: Да.
0: Чтобы эту известность...
2: Да. Ну, ты сейчас прям в ноль их как будто сравнял. Я все-таки какой-то гэп оставляю. То есть это бизнес все-таки. Если ты только зарплату заплатил, ты как будто бы не заработал.
0: И тогда сразу, извини, второй вопрос. Вспоминая метафору с медведем. Вы на рынке режетесь не одни.
2: Да.
0: Ты сейчас захочешь затормозить на своих лояльных, а твой сосед по полке в маркетплейсе или еще где-то, он может не захотеть вот с этим как быть.
2: Слушай, это, опять же, многофакторная история, поэтому я и сделала оговорку про то, что, в принципе, с бизнесом происходит. То есть если ты в ситуации, когда бизнес надо спасать, не надо в этот момент думать про стратегические планы по развитию бренда. Надо спасать бизнес. Я вот просто хочу вот, эту, вот этот пример, чтобы мы к нему не возвращались, в сторону отвести, что вот как спасать за эти деньги не брендом.
1: Это неправильно.
2: Как развивать, вот если у тебя деньги есть на развитие, а не на спасение. Для развития вот есть в моей голове два сценария. Первый сценарий, когда у тебя какое-то реноме, второй, когда у тебя, ну, там, ты прям догоняющий. И ты вот совершенно не в топе. И, в принципе, ну, базово ты и так-то с этими ребятами, которые уже в топе, не конкурируешь ни бюджетами, ни уровнем там знания, ни охватами, ни share of voice. Но важно понимать, что они тоже будут резаться, просто они будут резаться кратно своим каким-то инвестициям, а ты кратно своим, и вы вот как бы в этом всем мире существуете. В моей голове самое универсальное здесь правило — иметь хороший

0: сплит. Что я подразумеваю под сплитом? Когда ты понимаешь, что базово твои продажи идут вот из этого канала, но для этого у тебя там какая-то есть, простите, опять скажу, из мира проблем белых людей, у тебя есть какая-то эконометрическая модель. Мне кажется важным вообще в работе с такими абстрактными вещами, как маркетинг, часто записывать, что ты делаешь и какой эффект это принесло. Понятно, что большинство маркетологов какие-то вещи, вот вплоть до продажи, не промерит никогда в жизни. Но сравнивать себя с собой, ну там вот ты пошел спонсором в какое-то мероприятие, вот ты заплатил X рублей, ну, посчитай, сколько там человек один стоил, сколько тебе стоил один контакт. А после этого вообще что-то произошло или нет? Ну, хоть какая-то гипотеза должна быть. И мне кажется, вот логировать эти знания, а не просто вот стрелять из пушки по воробьям, это первый шаг к тому, чтобы не отрубить топором, а хирургически порезать. Потому что ты сразу начнешь понимать, что есть все равно какие-то события, не знаю, ивенты, которые ты проводишь, инвестиции там в какие-то, не знаю, креативные концепции, что-то там еще, что работало лучше, и ты сам от этого кайфанул, и, не знаю, генеральный директор кайфанул, и даже финдиректор кайфанул. А есть вещи, которые не произвели такого эффекта. И ну, лучше вторые резать, первые масштабировать. И мне кажется, это правда важно. И когда я говорю про сплит каналов, да, я имею в виду, что у тебя все равно есть какой-то инструментарий. У тебя есть там онлайн-реклама какая-то, не знаю, там ты блогеров закупаешь, ты закупаешь рекламу, да, в директе, неважно, там все, вот это все, медийка. Вот, ты должен понимать, у тебя вот сейчас это дороже, чем раньше, сейчас это эффективнее, чем раньше, или там менее эффективно. Когда ты накладываешь еще, вот ты там, не знаю, 2 года подряд проводил ивенты, а до этого не проводил. Что-то поменялось, не поменялось. Это уже повод задуматься. Но мы этого не знаем, мы в этой точке, в которой вот еще этого не произошло. Поэтому, отвечая на вопрос, что произойдет, если вот придется порезать что-то, что полезно было, так ты это увидишь. И мне кажется, что вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочное тестирование, но, в общем-то, оно разгрузочное даже скорее. Это периодически что-то где-то выключать. Особенно это актуально для тех, у кого есть хотя бы какое-то региональное покрытие. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь, ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут включил рекламу, тут выключил.
1: И посмотрел,
0: как работает. И в следующий раз, когда тебе надо что-то резать,
1: ты уже понимаешь,
0: что... Тебе хоть немножечко, да, что вот здесь у тебя оно прям вот хорошо работает, а здесь вот так. Это первый подход. Второй подход, самый простой, самый математический, когда ты понял, какой у тебя сплит, ну, берешь и режешь от всего 10%. 10, 5, 7. Ты понимаешь, что ты в целом свои инвестиции, ну, вот как вот у тебя весь объем, ты его чуть-чуть подуменьшил, и все, и прошел. То есть у тебя по цифрам сразу вот сколько надо было тебе экономию выдать, ты ее выдал.
1: А вот на этой вот фразе как раз самое время, мне кажется, уйти на перерыв по двум причинам. Первое, вы сможете в процессе этого перерыва немножечко осмыслить то, о чем мы говорили. Непременно возвращайтесь к нам, потому что мы, естественно, не прощаемся и продолжим с Катей и с Валей обсуждать, что же такое эта самая эконометрическая модель, как бы как понять, какой из каналов сплитовать, не побоюсь я этого слова, и что там еще можно сделать,
2: чтобы... помимо каналов еще много всяких
1: Да, людям
2: действий.
1: Спокойно переводить в перерыве то, что мы наговорили. Услышимся, возвращайтесь.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в гостинице «Метрополь», в ресторане «Мото Азабу», а точнее в пространстве «Уе». По-японски это означает «вверх». Всего 8 мест за стойкой. Шеф работает на расстоянии вытянутой руки. Никакого дыма, сложных декораций и гастрономического театра. Главное шоу – нож, рис, рыба и абсолютная точность движений. Бренд-шеф – Вадим Мальков. Его принцип – не адаптировать японскую кухню под европейские ожидания и не мешать продукту лишними деталями. Ужин начинается с сезонных закусок в стиле васёку. Далее 15 подач из рыбы и морепродуктов, которые доставили с японских рынков. Первым появляется три утонца – аками, постный и строгий, чуторо, более нежный и жирный, оторо, насыщенный, почти сливочный, один тунец, три разных характера. Затем темп ускоряется – кальмар, рыба фугу, мадай. Следом – камчатский краб, морской еж и японское вагю опять. Названия звучат как понятия из словаря, но логика понятна без перевода. От тонкого и свежего к плотному и насыщенному. В Уе чередуют три программы. Классический суши-сет, ужин с японской вагю и сезонная амакасе. В последнем случае меню зависит от улова и продуктов, доступных шефу в конкретный день. Гость ничего не выбирает. И в этом часть удовольствия. Итог. 8 человек, 1 студия.

0: стойка и мастер напротив. Тебе нужно смотреть, слушать и ждать следующую подачу. И, конечно, наслаждаться вкусом. Это «Фуди», и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
2: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
3: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
5: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
5: Trump Steaks. В мае 2007 года Дональд Трамп запустил бренд элитной говядины, разумеется, имени себя – «Стейки Трампа». Проект обещал рынку, цитата, «величайшее мясо в мире». Рибай, филе миньон, бургеры плюс брошюра с рецептами – наборы стоили от 200 до 1000 долларов и сразу попадали в премиум-сегмент. Однако амбициозная идея обернулась фиаско всего через 2 месяца. Главная причина провала – ошибочная дистрибуция. Прилавки с замороженными стейками разместили в магазине дорогой электроники. Маркетологи решили, что человек, готовый отдать несколько тысяч, например, за массажное кресло, легко приобретет набор мяса к ужину за 1000. Отсутствие товара в обычных супермаркетах отрезало основную массу клиентов. Вторая принципиально важная недоработка – завышенные ожидания. Компания Трампа не производила деликатесы, просто перепродавала чужую продукцию. Покупатели возмущались. И вкус далеко не премиум, и кулинарные советы не оригинальны. За такие деньги люди рассчитывали на рекомендации шеф-повара с мировым именем. Наконец, перебор с личным брендом. Каждую коробку украшал портрет Трампа, но вопросы сводились к происхождению и сорту мяса. Громкое имя не заменило качество и внятную логистику. Потому что элитный продукт требует соответствия во всем. От витрины до последней строчки в рецепте.
4: Ошибка на миллион.

21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили в ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Накануне Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер полностью сосредоточены на переговорах по мирным соглашениям, включая Украину. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, они посвящают этому 100% времени. Поездку главы ЦРУ в Москву госсекретарь назвал рутинной. По его словам, США должны поддерживать диалог с Россией как с ядерной державой. Главы МИД ЕС обсудили включение 1600 российских физлиц и компаний в санкционный список. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, это часть будущего 22-го пакета. Встреча была неформальной, решение не принято. В Кремле ранее отмечали, что Россия адаптировалась к санкциям, а выбор ограничений у Евросоюза невелик. Владимир Путин предложил единые льготы для всего Дальнего Востока и Арктики. На совещании по развитию Дальневосточного федерального округа он отметил, что это заменит локальные меры поддержки. Президент также поручил учитывать мнение жителей при определении приоритетов. Основой станут стратегии развития ДФО и Арктики до 2036 года. Восточно-экономический форум проходит во Владивостоке. Дональд Трамп обещает новые удары по Ирану. По его словам, возобновленная кампания не продлится долго. Число погибших тем временем при последних ударах США в Иране выросло до 18, ранены 108 человек. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуются с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Министр транспорта Северного Кипра снят с должности после крушения парома. Как сообщил местный премьер, решение принято для беспрепятственного расследования. Жертвами стали, по последним данным, 9 человек, 19 пропали. Среди пропавших гражданка России, арестованы 14 подозреваемых, причины выясняются. В Москве в день города ожидается мощный ливень. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, в субботу выпадет до 40% месячной нормы осадков, 23-28 литров на квадратный метр. Температура не выше плюс 15-18. День города отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей в мессенджере «Макс».

0: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+. Центр событий.
1: Международная ярмарка современного искусства «Космоскоу». Одна из ключевых площадок арт-рынка уже 14-й год объединяет российских и зарубежных художников, галеристов и коллекционеров. Здесь авторы встречают своих ценителей, знакомятся с актуальным искусством и приобретаются понравившиеся работы. Визуальная тема нового сезона – от скриншота к отпечатку. Она вдохновлена творчеством художника Игоря Самолета и посвящена границе между цифровым и материальным миром. Гостей ждут более 100 стендов с произведениями современных художников из России и всего мира. В программе не только живопись, скульптура и инсталляции, но и лекции, дискуссии, партнерские проекты и специальные некоммерческие выставки. Москва, Тимирязев центр, с 4 по 6 сентября.
2: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
0: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
2: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее?
0: Открываем двери в пятницу в 14:10 на радио РБК.
3: Истерика – это не выбор ребенка, это стадия развития его мозга. Ваша стабильность – лекарство.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
4: Вновь привет! Для тех, кто привалился и не слышал предыдущую часть, мы с Валентином Смоляковым, старшим главным вице-президентом Ассоциации коммуникационного агентства России, Андреем Сикорским, это я, директором по маркетингу РБК, и Екатериной Комблиц, директором по маркетингу ОТП Банка, разбираемся про то, как правильно резать маркетинг.
0: Рекламный щит.
4: И до перерыва мы поговорили о том, что чаще всего режут бренд и вот все то, что не дает, кажется, для финансового директора отклика. И вот возник вопрос, а что на самом деле надо резать? Не как обычно, а вот по уму. И Катя начала рассказывать про то, что если у вас вопрос выживания, то, наверное, вам...
5: Вообще не про маркетинг пока.
4: Да, и про рекламу. И мы остановились на том, что, но если все-таки что-то есть, то надо заходить и сплетовать.
6: Сплетуем.
4: Знаешь, у меня очень скотоводческая метафора возникла. Вот те люди, которые, а я сейчас думаю, что среди наших слушателей много таких, кто производит так называемую оптимизацию или повышение эффективности и снижение фонда оплаты труда, там же как есть? Возможность сократить 20%, а есть возможность сократить зарплаты. Ну, уменьшив объем времени, но сохранить людей. Вот то, о чем ты говоришь, можно отрезать, или можно плавно снизить как бы по всем каналам, сохраняя вот это разнообразие. Ну, у каждого оно свое, у кого-то что-то на маркетплейсе, у кого-то медийка, у кого-то что-то. Но ты вот чуть-чуть это сдвинула. И еще одна, мне кажется, важная вещь, которая следует из нашего первой части шоу, заключается в том, что если вы, уважаемые слушатели,

0: если работаете так, как сейчас описала Катя, то это позволяет вам, смотря на конкурентов, очень быстро увидеть. Вы потеряли долю, вы потеряли видимость, вы потеряли количество продаж, и вы тогда можете вот эти вот сосуды подвигать, вот эти 10% минус, 10% плюс.
1: Но мне кажется, что это вот как раз такой самый простой, наверное, способ, потому что в твоем медиасплите в разных каналах может быть разная эффективность, и ты можешь просто переливать деньги.
0: А на самом деле, хочется тогда набросить, если здесь плюс-минус понятно, угу. Особенно спасибо тебе за идею с близнецами, потому что это же могут быть и города, и профили,
2: и люди,
0: сегменты,
2: да, да, да.
1: А куда в первую очередь смотреть? И что сейчас там более эффективно, что менее, не знаю, онлайн, офлайн, классические медиа.
2: Когда мы говорим про эффективность продаж, ну, онлайн, ребят, mm-hmm. ну, тут ничего не сделаешь, идите в директ, да. Будет эффективно. Ну, будет эффективно, сразу будет в таком.
0: Но дорого.
2: Ну, смотря как...
1: Ну, сколько-то ты отдашь.
2: Сколько-то ты отдашь. Да. У нас тут ты благотворительностью мы тут не занимаемся, продажи, тратиться сути, придется. Да. Да, мы рассказываем про расходы, про инвестиции. Это эффективно. А вопрос, насколько это эффективно, из-за того, что канал эффективный, или это эффективно, потому что ты до этого домашнюю работу сделал, потому что у тебя бренд сильный, потому что mm-hmm. у тебя аналитика выстроена, потому что ты не идиотов нанял, потому что у тебя там конверсия хорошо проходит. Короче, если у тебя все вот это вот нормально работает, у тебя будет эффективным вот этот канал. И дальше ты можешь работать над его эффективностью. А если
0: вот,
2: нет?
0: Ну, а вот да. Здесь наброшу, Валь, извини.
1: Да, давай.
0: Два вопроса подвешу в любом порядке. Если у тебя там, значит, был какой-то бренд, и мы поговорили чуть-чуть про то, чтобы этот канал был эффективным, внимание, два вопроса. Вопрос номер один. Эффективность канала зависит не только от самого канала, но и от того, что в этот канал положить.
2: Да.
0: И здесь мы выходим на территорию креатива.
1: Да,
0: не который оголтелый,
1: боль.
0: А который нормальный. Это же это две больших разницы. А вторая. Сейчас на рынке не то чтобы очень много инвентаря. Более того, значительная часть этого инвентаря лежит под очень большими бюджетами очень больших компаний. В этой ситуации... Давайте вот поразгоняем. За роль креатива, резать, не резать, важно, не важно, и за то, а что делать с дефицитом. Потому что, спойлер, ты же сама в своей практике используешь очень экзотические приемы для продвижения.
2: Про креатив давай начнем. Да. Мне кажется, креатив — это круто. Ну, то есть, когда у тебя реально креативный креатив, простите, это здорово, и это то, что помогает тебе в том числе сэкономить или не перетратить, давайте, вот такими
1: меньше
2: вот...
1: Меньше вкладывать в медийку.
2: Да, ну, меньше никто не будет вкладывать. Ну, то есть ты будешь вкладывать
0: медийка
2: меньше,
0: будет
2: чем...
0: эффективнее,
2: да, вот,
0: потому что
2: спасибо.
0: Ее заметят,
2: да,
0: и
2: потому
0: она,
2: что она
0: найдет
2: будет заметна.
0: Отклик в тебе.
2: Но вот за креатив, честно говоря, у меня душа не болит. Просто вот когда ты говоришь инвентарь, вот мне прям там страшно, больно и грустно.
0: Ты сказала фразу «креативный креатив», mm-hmm. а для нашей довольно широкой аудитории креативный креатив – это примерно все. От взять какой-то мимасик, потому mm-hmm. что прикольно, и мне как генеральному директору или моему ребенку, кстати, кайфово, потому что вот это вот.
2: На одном языке, да.
1: Или пластиковая вот. Семья, да. Нарисованная
0: Хотя
1: яичкой.
0: При этом моему бренду пластиковая семья или там какой-нибудь новомодный инфлюенсер, ну, вообще никак не сдался.
2: Да, я вообще сейчас не про оголтелый креатив, я про хороший креатив. И вот здесь за слово «креатив» мне тоже обидно, потому что когда мы слышим «креатив», это как будто бы что-то вот очень
0: перьях.
2: Да, перьях. Да, да, спасибо большое.
0: Радужные пони
2: вот.
0: В перьях.
2: Да-да-да, что-то вырвиглазное такое вот, абсолютно флуоресцентное. Это не так. Креатив — это вообще про метод донесения какой-то мысли. То есть это некий формат, в котором ты либо донес мысль дешево, сердито, понятно, и она как-то в голове там укоренилась, либо ты не донес. И дальше у тебя мысль должна быть нормальная, но ты можешь донести, но дурацкую мысль. А можешь донести, но не дурацкую.
1: Ну, вообще, хороший креатив, он должен запоминаться при одном касании даже.
2: Да.
1: По большому счету.
2: Ну, это в ситуации нашего текущего рынка там и последних нескольких лет вот этого инфошума. Мне кажется, что когда мы говорим про креатив, да, про некий коммуникационный материал, вот я бы так его даже называла, потому что креатив — это какое-то очень, правда, такое рыночное слово. Так вот, коммуникация должна быть яркой и запоминающейся. Я вот с этого никогда не уйду, потому что... А иначе зачем? Ну, то есть мы же книги, фильмы потребляем, там, ходим на спектакли или на выставки, чтобы что? Чтобы запомнить что-то и... Это происходит только если мы увидели что-то, чего мы до этого не видели, или оно отличается.
1: Что-то,
2: как-то.
1: Что нас задело.
2: Да, что-то, что как-то нас задело. Я не сильно верю, что в каждой рекламе можно достать вот этот тот самый инсайт, о котором никто из твоих конкурентов еще не додумался, никто из твоих клиентов еще тебе его не принес, а ты его наконец-то раскопал. Я в это не сильно верю. Такое, наверное, происходит, но раз там в десятилетие, может быть, на рынке, когда действительно совершаются прорывы. И потом очень быстро, за пару недель, все этот инсайт твои конкуренты раскапывают ровно так же и своим клиентам дают. продают, никаких проблем нет.
0: Давай я попробую чуть-чуть приземлить.
2: Да.
0: Вот, знаешь, мы когда со стилистами разговариваем, не на рекламном щите, а вот в принципе, да, стилисты как говорят? Они говорят, ты должен быть одет по месту, по погоде, по времени.
2: Угу.
0: Вот креатив – это уместная вещь для твоей аудитории, для каналов, в которые ты ее запихиваешь, и для твоего продукта.
2: Но она может быть незаметная при этом. Она может быть уместная и все такое.
0: Выделяющаяся.
2: Да, вот. Критерий выделяющийся, и он самый сложный. Да.
1: В этом смысле, если у тебя был хороший креатив, была хорошая рекламная кампания, допустим, 2 года назад, и ты такой, вот давайте ее достанем. Работает это?
2: Можно потестить.
0: Как раз все равно загашник на экспериментирование, особенно если ты там средний предприниматель или малый предприниматель, вы держите, потому что как раз, напомню, от медведя убегает не самый марафонец, но тот, кто чуть-чуть быстрее бежит.
2: Мне кажется еще, Валь, вот у тебя на самом деле важный вопрос про переиспользование. Вот кажется, что это, вот ты сейчас как будто так описал, как будто это какие-то лузеры делают. Да нет, это делают умные ребята.
1: Это многие делают, да.
2: И вообще, мне кажется, правильным там, ну, когда были вот эти съемочные времена, вот я сейчас, моя команда делает и ролики, по большей части, мы мало снимаем. Но в съемочные времена мне казалось очень прикольным и правильным снимать сразу много чего, чтобы потом это можно было видоизменять. Вот. И здесь, мне кажется, если у тебя есть хороший рабочий креатив, ну, возьми его, достань, не делай новый.
0: Быстрый вопрос. А тебе это сейчас вот в эпоху структурной трансформации дешевле яишкой делать, чем людьми? Или...
2: Чуть-чуть дешевле.
0: Чуть-чуть
2: дешевле. Я скажу честно.
0: Понимая, что топ-рынка лежит под большими бюджетами, ну, как бы у вас не так много вариантов.
2: Мне еще здесь хочется сказать даже не про то, что все уже все скупили, а про то, что скупать стало меньше чего, и там те платформы, и те аналитические инструменты, которые раньше существовали, облегчали жизнь, ну, это мы сейчас понимаем.
0: К части из платформ, принадлежащих компаниям, признанным террористическими на территории Российской Федерации, экстремистскими, ушла из возможности закупок, но, тем не менее, для большой части, особенно малых и нижне-средних бизнесов, это прям было хорошее подспорье.
1: А я могу сказать, что, вы знаете, у нас на самом деле очень много рекламодателей говорят, что они пользуются различными платформами, которые позволяют агрегировать. И вот даже в том же самом исследовании по блогерам у нас напрямую у блогеров всего 33% рекламодателей планируют закупать, все остальные все-таки доверяют каким-то платформам, агрегаторам.
2: Для меня это медийка вот такая бездушная в некотором смысле.
0: Ну, кстати, смотрите, если у вас, правда, есть на что погулять, а не только на зарплаты, то, возможно, вам не нужно думать много, у вас за вас может подумать агентство, которое само понимает, где что подефицитнее, где не дефицитное.
2: Я что-то не уверена, что у людей, которые не эти большие братья, вообще есть такая проблема. Ну, то есть они понимают, что да, есть, не знаю, там, реклама на ТВ, но вот если ты не находишься в той лиге, которая, в принципе, ей промышляет, ты не думаешь об этом. Это какие-то, опять же, проблемы вот другой категории. У тебя всегда есть какой-то сегмент, в котором есть... более-менее сопоставимые с тобой по масштабу ребята. Ты на них сначала смотри. И мне кажется, еще здесь важно понимать, что когда ты еще не в топе рынка, тебе учиться проще. Ты можешь подсматривать вот у тех и что-то делать у себя, но поменьше. Вот правда, когда ты вот совсем там наверху, там тебе учиться уже не у кого. Ты начинаешь подсматривать у там соседних категорий, а что вот эти делают, а что там где-нибудь за границей делают. Вот там уже чуть сложнее. Проблема отсутствия там каких-то платформ, где можно закупать рекламу, проблема отсутствия каких-то аналитических инструментов, она гораздо больше в моей голове, чем проблема больших братьев, которые все скупили. Потому что все равно есть часть аукциона, которая им не нужна. Те же самые платформы, которых нельзя называть, ну, простите, но некоторые бизнесы продолжают там работать, а большие братья как раз оттуда ушли, потому что у них были большие рекламные бюджеты.
0: Знаешь,
2: а
0: я вот вспомнил из нашего с Валей прошлого, мы как два аксакала, Эрих Крауза. У него не было бюджетов на огромную телевизионную рекламную кампанию, но
1: да.
0: он спонсировал всю дорогу
2: лет,
0: одну,
2: да,
0: и ту
2: одну
0: же
2: и ту же
0: игру,
2: да.
0: своя игра.
2: Да,
0: вот
2: да.
0: найдите вот такое.
2: Инвентарь за 200,
0: вот такой
2: да.
0: инвентарь всегда можно...
2: Я мечтаю, что где, когда покупать рекламу. Если вы вдруг слушаете...
1: Можете, да?
2: Я правда, это моя детская мечта. Ну, кажется, что это недавно было, но долго уже.
0: Не заказывать рекламу у Бекмамбетова, да, вот туда. И тем не менее, значит, главный твой тезис, на самом деле, проблема не в дефиците инвентаря, его можно найти, проблема в дефиците подхода к тому, где этот инвентарь найти.
2: Да.
0: Вот ты сама у себя что оптимизируешь, видишь, я уже даже не сказал слово режешь, ты сама что-то оптимизируешь, и какими инструментами ты сейчас пользуешься?
2: Я скажу, что я пересплетовываюсь и делаю это с большим любопытством, потому что надо понимать, что в целом мы не очень стандартный для рынка игрок. Мы явно не в топе бюджетов. Я думаю, что это для вас не сюрприз и для наших слушателей. Тем не менее, ну, у нас есть креативный в этом смысле аппетит. Самое главное, что ты можешь делать, когда ты не в топе, это давать... Сейчас, может быть, прозвучит банально, но я расшифрую эмоцию. И работать вот не просто сознанием, да, ну хорошо, все знают про ОТП-банк. Ну, однажды случится такое, все будут знать, я буду счастлива, все прекрасно. Uh-huh. Но мне кажется, более важным инвестировать вот в часть, которая называется рассмотрение. А это все, что касается некого интерактива, то есть креатива, который побуждает задуматься или что-то сделать, или как-то повзаимодействовать с нами.
1: Call to action.
2: Ну, call to action, это как будто уже ты сразу покупку должен совершить, да, но мы на это не претендуем. То есть мы, конечно, хотим, чтобы у нас...
0: Знаешь, при определенных условиях вспомнился именно ОТП-банк, если мы говорим про...
1: Ну, да,
2: да, да, вот.
0: Кстати, и... кстати, они вот такие, как я, вот этот да. банк для меня, потому что они себя ведут эмоционально.
1: Где-то попали.
2: Да.
0: Как-то попали, да.
2: Да.
0: Может, бегают со мной марафоны, например.
1: Такое
0: например,
1: тоже возможно.
2: Я не бегаю, но... Или поддерживают да. какие-то фестивали, которые мне близки. Или музей. Мы в этом смысле довольно много времени инвестировали в то, чтобы для себя определить, а, собственно, наши клиенты, они кто? Они какие? И, точнее, наши клиенты, они уже наши клиенты? Может быть, это вообще другие какие-то люди? Может быть, мы хотим работать с какой-то другой частью рынка? Это частый, на самом деле, вопрос. Но мне здесь важно, правда, работать с теми форматами, которые позволяют хоть как-то повзаимодействовать с человеком. Поэтому для нас в этом году, и, я думаю, в следующем так и останется, очень важно идти в офлайн. И как раз в офлайне при этом я вижу, что очень часто офлайн первым идет под нож. Я за консистентность вообще. Мое любимое слово в последнее время — это консистентность. Причем она и в креативе, и визуально, и с точки зрения коммуникаций, и с точки
0: нормально
2: зрения...
0: Нормально все. Последовательность да. даже вот, как-то больше.
2: Чем хорош пример про Эрих Крауза? Ну, потому что, правда, в одну точку. Это же консистентно.
0: Да,
2: ну,
0: постоянно.
2: Если понимать, постоянно, регулярно.
0: Постоянно, регулярно.
2: Да, ты можешь там не срывать с неба звезд в плане креатива. Хотя идея очень креативная. Ну, вообще, если вернуться в лохматые года,
1: прекрасно.
2: Когда ее кто-то придумал, прекрасная идея. Вот, поэтому мне кажется, что можно выбрать для себя какой-то, определить один конкретный набор. Опять же, да, сплит, если ты идешь в офлайн, у тебя есть какие-то ивенты, в которые ты там периодически заходишь,
0: ну, кстати,
2: с какими-то
0: тебе не
2: партнерскими...
0: обязательно свои делать, ты можешь партнериться с кем-то,
2: это
0: ты
2: вообще,
0: можешь с кем-то
2: кажется,
0: объединиться,
2: очень
0: более
2: да.
0: того, ты можешь объединиться, но окей, не со своими партнерами по нише, в смысле конкурентами,
2: да.
0: ты не будешь с ними, но ты можешь с кем-то объединиться. У нас есть еще пара ритуалов, которые надо провести.
1: Обязательно, это
0: обязательно.
1: Самое...
0: Значит, есть у нас такой ритуал, который называется «Вопросы от предыдущих гостей». Мы ничего специально не подбирали, но тема сегодня была затронута слегка, это про искусственный интеллект. Значит, вопрос, в чем польза и в чем зло от искусственного интеллекта в маркетинге? Спросил один из наших гостей.
2: Ой, слушайте, мне кажется, очень много популизма в последнее время вокруг искусственного интеллекта, вот польза, зло. Мне кажется, у умных людей, которые отвечают себе на вопрос, зачем я это делаю, все будет пользой. И сам по себе инструмент... Он на то и инструмент. В зависимости от задачи, в зависимости от того, у кого это в руках. Ты можешь искусственным интеллектом пытаться решить вещи, которые надо решать головой. А можешь искусственным... Да, естественным интеллектом. В моей голове это пока так. Он не заменяет естественный интеллект. Он вот эту часть заменяет, вот эту не заменяет. И
0: для
2: вот...
0: тех, кто нас слушает, Катя сказала, вот эту, показав все, что
2: да,
0: ниже,
2: простите,
0: в нижней части тела. А вот эту она показала все, что выше плечей.
2: Да.
0: И у нас есть еще одна традиция, но отдуваться придется всем, и мне в том числе. Валь, готовься.
1: Да.
0: Что мы выносим по итогам нашей сегодняшней программы на рекламный щит? Сразу скажу, 3 на 6, небольшой.
2: Режьте с умом, давай.
0: Режьте с умом. Класс, Валь.
2: Дифференцируй медиасплит.
1: Да, да.
0: Это мой должен был быть.
2: Пожалуйста.
1: Да, это не мое. У меня пока вот, скажем так, облако слов, из которых я пытаюсь собрать. Это
0: маленький щит, Валя, опять
1: да, да, да. Я пока...
2: Просто облачко рисую.
0: Значит, первое... Дифференцируйте медиасплит со звездочкой и много-много мелочей. Спасибо, Катя. Второе, как бы не рубите ногу, вам бежать марафон. И третье, наверное, такое. Оставляйте деньги на эксперимент.
2: Да, подписываюсь.
1: Да мне так и хочется написать. Топором не режут.
0: О-о-о! На этой прекрасной ноте мы говорим спасибо большое нашей гости.
1: Да, это было просто восхитительно.
0: С нами
2: спасибо.
0: Сегодня была Екатерина Коблинс, директор по маркетингу ОТП-банка. Говорили о том, как правильно и бережно подходить к оптимизации бюджета на коммуникации. Ну и ваши бессменные ведущие Валентин Смоляков,
1: это
0: старший вице-президент Акара.
1: Андрей Сикорский.
0: Это я, замгендиректор, директор по маркетингу. До новых встреч,
1: и
0: пусть ваши
2: Расходы станут инвестициями.
0: О!
1: Будут.
0: Будут. Станут. Сейчас такое время, что они должны.

0: Пусть ваши расходы станут инвестицией. До новых встреч, крепких брендов, хороших продаж.
1: Пока-пока.
2: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
3: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: Во второй день Восточного экономического форума в центре внимания нетипичные инструменты финансирования в проекты Дальнего Востока, новая стратегия его развития, а также совместные проекты с Китаем. Одной из главных тем дня стало освоение острова Большой Уссурийский. Это пограничный остров, переговоры о совместном освоении которого велись около 20 лет. В прошлом году лидеры России и Китая подписали дорожную карту, определившую основные шаги. Уже в ближайшее время должен появиться погранпереход для туристов, вскоре здесь появится и туристическая инфраструктура. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о ходе работ.
5: Китай уже завершил практически строительство своей инфраструктуры, то есть это и такой же научный центр, это технопарк, это их прединвестиционное пространство и погранпереход, который они в конце 2026 года уже завершают. Мы немножко отстаем, но я убежден, что сможем их нагнать, поэтому будем строить парк дружбы народов, в том числе замечательное рекреационное пространство, которое позволит нам показать все многонациональный народ Российской Федерации. Ну и, конечно, обратиться и к коренным малочисленным народам, которые традиционно проживали на дальневосточной земле, нынешней земле Хабаровского края.
4: Еще один ключевой сюжет – стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков сообщил, что документ готов к утверждению. В основе стратегии три опоры – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. К 2036 году планируется улучшить качество городской среды в опорных населенных пунктах на 60%. В обсуждении документа участвовали все 11 регионов, собрано более 800 предложений. На форуме также говорили о нестандартных инструментах финансирования реализации мастер-планов городов Дальнего Востока. Сейчас финансовое обеспечение на уровне 58%. Чтобы привлечь дополнительные деньги, регионы начали выпускать народные облигации. В прошлом году три субъекта привлекли более миллиарда рублей на больницы, ЖКХ и озеленение. В Якутии через цифровые финансовые активы уже финансируют кино. В августе так привлекли 100 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Его участие в пленарном заседании запланировано на 3 сентября. А ярким контрастом деловой повестки стал забег «Борись и побеждай». Участники преодолели 5-километровую дистанцию по острову Русский. На старт вышли около 1000 человек. Среди них олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и исполнительный директор Всероссийской Федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
2: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум. Недвижимость. С Игнатом Бушухиным.
6: До 77% реализованной площади жилья в Старой Москве приходится на вторичный рынок. Такие данные приводит консалтинговая компания CoreXP по итогам первого полугодия 2026 года. Спрос частично перераспределяется между сегментами. На фоне сокращения продаж новостроек готовое жилье демонстрирует положительную динамику. За 6 месяцев в границах Старой Москвы реализовано от 3,5 до 3,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них на вторичный рынок пришлось от 2,6 до 3 миллионов квадратов. Это почти 3/4 всего объема. На первичном рынке без учета реновации заключено 16,7 тысячи сделок, на 32% меньше, чем год назад. Объем реализованного жилья снизился на 29% до 905 тысяч квадратных метров. Выручка застройщиков составила 589 миллиардов рублей, что на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Вторичный рынок, напротив, показывает рост. За полгода зарегистрировано 66 тысяч переходов прав по договорам купли-продажи, на 3% больше, чем год назад. Средняя цена предложения на вторичном рынке составила 405 тысяч рублей за квадратный метр. Это рост за год на 12%. При этом средний дисконт при продаже составляет 3,5%, поэтому реальная цена сделки – 385-393 тысячи рублей за метр. Средняя площадь проданной квартиры на вторичном рынке в Москве сегодня – 40-45 квадратов. Расчетный денежный объем сделок за полгода – от 1 триллиона до 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что снижение продаж на первичном рынке не говорит о сокращении интереса к жилью. Это скорее перераспределение.

0: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
2: Иран не стал для США быстрой компанией.
3: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
2: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
3: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
1: Самым долгоживущим животным на Земле среди позвоночных является гренландский

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. Российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, работают силы ПВО и мобильные группы. Беспилотники уничтожают из разных средств, включая стрелковое оружие. Активная работа идет в районе Севастопольской, Казачьей бухты, а также в Гагаринском районе. Аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов. Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Авиагавань работает в штатном режиме. Бензин в России за последнюю неделю лета подорожал почти на 1%. По данным Росстата, с начала года рост цен составил 20,46% при общей инфляции в 4,67%. Средняя цена литра бензина 77 рублей 76 копеек, 95-й стоит 80 рублей 8 копеек. Дизель за неделю практически не изменился, с начала года он подорожал на 18,35%. Мощи Дмитрия Донского будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя с ближайшего понедельника и до 20 сентября. Как сообщили в Московской патриархии, святыне можно будет поклониться, но не приложиться.

0: В это воскресенье пройдет общемосковский крестный ход во главе с патриархом Кириллом. Мощи Дмитрия Донского нашли в августе в Архангельском соборе Кремля. В Москве в ночь на пятницу будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщили в гидрометцентре. Видимость ухудшится, ночью температура опустится до 10-12 градусов. В последний рабочий день недели возможны дожди. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях дня.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: На этой неделе ситуация на российском топливном рынке стабильнее, чем на прошлой. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это объясняется окончанием ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также ростом поставок топлива на внутренний рынок. На ремонт при этом закрыты примерно 10% НПЗ, отметил Новак.
3: У нас в стадии ремонта находится предприятие, вот, примерно 10%, но при этом мы сдвинули плановые ремонты, которые планировались на летний период, на более поздние сроки, для того, чтобы обеспечивать максимальное производство в текущем моменте и поставки на внутренний рынок. У нас в целом по автомобильным бензинам ранее был профицит в размере около 10%, а по дизельному топливу почти в два раза. Могу подтвердить, что нашими заводами в ускоренном режиме эта работа ведется.
1: Вместе с тем, по словам Новака, те предприятия, которые пострадали от атак БПЛА, стараются вводить свои объекты в эксплуатацию быстрее, чем установлено в планах. Средства на защиту НПЗ выделяют сами нефтяные компании. Для них это обходится дорого, но простой принес бы еще больше убытков, отметил вице-премьер. По его словам, за последние месяцы безопасность объектов усилена. Как ранее отметил в нашем эфире генеральный директор завода габионных конструкций Владимир Коган, стоимость защиты только одного резервуара с нефтью на НПЗ может достигать 180 миллионов рублей, в зависимости от объема объекта.
4: Мы должны говорить, конечно, о многоуровневой эшелонированной защите. Это, конечно, и средства ПВО, и радиоэлектронное подавление. Но вы, конечно, спрашиваете непосредственно о последнем эшелоне защиты. Это инженерная физическая защита. Как она выглядит? Правильно построенная защита – это защита на независимом каркасе стальном, металлическом. То есть это может быть и так называемый гиперболоид, однополосный гиперболоид Шухова. Огромные емкости защищены уже, 50-тысячники, 20-тысячники. Пространственно-стержневая конструкция, и обтянута она различными стальными сетками. Это должен быть независимый каркас, скажем так, не опираться на сам резервуар.
1: Ага, то есть у него отдельный, если так можно сказать, фундамент.
4: Да, независимый фундамент.
1: А эти конструкции, они не вплотную прилегают к объекту, а на каком-то, по всей видимости, расстоянии, да?
5: Ну, я здесь, Владимир, отмечу, да, что нам интересно разобраться в этом, так скажем, не подсказывая тем, кто может слушать из недоброжелателей.
4: Ну, тут недоброжелатели знают, как работают различные виды конструкции уже не хуже нас, к сожалению. Да, расстояние здесь критичный момент, и необходимо то, что прилетает, максимально отнести от объекта.
5: Но сколько может стоить возведение такой конструкции? О каких порядках сумм мы говорим?
1: Ну, для типового объекта, скажем.
4: Давайте возьмем типовые объекты. Мы говорим про НПЗ, да, то есть это РВСы у нас, резервуары. Ну, возьмем, к примеру, 10-тысячники, 20-тысячники, 50-тысячники, так, резервуары с этим объемом. Если мы говорим про 10-тысячник, то это порядка 80 миллионов, 20-тысячник порядка 120 миллионов и 50-тысячник порядка 180 миллионов. Цифры, конечно, серьезные, но вы же понимаете, да, что вот я назвал три резервуара, и стоимость продукции, которая там хранится, например, 10-тысячник, это стоимость от 250 до 600 миллионов. А берем, если 50-тысячник, то уже доходит цифра до 2,6 миллиардов рублей. Это мы говорим про стоимость продукции только в одном резервуаре.
1: Владимир, а вот когда такая конструкция возводится, это как-то влияет на процесс эксплуатации объекта, ну, в данном случае НПЗ? Там нужно ли условно останавливать работу НПЗ?
4: Нет, НПЗ, конечно, никто останавливать не будет, и проект производства работ делается таким образом, чтобы конструкцию можно было возводить на непосредственно работающем объекте. Отсюда рождаются трудности, условия всегда стесненные, потому что конструкции возводятся на объектах, которые не предназначены, естественно, изначально для возведения подобных конструкций.
1: Спрос бизнеса на средства защиты от БПЛА вырос в первом полугодии почти в 7 раз год к году, писали ведомости еще в августе. По данным тендер-плана, объем закупок достиг почти 450 миллионов рублей. Эксперты отмечают,

0: 1 сентября в республике и Севастополе на ряде АЗС его продают не дороже 100 рублей за литр, при этом 92-й дизель пока остаются в дефиците. Это отличается от других южных регионов, где с дизелем проблем нет, но об этом чуть попозже. В то же время в Ростовской области вновь появились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация с 95-м бензином. В Новороссийске и Сочи обстановку власти и вовсе называют напряженной. Мне удалось поговорить с генеральным директором компании «Нефтесфера» Олегом Дроновым. У компании есть сеть АЗС на юге России, а сам он как раз во время нашего разговора ехал по маршруту Ставрополь, Краснодар и обратно. Вот как он описывает ситуацию на южных трассах.
1: Сейчас возвращаюсь. Осталось мне, наверное, километров 140. Больше половины я проехал. В новинках по большей части нету пятерки, двойки. С дизелем проблем вообще никаких нету. Он в принципе присутствует и на новинках, и на частных заправках. Где его подвозят, образуется очередь, ну, минимум на полчаса, в лучшем случае, а так по-хорошему час-два. Бензин высасывают. В новинках проблем заправиться на самом деле. Но ситуация, я не скажу, что сильно глобально поменялась. На удивление, автомобилей достаточно много. Я предположу, что легковых автомобилей стало процентов на 10-15 меньше. Но это очень незначительно.
0: И вот по словам Дронова, топливо сейчас приходится искать буквально по всей стране. Некоторые ездят за ним в Ленинградскую область, но чаще всего бензин удается достать у Танека. Это такой крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Нет-нет, да и поставляет топливо завод Славянске, отмечал Дронов. Я пообщалась с жительницей Москвы Татьяной Бабюк. Она на прошлой неделе возвращалась из Сочи после отпуска. И вот по ее словам, в самом городе сложно найти 95-й. На тех АЗС, где он оставался, выстраивались длинные очереди. Иногда приходилось ждать несколько часов.
2: Мы выезжали из Сочи ровно неделю назад, 26 августа. Топливо у нас было 2/3 бака и 50 литров в канистрах. По Краснодарскому краю мы ехали ночью, встретили пару-тройку сетевых заправок, на которых был 95-й. В Ростовской области, как мне показалось, таких было чуть больше. Причем, чем ближе к Воронежской, тем 95-й встречался чаще. В самой Воронежской и Липецкой областях, по моим наблюдениям, на одну заправку с полным набором топлива приходилось примерно 3 закрытых или только с дизелем. В Тульской и Московской 95-й, как мне показалось, был чаще, но с очередями.
0: Теперь о других южных регионах. В Волгоградской области ситуация с поставками также остается тяжелой. На крупных сетевых АЗС бензин появляется нерегулярно. Его привозят, продают определенный объем, и топливо вновь заканчивается. Если на заправках вертикально интегрированных компаний топливо закончилось, все выстраиваются в очереди к частникам, где цена достигает 100 рублей за 92-й. Но и им тоже нелегко. Приходится выбирать все, что предлагают на бирже. И вот, в частности, несколько моих собеседников рассказывали, что сейчас поставки идут из Ленинградской области, что для меня стало удивительным фактом. А владелец АЗС «Меридиан» в Волгоградской области Александр Прохоров мне рассказал, что к частным заправкам сейчас возникают вопросы у региональной прокуратуры.
3: В Волгоградской области «Лукойл» в тяжелом положении, крайне редко появляется бензин. На частных заправках очереди, когда на «Лукойле» бензин появился, у нас, естественно, произошел отток, потому что у нас цена выше. А сейчас, невзирая на цену, опять с ума все сходят. Мало того, вчера даже подрались в очереди. Подъехали, попросили заправить их без очереди. Согласились, разрешили все, а кто-то там с очереди решил встать в позу. Небольшая потасовка произошла. Ну, люди уже обозленные. Предыдущий был Сорска, потом часть привозили в Салават и Танека. Предпоследний был в Тюмени, потом был со Славянск на Кубани. Сейчас продаем бензин в Сомска. А следующий, вот, допустим, завтра ждем. Это вообще решает из Питера. Запросы были с прокуратуры и так далее. Мы на них все ответили. Почем берем, почем продаем. Вопросы нам больше не задают.
0: Что касается Москвы, 1 сентября я, приезжая по городу, заметила наличие всех видов бензина на заправках вертикально интегрированных компаний. Но было бы интересно прочесть в нашем телеграме, чат-боте РБК истории слушателей, где вы сейчас заправляетесь, есть ли бензин и очереди.
4: Обстановку с бензином на южных трассах оценила Ольга Зуева. И к другой ключевой теме среды 2 сентября. Росавиация назвала незаконными заявления Украины о полетах в небе России. Ведомство выпустило внутренний акт, в котором предупреждает, что все опубликованные Украиной документы о воздушном пространстве России не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. В Росавиации добавили, что принимают дополнительные меры безопасности в небе и на земле. Напомню, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за беспилотников российское небо, цитата, становится небезопасным и будет де-факто закрыто. Киев направил в Международную организацию гражданской авиации письмо с призывом ввести запрет на полеты гражданской авиации в

0: воздушном пространстве России. Утром в среду несколько рейсов в Москву и из нее отменили турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. Pegasus объяснил это техническими и эксплуатационными причинами. Компания предложила пассажирам перенести билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. К вечеру среды рейсы стали выполняться уже по расписанию. Ранее авиакомпания Pegasus и Turkish Airlines проводили переговоры со страховщиками, чтобы подтвердить действия своих договоров. Об этом со ссылкой на источники в туротрасли сообщает руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
1: По информации туроператоров, Pegasus уже начинает перераспределять пассажиров и вернул в штатное расписание свои рейсы. А Turkish Airlines, по нашей предварительной информации, уже восстанавливает свое полетное расписание в Россию и перераспределяет пассажиров по другим рейсам, всех рейсов, которые были задержаны. Союз туриндустрии не фиксирует массовых обращений туристов, организованных жалоб или переносов поездки, также массово не фиксировалось. Причина задержки рейсов. Одна авиакомпания сообщила о техническом сбое, вторая авиакомпания на данный момент не предоставила публичного ответа. По информации источников в туристической отрасли, авиакомпании вели переговоры со страховыми компаниями для того, чтобы подтвердить действие страховых договоров, для того, чтобы подтвердить безопасность полетов в российском авиационном пространстве.
0: Мы направили запросы в авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. В случае с организованными туристами пассажир отмененного рейса имеет право потребовать с туроператора компенсацию за потерянные дни. Это отмечает юрист и эксперт по защите прав туристов Эдуард Шалоносов.
2: Если это самостоятельный турист, он обращается на стойку авиакомпании или на стойку администратора аэропорта. Ему в билете отметят, что самолет не вылетел. Отмена, задержка и так далее. Если турист не самостоятельный, а в пакетном туре туроператор, то в этом случае первое обращаемся к туроператору, обязательно пишем на горячую линию, на электронную почту или в мессенджеры. Второе, делаем предыдущие действия, обращаемся на стойку авиакомпании, потому что консолидатор рейса, то есть кто компонует рейс, является тот или иной туроператор. И третье, обращаемся на стойку администрации. Что имеет право сделать турист, если у него задержали рейс? Первый вариант – получить компенсацию за отсутствие или потерянных дней. Второе – отказаться полностью от тура, полным возвратом денежных средств, потому что за задержку рейса несет ответственность туроператор. Если это самостоятельный турист, отель не продлит, потому что это самостоятельный предмет гражданского права. То есть самостоятельные отношения. Максимум можно попросить отель, объяснив ситуацию. Не продлить, а сдвинуть, что я вместо 3-го приеду к вам 4 сентября.
0: В Ассоциации туроператоров России заявили, что отмена отдельных рейсов двух турецких авиакомпаний не означает прекращение их полетных программ или ухода авиаперевозчиков с российского рынка. По словам Ассоциации, отмены рейсов были точечными и ситуативными, а оснований для аннуляции туров в Турцию нет. И к еще одной авиатеме дня. Госпакет Шереметьево могут выставить на торги ближе к концу этого года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Государству принадлежит чуть больше 30% акций аэропорта. Сейчас Минфин ждет отчетность Шереметьево за первое полугодие, и после этого актив оценят и выставят на торги. Цена госпакета может находиться в диапазоне от 70 до 120 миллиардов рублей, так считает председатель Совета директоров Сезар Консалтинг Борис Любошец.
3: В целом продажа, на мой взгляд, реальна. Насколько к концу года, я в этом не уверен, потому что, ну, во-первых, вы знаете наш менталитет, мы же любим говорить, давай после отпуска, давай после майских. Времени, ну, объективно остается не так много. Там есть цепочка определенная, которую нужно пройти в бизнес-процесс, всех согласований и так далее. Как мы с вами спорили, я бы был на той стороне, кто сказал, что до конца года мы не успеем. Я думаю, что основной камень преткновения – это определиться с ценой. Были разные оценки от 70 до 120 миллиардов рублей.
0: Впрочем, с такой оценкой согласны не все. Вот учредитель международного аэропорта Нижневартовск, партнер группы компании Airfuels Ильяс Калмыков считает цену в 100-120 миллиардов рублей завышенной. При этом наиболее очевидным покупателем он считает нынешнего контролирующего акционера Шереметьево Холдинг. Сейчас ему принадлежит больше 66% аэропорта.
4: все думают о том, кто же купит этот пакет акций. Гадать не стоит. Очевидная экономическая логика, наверное, довольно прозрачная. Самый естественный интерес, конечно, у действующего контролирующего акционера. Когда управляется аэропорт, вообще управление, как правило, в одних руках должно быть. В одних или какая-то консолидация каких-то очень близких партнеров. Тут для государства сейчас важно, общаясь с участниками рынка, там ключевой вопрос сегодня – безопасность. Поэтому тот, кто будет управлять, он должен не только там, заплатить деньги за эти 30% акций, но и, соответственно, быть в единой логике с консолидирующим управляющим акционером. Будет ли такой? Неизвестно. Я ставлю все-таки на то, что покупателем будет существующий управляющий акционер.
0: В начале августа Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий, открыв дорогу к приватизации. При этом государство сохранит так называемую «золотую акцию». Она позволит участвовать в управлении аэропортом и после продажи госпакета. Шереметьево холдинг уже пытался выкупить долю государства в 2020 году, но позже отказался от сделки. Минтранс готов поддержать инвесторов, которые продолжат вкладываться в развитие Шереметьево. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, а также на Восточном экономическом форуме. По его словам, для министерства важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. И к другим темам. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса. Параметры стратегического партнерства ВТБ и РВБ по-прежнему обсуждаются. Об этом заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Горшков также не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больших финансовых ресурсов. С Георгием Горшковым беседовала Алевтина Пинкальская.
5: В мае, когда объявлялись планы по стратегическому партнерству ВТБ и РВБ, кажется, что у Wildberries была несколько другая и рыночная, и операционная ситуация. Сейчас маркетплейс сосредоточен на преодолении логистических проблем, на поддержке пострадавших продавцов. Изменились ли в связи с этими новыми вводными какие-то условия и приоритеты вашего сотрудничества ВТБ и Wildberries?
6: Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее, у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries. Мы практически с первого дня включились в программу поддержки селлеров. Мы активно работаем с компанией Wildberries по их потребностям в бизнесе. И, знаете, говорят, друг познается в беде. В данном случае это не беда, а временное затруднение. Я уверен, что две группы вместе преодолеют их успешно. Но дело же не только в Wildberries, а дело еще и в целом в развитии платформенной экономики, потому что ВТБ последовательно выстраивает партнерство там, где это интересно нашим розничным клиентам. И у каждого партнерства есть своя изюминка, что-то особенное. Ну, например, Wildberries – это крупнейшая товаропроводящая сеть в стране, а это значит, что это самая большая товарная полка для наших потребителей. И, конечно же, это лидер электронной коммерции. И мы надеемся, что те новации, которые мы в ближайшем будущем предложим клиентам, их заинтересуют. С другой стороны, Магнит – это крупнейшая продуктовая сеть. И у ВТБ также запущено партнерство с Магнитом. Это Магнит Pay, это дебетовая карточка, где клиенты получают до 15% кэшбэка за продукты, и это другая ценность, но также ежедневно востребованная. Есть, например, наше партнерство с Почтой России, где ВТБ имеет доступ к почтовой сети, а значит обеспечивает финансовую доступность по всей стране, в том числе в самых малонаселенных пунктах. Но у каждого партнерства есть свои нюансы. Возвращаясь к ВБ, все будет замечательно.
5: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются. Покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяют. Вы считаете, обдумали ли вы вот эти риски изменений, трансформации глобальной роли marketplace в российской экономике? Есть ли они такие риски?
6: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги услуги онлайн. А маркетплейсы – это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду, или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле – это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите,

0: доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами.
1: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК. Ну а завтра на ВЭФ состоится центральное событие Восточного экономического форума. Пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно пройдет на кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Заявлена большая программная речь президента, выступление иностранных участников и затем ответы на вопросы. Детали речи президента не раскрыты, но по словам Ушакова, помощника президента, будут затронуты самые актуальные вопросы. Напомню, что тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. В логике пленарки это означает фокус на качестве жизни, демографии и кадрах, инфраструктуре, инвестициях и интеграции ДВФО в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, собственно, в первые два дня ВЭФ именно эти темы были ключевыми. Точные время начала и пока недоступное в официальных материалах, поэтому эту информацию будем обновлять по ходу дела.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии, примерно от 10 до 20 минут, лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
2: РБК «Тренды».
4: По данным РБК, исследования рынков и Яндекса, 35% онлайн-покупателей в России выбирают товары с помощью искусственного интеллекта, а в среднесрочной перспективе их доля может достичь 74%. Чаще всего к его помощи обращаются в категориях с большим ассортиментом и сложностью сравнения предложений. Это одежда, обувь и аксессуары, косметика, парфюмерия и бытовая химия. Тренд, когда искусственный интеллект перестает быть абстрактной технологией и превращается в посредника между человеком и витриной, указывает на то, что пока основной сценарий – простой поиск. Но в будущем пользователи ждут от нейросетей глубокой аналитики, персональных рекомендаций и готовых подборок.
5: Образ образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
6: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает.

0: Нет, мы дико кайфовали от того, что мы делали.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
3: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: На всю котлету. Незаменимое блюдо в нашем биржевом меню, конечно же, котлета. Это все деньги на брокерском счете, либо просто крупная сумма. Чаще всего котлета употребляется с глаголами «тарить» и «затарить». Затариться на всю котлету означает вложиться во что-то одно на все деньги. Обычно такое практикуют новички рынка, либо просто горячие головы. Как вы понимаете, это полное безрассудство, так как нарушается важный принцип диверсификации. Официант, мне акции вот этой компании на всю котлету, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 22:30 в Москве, с новостями Артем Самойлов. Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника на подлете к Москве, как сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число уничтоженных с начала суток дронов выросло до 34. На местах падения обломков работают экстренные службы. Выпущенные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы, заявили в Росавиации. По данным ведомства, они нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Воздушный транспорт и инфраструктура работают штатно, аэропорты принимают и отправляют рейсы, включая иностранные. Реализуются дополнительные меры безопасности. Дональд Трамп поддержал утверждение, что администрация Байдена и ведущие средства массовой информации занижали масштабы украинских потерь. «Вы правы», — ответил он журналисту. Трамп также заявил, что знает о видео с насильственной мобилизацией на Украине. По его словам, если бы выборы 2020 года не были фальсифицированы, войны бы не было. США уничтожили 28 мигрантских кораблей в ходе последних ударов, заявил Дональд Трамп. По его словам, это произошло прошлой ночью. Ранее американские военные сообщали об атаках на объекты КСИР, включая морские. Иран в ответ нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Число погибших при наводнении в Непале выросло до 1204. Как сообщает агентство Синьхуа, данные обновило Национальное управление по снижению рисков. Ранее сообщалось о 1127 жертвах. Причина – сход ледника и оползень. Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: И снова к теме ВЭФ. Одной из дискуссионных тем второго дня Восточного экономического форума стали неожиданно зумеры. Как с ними работать и надо ли привыкать к четырехдневке? Глава ВТБ Андрей Костин признался, раньше его удивляло желание молодых сотрудников трудиться 4 дня в неделю. Но сейчас это новая нормальность. Рынок труда – только одна из тем второго дня ВЭФ. Говорили также о развитии Дальнего Востока, инвестициях, технологиях, транспорте и Арктике. Чем запомнился второй день форума, рассказал наш коллега Илья Приходько, который работает на полях ВЭФ.
3: Второй день. Восточный

0: Восточного экономического форума выдался жарким. Главное событие началось рано. Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где накануне участвовал в саммите ШОС, и сразу отправился на судостроительный комплекс «Звезда». Во второй половине дня Путин провел встречи на полях форума, в частности, с премьер-министром Монголии Учралом. Это, к слову, его первая поездка в Россию в качестве главы правительства. Путин назвал отношения с Улан-Батором всеобъемлющим партнерством. Товарооборот с Монголией в прошлом году вырос на 4,5%. Были и переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, обсуждали трехстороннее сотрудничество. Продолжал участников удивлять и рыбный дом Росрыболовства. Меня, кстати, тоже. Причем как названиями блюд, так и ценами. Например, в этот раз я увидел в меню 250-граммовая порция пасты с приморским трубачом и гребешком. Стоит, внимание, 2100 рублей. Шарик мороженого из того же гребешка 350 рублей. Но удивительно, свободных мест в ресторане не оказалось. Параллельно с визитом президента на площадке ДВФУ продолжались и события в рамках деловой программы. Всего более десятка сессий. Центральная дискуссия «Будущее. Предвидеть или создавать. Стратегия развития Дальнего Востока». На ней успел побывать и я. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что новая стратегия до 2036 года вскоре будет подписана главой Кабмина. Главные точки опоры региона – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. Параллельно шла сессия демографии, как удержать людей на Дальнем Востоке, повысить рождаемость, дать доступное жилье. Отдельно говорилось о необходимости газификации. Разрыв между Дальним Востоком и среднероссийским уровнем в этом вопросе пока велик. «Газпром» и «Сибур» обсуждали, как это можно исправить. Но, пожалуй, самая обсуждаемая в СМИ сессия под названием «Ставка на молодость», чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. И здесь я был свидетелем интересной дискуссии. Глава ВТБ Андрей Костин выступал вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Участники сессии, кстати, активно использовали молодежный сленг, обсуждая отношение молодых кадров к работе.
1: Для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина должен точно пахать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу, говорит, вот там работать 4 дня в неделю. Для меня это странно. Но, с другой стороны, в общем-то, в этом трагедии тоже нет. Наверное, мы должны это учитывать. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. С другой стороны, люди настолько разные, понимаете, и образование. Кому-то нужно для того, чтобы быть успехом, кому-то действительно не нужно. Кто-то такой, кто-то сякой. И это как любой человек. Вот так невозможно в целом, наверное, каких-то очень много общих черт найти, кроме того, которые порождаются временем, нашим там искусственным интеллектом, цифровизацией, понятно, всеми теми как бы вещами, которые возникли за последние буквально несколько десятилетий.
0: Пока на острове русские шли дискуссии и международные встречи, в самом Владивостоке на площади борцов революции начался большой бесплатный концерт под названием «Душа России. Язык, который понимают все». Как говорили сами участники форума, это главный культурный акт Восточного экономического форума. Я на этот концерт не попал, ехать было далеко, да и не было свободных машин такси. А вот журналисты, которые оказались там, отмечали, сидячие места заняты, интернет работает медленно. Но жители Приморья концерт, судя по всему, оценили, площадь перед сценой оказалась заполнена, чего, по словам местных журналистов, во Владивостоке не было давно. Ну а уже завтра на ВЭФ ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Советник его Антон Кобяков пообещал, будет много новостей. Ждем и следим за развитием событий.
2: Это был наш коллега Илья Приходько. Ну а в Кремле подробности речи президента на пленарном заседании Восточного экономического форума пока не раскрывают. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что выступление будет большим и затронет весьма важные темы. В МИДе добавили, речь будет отражать самую актуальную повестку. Выступление Владимира Путина радио РБК будет транслировать в прямом эфире ориентировочное время после 8 утра в Москве. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. На форуме обсуждают инвестиции и инфраструктуру региона, также энергетику, транспорт и развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На полях форума уже подписано 47 соглашений на 487 миллиардов рублей.
3: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: В студии Александр Ляпин, и мы продолжаем. И к другим темам среды 2

0: 1 сентября в России по итогам августа зафиксирована дефляция 0,08 за неделю. Это свежие данные Росстата. Годовая инфляция на 31 августа, по данным Минэкономразвития, немного ускорилась и составила 6,3% против 6,2% недели ранее. Бензин за неделю подорожал почти на процент, но это среднее значение. А по регионам ситуация различается. Самая заметная динамика за 7 дней в Тюменской области. Там стоимость топлива выросла сразу на 20%. Затем следует Дагестан с ростом цен на бензин почти на 14%. В Москве и Петербурге цены за неделю почти не изменились. Снижение зафиксировано в 13 регионах России, наиболее заметное в Крыму. Там бензин подешевел почти на 5%. Стоимость дизеля тем временем в России почти не поменялась за неделю. Эту динамику, в том числе, Центробанк будет учитывать на заседании по ключевой ставке 11 сентября. Так считает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
1: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это в принципе то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такой вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы или риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала по широкому кругу товаров инфляция, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо, бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю, это довольно много, и как бы нам не хотелось, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожно здесь, она будет, наверное, действовать на настроение ожидания регулятора на сентябрьском заседании.
0: По данным Росстата, совокупный финансовый результат российских компаний в первом полугодии снизился на 13% год-году. Самым провальным месяцем стал июнь. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. А сейчас про курс рубля. Официальный курс доллара на четверг почти 87 рублей. В среду американская валюта на внебиржевом рынке Форекс поднималась до 88 рублей, а евро выше 100. При этом юань превысил 13 рублей впервые с февраля прошлого года. В среднесрочной перспективе 3-6 месяцев рубль может остаться в диапазоне 85-90 за доллар, так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
2: Уже на текущих уровнях курс близок к своему равновесному уровню, если смотреть на реальный эффективный курс рубля, то есть на курс коррекции на инфляцию с торговыми партнерами. Диапазон там 85-90 по доллару и 98, там где-то 104 по евро. Это вот такой условно равновесный курс. Поэтому я думаю, что там, если говорить среднесрочно, то примерно вот в этих диапазонах курс должен остаться. Ну а краткосрочное движение предсказывать полубессмысленно, может пойти как в одну, так и в другую сторону. Мы видим, что цены на те товары, которые чувствительны к валютному курсу, последние где-то месяц-полтора росли чуть быстрее, чем прочие, поэтому эффект переноса есть, но сильного влияния на устойчивые компоненты инфляции не будет. Для Банка России это, безусловно, риск, но, по крайней мере, пока нет триггера как-то сильно менять тактику денежно-кредитной политики.
0: Рубль постепенно слабел на протяжении лета, а в конце августа динамика ускорилась. Среди факторов аналитики называют сокращение экспортных поставок через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Кроме того, Минфин в рамках бюджетного правила сейчас проводит крупные покупки валюты и золота. В августе этот объем операций составлял 6,5 миллиардов рублей в день. Еще один фактор, который может усиливать ослабление российской валюты – вывод капитала за рубеж. Так считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
3: Курс сейчас достаточно сильно ослабел, чтобы движение дальше продолжилось тем же темпом. Мне кажется, там в сентябре или в глубокой осени мы увидим обратное движение. Примерно как было в прошлом году, тоже курс пытался ослабить, но в итоге в конце года вернулся на уровень 80 рублей за доллар. Сейчас, конечно, сложно прогнозировать, что мы перейдем обратно к 80, но вот в макроопросе средний курс аналитиков на этот год 84, у меня покрепче 80 рублей. Движение курса у нас, скорее всего, определяется сейчас потоками капитала. Инвесторы испугались этого. на фоне всех историй с геополитикой и начали, возможно, больше выводить капитала за рубеж. Эта ситуация временная, вряд ли она продолжится долгосрочно. Мы видели, как курс может двигаться в обе стороны достаточно сильно. Сейчас просто отклонились в одну сторону, в дальнейшем ситуация, когда более спокойной станет курс, либо стабилизируется на

0: одном уровне либо укрепится. Ситуация фундаментальная с экспортом и импортом, она не изменилась. Экспорт у нас превышает импорт, этот приток валюты так или иначе выводится за рубеж. В какие-то моменты он ускоряется, в какие-то замедляется.
1: Аналитики в свежем прогнозе Центробанка повысили прогноз по курсу доллара на ближайшие 3 года после текущего ослабления рубля. Российская валюта будет более слабой на всем горизонте по сравнению с июльским опросом. Ну а сейчас о том, что знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ХХРУ и Skyeng в совместном исследовании. Китайский становится заметным преимуществом на рынке труда, особенно в сфере IT, в управлении, логистике и продажах. Например, операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Готовы ли работодатели доплачивать за знание китайского языка? И ценятся ли полиглоты на рынке труда? Разбиралась Лиза Майнгард, она со мной в студии. Лиза, сколько тысяч рублей готовы доплачивать работодатели за знание китайского языка у сотрудников?
2: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня, к сожалению, не готовы доплачивать такие баснословные суммы за знание китайского языка. Баснословные они в соотношении с рынком труда. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций, и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается. И, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет параллельно, то в другой вакансии соискателей на ту же должность там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Так что тут скорее доплата не за китайский, а просто за большее количество навыков. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
3: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей. Это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
1: Лиз, и даже профильные компании, которые работают с Китаем, не видят нужды вот в этом, да?
2: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами, как, собственно, и озвучивал ранее нам карьерный консультант, ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компаний, которые напрямую сотрудничают с Китаем? Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании OptimaLog Георгий Властопуло.
4: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не 5-й уровень. Это в лучшем случае там 3-й уровень, там 4-й, даже 4-го нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать сказать, конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, но таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть среднее на рынке, ну, конечно же, нет, такого нет.
1: Лиз, ну если за китайский не доплачивают, то можно предположить, что и за другие языки доплаты нет.
2: Кстати, тут все с точностью наоборот. Казалось бы, что если ты знаешь какие-то

0: редкие языки, условно, китайский, арабский или хинди, к примеру, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Ну, вы не поверите, доплаты есть, но за английский. Ну, естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагают с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен показать свой уровень языка. Обычно требуют C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. Обычно нанимают даже специальных англоязычных или билингвов специалистов в компанию для того, чтобы они как раз тебя и потестировали на протяжении этого периода. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказала руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
1: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
0: Впрочем, про перспективы говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке, а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
2: Спасибо о том, готовы ли работодатели доплачивать за знания иностранных, в том числе экзотических языков, рассказывала Лиза Майнгард. Яндекс опроверг информацию о расширенных правах ассистента Алисы AI на мобильных устройствах. Ранее Коммерсант со ссылкой на источник сообщил, что ассистент Алиса AI может получить доступ к другим приложениям на устройстве и к данным пользователя. По словам собеседника издания, такие изменения обсуждают в Минцифры как доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Расширенные возможности якобы должны поставить Алису AI в равные условия с зарубежными и ассистентами. Однако в пресс-службе Яндекса эту информацию опровергли. У ассистента есть доступ только к тем данным, на которые пользователь дал явное разрешение. Об этом рассказала пиар-директор ассистента Алисы AI Дарья Усольцева.
3: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становится доступны только ее основные возможности. Ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
2: Приложение Алисы AI со следующего года станет обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию электронные устройства. Помимо него, в список таких приложений на 2027 год вошли Яндекс.Браузер и Яндекс.Карты. Также 2GIS, почта Mail.ru, Messenger Max и другие российские IT-продукты. Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. Заниматься этим должны официальные продавцы устройств в стране, то есть крупные дистрибьюторы электроники. Колобок, Six7, Нишевый и Prime Era. Именно эти слова вошли в топ-40 слов кандидатов на победу в проекте «Слово года 2026». Об этом РБК сообщили в пресс-службе импринта Lingua. Кроме того, в топ-40 также вошли такие слова, как «Белые списки», «Брейнрот», «Макс», «Мир», «Нейрослоп», «Переговоры», «Пухосос», «Тревожность» и «Междометие газ», которые используются для призыва к действию. Сообщение отметили, что слова отобрала рабочая группа проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, а также специалисты из МГУ, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХИКС и Высшей школы экономики.
4: РБК отрасли. медицинскую экспресс-диагностику смогут пройти гости ярмарки «Космоскоу». С 4 по 6 сентября на ярмарке современного искусства «Космоскоу» будет работать стенд московской медицины. Гости смогут пройти экспресс-диагностику, а также узнать о программе расширенной заботы о здоровье «Московский чекап». На стенде будут доступны биоимпедансный анализ, нейрофитнес и проверка через «Гигадок» от «Сбермед-ИИ», который оценивает 17 показателей, включая давление, уровень холестерина, гемоглобина и показатель стресса. Диагностика позволит сделать первый шаг к участию в программе «Московский чекап», который помогает выявить риски заболеваний до появления симптомов и дает персонализированные рекомендации для сохранения активного долголетия. Стенд также станет своеобразным арт-пространством и будет оформлен работами современных художников. Ключевая идея в том, что особым образом организованная среда дарит психологический покой и запускает терапевтические механизмы, мобилизуя внутренние резервы человека. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сотрудничество московской медицины с культурными институциями развивает концепцию исцеляющей среды, а столица одной из первых в мире внедряет эти принципы на системном уровне.
5: РБК отрасли.
6: Кто есть кто?
7: New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 км, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
6: Кто есть кто?
7: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
8: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
9: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
10: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
5: РБК в цифрах.
10: Свыше 100 тысяч иностранных гостей и миллиард долларов дохода всего за несколько дней – это бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Некоторые дизайнерские костюмы весят 40 килограммов из-за огромного количества бусин, стразов и экзотических перьев. Цена такого наряда на самбодроме нередко доходит до 10 тысяч долларов.
11: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать? У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
10: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
5: Библиотека РБК.
12: Здесь мы собираем книги первых лиц.
13: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
14: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
12: Джек Лондон. Время не ждет. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
5: Библиотека РБК.
12: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов.
2: Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ.
3: Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине.
4: У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинение вызывает недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию, объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ.
5: Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает, поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение.
6: Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
7: Коллекция. Одно из самых дорогих охотничьих поместий Шотландии сменило владельца. Талчин Эстейт, принадлежавший миллиардеру Юрию Шефлеру, считается одним из наиболее известных.

0: известных и дорогих охотничьих поместьев страны. На его территории расположены массивные лесные угодья, замок на 14 спален, загородный дом, 5 ферм и сезонный ресторан. Разместиться можно вполне себе просторно. Агентство, которое продавало актив, называло его идеальным местом для охотников и рыболовов, поскольку там можно ловить лосося и охотиться на птиц. А по данным Государственного реестра юридических лиц Великобритании, в конце июля новым владельцем поместья стал гражданин Эмиратов Ахмед Аль-Масауд. Теперь ему принадлежит более чем 75% акций компании владельца поместья.
1: Что еще известно о поместье, когда оно перестало принадлежать Юрию Шефлеру, и что известно о новом владельце, рассказала обозреватель РБК Дарья Молоткова.
2: В целом в реестре большого количества информации о нем не содержится, но, как мы выяснили, он является одним из акционеров холдинга Аль-Масауд. Это один из крупнейших семейных бизнесов на Ближнем Востоке по версии местного Forbes. Холдинг был основан в 1969 году в Абу-Даби. В него входят предприятия автомобильной, энергетической, нефтегазовой, морской, строительной и производственной отраслей. То есть ему принадлежит небоскреб Аль-Масауд Тауэр в Дубае, отели. Они строят по всей стране различные жилые объекты. Им принадлежит сеть сервисных центров. Они продают запчасти, выступают дистрибьютором некоторых брендов автомобилей. У них были раньше различные совместные предприятия с шотландскими структурами. Но сейчас, кстати, почти большая часть из них не действует. Но как бы вот в Великобритании они тоже присутствуют через вот такие СП. То есть это, в принципе, по реестру фиксируется.
0: РБК направил запрос в основанный Шефлером холдинг Amber Beverage Group и Аль-Масауд Group, чтобы узнать все подробности.
3: РБК в цифрах.
4: Самым долгоживущим животным на Земле среди позвоночных является гренландская полярная акула, которая, по оценкам биологов, может жить около 500 лет.
3: Повтор программы.
5: То выше, то ниже. Весь рынок гадает. Одних она сушит, другим помогает. Чем выше она, тем крепче родной. Но если спускается, рынок живой. Она не цена, но цену меняет. Не видно ее, но все она знает. А пока вы разгадываете эту загадку, мы начинаем инвестиционный час.
3: Инвестиционный час.
5: Всем доброго вечера. Ну что же, у нас сегодня в гостях Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций» и ведущий Степан Сумин. Сергей?
6: Степан, добрый вечер.
5: Самого доброго вечера. Сереж, ну что, мы подводим итоги лета. Я думаю, пора уже сдавать свои сочинения на проверку. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты провел лето? Возможно, что-то ты для себя полезное сделал и для своего финансового благосостояния.
6: Да, но одним из самых запоминающихся это был велосезон. То есть я принимал активное участие в гонках. Одна из самых красивых, пожалуй, гонок в мире — это Садовое кольцо, которое в этом году проходило дважды. Одна утро, второе было вечернее впервые в истории, более чем за последние, пожалуй, 60 лет, в рамках которой в своем кластере я занял третье место впервые.
5: Ну что же, можно только поздравить. Действительно, это очень классное достижение, и желаем тебе быть топ номер один. Давай,
6: обязательно. Я приложу все усилия с твоей стороны.
5: Будем за тебя болеть. А теперь расскажи, что ты делал на рынке? Что происходило? Июнь, июль, август, столь высокая волатильность на рынке. И поднимались, были, вернее, ниже 1900, поднимались выше 2300. Как ты воспользовался этими горками?
6: Да, в большей степени мы были покупателями на рынке УФЗ, с одной стороны, поскольку первую половину года доходности активно росли, то есть формировали исключительную привлекательность для розничного инвестора, для профессионального инвестора. С другой стороны, мы активно покупали также в портфеле акции банковского сектора, который, наверное, чувствует себя единственным, кто лучше всего, кто устойчиво последние три года демонстрирует рост корпоративных прибылей из года в год. Это в первую очередь акции Сбербанка, Т-инвестиции. Плюс ко всему, мы на самом деле последние три года активно подходим спекулятивно к рынку, где у нас таймфрейм, либо временной горизонт, не ограничивается одним годом, а неделями. Открывали короткие позиции по ряду металлургов, по ряду нефтяных компаний. То есть помимо инсонного анализа, фундаментального подхода, активно еще совмещали спекулятивный подход.
5: Я так и хотел заметить, что присутствует именно спекулятивная часть. Это достаточно открыто видно на рынке. Часто открывают позицию в понедельник и в пятницу закрывают, чтобы не переносить через выходные, потому что не все у нас выходные торговые. Вот, давай я тебе расскажу про данные о торговых оборотах, которые были в августе месяце. Вот московская

0: на уровне 17,1 триллионов рублей, и средний дневной объем торгов составил 812,9 миллиардов рублей. Про денежный рынок не буду, потому что это топ номер один у нас сейчас. Смотри, как мне кажется, рынок акций, он все равно стал более интересен и более живым, чем если мы будем сравнивать с мартом месяца. И достаточно много отчетностей вышло у компаний. И скажи мне, на что ты обратил больше всего внимания? Возможно, какие-то отчетности для тебя были сюрпризом откровенным и в негативном характере, и, допустим, наоборот, в позитивном. Это как раз подвигло тебя купить. Не спекулятивно даже, давай так. Не спекулятивно купить, а именно фундаментально, потому что была переоценка финансовая.
1: Да, в большей степени, это, как я сказал выше, это банковский сектор. То есть у нас были большие сомнения на предмет роста кредитного портфелей банков, но отчетность Сбербанка по итогам первого, а далее и второго кварталов, она продемонстрировала уверенный рост кредитного корпоративного портфеля в первом квартале на 1,8%, во втором квартале он ускорился. То есть несмотря на высокую ключевую ставку, замедление экономики, да, рост которой оказывается ниже прогнозных значений, примерно 0,5% против прогнозных 1%, рост корпоративного кредитования, именно инвестиций в основные средства, вырос. Для нас это было на самом деле удивительно. Раз, сохранение кредитного импульса, два, все это является признаком на самом деле устойчивого роста экономики, сильной экономики, несмотря на такую высокую ключевую ставку, которая с начала текущего года 16%, с 15,75%, прошу прощения, была снижена до 14%. То есть это исключительно, наверное, самая высокая ставка, которая держит такой длительный период времени за всю последнюю историю, за все последние 20 лет, то для нас рост спроса на инвестиции в основные средства был крайне удивительным.
0: А давай посмотрим, как чувствует себя индекс именно в данную секунду. Мы, к сожалению, падаем. Падаем на 0,6%, 2173 пункта мы сейчас. При этом давай отметим лидеров роста. Кстати, Совкомбанк сегодня у нас в лидерах роста, прибавляя 3,7%. Нету здесь тех имен, которых ты называл, что тоже удивительно. Может, ты знаешь, почему растет Совкомбанк?
1: Совком? Я думаю, что там были озвучены цифры по спросу розничных инвесторов на инструменты коллективного инвестирования. Совком, получается, это не совсем традиционный банк. Его структура больше похожа на управляющую компанию. У него самая высокая доля выручки от управляющей компании, от продажи ПИФов розничным инвесторам. И вот рост интереса розничных инвесторов коллективным формам инвестиций, он, наверное, формирует ожидания более высокой корпоративной прибыли по итогам второго и третьего квартала по Совкомбанку. Я думаю, на фоне этого идут активные покупки.
0: Ну, собственно, в унисон с твоими словами, уже 3,7 все прибавляем и прибавляем прямо на глазах. Также у нас в лидерах роста ТМК 3% прибавляет, УГК 2, 2,7, Росгидро 2,5. Кто же у нас, к сожалению, в лидерах... Обратно и наши лидеры, которые аутсайдеры. Фармсинтез падает на 3,2%, НМТП 1% падает, ЦИАН на 0,2%, Россети 0,5%. Ну что же, на самом деле не самые большие имена сейчас падают у нас, то есть такие достаточно малоликвидные бумаги для нашего рынка. Знаешь, что я хотел бы обсудить? Сегодня же яркое событие было. Яркое настолько, что... Как-то в моменте даже взбудоражился рынок. Минфин вернулся на рынок облигаций с флоутером на 1 триллион рублей. Ну, тут надо просто пояснить, что настолько долгая пауза, что надо бы обсудить. Как тебе кажется? Вот Минфин 2 сентября провел как раз это аукцион, выпуск 29031 с погашением 29 июля 2042 года. Это вновь куда-то мы далеко смотрим. И, наверное, главный вопрос, который сейчас есть, это как это повлияет на ФЗС с фиксированным купоном, то есть куда мы поедем, будет ли выше доходность, соответственно, будет ли волатильность в этих инструментах, или, собственно, есть открытый интерес именно конкретно к таким выпускам.
1: Да, на самом деле Минфин уже давно это озвучивал, о том, что потребность в размещении новых выпусков, она у него будет снижена по итогам июля и августа. С одной стороны, на фоне профицитного бюджета июля, с другой стороны, роста нефтегазовых доходов по итогам августа, то есть объем дефицита окажется ниже, пожалуй, даже 2% в месячном эквиваленте. С другой стороны, Минфин также крайне обеспокоен высокой доходностью длинного конца, то есть кривая является слишком высокой, что указывает на высокие процентные будущие расходы. Поэтому Минфин пытается ее определенным образом корректировать, и на 2 месяца он брал паузу в размещении длинных УФЗ.
0: Они брали паузу, потому что они считали, что это может дестабилизировать рынок,

0: если они будут выходить. А почему сейчас все нормализовалось? То есть возврат он обусловлен тем, что все хорошо?
1: Возврат к чему? К размещениям?
0: Да.
1: Нет, потребность определенно есть. То есть у нас накопленный дефицит с начала текущего года 6,7 триллионов рублей. То есть его необходимо определенным образом финансировать. Плюс ко всему у нас финансовый год еще не закрыт. Флоутеры традиционно пользуются большим спросом, гораздо с большим интересом и энтузиазмом управляющей компании, либо пенсионные фонды его приобретают, нежели бумаги с фиксированным купоном. Поэтому интерес Минфина в первую очередь к размещению флоутеров именно объясняется тем, чтобы не оказывать давление на бумаги с фиксированным купоном, а именно на длинный конец, с тем, чтобы не повышать доходность, с тем, чтобы не было большого дисконта, вернее, наоборот, большой премии к ключевой ставке.
0: Давай отметим параметры, которые были, то есть размещено 1 триллион рублей, спрос составил 1,425 триллионов, получается, значительно превышая, получается, размещение, выручка, получается, от размещения 938,9 миллиардов рублей, а цена отсечения 92,5 от номинала. Средневзвешенная цена 92,5122%. Ну что же, можно сказать, ну, хорошо, что разместились. Давай отметим еще тот факт, что 67% плана ежегодного выполнено к этому, к этому моменту, и это нас не может не радовать. То есть, правильно я понял, что это, наоборот, позитивный момент?
1: Да, все правильно, крайне позитивный. У нас были ожидания о том, что Минфин выйдет с размещением лишь только не превышающим 800 миллиардов. Они вышли сразу смело с 1 триллионом, и спрос превысил тот объем, который Минфин хотел занять, почти на 40%. То есть, на самом деле, крайне позитивный признак интереса инвесторов к флоутерам.
0: Ты знаешь, еще интересно то, что я посмотрел итоги аукциона, как раз как они проходили, и достаточно живой интерес был как раз у капитала до 1 миллиона рублей. При этом отмечу, что около 16, получается, сделок были выше 25 миллиардов рублей. То есть это тоже достаточно интересно. И классная, самая дорогая заявка. Как тебе кажется, по какой цене она была?
1: По какой цене? Самая дорогая? Полагаю, что могла быть по 93,5.
0: Нет, по 100. Представляешь, она просто по номиналу прошла. Ну, это, не знаю, то ли это ошибка как раз большого толстого пальца, то ли что-то еще. Наверное, еще главный вопрос, который нас интересует, это ставка. И может ли это хоть как-то повлиять положительно на решение по ключевой ставке?
1: Пока вот на текущий момент времени, то есть основное внимание, которому уделяет ЦБ, первое, это инфляционное ожидание, и здесь на самом деле консенсуса нет. То есть у розничных инвесторов, частные домохозяйства, у них наоборот положительные инфляционные ожидания в пользу снижения с 13 до 12%. Однако единственное, что измерения еще проводились до топливного кризиса в августе. Что касается корпоративных инвесторов, либо профессиональных участников, у них наоборот более, то есть инфляционные ожидания выросли с 12% до почти 13,2%, что является негативным фактором. Поэтому на этом фоне ожидаемо, что ЦБ возьмет паузу в сентябре в принятии решений на предмет снижения ключевой ставки.
0: А я вот, наверное, немножко, как это, я хотел поспорить в этом моменте, но я, скорее всего, выскажу немного другое мнение, и здесь это не связано больше с экономической метрикой, которую ты предоставляешь, а, как мне кажется, есть еще и политическое определенное именно конкретно в этом решении по ставке, и, возможно, перед выборами у нас будет что-то позитивное, поэтому, возможно, небольшой шаг, он все-таки будет реализован. Ну что ж, мы как это с тобой... Хорошо, подожди, кстати, да. Вот давай обсудим этот момент. Если ставка остается неизменной, как это повлияет на рынок? Это негативное получается? То есть этого, в принципе, сейчас все ожидают?
1: Это консенсус. Основной консенсус, да. То есть его влияние на рынок, оно будет крайне ограниченным. То есть волатильность никак не поменяется, то есть мы не увидим какого-либо движения на этом решении. Единственное, только с точки зрения политического момента, то есть ЦБ уже стал готовить к возможному решению относительно того, что ставка останется неизменной. Вчерашний комментарий Заботкина на предмет того, что 14-я ставка уже перестает быть ограничительной, перестает быть жесткой в свете роста инфляции, инфляционных ожиданий и, самое главное, в рамках ослабления рубля.
0: Давай я даже вот скажу о том, что как аналитики Центрального банка это... ЦБ не может дальше снижать ставку, в сентябре возможно повышение. Аналитики Центрального банка считают, что инфляция начнет расти во второй половине 2026 года, пока рост цен сказался только на отдельных товарах, но может расшириться на все. И еще причина – это как раз смягчение денежно-кредитной политики. То есть вот тут у нас с тобой, ох, какие сценарии разыгрываются. Хорошо, мы будем...
1: Да, тот редкий момент, когда факт того, что ставка останется неизменной, будет, наоборот, позитивно истолкованный,

0: принят участниками рынка.
1: Да, возможно, я действительно с тобой соглашусь. Давай смотрим еще раз на наш рынок. 2171 пункт. Падаем незначительно. Но тогда вопрос. Где ты видишь индекс?
0: Через неделю.
1: Получается, чуть больше недели.
0: Чуть больше недели. Я вижу примерно его на этих же значениях. Возможно, с коррекцией в пределах 1-2% до уровня 2100-2120. То есть у нас краткосрочный негативный взгляд на рынок.
1: 2100, 1900 будем вновь повторять?
0: Несомненно, да. То есть вот если мы посчитаем справедливую оценку стоимости рынка, это будет примерно 4 корпоративные прибыли. То есть на индекс МВБ корпоративная прибыль около порядка 520 пунктов, поэтому справедливая оценка 2100, это то, где мы стоим. То есть вот какой-либо привлекательности для частного инвестора с точки зрения текущей оценки стоимости акций индекса нет. Для того, чтобы он был привлекательный, необходимо дисконт 20%.
1: Про привлекательность. Итак, у нас много сценариев. И привлекательный сценарий как? Я просто сейчас и так расписал, что мне прямо сейчас хочется нажать на кнопочку и все продать, раз уж мы точно повторим 1900. Я хотел бы отметить, что все, что мы сейчас обсуждаем, это не ИИР, то есть это не рекомендация. Мы просто подсвечиваем интересные слабые фундаментальные позиции, слабые технические, либо наоборот сильные технические позиции отдельных эмитентов или нашего рынка.
0: Сереж? Да, верно, да. Про поводу привлекательности. То есть в том случае рынок для каждого инвестора является привлекательным, если получается у него есть ожидаемая доходность выше ключевой ставки, либо выше доходности по традиционным инструментам, таким как банковским депозитам. То есть это грубо в текущих реалиях мы назовем порядка 20%. То есть если при уровне 2100 рынок оценен справедливо, то с тем, чтобы была премия в 20%, справедливая оценка должна быть на уровне близко к 1800-1700,
1: да.
0: Поэтому мы не исключаем факты того, что распродажи на рынке акций могут спровоцировать движение вплоть до этих значений. Факторов для распродаж, которые будут заставлять инвесторов продавать бумаги, раз либо открывать короткие позиции для справедливой переоценки, именно два, это по-прежнему крайне высокие темпы роста финансовых расходов. По ряду секторов, в частности по металлургам, финансовые расходы превышают операционную прибыль компании. Ритейлеры тоже не являются исключением, если мы возьмем яркого представителя «Магнит». То есть многие компании за счет свободного денежного потока даже не могут финансировать оборотный капитал и нуждаются в увеличении кредитных линий.
1: О, отлично! Отлично, что ты это заметил. Поговорим про как раз рынок корпоративных облигаций. И в августе он показал как раз рекордный объем размещений. Он составил выше 875 миллиардов рублей, как раз следует из данных аналитического агентства Сибонс. Это на 32% превышает показатель августа прошлого года и почти на 37% результат июля. Всего за месяц эмитенты совершили 116 выпусков. Ключевым фактором оживления рынка стало улучшение макроэкономических условий. И тут я бы хотел бы... Вот видишь, как интересно. Ты говоришь об ухудшении... И я с тобой соглашусь, потому что количество дефолтов, допустим, среди высокодоходных облигаций растет, то есть малые предприятия, малый бизнес, средний бизнес достаточно серьезно сейчас страдает, но при этом, видишь, называется как макроэкономические положительные как раз улучшения. Насколько это можно интерпретировать правильно?
0: Вот первый момент по поводу роста объема размещений. Первое, о чем это говорит, о том, что о некоторой там зрелости рынка, раз, об уровне компетенции и квалификации финансовых директоров, которые стали активно за поиском капитала обращаться на публичный рынок, то есть на самом деле это крайне позитивная характеристика. Темпы прироста публичного долга в России сейчас, наверное, одни из самых высоких. Нельзя сказать о том, что это крайне высокий там спрос и так далее. Это крайне новый эффективный инструмент, который представляет конкуренцию относительно банковских кредитов, и в дальнейшем это будет способствовать росту конкуренции за кредитный портфель между банками, раз, и частными либо долгосрочными инвесторами, два, что в долгосрочном плане будет приводить к стоимости фондирования, к стоимости кредитования для частных компаний. То есть это крайне позитивно.
1: Кстати, вот интересно, что именно на банковский сектор пришлось 54% от общего объема размещения. То есть все, как ты говоришь. И заметный всплеск в зафиксированном сегменте секьюритизации. Вот как раз только объем выпусков под залог потребительских кредитов за август составил 150 миллиардов рублей. С начала года около 400 миллиардов против 229 миллиардов за весь прошлый год. Видишь как?
0: Да. И на самом деле секьюритизация — это то, что российским кредитным организациям стоит в большей степени освоить, крайне эффективный инструмент, который вот это редкое сочетание, когда это взаимовыгодно обоим сторонам. То есть, с одной стороны, есть банки, которые в рамках антициклической надбавки требуют увеличения, то есть ЦБ от них требует увеличения резервирования, и в этой стороне банкам необходимо либо увеличивать капитал, да, вносить денежные средства, которых у них нет, либо, получается, уменьшать кредитный портфель, то есть истребовать денежные, то есть уменьшать кредитные линии.

0: Либо второй вариант — это продавать объем этого долга частным инвесторам. Таким образом произойти уменьшение параметров, которые требует ЦБ. Угу. Редкий момент.
1: То есть, абсолютно.
0: Банк получил клиента, да, по которому получает крайне высокую доходность, и сейчас ее продает розничному инвестору.
1: Это я с тобой согласен. Кстати, эксперты прогнозируют сохранение высокой активности эмитентов осенью, то есть мы это увидим и дальше. Стимулом послужит как раз масштабное плановое погашение корпоративного долга, объем которых оценивается в 5-5,7 триллионов рублей. Но условия для корпоративных заемщиков могут усложниться, так как с начала сентября Минфин как раз возвращается на первичный рынок. Собственно, он и вернулся к нам. Поэтому будем активно наблюдать за этой позицией. Корпоративные облигации есть, как мне кажется, в портфель могут браться с рейтингом AA-AAA. Для достаточно консервативных инвесторов ВДО я советую, как мне кажется, сейчас не лезть. Слишком высока вероятность остаться ни с чем. Ну а мы прервемся на новости. Не переключайтесь.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи с островковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без попробуй. Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал: это безопасно, мама не умерла. Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
9: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
9: По будням на радио РБК.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Procter & Gamble. В конце 70-х американский гигант Procter & Gamble решил покорить Японию своими чудо-подгузниками Pampers. Бренд фактически открыл для этой страны совершенно новую нишу и быстро занял весомую часть рынка. Расчет был на легкий успех. В телеэфире стартовала проверенная популярная реклама. На упаковку поместили привычный логотип. Белый аист несет в клюве младенца. Мило, узнаваемо, понятно без слов, как бы не так. Продажи с треском провалились. Маркетологи не учли национальный фольклор. В «Стране восходящего солнца» за появление детей отвечает сказка о бездетной пожилой паре, которая нашла на берегу реки огромный персик, а внутри него – ребенка. То есть образ птицы испугал японских родителей. Было непонятно, куда и, главное, зачем она уносит малыша. Кроме того, уже на практике заметили, что американская продукция просто не подходит новорожденным по размеру. Локальные производители тут же воспользовались этим и создали более миниатюрные и тонкие подгузники. Всего за несколько лет доля Pampers на рынке рухнула с 80% до 10%, став наглядным примером кросс-культурного фиаско.
0: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плода овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%. IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая третья компания. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки и реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Полюс, Селигдар или ЮГК. Что же мы будем выбирать? А золото-то у нас вроде и корректируется. Это инвестиционный час, а мы продолжаем.
0: Инвестиционный час.
2: Ну что же, мы продолжаем. У нас в студии Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций», и я, ведущий Степан Цумин. Сереж, вот сейчас дни форума. Насколько ты активно следишь, вообще покупаешь ли ты что-то под форум, потому что достаточно активная информационная повестка оттуда идет. Мы знаем, что у нас есть главный форум, это ПМФ, да, и все-таки Дальневосточный тоже вот экономический форум, он достаточно... Восточный экономический форум, он как раз у нас очень тоже ярко представлен и достаточно интересные оттуда информационные потоки. Ты покупаешь что-нибудь под

0: вот это событие?
1: Нет, уже давно, пожалуй, не покупаю. То есть, на самом деле, все основные повестки, которые можно было применить к фондовому рынку, они мне понятны, особенно в части саммита ШОС, где основной вопрос — это активная интеграция Китая в российскую энергетическую структуру. Речь идет о разделении капитальных затрат на строительство веток газопровода в Китай, где, получается, на протяжении последних уже 5 лет Китай заявляет о софинансировании данного проекта либо сначала с правительством Китая, либо с компанией Sinopec. Каждый раз, получается, с панельных заседаний данного форума звучит комментарий на предмет того, что достигнуто соглашение по разделению финансовых затрат, но при этом проект никак все не реализуется. Камнем преткновения выступает цена, по которой китайская сторона хочет закупать газ у «Газпрома». Она порой на 20-30% меньше, нежели та цена, по которой «Газпром» продавал газ в Европу. Поэтому, то есть, вот влияние, оно крайне краткосрочно, оно крайне спекулятивно, оно крайне сложно предсказуемы, сложно предъявить оценку либо амплитуду возможного повышения цен на акции «Газпрома», поэтому я этого энтузиазма не разделяю.
2: Знаешь, а я бы отметил все-таки некоторых эмитентов, по которым мы можем получить какие-то интересные данные, какую-то информацию. Ты уже затронул «Газпром», это действительно компания, которая может быть в фокусе. «Новатек» также, то есть мы говорим про направление и Китая, то есть это и СПГ, то есть какие-то инфраструктурные, возможно, проекты. Я тебе хотел бы сказать, что на форуме планируют подписать около 380 соглашений на сумму, превышающую 6 триллионов рублей. Ну, то есть мы можем, в принципе, предполагать, что с этими компаниями это может быть связано. Росгидро, как такой один из таких, мне кажется, очень явных, возможно, бенефициаров как раз развития Дальнего Востока. Металлурги. То есть это тоже, если мы будем смотреть с точки зрения экспорта в Азию, это и НЛМК, ММК, и Северсталь, ну и, наверное, больше у меня такого и нету. То есть, наверное, это самые такие яркие. Возможно, ты добавишь какое-то имя, которое может быть в фокусе?
1: Которые, нет, пожалуй, мне здесь нечего добавить. Единственное, только я укажу, что сумма, вот, которую ты назвал, 6 триллионов, она, по сути, является колоссальной. То есть это, по сути, если она будет подписана и в большей степени реализована, это порядка 15% от совокупной выручки российских компаний, которые обращаются на рынке, то есть которые входят в состав индекса, в расчет индекса МВБ. Поэтому вот если все это будет реализовано, это будет способствовать его позитивной переоценке.
2: Ну что же, мне пришла на ум еще одна компания. Это Совкомфлот. Все-таки на моря и океаны нас связывают, и мы можем тоже поставлять. Ну, собственно, у Совкомфлота вышла хорошая отчетность. Вопрос лишь остается в том, что сможет ли она, компания, увеличить количество ледоколов, соответственно, у себя. То есть именно судов, которые могли бы это все перемещать, и достаточно беспрепятственно. Еще, как мне кажется, стоит поговорить про золото, про полюс. И, наверное, мы с тобой начнем про золото, и у нас также подключается, у нас с вами на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Максим, добрый вечер.
3: Коллеги, добрый вечер.
2: Что происходит с золотом? Все разные таргеты, все инвестиционные дома мировые, и мы тоже меняем постоянно. Что происходит, почему корректируемся, новые ли у нас высоты будут достигнуты, или все опасаются у нас инфляции, и что ФРС поднимет ставку уже на ближайшем заседании?
3: Безусловно, слухи о том, что ФРС хочет поднимать ставку, уменьшают количество энтузиастов в золоте. И действительно мы видим, что рынок нервно среагировал. Но опять же, мы исходим из того, что другого контринфляционного актива, несмотря на всю ту положительную динамику в биткоине, которую мы недавно видели, в природе пока что не существует. И поэтому долгосрочно свои прогнозы на продолжение положительной динамики по росту стоимости самого металла мы не меняем, то есть, условно говоря, это 4700 до конца года, и в следующем году, наверное, будет приближение к отметке 4800, 4900, может быть, и 5000 достигнем к концу следующего года. Ну, разумеется, все это с учетом безумной волатильности, которой сейчас характеризуются все рынки, на фоне тех политических событий, которые мы с вами имеем удовольствие наблюдать.
2: Что ж, я адресую вопрос как раз, Сереж, тебе, и Насколько сейчас, в принципе, золото и полюс золота нашей компании, они коррелируют между собой? Если посмотреть, то корреляции абсолютно ее нет, она отсутствует. И у меня вопрос, почему компания...

0: Компания не публикует полноценный отчет, а это нас вводит в небольшое заблуждение.
1: Да, верно. То есть та отчетность, которая... Вот, стоит единственное только признать, что предшествующие 7 лет уровень раскрытия информации полиса, он был выше, чем у какого-либо другого металлурга, раз. И плюс ко всему, вообще в целом раскрываемость информации по российским эмитентам, она порой даже была выше, чем по американским, которые считаются в принципе эталоном. Почему, получается, они не стали раскрывать некоторые статьи расходов, которые не позволяют сейчас аналитикам сделать вывод на предмет того, почему рост расходов, который там составил 1,7 миллиарда долларов, который там превысил значение при сравнении год на год, полугодие порядка 40%, и нет понимания того, что это на постоянной основе, либо это были разовые расходы. Это понимание менеджмент не дал. Могут быть предположения, связанные с тем, что компания сознательно хочет уменьшить чистую прибыль, либо увеличить объем капитальных затрат с тем, чтобы, получается, не платить высокие налоги.
0: Вот. У нас на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Продолжаем говорить про Полюс. Полюс топ номер, ну, в топ-3 точно компания входила в народный портфель в определенный момент. И возврат к дивидендам, хоть и не настолько, настолько шикарный, но при этом компания действительно была интересна. Теперь она сложилась почти в два раза, и нужно найти какие-то новые триггеры к покупке. Корреляции с ростом золота мы не наблюдаем. Получается, где искать эту искру и вообще стоит ли? У тебя есть, Сереж, в портфеле Полюс золота?
1: Нет, в портфеле его нет. Более того, те клиенты, которые включали его в свой портфель, то есть этим клиентам Полюс распродал.
0: Угу. То есть, хорошо, а другие золотовики, если не Полюс золота, ЮГК, Селигдар, они интересуют? В принципе, тренд-то есть на,
1: да,
0: золото.
1: Тренд есть, да.
0: И
1: но
0: есть глобальный.
1: Единственное, что у Полюса были самые уникальные месторождения, где себестоимость добычи была, ну, то есть немногим не превышала $700 за унцию. По отчетности первого полугодия там это, эти затраты сильно существенно выросли на уровне уже $1100 за унции. И по мировым меркам, то есть компания показала гораздо более низкую эффективность, что вкупе с недостаточной раскрываемостью делает, по сути, данный актив не инвестиционным для розничного инвестора.
0: Ну, видишь, как мы понимаем, наверное, здесь все упирается в сухой лог, как мне кажется, потому что многие годы, как такая манна небесная для инвесторов, все о нем говорят, о том, что насколько увеличится капитализация компании, насколько сильно вырастут как раз дивидендные выплаты, но при этом, как мы понимаем, что, скорее всего, отказ от дивидендов, это тоже связано с возросшими затратами как раз на этот проект. Согласен ли ты?
1: Нет, я думаю, что вот эти затраты, на самом деле, они были учтены в рамках планирования капитальных затрат на 26-й год. Пока вот мы не можем четко объяснить, то есть менеджмент компании не раскрывает, за счет чего выросли так существенно расходы, более чем на 50% по итогам первого полугодия. И если их сравнивать с полугодием, со вторым полугодием 2025 года, либо год на год, нам это кажется все-таки с опасением того, что компания может быть объектом введения налога на улучшение рыночной конъюнктуры. Менеджмент, наверное, с этим решением кардинально не согласен, поскольку он предшествующие периоды ограничивал объем капекса, то есть в большей степени работал на акционеров, повышая чистую прибыль и ее распределение через дивиденды, с тем, чтобы сформировать одну из самых прозрачных компаний, с тем, чтобы стать дивидендным аристократом, той компании, которая доставляет наибольшую прибыль для своих акционеров. Но вот из-за этих рисков, из-за того, что компания находится в крайне благоприятной рыночной конъюнктуре, то есть золото выросло более чем в два раза за последние три года, компания, очевидно, будет пытаться эту прибыль некоторым образом уменьшить за счет капитальных затрат.
0: В общем, не берем. Я понял.
1: Верно,
0: в общем,
1: да.
0: Вывод был один. Максим, вопрос как раз к вам. И вопрос такой. В Минфине оценили перспективу золота фразой «рост цен в начале пути». По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, у россиян пользуются популярностью как раз вот мирные золотые слитки весом около 100 грамм. Об этом заявил как раз в ходе Восточного экономического форума. И как раз РБК инвестиции очень активно следили за этой трансляцией. И самое важное сейчас, такой яркий прям, такой, я не знаю, я когда это увидел цифру, мне я немножко так это... Глаза у меня раскрылись. Да точно, что может вырасти цена как раз драгоценного металла до 35 тысяч за унцию. То есть сам факт, что такие прогнозы существуют, говорит о том, что рост цен на золото где-то еще в самом начале своего пути, резюмировал как раз замминистра. Максим. Ну, тут надо что-то сказать. Действительно ли мы идем к 35 тысячам? Возможно ли это, в принципе, какая должна быть переоценка всего?
2: Ну, смотрите, то, что идем к 35 на

0: Наверное, это долгосрочно правильная версия. Беда в том, что нам, как рыночным инвесторам, до этих 35 может не получиться дожить. Поэтому мы ждем, конечно, куда более медленных темпов роста. Я повторюсь, там сейчас на горизонте цифра 5000, которая ожидается в 2027 году. И почему это так, почему есть некоторые факторы в пользу этого? Вот на фоне прошлогоднего роста цен на золото, о котором вот и коллега говорил, и мы все наблюдали, объем добычи самого металла в мире вырос на 1%. То есть золотодобывающая отрасль, и мы видим это по нашему флагману, по полюсу, не спешит увеличивать объемы добычи, потому что сейчас тот самый период, когда можно отработать все свои бедные руды, все свои проблемные участки. Вот, собственно, то, что мы видим с вами в отчетности «Полюс золота» за первое полугодие, это объемы переработки руды при снижении выпуска металла. То есть сейчас все выбрали стратегию, пока цена хороша, надо разгрести те плохие запасы, которые накопились за годы менее жирные. И на этом фоне дефицит золота, подталкиваемый ростом спроса на металл со стороны центробанков и инвесторов, он будет приводить к тому, что цена будет последовательно повышаться. Тем не менее, резкого роста там, до уровня там, хотя бы 8-9 тысяч долларов за унцию в ближайшее время я не жду. Почему? Потому что многие финансовые регуляторы будут делать все для того, чтобы сбивать этот ажиотаж. Ну и в том числе будут продажи со стороны центральных банков стран, которым нужна ликвидность, как это мы наблюдали, опять же, в деятельности российского центрального банка в первом полугодии. Поэтому общий тренд на повышение мы подтверждаем, но, конечно, те темпы, которые заявлены, слух, ну, они пока вызывают некоторое, это как бы хорошее ожидание, но оно в ближайшее время вряд ли может быть реализовано.
1: Про ожидания, кстати, я хотел бы процитировать заместителя президента-председателя правления ВТБ Виталия Сергейчука, как раз он заявил на форуме, Сергейчук отметил, что сегодня российская золотодобывающая отрасль находится в лучшей форме за новейшую историю. И он поясняет, что цена позволяет генерировать рекордный денежный поток, но ключевой тезис. Вопрос не в том, как эту ренту поделить или изъять, а в том, как превратить временную ценовую премию в новый инвестиционный цикл. Потенциал добычи к 2030 году существенно выше текущего уровня. При базовом состоянии речь идет о 600 тоннах драгметалла в год. Насколько вы согласны, Максим?
0: Пока цифра 600 выглядит крайне амбициозной. У нас уже есть в экспертном сообществе спор на тему того, сколько Россия добывает по итогам года. Если помните, было знаменитое заявление министра по природным ресурсам о 450-500 тоннах добычи. Эксперты такую цифру не фиксируют. И здесь есть некоторое методологическое различие в оценке запаса, потому что государство, судя по всему, заявляя свои цели, говорит о списании балансовых запасов золота с, собственно, балансов Российской Федерации, с минеральной сырьевой базы, а, как мы понимаем, списание балансов вовсе не равно объему произведенного золота, а оно примерно на 25-30% может быть ниже, чем собственно, списание балансовых запасов. Поэтому 600, если цифра и звучит, то это, безусловно, цифра, которая будет ориентироваться на официальные запасы Российской Федерации. В реальности мы металла получим, конечно, меньше. Сегодня оценки находятся на уровне 360-370 тонн по году. Это с учетом вторичной переработки. Ну и, безусловно, запуск тех крупных месторождений, которыми сегодня занимается тот же самый «Полюс», они должны добавить еще порядка 40-50 тонн к 2030 году, и мы выйдем примерно на уровень 410-400 тонн по итогам года.
1: В общем, будем наблюдать, как этот действительно потенциал будет переходить в реальность, и сценарии, какие будут разворачиваться до 2030 года, еще достаточно времени, поэтому все еще может поменяться. Однако я соглашусь, что тенденция, Максим, с вами соглашусь, что тенденция, она предполагает чуть, наверное, более другой сценарий, более реалистичный, чуть меньше вот этих значений. Однако будем следить. Спасибо большое, с нами был на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Сереж, а мы с тобой, наверное, такой в финале нашего выпуска, уже, к сожалению, который подходит к концу, поговорим про валюту, нельзя не затронуть. Так ярко, бодро рубль почему-то начинает уходить куда-то, куда-то далеко, и не туда, куда я бы хотел, если честно, хотя большинство, естественно, ждали вот этого разворота и этой тенденции, пробивали 13 по юаню и пробили 88 по доллару. Буквально у нас 50 секунд. Скажи, пожалуйста, где ты видишь юань и доллар на конец этого года?
2: На конец текущего года. На самом деле у нас крайне оптимистичный прогноз относительно текущих цен. По юаню это значение 12-12.15 рублей за юань, по доллару 83-84. Это предполагает коррекцию примерно 5-6% с текущих значений. И более того, краткосрочно, не на конец года, а по итогам сентября, мы ждем укрепления рубля на фоне снижения объема покупок Минфином на сентябрь.
1: Ну что же, тогда короткий вопрос. Значит, шортим сейчас?
2: Верно.
1: Хорошо. Покупаем облигации валютные?
2: Только их и покупаем.
1: Все. Отлично. Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС Мир Инвестиций, Степан Сумин. Слушайте РБК, читайте РБК, смотрите РБК. Мы всегда на страже вашего финансового спокойствия. До скорых встреч.
3: Санкции не работают. Они просто создают налог на сделки. По крайней мере, к такому выводу пришел профессор экономики Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде. С его исследованием ознакомился РБК. Автор работы отмечает, что санкции в современном мире работают в целом все хуже. Экономики, включая Россию или, например, Иран, являются сетевыми, и их функционирование не зависит от отдельных разрывов.
4: Но в результате санкции не дают ни политического, ни экономического эффекта. И даже по самым оптимистичным оценкам добиваются цели лишь в трети случаев. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
5: Собственно, вот этот американский профессор по имени Хесус Фернандес Вильяверде, это достаточно известный американский экономист, профессор Пенсильванского университета, выступил на днях на экономическом симпозиуме в Джексон-Холл. Это на самом деле знаменитый экономический симпозиум, очень большое международное событие в мире экономики. И выступил он с презентацией, посвященной эффектам финансовых экономических санкций против таких стран, как Иран, Сирия, прежде Венесуэла, ну, естественно, Россия тоже. Его вывод абсолютно однозначный, заключается в том, что санкции в современном мире работают плохо, почти не работают. Не сказать, что это какой-то супер-инноваторский вывод, потому что, в принципе, были уже достаточно давно классические работы, которые высчитывали эффекты санкций и показывали, что в лучшем случае, ну, треть санкций достигает своих целей.
6: Чем тогда интересен этот доклад?
5: Это выступление американского профессора примечательно тем, что, пожалуй, впервые воедино собрана такая четкая позиция, которая заключается в том, что санкции не создают ни экономического эффекта, ни политического эффекта. Что касается политического эффекта, в отношении таких, скажем так, стран с менее демократическими режимами, включая там тот же Иран, Северная Корея и так далее, в этих странах санкции скорее снижают уровень жизни населения в целом, но при этом никак не влияют на настроение в элитах и на издержки правящего класса. А даже в некоторых случаях, наоборот, за счет создания дефицитов, вызванных санкциями, они вызывают такое рентоориентированное поведение, когда власти просто распределяют новую ренту, которая возникает в связи с этими дефицитами.
6: А что насчет экономического аспекта?
5: Аналогично, соответственно, санкции не достигают экономических целей за счет того, что, опять же, в современном мире бизнес быстро приспосабливается к санкциям. Невозможно страну никакую изолировать в смысле импорта, экспорта. Мы это очень хорошо видим на примере России, которая действительно создала достаточно эффективную систему противодействия и адаптации к санкциям с точки зрения того, что продолжаем закупать то, что нам нужно, возможно, с большими издержками, возможно, через звенья посредников, с дополнительными затратами временными и так далее. Но с точки зрения конечного эффекта, цель западных стран, а именно, допустим, изолировать страну от импортных товаров или лишить страну экспортных доходов, предположим, от нефти, она не достигается. Ну и, соответственно, в этом вот исследовании американский профессор отдельно разобрал вопрос теневого флота, так называемого, то есть судов, которые помогают транспортировать, допустим, нефть санкционных государств И пришел к выводу, что такой теневой флот, который еще в случае с Ираном использовался задолго еще до антироссийских санкций, в принципе, эффективно позволяет насытить мировой рынок нефтью без каких-либо потерь. Единственное, только с тем, что вырастают издержки. Профессор, собственно, пишет, что санкции таким образом являются некоторым транзакционным налогом, но не каким-либо барьером, который способен остановить или прекратить какие-либо транзакции.
4: При этом, как отмечает профессор Хесус Фернандес Вильяверде, финансовые санкции могут представляться более перспективными, чем сырьевые. По его словам, долларовая система – это бутылочное горлышко, и корреспондентский банкинг работает через ограниченное число узлов. А

0: Однако для финансовых санкций характерны те же обходные пути, что и для перевозок нефти, а значит, в конечном счете они тоже являются лишь комиссией или налогом, но не препятствием для сделок.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскаром» за саундтрек «Лучшую мужскую роль». «Человек-паук» явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был «Евротур».

0: с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях. Финал». Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике – это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал холоп Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова – рассвет карьеры. «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Небо в алмазах, в кармане дыра.
4: В прямом эфире.

0: вас на рынке всегда-всегда интересно.
1: РБК Тренды.
2: Развитие роботов.
3: Похоже, эпоха неуклюжих роботов подходит к концу. Южнокорейские инженеры научили четвероногого робота свободно двигаться там, где раньше машины обычно терялись. На лестницах, лесных тропах, среди камней, бревен и по пересеченной местности. Во время испытаний робот прошел больше километра по городу, затем еще несколько сотен метров по лесу, а на спуске разогнался до 21 км в час. Но главное достижение вовсе не скорость. До сих пор большинство роботов функционировало по простому принципу. Для каждой задачи отдельный навык. Подняться по лестнице – одна программа. Перепрыгнуть препятствие – другая. Побежать быстрее – третья. Самым сложным было вовремя понять, когда между ними переключаться. Теперь подход меняется. Вместо десятков отдельных команд робот сначала изучает общие принципы движения. А уже потом, прямо на ходу, решает – идти, бежать или прыгать. Все это без внешнего управления, используя только собственные камеры и датчики. Фактически, в робототехнику приходит та же идея, которая несколько лет назад изменила искусственный интеллект. Сначала появились большие языковые модели, способные работать практически с любым текстом. Теперь появляются большие модели движения, универсальная основа, из которой робот сам выбирает нужное поведение. Практическая польза очевидна. Такие машины смогут искать людей под завалами и в горах, обследовать аварийные здания, шахты, электростанции и другие опасные объекты, куда человеку идти слишком рискованно. Похоже, следующее поколение роботов будет отличаться уже не более мощным мотором, а умным мозгом, который позволит уверенно ориентироваться в реальном, а не идеально подготовленном мире.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов.
2: Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ.
3: Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине.
4: У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинение вызывает недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию, объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ.
5: Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает. Поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение.
6: Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
7: РБК коллекция.
8: Вы слушаете радио РБК. 24 сентября в Москве пройдет форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса». Его организует комплекс экономической политики в рамках 11-го Московского финансового форума. Столичным предпринимателям расскажут о городских мерах поддержки и возможностях банковских и небанковских финансовых инструментов для решения операционных и инвестиционных задач. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития. В программе форума пленарное заседание «Больше, чем банк. Финансовая экосистема для бизнеса» и 5 тематических сессий по ключевым направлениям услуг – лизингу, страхованию, факторингу, управлению капиталом и банковским решениям. В числе спикеров – представители правительства Москвы, отраслевых ассоциаций, ведущих российских банков и компаний, оказывающих небанковские финансовые услуги. Форум пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство». Участие в форуме абсолютно бесплатное.
0: Повтор программы. Soft Skills.
9: Публичные выступления помогают сформировать личный бренд, увеличить доход и вообще способствуют карьере. Однако меньше половины россиян выступают или хотя бы теоретически готовы выступать перед аудиторией. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, как справляться с волнением и готовиться к публичным выступлениям. В студии РБК телеведущая, доцент Высшей школы экономики, эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова. Анастасия, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Игорь.
9: Помните свое самое неудачное публичное выступление?
10: Да, мне кажется, такое невозможно забыть.
9: Как это было?
10: Это очень яркое воспоминание. Важно, что к тому моменту, как со мной произошла эта история, я уже порядка 10 лет работала в коммуникациях и лет 6 работала в кадре профессиональной телеведущей. Но тогда я решила начать обучать публичным выступлениям других людей. Я вела корпоративное обучение, это было онлайн. Там было... небольшая группа, 4-5 человек, и один из этих людей в середине занятия у меня уснул. Честно говоря, я до сих пор помню, из какого просто тысячи мельчайших осколков я потом собирала обратно свою уверенность в себе и вообще ощущение, что я на что-то способна.
9: Что это за ощущение такое?
10: Ну, это было отвратительно. Я прям помню, как я сижу, и вот я прям провалилась в какую-то пропасть, и я себе говорю, нет, ну, мы всем говорим, что ошибки возможны, надо просто собраться, понять, почему это произошло, и двигаться дальше. Я поняла, почему это произошло. На самом деле, вывод такой. Даже если ты классный эксперт, даже если ты говоришь людям вообще адекватные, соответствующие действительности вещи, но они слышат их не первый раз, для них это что-то на уровне, ну да, я знаю, банально, не удивил, вот тогда твой гость, твой слушатель может и уснуть.
9: Я думаю, что основной фактор, который сдерживает людей перед публичными выступлениями, это все-таки вот страхи этих публичных выступлений и волнение, с которым не все умеют справляться, далеко не все умеют справляться. Как с этим работать?
10: Это действительно один из самых распространенных вопросов, при этом не могу не сказать то, что с этой же тревогой и страхом выступлений встречаются даже уже супер крутые, супер там экспертные, статусные люди, но вот прям если по полочкам. Я должна сказать, первый ответ, он супер банальный, супер скучный и занудный, но тем не менее, очень помогает качественная подготовка. Когда вот вы прямо уверены в своем контенте, и вообще, если есть какое-то лишнее время перед выступлением, лучше потратить его не на то, чтобы дальше нервничать, а поискать дополнительную фактуру. Заодно отвлечетесь. Это номер один. Вторая история, тоже важная. Вот тут ценно сформулировать для себя задачу не вообще успокоиться, а привести свое состояние к контролируемому уровню тревоги. Я когда работала на телевидении, мне мой режиссер говорил, Настя, если перед фразой «мотор» у тебя перестает течь пот по спине, и ты спокойна, тебе надо уйти из профессии. Вот эта тревога – это на самом деле главная основа и платформа нашей харизмы. Поэтому наша задача ее опустить до контролируемого уровня.
9: Вопрос, как опустить?
10: Очень логичный вопрос. Первое, что мы можем сделать, это работать с собой на уровне физики и дыхания тела. Это номер один. Номер два – это определенные такие самонастройки. Но начнем с тела. Для того, чтобы себя стабилизировать, надо понять, что тревога и страх живут у нас в определенных точках. Вот и вы сейчас запомните эти точки, и потом обратите внимание, что в них-то этот страх и живет.
9: Ну, я попробую обязательно, конечно.
10: Во-первых, это ладони, это в целом руки, это плечи, шея, наше поверхностное дыхание, челюсть и самое, наверное, редко обсуждаемое, но очень сильно выдающее людей – это глаза и лоб. Мы перестаем моргать. Прям обратите внимание на спикера, который кажется вам зажатым. Он перестанет моргать, и лоб его превратится в некоторую такую мимическую маску. Хотя в жизни обычно человек довольно-таки живой. Поэтому, чтобы долго не разгоняться на там хорошие разминки, которые делают спикеры, телеведущие, радиоведущие, актеры, вот прямо разомните себе ладошки, как маленькие детки. Потрясите плечами вверх-вниз. Почему вот потрясите плечами? Прямо во время выступления подумайте, а что с моими плечами? Может быть, они задраны. Вот прям их надо опустить. Задайте себе вопрос. Я сейчас моргаю. Что с моим лбом? История про дыхание, конечно, тоже очень важная. Я не буду рассказывать про дыхание квадратом. Это все уже давно знают. Но что такое правильное речевое дыхание? Это то, что называется диафрагмальное дыхание. Как понять, что мы дышим именно так? Если вы нас сейчас слушаете, и у вас есть такая возможность,

0: тревожно, потому что мы себе говорим, выступить нужно легендарно, не может быть провала, нужно сделать на 5,5, на 10. Отстаньте от себя, разрешите себе выступить не на 5, а на 4, потому что в стрессе наши когнитивные способности снижаются, фокус внимания заужается, мы не можем рассматривать дополнительные альтернативы, никаких способностей к импровизации.
1: Разрешите себе, чтобы вам было стыдно.
0: Нет, тут важный нюанс. Разрешите себе выступить не на 5, а на 4. Но не просто на 4, а скажите себе, что такое для вас критерии этих 4. Например, можно 2 раза забыть речь. Половина аудитории меня слушает, половина сидит в телефонах. А для кого-то не стошнило перед выходом на сцену, и ладно. Это 1. 2. Мне супер помогает такая визуализация. Вообще, когда мы выходим разговаривать с людьми, и тут важная оговорка, что публичное выступление — это не вы и сцена, и там 800 человек перед вами в зале, или там неважно сколько. Иногда это 1 на 1. То есть, не знаю, очень важный разговор с вашим стейкхолдером, начальником и так далее. Это тоже будет публичное выступление.
1: Допустим. Перед советом директоров можно выступать.
0: Перед советом директоров, пожалуйста. Вы в этот момент должны быть сфокусированы на этих людях. Вы для них говорите. И вот если вдруг вы чувствуете, что вы начинаете думать, а хорош ли я, а плох ли я, или вот это вот где-то в голове начинает бегущая строка, я несу какую-то глупость, они все считают, что я плох и так далее, ваш фокус внимания вообще не там. И вот я себе прям представляю такой софит, который в этот момент светит на меня, и его надо мысленно, визуально перенести на аудиторию, о себе думать вообще перестать.
1: А еще говорят, можно представить, что у всех беличьи хвостики.
0: Ну, говорят, что да, можно представить себе всех голыми, что-то еще. Но я эти рекомендации слышала, я ни разу не видела человека, включая себя самого, которому помогла эта визуализация. А штука с софитом, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, довольно хорошо работает.
1: Ритуалы какие-то существуют, которые помогают готовиться?
0: Ну, ритуалы — это то, что будет называться в психологии или в коучинге якоря такие, позитивные якоря. То есть вы что-то делаете, а потом у вас, как у собаки Павлова, срабатывает рефлекс. То есть, знаете, я, например, в какое-то время много занималась техниками релаксации и визуализации. И вот на моменте релаксации делала очень простую штуку, соединяла в колечко большой палец и указательный. И сейчас уже мне достаточно просто вот так вот сделать, и тело сразу начинает расслабляться. Поэтому здесь нету каких-то конкретных практик, которые вам можно предложить, но что-то легкое, типа вот так вот соединить большой указательный палец, и это даст вам сигнал, который вам нужен, да, пожалуйста, почему нет?
1: Говорят, выпить можно 50 грамм коньяка, например.
0: Это очень хороший совет. Особенно, и если вы хотите больше никогда не выступать перед этой аудиторией, или вообще никогда не выступать.
1: Ясно. То есть
0: могу объяснить, почему это плохо.
1: Объясните.
0: Да, вы расслабитесь. Но произойдет еще одна вещь. У вас функции контроля снизятся, и фокус внимания у вас станет довольно расшатанный. Даже у актеров в актерской школе огромное количество времени уделяется практикам и тренировке такого поленаправленного внимания. Ты должен знать, в каком состоянии твое тело, что делают твои ноги, что делают твои руки. Ты должен понимать свое эмоциональное состояние. Ты должен следить за текстом. Ты должен следить за партнерами по сцене.
1: Ох, сейчас нас послушают и решают, что вообще выступать не надо. Очень сложно все.
0: Ну, это навык. Не самый простой,
1: надо,
0: но тренируемый.
1: Тренировать.
0: Абсолютно,
1: конечно. Вот у меня как раз вопрос от лица тех, кто любит все делать основательно. Научные методы работы со страхом какие существуют? Со страхом публичных выступлений, я имею в виду.
0: Хотите, с точки зрения науки еще разберемся, правда ли, что страх публичных выступлений сильнее страха смерти?
1: Нет, не хочу. Хочу,
0: ну,
1: хочу ответ на вопрос.
0: Окей, я тогда сошлюсь на исследование, которое недавно было опубликовано в журнале Harvard Business School. Они провели любопытный эксперимент. Они спросили 300 респондентов. Представьте себе, что вашему коллеге нужно выступить перед аудиторией в 500 человек. Какой совет вы ему дадите? Больше 90% ответили: расслабься, успокойся. Потом они провели второй этап эксперимента и попросили людей сделать небольшие публичные выступления, а перед этим оценить свое состояние, как я взволнован или я спокоен. И вот интересно оказалось по итогу, что те, кто сказал, что они взволнованы, они воспринимались как более убедительные, более авторитетные, более такие напористые спикеры. И поэтому тот совет, который нам дают авторы исследования, такой моральный рефрейминг из «я встревожен» в «я воодушевлен». Честно говоря, по-русски звучит не так ярко. I'm excited, они говорят, да? Вот это вот ощущение воодушевления. Ну а как прийти к этому состоянию воодушевления? Давайте вернемся назад ко всем этим историям про дыхание и расслабление. Это взаимосвязанные истории. Вот такой вот научно обоснованный подход.
1: Илон Маск много раз говорил, что вообще-то он интроверт, а не прирожденный оратор. Но выступать пришлось учиться, потому что только так можно влиять на людей,

0: носить сложные идеи и так далее. Что это такое учиться выступать? Как это?
1: Мне кажется, что научиться выступать – это базово обладать двумя принципиальными навыками, о которых нам, кстати, все возможные организации, включая Всемирный экономический форум, говорят, что они принципиальные, там, как минимум до 2030 года. Это навык критического мышления или аналитического, тоже по-английски звучит чуть более, с моей точки зрения, разумно, и эмоциональный интеллект. Потому что, по большому счету, что такое качественное публичное выступление? Это умение убедить, умение удержать внимание, адекватно структурировав свое выступление, и управлять впечатлением и вниманием аудитории. Критическое мышление и эмоциональный интеллект.
0: Базовый минимум спикер, без чего вообще не надо выходить к аудитории?
1: Хороший вопрос. Шаг номер один. Самый принципиальный, фундаментальный, на практике очень часто проскакивается. Качественно проанализировать свою целевую аудиторию, с кем я разговариваю. Понять, что им интересно. И какие у них цели и задачи, потому что тут важная история, называется так, не путайте конфликт по ценностям с конфликтом по фактам. Мы очень часто, чтобы убедить людей, приводим все больше и больше цифр в поддержку того, что тот проект, который мы предлагаем, великолепен. А он может быть на уровне цели, которую вы предлагаете, типа инвестиции в сильный бренд компании, не соответствовать интересам вашего лица, принимающего решение. Поэтому это первое, качественный анализ целевой аудитории. Второе, очень четко понять, я зачем здесь выступаю, что я от них хочу. При этом я знаю, что здесь много разных интерпретаций, но я насмерть стою за то, чтобы отказаться от того, что я сюда пришел, чтобы информировать вас о возможности, об изменениях правил поведения или информировать вас о нашей новой стратегии. Информировать — это в одно ухо влетело, из другого вылетело. И третье — это понимание вашей главной мысли выступления. Нам нужно контролировать смысл. Как ее сформулировать? Представьте себе, что вы уже выступили, вас кто-то слушал, а кто-то не слушал.
0: А кто-то заснул.
1: И вот тот, кто все проспал, спрашивает более внимательного. Слушай, о чем там этот парень, этот эксперт, этот человек говорил? Что в этот момент произойдет? Вам это перескажут, ваше часовое выступление, одним-двумя предложениями.
0: И это хорошо.
1: Это неизбежно. Вам все равно перескажут это как-то очень коротко.
0: Ну так это значит, что вы хорошо донесли смысл того, что вы хотели сказать.
1: А вообще не факт, потому что пересказать могут так. Слушай, он там что-то говорил о том, что у нас новая стратегия. Он там что-то говорил про какие-то новые правила поведения. Наверное, это не то, что вы хотели. Наверное, вы хотели, чтобы люди соблюдали эту стратегию, соблюдали эти правила, чтобы вам дали денег. У меня был такой кейс. Мы готовили спикера к выступлению. Суперпрофессиональный человек, очень статусный. Его ждет выступление на профессиональной конференции, там несколько сотен человек, у него доклад там типа на 30 страниц, час, а он ну, просто каменный и, честно говоря, в ужасе, несмотря ни на что. У нас с ним было буквально полчаса на то, чтобы созвониться накануне вечером. Мы сделали несколько принципиальных вещей. Вот сняли с ним физическое напряжение и обсудили несколько вопросов. Первый — это, а что вы хотите сказать вообще? Вот какая ваша цель? Вы там зачем? Он говорит, ну вот, я хочу, чтобы сообщество делало тот-тот. Я говорю, окей, а с какими мыслями, конкретно идеями люди должны оттуда выйти? Когда у вас текст на 30 страниц, и вот этого вот так вот ёмко не проговорено, это оказывается вообще не банальной задачей. Это сложно. И вот когда мы это сделали, он на следующий день вышел, а мне потом писали, слушайте, а что сделали с человеком? Это вообще кто-то другой, как будто бы он под воздействием чего-то расслабляющего. А на самом деле сформулировали смысл.
0: Начало. Говорят, что хорошо начать с какой-то истории, может быть, даже личной.
1: Можно начать с какой-то истории. Можно начать с личной истории. Это про захват внимания.
0: Да.
1: Истории всегда привлекают наше внимание. Просто, откровенно говоря, начать с истории мы можем, выступая где-то на форуме, у нас есть минут 15. Выступая перед советом директоров, скорее всего, это будет немножко странно. Поэтому два базовых правила, на которые стоит обращать внимание, отвечая себе на вопрос, а как начать? Если вам нужно представиться, то вы должны ответить не на вопрос «Кто я?», а «Почему я сегодня перед вами выступаю?». Условно, там, на себе скажу, да, у меня куча разных титров. Могу быть телеведущей, могу быть пиарщиком, могу быть доцентом школы коммуникации, могу быть тренером почему-нибудь, могу быть экспертом по развитию эмоционального интеллекта.
0: Сейчас решил, что мы инфо-цыган позвали в эфир. Давайте дальше.
1: У меня все дипломами подтверждено, если что. Трудовая книжка и дипломы, слушайте, все по науке. Важно ответить на вопрос, почему я сегодня перед вами выступаю. Это первое. А второе, дайте в самом начале ответ на вопрос, что люди от вас услышат. То есть, условно, это должно не звучать как «я вам сегодня представлю нашу новую стратегию», а Я зафиксирую ключевые развилки новой стратегии, по которым важно принять решение на уровне совета директоров.

0: Или я пройду сегодня по новой стратегии, отдельно остановлюсь на тех элементах, которые влияют на приоритеты и распределение ресурсов. Задача ваших там первых 30-40 секунд, максимум 60 секунд выступления, захватить внимание, объяснить людям, зачем им это слушать.
1: Ошибки во время выступления. Забыли текст, забыли слова, забыли смысл. Как с этим быть?
0: Ну, во-первых, надо понимать то, что, возможно, только вы знаете, что что-то пошло не так. Это у вас в голове сценарий, у них нет. Во-вторых, есть еще такая штука, называется эффект Пратфола. Ее открыл американский психолог, профессор авторитетного западного вуза Элиот Аронсон. Он говорил о том, что люди, которые чем-то превосходят других, воспринимаются с такой некоторой даже избыточной тревогой. Мы их вот выставляем куда-то на пьедестал. В этом смысле классный, крутой эксперт, кто-то более высокостоящий, вдруг проявляющий человечность, забывающий текст, заговаривающийся или выливающий на себя немножечко кофе, наоборот, вызывает у нас больше симпатии. Тут, конечно, логично спросить, ну, то есть, получается, выходя на аудиторию, стоит капнуть на себя кофеечку, уронить ручку или что-нибудь в этом духе. Как бы да, но есть нюанс. Зависит от того, в каких отношениях мы с аудиторией. Если вы уже там пользуетесь авторитетом, если вы здесь по социальному статусу выше.
1: То вы как Стив Джобс выходите в водолазке.
0: Абсолютно.
1: И рассказываете про новые iPhone.
0: Абсолютно. А если вы статусом ниже, то тогда вам нужно, конечно, стараться сделать все идеально. Самое интересное, что это распространяется не только на ситуацию, когда вы статусом ниже, но когда вы выступаете перед равными. Потому что мы с равными начинаем себя соотносить и не прощаем вот этих вот легеньких ошибок. Но, тем не менее, если уж что-то пошло не так, подумайте, заметно ли это людям. Если заметно, тогда извинитесь, оговоритесь, по возможности переведите в шутку. Если незаметно, просто игнорируйте на максимально серьезном выражении лица.
1: Примеры хороших, действительно, спикеров, которые соответствуют всему, что вы тут нам рассказали. Есть у вас такие? Может быть, мы можем на каком-то примере или на примерах разобрать?
0: Ну, я бы привела, наверное, в пример несколько спикеров. Но Стива Джобса вы уже привели в пример. О нем куча исследований сделано именно по его речам. Исследовалось, что такое харизматичная речь. Совершенно точно. Из-за западных спикеров, которые можно прямо сейчас послушать, обратите внимание на Джейсона Хуанга, президента и главу NVIDIA. Если вдруг не владеете английским, его очень интересно посмотреть вот именно даже с точки зрения невербалики. Как раз вот та самая поза расслабленного, но собранного человека и тот эмоциональная атмосфера, которую он транслирует. Прекрасная. Стоит подсматривать за такими спикерами, потому что есть еще такой прием, знаете, немножко театральный, называется шляпа. Выходя куда-то, если вдруг нервничаете, не можете совладать с собой, подумайте, а как бы сейчас себя вел вот этот человек? И наденьте на себя его шляпу.
1: Из российских.
0: Из российских. Не могу обойти. У меня почему-то все сейчас будут примеры из банковской сферы, но я думаю, что это Герман Греф и Андрей Костин, руководитель ВТБ.
1: Почему?
0: Греф великолепен с точки зрения управления вниманием аудитории, умением донести свою основную мысль и запомниться. Он очень хорошо пользуется метафорами. Когда он говорил о том, какие изменения ждут Сбер, он говорил, мы научим слона танцевать. И все это запомнили, и до сих пор это помнят, цитируют, и что очень важно, это великолепно, выравнивает понимание и сводит нашу вот картину мира как-то воедино.
1: Метафоры – важная часть публичного выступления, особенно, я так понимаю, если оно направлено на большую аудиторию.
0: Если оно направлено на большую аудиторию, но надо сказать, что когда мы работаем, например, с советом директоров, это тоже не лишняя история, потому что представители совета директоров – крутые эксперты, компетентные люди, но они могут не очень хорошо разбираться в вашей узкой зоне экспертизы. И вот для того, чтобы объяснить нечто, объяснить, почему цифры нужно интерпретировать именно так, как вы это делаете, метафора может помочь. Продолжая про спикеров, я говорила, почему они вот с Грефом разобрались, да, прекрасное управление вниманием аудитории, донесение своих мыслей, метафоричность и так далее. Костин, мне кажется, потрясающий с точки зрения того, что он всегда выходит на публику с пониманием того, зачем он туда идет. У него там есть свои твердые коммуникационные и бизнес-цели, и он свое ключевое сообщение донесет всегда. Вот это умение управлять публичной коммуникацией, обратите внимание, как великолепно это делается этим человеком.
1: Что почитать или, может быть, посмотреть, кстати, чтобы глубже погрузиться в тему?
0: Посоветую несколько книжек почитать. Во-первых, TED Talks, да, это вот, ну, собственно, выступление TED, прекрасная книга. Там
1: про то, как готовиться и выступать.
0: Как удерживать внимание и строить драматургию. Первая книжка. Вторая книжка «Аргументируй это» Никиты Непряхина. Прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории. Великолепная книжка «Думай медленно, решай быстро» всем известного Нобелевского лауреата Дэниеля Канемана. Там обратить особое внимание на описание когнитивных искажений и ловушек мышления. И, пожалуй, еще одна прекрасная книжка нашего тоже автора Сергея Кузин «Битва за внимание. Как удерживать внимание». А еще очень советую посмотреть сериал «Тед Лассо». Комедийный, яркий, смешной, приятный. И там такое количество пресс-конференций, мотивационных выступлений, которые сделаны ярко, здорово. Ну, супер источник для вдохновения.
1: Анастасия, спасибо. Это была программа «Soft Skills». Мы говорили с Анастасией Урновой из Высшей школы экономики о том, что публичное выступление – это не так сложно, как многим кажется. Со страхами и волнениями можно научиться справляться. А польза от умения выступать перед аудиторией будет весьма значительной. До встречи.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.

0: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи — атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виктория Идрисова.
5: Называется «Технологическая республика», автор Александр Карп. Если совсем кратко, то это книга про переосмысление технологического развития США, стран Запада, о том, куда они сейчас идут, насколько это путь правильный, и вообще как-то больше про логику выстраивания технологического суверенитета. Мне кажется, это достаточно такая полезная, во многом философская книга, которая будет интересна, я думаю, что очень широкому кругу читателей и слушателей.
3: Александр Карп, Николас Замиско, «Технологическая республика. Жесткая сила, гибкие убеждения и будущее Запада». Они без колебаний отслеживают и монетизируют каждое наше движение в сети, вторгаясь

0: в личную жизнь. Однако те же инженеры и созданные ими гиганты Кремниевой долины часто отказываются работать с американскими военными. Ирония заключается в том, что мир и свобода, которыми наслаждаются эти люди, стали возможны благодаря угрозе применения силы со стороны тех самых военных.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плода овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%. IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая третья компания. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки, реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: И снова к теме ВЭФ. Одной из дискуссионных тем второго дня Восточного экономического форума стали неожиданно зумеры. Как с ними работать и надо ли привыкать к четырехдневке? Глава ВТБ Андрей Костин признался, раньше его удивляло желание молодых сотрудников трудиться 4 дня в неделю. Но сейчас это новая нормальность. Рынок труда – только одна из тем второго дня ВЭФ. Говорили также о развитии Дальнего Востока, инвестициях, технологиях, транспорте и Арктике. Чем запомнился второй день форума, рассказал наш коллега Илья Приходько, который работает на полях ВЭФ.
3: Второй день Восточного экономического форума выдался жарким. Главное событие началось рано. Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где накануне участвовал в саммите ШОС, и сразу отправился на судостроительный комплекс «Звезда». Во второй половине дня Путин провел встречи на полях форума, в частности, с премьер-министром Монголии Учралом. Это, к слову, его первая поездка в Россию в качестве главы правительства. Путин назвал отношения с Улан-Батором всеобъемлющим партнерством. Товарооборот с Монголией в прошлом году вырос на 4,5%. Были и переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, обсуждали трехстороннее сотрудничество. Продолжал участников удивлять и рыбный дом Росрыболовства. Меня, кстати, тоже. Причем как названиями блюд, так и ценами. Например, в этот раз я увидел в меню 250-граммовая порция пасты с приморским трубачом и гребешком. Стоит, внимание, 2100 рублей. Шарик мороженого из того же гребешка 350 рублей. Но удивительно, свободных мест в ресторане не оказалось. Параллельно с визитом президента на площадке ДВФУ продолжались и события в рамках деловой программы. Всего более десятка сессий. Центральная дискуссия будущего

0: будущее, предвидеть или создавать стратегии развития Дальнего Востока. На ней успел побывать и я. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что новая стратегия до 2036 года вскоре будет подписана главой Кабмина. Главные точки опоры региона – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. Параллельно шла сессия демографии, как удержать людей на Дальнем Востоке, повысить рождаемость, дать доступное жилье. Отдельно говорилось о необходимости газификации. Разрыв между Дальним Востоком и среднероссийским уровнем в этом вопросе пока велик. «Газпром» и «Сибур» обсуждали, как это можно исправить. Но, пожалуй, самая обсуждаемая в СМИ сессия под названием «Ставка на молодость», чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. И здесь я был свидетелем интересной дискуссии. Глава ВТБ Андрей Костин выступал вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Участники сессии, кстати, активно использовали молодежный сленг, обсуждая отношение молодых кадров к работе.
1: Для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина должен точно пахать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу, говорит, вот там работать 4 дня в неделю. Для меня это странно. Но, с другой стороны, в общем-то, в этом трагедии тоже нет. Наверное, мы должны это учитывать. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. С другой стороны, люди настолько разные, понимаете, и образование. Кому-то нужно для того, чтобы быть успехом, кому-то действительно не нужно. Кто-то такой, кто-то сякой. И это как любой человек. Вот так невозможно в целом, наверное, каких-то очень много общих черт найти, кроме того, которые порождаются временем нашим, там, искусственным интеллектом, цифровизацией, понятно, всеми теми, как бы, вещами, которые возникли за последние буквально несколько десятилетий.
0: Пока на острове Русские шли дискуссии и международные встречи, в самом Владивостоке, на площади борцов революции, начался большой бесплатный концерт под названием «Душа России. Язык, который понимают все». Как говорили сами участники форума, это главный культурный акт Восточного экономического форума. Я на этот концерт не попал, ехать было далеко, да и не было свободных машин такси. А вот журналисты, которые оказались там, отмечали, сидячие места заняты, интернет работает медленно. Но жители Приморья концерт, судя по всему, оценили, площадь перед сценой оказалась заполнена, чего, по словам местных журналистов, во Владивостоке не было давно. Ну а уже завтра на ВЭФ ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Советник его Антон Кобяков пообещал, будет много новостей. Ждем и следим за развитием событий.
2: Это был наш коллега Илья Приходько. Ну а в Кремле подробности речи президента на пленарном заседании Восточного экономического форума пока не раскрывают. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что выступление будет большим и затронет весьма важные темы. В МИДе добавили, речь будет отражать самую актуальную повестку. Выступление Владимира Путина радио РБК будет транслировать в прямом эфире ориентировочное время после 8 утра в Москве. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. На форуме обсуждают инвестиции и инфраструктуру региона, также энергетику, транспорт и развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На полях форума уже подписано 47 соглашений на 487 миллиардов рублей. И к другим темам среды 2 сентября. В России по итогам августа зафиксирована дефляция 0,08 за неделю. Это свежие данные Росстата. Годовая инфляция на 31 августа, по данным Минэкономразвития, немного ускорилась и составила 6,3% против 6,2% недели ранее. Бензин за неделю подорожал почти на процент, но это среднее значение. А по регионам ситуация различается. Самая заметная динамика за 7 дней в Тюменской области. Там стоимость топлива выросла сразу на 20%. Затем следует Дагестан с ростом цен на бензин почти на 14%. В Москве и Петербурге цены за неделю почти не изменились. Снижение зафиксировано в 13 регионах России. Наиболее заметное в Крыму. Там бензин подешевел почти на 5%. Стоимость дизеля тем временем в России почти не поменялась за неделю. Эту динамику в том числе Центробанк будет учитывать на заседании по ключевой ставке 11 сентября. Так считает главный экономист ТНВ. Инвестиции Софья Донец.
3: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это в принципе то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такая вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы или риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала по широкому кругу товаров, инфляция, ну, скажем, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо, бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю, это довольно много, и как бы нам не хотелось

0: сделать, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожность есть, она будет, наверное, действовать на настроение ожидания регулятора на сентябрьском заседании.
1: По данным Росстата, совокупный финансовый результат российских компаний в первом полугодии снизился на 13% год к году. Самым провальным месяцем стал июнь. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. А сейчас про курс рубля. Официальный курс доллара на четверг почти 87 рублей. В среду американская валюта на внебиржевом рынке Форекс поднималась до 88 рублей, а евро выше 100. При этом юань превысил 13 рублей впервые с февраля прошлого года. В среднесрочной перспективе 3-6 месяцев рубль может остаться в диапазоне 85-90 за доллар. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
2: Уже на текущих уровнях курс близок к своему равновесному уровню, если смотреть на реально эффективный курс рубля, то есть на курс коррекции на инфляцию с торговыми партнерами. Диапазон там 85-90 по доллару и 98, там где-то 104 по евро. Это вот такой условно равновесный курс. Поэтому я думаю, что там, если говорить среднесрочно, то примерно вот в этих диапазонах курс должен остаться. Ну а краткосрочное движение предсказывать полубессмысленно, может пойти как в одну, так и в другую сторону. Мы видим, что цены на те товары, которые чувствительны к валютному курсу, последние где-то месяц-полтора росли чуть быстрее, чем прочие, поэтому эффект переноса есть, но сильного влияния на устойчивые компоненты инфляции не будет. Для Банка России это, безусловно, риск, но, по крайней мере, пока нет триггера как-то сильно менять тактику денежно-кредитной политики.
1: Рубль постепенно слабел на протяжении лета, а в конце августа динамика ускорилась. Среди факторов аналитики называют сокращение экспортных поставок через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Кроме того, Минфин в рамках бюджетного правила сейчас проводит крупные покупки валюты и золота. В августе этот объем операций составлял 6,5 миллиардов рублей в день. Еще один фактор, который может усиливать ослабление российской валюты – вывод капитала за рубеж. Так считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
3: Курс сейчас достаточно сильно ослабел, чтобы движение дальше продолжилось тем же темпом. Мне кажется, там в сентябре или в глубокой осени мы увидим обратное движение. Примерно как было в прошлом году, тоже курс пытался ослабнуть, но в итоге в конце года вернулся на уровень 80 рублей за доллар. Сейчас, конечно, сложно прогнозировать, что мы перейдем обратно к 80, но вот в макроопросе средний курс аналитиков на этот год 84, у меня покрепче 80 рублей. Движение курса у нас, скорее всего, определяется сейчас потоками капитала. Инвесторы испугались этого. На фоне всех историй с геополитикой начали, возможно, больше выводить капитала за рубеж. Эта ситуация временная, вряд ли она продолжится долгосрочно. Мы видели, как курс может двигаться в обе стороны достаточно сильно. Сейчас просто отклонились в одну сторону. В дальнейшем как бы ситуация, когда более спокойной станет курс, либо стабилизируется на одном уровне, либо укрепится. Ситуация фундаментальная с экспортом и импортом, она не изменилась. Экспорт у нас превышает импорт. Этот приток валюты так или иначе выводится за рубеж. В какие-то моменты он ускоряется, в какие-то замедляется.
1: Аналитики в свежем прогнозе Центробанка повысили прогноз по курсу доллара на ближайшие 3 года после текущего ослабления рубля. Российская валюта будет более слабой на всем горизонте по сравнению с июльским опросом. Ну а сейчас о том, что знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ХХРУ и Skyeng в совместном исследовании. Китайский становится заметным преимуществом на рынке труда, особенно в сфере IT, в управлении, логистике и продажах. Например, операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Готовы ли работодатели доплачивать за знание китайского языка? И ценятся ли полиглоты на рынке труда? Разбиралась Лиза Майнгард, она со мной в студии. Лиза, сколько тысяч рублей готовы доплачивать работодатели за знание китайского языка у сотрудников?
4: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня, к сожалению, не готовы доплачивать такие баснословные суммы за знание китайского языка. Баснословные они в соотношении с рынком труда. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций, и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается,

0: и, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет параллельно, то в другой вакансии соискателей на ту же должность там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Так что тут скорее доплата не за китайский, а просто за большее количество навыков. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
1: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей, это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
2: Лиз, и даже профильные компании, которые работают с Китаем, не видят нужды вот в этом, да?
0: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами, как, собственно, и озвучивал ранее нам карьерный консультант, ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера, и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компании, которые напрямую сотрудничают с Китаем? Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопуло.
3: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не 5-й уровень. Это в лучшем случае там 3-й уровень, там 4-й. Даже 4-го нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, но таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть средняя на рынке, ну, конечно же, нет, такого нет.
2: Лиз, ну если за китайский не доплачивают, то можно предположить, что и за другие языки доплаты нет.
0: Кстати, тут все с точностью наоборот. Казалось бы, что если ты знаешь какие-то редкие языки, условно китайский, арабский или хинди, к примеру, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Ну вы не поверите, доплаты есть, но за английский. Ну, естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагаются с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен показать свой уровень языка, обычно требует C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. Обычно нанимают даже специальных англоязычных или билингвов специалистов в компанию для того, чтобы они как раз тебя и потестировали на протяжении этого периода. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказала руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
4: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
0: Впрочем, про перспективы говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке,

0: а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
1: Спасибо. О том, готовы ли работодатели доплачивать за знания иностранных, в том числе экзотических языков, рассказывала Лиза Майнгард. Яндекс опроверг информацию о расширенных правах ассистента Алисы AI на мобильных устройствах. Ранее Коммерсант со ссылкой на источник сообщил, что ИИ-ассистент Алиса AI может получить доступ к другим приложениям на устройстве и к данным пользователя. По словам собеседника издания, такие изменения обсуждают в Минцифры как доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Расширенные возможности якобы должны поставить Алису AI в равные условия с зарубежными ИИ-ассистентами. Однако в пресс-службе Яндекса эту информацию опровергли. У ассистента есть доступ только к тем данным, на которые пользователь дал явное разрешение. Об этом рассказала пиар-директор ассистента Алисы AI Дарья Усольцева.
2: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становится доступны только ее основные возможности. Ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
1: Приложение Алисы AI со следующего года станет обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию электронные устройства. Помимо него в список таких приложений на 2027 год вошли Яндекс.Браузер и Яндекс.Карты. Также 2 ГИС, почта Mail.ru, Messenger Max и другие российские IT-продукты. Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. Заниматься этим должны официальные продавцы устройств в стране, то есть крупные дистрибьюторы электроники. Колобок, Six7, Нишевый и Prime Era. Именно эти слова вошли в топ-40 слов кандидатов на победу в проекте «Слово года 2026». Об этом РБК сообщили в пресс-службе импринта Lingua. Кроме того, в топ-40 также вошли такие слова, как «белые списки», «брейнрот», «макс», «мир», «нейрослоп», «переговоры», «пухосос», «тревожность» и междометие «газ», которые используются для призыва к действию. Сообщение отметили, что слова отобрала рабочая группа проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, а также специалисты из МГУ, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХИКС и Высшей школы экономики.
3: РБК «Коллекция».
4: В Европе фиксируется дефицит жилья для долгосрочной аренды, пишет агентство «Инсайдера». Это ведет к росту ставок. Сам тип такой недвижимости, по данным Объединенного исследовательского центра, занимает всего чуть более 1% от всего жилого фонда Европейского Союза. Financial Times ранее писала, что Еврокомиссия готовит закон о доступном жилье, чтобы помочь городам ЕС ограничить краткосрочную аренду по типу Airbnb. Речь о краткосрочной полной или частичной аренде частного жилья по всему миру. Ну а цель — снизить нагрузку на рынок недвижимости, сдержать рост цен для местных жителей.
5: Поможет ли это решить проблему дороговизны жилья? Глобально нет. Так считает организатор выставки зарубежной курортной коммерческой недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
6: Если взять страны Европы, то цены на недвижимость за последние 10 лет выросли практически в 2 раза. Это сильно опережает рост доходов людей. И сейчас в Европе дефицит предложения жилья, то есть не хватает порядка 10 миллионов единиц жилья именно в сегменте доступной аренды. Арендные ставки, естественно, растут. Если говорить про конкретно Airbnb, то есть туристические города, есть Барселона, есть Мадрид, есть Париж. Уже в туристических городах вводится некий лимит на эту краткосрочную аренду для того, чтобы как раз снизить общую стоимость долгосрочной аренды. Но если брать, допустим, ту же Барселону, то давно уже там очень сложно найти в продаже квартиры с лицензией на краткосрочную аренду. А в ближайшее время собираются, насколько я знаю, вообще перестать эти лицензии выдавать. Если полностью запретят историю с Airbnb в крупных городах, это, конечно, локально проблему частично решит, но глобально она ее не решит совсем. Краткосрочная аренда занимает лишь 1,2% всего жилого фонда Евросоюза. Но в отдельных городах до 20%.

0: Airbnb заявляет, что жесткие ограничения не окажут существенного влияния на цены, но нанесут серьезный экономический ущерб городам.
1: Технологии и тренды. Популярный ИИ-агент OpenClaw выпустил версию 2.0. Причем случайно. Разработчики хотели только упростить установку, а в итоге переделали почти всю систему. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как проект для энтузиастов сначала стал синонимом персонального ИИ-агента, а теперь пытается превратиться в массовый продукт. Сам ИИ-агент — это программа, которая не только отвечает на вопросы, но и действует. Читает почту, ищет документы, работает с календарем, браузером и мессенджерами. OpenClaw связал все это в одном помощнике, который работает на устройстве пользователя или на сервере. Масштаб уже трудно назвать экспериментальным. По данным GitHub, пакеты OpenClaw скачивают примерно 3 миллиона 400 тысяч раз в неделю. Это, конечно, не число людей. Сюда входят повторные установки и автоматические сборки, но оно показывает, сколько систем уже разворачивают и обновляют на этой основе. То есть в среднем почти 500 000 загрузок ежедневно, масштаб не нишевого инструмента. Версия 2.0 должна расширить аудиторию. Раньше агента приходилось долго настраивать, подключать модель, ключи, каналы связи. Теперь OpenClaw сначала находит уже имеющиеся подписки ChatGPT или Claude, локальные модели, все ключи, а сложные параметры предлагает настроить позже, прямо в диалоге. Одновременно разработчики переделали браузерную версию и добавили общие облачные сессии. То есть коллега может подключиться к задаче или принять ее от вас вместе с накопленным контекстом. Так ваш персональный помощник превращается в цифрового сотрудника, с которым при необходимости работает целая команда. Обновление создавали чуть меньше 1000 разработчиков. Оно объединило больше 16 тысяч предложений по изменению кода. Это примерно половина всей истории проекта. Но массовость усиливает старый риск. OpenClaw получает доступ к почте, файлам, браузеру и командам на компьютере. TechCrunch и The Verge уже писали о вредоносных дополнениях и уязвимостях проекта. Разработчики отдельно предупреждают: совместные сессии не становятся самостоятельным контуром безопасности. Поэтому OpenClaw 2.0 — это попытка сделать ИИ-агентов бытовой технологией. Настроить такого цифрового помощника станет легче. Если вы еще не пробовали, это точно стоит того. Но вот понять, какие полномочия ему безопасно доверить, все еще не так просто, как установить эту ИИ-систему.
2: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
3: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
8: Ваш бизнес – это хобби или все-таки предпринимательство?
9: Мы бы так сказали, что это не хобби и не предпринимательство, и не бизнес, и ничего в общем понимании этих слов. Для нас цветы – это способ реализации творческого какого-то потока.
8: То есть все-таки
9: поэтому
8: про творчество?
9: Не творчество тоже. Здесь все вместе, по чуть-чуть. Как брат сказал, мы не профессионалы, поэтому мы просто интуитивно двигаемся, и поэтому нельзя сказать, что мы про это, либо про это. Про все, а может быть, и даже не про что. Вот как-то так.
10: Я бы назвал это ремеслом. Ремесленники, которые трудятся своими руками, у нас большая команда, но мы все равно, не отходя от стола, дрова, собираем цветы вместе с пацанами.
9: У нас нет в команде профессионалов ни в одной области, ни в логистике, ни в операционке, ни в сборке заказов, ни в администрировании. Просто обычные друзья, пацаны, которые собрались в гараже и делают дела. К счастью, у нас все класс. Как брат сказал, у нас больше сложности вызывает вот коммуникация и операционка, нежели поток заказов.
6: Роман и Александр Бычковы из дикого цветочного андеграунда в программе Татьяны Маркевич «Панки».

0: и бизнеса.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили в ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ. Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинения вызывают недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию и объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает, поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение. Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях дня.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: На этой неделе ситуация на российском топливном рынке стабильнее, чем на прошлой. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это объясняется окончанием ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также ростом поставок топлива на внутренний рынок. На ремонт при этом закрыты примерно 10% НПЗ, отметил Новак.
3: У нас в стадии ремонта находится предприятие, вот, примерно 10%, но при этом мы сдвинули плановые ремонты, которые планировались на летний период, на более поздние сроки, для того, чтобы обеспечивать максимальное производство в текущем моменте и поставки на внутренний рынок. У нас в целом по автомобильным бензинам ранее был профицит в размере около 10%, а по дизельному топливу почти в два раза. Могу подтвердить нашими заводами в ускоренном режиме, а эта работа ведется...
2: Вместе с тем, по словам Новака, те предприятия, которые пострадали от атак БПЛА, стараются вводить свои объекты в эксплуатацию быстрее, чем установлено в планах. Средства на защиту НПЗ выделяют сами нефтяные компании. Для них это обходится дорого, но простой принес бы еще больше убытков, отметил вице-премьер. По его словам, за последние месяцы безопасность объектов усилена. Как ранее отметил в нашем эфире генеральный директор завода габионных конструкций Владимир Коган, стоимость защиты только одного резервуара с нефтью на НПЗ может достигать 180 миллионов рублей, в зависимости от объема объекта.
4: Мы должны говорить, конечно, о многоуровневой эшелонированной защите. Это, конечно, и средства ПВО, и радиоэлектронное подавление. Но вы, конечно, спрашиваете непосредственно о последнем эшелоне защиты. Это инженерная физическая защита. Как она выглядит? Правильно построенная защита – это защита на независимом каркасе стальном, металлическом. То есть это может быть и так называемый гипсокартон, гиперболоид, однополосный гиперболоид Шухова. Огромные емкости защищены уже, 50-тысячники, 20-тысячники. Пространственно-стержневая конструкция, и обтянута она различными стальными сетками. Это должен быть независимый каркас, скажем так, не опираться на сам резервуар.
2: Ага, то есть у него отдельный, если так можно сказать, фундамент.
4: Да, независимый фундамент.
2: А эти конструкции, они не вплотную прилегают к объекту, а на каком-то, по всей видимости, расстоянии, да?
5: Ну, я здесь, Владимир, отмечу, да, что нам интересно разобраться в этом, так скажем, не подсказывая тем, кто может слушать из недоброжелателей.
4: Ну, тут недоброжелатели знают, как работают различные виды конструкции уже не хуже нас, к сожалению. Да, расстояние здесь критичный момент, и необходимо то, что прилетает, максимально отнести от объекта.
5: Но сколько может стоить возведение такой конструкции? О каких порядках сумм мы говорим?
2: Ну, для типового объекта, скажем.
4: Давайте возьмем типовые объекты. Мы говорим про МПЗ, да, то есть это РВС у нас, резервуары. Ну, возьмем, к примеру, 10-тысячники, 20-тысячники, 50-тысячники, так, резервуары с этим объемом. Если мы говорим про 10-тысячник, то это порядка 80 миллионов, 20-тысячник порядка 120 миллионов и 50-тысячник порядка 180 миллионов. Цифры, конечно, серьезные, но вы же понимаете, да, что вот я назвал три резервуара, и стоимость продукции, которая там хранится, например, 10-тысячник, это стоимость от 250 до 600 миллионов. А берем, если 50-тысячник, то уже доходит цифра до 2,6 миллиардов рублей. Это мы говорим про стоимость продукции только в одном резервуаре.
2: Владимир, а вот когда такая конструкция возводится, это как-то влияет на процесс эксплуатации объекта, ну, в данном случае НПЗ? Там нужно ли условно останавливать работу НПЗ?
4: Нет, НПЗ, конечно, никто останавливать не будет, и проект производства работ делается таким образом, чтобы конструкцию можно было возводить на непосредственно работающем объекте. Отсюда рождаются трудности, условия всегда стесненные, потому что конструкции возводятся на объектах, которые не предназначены, естественно, изначально для возведения подобных конструкций.
2: Спрос бизнеса на средства защиты от БПЛА вырос в первом полугодии почти в 7 раз год к году, писали ведомости еще в августе. По данным тендер-плана, объем закупок достиг почти 450 миллионов рублей. Эксперты отмечали, что бизнесу доступны в основном защитные заграждения, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи, а также дроны-перехватчики без взрывчатки. Топливный кризис радикально сказался и на туристическом сезоне в Крыму. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В других южных регионах, Краснодарском крае и Ростовской области, из-за увеличившихся рисков и нехватки бензина, туристическая отрасль потеряла от 5 до 10% автопутешественников. Какая сейчас обстановка на юге России с топливом и как отдыхающие возвращались домой после отпуска, разбиралась Ольга Зуева.
6: Итак, в Крыму сохраняется лимит 20 литров бензина в одни руки. С 1 сентября в республике и Севастополе на ряде АЗС его продают не дороже 100 рублей за литр. При этом 92-й дизель пока остаются в дефиците. Это отличается от других южных регионов, где с дизелем проблем нет. Но об этом чуть попозже. В то же время в Ростовской области вновь появились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация с 95-м бензином. В Новороссийске и Сочи обстановку власти и вовсе называют напряженной. Мне удалось поговорить с генеральным директором компании «Нефтесфера» Олегом Дроновым. У компании есть сеть АЗС на юге России, а сам он как раз во время нашего разговора ехал по маршруту Ставрополь-Краснодар и обратно. Вот как он описывает ситуацию на южных трассах.
7: Сейчас возвращаюсь, осталось мне, наверное, километров 140. Больше половины я проехал. В новинках по большей части нету пятерки, двойки. С дизелем проблем вообще никаких нету. Он в принципе присутствует и на новинках, и на частных заправках. Где его подвозят, образуется очередь, ну, минимум на полчаса, в лучшем случае. А так, по-хорошему, час-два, бензин высасывают. В новинках проблема заправиться, на самом деле. Но ситуация, я не скажу, что сильно глобально поменялась. На удивление, автомобилей достаточно много. Я предположу, что легковых автомобилей стало процентов на 10-15 меньше.

0: Ростовской области, как мне показалось, таких было чуть больше. Причем, чем ближе к Воронежской, тем 95-й встречался чаще. В самой Воронежской и Липецкой областях, по моим наблюдениям, на одну заправку с полным набором топлива приходилось примерно 3 закрытых или только с дизелем. В Тульской и Московской 95-й, как мне показалось, был чаще, но с очередями.
1: Теперь о других южных регионах. В Волгоградской области ситуация с поставками также остается тяжелой. На крупных сетевых АЗС бензин появляется нерегулярно. Его привозят, продают определенный объем, и топливо вновь заканчивается. Если на заправках вертикально интегрированных компаний топливо закончилось, все выстраиваются в очереди к частникам, где цена достигает там, 100 рублей за 92-й. Но им тоже нелегко. Приходится выбирать все, что предлагают на бирже. И вот, в частности, несколько моих собеседников рассказывали, что сейчас поставки идут из Ленинградской области, что для меня стало удивительным фактом. А владелец АЗС «Меридиан» в Волгоградской области Александр Прохоров мне рассказал, что к частным заправкам сейчас возникают вопросы у региональной прокуратуры.
2: В Волгоградской области «Лукойл» в тяжелом положении, крайне редко появляется бензин. На частных заправках очереди, когда на «Лукойле» бензин появился, у нас, естественно, произошел отток, потому что у нас цена выше. А сейчас, невзирая на цену, опять с ума все сходят. Мало того, вчера даже подрались в очереди. Подъехали, попросили заправить их без очереди. Согласились, разрешили, все. А кто-то там с очереди решил встать в позу. Небольшая потасовка произошла. Ну, люди уже обозленные. Предыдущий был Сорска. Потом часть привозили Салават и Танека. Предпоследний был в Тюмени. Потом был Сославинск на Кубани. Сейчас продаем бензин в Сомска. А следующий, вот, допустим, завтра ждем. Это вообще решает из Питера. Запросы были с прокуратурой и так далее. Мы на них все ответили. Почем берем, почем продаем. Вопросы нам больше не задают.
1: Что касается Москвы, 1 сентября я, приезжая по городу, заметила наличие всех видов бензина на заправках вертикально интегрированных компаний. Но было бы интересно прочесть в нашем телеграме, чат-боте РБК, истории слушателей, где вы сейчас заправляетесь, есть ли бензин и очереди.
3: Обстановку с бензином на южных трассах оценила Ольга Зуева. И к другой ключевой теме среды, 2 сентября. Росавиация назвала незаконными заявления Украины о полетах в небе России. Ведомство выпустило внутренний акт, в котором предупреждает, что все опубликованные Украиной документы о воздушном пространстве России не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. В Росавиации добавили, что принимают дополнительные меры безопасности в небе и на земле. Напомню, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за беспилотников российское небо, цитата, становится небезопасным и будет де-факто закрыто. Киев направил в Международную организацию гражданской авиации письмо с призывом ввести запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России. Утром в среду несколько рейсов в Москву и из нее отменили турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. Pegasus объяснил это техническими и эксплуатационными причинами. Компания предложила пассажирам перенести билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. К вечеру среды рейсы стали выполняться уже по расписанию. Ранее авиакомпания Pegasus и Turkish Airlines проводили переговоры со страховщиками, чтобы подтвердить действия своих договоров. Об этом со ссылкой на источники в туротрасли сообщает руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
4: По информации туроператоров Pegasus уже начинает перераспределять пассажиров и вернул в штатное расписание свои рейсы. А Turkish Airlines, по нашей предварительной информации, уже восстанавливает свое полетное расписание в Россию и перераспределяет пассажиров по другим рейсам, всех рейсов, которые были задержаны. Союз туриндустрии не фиксирует массовых обращений туристов, организованных жалоб или переносов поездки, также массово не фиксировалось. Причина задержки рейсов. Одна авиакомпания сообщила о техническом сбое, вторая авиакомпания на данный момент не предоставила публичного ответа. По информации источников в туристической отрасли, авиакомпании вели переговоры со страховыми компаниями для того, чтобы подтвердить действие страховых договоров, для того, чтобы подтвердить безопасность полетов в российском авиационном пространстве.
3: Мы направили запросы в авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. В случае с организованными туристами пассажир отмененного рейса имеет право потребовать с туроператора компенсацию за потерянные дни. Это отмечает юрист и эксперт по защите прав туристов Эдуард Шалоносов.
5: Если это самостоятельно Отечественный турист, он обращается на стойку авиакомпании или на стойку администратора аэропорта. Ему в билете отметят, что самолет не вылетел. Отмена, задержка и так далее. Если турист не самостоятельный, а в пакет

0: туроператор, то в этом случае первое обращаемся к туроператору, обязательно пишем на горячую линию, на электронную почту или в мессенджеры. Второе, делаем предыдущие действия, обращаемся на стойку авиакомпании, потому что консолидатором рейса, то есть кто компонует рейс, является тот или иной туроператор. И третье, обращаемся на стойку администрации. Что имеет право сделать турист, если у него задержали рейс? Первый вариант – получить компенсацию за отсутствие или потерянных дней. Второе – отказаться полностью от тура, полным возвратом денежных средств, потому что за задержку рейса несет ответственность туроператор. Если это самостоятельный турист, то отель не продлит, потому что это самостоятельный предмет гражданского права, то есть самостоятельные отношения. Максимум можно попросить отель, объяснив ситуацию. Не продлить, а сдвинуть, что я вместо 3-го приеду к вам 4 сентября.
1: В Ассоциации туроператоров России заявили, что отмена отдельных рейсов двух турецких авиакомпаний не означает прекращение их полетных программ или ухода авиаперевозчиков с российского рынка. По словам Ассоциации, отмены рейсов были точечными и ситуативными, а оснований для аннуляции туров в Турцию нет. И к еще одной авиатеме дня. Госпакет Шереметьево могут выставить на торги ближе к концу этого года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Государству принадлежит чуть больше 30% акций аэропорта. Сейчас Минфин ждет отчетность Шереметьево за первое полугодие, и после этого актив оценят и выставят на торги. Цена госпакета может находиться в диапазоне от 70 до 120 миллиардов рублей, так считает председатель Совета директоров Цезар Консалтинг Борис Любошец.
2: В целом продажа, на мой взгляд, реальна. Насколько к концу года, я в этом не уверен, потому что, ну, во-первых, вы знаете наш менталитет, мы же любим говорить, давай после отпуска, давай после майских. Времени, ну, объективно остается не так много. Там есть цепочка определенная, которую нужно пройти в бизнес-процессе, всех согласований и так далее. Как мы с вами спорили, я бы был на той стороне, кто сказал, что до конца года мы не успеем. Я думаю, что основной камень преткновения – это определиться с ценой. Были разные оценки от 70 до 120. 20 миллиардов рублей.
1: Впрочем, с такой оценкой согласны не все. Вот учредитель международного аэропорта Нижневартовск, партнер группы компании Air Fuels Ильяс Калмыков считает цену в 100-120 миллиардов рублей завышенной. При этом наиболее очевидным покупателем он считает нынешнего контролирующего акционера Шереметьево Холдинг. Сейчас ему принадлежит больше 66% аэропорта.
3: Все думают о том, кто же купит этот пакет акций. Гадать не стоит. Очевидная экономическая логика, наверное, довольно прозрачная. Самый естественный интерес, конечно, у действующего контролирующего акционера. Когда управляется аэропорт, вообще управление, как правило, в одних руках должно быть. В одних или какая-то консолидация каких-то очень близких партнеров. Тут для государства сейчас важно, общаясь с участниками рынка, там ключевой вопрос сегодня — безопасность. Поэтому тот, кто будет управлять, он должен не только там заплатить деньги за эти 30% акций, но и, соответственно, быть в единой логике с консолидирующим управляющим акционером. Будет ли такой? Неизвестно. Я ставлю все-таки на то, что покупателем будет существующий управляющий акционер.
1: В начале августа Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий, открыв дорогу к приватизации. При этом государство сохранит так называемую «золотую акцию». Она позволит участвовать в управлении аэропортом и после продажи госпакета. Шереметьево Холдинг уже пытался выкупить долю государства в 2020 году, но позже отказался от сделки. Минтранс готов поддержать инвесторов, которые продолжат вкладываться в развитие Шереметьево. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, а также на Восточном экономическом форуме. По его словам, для министерства важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. И к другим темам. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса. Параметры стратегического партнерства ВТБ и РВБ по-прежнему обсуждаются. Об этом заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Горшков также не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больших финансовых ресурсов.

0: вопросов. С Георгием Горшковым беседовала Алевтина Пинкальская.
1: В мае, когда объявлялись планы по стратегическому партнерству ВТБ и РВБ, кажется, что у Wildberries была несколько другая и рыночная, и операционная ситуация. Сейчас Marketplace сосредоточен на преодолении логистических проблем, на поддержке пострадавших продавцов. Изменились ли в связи с этими новыми вводными какие-то условия и приоритеты вашего сотрудничества ВТБ и Wildberries?
2: Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее, у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries. Мы практически с первого дня включились в программу поддержки селлеров. Мы активно работаем с компанией Wildberries по их потребностям в бизнесе. И, знаете, говорят, друг познается в беде. В данном случае это не беда, а временное затруднение. Я уверен, что две группы вместе преодолеют их успешно. Но дело же не только в Wildberries, а дело еще и в целом в развитии платформенной экономики, потому что ВТБ последовательно выстраивает партнерство там, где это интересно нашим розничным клиентам. И у каждого партнерства есть своя изюминка, что-то особенное. Ну, например, Wildberries – это крупнейшая товаропроводящая сеть в стране, а это значит, что это самая большая товарная полка для наших потребителей. И, конечно же, это лидер электронной коммерции, и мы надеемся, что те новации, которые мы в ближайшем будущем предложим клиентам, их заинтересуют. С другой стороны, Магнит – это крупнейшая продуктовая сеть, и у ВТБ также запущено партнерство с Магнитом. Это Магнит Pay, это дебетовая карточка, где клиенты получают до 15% кэшбэка за продукты, и это другая ценность, но также ежедневно востребована. Есть, например, наше партнерство с Почтой России, где ВТБ имеет доступ к почтовой сети, а значит обеспечивает финансовую доступность по всей стране, в том числе в самых малонаселенных пунктах. Но у каждого партнерства есть свои нюансы. Возвращаясь к ВБ, все будет замечательно.
1: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются. Покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяют. Вы считаете, обдумывали ли вы вот эти риски изменений, трансформации глобальной роли marketplace в российской экономике? Есть ли они такие риски?
2: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги онлайн. А маркетплейсы – это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду, или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле – это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите, доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами.
0: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК. Ну а завтра на ВЭФ состоится центральное событие Восточного экономического форума. Пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно пройдет на кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Заявлена большая программная речь президента, выступление иностранных участников и затем ответы на вопросы. Детали речи президента не раскрыты, но по словам Ушакова, помощника президента, будут затронуты самые актуальные вопросы. Напомню, что тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. В логике пленарки это означает фокус на качестве жизни, демографии и кадрах, инфраструктуре, инвестициях и интеграции ДВФО в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, собственно, в первые два дня ВЭФ именно эти темы были ключевыми. Точное время начала пока недоступны в официальных материалах, поэтому эту информацию будем обновлять по ходу дела.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом.

0: выходом на Большую морскую, потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. Персимон он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию в своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Далма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что Восток без огня – разговор не до конца. Итог. Персимон – это Восток в петербургском вайбе. С открытым огнем, мезе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. Доктор Пеппер любили звезды рок и поп-сцены ZZ Top, Beach Boys, Cher. Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом Imagine, газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и доктор Пеппер, ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. Слишком сладкий и не похожий на классический «Доктор Пеппер», возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. «Доктор Пеппер» признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванила», одного из самых успешных вкусов того времени.
5: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.

0: Обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плодово-овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%. IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая третья компания. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки, реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: И снова к теме ВЭФ. Одной из дискуссионных тем второго дня Восточного экономического форума стали неожиданно зумеры. Как с ними работать и надо ли привыкать к четырехдневке? Глава ВТБ Андрей Костин признался, раньше его удивляло желание молодых сотрудников трудиться 4 дня в неделю. Но сейчас это новая нормальность. Рынок труда только одна из тем второго дня ВЭФ. Говорили также о развитии Дальнего Востока, инвестициях, технологиях, транспорте и Арктике. Чем запомнился второй день форума, рассказал наш коллега Илья Приходько, который работает на полях ВЭФ.
3: Второй день Восточного экономического форума выдался жарким. Главное событие началось рано. Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где накануне участвовал в саммите ШОС и сразу отправился на судостроительный комплекс «Звезда». Во второй половине дня Путин провел встречи на полях форума, в частности, с премьер-министром Монголии Учралом. Это, к слову, его первая поездка в Россию в качестве главы правительства. Путин назвал отношения с Улан-Батором всеобъемлющим партнерством. Товарооборот с Монголией в прошлом году вырос на 4,5%. Были и переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, обсуждали трехстороннее сотрудничество. Продолжал участников удивлять и рыбный дом Росрыболовства. Меня, кстати, тоже. Причем как названиями блюд, так и ценами. Например, в этот раз я увидел в меню 250-граммовая порция пасты с приморским трубачом и гребешком. Стоит, внимание, 2100 рублей. Шарик мороженого из того же гребешка 350 рублей. Но удивительно, свободных мест в ресторане не оказалось. Параллельно с визитом президента на площадке до ВФУ продолжались и события в рамках деловой программы. Всего более десятка сессий. Центральная дискуссия «Будущее. Предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока». На ней успел побывать и я. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что новая стратегия до 2036 года вскоре будет подписана главой Кабмина. Главные точки опоры региона – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. Параллельно шла сессия демографии, как удержать людей на Дальнем Востоке, повысить рождаемость, дать обеспечить доступное жилье. Отдельно говорилось о необходимости газификации. Разрыв между Дальним Востоком и среднероссийским уровнем в этом вопросе пока велик. «Газпром» и «Сибур» обсуждали, как это можно исправить. Но, пожалуй, самая обсуждаемая в СМИ сессия под названием «Ставка на молодость», чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. И здесь я был свидетелем интересной дискуссии.

0: Глава ВТБ Андрей Костин выступал вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Участники сессии, кстати, активно использовали молодежный сленг, обсуждая отношение молодых кадров к работе.
1: Для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина должен точно пахать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу, говорит, вот там работать 4 дня в неделю. Для меня это странно. Но, с другой стороны, в общем-то, в этом трагедии тоже нет. Наверное, мы должны это учитывать. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. С другой стороны, люди настолько разные, понимаете, и образование. Кому-то нужно для того, чтобы быть успехом, кому-то действительно не нужно. Кто-то такой, кто-то сякой. И это как любой человек. Вот так невозможно в целом, наверное, каких-то очень много общих черт найти, кроме того, которые порождаются временем нашим там искусственным интеллектом, цифровизацией, понятно, всеми теми как бы вещами, которые возникли за последние буквально несколько десятилетий.
0: Пока на острове русские шли дискуссии и международные встречи, в самом Владивостоке, на площади борцов революции начался большой бесплатный концерт под названием «Душа России», язык, который понимают все. Как говорили сами участники форума, это главный культурный акт Восточного экономического форума. Я на этот концерт не попал, ехать было далеко, да и не было свободных машин такси. А вот журналисты, которые оказались там, отмечали, сидячие места заняты, интернет работает медленно. Но жители Приморья концерт, судя по всему, оценили, площадь перед сценой оказалась заполнена, чего, по словам местных журналистов, во Владивостоке не было давно. Ну а уже завтра на ВЭФ ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Советник его Антон Кобяков пообещал, будет много новостей. Ждем и следим за развитием событий.
2: Это был наш коллега Илья Приходько. Ну а в Кремле подробности речи президента на пленарном заседании Восточного экономического форума пока не раскрывают. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что выступление будет большим и затронет весьма важные темы. В МИДе добавили, речь будет отражать самую актуальную повестку. Выступление Владимира Путина радио РБК будет транслировать в прямом эфире ориентировочное время после 8 утра в Москве. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. На форуме обсуждают инвестиции и инфраструктуру региона, также энергетику, транспорт и развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На полях форума уже подписано 47 соглашений на 487 миллиардов рублей. И к другим темам среды 2 сентября. В России по итогам августа зафиксирована дефляция 0,08 за неделю. Это свежие данные Росстата. Годовая инфляция на 31 августа, по данным Минэкономразвития, немного ускорилась и составила 6,3% против 6,2% недели ранее. Бензин за неделю подорожал почти на процент, но это среднее значение. А по регионам ситуация различается. Самая заметная динамика за 7 дней в Тюменской области. Там стоимость топлива выросла сразу на 20%. Затем следует Дагестан с ростом цен на бензин почти на 14%. В Москве и Петербурге цены за неделю почти не изменились. Снижение зафиксировано в 13 регионах России. Наиболее заметное в Крыму. Там бензин подешевел почти на 5%. Стоимость дизеля тем временем в России почти не поменялась за неделю. Эту динамику в том числе Центробанк будет учитывать на заседании по ключевой ставке 11 сентября. Так считает главный экономист ТНБ. Инвестиции Софья Донец.
3: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это в принципе то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такая вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы или риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала по широкому кругу товаров, инфляция, ну, скажем, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо, бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю, это довольно много, и как бы нам не хотелось, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожность есть, она будет, наверное, действовать на настроение ожидания регулятора на сентябрьском заседании.
2: По данным Росстата, совокупный финансовый результат российских компаний в первом полугодии снизился на 13% год-году. Самым провальным месяцем стал июнь. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. А сейчас про курс рубля. Официальный курс доллара на четверг почти 87 рублей. В среду американская валюта на внебирже.

0: биржевом рынке Форекс поднималась до 88 рублей, а евро выше 100. При этом юань превысил 13 рублей впервые с февраля прошлого года. В среднесрочной перспективе 3-6 месяцев рубль может остаться в диапазоне 85-90 за доллар, так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жернов.
1: Уже на текущих уровнях курс близок к своему равновесному уровню, если смотреть на реально эффективный курс рубля, то есть на курс коррекции на инфляцию с торговыми партнерами. Диапазон там 85-90 по доллару и 98, там где-то 104 по евро. Это вот такой условно равновесный курс. Поэтому я думаю, что там, если говорить среднесрочно, то примерно вот в этих диапазонах курс должен остаться. Ну а краткосрочное движение предсказывать полубессмысленно, может пойти как в одну, так и в другую сторону. Мы видим, что цены на те товары, которые чувствительны к валютному курсу, последние где-то месяц-полтора росли чуть быстрее, чем прочие, поэтому эффект переноса есть, но сильного влияния на устойчивые компоненты инфляции не будет. Для Банка России это, безусловно, риск, но, по крайней мере, пока нет триггера как-то сильно менять тактику денежно-кредитной политики.
0: Рубль постепенно слабел на протяжении лета, а в конце августа динамика ускорилась. Среди факторов аналитики называют сокращение экспортных поставок через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Кроме того, Минфин в рамках бюджетного правила сейчас проводит крупные покупки валюты и золота. В августе этот объем операций составлял 6,5 миллиардов рублей в день. Еще один фактор, который может усиливать ослабление российской валюты – вывод капитала за рубеж. Так считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
2: Курс сейчас достаточно сильно ослабел, чтобы движение дальше продолжилось тем же темпом. Мне кажется, там в сентябре или в глубокой осени мы увидим обратное движение. Примерно как было в прошлом году, тоже курс пытался ослабить, но в итоге в конце года вернулся на уровень 80 рублей за доллар. Сейчас, конечно, сложно прогнозировать, что мы перейдем обратно к 80, но вот в макроопросе средний курс аналитиков на этот год 84, у меня покрепче 80 рублей. Движение курса у нас, скорее всего, определяется сейчас потоками капитала. Инвесторы испугались этого. На фоне всех историй с геополитикой начали, возможно, больше выводить капитала за рубеж. Эта ситуация временная, вряд ли она продолжится долгосрочно. Мы видели, как курс может двигаться в обе стороны достаточно сильно. Сейчас просто отклонились в одну сторону. В дальнейшем как бы ситуация, когда более спокойной станет курс, либо стабилизируется на одном уровне, либо укрепится. Ситуация фундаментальная с экспортом и импортом, она не изменилась. Экспорт у нас превышает импорт. Этот приток валюты так или иначе выводится за рубеж. В какие-то моменты он ускоряется, в какие-то замедляется.
0: Аналитики в свежем прогнозе Центробанка повысили прогноз по курсу доллара на ближайшие 3 года после текущего ослабления рубля. Российская валюта будет более слабой на всем горизонте по сравнению с июльским опросом. Ну а сейчас о том, что знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ХХРУ и Skyeng в совместном исследовании. Китайский становится заметным преимуществом на рынке труда, особенно в сфере IT, в управлении, логистике и продажах. Например, операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Готовы ли работодатели доплачивать за знание китайского языка? И ценятся ли полиглоты на рынке труда? Разбиралась Лиза Майнгард, она со мной в студии. Лиза, сколько тысяч рублей готовы доплачивать работодатели за знание китайского языка у сотрудников?
3: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня, к сожалению, не готовы доплачивать такие баснословные суммы за знание китайского языка. Баснословные они в соотношении с рынком труда. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций, и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается. И, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет параллельно, то в другой вакансии соискателей на ту же должность там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Так что тут скорее доплата не за китайский, а просто за большее количество навыков. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
4: по некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей. Это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
0: Лиз, и даже профильные компании, которые работают с Китаем, не видят нужды вот в этом, да?
3: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами, как, собственно, и озвучил ранее нам карьерный консультант, ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компании, которые напрямую сотрудничают с Китаем? Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопуло.
5: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не пятый уровень. Это в лучшем случае там третий уровень, там четвертый, даже четвертого нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, на таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть средний на рынке, ну, конечно же, нет, такого нет.
0: Лиз, ну если за китайский не доплачивают, то можно предположить, что и за другие языки доплаты нет.
3: Кстати, тут все с точностью наоборот. Казалось бы, что если ты знаешь какие-то редкие языки, условно китайский, арабский или хинди, к примеру, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Но вы не поверите, доплаты есть, но за английский. Ну, естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагают с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен показать свой уровень языка, обычно требует C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. Обычно нанимают даже специальных англоязычных или билингвов специалистов в компанию для того, чтобы они как раз тебя и потестировали на протяжении этого периода. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказал руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
6: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
3: Впрочем, про перспективу и говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке, а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
0: Спасибо о том, готовы ли работодатели доплачивать за знания иностранных, в том числе экзотических языков, рассказывала Лиза Майнгард. Яндекс опроверг информацию о расширенных правах ассистента Алисы AI на мобильных устройствах. Ранее Коммерсант со ссылкой на источник сообщил, что ИИ-ассистент Алиса AI может получить доступ к другим приложениям на устройстве и к данным пользователя. По словам собеседника издания, такие изменения обсуждают в Минцифры как доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Расширенные возможности якобы должны поставить Алису AI

0: в равные условия с зарубежными ИИ-ассистентами. Однако в пресс-службе Яндекса эту информацию опровергли. У ассистента есть доступ только к тем данным, на которые пользователь дал явное разрешение. Об этом рассказала пиар-директор ассистента Алисы AI Дарья Усольцева.
1: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становится доступны только ее основные возможности. Ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
0: Приложение Алисы AI со следующего года станет обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию электронные устройства. Помимо него в список таких приложений на 2027 год вошли Яндекс.Браузер и Яндекс.Карты, также 2GIS, почта Mail.ru, Messenger Max и другие российские IT-продукты. Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. Заниматься этим должны официальные продавцы устройств в стране, то есть крупные дистрибьюторы электроники. Колобок, Six Seven, нишевый и Prime Era. Именно эти слова вошли в топ-40 слов кандидатов на победу в проекте «Слово года 2026». Об этом РБК сообщили в пресс-службе импринта Lingua. Кроме того, в топ-40 также вошли такие слова, как «белые списки», «брейнрот», «макс», «мир», «нейрослоп», «переговоры», «пухосос», «тревожность» и междометие «газ», которые используются для призыва к действию. Сообщение отметили, что слова отобрала рабочая группа проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, а также специалисты из МГУ, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХИКС и Высшей школы экономики.
2: РБК «Коллекция».
3: Инсайдеры раскрыли детали дизайна новых продуктов Apple. Официальная презентация, напомним, назначена на 9 сентября, это ровно через неделю, в следующую среду. По данным блогеров и обозревателей, главной новинкой станет складной iPhone, который может получить название Ultra. Но это уже, мне кажется, секрет Полишинеля. Компания официально не объявляет, но уже все говорят об этом. Вместе с тем ожидается премьера iPhone 18 Pro и Pro Max, а также новых Apple Watch, AirPods и некоторых устройств для дома. Судя по муляжам, которые 29 августа продемонстрировал канадский техноблогер Льюис Хильзингер, iPhone Ultra получил более округлый корпус, переработанный блок камеры и новое расположение динамика.
4: Но отличить это сразу не так-то просто, потому что, ну вот если верить этим макетам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max от уже появлявшихся ранее макетов визуально почти не отличаются. Зато в видео показали два новых возможных оттенка. Это Rose Crimson с красно-розовым тоном и Space Black, космический черный. Подобные утечки перед презентацией играют на руку компании, поскольку привлекают большее внимание аудитории, пояснил техноблогер Влад Филатов.
5: За последние 5 лет утечки стали нормой. Зачастую они подтверждаются. Крайне редко бывает так, что они рождаются на пустом месте в виде слухов. Чаще всего все источники информации, которые публикуют, соответственно, эти сливы, проверяют, что данные источники являются настоящим. И зачастую эти источники именно с производства того или иного устройства. И здесь, на самом деле, логичная связь, так как устройство производится сильно до презентации, и тяжело скрыть тот или иной гаджет, когда речь идет именно о производстве миллионов устройств для того, чтобы их после презентации в течение максимум месяца отправить до конечных потребителей. И как раз тут и происходят моменты, когда начинаются какие-то определенные сливы, утечки. Зачастую эти моменты, конечно же, продаются. Ну и кто-то из сотрудников хочет таким образом заработать. Для любой компании, кто бы что ни говорил, это является дополнительным пиаром и дополнительным информационным поводом в сети. Причем несколько раз крупных производителей фактически ловили на том, что они делали якобы утечки, как раз чтобы вызвать определенный информационный поток.
3: Новая презентация станет первым мероприятием, которое проведет новый генеральный директор Apple. Бывший глава Тим Кук 31 августа оставил должность. После 15 лет на посту его сменит, уже сменился.

0: сегодняшнего дня бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернс.
1: Автоньюз. В Германии на испытаниях заметили новый BMW X7. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом флагманском внедорожнике баварской марки. В отличие от кардинально обновленного BMW X5, внешность X7 пока выглядит довольно сдержанно, по крайней мере, под камуфляжем. Судя по всему, дизайнеры решили не менять привычные формы флагманского внедорожника, а лишь развить уже знакомую стилистику. В передней части можно заметить узкие фары, как на последней семерке. И даже жаль, что марка не решилась на эксперименты с дизайном в духе неоклассы. Но кое-что из нового стиля производитель все же использовал. Например, дверные ручки и заднюю оптику, визуально вытянутую к середине багажника. Зато в салоне перемен будет значительно больше. Главным нововведением станет панорамная система iDrive, которая выводит часть информации на экран под лобовым стеклом. Технология дебютировала на новом iX3 и теперь постепенно будет распространяться и на другие модели BMW. Также появится большой центральный сенсорный дисплей и, вероятно, отдельный экран для переднего пассажира. Изменения затронут и силовые установки. Нынешний X7 в топовой версии оснащается V8 объемом 4,4 литра. Мощность машины 530 лошадиных сил. Следующее поколение, как ожидается, сохранит 8-цилиндровый мотор, но его мощность может приблизиться к 600 лошадиным силам. Более доступные версии получат рядные 6-цилиндровые двигатели с мягкой гибридной системой мощностью до 400 лошадиных сил. А если бензиновый мотор вам кажется устаревшим, то BMW также тестировала и первый электрический iX7. Когда именно состоится премьера обновленного кроссовера, пока неизвестно. Но конкуренты уже не ждут. И самая интересная борьба развернется внутри баварского концерна. Alpina, которая теперь принадлежит BMW, готовит новый XB7 для тех, кому обычного X7 недостаточно. Audi недавно представила новый Q9 и его заряженную версию SQ9. Причем инженеры сделали ставку на максимальный уровень оснащения. Среди доступных опций – электроприводы дверей, проекция поворотников и множество других дорогих опций. Mercedes-Benz, в свою очередь, обновил GLS, сделав один из самых роскошных полноразмерных внедорожников еще премиальнее.

0: Novator 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Newstar 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов.
2: Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили в ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ. Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинение вызывает недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию и объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает, поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение. Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
3: РБК коллекция.
4: Топливный кризис радикально сказался и на туристическом сезоне в Крыму. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В других южных регионах, Краснодарском крае и Ростовской области, из-за увеличившихся рисков и нехватки бензина, туристическая отрасль потеряла от 5 до 10% автопутешественников. Какая сейчас обстановка на юге России с топливом и как отдыхающие возвращались домой после отпуска, разбиралась Ольга Зуева.
5: Итак, в Крыму сохраняется лимит 20 литров бензина в одни руки. С 1 сентября в республике и Севастополе на ряде АЗС его продают не дороже 100 рублей за литр. При этом 92-й дизель пока остаются в дефиците. Это отличается от других южных регионов, где с дизелем проблем нет, но об этом чуть попозже. В то же время в Ростовской области вновь появились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация с 95-м бензином. В Новороссийске и Сочи обстановку власти и вовсе называют напряженной. Мне удалось поговорить с генеральным директором компании «Нефтесфера» Олегом Дроновым. У компании есть сеть АЗС на юге России, а сам он как раз во время нашего разговора ехал по маршруту Ставрополь-Краснодар и обратно. Вот как он описывает ситуацию на южных трассах.
6: Сейчас возвращаюсь, осталось мне, наверное, километров 140. Больше половины я проехал. В новинках по большей части нету пятерки, двойки. С дизелем проблем вообще никаких нету. Он в принципе присутствует и на новинках, и на частных заправках. Где его подвозят, образуется очередь, ну, минимум на полчаса, в лучшем случае. А так по-хорошему час-два бензин высасывают. На новинках проблема заправиться на самом деле. Но ситуация, я не скажу, что сильно глобально поменялась. На удивление, автомобилей достаточно много. Я предположу, что легковых автомобилей стало процентов на 10-15 меньше. Но это очень незначительно.
5: И вот по словам Дронова, топливо сейчас приходится искать буквально по всей стране. Некоторые ездят за ним в Ленинградскую область, но чаще всего бензин удается достать у Танека. Это такой крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Нет-нет, да и поставляет топливо завод Славянске, отмечал Дронов. Я пообщалась с жительницей Москвы Татьяной Бабюк. Она на прошлой неделе возвращалась из Сочи после отпуска. И вот по ее словам, в самом городе сложно найти 95-й. На тех АЗС, где он оставался, выстраивались длинные очереди. Иногда приходилось ждать несколько часов.
7: Мы выезжали из Сочи ровно неделю назад, 26 августа. Топливо у нас было 2/3 бака и 50 литров в канистрах. По Краснодарскому

0: Мокрая края мы ехали ночью, встретили пару-тройку сетевых заправок, на которых был 95-й. В Ростовской области, как мне показалось, таких было чуть больше. Причем, чем ближе к Воронежской, тем 95-й встречался чаще. В самой Воронежской и Липецкой областях, по моим наблюдениям, на одну заправку с полным набором топлива приходилось примерно 3 закрытых или только с дизелем. В Тульской и Московской 95-й, как мне показалось, был чаще, но с очередями.
1: Теперь о других южных регионах. В Волгоградской области ситуация с поставками также остается тяжелой. На крупных сетевых АЗС бензин появляется нерегулярно. Его привозят, продают определенный объем, и топливо вновь заканчивается. Если на заправках вертикально интегрированных компаний топливо закончилось, все выстраиваются в очереди к частникам, где цена достигает 100 рублей за 92-й. Но и им тоже нелегко. Приходится выбирать все, что предлагают на бирже. И вот, в частности, несколько моих собеседников рассказывали, что сейчас поставки идут из Ленинградской области, что для меня стало удивительным фактом. А владелец АЗС «Меридиан» в Волгоградской области Александр Прохоров мне рассказал, что к частным заправкам сейчас возникают вопросы у региональной прокуратуры.
2: В Волгоградской области «Лукойл» в тяжелом положении, крайне редко появляется бензин. На частных заправках очереди, когда на «Лукойле» бензин появился, у нас, естественно, произошел отток, потому что у нас цена выше. А сейчас, невзирая на цену, опять с ума все сходят. Мало того, вчера даже подрались в очереди. Подъехали, попросили заправить их без очереди. Согласились, разрешили все, а кто-то там с очереди решил встать в позу. Небольшая потасовка произошла. Ну, люди уже обозленные. Предыдущий был Сорска, потом часть привозили в Салават и Танека. Предпоследний был в Тюмени, потом был Сославинск на Кубани. Сейчас продаем бензин с Омска. А следующий, вот, допустим, завтра ждем. Это вообще решает из Питера. Запросы были с прокуратуры и так далее. Мы на них все ответили. Почем берем, почем продаем. Вопросы нам больше не задают.
1: Что касается Москвы, 1 сентября я, приезжая по городу, заметила наличие всех видов бензина на заправках вертикально интегрированных компаний. Но было бы интересно прочесть в нашем телеграме, чат-боте РБК, истории слушателей, где вы сейчас заправляетесь, есть ли бензин и очереди.
3: Обстановку с бензином на южных трассах оценила Ольга Зуева.
4: РБК «Коллекция».
5: В Европе фиксируется дефицит жилья для долгосрочной аренды, пишет агентство «Инсайдера». Это ведет к росту ставок. Сам тип такой недвижимости, по данным Объединенного исследовательского центра, занимает всего чуть более 1% от всего жилого фонда Европейского союза. Financial Times ранее писала, что Еврокомиссия готовит закон о доступном жилье, чтобы помочь городам ЕС ограничить краткосрочную аренду по типу Airbnb. Речь о краткосрочной полной или частичной аренде частного жилья по всему миру. Ну а цель – снизить нагрузку на рынок недвижимости, сдержать рост цен для местных жителей.
6: Поможет ли это решить проблему дороговизны жилья? Глобально нет. Так считает организатор выставки зарубежной курортной коммерческой недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
7: Если взять страны Европы, то цены на недвижимость за последние 10 лет выросли практически в 2 раза. Это сильно опережает рост доходов людей. И сейчас в Европе дефицит предложения жилья, то есть не хватает порядка 10 миллионов единиц жилья именно в сегменте доступной аренды. Арендные ставки, естественно, растут. Если говорить про конкретно Airbnb, то есть туристические города, есть Барселона, есть Мадрид, есть Париж. Уже в туристических городах вводится некий лимит на эту краткосрочную аренду для того, чтобы как раз снизить общую стоимость долгосрочной аренды. Но если брать, допустим, ту же Барселону, то давно уже там очень сложно найти в продаже квартиры с лицензией на краткосрочную аренду. А в ближайшее время собираются, насколько я знаю, вообще перестать эти лицензии выдавать. Если полностью запретят историю с Airbnb в крупных городах, это, конечно, локально проблему частично решит. Но глобально она ее не решит совсем. Краткосрочная аренда занимает лишь 1,2% всего жилого фонда Евросоюза. Но в отдельных городах до 20%.
5: В Airbnb заявляют, что жесткие ограничения не окажут существенного влияния на цены, но нанесут серьезный экономический ущерб городам.
4: Повтор программы.
8: Всем привет! В эфире снова рекламный щит. Я Андрей Сикорский, директор по маркетингу группы компании РБК. Со мной Валентин Смоляков.
9: Это я.
8: Вот этот прекрасный бархатистый баритон. Первый старший и главный вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России.
4: Рекламный щит.
8: И, как вы уже могли знать и слышать, и видеть в предыдущих сериях рекламного щита, разговариваем мы все то о том, как нанять этого маркетолога. Но поскольку мы все с вами живем в той реальности, в которой живем, НДС повышенный никто не отменял. Структурную трансформацию экономики

0: бизнес-сезону, к деловому сезону. Во-первых, люди верстают бюджеты на следующий год, а во-вторых, действительно корректируют, или, как мы вот сегодня говорим, режут бюджеты.
1: Секвестируют.
0: Да, секвестируют бюджеты на этот год. И это не единичная история, это то, что сейчас на рынке довольно-таки распространено. И, может быть, первый вопрос-то, а почему так происходит?
1: Слушайте, ну, мне кажется, что, в общем-то, Андрей предсказал в самом начале, что, в общем, времена сложные, и маркетинг почему-то так уж повелось. Обычно у всех в голове в первую очередь всплывает, когда нужно какие-то свои косты оптимизировать. Потому что проще всего это сделать, ну, там, простите уж, можно порезать сотрудников, но ты все равно им должен денег заплатить, поэтому там уволенные в августе сотрудники начнут тебе экономию приносить только в следующем году.
0: Это
1: а маркетинг
0: правда.
1: Можно как бы в августе отрезать и в августе, в общем-то, сэкономить. И кажется, что, в общем-то, если у тебя сложные времена, меньше надо складываться не в развитие, а вот, ну, чтобы сейчас более-менее было всем, что поесть, надо заплатить вот там по пирамиде масла, видимо, в бюджетном смысле. Но я как раз вот это слово «резать», да, почему, собственно, я так вступилась? Потому что мне кажется, что резать — это как-то вот тупо.
0: Топорно, да?
1: Топорно, спасибо, да. Потому что вот когда ты режешь, ну, скорее всего, ты что-то лишнее да отрежешь. Вот особенно, когда это так резко.
2: Особенно, если топором.
1: Да.
2: Топорно.
1: И мне кажется, что, конечно, вот в одном предложении сказать про умное отрезание как будто бы не получается. Поэтому само слово «резать» мне не сильно нравится. И хочется сегодня поговорить, конечно, про то, как потратить на нужное и не потратить на ненужное. И желательно, чтобы сумма нужного в следующем году не превысила сумму нужного и ненужного в этом.
3: А вот я тебя слушаю, вспоминаю разговор, мне кажется, с Сашей Сероватским. Мы сидели в этой же студии, разговаривали. У него была такая фраза, что когда все бегут от медведя, тебе не нужно быть самым-самым-самым вообще быстрым, но тебе нужно просто бежать чуть быстрее, чем другие. Говорил он это в теме того, что когда все срезают или топором рубят, как бы твоя задача отрубить чуть меньше, чем другие, чтобы вот как раз оказаться тем самым быстрым человеком, который бежит от медведя.
1: Мне кажется, эту метафору можно по-разному вообще трактовать, что можно быстрее и раньше начать резать, там, не знаю, выходить из каких-то долгосрочных контрактов. Ну, тут каждый, мне кажется, сам для себя решает. И это вот классическая, мне кажется, теория про бей-беги и вот это все, что все по-разному реагируют, исходя из каких-то своих даже природных, может быть, качеств, на такие кризисные времена.
3: Валь, я знаю, что вы прям вот буквально недавно опубликовали фрагмент результатов исследования. Вообще режем?
0: Вообще?
3: Вот. Катя говорит, режем, но только аккуратно.
0: Честно говоря, и рынок говорит, что режут. Но опросы рекламодателей в том числе говорят о том, что, ну, с одной стороны, режут текущие бюджеты, а при рассмотрении того, что будет в следующем году, у нас, допустим, большинство рекламодателей пока говорит, что они хотят наращивать свои инвестиции в рекламу. Более того, выясняется сейчас, что инфлюенс у нас становится вообще охватным инструментом, который в первую очередь строит охваты и знания брендов. Ну, то есть какие-то вот новые такие истории происходят, и инвестиции в инфлюенс пока как-то вроде как будут расти.
3: Ну, типа мы берем в аренду чужих потребителей, перевожу я на русский, да, мы платим блогеру за то, чтобы он своей аудитории что-то показал, и, видимо, этот размер растет. Окей, режут, кто-то чуть-чуть инвестирует или там берет в аренду это внимание. Дальше, Кать, ты говоришь, ну, резать надо с ума. Я, кстати, с тобой согласен, потому что...
1: Сложно здесь пока спорить в пока такой детализации.
3: Сложно. А вот дальше вопрос. Что обычно режут в первую очередь... Вот, в принципе, в среднем по больнице, потому что я помню, что у тебя довольно широкий опыт и спектр. А что бы на самом деле не надо было бы резать? Вот давайте про это немножко поразгоняем. Что обычно режут?
1: Мне кажется, в первую очередь, те, у кого существует такое классическое разбиение на расходы на перформанс и расходы на бренд, начинают резать бренд. У кого посчастливилось ТВ иметь, тот режет ТВ. У кого медийка, тот медийку. У кого это просто какое-то количество, там, не знаю, спонсорств, партнерств, всего такого, в первую очередь идут в это, потому что кажется, что это либо недостаточно охватно, либо это недостаточно конверсионное. В общем, все то, что в табличку не ложится, в P&L не генерится, вот, то, мне кажется, в первую очередь режется.
0: И стоит довольно дорого.
1: Смотря относительно чего, да, но мне кажется, что в этом месте инфляция даже выше, чем в остальных.
3: Зачем мне ваш бренд? Я фиг знает, как его померить.
1: Да.
3: Покажите, сколько продаж он мне принес, желательно вчера. Вот
1: ну,
3: я просто слышу разговор финансового директора в этот момент.
0: Это вообще, знаете,

0: Знаете, удивительно, на самом деле маркетинг и продажи – это, ну, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, как бы мало кто думает. А режутся ли они?
1: Не вот, режутся. Продажи? Ну, вот тут режутся. Вопрос, что такое инвестиции в продажи, потому что предполагается, что это как бы вот какой-то direct cost, который приводит тебя... Мне всегда, в принципе, было обидно, знаете, за слово маркетинг, да. Потому что в России этим вот покрывается все... Какое-то вот такое теплое, мягкое, круглое, вот не аналитичное, не цифровое. По факту, ну, вообще-то, маркет — это рынок, то есть это завоевание другое. Рынка, это буквально, там, не знаю, доля рынка, это объемы продаж, и вот плохой пиар у маркетинга.
2: Абсолютно
0: это
2: плохой.
0: Правда.
2: Хорошо, значит, ты сказала, что режется обычный бренд, вот все то, что нельзя, этот самый. Валь, ты упомянул, что, ну, типа... Так, что-то в исследованиях на FTM
0: есть. Да, ровно оно это и показывает, что как только начинают резать медийные бюджеты, инфлюенс как инструмент охватов и построения охватов и знания бренда начинает быть более востребован.
2: То Причем, есть, знаешь, мне кажется, что покупают ровно тех инфлюенсеров, которых смотрит финансовый директор, которых смотрит генеральный директор.
0: А это вообще на самом деле вторая история, которая очень интересна, потому что 76% рекламодателей уже сейчас говорят о том, что при работе с инфлюенсом, надо больше разных использовать блогеров, то есть это не в одного блогера вливать больше денег, а раскидывать
1: в нескольких мало.
0: Да, по малым блогерам, по большому их количеству. Здесь кого-то собрал, там кого-то собрал, и вот оно поехало.
2: Ну вот смотри, прям на слух слышу противоречие. Традиционно режут имиджевую рекламу, да, все то, что финансовому директору невозможно запихнуть в табличку с точки зрения того, сколько оно продаж принесло вчера. Оставим заметочку на полях, что еще очень много владельцев до сих пор в 21 веке смотрят только на тот канал, который привел именно немедленную продажу, а что к этой продаже привело, не считают. Это все равно как вбухивать все деньги в ЗАГС для того, чтобы увеличить количество браков. Потому что, ну, вроде бы ЗАГСом заканчивается, штамп в паспорте там ставят. Но вообще-то люди знакомятся в других местах, как бы ЗАГС — это финал. И ты еще сейчас к тому же говоришь, что и плюс... Ну, окей, но зато вот в блогерах что-то вкладывают, хотя, ну, ладно.
0: Тоже
2: хотя
0: большой смотрят, вопросик. Да.
2: Кать, вопрос. А как по уму?
1: Как
2: вот сейчас это не по уму, это так, как обычно. А по уму как в твоем опыте?
1: Мне бы очень хотелось вам, друзья, дать какой-то вот по пунктам
0: ответ.
1: Универсальный ответ, но мне кажется,
2: да,
1: здесь,
2: как
1: конечно,
2: это, как
1: все...
2: Как ты это делаешь?
1: Давай так, мне очень не хочется, чтобы мы обсуждали только проблемы белых людей, да, что вот мы большой бренд, вот у нас есть там вот брендовые расходы туда-сюда, вот и знания там, и рассмотрение, и вся вот эта воронка всем знакомая.
2: Нет, мы про бюджеты сейчас не говорим, мы говорим про подходы, как про это подумать.
1: Мне кажется, здесь важно понимать, что ничего не существует в вакууме. То есть у тебя всегда есть, первое, твой бизнес. Ну, он как бы либо у тебя есть вообще деньги, ну, либо ты можешь инвестировать, либо ты не можешь. Ну, действительно, когда все, что мы тут с вами обсуждаем, такое прекрасное, мы сейчас придем, естественно, к тому, что в бренд очень важно инвестировать, без этого вообще никуда. А на том конце провода могут быть люди, у которых вот, ну, как бы либо зарплату заплатить, либо в ваш бренд инвестировать. Платите зарплату сначала. Вот правда. Лучше, вот если 100 рублей осталось... зарплату. И тут я вот вообще ну, не буду говорить про вот эти все волшебные бренд-штуки. Поэтому вот, вот эту часть не надо. Если 100 рублей осталось, не слушайте дальше, отключайтесь.
2: Не-не-не, если... отключайтесь, послушайте, потому что иначе приехали. У вас останется 100 рублей.
0: Нет, они кончатся завтра.
2: Они кончатся на зарплату.
1: Все-таки мы говорим о бизнесе, в котором есть такая строчка расходов на маркетинг, и она там что-то до этого приносила, есть хоть какое-то накопленное знание, есть хоть какой-то опыт в канале. И здесь важно понимать, ты бренд новый, который действительно еще никто не знает, и тебе эта инвестиция в моменте, ну, она действительно очень нужна. Либо ты бренд с каким-то уже накопленным реноме, ну, и давайте будем честны, там действительно можно притормозить.
2: Если тебя знают, и тебе не нужно перепрыгнуть никого.
1: У тебя есть силы инерции, да. Ну, то есть, опять же, это вопрос какой-то финансовой инженерии. У тебя есть всегда сила инерции у большого бренда, которая, ну, может тебе помочь в моменте сэкономить. И тут, когда моя команда ко мне приходила в моменты, когда надо было с большим брендом притормаживать, я говорила, давайте тормозить. Ну, мы так с финансовым директором будем больше дружить, если мы сейчас притормозим, а потом... Это только я про расходы про бренд.
0: Но сейчас. Эта история, это про то, что ты где-то притормозив, это потом надо возвращать потом эту историю.
1: Это
0: должно
1: пункт.
0: Рассматриваться как именно временная мера для прохождения сложного периода.
2: Мы сейчас на вот этом вот фазе, если ты известный, то типа можно притормозить. Давай вот здесь уточним, потому что прям звучит вот эта история большого белого брата, как бы с большими бюджетами. Известный, вот давай какую-то простую метрику придумаем без измерения как бы вклада бренда. Вот

0: Если у тебя значительная часть продаж, какая вопрос, как бы идет самотеком без дополнительной рекламы, без перформанс-иглы, а вот люди к тебе приходят и возвращаются. И вот этих возвращающихся твоих лояльных, тебе, кстати, хватает для того, чтобы заплатить зарплату. Вот там, возможно, ты можешь пока в бренд, в эту имиджевую рекламу пока не топить.
1: Ну, у тебя устойчивая модель, давай ее так назовем.
0: Да, устойчивая модель. Вот ты про это, да?
1: Да.
0: Чтобы эту известность...
1: Да. Ну, ты сейчас прям в ноль их как будто сравнял. Я все-таки какое-то гэп оставляю. То есть это бизнес все-таки. Если ты только зарплату заплатил, ты как будто бы не заработал.
0: И тогда сразу, извини, второй вопрос. Вспоминая метафору с медведем. Вы на рынке режетесь не одни.
1: Да.
0: Вы сейчас захочешь затормозить на своих лояльных, а твой сосед по полке в маркетплейсе или еще где-то, он может не захотеть. Вот с этим как быть.
1: Слушай, это, опять же, многофакторная история, поэтому я и сделала оговорку про то, что, в принципе, с бизнесом происходит. То есть если ты в ситуации, когда бизнес надо спасать, не надо в этот момент думать про стратегические планы по развитию бренда. Надо спасать бизнес. Я вот просто хочу вот этот пример, чтобы мы к нему не возвращались, в сторону отвести, что вот как спасать за эти деньги не брендом.
2: Это неправильно.
1: Как развивать, вот если у тебя деньги есть на развитие, а не на спасение. Для развития вот есть в моей голове два сценария. Первый сценарий, когда у тебя какое-то реноме, второй, когда у тебя, ну, там, ты прям догоняющий, и ты вот совершенно не в топе. И, в принципе, ну, базово ты и так-то с этими ребятами, которые уже в топе, не конкурируешь ни бюджетами, ни уровнем там знания, ни охватами, ни share of voice. Но важно понимать, что они тоже будут резаться, просто они будут резаться кратно своим каким-то инвестициям, а ты кратно своим, и вы вот как бы в этом всем мире существуете. В моей голове самое универсальное здесь правило — иметь хороший сплит. Что я подразумеваю под сплитом? Когда ты понимаешь, что базово твои продажи идут вот из этого канала, но для этого у тебя там какая-то есть, простите, опять скажу, из мира проблем белых людей, у тебя есть какая-то эконометрическая модель. Мне кажется важным вообще в работе с такими абстрактными вещами, как маркетинг, часто записывать, что ты делаешь и какой эффект это принесло. Понятно, что большинство маркетологов какие-то вещи вот вплоть до продажи не промерит никогда в жизни, но сравнивать себя с собой, ну там вот ты пошел спонсором в какое-то мероприятие, вот ты заплатил X рублей, ну посчитай, сколько там человек один стоил, сколько тебе стоил один контакт, а после этого вообще что-то произошло или нет? Ну, хоть какая-то гипотеза должна быть. И мне кажется, вот логировать эти знания, а не просто вот стрелять из пушки по воробьям, это первый шаг к тому, чтобы не отрубить топором, а хирургически порезать. Потому что ты сразу начнешь понимать, что есть все равно какие-то события, не знаю, ивенты, которые ты проводишь, инвестиции там в какие-то, не знаю, креативные концепции, что-то там еще, что работало лучше, и ты сам от этого кайфанул, и, не знаю, генеральный директор кайфанул, и даже финдиректор кайфанул. А есть вещи, которые не произвели такого эффекта. И ну, лучше вторые резать, первые масштабировать. И мне кажется, это правда важно. И когда я говорю про сплит каналов, да, я имею в виду, что у тебя все равно есть какой-то инструментарий. У тебя есть там онлайн-реклама какая-то, не знаю, там ты блогеров закупаешь, ты закупаешь RSL рекламу в Директе, неважно, там все, вот это все, медийка. Вот, ты должен понимать, у тебя вот сейчас это дороже, чем раньше, сейчас это эффективнее, чем раньше, или там менее эффективно. Когда ты накладываешь еще, вот ты там, не знаю, 2 года подряд проводил ивенты, а до этого не проводил. Что-то поменялось, не поменялось. Это уже повод задуматься. Но мы этого не знаем, мы в этой точке, в которой вот еще этого не произошло. Поэтому, отвечая на вопрос, что произойдет, если вот придется порезать что-то, что полезно было, так ты это увидишь. И мне кажется, что вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочное тестирование, но, в общем-то, оно разгрузочное даже скорее. Это периодически что-то где-то выключать. Особенно это актуально для тех, у кого есть хотя бы какое-то региональное покрытие. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь, ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут включил рекламу, тут выключил.
0: И посмотрел.
1: И посмотрел.
2: Как работает.
1: И в следующий раз, когда тебе надо что-то резать,
0: ты уже понимаешь,
1: что... Тебе хоть немножечко, да, что вот здесь у тебя оно прям вот хорошо работает, а здесь вот так. Это первый подход. Второй подход, самый простой, самый математический, когда ты понял, какой у тебя сплит, ну, берешь и режешь от всего 10%. 10, 5, 7. Ты понимаешь, что ты в целом свои инвестиции, ну, вот как вот у тебя весь объем, ты его чуть-чуть подуменьшил, и все, и прошел. То есть у тебя по цифрам сразу, вот сколько надо было тебе экономию выдать, ты ее выдал.
0: А вот на этой вот фразе как раз самое время, мне кажется, уйти на перерыв по двум причинам. Первое, вы сможете в процессе этого перерыва немножечко осмыслить то, о чем мы говорили. Непременно возвращайтесь к нам, потому что мы, естественно, не прощаемся и продолжим с Катей и с Валей обсуждать, что же такое эта самая эконометрическая модель, как бы как понять, какой из каналов сплитовать, не побоюсь я этого слова, и что там еще можно сделать,
2: там,
0: чтобы...
2: помимо каналов еще много всяких
0: людям
2: действий.
0: Спокойно переварить в перерыве то, что мы наговорили. Услышимся Вернемся, возвращайтесь.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.

0: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
1: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
0: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «Напоказ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать.
3: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
5: РБК «Тренды».
6: Отказ от технологий.
7: Сегодня отказ от технологий перестает быть эксцентричностью и становится новой формой статуса. Кнопочные телефоны, выходы из соцсетей, минимальное присутствие в мессенджерах и осознанная недоступность – все это больше не воспринимается как признак отсталости. Напротив, все чаще это как сигнал контроля над своей жизнью, временем и вниманием. Раньше социальный статус означал доступ к информации, людям, сервисам, возможностям. Теперь – возможность не участвовать, не отвечать мгновенно, не быть всегда на связи, не жить в режиме постоянных уведомлений. Причина проста. Цифровая среда стала слишком плотной. Смартфон – это одновременно рабочий инструмент, торговая площадка, социальная сцена и система стимуляций. Мозг человека не рассчитан на такой объем входящих сигналов. В результате растет усталость, тревожность и ощущение потери контроля. На этом фоне формируется новый рынок. Кнопочные телефоны, отели без Wi-Fi, офлайн-клубы, пространство тишины, платные сервисы цифрового детокса. Доступность превращается в товар, тишина – в премиум-услугу. Это говорит о глубоком сдвиге. Внимание становится главным ресурсом экономики, а управление этим вниманием – формой власти. Алгоритмы конкурируют не за деньги, а за секунды жизни пользователя. И все больше людей начинают сопротивляться не из-за идеологических соображений, а из прагматических. Отказ от технологий в этом смысле – не бегство назад, а попытка вернуть контроль. Не над устройством, а над собственной реальностью.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плодово-овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%, а IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая третья компания. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки, реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: Вновь привет! Для тех, кто привалился и не слышал предыдущую часть, мы с Валентином Смоляковым, старшим главным вице-президентом Ассоциации коммуникационного агентства России, Андреем Сикорским, это я, директором по маркетингу РБК, и Екатериной Комблиц, директором по маркетингу ОТП банка, разбираемся про то, как правильно резать маркетинг.
0: Рекламный щит.
2: И до перерыва мы поговорили о том, что чаще всего режут бренд и вот все то, что не дает, кажется, для финансового директора отклика. И вот возник вопрос, а что на самом деле надо резать? Не как обычно, а вот по уму. И Кать начала рассказывать про то, что если у вас вопрос выживания, то, наверное, вам...
3: Вообще не про маркетинг пока.
2: Да, и про рекламу. И мы остановились на том, что, но если все-таки что-то есть, то надо заходить и сплитовать.
4: Сплитуем.
2: Знаешь, у меня очень скотоводческая метафора возникла. Вот те люди, которые, а я сейчас думаю, что среди наших слушателей много таких, кто производит так называемую оптимизацию или повышение эффективности и снижение фонда оплаты труда. Там же как есть? Возможность сократить 20%, а есть возможность сократить зарплаты. Ну, уменьшив объем времени, но сохранить людей. Вот то, о чем ты говоришь, можно отрезать или можно плавно снизить, как бы по всем.

0: каналам, сохраняя вот это разнообразие. Ну, у каждого оно свое, у кого-то что-то на маркетплейсе, у кого-то медийку, у кого-то что-то. Но это вот чуть-чуть это сдвинуло. И еще одна, мне кажется, важная вещь, которая следует из нашего первой части шоу, заключается в том, что если вы, уважаемые слушатели и зрители, работаете так, как сейчас описала Катя, то это позволяет вам, смотря на конкурентов, очень быстро увидеть. Вы потеряли долю, вы потеряли видимость, вы потеряли количество продаж, и вы тогда можете вот эти вот сосуды подвигать, вот эти 10% минус, 10% плюс.
1: Но мне кажется, что это вот как раз такой самый простой, наверное, способ, потому что в твоем медиасплите в разных каналах может быть разная эффективность, и ты можешь просто переливать деньги.
0: А на самом деле, хочется тогда набросить. Если здесь плюс-минус понятно, угу. Особенно спасибо тебе за идею с близнецами, потому что это же могут быть и города, и профили,
2: и люди,
0: сегменты,
2: люди. Да.
1: А куда в первую очередь смотреть? И что сейчас там более эффективно, что менее, не знаю, онлайн, офлайн, классические медиа.
2: Когда мы говорим про эффективность продаж, ну, онлайн, ребят, mm-hmm. ну, тут ничего не сделаешь, идите в директ, да. Будет эффективно. Ну, будет эффективно, сразу будет в таком.
0: Но числе. Дорого.
2: Ну, смотря как...
1: Ну, сколько-то ты отдашь.
2: Сколько-то ты отдашь. Ну, ты, да. У нас тут ты благотворительностью мы тут не занимаемся,
1: продажи,
2: тратиться
1: сути,
2: придется. Да.
1: Да,
2: мы рассказываем про расходы, про инвестиции. Это эффективно. А вопрос, насколько это эффективно, из-за того, что канал эффективный, или это эффективно, потому что ты до этого домашнюю работу сделал, потому что у тебя бренд сильный, потому что uh-huh. у тебя аналитика выстроена, потому что ты не идиотов нанял, потому что у тебя там конверсия хорошо проходит. Короче, если у тебя все вот это вот нормально работает, у тебя будет эффективным вот этот канал. И дальше ты можешь работать над его эффективностью. А если
0: вот,
2: нет?
0: Ну, а вот да. Здесь наброшу, Валь, извини.
1: Да, давай.
0: Два вопроса подвешу в любом порядке. Если у тебя там, значит, был какой-то бренд, и мы поговорили чуть-чуть про то, чтобы этот канал был эффективным, внимание, два вопроса. Вопрос номер один. Эффективность канала зависит не только от самого канала, но и от того, что в этот канал положить.
2: Да.
0: И здесь мы выходим на территорию креатива.
1: Да,
0: не который оголтелый,
1: боль.
0: А который нормальный. Потому что это две больших разницы. А вторая. Сейчас на рынке не то чтобы очень много инвентаря. Более того, значительная часть этого инвентаря лежит под очень большими бюджетами очень больших компаний. В этой ситуации... Давайте вот поразгоняем за роль креатива, резать, не резать, важно, не важно, и за то, а что делать с дефицитом, потому что, спойлер, ты же сама в своей практике используешь очень экзотические приемы для продвижения.
2: Про креатив давай начнем. Да. Мне кажется, креатив — это круто. Ну, то есть, когда у тебя реально креативный креатив, простите, это здорово, и это то, что помогает тебе в том числе сэкономить или не перетратить, давайте, вот такими...
1: Меньше вкладывать в медийку.
2: Да, ну, меньше никто не будет вкладывать. Ну, то есть ты будешь вкладывать
0: медийка
2: меньше,
0: будет
2: чем...
0: Медийка
2: вот,
0: потому что
2: спасибо.
0: Ее заметят,
2: да,
0: и
2: потому
0: она,
2: что она
0: найдет
2: будет заметна.
0: Отклик в тебе.
2: Но вот за креатив, честно говоря, у меня душа не болит. Просто вот когда ты говоришь «инвентарь», вот мне прям там страшно, больно и грустно.
0: Ты сказала фразу «креативный креатив», mm-hmm. а для нашей довольно широкой аудитории креативный креатив — это примерно все. От взять какой-то мимасик, потому mm-hmm. что прикольно, и мне как генеральному директору или моему ребенку, кстати, кайфово, потому что вот это вот.
2: На одном языке, да.
1: Или пластиковая вот. Семья, да. Нарисованная
0: Хотя
1: яичкой.
0: При этом моему бренду пластиковая семья или там какой-нибудь новомодный инфлюенсер, ну, вообще никак не сдался.
2: Да, я вообще сейчас не про оголтелый креатив, я про хороший креатив. И вот здесь за слово «креатив» мне тоже обидно, потому что когда мы слышим «креатив», это как будто бы что-то вот очень
0: перьях.
2: Да, перьях. Да, да, спасибо большое.
0: Радужные пони
2: вот.
0: В перьях.
2: Да-да-да, что-то вырвиглазное такое вот, абсолютно флуоресцентное. Это не так. Креатив — это вообще про метод донесения какой-то мысли. То есть это некий формат, в котором ты либо донес мысль дешево, сердито, понятно, и она как-то в голове там укоренилась, либо ты не донес. И дальше у тебя мысль должна быть нормальная, но ты можешь донести, но дурацкую мысль. А можешь донести, но не дурацкую.
1: Ну, вообще, хороший креатив, он должен запоминаться при одном касании даже.
2: Да.
1: По большому счету.
2: Ну, это в ситуации нашего текущего рынка там и последних нескольких лет вот этого инфошума. Мне кажется, что когда мы говорим про креатив, да, про некий коммуникационный материал, вот я бы так его даже называла, потому что креатив — это какое-то очень, правда, такое рыночное слово. Так вот, коммуникация должна быть яркой и запоминающейся. Я вот с этого никогда не уйду, потому что... А иначе зачем? Ну, то есть мы же книги, фильмы потребляем, там, ходим на спектакли или на выставки, чтобы что? Чтобы запомнить что-то и... Это происходит только если мы увидели что-то, чего мы до этого не видели. Или оно отличается.
1: Что-то,
2: как-то,
1: что нас задело.
2: Да, что-то, что как-то нас задело. Я не сильно верю, что в каждой рекламе можно достать вот этот тот самый инсайт, о котором никто из своих конкурентов еще не додумал.

0: Никто из твоих клиентов еще тебе его не принес, а ты его наконец-то раскопал. Я в это не сильно верю. Такое, наверное, происходит, но раз там в десятилетие, может быть, на рынке, когда действительно совершаются прорывы. И потом очень быстро, за пару недель, все этот инсайт твои конкуренты раскапывают ровно так же, и своим клиентам дают, никаких проблем нет.
1: Давай я попробую чуть-чуть приземлить.
0: Да.
1: Вот, знаешь, мы когда со стилистами разговариваем, не на рекламном щите, а вот в принципе, да, стилисты как говорят? Они говорят, ты должен быть одет по месту, по погоде, по времени.
0: Угу.
1: Вот креатив — это уместная вещь для твоей аудитории, для канала, в который ты ее запихиваешь, и для твоего продукта.
0: Но она может быть незаметная при этом. Она может быть уместная и все такое.
1: Выделяющаяся.
0: Да, вот. Вот здесь критерий выделяющийся, и он самый сложный. Да.
2: В этом смысле, если у тебя был хороший креатив, была хорошая рекламная кампания, допустим, 2 года назад, и ты такой, вот давайте ее достанем. Работает это?
0: Можно потестить.
1: Как раз все равно загашник на экспериментирование, особенно если ты там средний предприниматель или малый предприниматель, вы держите, потому что как раз, напомню, от медведя убегает не самый марафонец, но тот, кто чуть-чуть быстрее бежит.
0: Мне кажется еще, Валь, вот у тебя на самом деле важный вопрос про переиспользование. Вот кажется, что это, вот ты сейчас как будто так описал, как будто это какие-то лузеры делают. Да нет, это делают умные ребята.
2: Это многие делают, да.
0: И вообще, мне кажется, правильным там, ну, когда были вот эти съемочные времена, вот я сейчас, моя команда делает и ролики, по большей части, мы мало снимаем. Но в съемочные времена мне казалось очень прикольным и правильным снимать сразу много чего, чтобы потом это можно было видоизменять. Вот. И здесь, мне кажется, если у тебя есть хороший рабочий креатив, ну, возьми его, достань, не делай новый.
1: Быстрый вопрос. А тебе это сейчас вот в эпоху структурной трансформации дешевле яишкой делать, чем людьми? Или...
0: Чуть-чуть дешевле.
1: Чуть-чуть
0: дешевле. Я скажу честно.
1: Понимая, что топ-рынка лежит под большими бюджетами, но как бы у вас не так много вариантов.
0: Мне еще здесь хочется сказать даже не про то, что все уже все скупили, а про то, что скупать стало меньше чего. И там те платформы, и те аналитические инструменты, которые раньше существовали, облегчали жизнь. Ну, это мы сейчас понимаем.
1: К части из платформ, принадлежащих компаниям, признанных террористическими на территории Российской Федерации, экстремистскими, ушла из возможности закупок. Но, тем не менее, для большой части, особенно малых и нижне-средних бизнесов, это прям было хорошее подспорье.
2: А я могу сказать, что, вы знаете, у нас на самом деле очень много рекламодателей говорят, что они пользуются различными платформами, которые позволяют агрегировать. Вот даже в том же самом исследовании по блогерам у нас напрямую у блогеров всего 33% рекламодателей планируют закупать, все остальные все-таки доверяют каким-то платформам, агрегаторам.
0: Для меня это медийка вот такая бездушная в некотором смысле.
1: Ну, кстати, смотрите, если у вас, правда, есть на что погулять, а не только на зарплаты, то, возможно, вам не нужно думать много, у вас за вас может подумать агентство, которое само понимает, где что подефицитнее, где не дефицитное.
0: Я что-то не уверена, что у людей, которые не эти большие братья, вообще есть такая проблема. Ну, то есть они понимают, что да, есть, не знаю, там, реклама на ТВ, но вот если ты не находишься в той лиге, которая, в принципе, ей промышляет, ты не думаешь об этом. Это какие-то, опять же, проблемы вот другой категории. У тебя всегда есть какой-то сегмент, в котором есть... более-менее сопоставимые с тобой по масштабу ребята. Ты на них сначала смотри. И мне кажется, еще здесь важно понимать, что когда ты еще не в топе рынка, тебе учиться проще. Ты можешь подсматривать вот у тех и что-то делать у себя, но поменьше. Вот правда, когда ты вот совсем там наверху, там тебе учиться уже не у кого. Ты начинаешь подсматривать у там соседних категорий, а что вот эти делают, а что там где-нибудь за границей делают. Вот там уже чуть сложнее. Проблема отсутствия там каких-то платформ, где можно закупать рекламу, проблема отсутствия каких-то аналитических инструментов, она гораздо больше в моей голове, чем проблема больших братьев, которые все скупили. Потому что все равно есть часть аукциона, которая мне нужна. Те же самые платформы, которых нельзя называть, ну, простите, но некоторые бизнесы продолжают там работать, а большие братья как раз оттуда ушли, потому что у них были большие рекламные бюджеты.
1: Знаешь,
0: а
1: я вот вспомнил из нашего с Валей прошлого, мы как два аксакала, Эрих Крауза. У него не было бюджетов на огромную телевизионную рекламную кампанию, но
2: да.
1: он спонсировал всю дорогу
0: лет,
1: одну,
0: да,
1: и ту
0: одну
1: же
0: и ту же
1: игру,
0: да.
1: своя игра.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: найдите вот такое.
0: Инвентарь за 200,
1: вот такой
0: да.
1: инвентарь всегда можно...
0: Я мечтаю, что где, когда покупать рекламу. Если вас вдруг слушаете...
2: Можете, да?
0: Я правда, это моя детская мечта. Ну, кажется, что это недавно было, но долго уже.
1: И заказывать рекламу у Бекмамбетова, да, вот, вот
0: да.
1: туда. И тем не менее, значит, главный твой тезис, на самом деле, проблема не в дефиците инвентаря, его можно найти, проблема в дефиците подхода к тому, где этот инвентарь найти.
0: Да.
1: Вот ты сама у себя что оптимизируешь? Видишь, я уже даже не сказал слово режешь. Ты сама что-то оптимизируешь, и какими инструментами ты сейчас пользуешься?
0: Я скажу, что я пересплетовываюсь и делаю это с большим любопытством, потому что надо понимать, что в целом мы не очень стандартный для рынка игрок. Мы явно не в топе бюджетов. Я думаю, что это для вас не сюрприз, и для наших слушателей. Тем не менее, ну, у нас есть креативный в этом смысле аппетит. Самое главное, что ты можешь делать, когда ты не в топе, это давать, сейчас, может быть, прозвучит банально, но я расшифрую, эмоцию. И работать вот не просто сознанием, да, ну хорошо, все знают про ОТП-банк. Ну, однажды случится такое, все будут знать, я буду счастлива, все прекрасно. Но мне кажется, более важным инвестировать вот в часть, которая называется рассмотрение. А это все, что касается некого интерактива, то есть креатива, который побуждает задуматься или что-то сделать, или как-то повзаимодействовать с нами.
2: Call to action.
0: Ну, call to action, это как будто уже ты сразу покупку должен совершить, да, но мы на это не претендуем. То есть мы, конечно, хотим, чтобы у нас...
1: Знаешь, при определенных условиях вспомнился именно ОТП-банк, если мы говорим про...
2: Ну, да,
0: да, да, вот.
1: Кстати, и... кстати, они вот такие, как я, вот этот да. банк для меня, потому что они себя ведут эмоционально.
2: Где-то попали.
0: Да.
1: Как-то попали, да.
0: Да.
1: Может, бегают со мной марафоны, например.
2: Такое тоже
1: я
2: возможно.
1: Не бегаю, но...
0: Или поддерживают да. какие-то фестивали, которые мне близки. Или музей. Мы в этом смысле довольно много времени инвестировали в то, чтобы для себя определить, а, собственно, наши клиенты, они кто, они какие. И, точнее, наши клиенты, они уже наши клиенты. Может быть, это вообще другие какие-то люди. Может быть, мы хотим работать с какой-то другой частью рынка. Это частый, на самом деле, вопрос. Но мне здесь важно, правда, работать с теми форматами, которые позволяют хоть как-то повзаимодействовать с человеком. Поэтому для нас в этом году, и, я думаю, в следующем так и останется, очень важно идти в офлайн. И как раз в офлайне при этом я вижу, что очень часто офлайн первым идет под нож. Я за консистентность вообще. Мое любимое слово в последнее время — это консистентность. Причем она и в креативе, и визуально, и с точки зрения коммуникаций, и с точки
1: нормально
0: зрения...
1: Нормально все. Последовательность да. даже вот, как-то больше.
0: Чем хорош пример про Эрих Крауза? Ну, потому что, правда, в одну точку. Это же консистентно.
1: Да,
0: ну,
1: постоянно.
0: Если постоянно, регулярно.
1: Постоянно, регулярно.
0: Да, ты можешь там не срывать с неба звезд в плане креатива, хотя идея очень креативная. Ну, вообще, если вернуться в лохматые года,
2: прекрасно.
0: Когда ее кто-то придумал, прекрасная идея. Вот, поэтому мне кажется, что можно выбрать для себя какой-то, определить один конкретный набор. Опять же, да, сплит, если ты идешь в офлайн, у тебя есть какие-то ивенты, в которые ты там периодически заходишь,
1: ну, кстати,
0: с какими-то
1: тебе не
0: партнерскими...
1: обязательно свои делать, ты можешь партнериться с кем-то,
0: это
1: ты
0: вообще,
1: можешь с кем-то
0: кажется,
1: объединиться,
0: очень правильно.
1: Более того,
0: да.
1: ты можешь объединиться, но окей, не со своими партнерами по нише, в смысле конкурентами,
0: да.
1: ты не будешь с ними, но ты можешь с кем-то объединиться. У нас есть еще пара ритуалов, которые надо провести.
2: Обязательно, это
1: обязательно.
2: Самое...
1: Значит, есть у нас такой ритуал, который называется «Вопросы от предыдущих гостей». Мы ничего специально не подбирали, но тема сегодня была затронута слегка, это про искусственный интеллект. Значит, вопрос, в чем польза и в чем зло от искусственного интеллекта в маркетинге? Спросил один из наших гостей.
0: Ой, слушайте, мне кажется, очень много популизма в последнее время вокруг искусственного интеллекта, вот польза, зло. Мне кажется, у умных людей, которые отвечают себе на вопрос, зачем я это делаю, все будет пользой. И сам по себе инструмент... Он на то и инструмент. В зависимости от задачи, в зависимости от того, у кого это в руках. Ты можешь искусственным интеллектом пытаться решить вещи, которые надо решать головой. А можешь искусственным...
1: Естественно.
0: Да, естественным интеллектом. В моей голове это пока так. Он не заменяет естественный интеллект. Он вот эту часть заменяет, вот эту не заменяет. И
1: для
0: вот...
1: тех, кто нас слушает, Катя сказала, вот эту, показав все, что
0: да,
1: ниже,
0: простите.
1: В нижней части тела. А вот эту она показала все, что выше плечей.
0: Да.
1: И у нас есть еще одна традиция, но отдуваться придется всем. И мне в том числе, Валь, готовься,
2: да.
1: что мы выносим по итогам нашей сегодняшней программы на рекламный щит. Сразу скажу, 3 на 6, небольшой.
0: Режьте с умом, давай.
1: Режьте с умом, класс, Валь.
0: Дифференцируй медиасплит.
2: Да, да.
1: Это мой должен был быть.
0: Извините, пожалуйста.
2: Да, это не мое. У меня пока вот, скажем так, облако слов, из которых я пытаюсь собрать. Это
1: маленький щит, Валя, опять
2: да, да, да, да. Я пока...
0: Просто облачко рисую.
1: Значит, первое... Дифференцируйте медиа-сплит со звездочкой и много-много мелочей. Спасибо, конечно.
2: Второе,
1: как бы не рубите ногу вам бежать марафон. И третье, наверное, такое. Оставляйте деньги на эксперимент.
0: Да, подписываюсь.
2: Да мне так и хочется написать. Топором не режут.
1: О-о-о! На этой прекрасной ноте мы говорим спасибо большое нашей гости.
2: Да, это было просто восхитительно.
1: С нами спасибо. Сегодня была Екатерина Коблинс, директор по маркетингу ОТП Панка. Говорили о том, как правильно и бережно подходить к оптимизации бюджета на коммуникации. Ну и ваши бессменные

0: Ведущий Валентин Смоляков, старший вице-президент Акара.
1: Андрей Сикорский.
0: Это я, замгендиректора, директор по маркетингу. До новых встреч, и пусть РБК. Ваши...
2: Расходы станут инвестициями.
0: О!
1: Будут.
0: Будут. Станут. Сейчас такое время, что они должны. Пусть ваши расходы станут инвестициями. До новых встреч, крепких брендов, хороших продаж.
1: Пока-пока.
3: РБК коллекция.
4: Санкции не работают, они просто создают налог на сделки. По крайней мере, к такому выводу пришел профессор экономики Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде. С его исследованием ознакомился РБК. Автор работы отмечает, что санкции в современном мире работают в целом все хуже. Экономики, включая Россию или, например, Иран, являются сетевыми, и их функционирование не зависит от отдельных разрывов.
5: Но в результате санкции не дают ни политического, ни экономического эффекта. И даже по самым оптимистичным оценкам добиваются цели лишь в трети случаев. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
6: Собственно, вот этот американский профессор по имени Хесус Фернандес Вильяверде, это достаточно известный американский экономист, профессор Пенсильванского университета, выступил на днях на экономическом симпозиуме в Джексон-Холл. Это, на самом деле, знаменитый экономический симпозиум, очень большое международное событие в мире экономики. И выступил он с презентацией, посвященной эффектом финансовых, экономических санкций против таких стран, как Иран, Сирия, прежде Венесуэла, ну, естественно, Россия тоже. Его вывод абсолютно однозначный заключается в том, что санкции в современном мире работают плохо, почти не работают. Не сказать, что это какой-то супер-инноваторский вывод, потому что, в принципе, были уже достаточно давно классические работы, которые высчитывали эффекты санкций и показывали, что в лучшем случае, ну, треть санкций достигает своих целей.
2: Чем тогда интересен этот доклад?
6: Это выступление американского профессора примечательно тем, что, пожалуй,

0: впервые воедино собрана такая четкая позиция, которая заключается в том, что санкции не создают ни экономического эффекта, ни политического эффекта. Что касается политического эффекта, в отношении таких, скажем так, стран с менее демократическими режимами, включая там тот же Иран, Северная Корея и так далее, в этих странах санкции скорее снижают уровень жизни населения в целом, но при этом никак не влияют на настроение в элитах и на издержки правящего класса, а даже в некоторых случаях наоборот, за счет создания дефицитов, вызванных санкциями, они вызывают такое рентоориентированное поведение, когда власти просто распределяют новую ренту, которая возникает в связи с этими дефицитами.
1: А что насчет экономического аспекта?
0: Аналогично, соответственно, санкции не достигают экономических целей за счет того, что, опять же, в современном мире бизнес быстро приспосабливается к санкциям, невозможно страну никакую изолировать в смысле импорта, экспорта. Мы это очень хорошо видим на примере России, которая действительно создала достаточно эффективную систему противодействия и адаптации к санкциям с точки зрения того, что продолжаем закупать то, что нам нужно, возможно, с большими издержками, возможно, через звенья посредников, с дополнительными затратами временными и так далее. Но с точки зрения конечного эффекта, цель западных стран, а именно, допустим, изолировать страну от импортных товаров или лишить страну экспортных доходов, предположим, от нефти, она не достигается. Ну и, соответственно, в этом вот исследовании американский профессор отдельно разобрал вопрос теневого флота, так называемого, то есть судов, которые помогают транспортировать, допустим, нефть санкционных государств, и пришел к выводу, что такой теневой флот, который еще в случае с Ираном использовался задолго еще до антироссийских санкций, в принципе, эффективно позволяет насытить мировой рынок нефтью без каких-либо потерь, единственное только с тем, что вырастают издержки. Профессор, собственно, пишет, что санкции таким образом являются некоторым транзакционным налогом, но не каким-либо барьером, который способен остановить или прекратить какие-либо транзакции.
2: При этом, как отмечает профессор Хесус Фернандес Вильяверде, финансовые санкции могут представляться более перспективными, чем сырьевые. По его словам, долларовая система – это бутылочное горлышко, и корреспондентский банкинг работает через ограниченное число узлов. Однако для финансовых санкций характерны те же обходные пути, что и для перевозок нефти, а значит, в конечном счете они тоже являются лишь комиссией или налогом, но не препятствием для сделок. Но здесь еще стоит вспомнить, что далеко не все санкции с такой легкостью согласуются, например, странами Евросоюза, но вот последние недавние примеры касались нефтегазовой сферы в частности. Ну а на днях, тем временем, агентство РИА Новости подсчитало по открытым данным, что всего против российских физлиц, бизнеса и транспорта было введено с 2014 года более 33 тысяч санкций. На долю США приходится 22%, но а следом идут Канада и Швейцария в этой статистике.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо,

0: получил 4 «Оскара». И впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку «Однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскаром» за саундтрек «Лучшую мужскую роль». «Человек-паук» явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был Евротур с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике — это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым. И «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал холоп Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и Медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова – рассвет карьеры. «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
3: Да, что нам-то делать?
4: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает академический директор школы бизнеса Сберуниверситета Максим Киселев.
8: Еще одна книга, которую я очень часто своим студентам рекомендую. Как ни странно, это вроде как детская книжка. Называется она «Поллианна». Эленор Портер. Ее автор. Написана она больше 100 лет назад. Это книга, которая стала бестселлером. Почему я говорю, что это учебник позитивного мышления? Потому что во всем мы можем увидеть что-то, что дает нам возможность для радости и развития. Это очень глубокая вещь, потому что если мы говорим о такой глубинной категории, как взгляд на мир, пессимиста или оптимиста, то любая вещь может трактоваться или может быть увидена либо с одной позиции, либо с другой.
6: Эленор Портер. «Поллианна». Мисс Полли поднялась с места, с поджатыми губами, все еще продолжая хмуриться. Что бы там ни говорили, она не какая-нибудь бессердечная особа, не знающая, что такое чувство долга, но и не размазня, позволяющая собой помыкать. Однако, и вот теперь «Поллианна». Надо же было так назвать. До чего нелепое имя.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас.
1: Слушайте нас в FM-диапазоне через умные колонки в приложении и на сайте.